0: значит, просто вопрос такого плана. Я хотел бы начать заниматься на флейте сам. Ну, флейт купить не проблема, в принципе, как оказалось, в Москве сейчас. Причем любого плана. А вот с нотами сложно. То есть не только с нотами, но вообще вот самоучители, там что-то такого рода. Вот непонятно, где все находить. Вот, может быть, он в курсе.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. Можно я расскажу? Что главное, нужно делать специальные упражнения для ротовой лопасти. Ну, то есть как-то, например, оттягивать себе в определенном порядке губы. Ну, потому что вот открою маленький профессиональный секрет. То есть настоящий флейтист, он, например, не может есть огурцы совершенно. Поскольку так у него устроена челюстная система, что вот огурец не проникает в неразрез, но видит туда. Он не может чистить все зубы, Антон. Ну, это все правда, нужно с этим согласиться, в конце концов. Вот и так далее, и тому подобное. Даже одну из букв алфавита вот, он не может выговаривать. Просто это профессиональные, скажем так, профессиональные издержки. Какую мы не будем говорить сейчас. Вот поэтому я к тому говорю, что прежде чем начать заниматься таким серьезным делом, как дутье флейта, нужно сперва подумать, что это как бы настолько полное, это как все равно летчик. Ну, у летчика у него
2: тоже. Он должен подумать, что он будет редко видеть свою семью, детей, да, пока он там летает.
1: И гланды у него в два раза больше, чем у другого.
2: Это от того же как раз, от той же причины.
1: Да,
2: что там касается нот, то немногочисленное есть количество нотных магазинов. Вот на улице Герцена их два. Это Лира. И в самом телеконсерватории магазин есть, называется «Музыкальный мир». Там инструменты и ноты. Вот. Но ноты дороги. Флейтовых нот особенно много тоже не разыщешься. Так что ищите, смотрите. Насчет самоучителей. Значит, покупать самоучитель по таким серьезным инструментам классическим, как там фортепиано, скрипка, флейта. Да вообще любой самоучитель на музыкальном инструменте, все равно, что там
1: гусли, например.
2: Гусли, да. Это все равно, что там самоучитель экстрасенса или
1: вождение танка. Вот я недавно выпустил.
2: И кроме того.
3: По гуслям.
2: Кроме того, самоучителей на флейте просто я не видел.
1: Антон, так открою тебе маленький секрет, что.
2: Ну подожди, я же должен сказать, куда должен человек обратиться со своими деньгами.
1: А, да, куда нести деньги, куда чтобы нести? Не было войны.
2: Да.
1: Давай, рассказывай.
2: В конце передачи, я думаю, ты
1: так
2: дашь.
1: Так что возьмите все ручки, карандаши и блокноты. В конце передачи мы дадим вам несколько адресов и телефон.
2: Зачем несколько-то? Одного.
1: Ну, положено так говорить.
2: Да, правда, я действительно в разных местах бываю.
1: Давай послушаем пьесу, принадлежащую Анатолию Куликову. Но это вот рок-н-ролл тут написано.
3: Воспоминания о рок-н-ролле в исполнении группы «Квадро».

0: Напоминаю вам, что у нас в гостях бас-гитарист Анатолий Куликов и флейтист Антон Королёв. Сейчас мы слушали, так сказать, произведение, в котором принимал участие Анатолий Куликов, но это все было, естественно, в записи. А сейчас мы послушаем пьесу вживую. Это получается, как вот на... у Маркуса Миллера на альбоме его называется пьеса «Мистер Пасториус». Слышал? Такая прям...
1: Да, я слышал. Класс. Ну, я сейчас играю прелюдию.
0: Нет, я просто к тому, что бас-гитара одна может тоже так дать хорошенько.
1: Посмотрим.

0: Вот так вот. Да. Правда, страшновато здесь в комнате. Очень громко все звучит, я боюсь даже на струны притрагиваться. Но...
1: А вот просто записать какой-то такой проект именно для бас-гитары, ну, вот, а-ля Маркус Миллер, не было у тебя идеи?
0: Ну, так, у меня вот... вот
1: ну, вот, например, которая... там где вот 5 гитар, это там, да. Вот, например, туда вставить эту там...
0: Она там есть, просто там этого альбома, а я живьем сыграл. Ага. Там, кстати, вся пластинка проложена вот такими вот бас-гитарными прелюдиями. Начинается она, заканчивается, и вот и там пьесы для 4 бас-гитар, для 5 есть. Вот этот альбом был, к счастью, он был распродан, по-моему, за 2 месяца весь тираж.
1: Это очень удачно.
2: И у тебя не осталось там вот для Саши?
0: Для Саши вот как раз осталось. Так, для тебя найдется.
2: Не зря пришел.
1: Ну что, если вы не против, может быть, еще парочку телефонных звонков? Ну,
0: я даже не знал, что так звонят много.
1: Ну, очень, программа в записи идет. И, собственно, вмонтировать звонки там. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро, друзья.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Хотелось бы вот какой вопрос задать сначала. В чем секрет вашей огромной, непреходящей популярности среди молодежи? Это вот первый вопрос. Когда ответите, будет второй.
1: Нет, мы отвечаем сразу на все. И да, поэтому как бы у меня кнопка, между прочим, под рукой.
3: А, ну вот она что. Да. Ладно. Да. Тогда вот второй вопрос. Вы были замечены в рекламе зубной пасты.
1: Да, да.
3: Вот. Вот, вот что по этому поводу скажете?
1: Понятно. Вот сам человек ответил на свой вопрос. Единственное, он очень невнимательный. Я еще был замечен и в рекламе туалетного утенка. Именно в этом мой такой секрет популярности у молодежи. Потому что зубная паста и туалетный утенок — это то, что больше... Ты что на меня так смотришь, Антон?
2: Это же не к тебе вопрос-то был.
1: А я все про себя что-то. Ой, прости, Анатолий. Это, видимо, к тебе был вопрос.
0: Нет, я думаю, что поскольку был адресат зубной пасты, то я думаю, что если насчет туалета, может быть, там я тоже что-нибудь рекламирую, но с зубной пастой там. Это да. К тебе, наверное.
2: Давай лучше еще какой-нибудь звонок, ты ж, ну, чтобы конфуз немножко загладить.
1: Почему конфуз? Почему я конфуз? Ответил нормально. Это ты что-то как бы, так сказать, меня так упрекнул в недостатке гостеприимства. Чего ты?
2: Скажешь, что я...
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас...
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Большое спасибо за передачу, очень интересная передача сегодня.
1: Мы старались.
4: Вот, Анатолий, вопрос такой. Как у вас взаимоотношения с контрабасом и ваше отношение к многострунным бас-гитарам, у которых больше 4 струн, 5, 6 и так далее. Вот, спасибо, все очень нравится.
1: Спасибо, до свидания.
0: С контрабасом у меня, значит, я в свое время, когда учился в институте еще, до Гнесинске, вот, я закончил музыкальную школу по контрабасу, вот, уже в довольно зрелом возрасте, экстерном, вот, но потом, когда уже работал профессионально, ездил на гастроли, то я одно время возил и 2 баса, значит, ладовый и безладовый. Вот, поскольку я на контрабасе давно уже не играю, к сожалению, хотя мне очень нравилось играть, особенно смычком, вот, потому что, как оказалось, ну, как мне кажется, на мой взгляд, что вот именно контрабас, несмотря на свою вот такую величину, когда играешь вот в верхнем диапазоне, в верхнем регистре, то он настолько нежно звучит, что мне этого, конечно, не хватает. Но благодаря тому, что я все-таки играл на контрабасе, я стараюсь на бас-гитаре вот иногда передавать вот эти вот интонации, вот это такое, может быть, певучесть акустического инструмента. А по поводу, значит, инструментов вот многострунных, то я думаю, что если бы была конкретная ситуация именно как вот, например, пишут Патитуччи альбомы, где они выполняют функции именно уже солирующих инструментов за гитару и какие-то там, то диапазона бас-гитара, вот обычный, наверное, не хватило бы, потому что все-таки бас-гитара рассчитана на аккомпанемент в определенном диапазоне. Но мне почему-то кажется, что вот, во всяком случае, те инструменты, которые мне попадались, у них меньше каких-то вот обертонов вот этих басовых. Они более гитарные какие-то эти инструменты. Вот. И поэтому я пока обхожусь вот своим коллекционным джаз-басом старым и вот мюзикменом тоже. И в мюзикмене, вот, например, на один лад побольше, и поэтому некоторые темы, вот, например, я уже, которые сочинил на мюзикмене, вот, например, сегодня я с джаз-басом здесь, я не могу это сыграть, потому что мне не хватает уже диапазона. Вот. А в принципе, я считаю, что если по необходимости того материала, который вы играете, вам лучше играть на пятиструнном басу, то надо играть на пятиструнном. Если есть возможность играть на многих инструментах, я знаю, что Стэнли Кларк, во всяком случае, несмотря на то, что он играет на одном чаще всего алембике, но у него около 40 инструментов вообще. И он иногда использует на одной пластинке, например, буквально для какого-то маленького кусочка именно этот инструмент, именно с этим звуком, а не какой-то другой.
1: А вот у Майлса Дэвиса, у него там вообще на концерте играл там человек на бас-гитаре, как она, альт-бас-гитара какая-то. Да. Ну, то есть там вообще...
0: Четырехструнная гитара, да.
1: Практически, да. Но
0: это начал Маркус Миллер, кстати, играть на этом. Он играл в партии гитары на басу вот такого.
1: Ну да, потом они, видимо, решили тональность несколько повысить всех этих дел за счет автомата, который точит струны.
0: Вот, но, например, в фанке мне, например, слэпом играть сложновато на этих инструментах, потому что у них расстояние между струнами немножко поменьше, и большой палец как-то так...
1: Иногда даже задевает.
0: Не входит,
1: там.
0: Да, нет, да. Он просто между струн не пролазит.
1: А я вот как бы хотел отдельно сказать о пользе контрабаса. Вот просто в нашем институте базитологии и всеведения раньше существовала кафедра. Но она и сейчас есть, но в силу финансовых причин немножко, так сказать, реже функционирует, поменьше сократила свой объем. Но, тем не менее, проводились исследования, так сказать, на тему профессиональных болезней музыкантов и так далее. И парадоксальная была статистика, что у людей, играющих на виолончели и на контрабасе, вот именно на этих двух инструментах, практически отсутствовали такие заболевания, как вот, почечно-каменные болезни, как камни в желчном пузыре и так далее, в силу того, что постоянный контакт с корпусом инструмента и вот эти вибрации, они просто производят дробление всяких лишних инструментов. Поэтому это совершенно живой инструмент. Это как бы массаж производится во время концерта у этого человека. Но нарушались некоторые дисфункции барабанных перепонок. То есть люди переставали слышать определенную частоту. Со слухом у них было все нормально. Но вот как это вот у барабанщика Металлики, по-моему, да, вот он не слышит тембр тарелок сейчас просто, ну, вот, как бы, там же и здесь. Ну, например, его жена орёт, иди есть пельмени, а он вот именно этого тембра не слышит.
0: Ну, это уже профессиональное.
1: Профессиональное. Ну что же, прервемся на некоторое время, потом продолжим.
0: Да.
5: Эхо Москвы.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Анатолий Куликов и Антон Королёв. И, собственно, я предлагаю вам еще звонить сюда по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их, собственно, задавать. Поднимаем телефонную трубку. Алло, доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Алло.
0: Да, рассказывайте.
1: Алло.
0: Алло.
1: Алло. Алло.
0: Вы слышите в наушниках?
2: Я слышу, да.
0: А я что-то не слышу. Ладно, сейчас мы послушаем пьесу. Это какой-то брак в пайке. Алло, извините, просто у нас брак в пайке. Вы меня слышите? Ну ладно, еще песня. Звучит песня.
3: Если б каждый смертный мог бы знать, как мне надоело деньги каждый день считать. Наконец-то банки выходной, черту эти бабки, я хочу скорее домой. Подсчитаю, сколько страшных судей были проданы сегодня за копейки людям. Раз, два, три, четыре.

0: Вот, значит, тут произошла пайка, в результате там обжег пальцевых лопастей, но, тем не менее, как бы мы геройски таки справились с этой всей конструкцией, и я предлагаю опять попробовать принять телефонные звонки, надеюсь, что на этот раз это все получится. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте. Доброй ночи, господа.
2: Приветствую.
1: У меня два вопроса.
2: Да-да, рассказывайте.
1: Да, меня Саша зовут. Вот, мне, наверное, ну, помните.
2: Конечно.
1: Вот. Первый вопрос. Знакомы ли вам, извиняюсь, состояние такое, когда вот выпьешь там много.
2: Ага.
1: Вот такой бадон, так называемый. Вот, кстати говоря, вот Новый год у многих был, ну, бадон. Вот. Знакомы ли вам это?
2: Так.
1: Это первый вопрос.
2: Угу.
1: И второй вопрос. А вот как вы считаете, вот флетист вообще, если его в космос запустить вообще, ну, как бы там будет вообще? По кайфу?
3: Ой, может, его стошнит.
0: Спасибо. Ну, это, видимо, вот, все-таки Анатолий, вопрос от тебе и, видимо, к Антону, потому что, в общем-то, про меня-то что спрашивать? Ну, в том смысле, что и так все понятно.
4: Ну, и все мы люди. Эх, сколько выпито, перевыпито. Так что, а насчет космоса, это, наверное, тебе.
3: Ну, ты не пробовал?
5: Я, кстати, насчет первого вопроса тоже не согласен.
4: Да?
5: Да. Вот тебе передают. Вот. Так что давай, ладно, Сань.
0: Вот. Следующий звонок.
5: Угу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
6: С Новым годом, самые добрые пожелания служеником. Скажите, пожалуйста, будете ли вы 8-го в зале Чайковского?
2: 8-го в зале Чайковского?
6: Да, да.
2: 8-го?
5: Я взял билеты, мы придем с тобой.
2: А, будем, да.
6: Ах, так сказать.
2: Спасибо, Антон, за твой.
6: Один участников. Спасибо.
0: Вообще, вот, и надо такие бывают. Вот, например, ко мне тут подошли и говорят, ты знаешь, что ты там 8-го будешь в зале Чайковского там чем-то дирижировать. Другие люди там подходят, говорят, ты знаешь, что ты сейчас вот должен быть вообще в мэрии, там, исполнять какие-то арии. Но такие дела в последнее время происходят со мной все чаще и чаще. Оказывается, все это исходит.
5: Ты просто в расписание забываешь заглядывать, когда вот выходишь, там же все написано.
0: Вот. Конечно, будем. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
2: Слышно
7: меня, да?
0: Ну, вот теперь слышно, да. Это вот вы звонили, когда не было слышно.
7: Нет.
0: А, ну да, ну ничего.
7: Я вообще-то хотел узнать, вот, Александр, как вы, вообще-то я давно вас слышу, да, первый раз звоню.
0: Ой, еще раз, пожалуйста, что-то плохо у вас.
7: Давно вас слушаю, первый раз я позвонил, думаю, решил узнать, как у вас отношения, сейчас год быка, вот религии, вот это все.
0: Uh-huh.
7: Как у вас вот отношения, вот год быка к религии, вот еще, вот тоже один такой вопросик, есть вот отношения, как встреча Новый год, так вот проведешь.
0: Uh-huh.
7: У вас как вот, мне, лично ваше мнение мне, вот, у вас как совпадает это все.
0: Uh-huh.
7: Так, вот спасибо.
0: Спасибо.
7: Спасибо.
0: Нет, ну, насчет религии я, может, отложу это, да, немножко, как бы, потому что это длинная история. Насчет того, как встречу так проведешь, в принципе, это же не с бухты-барахты появилось.
5: Ты, кстати, изменился.
0: Чего?
5: Изменился вот с того года.
0: Ведь конечно.
5: Так встретил.
0: Конечно. Нет, на самом деле у меня есть такая вот... Что ж ты трещишь-то тут, а? Трещит тут. Это я Прохору. На самом деле... действительно такое как бы есть, как ни странно. То есть, потому что базитически уже такой настрой, что вот он перелом, и значит вся энергия направлена на вот это понятие, его непонятно, кто внушил, как встретишь, так проведешь. Но получилось, что эту какая-то установка там тупая, но ее, в общем, приходится принимать. И поэтому сами люди, они, собственно, виноваты как. То есть, как они встретят, так они действительно, видимо, и проведут. И нужно, видимо, как бы... Ну, это я не буду делиться этим секретом. Правильно. А вот как думаешь ты на эту тему? Это вот я к Анатолию вопрос.
4: Я тоже своим секретом делиться не буду.
0: Правильно, а ты, Антон, тоже?
5: А я не встречаю Новый год, я старый только провожаю.
0: Ну и правильно делаешь. Ну что, я предлагаю как бы закончить сегодняшнюю нашу такую встречу композиции, принадлежащей уже нашему славному геройскому духовику. Как я сказал-то про тебя?
5: А кто у нас здесь духовик?
0: Это ты, Антон. Ты же дуешь флейту.
5: Может быть, лучше Толя скажет, какие у него выступления поблизости ожидаются. Ну, это я всегда спрашиваю вот этот вопрос у людей.
0: А, правильно, меня просто сбили с Новым годом.
4: Я хочу сказать спасибо, что в данной передаче удалось не только поговорить о музыке, но еще и показать эту музыку. И я хотел бы сказать людям, которые слышали эту передачу, что это песни из новой программы. Это Анатолий Куликов, не генерал, а бас-гитарист. И не Евгений Куликов, а если вы увидите на афишах. И группа К-проект. Так что приходите на концерты, покупайте пластинки, а мы будем стараться сочинять новую музыку, писать, работать.
0: Я со своей стороны как бы тоже благодарю тебя за то, что ты в такое трудное время все-таки выбрался сюда. Трудное, потому что еще не прошло, так сказать, празднование все это. Вот. И как бы желаю тебе и дальше заниматься, как, по-моему, Джакоппо Асторио сказал на одном из своих вот видео этих самых самоучителей, да, такую фразу, вот он обратился, дескать, умение играть музыку — это великий дар, который вам дан от Бога. Но я не люблю таких слов, но это вот он сказал, я просто цитирую. Этот дар вы не имеете права ни пропивать, ни терять, вы должны его совершенствовать и упражняться. Я вот желаю тебе, чтобы ты соблюдал эту установку великого музыканта.
4: И надеюсь, что это взаимно.
0: Спасибо. Антон, слово тебе.
5: Ты только подстрой там, чтобы вот не глушило.
0: Да все, я там убрал. Ты мне махни рукой, когда мне начинать играть.
5: Раз?
0: Нет, ну подожди пока.

0: у нас в гостях бузитолог Андрей Орлов и Георгий Мцири, научный сотрудник Института бузитологии и всеведения, который совершенно недавно перешел на эту работу. Мы у него узнаем, почему он перешел. Кстати, вот пришло сообщение: Саша, сидим в кабаке, давай веселого. Подпись: Володя Камень. Видимо, Володя также долгое время работал вместе с Георгием Цири. Я знаю, что Георгием Цири, у него было, ну, как бы прозвище такое, веселый, дескать, в Институте медико-биологических проблем. И я очень рад, что уже вас, Георгий, Григорий, в общем-то, узнают, что вас уже помнят. Отойди от меня, да. Это я не вам, уважаемый. Ну что же. И я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вот, ну что, Георгий, скажите, пожалуйста.
1: Я повторяюсь.
0: Да, основная все-таки причина вот вашего перехода из военно-промышленного комплекса в Институт бузитологии. Вроде бы оклад у вас сейчас новый совершенно небольшой. Я думаю, что вряд ли это связано как-то с энтузиазмом чистым. К тому же я знаю, что Андрей Орлов...
1: Недостаточно часто, да, и много носит головные уборы. Поэтому переходы туда-сюда, они, в общем-то, осуществляются с большей интенсивностью сейчас, как мне сказано было ранее, но... Я полагаю, надо начать с интересной фамилии, которая принадлежит нашему собеседнику. И таким образом вскроются все карты, или, как говорят ныне, картишки.
0: И будет понятно, где зарыта собака.
1: И собака,
0: и, да, вбиты гвозди.
1: Кто ее был закопал.
0: Нет, в чем гвоздь программы, собственно, тоже. А, ну так в чем же?
2: Так вот, по поводу бузитологии. Дело все в том, что с детства меня привлекали больше гуманитарные науки. А вот что касается военно-промышленного комплекса, там все-таки ведь военные, они вот строем постоянно везде ходят. И... Нет, я не знаю, мне не нравилось. Мне там постоянно как-то вспоминалось детство. Я вот всегда после обеда, как правило, вот в возрасте 5-6 лет, вытаскивал из старой авоськи луковицу и сажал ее в баночку с водой. После чего, как все вы понимаете, конечно, через несколько дней появлялся такой слабенький зеленый росточек.
0: Налет.
1: Да. А вернули, я извиняюсь, вот вклиниваюсь, как всегда.
0: Да, ничего страшного, ничего страшного.
1: Опасения некоторых молодых матерей, старающихся вырастить творчески склонных своих чад. Вот по поводу того самого пластилина, в который так, в общем-то, по слухам, доходящим до них, ими же распространяемые, добавлялись онучи, портянки и прочие соскребы с этих изделий для повышения пластичности и липучести этих самых, в общем-то, вот этих средств, с помощью которых развивать пытались у этих подрастающих чад творческие наклонности к лепке и шитью и формированию предметов таким. Вот. Вернули это утверждение, что использовались солдатские неисчерпаемые ресурсы для специфических присадок и добавок к пластилину, попросту говоря.
0: Насколько мне известно, Министерство здравоохранения сейчас запретило эти присадки по той причине, что они действительно дают определенную мягкость материалу.
1: Вопрос был к специалисту МЦИРИ.
0: А, нет, а я просто недавно читал публикацию, там, поскольку пальцы...
1: сказать, что еще одна версия этих слухов самых распространенных
0: в ваших
1: песочницах, она тоже, в общем-то,
0: да,
1: имеет место быть.
0: Кстати, в поездах и в тамбурах особо, вот я знаю, муссируется сейчас эта тема, в курительных комнатах вся

0: медицинских исследовательских институтов. Так вот, у детей пальцы не развиваются тогда, поэтому сейчас добавляют наоборот некий...
1: Рефлекс, поступая в центральную нервную систему, минуя гипофиз, в общем, отшибает через обонятельные нервы желание мять что-то пальцами. Они начинают впадать в безудержный гнев, рушить все вокруг, обдирать обои и пытаться нагать вертикально вверх. То есть это вызвано тем, что определенные соскребы сонычи и солдатского кирзача, они происходили в районах наиболее интенсивного как бы облучения. То есть туда свозились вот эти вот навоз тех самых коров, которые в свое время подвергались обстрелу этими ядреными снарядами, содержащими в себе элементы, в свою очередь, извлекаемые из всяческих там продуктов, которые так и не вывезли до сих пор, и которые мы до сих пор имеем возможность наблюдать. Вот они разложены и предлагаются в качестве заменителей там строительных материалов, но, однако, они употреблялись когда-то, было дело такое.
0: Ну, вот, однако, мирному населению не разрешают просто вот так прийти и взять их. Это правильно, поскольку если, например, у каждого будет, и там ничего не останется...
1: Населению то... вообще мало что дают, да, потому как оно брать не умеет.
0: Вот в этом проблема.
1: Нет, кстати, в этом организованной какой-то взятия в этом нет. Поэтому всегда существовали предводители, которые говорили «взять».
0: Это тогда времена Бастилии, там, я помню.
1: До этого они тренировались. Великая подача осуществлялась там, например, незабвенным Геннадием Васильевичем Суворовым и Дмитрием Кутузовым, которые в свое время говорили, как надо брать и чего брать. Вот. Тогда собирались огромные массы людей, которые запасались какими-то удлиненными предметами, чтобы быстрее и легче можно было взять. Снабжали их оконечниками, которые были у врага взяты там своевременно. И этот оконечник одевался, так сказать, на конец этого устройства для более продолжительного, пролонгированного взятия. То есть можно было подойти раньше всех кого бы то взять, вот используя этот наконечник, там, который являлся в свою очередь рукой какого-нибудь незадачливого берущего, который пришел к нам с мечом, и этот меч у него был взят вместе с этой оконечностью. Оконечность несла определенную информационную нагрузку, то есть ее не считывали, как положено, а вглядываясь определенным образом, ее просто пожимали. Пожимали в темноте до тех пор, пока она не приобретала нужный ухват такой. И вот этот прибор впоследствии стал называться ухватом. Когда закончились эти огромные акции, так называемые побоища по взятию Измаила и прочих, Измаила брали втроем сначала, а потом решили все-таки ограничиться вот этой коллективным взятием. И они, вернувшись с этого побоища, просто поставили у двери. А баб по своей рациональности, она просто, прежде чем изъять детский горшок из печи, чтобы там бродившие вот это все отнести к другой старухе, и та по этим вещам что-нибудь сказала, она использовала вот этот вот берущий предмет и назвала «Ух-ват» его. Так она говорила: «Ух-ват вам». И, короче, взяла этим ухватом и стала так дальше пользоваться. Осталось от этой берущей этого модуля самого на оконечнике, только остался такой указательный и большой вот этот модуль. Остальное как по себе он скрючился, поскольку в печурку его частенько подсовывали. И отчасти, значит, просто он преобразовался в такое. И кто-то заявил с наглой рожей, что это является национальным прибором, который можно взять всегда и что хочешь. Снабжали в дальнейшем магнитами и даже вот эти вот ракеты под названием «Боевой» и «Першинг-3», они в принципе все имели в своей основе, в общем-то, исходные какие-то компоненты из этого орудия труда, которое могло достать что хочешь. В 70-е годы ходили, им подпоясавшись, оно тоже болталось между ног и тоже вызывало, в общем-то, интерес у женщин. Только на этом и размножалось, потому что в то время ничего абсолютно, нечего было брать, потому как все, что можно было, уже все раздали.
0: И положили на военные склады. Вот, и так называется правильно. Резервный запас. Сейчас мы будем его вскрывать, чтобы накормить угольщиков.
1: Угольщики прокормят, как всегда, нас всех.
0: Да,
1: всегда. Они, в общем-то, просто возмущаются, что приходится кормить еще домашних животных.
0: Вот в том-то и дело.
1: Им привозят эшелонами собачек этих, которые немерено.
0: Заставляют откармливать, безусловно.
1: Они визжат, это... помирают, и они не могут на это смотреть.
0: Без слез, конечно.
1: И учиняют себе там подобные вот...
0: Вот скажи, пожалуйста, тут господин Нюсарев задает интересный
1: какой
0: вопрос.
1: Какой такой господин?
0: Нюсарев.
1: Нюсарев.
0: Да.
1: Известная фамилия,
0: однако. Известная фамилия. Знакомый, однако, да. Покупаю ли, спрашивает он, я водопроводные трубы и какого диаметра? Я вот, например, считаю, что тут еще зависит от длины. Вообще вопрос достаточно злободневен, особенно
1: всякий
0: в контексте...
1: Всякий мужчина знает, что калибр,
0: да,
1: трубы...
0: Это очень важен, он важен.
1: В домоводстве важен.
0: Да. И к тому же это сейчас, в общем... вот в свете последних, я бы хотел, чтобы вот вы вдвоем обрисовали эту, значит, проблему с трубами, поскольку
1: трубы
0: сейчас это ржавеет, это несет...
1: Если обратиться к цире, он опять объяснит, что трубы, они, в общем-то, пошли частично из такой позитивной мужской самодекларации, то есть вот эти трубы, которые и так и сяк употреблялись, но это исключительно было связано с тем, что заявки были в соответствии с органами, то есть орган такой, труба такая, и попробуй обмани, то есть сходили там и проверяли. Трубы в дальнейшем, они перешли вот в эти раз-трубы, раз-два,
0: да,
1: трубы.
0: Да, да,
1: то
0: да,
1: есть трубы,
0: в колени потом.
1: В колени, да. Mm. То есть сапожище, он как бы имеет свою историю.
0: Безусловно.
1: И мы ее потом еще обсудим в следующем
0: нашем. Да. А вот скажите, вот, Георгий, вот я знаю, что вот вы пользуетесь самыми такими разнообразными, и в силу своего физического такого, физических некоторых особенностей, вы пользуетесь такими специфическими, в общем-то, трубами для этих целей. Вот.
1: Да, и сколько памятников до сих пор известно этим трубам?
0: Да, это тоже хотелось бы узнать нашим радиослушателям.
2: Нет, вы знаете, вы путаете меня. Я человек, хотя и не скромный, но я вынужден просто сказать, что я трубами в последнее время не пользуюсь. А что касается закупки этих труб, так у меня в основном-то... проблема, вот, как правило, и дома, вот, и на даче. У меня проблемы с трубами канализационными. Дело в том, что водопроводные трубы я вот пару лет тому назад заменил на пластмассовые. Это импортная технология, достаточно хорошая.
0: Мы видим, у вас торчит отовсюду, вот они прям, ну, как ежик в них почему-то, да.
2: Да, ну, это, к сожалению, да. Вот, и поэтому, да, извините, а вот с канализацией мне, конечно...
1: Не повезло вам,
2: беда,
1: не повезло.
2: Да.
0: Ну, самое главное, ведь, как говорится, театр начинается с этой...
2: С вешалки.
0: Да, а, в общем-то, любая канализация начинается с Ральфа.
1: А обед заканчивается трубой.
0: Безусловно. А начинается, в общем-то, вот эта труба со унитаза. Вот давайте обговорим немножко, ведь это же...
1: Философия трубы, что ей противостоит?
0: Да, раструб. Раструб начинается. Что такое раструб? Украшенный раструб, это что есть?
1: Да.
0: Ур. Ур.
1: Казалось бы, что площадь. Проще.
0: Да.
1: Площадь завернута своеобразным образом, имеющим два конца, вход и выход. А сколько в это вложено? Имеющие трубы, в общем-то, имеют возможность как бы соблазнять всю жизнь, имеющих как бы позитивные...
0: Ну, какие-то квадраты или там, да, скажем,
1: то
0: там
1: треугольники особенно. Наличие трубы определяет уже как бы второстепенную роль в семье.
0: Безусловно.
1: Вот. А отсутствие трубы, оно как бы дает возможность человеку выбрать первый вариант. Для этого должен
0: это
1: быть
0: орган... Во-первых. Но, во-вторых, согласитесь, что отсутствие трубы, да, может как-то позволять ему адаптироваться в обществе, делая вот из самого факта дальнейшего приобретения, обладания трубой, как бы мечту свою, причем большую. Он же этим
1: мечта,
0: постоянно...
1: Мечта, вы знаете, вот... она, правда, к старости уже увядает полностью. И остается просто записки оставлять. Как вот там с трубами дело было?
0: В том-то дело. Но какое-то время они держатся. Вот, кстати, от Андрея Орлова пришел вопрос.
1: Да.
0: Можно ли использовать ухват как хирургический инструмент?
1: Так он всю жизнь использовался.
0: Безусловно. Удерживали голову вот это обычно. Ну, когда... То есть ведь как оперировали в древности?
1: Да,
0: к деревьям это припирали,
1: да.
0: Ухватом. Извините, что я вас перебил.
1: Ухватом...
0: Ну,
1: ухват
0: прибивали.
1: Является основной Основной прибор, собственно, от него все идут, все остальные, в общем-то...
0: А рогатина? Вот тогда мы забыли про рогатину. Так вот вы, например, тоже принесли все, вот я вижу огромную коллекцию рогатин, ухватов.
1: Да,
0: а рогатина
1: образец,
0: мама ухвата или
1: образец,
0: ухват папа из... рогатина? Нет, давайте разберемся, кто из них папа, кто мама. Это очень интересует наших радиослушателей. Откуда произошло? Вот, то есть, ведь эту взял, сломал, сразу припер его, там, понимаешь, давай его колоть. Он вроде уже и сдался, да, к примеру? А, скажем, ухват он взял, изготовил его, дескать, там это искривил, там донес, пока поставил. Потом, например, за ним же нужно бежать. Когда он пришел, за ним нужно бежать за ухватом. Пока он, значит, за ухватом сбегал, прибежал назад, он уже смылся. Ты уже пытаешься его как-то колоть, а все впустую, в пространство.
1: Да, то есть, а рогатина, она под боком. Здесь, конечно, очень много задействовано как бы физкультурных навыков. Хотя я хочу сказать, что в медвежьей психологии активно присутствует образ демонической взбесившейся медведицы, которая броет и является, в общем-то, таким же кошмаром для нас, как, скажем, дьявола там для человечества, или же, скажем, волк для лисицы.
0: Или как глубина для грудничка. Вот.
1: Да, или же как черепаха для...
0: орла.
1: Небольшого, да, орла.
0: Да, вот они, кстати, очень... Всегда, я извините, что так перевел, я просто наблюдал, как они скользят прям по черепахам. Вот вроде орел, он птица не глупая.
1: Собственно, черепахами вымощена взлетная полоса для орла. Это является, в общем-то, сложностью всегда. При взлете когти нужно затачивать определенным образом, чтобы каждый черепах успел своим клювом как бы помочь взлетающему этому красавцу.
0: Головки.
1: Как следует. Да, иначе ему приходится вертикально взлетать путем выброса из себя реактивного каната. Вот. И таким образом как бы
0: неэкономно расходится резерв. А вот скажите, Андрей, да и вы, в общем-то, Геннадий, как вы считаете, как вы относитесь к тому факту, что сейчас на прилавках московских секс-шопов появилось огромное количество, причем небольших, а огромных черепах? Вот они там лазят, продаются повсюду. То есть я, конечно, не знаю, то есть нет смысла спрашивать, с какой целью их используют женщины в основном, мужчины тоже, то есть всем и так понятно, что с ними делают. Вот. Но сам факт вот этот, то есть... Потому что ведь получается, что панциря потом приходят в негодность после такой эксплуатации. И их же как? Их же дают в аренду, получается. То есть забирают назад, а потом дают в аренду. Там уже у них нету, как на дереве вот этих. У них они гладкие совершенно. А что за гладкая? То есть отшлифованные черепаха, это же, ну как скажем, ухват без палки, да, там? Или рогатина без этой,
1: совершенно
0: без расперды.
1: Правильно.
0: Да, так как же быть?
1: Это, в общем-то, не полный... комплект поступающих к нам из Голландии и прочих стран развития и угнетения извращений. То есть они поступать должны с чипсами и еще со специальными приспособлениями, которые в розетку втыкаются. Но у нас, как правило, прошло одно, не прошло третье. На таможне кого-то там поймали. И, в общем, продают этих самых черепах.
0: Что дошло? Вот деле... Что растаможили, то продают, получается.
1: Да, это вообще смешно сказать. Это сложно абсолютно... живой, в общем-то, объект этого вожделения всяких извращенных страстей. Это на самом деле выращено все из нормального, в общем-то, человека. В Китае такая существует давняя традиция. Как рождается, быстро сбегаются, значит, старейшин на картах там раскидывают кому что. И, в общем, либо одного, значит, в кубик просто, чтобы он рождается, его помещают в какую-то среду кубообразную, вот, другого, значит, в черепаху, и третьего там, например, оставить в покое и не трогать, чтобы он, глядя на них, просто сожалел всю жизнь, что к нему не применили подобные меры. И вот эти, значит, как их назвать, уже неизвестно, вот эти черепахи.
0: Существа, вот,
1: они,
0: так,
1: в общем-то, да, имеют часть какой-то навыков человека и могут иной раз по ночам борщ красть из этих.
0: Могут.
1: Поэтому им, в общем-то, создают условия, чтобы они не особенно расходились.
0: Причем, видите, вот что интересно, мы наблюдали вот за тем, что они делают в дальнейшем с этими краденными продуктами. Они их не употребляют в пищу, они просто их куда-то уносят, и потом это место, в общем-то, каким-то образом так маскируют.
1: Обносят флажками, и американская контрразведка всегда может понять, куда их клиентура распределяется и в каком количестве.
0: Ну, вот вопрос к базитологу, зоологически помечен, но мы сами понимаем, что что зоологический медведь больше ухаживает за ногтями, чем медведь. Савелий это спросил.
1: Да,
0: я знаю, что вы изучали в последнее время у вас.
1: В общем-то, ну, располагают возможности в большом количестве ногти иметь. То есть они там выходят на охоту.
0: Ну, не много, у них связка целая.
1: Собирают ногти. Когда к осени они достаточно ногтями собирали, то есть они все в сторону, там, все остальные там шкварки и прочие там внутренние
0: органы.
1: Они
0: сортируют,
1: сидят
0: очень долго. Их почти
1: не интересует. Они, в общем-то, могут меняться, маленькие медведи. А медведица, она там собирается, и вот эти все ногти, которые там разгружают сначала, там у них сезонные работы, разгрузка ногтей. И по количеству ногтей, в общем-то, они создают такие параболические, в общем-то, выложенные так специально, как бы с присутствием какого-то высшего разума такое вот блюдо, которое, значит, запускает периодически дезинформацию там об этих местах. И уход за ногтями нужен в этом случае, необходим просто уход за ногтями, потому как пробоина. Бизонья дыра, она требует ухода, и создание параболического зеркала с помощью этих самых собранных в свое время ногтей.
0: Причем тщательно отшлифованного.
1: Да, и доколе посылались, значит, геологические экспедиции, всегда будут посылаться, поскольку нужда в ногтях всегда есть.
0: А скажите,
1: медведица
0: вот
1: действительно, она полирует.
0: А не пробовали каким-то образом, ну, скажем, заменить вот все-таки это не медвежьими, а каким-то, ну, пластиком? Вот, ну, сейчас же очень много пластика, синтетики и так далее. То есть, или все-таки
1: вы знаете, там должна быть что-то? Там чисто это, в общем, что уже высокие технологии, там должна участвовать в этом такая органическая материя. Иначе с пластмассой связались, так там было такое, что просто словами не описать.
0: Да, я знаю, что да, вот что вы, вот Аркадий Мцыри был руководителем как раз проекта по исполнению вот этой гиперболовической, сказать, воронки вот на основе новых материалов. И проект почему-то провалился. Расскажите, пожалуйста, Геннадий, в чем причина это?
1: У брата нервы не выдержали, я знаю. Ну, хотя он подробно расскажет.
0: Ну да.
2: Нет, дело все-таки в том, что все-таки ногти это, как известно, роговой нарост. Вот, это...
0: Простите, роговой нарост, он, насколько я знаю, находится на черепной коробке.
2: Нет, это термин, в общем-то, роговые наросты образуются по всему телу.
0: То есть вы хотите сказать, что и бородавки тоже нарост?
2: Конечно. Угу. Я бы даже сказал, что не сами бородавки, а верхняя часть.
0: Ага.
2: Вот. И поэтому никакая технология не сможет создать того, что создает человеческий организм в процессе своего развития.
0: Медвежьего, да.
1: О том, чтобы заменить.
2: Да, конечно. Но это и человека касается точно так же, в общем-то. А что касается собирания когтей медведицами, тут же опять прослеживается женское начало в медведицах, потому как хорошо собранные, тщательно отобранные, отполированные ногти являются предметом, в общем-то, медвежьей зависти элементарной.
0: Это блеск вот этот привлекает внимание полового
1: сказать,
0: партнера.
1: Что вот хай-тех существует сейчас такое направление в молодежной моде, и оно определяется, конечно, по определенному весу ногтей. То есть при походке по тем или иным местам создается такое еле уловимое цоканье, которое они запоминают из прослушивания современной музыки, и как бы у них отпечатывается навсегда.
0: А извините.
1: Да.
0: А скажите,
1: вот цоканье это в идеальном состоянии, в общем-то, оно звучит. Звучит и звучит неплохо довольно-таки. Звучит оно, большей частью, можно услышать, если лошаденку пустить куда-нибудь. Это вот самый идеальный, мы услышим цоканье ногтей.
0: Но это будет примитивное цоканье, вот, поскольку там-то в связке они идут. И получается виртуозный. А когда просто цок-цок, они же даже опознают друг друга.
1: Дело-то
0: поэтому
1: не в этом.
0: Нет,
1: в
0: как том, они же что создают наборы эти себе, чтобы визуализировать друг друга по приближению. Вы прям что-то не
1: сказать
0: понимаете.
1: Вот, летучая мышь. Ага. Она, например, произносит звуки, тебе понятно. Да. Она может тебе там внушать что-то.
0: Может.
1: Однако это не слышишь. Существуют специальные такие бетаскопы или как-то приборы.
0: И дельтаскопы, альфаскопы и просто скопы. Существует масса приборов.
1: Берут этот сигнал, который как бы не слышим.
0: И превращают
1: его уже до слышимого уровня.
0: До сведений людей.
1: Довожу я следующее, что вот эти вот лошади, которые ходят, это просто есть вот эта вот проекция, как будто того, что мы должны услышать. Но большинство людей, даже как бы они в валенки не кутались, какие бы онучи и портянки не запаковывались, и даже производя инверсивную поставку, то есть не от солдатских портянок в детскую лепку, а из лепки в солдаты, наоборот. То есть те, в свою очередь, тоже им поставляют пластилиновые и глиняные подметки, то есть, чтобы при особых операциях, там, команды какие-то, командос, они нуждаются в том, что вот это вот цоканье ногтей при ходьбе снизить, да, вообще до нуля. Хотя это невозможно.
0: Помните, как Жуков вообще просек это и отменил обмотки, вот, по-моему, в 48-м году.
1: Да, и тогда все наступление завалили из-за того, что цокали ногти и не вовремя, они не обрезали эти ногти.
0: Да, обрезали не было.
1: Вообще занимались в основном паразитами, которые, в свою очередь, как выяснилось, они, в общем-то, должны были собираться, упаковываться в определенные снаряды под названием «Катя, я вам дам и покажу». Вот, заправляли все эти в реактивные снаряды и отправлялись на ту сторону. И поидом там, значит, поидом они съедались с тогдашних еще древних вот этих Герберт Уэллсских спутников, наблюдались, как коричневая зараза распространялась и доходила вплоть даже до Витебска. Все это доперло, в общем-то.
0: Было,
1: когда
0: было.
1: Был заброшен снаряд с передозировкой этих вот паразитов.
0: А потом они, карты вот учебные все, которых от грудничков в школах учат, они же были исправлены. То есть реально мы нашли архивные карты вот в секретных.
1: Да, и еще не могу отметить
0: пятно
1: нашего,
0: такое здоровое.
1: Усатого вождя.
0: Да-да-да.
1: Конечно, вот это высокогорное воспитание, оно дает такое вот, знаешь, что же он отмочил? Он взял, когда нас кормили, поили, оттуда забрасывали всякие бомбы к нам в плане использования там, по недругу, значит. Он, значит, им обратно отсылал контейнеры и все прочее, предвидя, так сказать, у пути империалистической агрессии на так соцлагерь и обратно, то есть предвидя все, он, значит, им пустую посуду сдавал просто наполненную этими самыми паразитами. То есть они нам по-хорошему, а он с особым цинизмом отсылал корабли, набитые этими всеми и вот этими состриженными ногтями, чтобы это все было засвечено. Одним словом, он подорвал всю их экономику, и ты посмотри сейчас, что делается. Все эти граждане гормонально распущенные слоняются по этому и ссылаются на, как бы, на ножки и крылышки там всякие.
0: Вот что тогда вот ты скажешь насчет Свердловского танкового завода? Вот он же работал по американской схеме сборки, то есть, видимо, тут еще нужно сказать, что был отсос такой вот не только в плане, туда они переправляли вот это микробов всех, а еще происходил отсос технологий, постепенно все исперли, собрали, вот, а потом, когда все это прекратилось, то что мы сейчас видим, вот ничего ровным счетом уже
1: это
0: не видим.
1: За счет того, что, в принципе, любая технология должна идти последовательно и в полной мере осуществляться.
0: Да.
1: А поскольку
0: да.
1: Американцы требовали, чтобы каждый наводящий был калмык, то они не соблюдали, они уже решили, что это дурь какая-то.
0: Набрали там узбеков просто.
1: Да, они думали, что они проталкивают свою какую-то там капиталистическую идею.
0: Да.
1: На самом деле, вот это то, что там провалилось, и там вот пострадало много людей, это, опять же, не соблюдение технологии. Это все равно, как у нас требовалось в свое время там сбривать усы перед тем, как двигаться туда,
0: да.
1: Они, в общем, это не соблюдали, не говоря уж о ногтях.
0: Вот еще одна тема, которая очень волнует всех наших радиослушателей, это сейчас нововведение в области, скажем так, лесной промышленности. Вообще осуществлять вырубку лесов, применяя при этом желчные пузыри разных животных. Вот насколько, на ваш взгляд, эта технология продуктивна, является ли это технологией будущего, и насколько вообще она гуманна, поскольку вроде бы там, я знаю, что сейчас даже выращивают и свиньи специальных, причем их называют не свиньи, а свиньи. Вот, и вот пузыри у них особо так развиты для этой цели. То есть практически как бройлеры, вот а-ля китайские собаки, а-ля бушевские курочки, рябы. Да-да. Ну вот я знаю, что лесорубы многие получают изначально травму, поскольку вроде работа-то вроде как бы она такая и ну, расслабляющая поначалу, даже доставляет удовольствие. А потом они слышат, то там крик, то здесь крик. Смотрят, один, значит, там это пропал, другой пропал.
1: Да и это все уже переходим они... постепенно к секретным материалам.
0: А куда же деться-то?
1: Все вот эта фикция с прибытием американцев на Луну и с отбытием благополучным. На самом деле это все, как бы сказать, ну, такое...
0: Pulp Fiction
1: такое.
0: Да-да-да.
1: Вот. А надо сказать, что тогда, вот пока это все происходило, разработаны были пару свиней на гусеничном ходу, которые были в свое время заброшены, и они уже освоились полностью.
0: А они плодились или нет? Вот все-таки интересно.
1: Они плодились, конечно.
0: То есть, вот
1: создавались по червячно-ползунковому стилю. То есть им нужна была плоская среда, и проползая одна по следу, как змеи плодятся, она оставляла, значит, знаки за собой. Другая же как бы их компенсировала и оплодотворялась одновременно. Причем это взаимозаменяемо было. Наличие вторичных половых признаков не наблюдалось.
0: А все-таки, а каковы были у них мутации вот этих гусеничных свиней?
1: Они мутировались так полностью. То есть
0: все было там...
1: Да, метаморфозы происходили, они могли объединяться, разъединяться, как угодно.
0: Но ведь была великая
1: Но
0: охота.
1: Гусеницы были да. всегда.
0: Так и вот в Алтайском крае, помните известную охоту за свиньями в Алтайском крае? Это в 36-м году, по-моему, или в 32-м.
1: Да.
0: Вот, когда...
1: Пришлось подвинуться вашим.
0: Да.
1: Подальше отойти. Как раз все исследование-то и закончилось.
0: Но потом-то они заняли туда, то есть получилось для них расчистили, то есть мы туда вроде вернулись, вот.
1: По тем местам.
0: Кстати, где... ваши в этот момент наблюдали, и даже вот
1: наших
0: пальцем
1: там не было.
0: Ваши были. Мы ваших видели, они это самое везде по скалам.
1: Корабль,
0: это самое.
1: Был закапан, неизвестно откуда взятый,
0: да.
1: На который сейчас жалуются. Сейчас как репортаж снимаются? Берут это вот самое место, где сошлись ваши и наши в смертельном споре этом идеологическом. И в общем-то, берут этот весь задник, создают там иллюзию, что это море-океан, и говорят, вот все брошенные корабли никому не нужны. На самом деле снимается все это гора Алтая.
0: Да, безусловно.
1: Под дым и шквал вот этого всего зеленого, разгоревшегося
0: буйство.
1: И дымящего, да, почем зря.
0: Как вы думаете, почему кукушка кукует? Может быть, это она икает или считает когти? И далее еще вопрос такой же. Я однажды видел
1: фильм...
0: Ты вопросы
1: создаешь?
0: Нет, где медведец самка и самец.
1: Прямо.
0: У самки ногти гораздо красивее, чем у самца. То ли она ради красоты опускает их в смолу или в муравьиную кучу, чтобы отполировались, или еще каким-то образом.
1: Они не понимают, что ногти имеют чисто функциональное значение. Никакого там о красоте понятия. Это все относительно.
0: Нет, а как же вот Геннадий же сказал, что происходит вроде как у них это самое привлечение, там игра на солнце и привлечение партнера. Нет, естественно, что функциональная часть больше. Это как у любого, в общем-то, существа. То есть, но с другой стороны, мы же не полируем, скажем, наши половые органы.
1: А не считаешь ли ты, что...
0: Пора?
1: Артур, Цири...
0: Да, извини.
1: Как бы... Кризис миновал, и он может уже сам сказать обо всем.
0: Да, и что с братом? Все очень волнуются, потому что вроде там какие-то информации.
1: Да, у вас сейчас, по-моему, замечательная возможность обратиться к своим сестрам, которые участвовали с вами в алтайских этих побоищах.
2: Да, совершенно верно.
0: Потому что они могут нас случайно услышать.
2: Да. Так вот, хочу задающему вопрос по поводу кукушки прямо вот в уши сообщить, что кукует на самом деле не кукушка. Кукует очередной кукушонок, рождающийся в чужом гнезде и здоровающийся с чужими птенцами, то есть с птенцами той птицы, в гнездо которой его бросила, в общем-то, незаботливая мамаша. Он рождается, видит вокруг себя совершенно новые, не похожие на него клювы. Вот. И просто здоровается ровно столько раз, сколько птенцов успело вылупиться к моменту его появления на свет. Вот, в общем,
0: а как же эта теория, что происходит вытолка, значит, попочка яиц оттуда? Ну, вот даже в кино часто показывают, что он не позволяет родиться вот это другим.
2: Дело все в том, что он же, в общем-то, сам Он же сам не вечный, у него определенный запас, если можно так сказать, мощности у птенца. Поэтому если он успел кого-то вытолкнуть, значит, успел. А нет, так нет.
0: Это здоровый.
2: Да, и опять же, он все-таки не надо забывать о том, что он выталкивает из гнезда не успевших вылупиться из яиц, так сказать, птенцов. А с успевшимися он вынужден просто здороваться, поэтому он и издает вот эти вот кукукающие звуки.
0: Угу. Ну что ж, это исчерпывающий, в общем, достаточно ответ. А вот к Андрею вопрос. Андрей, как вы считаете, почему сейчас огромное количество женщин вот в средней полосе, также в Азии, подвержено воздействию алкоголя? Вот там же в предгорьях Алтая они, значит, все ходят пьяные или как пьяные. То есть там очень сильный, значит, подражательный у них рефлекс срабатывает. То есть если одна где-то, значит, на селе так случайно там брашки немножко отведала мужниной, да, и захмелела, пошла, значит, песни петь, там, а то бывало и там морала задерет, там еще что-то вот, то остальные вначале вроде как подражают, поскольку думают, что, дескать, это поведение отныне узаконено. Затем тоже начинают. И вот вроде бы всегда там было какое-то определенное табу, запрет на это. Вот вы как, в общем-то, местный, наверное, что-то можете сказать?
1: Ну, я думаю, это мы сможем как-то отдельно этот вопрос раскрыть.
0: Ну, бог, ну, не будем сейчас
1: так,
0: о нем,
1: в общем,
0: да?
1: По намеку можно сказать, что это продолжение вот этой теории для, как бы, издевательской теории унисекса там, да, грядущего. Так что это принудительное сбрасывание с вертолетов всяких спиртосодержащих колготок и прочих, о чем вы пели.
0: Привлекательных вещей каких-то.
1: Да. Ревун созывает их на эти принятие этих средств, которые спирт содержит, и микродозами вызывает, в общем-то, толерантность к спиртосодержащим продуктам. И женщина за счет своего особенности, своих микробиологических организмов, способна уже синтезировать спирт, неважно из чего. Она может как бы синтезировать его уже из воздуха, там, находясь.
0: Но это для индивидуального пользования, или оно может делиться им?
1: Оно, вы знаете, здесь вообще очень сложный момент с пользованием и даже с каким-то законностью этих процедур, поскольку оно подпадает сразу по нескольким статьям за распространение и производство,
0: да,
1: за сбыт и за хранение, потому как она сублимирует бессознательно, а распространяется это тоже, в общем-то, незаметным образом, но очень интенсивно. Я видел, очень интенсивно это распространялось.
0: Чрезвычайно мы наблюдали.
1: Просто
0: как лесной пожар, это скажем,
1: практически. Да, лесной пожар, или же вообще.
0: А скажите, вот Михаил спрашивает, мутирует ли оболочка яйца? Действительно, ведь вопрос, скажем так, серьезный, поскольку очень многие,
1: знаешь,
0: женщины...
1: Ты замечаешь, да, много вопросов насчет мутации и прочих,
0: да,
1: вообще.
0: Да, да,
1: а дело в том, что люди уже боятся жить и без будущего. Поэтому желание как бы упаковаться во что-нибудь там и, ну, по крайней мере, потерять собственное лицо, это единственное желание. Вот, например, живет себе девушка, там, достигает какого-то возраста, ей быстрее хочется стать кем угодно, хоть артисткой, лишь бы не стать собой. Поэтому этот вопрос прям, я считаю, вопрос нашего времени. Все боятся, в общем-то, вот этого циничного обращения с этими бабочками, которые привело нас к этому всему. И с домашними животными, которые сейчас немеренно истребляются, не задумываясь о последствиях. Однако, что ж вообще можно сказать о памятниках, если так все дело обстоит плохо с тараканами и прочей живностью? Они же не реагируют совсем. Эти памятники стоят и не подвергаются никоим образом воздействию вот этих вот самых домашних наших сожителей.
0: Ну, нет, они подвергаются
1: вообще,
0: в какой-то,
1: вы знаете,
0: степени, ну,
1: все
0: слабые.
1: Эти разговоры, это же все на уровне каких-то сентенций околонаучных. Мне кажется, пора переходить к фольклорной песне самодеятельной и сохранению памятников и решению вопроса политического.
0: А так ведь, смотрите, по идее, если мы сейчас посмотрим, что касаемо фольклорных песен, то практически их ни одной-то и не осталось. То есть то, что мы видим сейчас под видом фольклорных песен, это откорректированный политической и уже с какой-то даже такой из поколения в поколение народной цензуры и какие-то дошедшие из глубин веков припевки, прихлопки и подсоки. Вот, скажем, тут мы должны вычленить оттуда хотя бы подсоки, чтобы создать из этого какой-то в дальнейшем файл, на котором основывалась настоящая фольклорная, в общем-то, вот эта вся извилина, поскольку, например, меня терзают смутные сомнения, что вообще настоящий фольклор был каким-то образом связан с музыкой или с чем-то. То есть, скорее всего, это было такое невнятное топтание, коллективное мычание, ну и что-то похожее на такое, ну, на какой-то...
1: На рёв и зюбра.
0: Вот-вот, да-да-да, совершенно верно.
1: Так надо думать, что оттуда немало что происходит, и, можно сказать, много всего не происходило. Если бы много всего не было, происходило бы все оттуда. А поскольку произошедшее в других местах не являлось никоим образом связанным, даже вот теми вещами, которые связывали их обычно, то все упирается... в изначальные связи. Связи между квадратным и круглым, круглым и квадратным. Это же всегда интересовало их.
0: Но они не могли как-то не то, что в своем мозгу ассоциировать вот эту связь. То есть их вся приводило недоумение, невозможность состыковки какой-то вот этих предметов. То есть они могли часами так сидеть и их и состыковывать. Их называли блаженными, очень уважали, иногда делали вождями племени. Вот. И когда, наконец, им удавалось каким-то образом состыковать, получалось вот, скажем так, геометрическая фигура, и именно на основе вот этой геометрической фигуры создавались образы вот тех так называемых идолов, которым...
1: Однако вернемся к вопросам...
0: О трубах, да, вы хотите?
1: Да, наш гость, по-моему, в состоянии объяснить доступным языком, почему до сих пор так дела обстоят.
0: Да, Коля.
2: Да, так вот я все-таки хотел ответить на вопрос о мутации яичной скорлупы. Действительно, это происходит, это известно, это не новость. Вот в одной из клиник Первого Московского медицинского института, ныне Академии, известно несколько случаев, когда происходила мутация у беременной женщины. То есть женщина практически не могла разродиться. Дело все в том, что околоплодное яйцо, в смысле, я прошу прощения, оболочка околоплодная, она действительно вот буквально-таки превращалась в куриную скорлупу, как потом выяснилось, из-за постоянного употребления вот этого известного нам всем по рекламе злосчастного кальция, содержащегося вот в Макчикен Макнаггетс. А девушка просто была достаточно ленива и постоянно посещала Макдональдс вместо того, чтобы употреблять здоровую пищу, как-то заниматься.
1: Контракт включал в себя постоянно. Это значит посещение. Не то, что мы говорим время от времени и была завсегдатаем, а постоянно это значит... Она через час буквально должна опять была посещать его.
0: Даже реже, потому что если постоянно, то интервал это 15 минут.
1: Вот наработанность вот этого желудочно-кишечного тракта и всех внутренних органов, она в дальнейшем исследовалась этими циничными деятелями от маков, от всяческих донатцев и прочих.
0: Ведь есть же, согласитесь, уважаемые...
1: Вырабатывались специальные плитки половые, которые, в общем-то, заглушали этот цоканье ногтей.
0: И выпадание, кстати, вот каких-то потрохов или любых других.
1: Да. Чтобы у людей не ассоциировались эти коктейли, приготовленные по технологии, в общем-то, Института маммологии. Ну, просто говоря, проассоциировать, чтобы вскармливание молодого изюбра самцом слона или же наоборот.
0: Чтобы это происходило.
1: И почему эти эксперименты повторяются некоторыми плешивыми людьми в общественных туалетах? Пристают и говорят, как же было до сих пор, и доколе это будет продолжаться.
0: То причем хватает
1: рукав. Я думаю, будет третьей частью нашей сегодняшней беседы.
0: Не, ну вот хотелось бы отдельно сказать все-таки об усваиваемости и неусваиваемости. Понимаете, поскольку...
1: Является ли предмет...
0: Является ли... И насколько,
1: вертикально направленный как вот, бы вот, памятником вот, изначально, или он стремится к плоскости и не хочет быть памятником? Вот что
0: является ли памятником горизонтальный предмет? Да. Это тоже мы должны усвоить. Плюс, вот заметьте, что, например, съесть кусок мяса, стоя на голове, сможет не каждый отнюдь.
1: Не каждый.
0: Да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот это происхождение длинное, если его поставить вот так, и оно будет, значит, стоять вертикально, а не горизонтально, наиболее, скажем так, удобно для прохождения его внутрь, в любую внутрь. То есть неважно, что это будет за внутрь. Потому что она же не сможет лежа пройти вовнутрь. Как ей проще? Давайте посмотрим, что такое есть сечение провода. Сечение провода есть... вот это, а она туда, если ее так, она не пройдет, она только так пройдет. Поэтому здесь, что касаемо памятников, все понятно, все стремится, в общем-то, туда, вот, чтобы оно удобно было. А если бы они были лежачие, то нам нужно все переориентировать в положение вот относительно вот этому горизонтальному памятнику вертикально.
1: Да, все знали проще. Бы они это, не продавали сброшюрованные книги.
0: Конечно,
1: продавали
0: конечно.
1: Бы все это...
0: В любом виде, просто потом. Как в скомканном, потому что это было бы тогда неважно. Уже да, на тот момент
1: тогда
0: это...
1: Тогда бы было совсем все по-другому. И я думаю, что вопрос, например, приоритетов взять.
0: Да.
1: Как поедать лучше, лежа, стоя на голове, или вообще, так сказать, в свободном состоянии хождения. И надо сказать, что вот при повышенной влажности, что ли, иногда люди, забывающие вечером положить и забывшие что-то, они потом не могут вспомнить. Они ходят день следующий, у них как бы уже представляется процентов на 50, совершенно как бы необычным, потому что он положил что-то перед сном, хотел вспомнить, но потом ходит, и при повышенной влажности эта тоска, она еще больше возникает.
0: Причем поэтому... тоска не по предмету, а по своему состоянию.
1: Да, по своему
0: вот
1: состоянию.
0: Очень важно.
1: И
0: это.
1: Даже вот это цоканье ногтей, оно абсолютно уже не влияет на его пищевые импульсы, мощные пищевые импульсы, надо сказать, потому что во влажных средах всегда происходит какая-то потребность в внедрении чего-нибудь дополнительного, чего-нибудь дополнительного надо всегда потреблять. Поэтому люди ходят, знаешь, как бы не обращая внимания на какие-то особенности, которые сопутствовали тому самому дню, когда вот прошлый день он положил, ну, в 9
0: было
1: часов,
0: положено,
1: что-то явно вроде
0: да.
1: помнил и забыл. Забыл, а дети не могут найти.
0: Не могут.
1: И, считаю, уже целое поколение вырастает совершенно рассредоточенно.
0: Лишенный вот этого кучности внимания, кучности интеллекта и так
1: да,
0: далее.
1: Да, и все их как бы...
0: Ну, а еще кучности лишенные.
1: Элементы, они, вернее, микроорганы, там, например, чешуйки кожи или волосы, они все кратные 9 становятся, поскольку... На цифре был такой сдвиг небольшой. По поводу цифр есть определенная теория, которую мы в четвертой части нашей передачи строим и проанализируем.

0: И сия жизнерадостная композиция предвещает вторую часть нашей беседы сегодняшней с Сергеем Цири и Андреем Орловым, нашим базитологом.
1: Что повлиял? Тут пока, простите, суть просто, дела, просто я для радиослушателя, для второго, хочу объяснить, что у нас коллектив творческий подвергается периодически лечебному воздействию со стороны
0: добровольных медиков, которые, и насекомых.
1: Да, насекомые медики, которые...
0: Кстати, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Вот тут вопрос пришел, что, значит, один уважаемый 4 года слушает нашу программу и замечает, что лично я с каждой программой все... Ну, подожди, это с каждой программой все более свирепее. Свирепее и свирепее.
1: Да, нет, я имею в виду...
0: Он имеет в виду мимо мой организм. Что говорит, я свирепею и свирепею.
1: Вот,
0: вот я и хочу у тебя узнать, правда ли это. То есть все-таки ты же не будешь мне врать, обманывать и говорить: нет, дескать, Саша, все у тебя хорошо, ты доброе существо, и глаза у тебя голубые, как в детстве. Ты же мне прямо скажешь, мерзота скажешь ты мне. Что ж ты, падла, скажешь, ты мне делаешь, доколь воскликнешь?
1: Какие слова вводишь постепенно в общественное сознание?
0: А это вот такие слова пишут на стенах сейчас. То самое поколение, как там сказал Next Generation, о котором ты в самом начале говорил.
1: На стенах пишут обычно от того, что непонятно. Вот пишут там слово из 3 букв, ему не ясно вообще.
0: Это уже не пишут.
1: Ему сравнить хочется.
0: Когда ты последний раз выходил на улицу, пап?
1: На улице я выхожу почти всегда. Почти всегда выхожу на улицу, когда из дома выхожу.
2: Сейчас вот, кстати, и на троллейбусах появилось полно непонятных надписей. Я вот замечаю в последнее время. Вы как, видели?
1: Видел я 2 надписи. Они написаны задом наперед. Это, видимо, такой рекламный трюк.
0: Ну, чтобы привлекать внимание, чтобы люди чуть-чуть...
1: Хотя, может, это и было что-то нарисованное, я так и не понял.
0: Ну, да ладно, ладно. Скажите, пожалуйста, в чем причина массового психоза увлечения кубиком Рубиком в 80-е годы, спрашивает тебя Андрей Михаил.
1: Ну,
0: какие соображения? Я знаю, что ты в свое время крутил, как Джеки Чан, по 4 кубика и в ногах крутил, и в руках у тебя все время было. Он тоже увлекался этим, мы прекрасно помним. Но, правда, то есть ты пытался, я помню, изучить влияние вот этих граней на ладони, там, на пальцы, на все это. То есть ты сделал такой вывод, что это не ради вот увлечения, сложения там каких-то этих стеночек, а исключительно из-за желания помять в руках что-то. Такое необычное, там, нечеткий, извиняюсь, не то, о чем вы сейчас подумали.
1: Нет, я проводил более серьезный эксперимент. Я, например, когда задавался целью собрать в нужный вид, в исходный, так скажем, то искал объект себе для интересный. Вот. И согласованность с этим объектом, значит, определял какую-нибудь начальную задачу. То есть, вот, например, человек собирается мебель купить там, или еще что-нибудь. Или там поел и хочет идти в туалет. Я, например, этот момент является как бы отправным, и я начинаю собирать кубик. А когда я его собираю, я интересуюсь, в какой стадии у него эта идея находится. И, как правило, связи находились прямые. То есть, либо человек как-то проблему свою решал, либо там являлась какая-то ключевая точка в этом деле во всем.
0: А вот существует мнение такое, бытует. Ведь кубики, на самом деле, эти, они были достаточно дефицитны. Их привозили из-за рубежа. В частности, вот Анатолием Цири, я помню, привез там нашим детям, твоим, Андрей, и моим, по кубику. Вот. Может быть, это было желанием приобщиться к какой-то, ну, кастовости, что ли. Например, вот он едет в метро, собирает кубик, а у нее его нет. А если у нее и у него кубик, то уже тут глядишь недалеко до взгляда, а там уже...
1: О чем говорим-то?
0: Вот об кубике и говорим.
1: В смысле, вообще?
0: Да, безусловно.
1: Да, у кубика была оранжевая сторона, зеленая была сторона.
0: Нет, я с тобой тут не согласен. Там не было оранжевой, зеленой стороны.
1: Но я как ученый могу сказать, что часть моды, значит, конечно, повлияла на то, что это массовость приобрела.
0: Так вот ты скажи про моду.
1: Вот. А в качестве тенденции, так скажем, побуждения, что руководство, в общем-то, вот вообще все головоломки, кроссворды, мотивы использования этих всех увлечений, они являются как бы интимным самотестированием. То есть человек предлагается, например, какой-то тренинг или же просто такую вот возможность проверить себя. Причем не как-то не общественно, а раскрыто. Там не стоять с указкой у доски и объяснять, почему мы плохо живем и кого надо заказать, наказать за это. А просто тебе такую локальную интимную обстановочку предлагают, и там сам себя проверяешь. То есть, если ты окажешься, так сказать, в своих глазах недоумком, дебилом или идиотом, никто тебя вроде за это не осудит, но ты, как бы сокрушаясь, скажешь, что составители ошибку допустили или же что-нибудь еще с этим.
0: А почему же кроссвордизм живет до сих пор, а вот эти всякие кубики, шарики уже не живут?
1: Ну, кроссвордизм, он по многим причинам. Вот известная статистика, что наиболее такие вот слои населения как бы не уверены в своем не только интеллектуальном, но и социальном статусе, увлекаются этим. То есть, чем более человек интеллектуален, тем меньше его интересуют кроссворды. Еще вторая тенденция – это то, что кроссворд сам по происхождению – это суть тюремная забава. В Англии придумали в тюрьме, то многие даже тут гордятся, что, дескать, в России тут много очень людей, и вообще все фактически имеют склонность к заседанию в тюрягу, поскольку воры и бандиты повсюду, а если не воры и бандиты, то, значит, бандитская власть. То есть, в любом случае, дорога одна в тюрягу. Так что наклонности эти, они, собственно, как и все другие, аналогично, они как бы ассимилируются уже как бы на генетическом уровне. И потребность возникает адаптироваться, невзирая на отсутствие каких-либо предпосылок, чтобы туда сесть. То есть развитие какого-то сленга, там, развитие там каких-то там культмассовых таких вот наклонностей, порядков там или еще что-нибудь такое. Воспевание и такое понебратское отношение к этому всему прочему.
0: А вот к Владимиру Мцыри вопрос пришел.
1: Так я ответил на вопрос-то или
0: нет?
1: Ну,
0: я почему знаю, я что слушал. Господин Мцыри, это прозвище вы взяли из-за больших проблем с кошками? Или почему? Имеется в виду ваше прозвище «Веселый».
2: А, вот это прозвище.
0: Да.
2: Нет, кстати, с кошками... Вообще, я, честно говоря, даже не понимаю, как радиослушатель... догадался о том, что у меня есть проблемы с кошками. Действительно, есть такие проблемы. Я, честно говоря, я ненавижу кошек. Я очень люблю собак. Вот. Но, тем не менее, никогда не издевался над кошками, никогда пальцем не тронул ни одну, ни котенка не обидел. Вот, кстати, был у меня один знакомый, он и сейчас есть. Вот он при мне производил некоторые опыты над заблудшим котенком, это дело было во время службы в армии, он его брал с собой в командирскую баню. Он его вначале разогревал в сауне при температуре 120 градусов, потом относил в бассейн, подбрасывал под потолок, и тот уходил с разбегу под воду где-то на метр. И, конечно, вот, видя все вот эти вот жуткие сцены, дело все в том, что котенка потом началось что-то типа детского церебрального паралича, можно вот так было назвать внешние симптомы. Он как-то стал странно ходить только вот, по-армейски выражаясь, правое плечо вперед. Потом он погиб, в общем-то, так и не повзрослев. Поэтому я никогда в жизни, то есть за мной таких грешков-то нету.
0: В смысле, вы имеете в виду?
1: А, ну я понял. Вот человек, который так интенсивно оправдывается, он
0: обычно,
1: как
0: правило, что-то
1: имел опыт.
0: Имел.
2: Единственное, что я делал...
1: В стиральной машине ее прокрутил?
2: Нет. Единственное издевательство над животными, которое я совершил в своей жизни, это я однажды просто... В общем-то, даже не со зла убил кирпичом овцу. И еще на волнистого попугайчика, который постоянно мешал мне учиться в студенческие годы. Я ему одевал на тушку резинку от бигудей, чтобы он не смог спорхнуть со шкафа и клюнуть мою шариковую ручку. А это больше ничего.
0: Это было
1: регулярно. А вы вообще в курсе, что студенческие годы – это не что-то индивидуальное, а это годы с 81 по 83?
0: Безусловно.
1: И все, и больше ничего. Поэтому, когда вам говорят о студенческой паре, то это период лета вот этого промежутка. А вообще студенческие годы – это начало 1981, конец 1983. Вот и все.
0: А что сейчас они что называют? Это уже совершенно не то, да и, по-моему, выплыло это уже. Да.
1: Фактически,
0: вот,
1: да.
0: Вот в апреле месяце вскользь была упомянута проблема дефекации казахской армии. Как Андрей относится к этой глобальной проблеме, спрашивает Леонид. А Маша, кстати, втирает душевно.
1: Они, конечно, создают проблему при дефекации именно в армии. Потому что им, как региональные особенности вооруженных сил Казахстана, они имеют некоторые специфические свойства. То есть они носят два ремня, то есть вот каждый год они одевают по пол ремня и таким образом увеличивают количество ремней. И самые, в общем-то, диверсионные группы, они вообще все запутаны в ремнях. Потом, значит, одевают, некоторые особенности, которые как раз вот отвечают на вопрос этого твоего радиослушателя.
0: А мне кажется, что как раз Леонид тот имел в виду отсутствие каких-то коммуникаций просто в местах дислокации армейских подразделений.
1: Это он зря, потому что они коммуницируют очень неплохо, потому что там же осуществляется очень древний и надежный способ путем передачи сигналов топчасти, так сказать, отбивая ногтями чечетку по земной тверди. И слышно довольно-таки далеко, особенно с их слухом. Тем более постоянный тренинг, когда овца пробежит, ее всяк казах знает вообще,
0: да,
1: где ее словить можно.
0: А вот скажите еще, очень много вопросов приходило насчет вообще истории головных

0: Он показывает внутреннее состояние, потому что на фоне обычной, так скажем, эрекции у тебя может разное, у тебя
1: не,
0: в частности,
1: можно сказать,
0: вот, поскольку тебя сейчас именно можно наблюдать в этом состоянии,
1: можно сказать, что
0: для этого еще нужно распознать настроение, в котором находится эректирующий. И ежели это настроение, например, там какое-нибудь романтическое, у него там на шапке, в общем-то, особый знак существует.
1: Нет,
0: так
1: послушай,
0: это отвечает на многие вопросы, почему вот сейчас наши синие модельеры, синие, нельзя их назвать вообще по-другому, придумывают форму для нашей доблестной армии. Почему такие... В общем-то, ну, попросту говоря, дебильные вот эти вот шапки с тульями, с такими вывернутыми. Это, в общем-то, декларация своего состояния. На самом деле их не кормят, но, с другой стороны, это все идет совершенно в другую сторону.
1: А, кстати,
0: известно,
1: вот как
0: же, видимо, в английских колледжах, где для снижения полового тонуса вводились, так сказать, битье там, так сказать, сандалями по ушам. И холодный душ. Вот холодный душ, это считали, очень хорошо помогает против снижения этого самого тонуса. Так ничего подобного. Они потом начали друг другу все. И является, в общем-то, уже как бы общепринятым таким понятием, что эти английские колледжи являются просто как бы вотчины или как-то вот альма-матер этих всяких вот тенденций, которые сейчас вот бередят ума и бередят чьи-то задницы. В общем-то, короче, это рассадник гомосексуализма. Таким образом, вводя утренние процедуры, охлажденные водой из душевой, то это на самом деле повышает половые всякие эти побуждения.
1: А не любовь к ирландцам в чем тогда вот ее секрет?
0: А не любовь к ирландцам, а у них же наоборот, они с утра теплой водой, и ничего им, собственно, не надо было уже.
1: А тем надо, да.
0: И они приставали к ним. Те, значит, в свою очередь отказывались. Потом все это доходило до драки. И драки вот заканчивались, как правило, не в пользу британцев. Британцы всегда на это сердились, прятались за березами. И говорили, что на следующий день они не будут душ принимать. Подбрасывали туда жука-тарантула, который, в свою очередь, там распугивал всех своих этих принимающих душ. Учиться уже, ну, конечно, не к черту, настроение на нуле. Собирались они все вместе и сочиняли песни, которые потом назывались «Песни рок-н-ролл». Таким образом сколотили группу «Битлз», например, и многие прочие. Кто пытался отвалиться от них, их сразу записывали в какую-то непонятную организацию, отправляли с кружечкой по стране. Они собирают до сих пор. Эти желтенькие, кругленькие все падают к ним в кружечку. Они уже забыли, зачем это все собирается. Однако все это дело неспроста. Дело в том, что вот это вот объединение под одним флагом, оно всегда несет такие напряженные отношения между одной школой и другой школой. Но с небольшими различиями. Одни ходили в тапочках, а другие ходили так себе, как попало.
1: А ведь как попало, это такая демократическая вроде бы форма, они же всегда вроде ратуют.
0: Да, ну одни же, понимаешь, ходили, предполагая, что никакого насилия не будет над ними, а другие же, наоборот, полностью не уверены. Отправляли мальчик, скажем так, с надеждой на лучшее, но максимум, что ему мокрым полотенцем мозги отшибут там или уши повредят. А возвращались
1: натирали,
0: совсем
1: да,
0: другим они развороченными органами. Поэтому британская разведка была всегда на высоте. Туда помещалось столько информации и материала, что ни один разведчик, ни один транспортер героина столько не утащит.
1: Вот вопрос пришел от Савелия. Что касается утилизации военной формы, вообще утилизации и островения...
0: Савелий вообще хочет свои проблемы, своего мелкого бизнеса решить с помощью нашей радиопередачи, которая не несет
1: в себе. Я тоже чувствую какую-то корость у него.
0: Корость у него сильная. Он
1: слушай, здесь... это не Савелий, это Аполлонов.
0: Ну это другое
1: дело. Тоже хочет решить тогда, да.
0: Он давно занимается проблемой армии.
1: А вот скажи, пожалуйста, вот, например, мы проверяли, вот брали человека,

0: палкой били его головой об дерево. Ну, не сильно так, какой-то там 15 раз еще сколько-то. Mm-hmm. Вот. И после этого у него было там либо сотрясение мозга, микро, либо там какая-то байда вскакивала. А вот птица-дятел, она вроде долбит. И то есть до сих пор непонятно, почему у нее нету вот... Мозг-то там есть, мы вскрывали нескольких, там наблюдали, там есть вещество какое-то.
1: Это из-за вашей необразованности и дикости. А как, в общем-то, можно заниматься такими вещами? Все равно, что распинать там какого-нибудь жука-богомола или таракана, ну, в общем-то, не менее.
0: Нет, мы же дохлых уже, дохлых, кто сдох, там они запутались.
1: Короче, возвращаясь к твоей глупости, которую ты в детстве совершал вместе с такими же любознательными подростками, хочу сказать, что в голове у дятла ложный мозг, а его собственный мозг находится у него в гнезде, и он имеет с ним тончайшую биопроводниковую радиосвязь.
0: Это как Кощей Бессмертный, что ли?
1: Совершенно правильно. Угу. Вот видишь, как можно полезного почерпнуть из одного только вопроса.
0: А скажи, в чем причина вот боязни вообще людьми пауков? Вот есть люди, которые просто панически их не любят, а есть, которые едят. Вот даже у нас есть пожиратель пауков.
1: Вас поедают. Значит, это связано с тем, что...
0: Это связано непосредственно с тем, что и ненавидит, мне кажется, от
1: и
0: любви.
1: И ненавидит, и боятся, потому что...
0: А вот ненавидит и боятся, это не, тут не замечается. Ненависть и боязнь разные
1: ну
0: вещи.
1: Ну ладно, ты...
0: Нет, почему?
1: Общем,
0: это совершенно верно.
1: Не специалист, ты помолчи.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: я, может, вообще
1: вопрос тогда звучит так. Почему, значит, насекомые вызывают панический страх у всякой живности? У человека, так скажем.
0: А у птиц потому тоже, как... кстати, вызывают.
1: Хочешь не хочешь, в детстве приходилось в том или ином виде съедать то или иное насекомое, обычно домашнее. Съедалось оно, как правило, ну, чтобы упредить этот момент, просто делали, готовили еду, мелко порубят туда насекомое и съедали. Значит, вот это, не задумываясь над тем, что будет впоследствии. А впоследствии возникали следующие моменты. То есть это насекомое, оно каким-то образом там, значит, приобретало вторую жизнь свою. Образовывался фантом, так скажем, таракан или фантом там паучка. И он, в общем, интенсивно требовал воссоединения со своим племенем. И таким образом, когда человеческий мозг начинает отмечать какие-то движения насекомых вокруг себя, этот фантом, находящийся внутри него, требует, значит, воссоединения. Таким образом, значит, вступает в действие второй этап вот этого, этой фобии. То есть в этот момент, значит, человек уже переходит на стадию полового страха, вагинального исчезновения навсегда. То есть ему мерещится, что ему, чтобы воссоединиться со своими собратьями, требуется проникнуть в дупло или же там в какую-нибудь вагиноподобную нору или еще что-нибудь. А это, в общем-то, аналогично нашим представлениям о смерти. То есть это, в общем-то, то, что смертельный страх, здесь, в общем-то, буквально и похоже.
0: А вот почему же люди не боятся, залезать в баню и париться там вот по-черному?
1: Ну,
0: это же тоже своего рода дупло, это какая-то эстетика возведена.
1: Тут, в общем-то, ассоциация с микромиром и макромиром.
0: Вот хотелось бы услышать подробнее ответ на...
1: Жизнь насекомого очень загадочна, с одной стороны. Они, в общем-то, имеют возможность проникать в нас и обратно. Они могут мигрировать туда-сюда. Вот. Это, помимо этого, у них есть агенты в виде еще более мелких насекомых. И никто не уверен в том, что у этих мелких насекомых, которые повсюду водятся, где есть волосяной покров, есть еще более мелкие агенты, которые даже под мелкоскопом незаметны, потому как предвзятый глаз ученого ищет что-то совсем мелкое. А надо искать что-то квадратное и простое. То, что лежит рядом с микроскопом, и таким образом сводит его с ума. Почти что все ученые таким образом носят очки. чтобы оградить себя от этой квадратности, находящейся рядом с приборным стеклом.
0: А вот в чем причина, скажем, боязни все-таки вот индивидуального насекомого, а не скопища? Ну вот мы проводили эксперимент, облепляли просто все стены тараканами, скажем, да?
1: А вы их метили? Вообще в таких случаях берется как минимум 30 тараканов, и на каждом таракане делается такая внятная жирная надпись, там 1, 2, 3, 4.
0: Вот мы, кстати, этого
1: и
0: не
1: эти
0: делали.
1: Тараканы, им за ними нужно следить, чтобы они находились в каком-то неопределенном порядке.
0: Я хочу сказать, что мы, в общем, просто их взяли и как-то так скопом перед ней вот это самое. Она их не восприняла как каких-то там насекомых, а совершенно спокойно реагировала. А когда увидела одного, то вот с ней вот это и случилось. Вы результаты этого сейчас видите повсюду, вот по коридору тут она бегала, сейчас убирать придется. А то же самое происходит, кстати, с мышами. То есть, когда, например, много их запускаешь, то она не считывает их как каких-то жённых. А вот если одна мышь шуршит какая-то, то там вскок на стол, сразу выброс каких-то там канатов происходит витиеватых. Причем, кстати, особой формы, поскольку тело в напряжении, и там кого-то вот насадка у нее какая-то, там такие фигурки, резьба, в общем, резной канат выходит. Вот, хотя, с другой стороны, полчища мышей, это же страшнее, чем одна мышь. В чем вот это? Может быть, это от сетчатки глазной зависит у нее? Ну, вы видели же ее сейчас?
1: Нет, ну, полчища, она отличается от единой мыши просто качеством фобии. То есть у человека, например, какое-то сакраментальное отношение там к костерку. Вот. А к пожарищу какому-нибудь или к лесному пожару у него уже панические отношения. То есть и там, и другое, значит, сила какого-то отношения, она одинаковая. Другое дело, что оно имеет определенную или неопределенную форму. Однако мы зашли куда-то в другую сторону.
0: А вы не уходите от темы. Вам убирать, во-первых, все равно придется за ней вместе, поскольку
1: убирать
0: вы,
1: нам
0: их привели.
1: Здесь придется, потому что после этих наглядных экспериментов всегда остается что-то.
0: А что-то у нас молчит наш Сергей Мцири. Вот я вижу,
2: я задумался-то. Дело все в том, что, как мне кажется, еще причина страха может крыться в полной противоположности строения скелета вот у тех же самых пауков по сравнению с человеком. Дело в том, что вот у нас, у млекопитающих, в том числе вот у людей, у нас, как известно, скелет внутренний. А что касается насекомых и, в частности, пауков, у тех же скелет внешний. То есть у них вот это вот хитиново такой вот роговичный покров по всему тельцу, а мышцы непосредственно, которые двигают их конечности и прочие части тела, они находятся внутри. И вот, может быть, причина страха как раз кроется вот в таком паническом непонимании строения этого насекомого. Как это может быть так, что вот кости снаружи, а мышцы внутри?
0: Ну, с другой стороны, скажем, когда люди поедают мясо, там, говядину, они же не удивляются, что оно без кожи, там, без волосков. То есть они воспринимают это как, дескать, данность, вот, и...
2: Да, да, но они ведь все-таки знают, они или хотя бы многие догадываются, что кожа и волоски все-таки раньше были, просто они удалены.
0: А вот что касаемо тогда пернатых наших друзей двуногих, вот ведь это же достаточно ужасно, когда мы видим существо, у которого вместо кожи, знаешь, какие-то жуткие такие стебли торчат, из которых пух, да, в принципе, но с другой стороны, все люди восхищаются ими, то есть даже не поющими.
2: Вот дело все в том, что как раз причина восхищения птицами, она тоже заложена глубоко генетически, если можно так сказать, потому что по многим биологическим теориям птица – это существо выше, чем млекопитающее, то есть чем человек в том числе. Mm-hmm. Если вот проследить по теории того же, ну, Дарвина хотя бы, за развитием живых организмов на Земле, то, ну, все мы произошли от простейших, из воды, потом на сушу, к земноводным, значит, от земноводных к крокодилам и так далее. А птица, она как бы поднялась в воздух уже после, задолго после появления млекопитающих, те, которые были обречены ходить по земле, нежели некоторые совмещали жизнь в воде и на суше.
0: Тем более вот. Тогда да, должна она была быть функционально непонятна вот этим вот земноводным всем и вызывать все такое даже, ну, может быть, оттуда и пошло начало такого явления, как суеверный страх уже. То есть вот
2: может
0: ведь
2: быть,
0: птеродактиль
2: да.
0: первый, мы вот его наблюдали, когда нас водили на экскурсию, вот, и мы все испугались и прям разошлись быстро, очень быстрой походкой. А когда он летал, это же было вообще зрелище неприятное.
2: Да, да. А дело все в том, что здесь у вот этого страшного животного птеродактиль, как вы его назвали правильно, у него произошло вот такое возмутительное совмещение свойств птицы, то есть он мог передвигаться в воздухе, а внешность у него, в общем-то, была как у земноводного, у мерзкого. И вот как раз это-то и вызывало какой-то такой вот животный страх. То есть вроде как бы внешне-то, может быть, даже чем-то смахивает там на какую-нибудь ящерицу нелицеприятную, да, там для многих. Вот, и в то же время она летает. То есть она способна на много, она способна перемещаться совершенно независимо от рельефа местности, суша это, либо вода внизу. Вот, может быть, из-за этого тоже.
0: Вот Татьяна Буланова у нас спрашивает, почему на кухне используют стулья без спинки, называемые табуреткой? Я, ну, если позволите, выскажу свою версию этого. То есть мне кажется, что это была направленная, скажем так, правительственная такая программа, да, потому что, как правило, огромное количество бытовых преступлений совершается все-таки на фоне пьянства и так далее. И нет ничего удобнее, чем схватить, например, за спинку стула и как-то приложить кого-то. Поскольку вы можете сказать, что за ножку табуретки тоже вроде бы можно,
2: нет,
0: но
2: здесь нужно, здесь
0: нагнуться,
2: нужно...
0: поймать. А да, как это нагнешься, тебе уже успеют.
2: Совершенно еще верно.
0: Это моя версия. А вот как у вас, Геннадий, может быть, что-то есть
2: ну,
0: более...
2: Ну, в общем-то, мнение у меня практически такое же, как у вас. Но тут еще ведь такой вопрос возникает. Дело в том, что да, нагнуться и взять табуретку за ножку можно, чтобы ударить вот непосредственно вот этим вот седалищем.
0: Седалищем, безусловно.
2: Да, ну а ведь тут ведь многие-то могут как? Они же могут взять за седалище и уколоть ножкой.
0: Вот, тоже вот, удобно вполне.
2: Вот, поэтому вот, наверное, здесь была какая-то...
0: Есть другая версия. Дело в том, что стул любой, да, он имеется, как вот на там, куда кладется попочка, какую-то мягкую там, обшивку, и все-таки как-никак располагает к комфорту. То есть ты вроде сидишь там, облокотился, и вроде...
2: Расслабился, да.
0: Да, и в таком состоянии прием продуктов может как-то происходить достаточно неконтролируемо. То есть почему, например, вот огромное количество американцев до появления еще Макдональдса, они же предчувствовали свое ожирение, ожирение нации. Почему они изобрели вот эти вот такие Макдональдсы, где все бегают, постоянно как тараканы суетятся, и, в принципе, не располагают к долгим посиделкам сама атмосфера. Может быть, так и табуретка. Это такое место, куда положил сидеть жестко, вот быстро проглотил, уже все намяло, и нужно встать.
2: Да, конечно, и в том же самом Макдональдсе мы никогда не встретим каких-то мягких стульев. Они там, как правило, из пластмассы. Вот, то есть они действительно не располагают к долгому времяпрепровождению за едой. К тому же, если человек сидит достаточно удобно на мягкой поверхности, мысли его отвлечены. Он не думает непосредственно о вкусе пищи, об удовольствии, которое он получает от ее потребления, что тоже вредит пищеварению, потому как, в общем-то, по мнению большинства ученых, те, которые работали над проблемой пищеварения и перистальтики, все-таки считается, что человек должен думать о еде во время еды.
0: И сидеть, безусловно, на жестком.
2: Да.
0: Собственно, кстати, вот я вижу, что Андрей что-то хочет сказать. Что? А, нет, он показывает жестами, что он пошел сейчас убрать что-то там. Она опять, видимо, выброс очередной произошел.
2: Да, вот мы слышали здесь сейчас.
0: Саша и ваш гость. Кстати, он молчит, я только что сказал, что он вышел. Пусть расскажет об альбиносах хомяках, спрашивает нас Иннокентий Ниточкин. Ну, что можно рассказать? То есть я знаю мышей альбиносов, которые мы здесь вот кормим присмыкающихся в нашем террариуме эхо-московском. Вот, действительно такие есть. А что касается хомяков, я, честно говоря, не видел. Мне кажется, в природе они вряд ли встречаются, поскольку хомяк, он вообще в природе не встречается. Вот обычный наш такой, который вот вы видите. Да, вот скорее... у вас, кстати, к вам ползет, осторожнее. да.
2: Ага. Вот да, такие. Нет, уже я так думаю, что просто наш люди... радиослушатель, он немножечко перепутал, он, наверное, просто видел откормленную белую лабораторную крысу и решил, а, очевидно, с отрубленным хвостом.
0: Вполне возможно, кстати, да-да-да. И...
2: Или с откушенным, да. Поэтому он принял ее за хомяка. В принципе, я-то, ну, не помню, чтобы я вот как-то встречал альбиносов. Обычно ведь у альбиносов у всех глаза красного цвета, потому что они решены, лишены...
0: Ну, вот у мышей-то у них же красные, да, такие, да, как светодиодики,
2: да,
0: то есть.
2: Да, а у хомячков у них, в общем-то, глазки такие всегда были...
0: Живенькие, как, да, у такие, девочек молодых.
2: Да, такие достаточно выразительные.
0: Да, извините, я вообще не дам. Я просто подумал вот еще о табуретках, что вполне возможно это было сделано с целью обезопасить население городов от инфекций, распространяемых домашними животными, поскольку, например, ни одна кошка, известно, что они переносят также заразу, она не на табуретке-то вряд ли будет сворачиваться калачом, а вот со стула, со спинкой уже, там и шерсть и прочее. Все, опять, наверное, же, экономия древесины, согласитесь.
2: Согласен.
0: Вот. Ну и плюс человек вырабатывает, честно говоря, вестибуляцию своего аппарата.
2: Да, конечно. То есть, конечно.
0: Ну, что тоже совершенно необходимо. А вот как вы вообще относитесь, Геннадий, к домашним тренажерам? Вот ведь очень многие постоянно ими машут, используют. Мы вот даже тут закупили всем и прям раздаем вместо призов. Ну, у нас, честно говоря, осталось, это там нереализовано. Это я же так сказал, закупили. Что же, мы дураки, что ли, закупать? Ну, все, так скажем, либо от спонсоров мы им даем. И они прям сразу тут распаковывают, прям вот этот кип валяется, он раз, так типа уперся, там покачнул, а потом типа вроде бы как он у него лежит и стараются на виду положить.
2: Да, да.
0: Чтобы все видели, что тут, дескать.
2: У меня, конечно, сложное достаточно отношение к тренажерам, именно к домашним, потому как я могу вот открыть вам глаза, на самом деле никто... не машет, не сжимает, не разжимает и не разгибает их. И не усаживается на них, чтобы подрыгать нижними конечностями. Дело все в том, что это всего лишь очередной способ нажиться непосредственно вот людям, которые занимаются выпуском этих агрегатов и которые своевременно раскусили потребность человека смахивать на каких-то... Ну, на какие-то идеалы. Все мы смотрим телевизор, некоторые даже ходят в кино, видят там мускулистых, стройных мужчин, а также женщин с талией узкой, стройными спинами и ногами. Дело в том, что на самом деле человек, занимающийся, в смысле, хотящий приобрести домашний тренажер, человек изначально ленивый. Поэтому, приобретая домашний тренажер, он как бы тешит свое самосознание тем, что вот, наконец-то, сейчас я куплю эту штуку и стану вот таким же, на кого хочу быть похожим. Поэтому, в принципе, самообман сплошной.
0: А не может ли это происходить, вот опять же приходит нам сообщение, из-за просто стеснения своих, скажем, естественных физических форм, на которых, вот, может, и играют эти производители. Вот мы сегодня производили инспекцию спортивных залов, всяческих тренажерных залов, обратили внимание, что, например, очень большое количество людей бегают там вот по тренажеру беговая дорожка, хотя к их услугам сейчас вроде аллею построили, уложили там всех, чтобы они как-то могли перемещаться туда-сюда, там все, воздух у них гоняется. Вот. Но мы обратились, что, как правило, люди либо вот, ну, скажем так, явно превышающие все допустимые размеры, либо наоборот, они какие-то, в общем, ну, скажем так, не физкультурницы. Вот. Да. Вполне возможно, что это сделано для, скажем так, поправки тушки в каких-то интимных таких условиях.
2: Ну, в принципе, конечно, чисто теоретически задумка, да, именно это. Ну, а
0: вообще... Ну, она же не выбежит на аллею. Что за... Ну, побежит она по аллее. Во-первых, за ней уже сразу никто не сможет бежать. Хотя вроде и говорят, что наступить на канат к деньгам но сомнительное удовольствие бегать по канатам.
2: Да, совершенно верно. Опять же, выбежав на аллею, очень сложно рассчитать свои силы, потому что ведь человек, как правило, он достаточно самонадеянное существо. Он будет бежать и бежать, пока не почувствует, что устал, а ведь ему придется возвращаться. Если, конечно, он не будет бегать по какому-нибудь, допустим, маленькому стадиончику, где, если что, можно будет рвануть пешком на перерез.
0: Кто же ему разрешит?
2: Да. Электрическая беговая дорожка, она как раз способствует тому, что, в общем-то, в любой момент человек знает, он знает, что он может просто нажать так кнопочку, и весь этот ужас прекратится. И он останется здесь же у себя в комфортном помещении, там, допустим, или дома, или где-то он там, или в гостях, да. И все, в общем-то, это чисто психологически тоже успокаивает. Поэтому многие, конечно, приобретают.
0: Ну что ж, спасибо. Хороший ответ.

0: Я рад представить гостей нашей студии. Сегодня это ректор Липецкого заочного государственного педагогического института Олег Германович Мягких с дочерью Нелли. Здравствуйте, здравствуйте, Олег Германович. Здравствуй, Нелли. Я рад приветствовать вас.
1: Здравствуйте.
0: И, соответственно, сразу хотелось бы начать наш разговор несколько необычно. Дело в том, что огромное количество наших сограждан сейчас, в общем-то, рыщет, где ни попадя. Порой даже происходит неосознанный выход, в общем-то, куда попало. И затем вот это брожение переходит, как говорится, все это качается, массив. И мы, в общем-то, поднимаемся, проводим, значит, сверху съемку и ничего толком не видим. Вот. Остается верить только словам местных жителей, старожилов, которые говорят, да это, в общем-то, наши пошли, наши погребы. Уже давно прошел тот период, когда сбор грибов, сокращенный СГ, был, ну, скажем так, удовольствием. Если помните, то в те давние времена, когда, в общем-то, наши пращуры, прадеды носили лапти и, в общем-то, с одной косой выходили на медведя, это был промысел. Затем, с приходом, так сказать, средств техники новой, как, в общем-то, Гагарин улетел и так далее, за грибами стали ездить ради удовольствия, погулять и побухать. И совершенно незаметно мы сейчас снова оказались на том рубеже, когда, в общем-то, СГ, сбор грибов, является промыслом. И вот они, значит, рыщут. Но мало кто задумывается, что таит в себе такое прекрасное, в то же время неказистое лесное растение, или как называем его мы, ученые, в общем-то, мы, ученые, его называем лесной цветок, да, как-то гриб. И именно с этой целью я пригласил сегодня Олега Германовича Мягких. Олег Германович, я знаю, что ваша последняя брошюрка, которая называется «Грибы и человечество», в общем-то, уже опубликована, вышла и так далее. И вы там описываете все те отношения между людьми, которые возникают воле-поневоле. Уже не у людей, встретившихся, понимаешь, в лесу, дабы распить бутылочку, и пришедших в лес ради удовольствия, а между добытчиками. То есть это два самца, у них дома дети плачут. Они и тот, понимаешь, с кошелкой, он с палкой, он троится, и вдруг видят друг друга. Что происходит сейчас? Какова ваша оценка происходящему? Ведь они ломятся, и до сих пор сезон.
1: Ну, что касается грибов, сбора плодов, которые... Ну, вы понимаете вообще, что такое грибы? И грибы — это... Вот понимаете, Александр, мицелий, что это? Мицелий.
0: Ну, честно говоря, я пока...
1: Мицелий, Александр, это сама грибница. А грибы это от мицелия отрастают, ну, что-то... Я извиняюсь за сравнение, но это очень похоже на половые органы, на самом деле. Вот.
0: А вот скажите, пожалуйста, я просто подумал, может быть, мы тут сейчас, мы же вправе, да, вообще, никто у нас наших прав не отнимал, дать какой-то совет, особенно вот молодым, которые... Ну, собственно, только, в общем-то, у них родится, они, значит, ищут сейчас новомодные имена. Ну, уже прошло то время, когда стали удивлять именами, типа там Кристина. Там...
1: Аммонита.
0: Аммонита, конечно.
1: Аммонита, знаете, это что?
0: Нет.
1: Аммонита фалоидес. Это бледная поганка.
0: Вот, Аммонита, я видел это имя. И также вот это вот, которое вы сказали до того, что, в общем-то, недавно совершенно именно так назвали девочку в одном бурятском селении. Вот эти такие нео логизмы, связанные с грибами, как вы считаете, не является ли это подтверждением того, что генетические предки пращуров, в общем-то, ныне живущих грудников, употребляли их в пищу весьма неконтролируемо, и вот их сейчас прет, в общем-то.
1: Ну, есть, Александр, наскальные рисунки времен севера Чукчи, рисовали человекоподобные грибы.
0: Чукча.
1: Вот, да, потом все вот эти легенды о грибе Теуны на катле. Ну, на самом деле...
0: Извините, пожалуйста.
1: Псилоцибин, да. Извините, алкалоиды, которые в мухоморах. Я не хотел бы сегодня об этом говорить. Мне не нравится эта тема.
0: А, понятно. Тогда перейдем...
1: Понимаете, Александр, почему?
0: Да, конечно, Олег Германович.
1: Не нравится.
0: Безусловно. Кстати, я хочу сказать, что вот спасибо вам, во-первых, за ту коллекцию кусочков грибов, сокращенно КГ, которую вы сегодня принесли. И мы, в общем, тут на троих вместе с Нелли их, так сказать, опробируем здесь. То есть сделаем, так сказать, грибную дегустацию в ходе нашей программы. И я предлагаю начать вот с этого маленького рыжего засушенного предмета. Напишите, пожалуйста, что это вообще такое, каковы его действия и что мы сейчас будем с вами ощущать.
1: Это мокруха еловая называется. Так. Это сушеный гриб. Когда идешь по лесу, лучше его не брать, потому что он очень похож на бледную поганку. Вот. Но я и один мой друг, мы рискуем в лесу постоянно. То есть мы вообще считаем, что сбор грибов — это экстремальное занятие.
0: Безусловно.
1: Это новая форма
0: промысла.
1: Нет, даже не промысла. Понимаете, Александр, мы пробуем новые виды грибов. Вот, и...
0: А извините, пожалуйста, Олег Германович, да. Тут мы, естественно, не только мы, они тоже, вот тот, который в окно сейчас оглядывал, вопрос хотят задать. А что же грибы? Ну, то есть вот неологизмы в нашем обществе испорченном, в общем-то, рождаются как грудники у китайцев. А что касается грибов, вот вы считаете, это новые совершенно виды грибов? Или это какие-то мутирующие ветви уже вот существующих, в общем-то, грибов?
1: Да нет. Нет, я не верю в то, что грибы мутируют. Я верю... Ну, они не мутируют, Александр. Просто они растут, мицелий, потом споры. Споры разносят, да. Ветер. Ну, все как у людей. Все просто.
0: То есть вы придерживаетесь теории, что грибы – это живые существа. Я правильно понимаю?
1: Ну, я беру мокруху еловую. Вот.
0: Мокруху еловую. Да. Сейчас я попробую.
1: Ну, вы сейчас смело можете пробовать, потому
0: на
1: что...
0: На вкус совершенно, я бы сказал, на это вкус совершенно обычный.
1: Самый сильный антибиотик, Александр.
0: То есть типа пенициллин.
1: Да, если есть столовую ложку ежедневно, то да, вы не будете ничем болеть. Вам не нужен никакой... не страшен никакой ОРЗ или грипп.
0: А скажите, а почему на ваш, вот скажем, мягких взгляд официальная медицина не пользуется вот таким чудодействием? Вообще, как вы считаете, ведь то, что вообще сейчас творится, я имею в виду в официальной медицине, вот эти попытки там как-то денег там взять, там она же бывает платная.
1: Ой, кругом все так коррумпировано, особенно у нас в Липецке, это вот ужас какой-то.
0: Так как же с этим быть? Ведь сейчас появится огромное количество народных целителей, сокращенно НЦ, и прочих, которые, кстати, не факт, что будут предлагать, вот как вы мне, вот этот вкусный гриб, а будут нести, что не попадя, лишь бы, в общем-то, продать. И, так называемый, вы помните, да, прекрасная, у нас с вами была фирма «Однодневка». Ну, в общем, не об этом. В общем, появится, так сказать, лекарь-однодневки. Продал, бабки получил, уехал.
1: Да,
0: а человека днище.
1: Да, я таких знаю.
0: Да, вот как с этим
1: знаю.
0: Быть? Да.
1: Как быть? Арестовать? Ну, я не знаю, но что-то должно быть. Будет. Вообще, Александр, вот вы мне начинаете говорить грибы, да. У меня прям голова раздувается. Это же такая огромная тема.
0: Огромная. Так давайте начнем.
1: Я вот, например, эту вот мокруху еловую, которую вы сейчас съели.
0: Да, ну, я, скажем так, честно скажу, я все-таки ее не съел.
1: Я видел, Александр.
0: Да.
1: Я видел.
0: Извините, но я, правда, пока еще опасаюсь. Я новичок, и поэтому...
1: Вот не опасайтесь, потому
0: Нет,
1: что...
0: у нас просто впереди большое количество, и все это надо вот пробовать. Я же боюсь вас обидеть, поэтому буду пробовать.
1: Художник есть Александр Шепеленко.
0: Так. Он... Есть или был? Извините, Олег Германович.
1: Неважно. Ой, неважно.
0: Извините, я простужен. Да. Нет, ну я вот ничего не вижу. Вот в данный момент позе у меня упала бутылка.
1: Почему? Просто не вы первый, Александр, поэтому я уже...
0: А насчет чего?
1: Я уже, когда спрашивают про А.К. Шепеленко, это известнейший художник, автор всех картинок грибов, нарисованных в СССР.
0: Ага, вот. понял. Это вот
1: почему-то все про него спрашивают, было ли есть. Мне поэтому и смешно.
0: То есть мы люди не, скажем так, не искушенные в этих вопросах.
1: Так вот, дайте мне договориться.
0: Конечно, простите, пожалуйста, Олег.
1: Когда я захожу в лес, я по его картинкам беру всегда новые грибы, которые еще никто не ел. И, ну, иногда сам ем их, иногда... ну вот, как в этот раз с мокрухой еловой я дал... Вот у меня Александр есть, товарищ, у него Daimler машина.
0: Да, да.
1: Jaguar 4.0. Вот, мы ехали по 220 по вашей кольцевой дороге. Кстати, у вас нормальная дорога. Единственное, что вообще загазованность здесь большая. Вот.
0: Дело в том, что это сейчас главная проблема в Пензе.
1: Не перебивайте меня.
0: Простите, Олег. Да,
1: вот, и мы... извините, что я так говорю, но просто мне нужно это рассказать обязательно.
0: Да, простите, я понимаю.
1: Про него можно часто, про одну мокруху говорить.
0: Но это, кстати, было бы, может, и неплохо, потому что весьма забавный грибок.
1: Так вот, я вот Александру дал попробовать.
0: Ну, это гриб. Вы меня имеете в виду?
1: Нет.
0: А вот который на красном BMW.
1: Да, и не сказал ему ничего.
0: Вот. Это совершенно правильно.
1: Да, но он потом нормально все... Обычно, ну, я 12 часов подождал, нормально все. И так, ну, в принципе, у меня получается за сезон я пробую обычно 1-2 гриба.
0: А вот скажите, этот вот художник, имя которого вы упомянули...
1: Шепеленко.
0: Да, Шепеленко, господин Шепеленко. Вот вы не думали о том, что он может...
1: Очень талантлив.
0: Безусловно, я же вижу его холсты. Но не думали ли вы о том, что он может попросту инсценировать какой-то гриб? То есть нарисовать не существующий гриб, а гриб, который существует в его шепеленковском воображении.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Вы будете искать его всегда... долго.
1: Да-да, Александр, вот, вы правы. Да. Именно вот в этом и смысл этого, да, как правильно сейчас говорят молодежь. Угу. Говорит молодежь, экстрем или экстрим, как это правильно?
0: Экстрем говорят, иногда говорят, да. Круто. Еще
1: вот мне. В этом и вся крутость и экстрим, в том, что ты, да, ешь гриб по картинкам Шепеленко и не знаешь,
0: да, да.
1: Что он там рисовал, что с ним, в каком был состоянии, когда я это все рисовал.
0: А вот скажите, что вот это такое фиолетовое, что это?
1: Фиолетовое? Какое? Покажите.
0: Ну вот, это или, может, мне кажется, может, оно и не фиолетовое.
1: Ну, не фиолетовое.
0: А,
1: это...
0: да.
1: Ой, это цвет кофе.
0: А, да. А что это такое за гриб?
1: Свинушка.
0: А, вот вы знаете, я, в принципе, знаю, что одно время вот Министерство здравоохранения, лесничества не рекомендовали брать свинушки, потому что они, дескать, накапливают и потом отдают, а это уже накапливается, они умирают, соответственно, в почве коровы жрут, потом молоко, другие...
1: Не верьте, Александр, это все ерунда.
0: Ну, конечно.
1: И вот эти вот все вот статьи, особенно то, что в Германии случилось с сморчками, там же запретили сморчки.
0: В Германии?
1: Да. Запретили. Но... немцы начали умирать от сморчков. Вот. И там какие-то токсины нашли, абсолютно аналогичные, как в аммонита фалоэлис, бледной поганки. Вот. И после этого... эти все разночтения, ну, по-нашему, свинушки или дуньки их еще называют.
0: Дуньки, да,
1: вот,
0: дуняшки.
1: Потом вот эта история с...
0: В некоторых еще называют матрешкой, их вот в Смоленской области, мы их называем
1: я
0: сейчас...
1: Я не знаю, я слышал дуньки и свинушки.
0: Это что, матрешки?
1: Есть толстые свинушки и тонкие.
0: Есть еще плоские свинушки и узкие. А вот скажите, пожалуйста,
1: подождите. Да,
0: извините.
1: Вот эти разночтения, да, они вызывают скандалы среди грибников. При мне два начинающих грибника, вот из этих разночтений, они, мы тогда выпили прилично. Такое бывает, знаете, пришел 3 часа в лесу, переборка.
0: Свежий воздух.
1: 3 часа переборка, да, все разгоряченные.
0: Кстати, извините, Олег Германович, вот я, честно говоря, с трудом вообще понимаю, как люди находят в себе силы еще вот заниматься автомобилем после похода в лес. Потому что у меня тоже есть один
1: переборка
0: товарищ.
1: Переборка не автомобиля, а грибов.
0: Простите.
1: Да. Потом ему этот Daimler Jaguar 4.0, это очень хорошая машина, это не Жигули, Александр.
0: Да.
1: И прибирать не нужно.
0: То есть вы имеете в виду этот BMW, который...
1: Какой BMW Jaguar?
0: Слушай, красный Jaguar, конечно.
1: Не красный, а черный. Простите, я же вам уже говорил.
0: Да, я запамятовал.
1: 220 мы ехали по кольцевой дороге с грибами.
0: Это вот по нашей, по Пензенской, да, кольцевой дороге. Да, ну и что
1: и
0: дальше?
1: И вот драки бывают, я же говорил вам.
0: Вот, кстати, Олег Германович, это отдельная и очень серьезная тема.
1: Ведь... Один говорит, свинушки можно есть, второй говорит, нельзя. Потом читает книгу Арчера.
0: Арчера, да. Да. Читал этого автора, его работы видел, да. Там... Нет, не я, а вот наш директор, он как бы рассказывал.
1: А там об этом вообще ничего нет. Понимаете?
0: То есть, в принципе, я хочу сказать, что все вот авторы, они, попросту говоря, скрывают подноготную, то есть прячут, не побоюсь этого слова, бельишко в тумбочку. Хотя, если ты настоящий, попросту говоря, литератор, да, ну вот ты должен говорить всю правду, как она есть. Что ждет человека, который, в общем-то, выбрался в лес за грибами? Чего он должен опасаться? Каковы быть меры безопасности, в конце концов? А многие ведь ездят с детьми, с престарелыми, с домашними.
1: Да, да, да.
0: Вот на ваш взгляд, какие самые, может быть, печальные, ну, не побоюсь этого слова, страшные истории происходили с грибниками, которые вот уходили, ведь известно, что вот очень много сейчас таких объявлений.
1: Полно историй знаю.
0: Вы знаете, полно. Ушел в лес,
1: да,
0: и не вернулся.
1: И не вернулся.
0: Что с ним происходило? Нашли ли?
1: Или идешь иногда... А там велосипед лежит и сверху лапником заложен. Понимаете?
0: Да-да-да. Или, вот, например, потом... я вот шел, смотрю, корзинка с грибами. Грибы все разбросаны, кругом плохие, да? А хороших нет. И никого.
1: Такое тоже бывает. Вот я в 72-м году, Александр, когда приехал по, да, Савеловской дороге, вот ваш лес.
0: Да-да-да.
1: Не туда не надо ходить, понимаете? По 72-й год или 73-й горит торф.
0: Это было жарко. У нас на Истре тоже, я помню, пожары были.
1: И Нелли тогда еще не было.
0: Нелли, да.
1: Вот, да.
0: Нелли, вот она появилась недавно, я знаю вас.
1: Нелли гимнастикой занимается. Кстати, вот мы недавно в лесу тоже были на, сейчас скажу, 50-м километре в сторону Волоколамска. Ну, да, да. Хотели подальше отъехать, но что-то раньше ушли.
0: Вы не брали там турник, молоко?
1: Турник
0: по пруди.
1: Турник нашли. В лесу турник. А Нелли же, она гимнастикой занимается.
0: А, и то есть, в полный рост пришлось.
1: 4 раза потянулась.
0: А шалаш? Вот мне довелось видеть в лесу шалаш. Ну, прям настоящий шалаш, без людей. Вот.
1: Это от охотников, может быть, осталось. Так. Или
2: а то, что грибник... Там цыгане стояли.
0: Цыгане.
2: Ну, лагерь цыгане стоял там 2 года назад. Угу.
0: А вот, может быть, Олег Германович, если вы не против, я знаю, что вы готовите, в общем-то, Нелли в звезду, то есть планируете ей большое перспективное будущее в плане петь. И, может быть, сейчас мы послушаем вместо небольшой музыкальной паузы песню в исполнении вот вашей дочери, будущей звезды Нелли Микки. Кстати, Нелли, хотела ли бы ты взять, в общем, псевдоним себе какой-то, может быть, например, Нелли Блестящая, или там Нелли, там, например, Пухлогубая, ну, что-нибудь такое, что сейчас модно, или все-таки ты сторонница оставить папину фамилию и славить, в общем-то, Унтрот.
2: Вы знаете, я еще не определилась на эту тему. Угу. Мы с папой посоветуемся.
0: Ну, тогда, может быть, споешь нам что-нибудь как-то. Сейчас я... Штраусы, тише.
1: Это Нелли, я представлю, ладно?
0: Конечно, представлю.
1: Саша, это немножко наивно, может быть, для вас, для москвичей будет, что мы вот в такой известной программе... Мы решили спеть песню про грибы тоже, вот про то, как мы собираем грибы. И, кстати, вот вы говорите, вы обозвали Нелли Пухлогубой.
0: Нет, я имел в виду, то есть
2: псевдоним
0: как в качестве псевдонима.
1: Просто я к чему говорю, что грибы же, их тоже в России называли губы, а грибы это называли только белые, так, а все остальные назывались одним словом губы. Вот, поэтому что-то есть в этом, в вашей подсказке, конечно. Пухлогубой, наверное, не будет называться, но
0: в общем, я
1: какая-то связь присутствует.
0: Ну, я же рыба.
1: Да. Ну, пусть Нелли тогда споет, можно?
0: Да, Неллечка, милости просим, не стесняйся, все дяди добрые, которые вокруг стоят, это моя охрана.
2: Песенка про беленькие точки. Как у нас в лесочке выросли грибочки, а на тех грибочках беленькие точки. Наберем их в сетку и пожарим в масле, угостим соседку. Кушай, тетя Настя. Тетя Настя съест их, скажет нам спасибо. А на утро в 10 вызовем машину с красными крестами и сиреной мощной. Видно, стало плохо тете Насте ночью. В ЖЭКе удивятся, спросят, что за номер. Рано вам вселяться, мало ли кто помер. Вселим тетю Веру с матерью и дочкой. Но в лесу, наверное, есть еще грибочки.

0: Ну, очень замечательно. Я думаю, что у девочки действительно большое будущее в плане певческой карьеры. Олег Германович, так вот, в вашей книге, я знаю, есть свод основных правил грибника. Может быть, вы зачтете какие-то основные пункты, о чем нужно думать, прежде всего, человеку, который отправился в лес на промысел? Да.
1: Ну, во-первых, лучше идти в лес подальше, потому что ближний лес, он, ну, понимаете, он все-таки грязный, тем более около такого мегаполиса, как Москва. Вот я даже не о воздухе говорю, ах, только из-за воздуха уже в 80-километровой зоне лучше не собирать.
0: То есть, а границу вот вы обозначили?
1: 80 километров, я считаю, 80 километров. Хотя сегодня вот в 50-километровой мы собирали, но я это только из-за Нелли. Вот. Значит, дальше. Потом можно же, понимаете, сам лес, он неприятный. То есть машины разбирают, вот ворованные там можно найти. Или там, опять же, все вот эти преступления, все, что происходит в городе, все следы преступления, они взрываются в лесу.
0: Можно также наблюдать перестрелку между ужасными гангстерами.
1: Все эти группировки, они же вот кого-то убирают туда везут. Туда, понимаете, туда ближний лес. Потом я всегда 140 километров. Вот мой совет. Это первый совет.
0: Кстати, вот тут действительно ошибочное заблуждение есть, что там, в общем-то, жертв преступных группировок пожирают алчно вороны, другие какие-то твари лесные. Ничего подобного не происходит. Валяются где ни попадя.
1: Нет, грибы же это и есть вот пожиратели.
0: Пожиратели.
1: Всего, что сделала природа, что уже не нужно.
0: Да, целиком. Вот. Дальше, извините, я
1: вас перебил. Да. Вот, это первый совет. Потом... Или идете вы группой. Вот, например, очень часто бывает, что мужчины, которые в жизни даже подвиги совершают или в горячих точках по три раза.
0: А то и по четыре.
1: Потом в лесу, когда хрюкают кабаны, они убегают, понимаете, Александр? И у нас такой случай был. Он как раз только-только с горячей точки, и кабана услышал, как кабан хрюкает, и убежал. Понимаете, а я остался с двумя женщинами и с ребенком в лесу.
0: Ужасно. Я еще добавлю, что Олег Германович скромно умалчивает, но остался еще с двумя собачками декоративными, которые принадлежали женщинам. И которые, кстати, вот ведь женский характер, да? Вместо того, чтобы кричать: «Олег Германович, беги, мы прикроем», как поступил бы любой нормальный человек, они типа: «Спаси наших собачек». Какой же...
1: Это мелочи же.
0: Конечно, мелочи. Мелочи. Говорить, да.
1: Хотя женщины боялись.
0: Очень.
1: Вот. И, ну, бывают еще другие случаи. Вот, например, идешь, я брал с собой друга в лес. А он, понимаете, такой, он работает, занимается перепланировками. Ну, то есть регистрирует перепланировки. Если вам нужно, вот вы арендовали под помещение, под офис, и вам нужно дверь сделать.
0: Или, например, под мясобойню.
1: Ну, под мясобойню, да.
0: В общем, помещение.
1: Помещение, вам нужна дверь. Вы к нему подошли, договорились, и он вам раз все оформил.
0: Да.
1: А он перед меня забегает, когда мы с ним по лесу идем, и все грибы мои он кладет к себе в корзинку, понимаете? Меня смотрит после этого.
0: А как это же...
1: Я не езжу с ним больше. Несколько раз съездил, все.
0: Вы, например, видите гриб. Он подбегает, просто хватает, видя, что вы нагибаете. А отталкивает вас или это происходит просто...
1: Нет, он не отталкивает. Но я смотрю на 3 метра. Вот некоторые все же по-разному собирают. Кто-то на 3 метра смотрит.
0: Да, да.
1: А кто-то только белые пытается срезать, большие. И смотрит на 5-7 метров вперед.
0: Да.
1: Вот он за мной идет. И получается, в результате мне маленькие грибы достаются, а ему все большие.
0: Это неприятно. Но не было ли у вас, например, попыток таких восстановить справедливость, чтобы он нес эти все большие до деревни, а там, по репе отнять?
1: Зачем? Ну что? Я просто сделал так, что я позвонил ему, я его знаю, руководителя. У них частная организация. Вот. И я позвонил ему и договорился, его теперь в отпуск осенью не пускают. Это все.
0: То есть, чтобы...
1: Нет, все. Он его в отпуск теперь пускает только зимой.
0: А, так все-таки, Олег Германович, вы вот такой человек интеллигентный, все-таки целый ректор, ЦР сокращенно, и от вас и новые и не приходится ожидать. Но ведь представьте себе, что в лес пойдут более прямолинейные люди, для которых, опять же, как я выше говорил, грибы — это не досуг, не развлечение, это промысел. Вот, к примеру, трактористы, которые сейчас, в общем-то, без работы, несмотря на то, что озимые уже орут. Вот, у них вот такая ситуация, вырвать гриб из-под носа товарища, ведь может закончиться обычной бытовухой, он поножовщиной.
1: Конечно. А сколько дерутся, вы знаете? О, чтобы идти за грибами, это подготовка нужна. Просто так... Да. Взял и пошел. Потом их же сейчас есть стали, Александр. Раньше-то был вот один период, ну, промысел, да, вы правильно говорили в начале программы. Да, промысел, да. Телеги, там все как партизаны идут куда-то.
0: Идут в лес. Потом, по ягоды, помните, потом... наша песня такая, сходим.
1: Нет,
0: по ягоды.
1: Не путайте одно с другим, Александр. Простите. Ягоды это другое, совершенно другое.
0: Березовый сок.
1: Орехи.
0: Орехи.
1: Если грибы собираешь, какие ягоды?
0: Раки, опять же.
1: Ну вот, видите, вы все в одну кучу. Чувствуется, что здесь в Москве, вы, конечно, среди каменных джунглей. Все у вас сбилось в одну, и ничего...
0: Ну ладно, ладно, извините, к грибам вернемся. А...
1: Ну вот, я же вам говорю, Александр, промысел, это раньше был, потом одно время, это была мода и развлечение для
0: вот,
1: бабушек.
0: Извините, а вот мода, можно остановиться на этом?
1: Вот модно сейчас стало, потому что сейчас экстрим пошел.
0: А мне кажется, наоборот, сейчас вот как раз период, когда промысел это, из-за того, что в стране пенсию
1: правильно,
0: не
1: платят. Правильно, вот да. В Воронеже такое было, когда 18 человек отравилось.
0: Это в Нововоронеже.
1: Есть начали, тоже, да. Есть начали грибы, люди, белков-то не хватает, не едят. Хватает. А там же все в них, в грибах.
0: Все вообще есть. Вся таблица Менделеева, как Нелли, сказал мой доктор.
1: Нелли, вот, Нелли, когда постится, она грибы ест.
0: Да, а многие как постятся и цыплят, и грибы.
1: Ну, это во всех книжках написано.
0: Да, да, да.
1: Но рыбы еще она есть.
0: А вот морковь, говорят, тоже.
1: Морковь, да.
0: Морковь тоже. Можно есть. Потом постные плюшки всякие. Блины нельзя.
1: Нет, нравится. Плюшки она не ест, потому что она уже сейчас...
0: Она пухлая девочка, я вижу, она, в общем-то, так... Ну, как... Бутузик нехилый.
1: Пухлая. Почему пухлая? Нормально.
0: Нет, ну нормально. Упитанный ребенок, упитанная девочка. Нель, пошла бы в пионеры, если сейчас эту пионерскую организацию снова Ленин бы восстановил.
2: Я думаю, что пошла бы.
0: Вот я тоже думаю, что я пошел бы вожатым. Олег Германович, ну все-таки вот многие женщины тоже ходят, например, в лес, и я знаю, что сейчас они ходят туда даже не ради промысла, а чтобы встретить свою вторую половину. То есть, дескать, вот, ну, как раньше в библиотеке.
1: Бывает, бывает. Я...
0: Вот, какие, да.
1: Знакомиться в лесу, да, Александр.
0: Да. Где вы познакомились? В лесу.
1: Да, бывает такое сейчас.
0: Да,
1: понимаете,
0: да.
1: Сейчас же в лесу, не как в 70-х годах, когда одни бабки ходили. Да. Сейчас в лесу идешь, у него сапожки желтые, курточка красная.
0: Сотовый телефон.
1: Сотовый телефон, из леса разговаривает.
0: Да, с подружкой.
1: Я когда вижу симпатичную женщину в лесу, я за ней могу долго ходить, смотреть на нее. Но это не считается, что я подсматриваю, понимаете?
0: Безусловно.
1: Потому что женщины, они какие? Вот она костер разжигает,
0: так.
1: А за собой не тушит.
0: А, то есть...
1: Вы а зачем? Выполняете... Вы спросите ее, зачем?
0: А лесник как все пьян.
1: А вы вот спросите, нет, зачем женщина в лесу костер жгут? Я вот сам не знаю. А
0: может быть,
1: такое?
0: Романтика или
1: бывает
0: что?
1: Такое.
0: А я, кстати, вы знаете, знал человека одного, который... Его фамилия была Пыпышек. Чех. Он ходил и по запаху от костра уже затушенного, который разводила женщина, определял, какие у нее духи.
1: Да эти что... чехи, Александр, они навозники едят, вы знаете?
0: И унткнедлики.
1: Навозники, знаете такие грибы?
0: Да, да.
1: Вот они, где мусор рассыпали, они там вырастают. У чехов это... У чехов и у чехословачек.
0: У чехословачек, да.
1: У них это самое изысканное блюдо считается. Они
0: сокращенные
1: до тех пор, пока не почернел низ шляпки, их можно есть. Единственное, вот опять же, разночтение, вот из-за чего драки бывают. Одни говорят, что ну, когда выпьешь, можно есть навозники. А другие говорят, что можно, что, в общем, лучше не есть, потому что можно умереть от этого.
3: На волнах радиостанции Нивсамха. Монморанси.
0: А Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня ректор Липецкого заочного государственного педагогического института с дочерью Олег Германович Мягких. Речь у нас идет о, так сказать, проблеме весьма и весьма насущной. Это сбор грибов. Это то, что сейчас происходит, в общем-то, повсеместно, и с чем каждому приходится столкнуться. Только кто-то идет в лес собирать их ради интереса, а кто-то идет из нужды, по нужде. Нет, неправильно я сказал. Кто-то идет, как же это сказать-то, по нужде, неправильно я сказал. А что это вот у вас такое вот вообще беленькое?
1: Это значок. Значок у нас... Всем, кто ходит за грибами больше пяти лет, выдает значок «Грибник». Ну вот, читайте, что ниже написано. «Грибник», а дальше что?
0: Ага, «Грибник-ветеран».
1: Правильно. Ага, обычный такой вот значок белый.
0: А вот,
1: как белый гриб.
0: А скажите,
1: в форме...
0: ведь в принципе известно, что, скажем... Есть удостоверение охотников, так называемые охотничьи билеты, поскольку это промысел. Количество животных, в общем-то, в последнее время особенно серьезно, серьезно ограничено в наших лесах. Грибы тоже, если вот сейчас они все ринулись, как ополоумевшие, в общем-то, собирать.
1: Что творят, что творят.
0: Вот, да,
1: что
0: да.
1: творят, Александр, в лесу? А когда гильзы находишь красные, думаете, приятно?
0: Конечно, неприятно.
1: Неприятно. Я поднимаю гильзу, и сразу хочется оглянуться по сторонам.
0: Что это было, Дима?
1: Да, что эти охотники где-то рядом, понимаете? Вот они же вооружены все.
0: Может быть, имеет смысл ввести, скажем так, и, ну, так, ну, как охотничий, да, билет, также ввести, в общем-то, грибничавый, в общем-то, билет. Как вы считаете? И какие-то
1: главное,
0: лицензии,
1: да? Главное, Александр, не да. переборщить. Не переборщить, понимаете? Потому что у нас же в стране все как. Вот хочется людям хорошо сделать.
0: Да, да, да.
1: А лес рубят, щепки летят, понимаете? И можно ведь до того довести, что даже бабушка простая не сможет в лес зайти, потому что у нее на лицензии денег-то и не будет. Другое дело, что если...
0: Я об этом не подумал, конечно.
1: Да, да. да потому что вот вы сейчас предложили здесь на всю страну лицензию ввести.
0: Да, ну я из лучших
1: побуждений. А я завтра в лес приеду, меня арестуют, потому что у меня лицензии нет. Может такое быть?
0: Может. Может. Согласен.
1: Ну, в следующий раз, Александр, тоже...
0: Так, подождите.
1: Когда про грибы говорите, вы со мной советуетесь.
0: Извините.
1: Потому что я в этом разбираюсь.
0: А вот каковы отношения, начнем-то, грибников и грибниц, кстати, я знаю, что вот вы ученые...
1: Грибница, грибница, не грибник, грибница, это мицелия, Александр.
0: Мицелия, ну я знаю,
1: они
0: что
1: женщины.
0: Вы так шутя называете.
1: Они
0: женщины. Не надо, не надо скромничать. Я слышал ваш разговор, смотри, какая грибница идет. Это я слышал.
1: Да. Знаете, почему
0: нет.
1: грибницы костры не тушат, Александр?
0: Ну я догадываюсь.
1: Почему?
0: Ну, а почему? А вы скажите.
1: Неля.
0: Ну, вы давайте послушаем пусть телефонный Нелли... звонок,
1: я...
0: и пусть
1: давайте.
0: Скажут наш
1: радио. Я при Нелли здесь не буду говорить.
0: Сейчас я тут номер напомню, да. Вопрос, значит, следующий. А почему грибницы не тушат костер за собой? Правильно сформулировал?
1: Потому что, да, ну объясню, ладно, это же понятно.
0: Нет, пусть звонок.
1: Потому что...
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, и мы слушаем ответ на простой вопрос.
4: Да, говорите.
0: Не захотел. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.

0: что-то такое жесткое. Понимаете? Потому что вот вы смотрели фильм про Титаник?
1: То есть это...
0: Чтобы паники не было, Александр.
1: Вы имеете в виду вот этого режиссера, как его, Пустанаева?
0: Ну, я не помню.
1: А вы, простите, а хорошо, если, значит, вы отбились от основной группы, это я могу понять. А если то же самое...
0: Я вам про панику, Александр, говорю сейчас, про панику.
1: То есть, если вы кого-то... Нет, хорошо.
0: Самое
1: если...
0: главное, избежать паники, вот чтобы не было панического состояния, как вот тогда с кабанами, понимаете?
1: А если, вот если нет никого, кому заглянуть в глаза, ведь, в принципе, согласитесь, что вот этот глазной загляд в данном случае, он производится прежде всего даже не для того, чтобы успокоить того, кому заглядывают в глаза, а для того, чтобы успокоить себя, себя заглядывающего.
0: Понял, понял.
1: Да.
0: Понял вас. Компаса нету? Нету, да?
1: Нету.
0: Значит, самое главное, не запоминайте народные приметы. Вот все говорят, тот же Арчер пишет, если там на березе мох, мох какой-то растет.
1: Да,
0: какой
1: да.
0: мох, Александр? Если не видно солнца и компаса нету, и вы в чаще, вам не до моха будет.
1: Если
0: Александр.
1: Еще, например, уже смеркалось и сморкалось.
0: Конечно, что вы. А потом, вы же костер захотите развести, правильно?
1: Безусловно.
0: А змеи на тепло идут. Что тогда?
1: Змеи.
0: Змеи. А вон у вас, посмотрите, на Савеловское направление. Оно все кишит змеями. У меня... Там же, когда укусили в 73-м году моего родственника,
1: да, да.
0: он, знаете, как грибами увлекался, он верил, ну вообще, вот он мне такие вещи говорил, вот в 20-е годы, например, вы знаете, сколько собиралось на промысле грибов?
1: Вот интересно
0: тонн.
1: Было бы стать.
0: До 25 тысяч тонн.
1: Это вот на...
0: То есть до 400... Сейчас, подождите.
1: Это на Липецкой губернии.
0: До 400 тысяч тонн собиралось. Тонн.
1: Это вот каких грибов? Которые...
0: Да каких? Промысловых. Белые.
1: Унт-рыжик.
0: Рыжики, да, рыжики были.
1: Да.
0: Знаете, каргопольские рыжики. Клали их в бутылки, в зеленые.
1: Так вот, в честь чего названа улица...
0: Не знаю, что вы хотите сказать.
1: Нет, я, есть улица Каргопольского.
0: Я могу вам, Александр, сказать.
1: В Москве.
0: Я человек компетентный в этом.
1: Ну, я ни в коем случае вашу компетенцию.
0: Мы с Нелли 3 часа в день проводим в лесу.
1: И то есть даже вот в зимнее время года?
0: Нет, нет, то что вы.
1: Ага.
0: До первых заморозков.
1: До первого заморозков.
0: С 1 июля до первых заморозков. Собирать ездим к вам в Подмосковье. Потому что у нас здесь дача. Я построил дачу себе. Дальше. Кстати, поздравьте меня.
1: Я поздравляю вас, поздравляю. Ну так вот...
0: Приезжайте мне для Нелли, поскольку вы мне помогаете раскручивать мою дочь.
1: Да.
0: Вот у меня этот полуподвал есть, и там студия своя.
1: Я вот, кстати, понял намек, и исходя из этого, может быть, предоставим как раз слово вашей очаровательной дочери. Я знаю, что она еще занимается таким видом искусства, как художественный декламат.
0: Хай-тек.
1: Как это что?
0: Это называется сейчас хай-тек.
1: То есть это тоже вы имеете в виду вот этот розовый гриб?
0: Нет.
1: Извините.
0: Хай-тек это...
1: Типа хай-энд.
0: Типа хай-фай.
1: Ага. Ну что, предоставим...
0: Только хай-энд и хай-фай, Александр, это акустические системы.
1: А
0: хай-тек это мебель.
1: Мебель. Ну что?
0: Вы знаете, хай-тек, он же... Ну, давайте, ладно, не будем, а то я сейчас вам целую лекцию прочитаю. Хай-тек, откуда он взялся, что это за стиль.
1: Вот, кстати, было бы интересно вот немножко так отвлечься.
0: Давайте, Александр, поскольку вы обещали мне, что вы поможете...
1: Слово Нелли. Слово
0: Нелли. Раскручивать Нелли.
2: Тише, Бисмарк.
3: Я хотела бы прочитать одно из своих самых ранних стихотворений.
1: Извини, Нелли, свое, то есть это ты написала?
3: Да.
1: Хорошо как.
3: Мне тогда было 8 лет, и мы с папой только что вернулись из леса. Я написала такое стихотворение. «Белый гриб, боровик, ты могуч и велик, ты красивее всех грибов и ликуешь в шляпке, и, конечно, как всегда, в беленькой рубашке».
1: Какое замечательное стихотворение. Это был такой вот этот, который про Бибигу написал. Он про Бибигуля тоже он писал. Я считаю, что, может быть, человек, кстати... Вот который писал про Бегона и про Бибигули, писал это тоже в детском возрасте. Написал в стол, а затем,

0: После его приняли, в общем-то, в члены. Он просто выдал это как то, что вот это, дескать, я вот сейчас работаю и пишу детские книжки. Я считаю, что детский мозг, он раскрепощен настолько, что выдает вот аналогичные шедевры. Это же практически то, что мы сейчас услышали, эдегейское, понимаешь? Ну, я имею в виду, что вот, какой-нибудь критик литературный скажет, это... Ну, как его, графомания, дескать, что вижу, то там пою, да, да. Ничего подобного. Какой них, образ сильный?
1: Да для них все, что если деньги не платишь, все, да, графомания. Все
0: а так
1: да.
0: Какой образ?
1: А деньги
0: гриф
1: заплатил,
0: беленькой рубашкой.
1: А деньги заплатил, и сразу, да. И сразу искусство.
0: И сразу Маяковский, да.
1: Ну, вы что? Знаете, я до вас все радиостанции обошел. Нигде мне не помогли раскручивать.
0: Да. Может быть, все-таки вернемся сейчас и к грибам. Вот правила по ходов за грибами с детьми. Что нужно помнить родителям? Или, например, ведь многие дети одни ходят.
1: Главное, я понимаю, Александр, да, о чем вы говорите. Вот многие возьмут детей в лес, да? Или, например, удивляются. Вот как у меня знакомая одна. Я когда говорю про знакомых, я не называю их имен, потому что экономлю эфирное время.
0: Конечно, да.
1: Вот. Значит, вот знакомая у меня. Она берет ребенка в лес, а сама про него забывает.
0: То есть настолько увлекается...
1: Настолько сама увлекается, Александр.
0: Да.
1: Один взял, второй и пошла. И пошла сразу от пенька до пенька. От пенька до пенька. А ребенок, он где-то остался уже, понимаете, ему же нужно спросить. Он, когда гриб срывает, он хочет спросить у вас, а вот скажите, это съедобный или несъедобный? Угу. Как его лучше... Как он называется? С ним же как на экскурсии идешь с ребенком. А она, понимаете, увлекается. И у нее только на килограммы. На вес работает.
0: А вот скажите, тут сразу мы подходим...
1: Не надо путать промысел и когда с ребенком идешь. Понимаете, Александр?
0: То есть для ребенка это, прежде всего, экскурсия в лес.
1: Ну, давайте, конечно. Это же как занятие. Как... Господи. Александр, сами даже.
0: Я понимаю ваши чувства.
1: А вот я ей объясняю, она ничего не.
0: Бесполезно.
1: Вот это, конечно, такой человек. Нужен только на вес работать.
0: А вот скажите, не пробовали вы подойти к ней, с той стороны, дескать, о качестве? Потому что ведь многие наши грибники, бредя, он-то срезая и забывают о качестве. Рубят, в общем, то, что видели вот на картине вот вашего художника, которого вот уже обозначили, да, не думая о том, что, в общем-то, есть. Есть у грибов такие недостатки, как червь.
1: Вот ну, а потом домой приходит. Нет, вы не правы.
0: Извините, да.
1: Не правы. Вот здесь я считаю, что вы не правы, Александр.
0: Да.
1: Ишь, как вы хотите, чтобы пришел в лес и выбираешь там, это мне нравится, это мне не нравится. Нет, Александр.
0: Нет, я не то имел в виду, что все... там, вот, как, например, мне вот этот синий
1: старые
0: нравится.
1: Старые грибы не берите.
0: Какие?
1: Правильно, старые, которые уже расползлись.
0: То есть вот слезяха.
1: Таким, ну, слезяха.
0: Слезяха.
1: Слезяху вы не возьмете в руки, потому что она неприятная.
0: Я возьму ее в ладонь.
1: Вот грибы.
0: А вот этот фиолетовый, это что за гриб?
1: Это то же самое, что вы только что съели. Вот, это тоже
0: а почему такой цвет?
1: Только он не фиолетовый, а кофейный.
0: А, угу. Можно я чуть-чуть? Вы
1: ешьте,
0: сами
1: Александр,
0: тоже.
1: Я
0: говорю, вот Неля как реагирует на грибы? Что... Дайте ей попробовать грибы.
1: А что я? Она ела сегодня уже их.
0: Ела?
1: И на обед мы ели. И...
0: Для детей
1: и
0: вообще вредно
1: ели.
0: На ночь есть, да. Но под поутру мы покормим.
1: Нет, Неля следит за собой. Вы не думаете, что она вот...
0: Но я вижу, она постоянно в себе.
1: Не в себе, а Александра, она за собой следит.
0: Да. Ну так потому вот вы начали об этой, об слизнях.
1: Ну вот, да. И грибы надо есть. Подумаешь, червяки. Это же червяки.
0: Мясо.
1: Не мясо, это мухи.
0: Ну, белок.
1: Это мухи. Обычные мухи, белок. Просто они еще не развились.
0: А рыбы, кстати.
1: Вот.
0: Потому
1: но
0: что
1: безвредные.
0: Мухи, они, в общем-то, в рыбе тоже.
1: Да.
0: Да.
1: В рыбе, например, если... Идешь, смотришь, рыба одна, вторая, третья. Это...
0: Потом целый косяк.
1: А, это значит что? Это...
0: Значит, будут мухи.
1: Это у рыбы глисты.
0: Да. Да, потому что рыба, которая без глистов, ведет себя спокойно. Она не будет как дура прыгать над водой. Некоторые радуются. В Московском пруду видел рыбу, вот такая
1: забыл,
0: выскочила.
1: Забыл, как называется этот глист. Это рыба поднимается от него, у него в животе называют...
0: Пучит ее, да.
1: Пучит, да.
0: Как же он такой длинный.
1: А потом эту рыбу грибники многие домой приносят. Говорят, что ее поймали...
0: В лесу.
1: Да, на донку.
0: Это ужасно, ужасно.
1: Так вот, да. Просто я говорю, когда... По лесу идешь, грибы собираешь. Мне вот это не нравится, когда это я возьму, это я не возьму.
0: А вот такое, дескать, ерничание по поводу добычи, да?
1: Ну,
0: да. Дескать, вот.
1: Ну, давайте.
0: Типа, нет, мне вот больше всего, знаете, что не нравится. Когда ты идешь, например, ой, такие я не беру. То есть получается, что, дескать, я лох, там такие беру, а он, видите ли, морда барская,
1: да, сокращенно такие. Да, вот это мне не нравится.
0: Свинство, я с вами согласен.
1: Вот Неля, она с 6 лет в лесу. Она даже когда маленькая была...
0: В лесу уже.
1: Уже в лесу была. У нее и мать у нее в лесу была, и бабушка была в лесу.
0: Тетка, я знаю, в лесу до сих пор. То есть вот и уникальный человек ваша тетка, она и ночью ищет.
1: Тетка.
0: И находит.
1: Вы знаете, тетка у меня, я вам если расскажу, она успевает не только в лес. Это вы скажете, вот она в лес ходит, а сама даже ни в одном клубе не была. Так она и в циркусе, и в 13, а джаз-кафе когда было, где это, ну, мне не нравилось это место, честно вам скажу. Вы знаете почему.
0: Да.
1: Вот. Так она там с утра до вечера, и муж купил шубу за 7 тысяч долларов. Она напьется... И то драку устроить со студентами, то потом был случай, когда она упала около прямо на дороге около джаз-кафе.
0: Это
1: в этой
0: ужасно,
1: шубе.
0: Я помню.
1: Ее таксист, хорошо, что таксист помог. Просто взял ее, положил и привез.
0: Но,
1: а
0: правда,
1: потом
0: там...
1: все за спорт, Александр, потому что она мастер спорта международница по плаванию.
0: По плаванию, да, у нее плечи, как вот эта вешалка.
1: Не, ну это. Мне вот такие женщины нравятся, которые.
0: Ну, кому очень нравится. Потому что под нее можно руку но положить, и не затечет.
1: Она, то есть, понимаете, я же не. Ну, она-то родственница.
0: Родственница. Вот. А вот как не повезло с родственниками.
1: Блондинка. Но вот это все прыжки в воду, вот эти постоянные. Она еще потом пыталась прыгать с вышки.
0: В смысле, вот. С вышки в воду?
1: Ну, с вышки, когда уже возраст подошел.
0: А она... вот до того она как прыгала.
1: Ну, обычно прыгал. Как
0: понял, да, извините.
1: Не с мостика, но как Олимпийские игры сейчас будут, смотрите.
0: Там они с мостов все.
1: Согнулась и раз пошла.
0: Вот так. И то есть там не важно, в какую сторону.
1: Ну как, вдоль этих...
0: Палок.
1: Я не знаю, которые... какого, Александр.
0: Рельсы мы их, плавцы, называем между собой.
1: Я сам лыжник. Вот. Я
0: я даже знаю, что у вас есть такое звание «Лыжник Вселенной».
1: Нет у меня такого звания, Александр. Я не знаю, вы иногда шутите, да, иногда это смешно, а иногда вы говорите...
0: Простите, Олег Германович, а что тут за порошок такой?
1: Продочка сказали, вот что она пухлогубая.
0: Вот этот фиолетовый порошочек, можно я понюхаю его, дайте? Да-да-да, вот это, что это такое?
1: Александр, вот сейчас многие пишут про грибы не так, как я. Понимаете, я пишу про их свойства лечебные, а некоторые пытаются... Про алкалоиды писать, про псилоцибин. Ну, алкалоиды, как мухоморье.
0: Понял.
1: Вот. Нелли, у нее один мальчик в классе.
2: Он у меня занимается кикбоксингом. Я сама люблю дождевики. И когда я их собираю, всегда жарю с луком. И его зову к себе в гости, чтобы он их тоже поел. Но он просил меня набрать мухоморов, потому что он вычитал в одной книжке, что можно приготовить настойку, которая снимает боль. Но я ему этого делать не советую, потому что в книге о грибах написано, что при употреблении мухомора может вызваться смерть от удушья, судороги. И, в общем, мы остановились на дождевиках.
1: Но Неля плохо разбирается. На самом деле от мухоморов...
0: Лоси не дохнут.
1: Нет, смертельных случаев не было, и главное, не есть 4.
0: То есть вы имеете в виду четное количество вообще?
1: Нет, 4 мухомора не есть.
0: А 8? Это маленьких.
1: Вы понимаете, что...
0: Александр, то есть там...
1: Понимаете, что
0: понял,
1: грибы?
0: Понял.
1: Грибы, это все очень серьезно. 4 не ешьте, я вам говорю. 3?
0: Полтора ешьте. Можно.
1: Ну вот эти викинги, они 3 гриба ели.
0: Олег Германович, давайте ненадолго прервемся.
1: Давайте.
0: На дегустацию еще. И мы продолжаем нашу беседу с с Олегом Германовичем, извините, Михих, ректором Липецкого, ну, в общем-то, я назвал просто ЛГПИ, и его дочерью Нелли. Речь у нас идет о грибной страде, о грибах, и, соответственно, вы можете высказать свои соображения и также спросить что-нибудь у наших гостей. Я напомню вам сейчас номер нашего эфирного телефона.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи, говорите, пожалуйста.
4: Вот вы знаете, вообще очень интересную тему вы затронули. Я тут, значит, находился недавно, ну, за Малинкой ходил, в Смоленскую область.
0: В Смоленскую область, да.
4: Ага, так вы знаете, там, значит, сделали довольно-таки комфортную, удобную платную стоянку для грибников. Значит, и достаточно серьезные люди на красивых автомобилях, значит, устраивают ралли. То есть между грибов ездят и, знаете, как раньше вот бывало, сорвать с коня шляпу.
0: Да.
4: Вот они, так сказать, вот такой вид спорта. Но так ведь возникает вопрос, не нанесет ли это, так сказать, чисто экологический вред? Ведь шинами они, так сказать, давят это все. Вот. Спасибо, если
0: говорить. Спасибо. Да, я слышал о существовании такого вида спорта, как грибное ралли, ГР сокращенно, который, к сожалению, сейчас, на мой взгляд, моден среди таких людей. Почему бы, Олег Германович, не пойти таким путем, который бы всех оставил бы довольным, как говорится, и овцы, в общем, тыр-пыры, волки туда-сюда. Не делать бы ралли, например, между бутылок или там искусственные грибы, например, вот шампиньоны, я знаю, вы...
1: Да. Шампиньоны, понимаю. Можно говорить сейчас, да?
0: Безусловно.
1: Ну, во-первых, я не верю в то, что сейчас вот молодой человек рассказал. Да. Мне кажется, просто он пытается нас рассмешить, Александр, понимаете? Потому что такого не может быть.
0: Ну, я, в принципе, тоже сомневаюсь.
1: Не может быть. Правда. А шампиньоны, что касается шампиньонов, я не советую их покупать.
0: А вот в чем причина?
1: Как не советую есть грибы в
0: уксусах. И яйца перепелиные в уксусе тоже. И вообще в уксусе.
1: Нет, в уксусе, понимаете, как кетчуп. Что вот как спагетти, детский.
0: То есть неестественный вкус получается
1: абсолютно,
0: продукта.
1: Абсолютно.
0: Вот на самом деле я вот попробовал.
1: А вот что касается того, что он сказал, что на дорогих машинах. Да я сам, у меня у друга Jaguar 4.0 Daimler.
0: Да, темно-синий металлик, я видел.
1: Черный, Александр. Колеса он резину покупает себе, почти бесплатно ему отдает, потому что таких колес нет широких.
0: Низкопрофильная резина.
1: Ни у кого широких таких нет. Мы когда с ним подъезжаем вплотную на метр, впереди нас вот идет машина с дач, едут, ну, семья,
0: да?
1: Мама там, дочка. А мы к метру приближаемся. Так им страшно, Александр, понимаете, они сразу уходят вправо. Там даже говорить ничего не надо, какая машина. Представительского класса.
0: То есть я даже знаю, что...
1: А он говорит, что... Как же мы... Да это все он придумал.
0: Выдумка. Да, ну давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
5: Здравствуйте. Мне очень нравится ваш юмор. Спасибо.
0: Это, по-моему, обиделся звонивший вот только что перед этим. Может быть...
1: Не знаю. Ну, по-моему, не его голос был.
0: Давайте следующий, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
6: Вот у меня такой вопрос. Понимаете, вот я тут недавно был в лесу.
0: Так.
6: Видел очень интересные грибы. Я первый раз такие грибы видел. Их мало.
0: Угу.
6: Форма как пальца. И на конце такой вот ярко-красные, как бы, ногти такие у этих грибов. И еще у меня второй вопрос, что вот, как вы относитесь к такой теории, что Ленин был грибом?
0: Спасибо за звонок, Олег Германович. Отвечайте, пожалуйста.
1: Это теория, которую озвучил Курюхин, она не нова, на самом деле. И я считаю, что просто он вовремя сказал об этом. А на самом деле, конечно, не только Ленин, но есть такая... Смысл этой теории заключается в том, что все люди-грибы, не Ленин, а все люди-грибы, потому что гриб — это... не животное, не растение. Понимаете, у гриба нет хвоста. И этим он отличается от животного, да? И не растение он. Почему?
0: Потому что белок.
1: Нет. Потому что нету вот реакции в хлорофилле. Нету хлорофилла в нем. Нету, как, понимаете, когда в листья попадает солнечный свет.
0: Озеленение.
1: Понимаете, да?
0: Да,
1: понимаете?
0: Конечно.
1: Вот этого же нет. Даже в зеленых грибах зеленого цвета хлорофилла нет, Александр. Поэтому грибы это не растения. Вот. И есть теория, да, что человек это и есть гриб.
0: А вот что касается вот описанных нашим позвонившим предметов, найденных в лесу.
1: Я, вы знаете, может быть это... Сейчас, подождите секунду.
0: Да, конечно, у нас время есть.
1: Я сейчас сравню с картинками Шепеленко.
0: Посмотрите. Да.
1: Ну, я думаю, что это съедобный гриб.
0: То есть можно смело брать?
1: Да, потому что он не похож на вот те 6 грибов, которые нельзя есть.
0: Угу. То есть которые выведены в отдельную, так сказать, у него.
1: Да. Ему нужно просто, в этом случае я советую молодому человеку брать с собой в лес открытки, которые рисовал художник Шепеленко. И там очень четко видно, какие грибы нельзя есть.
0: А скажите, а может быть имеет смысл, ну не все же сейчас там в состоянии там вот буквально пойти в магазин и купить эту книжку. Может быть, вы как-то визуально вкратце опишете, ну, какие-то, может быть, характерные особенности, присущие всем грибам вот этой группы, которые нельзя есть, сокращенно КНЕ.
1: Ну, наверное, вот вы понимаете, я-то знаю только один из этой группы. Это бледная поганка. Аммонита фалоидис. Вот если у вас рвота и понос, неутолимая жажда, сильнейшие боли в животе, губы посинели, у вас или у вашего знакомого? Ногти посинели, руки и ноги, похолодели, судороги. Только не путать с судорогами, которые от мухоморов, там по-другому все. Там потовыделение, потом, так сказать, разговаривать начинает человек очень много и часто или дерется, или веселится. Ну, по-разному бывает. Вот. А здесь совсем по-другому. Здесь давление падает, двоится в глазах.
0: То есть нужно, в общем, выпить крепкую напитку.
1: Потом глаза вваливаются внутрь, понимаете?
0: Нет.
1: Ну, в общем, это, конечно, не для вашей передачи и не соответствует раскрутке. Ну, Нелли, то есть... Ну,
0: но тем не менее, наши граждане должны это знать. Нет, продолжайте, Олег Германович, ни в коем случае. Пусть люди знают, что их ждет в случае неопрятности сбора, да.
1: Происходит, Александр, жировое перерождение печени, почек и сердца.
0: В смысле, не могли бы подробнее остановиться на этом процессе?
1: Я не хочу сейчас об этом говорить.
0: Хорошо, дальше.
1: Что дальше?
0: Ну, что там дальше?
1: Я же сказал, что я вот знаю только этот гриб, бледная поганка. Остальные 5 мне неизвестны.
0: А есть ли какая-нибудь польза вот от БП?
1: Не ешьте незнакомые грибы, вот еще забыл. Которые не знаете, те просто не берите в корзинку.
0: Кстати, я знаю...
1: И вот эти вот грибы тоже с ногтями, да? Вот то, что сейчас молодой человек звонил.
0: Да, с ногтями он был.
1: Пусть он лучших не берет, раз не знает.
0: Раз не знаешь, не бери.
1: Да, хотя я бы их съел бы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
7: Отличная передача, вы задумали, господа.
0: Говорите, пожалуйста, ваш вопрос, если у вас таковой имеется.
7: У меня вопрос, у меня сообщение.
0: Да.
7: И очень много насчет грибов. Я профессиональный грибник.
0: Так.
7: Буквально последние 40 лет, в мои 42. Собираю... Ну, не то, что все подряд, но за исключением вот того, что вы сказали, того, что брать нельзя, брать нельзя. Угу. Главное знать, что брать нельзя.
0: Так.
7: А что нельзя, все остальное можно.
0: Угу.
7: Это проверено моей собственной опыте и на опыте моих знакомых. И очень даже вкусные грибы получают. И даже очень большие корзинки собирают.
0: Так.
7: Продолжай. И очень вкусно получается, и... Могу даже привезти их в Москву, угостить там и маринованными, и солеными, какими хотите. Которые я пробовал на моем личном опыте моих знакомых, поскольку я жив, слава тебе, Господи.
0: Спасибо, спасибо. Это будет очень приятно. Вот, не забудьте про нашего главного редактора. Он очень любит грибы и, думаю, будет вам весьма благодарен. Спасибо, спасибо.
7: Пожалуйста.
0: До свидания. Ну, соответственно, тут мне показывают знаками, что мне нужно пойти вот покормить их сейчас и заодно продегустируем, да, Олег Германович?
1: Да, да.
0: Сейчас прорвемся, буквально. Да.

0: я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГНИ Олег Германович Мехких и его дочь Неля. Соответственно, речь у нас идет о грибах. Кстати, Олег Германович, можем ли мы отнести к грибам так называемые гривесные грибы? И случалось ли вам, доводилось ли наблюдать грибников, которые идут собирать специально их? Если да, то с какой целью они это делают?
1: Это вы имеете в виду чагу, вот этот гриб, да?
0: Видимо. Ну,
1: мне кажется, я не верю в его
0: привлекательность.
1: Да, вот чагой, говорят, лечили эту болячку на губе у какого-то царя у нашего. Не болячка у него, там что-то не такое злокачественное.
0: Проблема с губой, в общем.
1: Да, и говорят, что ее лечили лечагой. А потом других лечили, и у них ничего не прошло.
0: То есть второе поэтому название это лечага, да? Вот,
1: ну, чага, вот, ну, которая на березах, такие, знаете, полукруг.
0: Да-да-да, вот это вот.
1: И нет, да. Мне больше нравится гриб, который вот японский называют его некоторые, который японский. В банках.
0: А, чайный гриб.
1: Да, чайный. Чай налил, да. И не нужно тебе покупать эти саяны.
0: Чайный гриб. Угу. Ну и еще тут очень многие наши...
1: Вот вы помните, вы просили рассказать мне, давайте все-таки расскажем про хай-фай.
0: Да, вот и хотелось
1: не,
0: бы.
1: То есть не про хай-фай, а про хай-тек.
0: И про хай-тек давайте расскажем.
1: Потому что мы как-то начали, понимаете, и оборвали в середине.
0: Да, это было не совсем вежливо по отношению к
1: хай-теку. Это целое направление дизайна. Это логическое, понимаете, это логическое продолжение постконструктивизма. Угу. Все это началось со стиля модерн. Для нас, для России, это балет, тягельские сезоны, архитектор Шехтель,
0: известный
1: художник Врубель.
0: Да.
1: В основе модерна лежит использование линии. Линии, форма. Это основа ведь любого предмета. И грибов, и ботинок, например. А форма, если она в разных плоскостях расположена, это уже функциональность. Баухаус. Это целое движение в Германии и Европе было.
0: Ну, вот ладно, вы сказали, оно... было, что-то сейчас
1: пришло. Хотя вытекает из Баухауса, понимаете, Александр?
0: А, вот я как раз услышал.
1: Да. Вот примером Баухауса является группа автомобилей Volkswagen.
0: А вот скажите, Олег Германович, ведь известно, что, к примеру, искусство, да, ну, к примеру, там, да, ну,
1: а кубизм, да. А вот, хай-энд, да, Александр, извините, то, что да, вы да. говорили, это вообще, когда... Цена при проектировании в расчет не принимается, понимаете? High-end – это самое главное – это добиться улучшенных характеристик, выиграть гонку конкурентов.
0: Неважно, какой ценой.
1: Качество, результат, понимаете?
0: Да.
1: Самое важное в аппаратуре high-end – это звук. А если хай-фай, о хай-фай говорить, то эта аппаратура способна выдерживать диапазон от 20 тысяч. От 20 тысяч. И это диапазон чувствительности уха вот Нелли, здоровой молодой девушки.
0: Ну,
1: хотя
0: да,
1: старые,
0: даже девочки,
1: старые аудиофилы бьют себя в грудь, что слышат лучше. Ой, ну ладно. Мы
0: ну это да, отвлеклись, да. Это уже так, вот так называемая...
1: Долби Сурант.
0: Долби Сурант,
1: или
0: да.
1: потом. Или вот Dolby Pro Logic.
0: Вот интересно про
1: я это. Просто, у меня такая аппаратура, Александр. Вот если приедете ко мне на дачу...
0: Я видел у вас в машине тоже автомобиль.
1: А вы, если вы видели, какую я студию забабахал для, да. для дочери. Понимаете?
0: А, кстати, я так понимаю, что это
1: знаете,
0: вот опять такой тонкий подвод к тому, чтобы дать слово, наконец, вашей дочери. Нелли, как? Ты не против, чтобы наши глубоко уважаемые радиослушатели что-нибудь такое послушали в твоем исполнении?
2: Я могу спеть отрывок из одной известной песни, которую раньше исполнял Александр Барыкин, но мы тут немножечко с папой ее переделали.
0: Это называется ремикс. Да, извини.
2: Я буду долго гнать велосипед, в глухих лесах его остановлю, нарву грибов и подарю, и положу в пакет той девушке, которую люблю.
0: Вот что мне понравилось в этом произведении, вы знаете, это традиция. Ведь, например, если раньше парубок ухаживал за девчиной, в общем-то, шел куда-нибудь в лес, да, по ягоды, по грибы, лучшим способом, так сказать, завладеть сердцем вот именно девчины было что? В общем-то, наложить ей в корзину. Грибов и ягод наложить в корзину. А сейчас мы видим совершенно обратную тенденцию, о которой вы говорили, да, вот, Олег Германович?
1: Да, вы если с Нелли разговариваете, то вы ей проще какие-нибудь вопросы задавайте. Потому что очень сложно для нее говорить, она же еще не понимает ничего.
0: Я понял.
1: Нелли, задайте ей какой-нибудь простой вопрос, Александр.
0: Нелли, тебе понравился бы мальчик, с которым ты вот пошла бы за грибами, и он бы тебе наложил в корзину грибов? А вот стала ли бы ты с ним дружить больше, нежели с мальчиком, который не наложил?
2: Ну, я даже не знаю. Ну, наверное, бы стала.
1: Стала бы с тем она дружить, Нелли, я ее просто знаю, который бы наложил ей больше грибов.
0: Кладун такой, да. Ну что, следующий телефонный звонок, может быть, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло, добрый вечер, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Нелли.
0: Здравствуйте.
3: Это вас не беспокоит.
0: Здравствуйте.
3: Вот я просто хочу сказать, что вы говорили, что значит, некоторые грибы, ну, шампиньоны, не рекомендуется есть. А я просто хочу сказать такую маленькую историю. Значит, когда мне было 12,5 лет, я, значит, в деревне в Псковской области, ну, летом там, значит, были каникулы, я ходила вот за этими шампиньонами в поле, потому что дом, ну, где мы жили, в общем-то, он был на конце деревни. И там, ну, раз и сразу поле. И вы знаете, вот когда они вот в деревне, вот в поле, они такие хорошенькие, их просто вот они там есть большие, а есть маленькие. Ну, конечно, большие, но их так они не очень потом вкусные. А вот маленькие их прям выходят, вот так можно из земли так, ну, вытаскивать. Вот. И, значит, потом на сковородочке, вообще, честно говоря, они очень вкусные.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Кстати, вот тот самый пример, о котором говорят в эпосе. Мал золотник да дорог, там бог-самовар, пришла туча, будет дождь. Что касается того, что размер вовсе не значит качество, понимаете? Да, Олег Германович, конечно, говорите, пожалуйста.
1: На самом деле меня неправильно поняли просто, потому что я когда начал говорить про шампиньон, Александр, вы мне тут же какой-то вопрос задали, и не успел мысль закончить.
0: Простите, я просто очень импульсивно. Да.
1: Вот, поэтому речь идет о шампиньонах искусственно выращенных, их не стоит есть. И вот недавно ко мне друг заехал, привез форель, понимаете?
0: Рыба такая.
1: Рыбу, да, голландского. Ну, мы ее жарим, на решетку положили, жарим. Жир с ней течет. Я чувствую запах знакомый.
0: Так.
1: Пахнет она, знаете, чем? Бройлерами.
0: Курами.
1: Да. Угу. А потому что форель научились голландцы разводить в водоемах.
0: Угу. И кормят курами.
1: И кормят комбикормом. Понимаете? Как, так же, как и кур. Вот. И в результате, вот, какое имеет, казалось бы, это отношение к шампиньонам? Зачем? Есть возможность, живя у нас в России, собирать натуральные грибы. Зачем какие-то шампиньоны, понимаете?
0: Но тут есть еще один момент.
1: В Японии тоже ведь выращивают там шиитака, гриб называется, шиитака.
0: Угу.
1: Вот. Еще культивированию поддается вешенка.
0: Вешенка, да. Вот,
1: опионок. Правда. Вот. Но я бы... До тех пор, пока есть хоть один дикорастущий гриб, не стал бы есть вот эти грибы, которые неизвестно, чем поливают. Понимаете, Александр?
0: Я целиком с вами
1: согласен.
0: А
1: мне вот после этой рыбы было плохо, которую мы ели, голландскую. А, форель, принципе, хотя она на вкус очень нежная.
0: Натуральная форель, в принципе, и славится тем, что ее можно есть просто в сыром виде. То есть вот вытащив из горной реки, немножко посолив, он под водочку.
1: Как, так же, как белые грибы.
0: Так же, как белые.
1: Белые,
0: да,
1: грибы,
0: да,
1: можно,
0: да,
1: тоже,
0: да,
1: есть.
0: Да. А вот то, что, конечно, уже должно подлежать горячей обработке, в любом случае, это уже не очень, конечно, хорошо. То есть в данном случае, конечно же, Олег Германович выступает не против там вообще вот поедания грибов там...
1: Нелли, вот когда... Да, Александр.
0: Да, я слушаю.
1: Нелли,
0: да,
1: вот когда тоже она дождевики то съест их, да?
0: То выплюнет.
1: Нет, то когда палец обрежет, кровь течет у нее, и она берет этот дождевик, прикладывает, И вот пройдет.
2: Это уже называется дедушкин табак.
0: Дедушкин табак, да. есть такое название. Вот, кстати, я знаю, что раньше в деревнях люди, ну, делились на две категории. То есть первая категория, так называемые поддорожничники, вот лопушники, то есть люди, которые лечились вот торчащими широколиственными одиночными растениями из земли, да, и были люди, которые вот, лечились дедушкиным табаком. Между ними частенько происходили, скажем так, кулачные бои, то есть это были такие мини-гражданские войны сельского масштаба, да. На самом деле, вот ваше отношение как человека, который стоит по ту сторону и наблюдатель, да, просто вдумчиво. Я знаю, что вы собираетесь заняться вот широколиственными лечебными и поедательными растениями. Все-таки на чьей стороне больше правды в этом вечном конфликте?
1: Конкретнее. Задайте вопрос конкретнее, Александр.
0: Кто из них прав?
1: Правы те, кто за грибы.
0: Понятно, что я не ожидал иного ответа.
1: Я вот эти вот с лопухами, я не верю в лопухи.
0: Нет, ну еще шевель, знаете, вот шевель они собирают. Ну и вообще всячески вот.
1: Шевель.
0: Да, шевель. Шевель
1: нет,
0: едят.
1: Нет, шевель крапива, не то все.
0: Я согласен. Крапив, шевель. Чертополох. Также.
1: Есть...
0: Да много чего есть. Дело в том, что мы все...
1: Растения разные есть, Александр. Но да, грибы, да. Мы же с вами перед этим полчаса я вам объяснял, что грибы — это не растения.
0: Не растения.
1: Не надо, не путайте.
0: Так вот, у них-то конфликт было. Что
1: все
0: вот...
1: в одну кучу-то, ну, складывайте. Понимаете, ведь радиослушатели, они могут не понять. Как вот женщина сейчас. Она уже говорит, что я ее научил, чтобы она шампиньон не ела.
0: Конечно.
1: Я не говорил.
0: Не было этого. Не было. Хотя нет, вы сказали, что
1: начал
0: не ешь шампиньоны. Это ее...
1: Ну, я начал говорить, а вы меня перебили. И...
0: Ну, простите, да, я, конечно.
1: Дело не в этом, Александр. В конце концов, я у вас в гостях, а не вы у меня.
0: И, да, простите, я видел.
1: Вы мне помогаете Нелли раскручивать.
0: А может быть, Нелли прочтет нам какой-нибудь... Нет, девочка пока не хочет. Дайте ей гриб вон тот, пожалуйста. Олег.
1: Какой?
0: Вот который, да. Потом,
1: который
0: то, что они дают. Ну, давайте, которые мне давали, да. Будешь?
1: Она ела их уже днем сегодня.
0: Ну, пусть
1: ты
0: сейчас.
1: Будешь? Ты будешь грибы?
2: Ну, вот можно этот. Чуть-чуть попозже.
0: Да, можно попозже, но тогда много.
1: А то подумают, что я, понимаете, Александр,
0: да мало ли вообще что-нибудь подумают.
1: Потому что
2: мне просто тяжело для желудка, потому что у меня завтра тренировка по гимнастике.
0: То есть ты еще и гимнастикой занимаешься?
2: Да,
1: это она так думает, что тяжело, не тяжело грибы. Это когда вот говорят, грибы тяжелые, пища абсолютно не тяжелая.
0: А можно ли вот растолстеть, если питаться?
1: Нет, нет.
0: А похудеть можно?
1: А я вам могу, знаете, как сказать?
0: Да, да, да.
1: Для мужчин, вы знаете, как это полезно? Вы понимаете, что я имею в виду? Или не понимаете?
0: Нет. Понимаю. Ну, да. Так бы и сказали сразу.
1: Я имею в виду, да.
0: Показали
1: это,
0: ботву, да.
1: Ведь это по содержанию белка грибы просто невероятно полезны для
0: мужчин. А витамины?
1: А кроме белка, это еще...
0: витамины?
1: Вы знаете, Александр, вот есть такой... в общем, если грибы едите... то экстази вам не нужно. Вы можете идти на любой дискач и там танцевать как угодно, понимаете? Я вот говорю вашим московским языком вам. Просто не нужно это все. Потому что вас от грибов будет... у них... забыл, как это называется. В общем, танцевать вы будете, и дискотека вам понравится.
0: Витамины в грибах есть?
1: Есть. Витамины есть, железо, кальций, магний. Очень много всего. Кислоты всевозможные. Это целый... Я бы, например... Нелли, вот я ей даю, она, правда, сейчас... Ну, начала уже, так сказать... Ну, бывает такое, что она не отказывается есть грибы. Но, правда, я ее, может быть, сам часто слишком заставляю это делать.
0: Ну, а вот скажите, вот то, что...
1: И вы сейчас, Александр, не предлагаете ей есть?
0: Нет,
1: грибы, потому
0: я не буду.
1: Я уже на завтрак она ела, уже и на обед ела.
0: Ни в коем случае больше не буду.
1: А сейчас ночью ее вообще не стоит есть, потому что желудок, знаете, как молодая девушка, как приучишь желудок, так и будет. Если сейчас его на ночь наедаться, картошки туда и котлет.
0: Котлет, макарон.
1: Она сейчас, он... Никак, ну...
0: Извините, я болею. Да, ну у нас тут не самые подходящие условия для того, чтобы это тут делать, но... Ну, может, дома полегчает. Я предлагаю послушать еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
4: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Очаровательная.
0: Да, Нелечка удалась, удалась у своего папы.
4: Очаровательная Неленька, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Олег Германович.
5: Здравствуйте.
4: Желаю вам самого доброго, хорошего, и вот хочу чего рассказать. Раньше я очень много ходила в лесу, по грибы. И вот однажды я попала в сосновый бор и вижу, ну, типа сыроежечки такие. Мне показалось, что это, ну, как бы бледная поганка. Хожу и ногой так раз. Но была я не одна. Много грибников было. И шел за мной мужчина-грибник и говорит: девушка, чего вы такие грибы сшибаете ногами? Я говорю: ну это же бледная поганка. Они фиолетовые. Я говорю: это даже и не сыроежки, я таких даже сыроежек и не видела. Он говорит: а вы знаете, что это за грибы? Я говорю: нет. Он говорит: это фиолетовые. И фиолетовые, они потом, я прочла в книжке специальные грибы, это, оказывается, фиолетовые рядовки. И вот он говорит: вы их соберите, хорошо отварите, и они имеют вкус, как курица. И вы знаете, действительно, собрала я грибочки эти, отварила. Вот когда варишь их, у них даже немножко есть запах куриный, когда они варятся. Вы знаете, какие вкусные. Это называется фиолетовая рядовка. Они даже есть в книге, которая, ну, для грибников полезные грибы. А вот вы говорили, что о грибах, которые на деревьях, они называются грибы тутовик. Вы знаете, я тоже их собирала. Но я из них хотела делать, ну, собирала я, старалась брать, ну, конечно, не с целой сумки набирала, а специально пошла, чтобы взять их, ну, 2-3, срезать грибы со ствола дерева. Я хотела для дизайна, для своей квартиры сделать такие полочки. На них очень красиво, их очень красиво, если можно обработать, отполировать, это же дерево практически, и ставить на них свечки или же какую-нибудь там, ну,
0: баночку там можно, да.
4: А, баночку, да, да, скляночку, да. Чего-нибудь еще интересненькое.
0: Понятно,
4: слоников, если хотите.
0: Черепашек можно тоже.
4: А, черепашек, да.
0: Понятно,
4: тоже можно.
0: Спасибо.
4: У кого какая фантазия.
0: Спасибо вам за этот замечательный рассказ, интересный, спасибо. Кстати, у нас в Пензенской области вот эти грибы, о которых рассказала наша замечательная радиослушательница, еще называют юбчонка или блузка. Ну, Олег Германович, вы как-то будете комментировать прозвучавший вот в эфире звонок?
1: Без комментариев, все правильно.
0: Все совершенно правильно. Следующий-то звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Доброй ночи вам, да.
6: Я бы хотел прояснить для себя некоторые вещи, если позволите.
0: Будем рады вам помочь.
6: Ну, во-первых, насчет чебурашки. Вот вы его бьете чем-то по лицу, чтобы получить такой звук. Чем нужно бить?
0: Понятно, спасибо. Это слишком новый для меня вопрос. Я должен тщательно подумать и взвесить, прежде чем ответить. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: А, здравствуйте.
0: Доброй ночи.
7: Я хочу рассказать вот одну историю.
0: Рассказывайте, конечно.
7: Значит, позапрошлый, ну, где-то в конце лета, мы со знакомым ходили в лес по грибы.
0: Угу.
7: Ну, вот у нас лес находится в Вологодской области, значит.
0: Да, понимаю вас.
7: Ну, и вот, ну, мы пошли уже где-то вечером, конечно, надо утром ходить. Но мы пошли вот так вечером, так получилось, что работаем все-таки, понимаете.
0: Конечно, конечно.
7: И вот, ну, было как раз пасмурно, и мы очень зашли достаточно далеко, и домой уже было просто нереально идти в темноте, там по лесу еще. Ну и подошли к речке, там была будка, мы решили переночевать. И дождик начался, мы промокли все окончательно. Ну вот, очень переночевали ночью, потом простыли, конечно, пришли домой, и вот друг заболел даже, ему ставили банки, там вот лечили по всякому варенице, знаете. И вот через несколько дней у него вот где третья банка стояла, как раз под лопаткой прямо, у него там выросли две лисички. Вот так. Ну, обращались к докторам, ну, они как-то прям непонятно так отреагировали на этот феномен, конечно. Вот, доставили в больницу, долго исследовали, там, ну, в конце концов, просто вырезали это все и вообще закрыли это дело.
0: Понятно, какой интересный рассказ. Спасибо, Олег Германович. Ну, вот, есть ли у вас комментарии?
1: Ну, да, ну, про грибы много рассказывать, в том числе и всяких чудесных историй.
0: Например, в банях очень часто после их посещения казалось, когда человек должен выйти очищенный, да, у него грибы на ногах.
1: Да, ну, да. Это сейчас мы же говорим о шляпочных грибах.
0: Ну, мы вообще говорим о грибах в целом, потому что я бы вот не стал бы сейчас делить шляпочные, не шляпочные.
1: О, тогда, Александр,
0: простите, извините, я не прав. Да.
1: Про Теона накатал, я вам могу рассказать.
0: Расскажите.
1: Это. Да ну что вы, не буду. Это псилоцибин, понимаете? Это же псилоцибин, это в Мексике. Когда туда приехал один американец, у него жена была, как Галина Петровна, что ли, звали. Русская.
0: Русская, да. Овсиенко фамилия.
1: Ну, не знаю.
0: Нет, вот я читал эту книжку.
1: Овсиенко — это певица. Так.
0: Нет, я имею в виду...
1: Это вот, мне вот Нелли поет песню Овсиенко.
0: Может быть, Нелли, ну, как-нибудь исполнишь?
1: Ну, сейчас она вспомнит слова. Ахара. Нелли, вспомни по какой-нибудь песне Овсиенко. Людмила Овсиенко.
0: Людмила Овсиенко.
1: Вот ты накатал псилоцибин, да? Вот это вот. Ну, это все, Александр, давайте не будем об этом. Поварена книга «Анархиста» начнется. Все это вот, я знаю все это.
0: К чему все это приводит, молодежь?
1: Да, псилоцибин открыли в 50-х годах. Туда началось паломничество в эти мексиканские деревни из Америки. Да. Американцы же, они все наркоманы. Вот. Они все туда, это началось паломничество под видом исследователей грибов. Объедались там с индейцами вместе. И наш вот этот Галина Петровна. Как здесь была нормальная женщина. Туда уехал, видите.
0: Причем занимал челночеством, занималась. И вот такой резкий
1: Нет,
0: переход.
1: Нет, тогда, Александр, это было давно. Я же вам объясняю. В 50-е годы псилоцибин открыли. Знаю. Потом открыли это вещество, которое было в Теонанакатле. Теонанакатл — это название гриба. И там вот было это вещество, псилоцибин.
0: Ну, давайте сейчас попробуем вот это.
1: Есть эти грибы? Нельзя.
0: Не будем.
1: И у нас
0: нет, а вот это, я вот это хочу.
1: Трифиля вот еще. Знаете трифиля? Трифиля, вот их некоторые с собаками ищут. А зачем собаки, когда свиньи есть?
0: Сейчас давай. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» ректор ЛЗГПИ Олег Германович Мягких и его дочь Нелли. Я, соответственно, будущая певица Олег Германович. И вот за то время дегустации приходили многочисленные послания на пейджерунд. Просто приходили люди и спрашивали. Ведь, к сожалению, сейчас распространена такая тенденция, на мой взгляд, весьма опасная. Как-то, например, люди собрались, выпили и поехали на рыбалку, собрались, выпили и поехали на охоту. Но что самое страшное, собрались, выпили и поехали за грибами. А, соответственно, пьяный в лесу — это все равно, что ребенок на спичечной фабрике. Вот. А, я знаю, что в вашей брошюре есть специальный раздел, который так и называется «Грибник и пьянство».
2: Папа, расскажи про дядю Витю.
0: Да.
1: Что тут много... Да, понимаю. Ну, я сейчас расскажу. Немного тут, Александр, не расскажешь. Действительно, это явление очень неприятное и опасное.
0: Но оно вот, согласитесь, что оно неприятное
1: сам,
0: только для...
1: Я сам был пьяный в лесу. Понимаете?
0: Я видел.
1: Да. И грибов, конечно, не соберешь. Потому что хочется... Я вот когда... Про дядю Витю даже... Давайте про дядю Витю, а то про себя все сразу.
2: Помнишь, начинает? Как он за грибами ходил? Расскажи. Ну, папа, ну давай.

Вот. Дядя Витя, это сосед наш, чтобы было понятно. Он выпивает. А когда с грибами

0: Виктор, когда с грибами идет, сейчас он пьет не так, конечно.
1: Я хочу спеть песенку.
2: Давай, Нелечка, давай.
1: Жил-был художник один, дом он имел и холсты, но он актрису любил.
2: Будь здорова.
1: Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кров, и на все деньги купил целое море грибов. Мы эту песенку пели недавно на вечеринке у Децла.
0: Она с этим Децлом замучила. Я не знаю, как вы относитесь? Мне это не нравится.
2: Но я тоже считаю все эти молодежные веяния. Хип-хопер, это не очень, конечно, хорошо.
0: Просто вульгарно все.
2: Вульгарно и, главное, несерьезно. Ни к чему не приведет подрастающее поколение.
0: Нелли нравится.
2: Ну что поделаешь, это проходящий.
0: Нет, так-то он парень симпатичный. Сам. Может быть, просто ей нравится.
2: Может быть, у них что-нибудь и получится.
0: Да нет, нет.
2: Думаете? Ну,
0: вы были у меня дома?
2: Ну вот вы имеете в виду в Липецке или в Москве в особняке?
0: Нет, не в Липецке, у меня все скромно. Дом у меня, знаете, какой? На самом деле шикарный дом.
2: Хороший,
0: да. Да. У меня своя студия, мне ничего не надо. У меня все есть. Вот про Виктора, про этого. Виктор, да, хуже, он пропил все, что у него было, понимаете. И вот вы, я не могу про него говорить, у меня прям сердце кровью обливается. И в лес идет пьяный. Я один раз иду, а он прям, вот, дерево поваленное, он поперек него спит, а корзинка валяется, все рассыпалось. Кто-то уже прошел, ну, подавили, потоптали.
1: Мы очень переживали, куда он делся.
0: Ну, в общем, я его даже не стал будить. Что, думаю, будить с толку? Пусть спит. Вот, потом... Потом уже утром, когда это пришли, я-то его понимаю, у меня самого такое было. Я пошел в лес, с собой взял, ну, где-то от пита был где-то грамм 150, наверное.
1: Да вот. Ладно, больше, наверное.
0: Вот, и Нель, прекрати, занимайся своим делом, пиши.
2: Раскрашивай картину.
0: Что Саша сказал, да. Вот, и это для взрослых разговоры. Вот, и, значит, уже, знаете, Александр, не до грибов, когда пьяный. Хочется...
2: Куража какого-то.
0: Под каждой елкой хочется по рюмке треснуть. Вот, и потом начинается у меня этот... А Виктор, когда я пришел, он говорит, давай в карты на грибы играть. Ну, сели. Вот, пьяный уже. У него поганки у меня червивые. И играли. Играли, потом эти пришли с рыбалки. И ну, у нас там еще сосед. У нас 107 участков. Все вместе. В общем, все, в принципе, обеспеченные люди там живут. Кроме Виктора. Вот. Потом, когда рыбаки пришли, началось, вы знаете, как с рыбаками лучше за один стол не садиться, потому что у них они ничего не поймают, ты-то приходишь с полной корзинкой, а они ничего не поймали, понимаете, что такое рыбалка? Это когда курить любишь, вот, одну выкурил сигарету, вторую, третью, вот, кто курить любит, тот рыбак, вот. И потом, если рыбы нет, они эту селедерку внесут. Селедерка, которую вот мы раньше говорили, где в середине программы, она, которая сверху, кверху пузом всплывает, в ней червь огромный. Они червяка вытащат и говорят, что поймали. А я-то вижу, что это селедерка. Вот. Ее сейчас, кстати, все в Подмосковье очень многие едят. Она нормальная. У нас выращивается санэпидемстанция. Такой он, ой, Александр, он в морской фуражке ходит, еврей, ну, хороший человек очень, и, значит, у него козы нормальные. Вот он говорит, селедерку ешьте, ни о чем не думайте. Вот.
1: Я в один раз.
0: Ели, да, у нас, я червей продаю у нас, и боятся все, а я их вытащу и подальше отнесу от дома и закопаю. Вот, а рыбу едим, или блюдо вот есть такое, называется заливное. Это когда рыбу с селедеркой варишь несколько раз, варишь ее, потом, ну, все в марлю, и снял, и все это хозяйство выкинул. туда, в этот, в раствор, который получился, туда обычную океаническую рыбу. И получается уха, не уха, а заливную. Не уха, фух, заговорился уже совсем. Заливное получается. Морковка.
1: Мы туда морковку с мамой звездочками вырезаем и кладем.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
4: Я человек старый, безусловно, но тоже грибник. Но прежде всего мне тяжело ходить с большими книгами, в которых изображены грибы. И, в общем-то, не проще ли заказать господину Церетели несколько фигур поставить в лесу и раскрасить их, и соответствующие надписи, какой это гриб и...
2: Понятно, понятно, понятно. Спасибо. В принципе, наш радиослушатель намекает на то, что любое произведение искусства, как, в общем-то, статуэтка Петра Первого, должна нести в себя, прежде всего, какую-то и познавательную функцию. Не просто, скажем так, мемориал, дескать, был такой Петр Первый, Москву, который не любил, и все, на этом заканчивается. А вот, к примеру, если бы он держал в каждой руке по грибу, да, в правой, значит, ядовитый, а в левой не ядовитый. И вот как щитки рекламные меняют, их бы тоже меняли. Например, в одной руке, где ядовитый, у него там сегодня бледная поганка, завтра мухомор, послезавтра фиолетовый поджиг, к примеру.
0: Рядовка.
2: Рядовка, да. Это, вот на мой взгляд, эффективно.
0: Женщина звонила перед этим, вот она про рядовку рассказывала.
2: Да,
0: хорошо.
2: Да, да.
0: Которая действительно курицей пахнет рядовка. Думаю, что она... Я сначала подумал, что... Не пахнет, а сейчас, думаю, пахнет.
2: А вы знаете, кстати, что птицы тоже потеют и вот пахнут? Вот у меня, например, сейчас содержится несколько тоже в коттедже. И когда баню там топишь, еще что-то, они рядом прям. Вот. Потом бывало, что выходишь, они под ногами путаются, берешь так одно, смотришь, мокрое, думаешь, может, изморозь там или как вот это конденсат. Нюхнешь, и прям потом пахнет.
0: Птицы.
2: Знаете, я так прям
0: птицы
2: удивился.
0: Думаете, пахнут?
2: Да, конечно, пахнут. Вначале они не сильно потеют, подушки пахнут.
0: У них же температура тела, она у них выше, чем 36,6. У них, по-моему, там 40 с лишним. Птицы.
2: Ну, это если уже повысить, вот еще, видимо, потеют.
0: Вот они, конечно, потеют.
2: Потеют.
0: А у вас будет, если 40 за 40 зашкалить, думаете, не вспотеете?
2: Но мы в баньке под 100 и делаем ее нормально.
0: Да нет, я имею в виду температуру тела.
2: А, ну, конечно.
0: Если под 40 у вас будет. У меня ангина была один раз в Крыму, я получил. Вы знаете, я похудел, сейчас скажу, за 4 дня где-то 6 кило сбросил, лежал. Потом все нарывы были в горле, все это потом прорвалось.
2: Называется стоматит у нас у докторов.
0: Не знаю, что стоматит, не стоматит, в общем.
2: Это ужасно,
0: приходил,
2: особенно в жару, конечно.
0: Я обычно врачей не вызываю, а тут прям вот доктор, когда пришла, посмотрела на меня, говорит, не жилец.
1: Да, папам было страшно посмотреть.
0: Не жилец сказал, представляете? Вот разве врач так может говорить?
2: А как же вам удалось?
0: Как? Не помню как.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Задумался. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Доброй ночи, да.
5: Хотелось бы рассказать об одном феноменальном случае.
2: Мы полны к вам просто-таки внимания.
5: Достаточно давно, лет 10 назад, когда еще ходил в детский сад, посреди абсолютно утоптанной, разве что не выжженной площадки, вырос шампиньон. Не свидетельствует ли это о феноменальной живучести этого вида грибов?
2: Спасибо за вопрос. Олег Германович.
0: Да, готов.
2: Например,

0: не пытались свой компакт поставить? Или Нелли, например?
1: А, кстати, есть ли у нашей Неллечки какие-нибудь?
0: Будет, сейчас выпустим. Студию я купил. Вот. А вы говорите сейчас, а вы вот, каждый человек, он считает, что как, вот как, например, в грибах, как в политике, то есть он считает, что он может ходить на работу, там, быть таксистом, еще кем-то. А как про политику начинает говорить, все, он тут как тут, он больше всех знает. Все, во всем разбирается. А ты не лезь. А я всегда говорю, а ты не лезь. Знают люди, которые с утра до вечера об этом думают. Они не таксисты, не пекари, не грибники, как я. Понимаете? И вы так же ведете себя.
1: Простите, Олег Германович, я не хотел вас рассердить, мне действительно очень неудобно.
0: Потому что ведь нельзя же тоже идти на поводу у всех, у каждого, кто будет звонить. Посмотрите, какую они чепуху говорят многие. Вот женщина про рядовки говорила, правильно все. А вот этот вот, он что, подкалывает, что ли, я не понимаю? Которые...
1: Про рыжики на лопатке.
0: Ну да, про рыжики, например. Или он действительно...
1: Но он неловко пошутил.
0: Или действительно грибок поймал. Такое бывает.
1: Бывает, лопаточный
0: грибок. Тапочки, может быть, одел бы они чужие. Да. Ну, вот так он просто пошутил.
1: Вообще-то, кстати, вот очень плохо, что нынче в бассейн так легко достать справку. Пришел, заплатил и пошел.
0: О, в бассейн. У меня вот сестра жены, когда плавала, у них там мужик один потонул прямо посредине этого бассейна. Ну, тоже вот в бассейне лучше не плавать, вы знаете, лучше в, или лучше в, это, в озере плавать одному. Потому что в бассейне плывешь, я вот когда плыву, у меня человека 3-4 всегда по роже заедет.
1: Рукой просто неосторожность.
0: Рожа, говорю, ничего страшного, говорю, как
2: все.
0: А
2: у меня на хлорку аллергия.
0: На хлорку аллергия, Нелли. У нее волосы все побелели. А Нелли, она же татарка, у нее черные волосы настоящие.
1: Да, да, я представляю. То есть то, что раньше девочки-модницы делали вот со своими джинсами и вере, они их специально кидали в хлорку, чтобы, так сказать, придать
0: ветер. Да, было такое.
1: Было. Ну, давайте следующий звонок. Может быть, он окажется удачнее.
0: Ведьмины круги. Вот почему никто про ведьмины круги не спрашивает?
1: Вот скажите о ведьминых кругах.
0: Ведьмины круги. Да на самом деле их нету. Это просто грибница, когда... вот знаете, круги такие. Я вот их ни раз не видел. Голландцы про них рассказывали, что там коров нельзя пасти в них, потому что потом, если корова в ведьмин круг зашла, то у нее потом молоко плохое будет всегда. Вот. А на самом деле это просто мицелий, грибница, она отмирает, начинает с середины, и, в общем-то, по кругу так вот получается, вот, круг из грибов. Вот. А чего только не рассказывали про это, ну, раньше, ну, в древние времена. Ну, все, в общем, полная ерунда.
2: Я еще вот все время хотела спросить, мы вот с папой раньше ножки срезали, а потом я в газете прочитала, что срезать ножки вредно, что от этого, когда что-то остается, то от этого заболевает грибница.
0: Да, вот. Это тоже вот эти вот из-за всех этих разночтений, из-за того, что один так написал, вот Арчер, да, так написал, а Шепеленко вот так нарисовал. И получается, что когда простой человек читает, он не может понять, из-за кого ему быть. Один за Арчера становится, второй за Шепеленко. И начинается драка.
1: Именно поэтому сейчас вот в литературе и в книге издательстве «Новые вещи».
0: Писать что... надо что-то одно,
1: да.
0: Понимаете?
1: Да, и рисовать что-то одно.
0: И рисовать это то же самое, да. Как в жизни.
1: Как в жизни, целиком согласен с вами. Ну, следующий, может быть, послушаем телефонный звонок. А, доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
3: Это, в общем-то, не шутка.
1: Очень приятно.
3: У меня вопрос. Есть ли какая-то своеобразная пропаганда, чтобы люди ходили в лес и собирали грибы? Вот я знаю, в Польше есть мультфильм специально. Там, в общем, охотник с собачкой ходит и собирает грибы. Вот. А у нас что-то в этом роде-то есть? Это первый вопрос.
1: Да.
3: А второй вопрос.
1: Будьте здоровы.
3: Да ничего. Я знаю, что за средней полосой Российской Федерации существует древний обычай, старообрядческий, топтание грибами.
1: Что еще раз?
3: Топтание грибами. Но вы не ослышались, так и есть. Вот. Как вот относится? Не будет ли он как-то бороться с этим, в общем-то, варварством? Спасибо.
1: Это имеется в виду топтание борщевых тряпок. Есть обряд. Перекидывание.

0: не выпечкой. А, видимо, наш радиослушатель как-то немножко неправильно сориентирован в СМИ.
1: Первый вопрос, напомните, Александр, что-то я сбился.
0: Да я уж тоже забыл.
1: Нет, нет, подождите. Первый, лучше... Подождите, нет, нет, нет, вспомним.
0: А, что касаемо пропаганды...
1: Перезвонить он не может уже, да, никак?
0: Давай послушаем.
1: Нет, подождите. Да-да-да, пропаганда, пропаганда.
0: Пропаганда, да.
1: Вот, что я хотел отметить. Контрпропаганда.
0: Так.
1: То есть, у нас что говорят? У нас используют тему грибов, чтобы не было пожаров, понимаете?
0: Тему грибов?
1: Да, то есть специально говорят про эти пропаганки, что они кругом растут, что вот в Воронеже 18 человек, в Туле там 28. Угу. Вот. У нас в Липецке уже от лисичек умирают, понимаете? Вот всякую ерунду это говорят. Что свинушки есть нельзя. А вы не видели хоть одного человека, который от свинушки умер?
0: Ну, это, видимо, делается вот действительно с той вот целью, нас... чтобы сократить приток в лес.
1: Конечно.
0: Да, чтобы
1: конечно,
0: не бродили кто-нибудь.
1: Конечно. Люди перестают идти в лес.
0: Да.
1: И меньше пожаров. Я же вам рассказывал про женщин, которые костры жгут зачем-то.
0: Да, кстати, почему они их не тушат?
1: Не тушат. Сами знаете почему. Потому что как в лесу тушить, когда дождя нет?
0: Правильно.
1: А? Ну как?
0: Как может это сделать?
1: Ну вот, поэтому не то уж.
0: Да. И, ну, может быть, еще тогда телефон.
1: Я тушу. Я тушу.
0: За все.
1: Панели не тушат.
0: И вы поэтому вот ходите за женщинами по лесу. В принципе, цель такая благородная. Хотя вот они кричат, дескать, что он там со нами ходит, дескать, и...
1: Что, ой, мне некоторые говорят, что я похож на маньяка, вы знаете?
0: Да, на самом деле...
1: Потому что, говорит, я говорю, почему? Он говорит, ну, чесноком так же пахнет, курите, и плащ у вас, ваш с капюшоном офицерский. Я говорю, да у меня просто этот, ну, мало ли откуда у меня плащ офицерский, Александр.
0: Безусловно, он, может быть, не предостался от первой жены.
1: Да.
0: Может быть, у нее муж моряк.
2: Ну, я общем... вот на самом деле, папа, тушу костер, но я тушу его как спичку. И когда махаю тряпками над костром, то ты говоришь, что костер еще сильнее разгорается, но я не знаю, что тут поделать.
1: Да.
0: Да, непосредственность детская.
1: Непосредственность. Нелли раньше муравейники поджигал. Я очень много с ней говорил на эту тему. Потому что не стоит это. Или найдется в лесу резиновый баллон. Ну, особенно в ближних лесах. И поджигает его.
0: Это любимая моя забава была в детстве. Пол Смоленщины так сожгли.
1: Да.
0: А скажите, пожалуйста, Олег Германович, время нас уже так немножко поджимает. Может быть, у вас есть какое-то обращение ко всем грибникам, грибницам нашей страны?
1: Сейчас я на секунду книжку посмотрю. Обращение есть. Сейчас. Вот. Я разговаривал с бабой Машей. Вот. Мы брали у нее самогон с Виктором. И там получилось так, что ну, зашли во двор. Кирпичный двухэтажник стоит. Вот. Картошку взяли, яйца. У них яйца по 14 рублей, а в магазине по 12. Понимаете, да, почему?
0: Да.
1: Потому что магазинные яйца, они на комбикорме. А это настоящие яйца. По 14. Казалось бы, вроде свои должны быть дешевле. Вот, ну, в общем, так. И вот баба Маша сказала, что у нее муж замерз 20 лет назад. Вот, заснул около пилорамы, не проснулся. Вот. Ну, просто я говорю это к тому, что не только не надо бояться грибов. Не только от грибов можно умереть.

0: Это... Кобелино.
1: Итак, через полчаса наш теплоход, принадлежащий нашей компании, делает остановку. Но вы все, конечно, пойдете купаться. Так вот, знаете, милые девушки, в водах бассейна Амазонки водится так называемый сомик кандиру, или, правильно, по латыни, ванделия цирхоза. Существует несколько видов, примерно от 9 до 22 сантиметров, блин. Примечателен он тем и весьма, что является единственным позвоночным, способным паразитировать на человеке. Как он это делает? Очень интересно. Привлеченный запахом мочевины, кстати, не надо писать в наш бассейн, для этого есть туалеты, он проникает в мочеполовые отверстия различных животных, в том числе и человека, вызывая при этом мучительную боль. Присосок у него нет, зато есть шипы на жаберных крышках, которыми он удерживается в узких каналах. Удаление его возможно только оперативным путем. Ну, вам, девушки, сами понимаете, ампутировать нечего. Хотя аборигены утверждают, что сок там некоторых видов, там каких-то растений, кому-то там что-то помогает. Этот сок пойдите, найдите. Так вот, короче, девушки, это одна из самых опасных рыб бассейна Амазонки. Еще там эти пираньи, шмираньи, электрические скаты, анаконды, ягуары, капибары, шмапибары, там, ну, крокодилы. Кандиру! Местные аборигены спасаются от кандиров этих, надевая своеобразные, типа гульфиков из скорлупы кокосовых орехов или пальмовых волокон. Так что не купайтесь нагишом. Или уж, по крайней мере, в воду не писайте. Кстати, на нашем теплоходе у бассейна тоже есть туалет. Все равно этот кандиру у вас потом издохнет. Задохнется, когда всю кровь высосет. Так что вам от этого все равно легче не будет. Вот, а теперь желающие могут искупаться. Спасибо за внимание. Спонсор круиза – группа «Катетер».
2: И я приветствую в студии, так сказать, гостей нашей программы. Это группа «Катетер». Это следующие джентльмены. Господа Пицца, господа Рауль Факов, господин Исаак Челленджер. И, собственно, приглашенный специально ради такого случая, уже известный вам всем, особенно тем, кто читает замечательную газету, журнал «Искусство и техника». Это искусствовед Эдуард Савельевич Гамазда. Вы, кстати, уважаемые, тоже можете собраться там мыслями своими разными и, так сказать, потихонечку крутить диск, набирая номер 203-19-22, ежели у вас появятся вопросы по существу в группе «Катетер». Но я предлагаю послушать все-таки выступление замечательного Эдуарда Гамазды. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Что бы вы хотели нам сказать? Потому что я вижу у вас огромный список вот в руках и чертежи вот эти там.
3: Да-да-да.
2: Вот хотелось бы узнать, что.
3: Но дело в том, что действительно приятно услышать живую, настоящую музыку.
2: И, кстати, сегодня был очень неплохой борщец, вот заметьте, оставленный нам вот счет дневной смены. Обычно...
3: Вы знаете, вы не обращайте внимания, что я тарелки за собой, по-моему, просто у меня привычка такая.
2: Ну?
3: Вот. А что касается услышанного, то действительно я... услышал эту запись первый раз, но как авторитетный специалист могу сказать, что это достойно. Единственное, что мне не понравилось, как искусствоведу, это небольшие шумы, которые наблюдались. Ну, может быть, это зависит от качества.
2: Это просто происходит разгрузка за окном. Это вот совершенно не на фонограмме было.
3: В целом впечатление очень хорошее. Я в следующей своей работе о современной молодежной музыке упомяну о вас. Потому что действительно...
2: И главное, конечно, чертежи.
3: Да, да. Мне передайте, пожалуйста, чертежи ваших установок как-нибудь. калечку я сниму с них.
0: Да, все непременно, с удовольствием. И более того, отчет о нашей научной работе тоже будет вам представлен.
2: Кстати, я позволю от себя сказать, извините, что я перебил вас, но многие наши радиослушатели сейчас в некотором недоумении. Задают они вопрос себе, ну и, соответственно, нам, как так, вроде музыканты, какая научная работа. Но я думаю, что нужно открыть секрет. Действительно, группа «Катетер» — это, в общем-то, сказать, конгломерат людей, имеющих высокие достаточно научные степени, звания и должности. И, в общем, насколько понял я, вот из того пресс-релиза, Лиза, которую вы вот написали в прошлый раз на стенке, и пришлось его зашпаклевывать всей радиостанции, как бы целью вашего творчества все-таки является популяризация в такой доходчивой, скажем так, форме идей чистоты, идей какой-то такой гуманизации гармонических отношений человеческой, понимаете ли, особи с природой.
0: Да,
2: это я прям процитировал со стенки, да, чтобы...
0: Совершенно верно. И более того, мы даже пытаемся осветить в своей работе некоторые ранее, ну, так сказать, скрытые от вас подробности. Ну, программа «Монморанси» специализируется главным образом на орнитологии, как всем известно.
2: А, да, конечно.
0: Вот. А вот ихтиология, в общем-то, оставалась до сих пор белым пятном, скажем прямо. Вот. Небольшое, так сказать, приоткрытие этого белого пятна вот перед песней предыдущей. Это вы просмотрели и послушали пиратскую видеозапись одной из лекций. Запись, причем, была сделана настолько безграмотно, что...
2: А потому что даже... на кинопленку, не на видео.
0: Нет,
2: даже,
0: нет, да? На видео он просто забыл снять крышку с объектива, поэтому никто ничего не видел. Ну так, то гол записался.
2: Там. А это, кстати, вот недостаток всех дилетантов, они как бы...
0: Ну правильно, все-таки пират тоже должен быть грамотный. Вот, кстати, между прочим, можно подумать и о ликбезе для пиратов. Видео, аудио и прочих там. Делал.
3: Не, ну вообще вот мне как искусствоведу приятно очень то, что вот, та старая традиция, которая в народе именовалась как «физики шутят», она, в общем-то, и живет в наше время, несмотря на вот, тяжелое, наверное, положение ученого.
0: Да что говорить, не сахар положение ученых. Вот знаете, был такой знаменитый француз, который изобрел акваланг, Жак Ив Кусто. Так что, вот
3: нет,
0: вот...
3: его звали Луи Акваланг, это его именем, собственно, и названо.
2: В принципе, да, просто нет, как бы на Жак Ив Кусто это вообще
3: там же был
2: как
3: большой
2: бы...
3: судебный процесс, поэтому...
2: Это как Сашок Дюма, это вымышленный.
0: Да нет, ну это псевдоним его научный.
3: Ну, да, да.
0: Понятно, да. Ну это, конечно, все знают. Так вот, у него же даже его судно сгорело, которое называлось «Калипсо».
2: Да. Судно?
0: Да.
2: Ну, вообще, да, я слышал тоже, что он уже
3: приболел
2: к старости
3: недавно,
2: был
3: да.
2: совершенно.
0: Да, и он не имел возможности плавать, он заказал себе новое судно, «Климаксо», вот, но перед тем, как, значит, его ему
3: ну,
0: построили...
3: Ну, ржавое же было очень. Ну, вот.
0: Тут дело в том, что есть... Я сейчас просто про здоровье Жака Ива Кусто скажу. Да. Но там интересный вопрос, потому что его с тех пор никто не видел больше. Одни предполагают, что он начал очень сильно бояться воды, но по другой теории, наоборот, он настолько к ней привык, а так как у него судна не было, он все время лежал у себя дома в ванной, не вылезал из нее. Так, только периодически воду там менял в ней. Вот. И... Когда нужно было обкатать вот это вот его новое судно, вот, он его... просто не мог выйти из дома, потому что он не мог вылезти из ванной.
3: Но... А я слышал, что его прямо в ванной доставили на борт.
0: Нет.
3: Об этом еще это... даже одна телевизионная программа.
0: Это уже произошло потом, после обкатки судна. А вот обкатка этого судна, это вот как раз и было то, о чем мы слушали перед этим. Вот это вот круиз по реке Амазонки.
2: Вот вы знаете, раз... я вот совершенно недавно тут, так сказать, посетил, у нас разнарядка проходит, мы обязаны теперь всей программой посещать. Ну, разные совершенно там лекции, там вот кто, сейчас же зима приближается, а начинается вяз, значит, рука для продажи потом как бы на улицах. То есть идет безвозмездная, значит, раздача рукавиц бабушкам. Те продают их, вроде и бабушки при деле, и бабки имеют. Ну, как бы и люди покупают. Ну, понимаете. И я посетил... интереснейшую такую криминальную лекцию, где сказали, что вот один прикинулся мертвым. Он специально лежал месяца 4 в ванной, не вылезая, пока у него тушка не стала вся такими волдырями. А когда вошли милицейские разные, он прям закрыл глаза, перестал, дескать, дышать, и все подумали, что он уже разложился, выкинули на помойку его. Вот, и он таким образом вот как бы освободился от пут социума. Вот так вот, ну...
0: Ну, жив-то он остался.
2: Или... это, вот это умалчивается там.
3: Но, судя нет, по всему... ну я насколько слышал, что это было, собственно, было просто ему редакционное задание. Да, но это же корреспондент был одной из известных газет ленинградских, то есть, прошу прощения, санкт-петербургских. Ему было дано редакционное задание относительно того, как быстро привлечет запах разложившегося тела соседей, дабы они вызвали надлежащие спецслужбы.
2: То есть проверка бдительности.
3: Да, конечно.
2: Представляете?
0: Да, ну вообще лучше перебдить, чем недобдить, это понятное дело.
3: Но лучше не перепить.
0: Смотря чего.
2: Но,
0: смотря чего.
2: Вы знаете, я вот что хотел все-таки узнать. Как бы да, ну, возвращаясь к теме всемирной вообще и поголовной катетеризации, поскольку это процесс, он как бы и был, он и есть, он и будет... Но все-таки что же, так сказать, сподвигло вас взять именно это название? Ну, ведь известно, что как бы вот такой там человек, как Григорян, да, у него там своя ассоциация, он крематорий назвал. Кто-то там еще как-то, да, ну, то есть все названия, они как бы происходят от какого-то сильного впечатления, полученного от жизни, собственно. То есть, видимо, кого-то из участников коллектива должны были прям утыкать катетерами, как опоссумы пиписьками, чтобы так он проникся вот этой идеей и чтобы вот так задело. Или... вы считаете этот действительно уникальнейший, я считаю, медицинский инструмент просто как бы настолько великим, что решили его, так сказать, увековечить в названии музыкальной группы?
4: Нет, отнюдь. На самом деле все просто. Дело в том, что катетер — это такая трубочка, через которую оттекает все отрицательное из организма. Вот поэтому мы взяли на себя такую смелость назвать наш замечательный коллектив таким именем. То есть вот канализация всего нехорошего, что накопилось в организме.
5: Дренаж.
4: Дренаж, совершенно верно, уважаемый. Вот так все это и происходит. Собственно, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да?
2: Безусловно. Ну что же, я хотел все-таки немножко порасспросить вас о последних, скажем так, медицинских находках, но в основном меня интересует, поскольку вот мы заговорили с уважаемым Исааком Челленджером о ихтиологии, действительно, вот такая наука, как лечение рыб, с птицами как бы все понятно, то есть там и катетеры, ведь вот вы сейчас наверняка проходили внизу, у нас здесь на первом этаже открылось отделение нашей клиники, вы видели там, значит, катерированных животных и птиц там разных, у которых отток происходит, ну, там в основном старые особи. А как быть с рыбами? Ведь очень у огромного количества населения скопилось огромное количество их, любимцев, чешуйчатых, понимаешь? Вот. А чешуйчатые любимцы дохнут не бей лежачего, это тоже не секрет. Вот лечение. Мне очень интересно, открыт ли метод лечения? Я знаю, что вот... один из вас, я не буду называть его имя, вдруг он откажется от этого, даже, как сказать, рыбий терапевт, то есть человек ему приносит рыбу в презервативе, там вот как вот в рекламе, а он, значит, ее слушает даже, и специальный вот этот вот для отслуха рыбных кишков, там такой прибор. Вот, насколько это правда, если правда, то не могли бы вы поподробнее рассказать об этой стороне вашей деятельности?
4: Насчет подробностей я не знаю, поскольку вода, как широко известно, она заразу разносит. Чем водянистее организм, тем больше он заразнее. Тем более меня удивило, когда я в коридоре увидел вас тут, девушку такую в чешуйчатой куртке. Мне сказали, что ее зовут Прохор. Я так удивился. Это было безумно интересно.
2: Ну, вы знаете, значит, она опять бегает по коридору нагишом. Дело в том, что не такое бывает. Поразительная болезнь. Она уникальна в своем роде, но, тем не менее, мы ее очень любим. Надеюсь, вас она не трогала? Может, нет, это заразно. Нет, если трогала, нет, то нет. Сейчас мы вас ототрем пимаксоли. Вот
4: дело в том, что я, по-моему, заметил у нее не то жабры, не то жаберные щели. Я сразу начал ее сравнивать с акулой, потому что мордочка, пардон, не мордочка, конечно, личика, вот немножко напоминала физиономию такой-то тигровой акулы. И 3 ряда зубов было, по-моему. А может, я обсчитался.
2: Но это вставные, но... вот эти, знаете, чтобы поправ был челюстных систем, а ей одели такие вот прижимы.
3: Ну да, нет, немножко раз. Просто модно вставлять себе 2-й ряд зубов.
2: А вот объясните, зачем это делается?
3: Да, ответ, собственно, прост. все свое золото принято носить в современном мире при себе, поскольку, да, так сказать, да, демонстрация мощи. Да, конечно. Поэтому так называемые люди, которые обладают большими деньгами, так называемые новые, они вставляют себе второй ряд зубов, причем не за основным, а перед. Ага. То есть практически, и даже манера говорить с оттопыренной губой, вот она сейчас в моде, опять в моде, даже вот лидер одной из партии, даже не помню, к сожалению, какой, но вот из современных молодежных партий, вот, он как раз вот так говорит, это все связано с тем, что второй ряд зубов он поставил себе. Таким образом он надеялся получить голоса.
2: А, проценты, собственно. Ведь известно, что от накоплений каких-то, вот, от вкладов в банк идут, в общем-то, проценты. А, да.
3: Все правильно, все правильно. Сейчас даже есть такое, как бы, хобби у людей. Они предлагают свои ротовые полости для того, чтобы
2: хранить.
3: Да, да, вставляли им, то есть, и даже за это готовы платить. Но плата меньше, чем за постановку своих собственных зубов. И вот
2: травмируется меньше.
3: Как конечно, бы. Конечно. То есть сейчас престижно в определенных кругах просто сказать, да вот видишь, вон того бомжа там за углом валяется, да, вот я ему там второй ряд зубов вставил. То есть это, кстати, престижно просто. Как вот в свое время было престижно покупать автомобили с большим количеством нулей в маркировке, так теперь престижно вставлять второй и подчас даже третий ряд зубов.
2: Кстати, это на корню подорвало вот таких, вернее, жизнь таких замечательных людей, но я уж сейчас их не буду называть, известных зуботехников, которые специализировались на том, что вырезали на зубах портреты родственников, желающим там их животных любимых. Вот одного, например, действительно, вот из зубов нижняя челюсть, да, была сделана кремлевская стена вот на нижних резцах вот этих перед передних звездочкой, когда он в задумчивости, знаешь, улыбался и сжал себя на мочку уха, простите, у него загоралась звездочка там. Да,
3: теперь модно же просто с платиновый мавзолейчик вставлять себе по среднему зубу нижней челюсти на этом уровне, просто платиновая копия мавзолея,
2: чтобы хранить
3: с телом, как бы, с телом, причем с телом. Да,
2: да. Ну, тело, видимо, как какого-то...
3: Тело из алюминия.
4: А это орден зубодробильщиков, да?
3: Нет, это определяет принадлежность к одной из партий молодежных.
0: А еще и татуировки на зубах, вы про это забыли.
2: Причем люминесцентные.
0: Да,
2: чтобы,
0: да,
2: в темноте, когда вот он
3: это,
2: идет...
3: Ну, это же у рыбок в аквариуме.
0: Ну, взято оттуда, безусловно, но сейчас это, в общем-то, модно и среди людей.
2: А вы знаете, кстати, что вот как бы последние моды, я тут недавно вычитал, это держать в аквариумах не рыб, а людей специальных. Ну, вот типа там у него трубка, там он в ластах плавает, типа там бабы, мужик там, вот, а типа им там кидают тоже всякую там похлебку, типа...
3: Простите, а улиток заводят в этих аквариумах? Для того, чтобы стенки чистить?
2: Детей вместо детей, детям хорошо.
3: С пластиковыми раковыми, насколько я помню.
2: Ну, это вам видней. Ну что же, я предлагаю, да, вернуться все-таки к музыке, немножко послушать композицию. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа молодых, талантливых, ну не как молодых.
3: Безусловно, талантливых.
2: Да, это песня. Но все-таки хотелось бы мне, как действительно дилетанту все-таки в области ихтиологии, хотя и те, ведь, в общем-то, что касается вот пернатых наших двуногих, там, когтястых друзей, что касается хвостатых, жаберных друзей, и те из яйца, собственно, появляются, как не секреты. Вот меня действительно взволновала такая проблема, как вот наличие вообще в фауне нашей планеты вместе с флорой, кстати, сомика кандиру. Ведь дело в том, что сейчас идет практически неконтролируемый властями ввоз любых животных, в общем-то, через границу, и таможня как бы дает добро. И действительно, ведь есть серьезные опасения, что вот это животное появится в продаже на птичьем рынке. Какая-нибудь, значит, мама там вот в бегудях и с родинкой на правой щеке, с вязанием, значит, купит внучке сомика кандиру, и, значит, произойдет внедрение рыбы в тушку ребенка. Вот насколько все-таки и насколько защищено наше население от этого, и какие, собственно, меры вот вы, как группа ученых. Я знаю, что вы вот в Думу проект уже выдвигали насчет, так сказать, изоляции от поставки в страну вот таких вот сомиков, и не только сомиков.
0: Ну, это контролировать вообще очень сложно, потому что сомик кондирован, занимает очень мало места. Его провести можно где угодно, а стоит он очень дорого. Поэтому, конечно, контрабанда сомиков кондирует, в общем-то, то, с чем мы столкнемся неизбежно в ближайшее время.
2: А, простите, а вот, так сказать, вы сказали, что да, он занимает мало места, сразу на ум приходит, что, видимо, есть добровольцы, которые, так сказать, внутри своей тушки или делают провоз сомиков. И сколько вообще... Вот вы, уважаемый Исаак, как вы считаете, проводились ли такие исследования? Сколько вообще сомиков кондиру может внедриться в организм взрослого человека через там вот пенис или, простите, там через анал?
0: Да, внедриться-то могут, но просто потом этот человек уже ничего не расскажет про себя. Вот, ага, в себе, конечно, их не возят, но безусловно. Вот, но многие аквариумисты хотели бы для престижа его иметь. Вот. Но им он тоже надоедает, куда они его выпускают.
2: А чем он питается? Вот только вот людьми?
0: Ну, кровью. Ага. Кровью, свеженькой, живой. Вот. И, значит, он так это, почему он реагирует там на запах мочи? Потому что вот, значит, он знает, что там и кровушка где-то рядом. Вот. И возникла как раз такая идея. Для того, чтобы защитить людей от этого, ну, я не побоюсь этого слова сказать, бича ближайшего, так сказать, времени, возникла следующая идея. Значит, на мочеиспускательный канал в него будет внедряться такой специальной конструкции катетер.
2: Но тут нужно сказать, на, так сказать, на мочеиспускательный канал потенциальные жертвы кондиру.
0: Ну, безусловно, человек, да. Пока что остальные не интересуют.
2: Кстати, вот. Да.
0: И, значит, этот катетер будет оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
2: Ну, как вот на, такой, на большой бутылке виски вот сейчас ставят.
0: Вот, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы, не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, сомик кондиру, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать вверх по водопаду. Лосось, то же самое, да.
2: Так, кстати, то есть... птицы тоже некоторые могут.
0: Ну, птицы...
2: Да, попугаи австралийские.
0: Не люди и не понятия, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит от скорости.
3: Кстати, по-моему, южноамериканский медведь-гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
2: Ну вот ведь действительно кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
3: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькой и тоненькой. Она стоит безумных денег.
0: Знаете, это очень интересная информация. У меня
3: да что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? Вот.
2: Связками, там, правда, да. Такая тощая рыба.
0: Да,
2: да, ну, простите, дальше продолжайте.
0: Ну да, вот. Да,
2: насчет струи это очень,
0: да,
2: очень
0: все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH плюс V нулевое.
2: И сечение еще тут.
0: Ну да, там насечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх сомика кондиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете, это
3: элементарно. Да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
0: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие тут предоставляет возможности, вы понимаете. Вот, то есть
3: конечно,
0: у нас...
3: вы с ним знаете, да. Сколько пили в своем.
0: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому сомику кондиру просто не под силу силу по ней подняться.
2: Простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот, вот, так сказать, микровентиль. Но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
0: Прищепка?
2: Это, конечно.
0: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах. Вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
2: Да, это, кстати, вот. Поступали, но... некоторые, да.
0: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезно.
2: Это дорогостоящее устройство.
0: Очень дорогостоящее, да. Вот. И планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
2: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
0: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, да, ясно. Да. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
3: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете, так что на первом этаже даже...
2: Слышно. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
3: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти...
6: Или там протечка.
0: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
3: Но... Вы прорабатывали это?
0: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
3: Керамзитовая будет, наверное, стоять.
7: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
3: Кевлар 49, да?
7: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. Новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
3: Особенно, наверное, как раз депутатов, потому что они в первую очередь сталкиваются... Ну,
7: естественно, конечно.
6: Депутаты, они ловят обезьян.
3: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
2: А скажите, вот не проще ли, я, так сказать, опять же, коллеги, вот как, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они им это вряд ли, все-таки сомик кандиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
0: Ничего лишнего нет.
2: Ну-ка.
0: Лишнего ничего нет.
2: Ну, хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков кандиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик кандиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
0: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот, конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... Ну, наверное, бывали случаи заражения каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так, привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал. Это
2: все вполне реально. В принципе, вы хотите сказать, что вот сомик кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки-гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
0: Конечно. Все. Нет, и потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется.
2: Да,
0: там,
2: да,
0: с какими-то рогами, глазами. бог его знает что. Вот. А кондир он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
2: А, простите, Исаак, я хотел узнать, а, собственно, вот все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может, проникая, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
0: Не мутирующая особь, она представляет из себя, представьте себе нечто вроде карандаша, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
2: Глаза,
0: да, усы даже там есть.
2: А усы как бы они вперед или назад? Или они как-то какие-то вот...
8: Жаберные щели, которые назад, как рыболовные крючки.
2: Ага, как у самов.
8: В тушке депутат.
0: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу-то, а обратно он уже не может, потому что
2: у него расщепериваются
0: эти... совершенно.
2: Эффект шишки, мы его называем гинекологи, да.
0: Да, а если... мутирующая особь, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
7: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
2: А скажите, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по таким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют. Вот костное строение этого сомика, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка. То есть какой способ передвижения? Или она, наоборот, имеет возможность, как змея, прям гнуться. Это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, можно ли ее, как вот этот, видите, у меня перстень красивый, так же сомик ходить, а?
7: Вы знаете, теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому практически никто не наблюдал, как сомик кандиды извивался, больше, чем на 5-10 градусов.
2: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы сомик кандиру было, так сказать, внутри усобные у них там расклады? То есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную и паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей ихтиологии, более крупных там, в сама, в какой-нибудь там этого, в акулу там, нет?
8: Нет, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
2: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
8: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается в этих самых бассейнах рек Амазонки. Но уж когда попадается, то привет.
2: А, кстати, получается, что человек, он практически подвергается риску двойному. Там же и пираньи там разные. То есть он может быть и покусанным, и утыканным, и вообще все дела. То есть, кстати, опять же, а не проще ли каким-то образом... может быть, произвести закупорку всех отверстий человеческого тела в момент погружения особи в водяную стихию. Или, в крайнем случае, обойтись без вентиля. Почему я против вентиля? Вообще любая техника, она бывает подводит меня этим. Вдруг откроется реверсный режим, начнется наоборот втяг в организм, и все сомики там набьются, небе лежачь. То есть, не проще ли как-то более естественным путем? Может, там какую-нибудь там спецодежку там какую-то, я не знаю.
8: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
2: Так-то.
8: Четвертую. Вот, он ей перетягивает свои вот эти вводные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
2: то да? пора вылезать, значит, уже холодно.
8: То пора вылезать, но никакой кондиру точно не влезет. Тут он может быть спокойно, он может толапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, вот, шмираньи.
2: Простите, какие-то. А, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
8: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких...
2: привлекающих вот...
8: Да, да, привлекающих вот этих...
2: Инъекции, как мы называем.
8: Это не инъекции, или, может быть, инсталляции.
0: Это аттрактант по-научному.
3: Чтобы давление было просто на уровне.
2: А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу как бы людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там? Или это как бы однополые создания все-таки?
0: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки.
2: То есть отклад икорных масс происходит?
0: А, ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
2: А скажите,
0: в принципе, комар ведь так же работает. Он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают, эти комарихи, потому что мужики-то они, в общем, у них вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кондир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом. Они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
2: а вот, собственно, если вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и, ну, нету дырки, вот, ну, всякое бывает. То есть, получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем, может произойти консервация какая-то?
0: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что...
7: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
2: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
0: Или клоп даже точнее, ведь клоп тоже он может годами, десятилетиями вот, типа впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
2: Да, вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот все окружающие человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа там...
3: Недаром же русская поговорка «ворон ловишь».
2: Вот, то есть, да, случались. То есть дело в том, что и происходит это не со зла, не потому, что животные как-то мстят. Ведь бытует мнение, что животный мир мстит людям за какое-то жестокое обхождение. Нет, на самом деле, просто животные тоже, у них крыша отъехала наглухо, они уже не соображают ничего вообще. Вот, то есть, у них происходят такие там тыки и действия. Ну, какой вот здравомыслящий светлячок, да, полезет в задницу-то? Никогда он не полезет, правильно? Здесь вот это происходит. Ну, я предлагаю немножечко от этой грустной такой темы все-таки перейти к музыкальной части, послушать какую-нибудь композицию научной группы «Катетер». Песня. — Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
9: Этнического туризма.
2: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил на наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как
9: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистана, он достаточно древний, и вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
0: Да, безусловно, конечно.
9: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
0: Ну, по крайней мере, не знаю.
9: Даже, по-моему,
0: человек...
9: инструменты те.
0: Да, он просто не сможет даже отличить.
9: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
0: В какой-то степени да, но поскольку мы вообще так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более какие-то там традиционные, там балалайки, там
9: ну, барабаны. Ну, в принципе, ведь балалайка, в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка, то есть те же самые три струны, только форма другая.
0: Форма другая, это очень принципиально, кстати, между прочим.
9: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу... дипломный проект писал в институте. Это форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне в поисках
2: самки.
9: Да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситара о рог, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
4: К сожалению, мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из сельвы нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
9: Что, вас приняли за яков?
4: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть, вот
2: так, так, вот это очень интересно.
4: Да.
2: Дело в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать. «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе. Я вплотную сейчас заинтересован этими животными. Эта тема очень-очень мне близка.
9: Бачки из-под унитаза также.
2: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
4: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
9: Вагина.
4: Да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые... То есть,
9: миграция пчел просто массовая.
4: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
9: Простите, пожалуйста, вот, их интерес вот именно...
4: Девушка или потовые пчел?
9: Нет, пчел.
2: Пчел, да,
9: он
2: пчел.
9: Он вызван,
2: конечно,
9: чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
2: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
4: О, лучше об этом не слышно вообще.
2: А, понятно, то есть об этом не будем, да.
4: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше, этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой серии пришлось не сладко. Что вот, да.
2: А ну, собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах, вернее, так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник. Значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там не достанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот — это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже. У нее другое пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот. И я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот пота.
0: Ну, на эндогенное пропотевание, не главным образом, да.
2: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
3: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
0: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
3: Это, как говорит он, на Малой Арнаутской, да,
0: Павел? Да, да, совершенно верно. Ну, просто
3: бытует, вот не знал, понимаете?
0: Но бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
2: Вот, знаю такую.
0: Разные названия давались, но суть была в том, что
2: собаки любят.
0: Ничего подобного. Нет. Просто потому, что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Uh-huh. Он к тому же имел запах достаточно неприятный, а это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем-то, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
2: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы.
4: Дело в том, что некоторые виды потовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений, вот которые там окунаются.
2: Ну, ивы вот плакучие.
4: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
2: Ну, а вот африканские ивы так просто...
4: Ну, африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино- там американские, не знаю. Когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сомики кандиру нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
0: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
4: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы
8: привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться. Там,
0: чесаться.
8: Да, да, чесаться. Пот выступает, пропотевание.
2: И да? Шелушение, как бы отслой кожных покровов часто.
8: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема пропотевания, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
9: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
0: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между
2: прочим, даже звали,
0: там клубки на путешествиях. Да, там двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там. Ну, в общем-то,
9: шаланда.
0: Ну да, шаланда, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые в вечной мерзлоте образуются. Вот. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже. Вот они по

0: Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
1: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
0: Да, кстати, я хочу сказать, что вот трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
1: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
2: Особенно последние труды вот по анатомии.
1: Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это два принципиально разных животных. Они даже из разных там родов.
2: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
1: Гребнолапный аппарат у анального крота приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
2: То есть это не опечатка?
1: Нет, нет, нисколько.
3: Он цепляется за стенки.
1: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
0: это,
1: и ворс.
0: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
1: Вот бывает... у него есть специальные пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит, навстречу каловым массам.
2: По-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. Mm. То есть строению лапного.
1: В принципе, да. То есть, если вы видели эту липучку кроссовочную обычную, значит, у нее на одной стороне там такой ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
0: Микрокрючочки наличествуют.
1: Такие, да.
2: По-моему, это натуральный продукт. То есть, это просто подушечка.
1: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
0: А, простите, а вот второй вот этот, вот, которого вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
1: А, фуфлик червеносный?
0: Да, вот червеносный.
1: А,
0: да.
1: Ну его описывали выхухоль. Такие ученые, профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого вот прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Интересовать. Ну, и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
0: Огромное количество бюджетных средств.
1: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, вы сами понимаете, в общем.
0: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
1: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что, вот, например, пробирки... Ну, как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там, или культура секретная? Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки.
2: Как же могли пробирку?
1: А? Да, молча.
2: Можем?
1: Конечно. Что
3: излагает собака?
1: Вот. И просто если, например, человеку, ну, ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести, а вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за материал-то использовали. Да, так что вы, это очень... Даже вот всякие эти, почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата, вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда
0: да,
1: руки
0: мужешь,
1: да, ты на нем оставил отпечатки пальцев, вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там,
0: ну,
1: да,
0: как, да,
1: это не страшно, это не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
0: Да, да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
1: Ну, конечно.
4: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните, как мы их отлавливали?
0: Кстати, действительно, тут еще хотелось добавить, что вот по

0: моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая правительная вот в энциклопедии, его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот, и там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов, поэтому лучший способ, как бы, избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное. Желательно, как бы, каким-то серьезным моющим раствором.
1: Дустом.
2: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация, это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
1: Кошачья.
2: Почему? Обыкновенное человеческое. Вот, дело не, в том,
3: что... Вошек тоже есть лапки.
2: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и вошь, в общем-то, бывает. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают у анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует анальный крот.
1: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителей американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
2: Ну, ну, это да, но тут есть еще такая вещь. Всем известен, например, туннельный микроскоп. Да, но
1: да,
2: это
1: да, ничего, конечно, да, конечно.
2: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот, ну, вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то непосредственно в заднепроходное отверстие вводится
1: туннельный микроскоп. Да, вот, и свет в конце туннеля, он, собственно.
2: Да, да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анальная, но крота, она имеет, ну,
1: да, невозможно же сделать целиком невидимое.
2: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
4: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
2: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, вот, значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
1: просто
2: животное...
1: Просто не заинтересован,
2: ну,
1: даже.
2: Ну, да, он все-таки любит покой, понимаете.
1: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
2: Да. Самое.
4: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
1: Ну,
4: либо,
1: да, как
4: его вымыть вместе с этими массами, как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
1: Ну, вот, видимо, за ушные.
2: Ну, если поймаете. Нет, нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да, вот после непосредственно клизмирования...
1: Навсос,
2: значит,
1: она была.
2: Да. Вот, ну, то есть перед этим...
1: кстати, да, вот антиклизмирование вот,
2: да,
1: это.
2: Да, конечно,
1: конечно. Поршневой выдув.
2: Ну да, вакуумное методик. Такое устройство. Вот, его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, когда
1: стали
2: делать,
1: да, да,
2: это же, в общем-то, как то раз
1: по размеру,
2: модификация.
1: Практически,
2: да,
1: универсальная.
2: Вот
1: универсальная,
2: вот,
1: да,
2: приспособление.
0: Да, а вот скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот о рыбе решетки, встреченной вами тоже вот в Амазонке, как бы что это, собственно, за животное и как бы зачем оно, то есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров, то есть вот там на несколько миль одна рыба.
1: Мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
0: Ну, простите, я просто по привычке.
2: Нет, а есть еще морские мили, почему?
1: Те называются, да, правильно, да. Кабельтово.
3: Кабельтово, кабельтово.
0: кабель твой, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, ну, извините.
3: Это... И кобель есть, тоже ведь... Но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
2: Ну, это известно, но, знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинула команда, вот, Бермудский треугольник, вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает, вот, но, тем не менее, на психику они
1: по
2: давят.
1: По печени они бьют.
2: Да, в общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и развивает свою пасть, и начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
1: Достается ей в пищу.
2: Да, совершенно.
0: А простите, вот а вот пасть как бы, как у нее выглядит?
2: Ну, это огромная пасть.
0: То есть как бы на конце, да, одного из прутьев?
2: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Так. Просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
0: Ну да, да.
2: А представь, себе плывет какой-нибудь танкер, Нисеки Мару, допустим.
0: Вот, да, например, просто взять американский Нимец.
2: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь, там, Энтерпрайз.
0: Нимец.
2: Да. Ну, неважно, короче. Вот. И вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда,
0: да,
2: сваливаться.
0: Захват места, да, должен состоять.
1: А да, вот пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
2: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот, а...
1: То есть она выбирает, избирательная у нее, да?
2: Ну как?
0: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете,
2: ну,
0: Эдуард.
2: Да.
0: Вот
2: это
0: как бы.
1: Что, у нас учили в институте совершенно другом.
3: То есть пережевывать в кашицу?
1: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
3: А
0: прям... кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
2: Да, вот это интересно, конечно. Но общество защиты животных что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
0: Ну, как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются? А так все-таки панциря идут милым дамам.
2: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
0: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
2: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
1: Нет, глазки еще.
2: Подумаешь, возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
0: Вот у некоторых, например, и красить нечего. А, вот, например, ну... Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем,
2: ну, не
0: сейчас
2: надо,
0: о грустном.
2: Не надо про Прохора, да, я не могу, меня от нее просто что-то так...
3: Да ладно тебе!
0: Ну давайте послушаем немножко,
2: да,
0: музыки.
2: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие море, но и в аквариуме тоже возят активно, и, в общем-то, опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродиты, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение, опять же, в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Ну, правда, конкретно про вагинального ежа я бы попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну вот все знают таких, эти клопы насекомые, да? Вот
0: сейчас известные. Новый,
1: сейчас да. Появился новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусы.
0: Разнос происходит.
1: Да,
0: конечно. Кстати, ведь есть же теория, что именно вот поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют энтогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Но я вот, кстати, вот насчет, ну, все-таки прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарирование этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях, используя специальные технологии, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А всё-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы вот придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее вошь.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Но теперь у нас другая проблема, как избавиться от этой вши.
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой вошью содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение,
2: поэтому
0: кстати,
2: да, тоже. Да, у него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри всего.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблемы.
2: Ну, проблемы это, в принципе, решаемые, но уже на таком психологическом уровне.
0: То есть просто нужно смириться, что существует?
2: Нет, нет, нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выедает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир, это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.
2: Да.

0: Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный еж, но тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма, ну, вот, например, нет, это не то, это личное письмо, а, ну, собственно, это и не важно, да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа, спрашивают, пишут, рисуют дети, вот мы объявили конкурс, кто лучше нарисует вагинального ежа. Машенька Костылькова нарисовала лучше всех искунцева. Ей отправили одного засушенного. Да, ну это я что-то...
1: Дело в том, что мне даже удивительно, как Машутка могла относиться с такой любовью к оригинальному еженьку. Дело в том, что, наверное, ее физическое развитие не совсем позволяет пользоваться всеми удобствами, которые представляет такой ежик. Дело в том, что ежи, на самом деле, дофигища. Есть просто ежи, есть ушастые ежи, есть вагинальные ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание.
0: Морские еще существуют,
1: да,
0: морские
1: ежи. Да, да, но...
0: А еще противотанковые есть.
1: Да, противотанковые, да, но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
0: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили.
1: Ну да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
0: А чтобы не кололись?
1: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
0: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, когда вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реально уезжают, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
1: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: массировать.
1: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков вы молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Но дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. И вот...
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
1: Очень богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять и удовольствие.
0: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
0: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
0: Ага. А не планируете ли вы поставку? Вот как бы вот у нас, например, в нашем секс-шопе вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом. А вот как бы эти ежики, они должны.
1: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий. Я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
0: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монморанси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь присутствующие, учредителями и организаторами, так сказать, соответствующего общества с ограниченной ответственностью, которое называется «Катетер», и институт, который тоже называется, как бы, вот именно связан с этим прибором. Я бы хотел узнать, как сейчас происходит, в общем-то, вот деятельность вашего института, насколько сейчас велик приток клиентов, пациентов, и в основном с какими жалобами обращаются вот, в ваш, скажем, именно медикозный отдел, потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный, тоже бы хотелось узнать.
4: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют, потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, в общем, да.
4: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.
0: Ага, ага.
4: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем, значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения, или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
0: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
4: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу. Она придавливает мозг, придавливает сосуды, вот эту вот полость с энзимами.
0: Не, и... ну это же практически вы проводите, как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать физические формы, поскольку ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
4: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше не где нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается. Это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги располискать. Это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявлений базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим – это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
0: То есть, как бы, в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот, как бы, больных, скажем, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку, как бы, ведь вряд ли,
4: да,
0: они...
4: Сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма – это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Ну, вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят, так, ну, как-то нельзя же так прям сказать, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
0: бы.
4: Ну,
0: я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям, о методах лечения в вашей клинике, что вот, когда у человека пропадает самокритичное как бы восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потому-то. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
4: Не, ну, Рауль вообще уникальный человек в этом отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот, ну, так как, значит, это являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, ну, не имеем права просто.
0: Но вы вот. Все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим ему.
4: Да, да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательным свойствам, опять же, Рауля, я так думаю, что особо экстрасенсорно-чувствительные люди, они уже этот номер телефона приняли и смогли его записать. Вот.
0: А поскольку сейчас вот огромное количество, я знаю, что всяких вот таких там представителей секты, не сект, кружков, то есть раньше были кружки рукоделия, а сейчас вот кружки, которые представители, так сказать, высшего космического разума, то вот они как бы...
4: Это стало очень модно.
2: Дело в том, что вы заметили, что количество вот таких организаций заметно уменьшилось за последний год. Это, кстати, вот яркое проявление результата нашей деятельности.
0: Я бы сказал, что наоборот увеличилось.
2: Нет, это вам кажется, потому что вы узнали о существовании этой группы как раз благодаря нам, потому что мы, как только о них узнаем, сразу ставим в известность органы внутренних дел и тут же ставим их к себе на учет в картотеку и ведем за ними постоянное наблюдение и постоянно на них воздействуем.
0: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате, вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю высшего разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
2: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень... такая интересная.
0: То есть
2: мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
0: То есть осциллограмма идет это?
2: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
0: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
2: Что поделать? Приходится жертвовать ради науки.
0: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
2: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек, может, из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только 2 случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бадитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
0: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот...
4: Это да, это бывает, и даже очень часто, но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно, вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблема с моим питомцем, вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные, вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
0: Ну, а вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
4: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Но там мало ли чего, что случится.
0: Да, это ответ достойный большого ученого. Но мы ненадолго прервемся.
4: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их отслух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день.
0: Ну, отпись тоже.
2: Отпись, да. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой «Элиас» кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
0: Вот. Это хорошая,
2: да,
0: должна быть работа.
2: Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких.
0: Будьте
2: прошу
0: здоровы.
2: Прощения. Да, вот,
0: ну,
2: видите,
0: это после того случая.
2: Аж распирает от идей. Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Эдуард, Рауль, Александр и...
2: Исаак.
3: Исаак. Да.
2: Очень или Монти.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Подсвечник, если вы помните.
0: Да, да, конечно.
3: Вот, значит, вот мне вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
0: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
3: Вот, значит, вот, вот мы собрались так, подумали, значит, чтобы добиваться тогда всех этих сомиков там, кондиру там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить пойти от делегации нашей двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
0: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора?
3: Ну, это, понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
0: А, запуг?
3: Да.
0: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
3: Нет, ну, плодиться они не перестанут, я думаю. Ну, вот они скажут, просто они не будут там не влезать там никакие там органы человеческие.
0: Ага.
3: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
2: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
3: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович Пальн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот, вот знаете, вот, вот как бы вот у одного класса будет там одни крантики, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
0: Позолоченный, например.
3: Позолоченный, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
0: То есть вы хотите просто узнать, вот реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
3: да,
0: как,
3: да,
0: с,
3: да,
0: индивидуальным дизайном там.
3: Да, конечно.
0: А, вообще действительно вопрос весьма, весьма
2: интересный. Ну, это, видимо, планируется.
0: Сейчас, простите, а, может быть, еще если, да, у вас еще есть какой-то,
3: да,
0: вопрос.
3: Да, вот, да. Вот...
0: Мы по порядку потом вам ответим на все. Ага. Я так,
3: ну, подумал. Вы записывайте там.
0: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
3: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут с вашим прошлым собеседником, газетологом Андреем Орловым.
0: Да, да.
3: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи. И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, вот борщ ваш запах, понимаете?
0: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, понимаете.
3: Нет,
0: ну, короче, просто Рауль рыгнул, назовем это так, да.
3: Я просто рецепт хотел узнать.
0: Борщица-то?
3: Да.
0: А, хорошо.
3: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
0: Да.
3: Наш вот научно-исследовательский институт. Вот. Который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
0: Да-да-да. Да.
3: Значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки, только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
0: Uh-huh.
3: И вот она вот почему вот думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
0: Uh-huh.
3: А на самом деле это вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу. И когда это взаимодействие все слюной, происходит химическая реакция.
0: То есть приклей такой.
3: Да, вот клей, чудодейственный вот клей, который вот... И поэтому нельзя вытащить никак.
0: Uh-huh.
3: И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
0: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
3: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
0: Да, вот как бы
3: и
0: есть.
3: Вот, если да. Вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт обратиться, и мы вам все приклеим. Там.
0: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последняя мода, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там,
3: а
0: это как бы уже...
3: Такие, да?
0: Да, то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев там какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
3: Или киви высосать тоже.
0: Да, там, киви отсосать, да, то есть, все там.
3: Нет, ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
0: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
3: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, вот мне передали...
2: Микровентили, да.
0: Микровентили, да, индивидуальный подход к созданию этого произведения, да.
2: Безусловно, будет, да. Я так думаю даже, что у нас будет выпущен каталог, вот вроде как бывают каталоги, как там, ну, не знаю. Да, в общем, да, сантехники, там, всяких приспособлений для ванн. Но я бы не советовал особенно обольщаться всем по поводу, скажем так, ценовой дифференциации этих изделий, потому что самая дорогая вещь там, это вот как раз платиновая решетка с отверстиями, нормализованными в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. То есть это сам по себе продукт настолько дорогой, что вешайте там хоть золотые трубы, там, я не знаю, алмазные катетеры, все равно вот по сравнению с ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот момент мочеиспускания. Вот, но тем не менее эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительное горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
0: Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного. Ну, вы понимаете, о чем я хочу.
2: А, ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
0: Это тоже, да? Да.
2: Или как? Нет, ну, дело... Дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, на... ему на потомство свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот на... Но он вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
0: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются и типа там позвонят родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
2: Ну, тут даже не только в этом дело. Просто подводные съемки, они значительно трудные. Дороже. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
0: Фильтры другие.
2: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптическая линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
0: С определенной частотой пульсации.
2: Это, ну, это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
0: но она в воде часто отказывает.
2: Конечно, воде, да, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
0: там
2: жидкость.
0: От едалого механизма вообще, да.
2: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули, так думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
0: Кукушек именно двух.
2: Да, да. Что?
0: Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот, и все это, в общем-то, ставите в холодильник на сутки. Получается замечательные щи, и дешево, и сердито. Вот, а что вы хотите сказать?
4: Дрожжей надо еще немного добавить туда.
0: Ну, это как бы... Вот,
4: по вкусу, конечно.
0: По вкусу. Это уже дрожь ставится на стол.
4: Ну, как да, бы... Да, прям бы и втыкается деревянная ложка, только непременно деревянная.
0: Потому что иначе грибки, да, ржавеют. Ну что ж, я предлагаю обратиться к звонку следующего нашего радиослушателя. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы уважаемым нашим гостям сегодняшнего эфира. Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Березкин Станислав Витальевич вас беспокоит.
0: Здравствуйте.
5: Кстати, чуваки, все, конечно, классно, я прекрасно все понимаю.
0: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой закон.
5: Молодежный, да, очень молодежный.
4: Кстати говоря, это название баранов.
5: Баранов — это что, чуваки, что ли?
4: Да.
5: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? На негров, там, чечмеков всяких и так далее.
0: То есть, а вам...
5: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
0: Так.
5: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
0: То есть уже или еще?
5: Уже, наверное.
0: А было такое?
5: Ну, наверное, было, но, в общем,
0: нет, ну как,
5: чего-то,
0: вот вы...
5: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так, вот так. Под пьяную голову, вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно. Заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже, в общем, даже среди музыкантов уже как-то не котируется нифига.
0: А вот что бы вы могли предложить, какую бы, вот, например, а что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль.
2: Да, в общем-то, нас интересует мнение специалистов всегда.
0: Потому что, нет, я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает Генриетта Варфоломеевна Шерсть, она просто не потерпит конкуренции. А вот...
5: Это офигительно, я понял все.
0: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас, вполне возможно, уверены, что мы сможем вам помочь как-то, вот подсказать помочь выход из сложной
5: ситуации. Помочь-то вот черт его знает. Помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких вот, как бы. Не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
0: Кого второй вы назвали?
5: Райдеров.
0: Это что?
5: Ну, байкеров. А, кому понятно. Больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это... Ну, как бы детское все.
0: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. Вообще мы хихи. То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
5: Ну, понятно. Ну, вот пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшней, там, оплоумевшей Европы.
0: Ну, а скажите, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все оплоумевше?
5: Не, вот серьезно. Серьезно. Я не ездил, да.
0: А как же вы знаете?
5: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще, то есть, с первых слов, так и друзей, но...
0: Мне батя рассказал, как барин ел называется.
5: Но это нет. Это не то все.
0: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот, так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
5: Ну, понятно.
0: Не, ну как понятно. Вот, не, ну... А вы знаете, что это на самом деле продукт вот, именно того Запада? А вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот, в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
5: Нет, черт возьми, если ну, я как там это... стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
2: Не, нет, вот это вот не надо.
5: Нет, все замечательно, все прекрасно, все хорошо. Но
0: ну вот видите, вот нет, спасибо,
5: хотелось
0: да.
5: Бы, хотелось бы, нет, ну, хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослели как-то. Вот на уровне 40 лет где-то вот так.
0: Мне уже 54.
5: Ну 54, это не знаю, не верю.
2: Нет, ну видите не ли, в чем дело. У нас передачи популярные. Вот,
0: научно-популярные.
2: Да, научные, но популярные все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто не будет слушать.
5: Конечно, это
2: тем
5: конечно.
2: Более среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из терминологии.
0: Вы знаете, вообще я еще так немножко скажу, что в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкиным подписан со всеми телепрограммами. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
5: Это понятно. Вот, нет, это что... «Времечко» это все там пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу вас больше мучить, но...
0: Нет, это я вас отключаю.
5: Хочу сказать, что все лучше пусть будет побелее.
0: Побелее.
5: Вот. А то так все больше на негров похоже.
0: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Вот возьмите, например...
5: Ну, кстати, вот сейчас только что
0: нет,
5: вы говорили...
0: Нет, вот послушайте, послушайте. Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималаи, потому что я московский пустой бамбук».
5: Ну,
0: а существует,
5: хочется,
0: а существует, а существует, например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения, и вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и гималаев нет. Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
2: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук у телевизора, вот, использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
0: Да, ночника.
2: Да, да, совершенно верно.
0: Соблюдать лучше, дистанцию.
2: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто создавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
0: Оно, кстати, вот, успокаивает достаточно.
2: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то этот определенный ритм, у него что-то такое возникает там,
0: ну, это, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный звонок.
2: Парные,
0: доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
0: А вы лучше приходите. Борща вот. Приносите.
6: Ну, я сейчас подтянусь вам борща, пельмешей там.
0: Ага, пельмешей. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
6: Да, конечно. Да. Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там всякие.
0: Да, кепки еще.
6: Кепки, да. А вот как бы с пельмешами, они их там как-то скрывают.
0: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
6: Это как бы андерграунд такой.
0: Да, как бы вот.
6: Прогуление.
0: Да, да, да.
6: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок.
0: Да.
6: Трудности были с его выращиванием, он же
0: ну, я вас помню, вот там вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
6: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
0: Да-да-да-да, вот. Конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
6: Угу. Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, и вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, uh-huh. в общем, они уже спят.
0: Uh-huh.
6: И я вот пишу все дело.
0: Ага. А в принципе вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
6: А вот в это время у них ловится монморанси?
0: Да, а почему бы нет?
6: Ага. Просто вот хотел бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой «Базедовый знак качества».
0: О, понятно.
6: Шестому каналу.
0: А, спасибо.
6: Где, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
0: Вы знаете, там, например, да, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
6: Александр,
0: да.
6: А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
0: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем конкурс объявлю Вича.
6: Ага.
0: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы «Монморанси» в программе «Знак качества», под каким видом. Вот, можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо, но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, Эдуард бывает там.
2: Да.
0: Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдата этой программы. Так что пишите, и мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим хорошую, щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами и всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ловецкий, почему Монморанси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю, хотя «Альтависта» мне ее не выдала. Катетер же.

0: просто время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как сказать, все же мимо кассы мы делаем, ну, вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что? А кто?
1: Ох ты, ну да.
2: А насчет катетера почему нет сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот. Ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот. А пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
0: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским, и с интернетом обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот, вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это, как бы, все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмами, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом вот, как бы, эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке, в оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот, не, совершенно не практикуется, то, как-то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
3: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается. Да, на цифровые носители. Да. Просто филармония перестроилась.
0: Ну а что? Что, да. Государственный
2: деньги
0: заказ?
2: Деньги есть деньги.
0: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашими радиослушателями.
2: Да, вот музыка, это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что, вот, наверное, надо послушать, да?

махонькие масики под елочкой, ой, махонькие масики темочки дают, зайчик. Ну ты моя Мася, как бы зайчик, ну как бы типа.

Лестер.

два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за мылом, а три,

0: так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству, товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Да? Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленсии.
0: Так, так. Вот. Как-то заинтересовало это очень всех, да?
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо боли пользователя, возможно неконтролируемый выброс от радиостанции, возникающего соника. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем сомика, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела, достаточно сложно, сам сказал, фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одной, из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение всего этого дела, дистанцирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Сейчас вот ты как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Да, естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработаны специальные такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, ну, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот эта вот как бы вот, вот так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну, вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну, как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем, ну, понятно, как предмет искусства. Даже
0: вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну, уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое в смысле по плотности.
0: Плотнее.
1: Какой стороны? От твердой или от жидкой
0: фракции? От твердой, естественно. Потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок. Там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но, как бы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Посвечник.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мы уже здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник Ральф Экибанович Пальн очень тоже говорят, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да-да-да.
3: И вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там, ежи вот толпой повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут выступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот есть.
0: То есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там, разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот. Вот тенденция...
0: Извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было. Вот так, что вот, греха против таить. Фактов не попрешь. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек вот ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида.
0: Другое дело,
1: да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства там сомиков кандиру, там прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющие нашу планету, он, безусловно, должен быть сохранен, и ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно...
1: Да, да, конечно. Вот, то есть вот боремся же с тараканами все в своих домах, знаешь, что такое. Вот. Но дело в том, что вот как их вот... Представьте себе, что это уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции, поскольку вот когда ребенок входит, например, он пописал, идет воды попить, включает в кухне свет, и первое, что он видит, это разбегающиеся тараканы, и зрачки у него за ними следят очень быстро. Если не будет тараканов, то он будет смотреть, как вот как дубка, в одну точку, понимаешь, будет смотреть, как пень пнем. Вот, и все вот такие ходят, вот, которые, у которых глаза в одну точку смотрят, вообще вот, типа, наглухо ни на что не реагируют. Вот у них, значит, тараканов не было в их детстве. А значит, детство их нельзя назвать, я, в общем-то, счастливым, согласитесь.
1: Да, безусловно, конечно. И потом тараканы, ведь помимо того, что там есть вот, ну, обычные, так сказать, насекомые, вот, среди них находятся же и механические устройства, которые в точности повторяются форму тараканов, но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально, вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммирование обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды вот в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
0: Нет, но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше вот в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости, но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот,
1: так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не, на машину они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов. Вот. И, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, ну вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические...
0: Но они, кстати, ведь могут вступать в реальные как бы половые связи, тем не менее, с...
1: Могут, да,
0: потому вызывают, что у них введены какие-то...
1: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов. Так что...
0: Но тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонд это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что вот борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами, обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому, если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда, догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на Лубянке находится.
1: Да, потому что вот из этих зондов как раз извлекаются такие устройства, которые просто, ну, при земной технологии еще сейчас вот не имеем возможности производить. Просто это очень, продукты очень высокой технологии. Ну и, конечно, есть специалисты по размонтированию этих зондов.
0: Тестированию
1: деталей. Да, совершенно верно. Это уникальная вещь, потому что здесь, во-первых, сочетается, ну, помимо громадных технических знаний, еще вот возможность манипулировать, ну, буквально там, я не знаю, сотыми, тысячными долями миллиметра. Вот. То есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы. И уже потом это впаивается в микросхемы. Там делаются... Ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
0: Ну, как бы, пока ничего особенного, я думаю.
1: Нет, но все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
0: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может быть, через две, через три, как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати. И вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине. Я бы сказал, я не побоюсь этого слова, страшным явлением, потому что это, получается, вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас в, да, при дальнейших наших с вами встречах.
1: Спасибо за внимание.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: И я с радостью представляю вам сегодняшнего гостя нашей уютной студии. Это руководитель ТОО, что переводится как «товарищество с ограниченной ответственностью», руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса». Зовут нашего гостя, сегодняшнего нашего гостя, Якуб Магомедович Стембольский. И здравствуйте, Якуб Магомедович.
3: Да, добрый вечер.
2: Во-первых, конечно, хотелось бы предложить нашим радиослушателям не отходить от своих зеленых телефонов, звонить по ним по телефону 203-19-22. Дело в том, что мне совершенно недавно объяснили, что значит две телефонные линии. Когда вот эти цифры написаны на табло, я не имею в виду в данном случае ваше табло, а я имею в виду табло, которое на стене написано зелеными цифрами 203-19-22. Значит, звонки принимаются только с аппаратов зеленого цвета, а если это другого какого-то цвета, то с аппаратов этого цвета. Иногда бывает, что все буквы разноцветные, значит, звонить, в общем-то, могут практически все. Ну, это я что-то заговорился. Расскажите нам, пожалуйста, дорогой Якуб Магомедович, вообще о цели создания вашего ТОО, потому что, насколько я знаю, что сейчас у вас идет обильнейшая совершенно, так сказать, рекламная кампания по телевидению, по радио, и даже можно увидеть проезжающие автомобили, у которых написано на, так сказать, боках такая надпись ТОО К и Г. Но мало кто знает, что это. В каком году вы, так сказать, создали это объединение?
3: Ну, в принципе, это очень раннее начинание. Я так понял, что от меня сегодня требуется рассказывать именно об этом.
2: Конечно, цифры, цифры, еще раз цифры.
3: Ну, насчет цифр я должен вас несколько огорчить, потому что это будут идейки, идейки, как говорится, и еще раз они. Так вот, организация, она создана недавно. В общем-то, мною, конечно.
2: Ну, это понятно.
3: Но без этих, как бы, незаметных подчас людей, но носящих в себе большое генерирующее начало, не была бы никогда жива наша ассоциация. Потому что, сами понимаете, без идеек, или, ну, давайте их называть идеей, потому что это не игрушки. Без идей наша ассоциация не имеет, в общем-то, смысла.
2: Ну, кстати, я прошу прощения, что вот немножко вас перебиваю, но сразу нужно сказать, что под идеей, которой ваш, так сказать, консорт, он готов рассмотреть, принять и даже реализовать любую идею, но идеи это даже, в общем-то, вернее, можно назвать идеей следующей. Вот, предположим, сидит человек, в руках у него пустая бутылка шампанского, а по газону скачет ворона. Ему приходит как бы идея кинуть в нее эту бутылку. Казалось бы, полная глупость. Он кидает, попадает в ворону. Вороне, естественно, настают кранты, она превращается в пучок перьев. Вот. Это как бы уже реализация идей. Но сама вот эта, так сказать, мысль, вернее, генерация вот этой мысли, вот это как раз то, что, в общем-то, насколько я понял, и
3: конечно,
2: является вот
3: по моему мнению, да. Вот генерирование идей, ну, интересно, кстати.
2: Простите, я просто после того случая простыл. Да, продолжите.
3: Ага. Кстати, вот должен заметить влияние вот каких-то таких заболеваний, даже легких, в корне подчас меняет генерацию мозгом каких-либо идей. Ну, продолжая свою мысль, я хочу сказать, что идеи, генерация их – это одно из немногих свойств, отличающих человека от той же вороны, которая вот превратилась в пучок перьев благодаря вашей довольно-таки остроумной идее.
2: Кстати, прошу прощения, тут ведь еще хочется сказать, что именно человеческая вот способность генерировать идеи, она же сродни способности не то, что что оценить, но как бы предвидеть идеи. То есть, естественно, если бы вот вы, Якуб Магомедович, сидели на соседней скамейке, вам бы пришла наверняка в голову мысль, что именно в вас полетит эта бутылка. Вы бы отошли подальше или как-то держали бы настороже. То есть оценить как бы момент наступления генерации идей, когда включается этот генератор, это тоже своего рода достоинство исключительно человеческого разума, я бы сказал.
3: Да, и у нас, впрочем, есть соответствующие люди в нашем товариществе, которые отслеживают и прогнозируют всплески генерирования идей.
2: Потому что это делается с помощью какой-то, так сказать, сложной техники, или это целиком как бы люди, обладающие какими-то вот способностями, как сейчас называют, экстрасенсы.
3: А это одно и то же, потому что у вас, я надеюсь, в голове тоже довольно сложная техника. И манипулируя ее свойствами, вы, не затрудняя лишних каких-то мозговых извилин, сможете генерировать что-либо достойное внимания. Вот. И, в общем-то, в вашем лице я наших всех слушателей приглашаю генерировать идеи, слать их к нам. Вот мы их рассмотрим и уже создадим, может быть, им какую-то рекламу, которая всегда нужна, конечно, без поддержки какой-то материальной. Ну и об этом я вернусь еще к этому вопросу.
2: Просто генерируйте,
3: мы будем с вами работать.
2: Вот сам господин Стамбольский, то есть вы, Якуб Магомедович, вы как бы являетесь номенклатурой консорта идейного генезиса, или все-таки вы являетесь как своего рода выдающимся генератором каких-то
3: идей? Я являюсь как бы играющим тренером. То есть я и генерирую, я и воспитываю генераторов.
2: А как тогда обходиться с такими вопросами, как соперничество возникающее? Ну, например, зависть. Там ведь наверняка кто-то у вас генерирует что-то более мелкое, нежели кто-то там другой. Или там, например, он редко. Она, например, взяла и через каждые 5 минут у нее генерация идет, а он там раз в год.
3: Вы знаете, это замечательно, но генерирование каждой идеи несет за собой последствия. Подчас само генерирование важнее и интереснее самой собственной идеи, которую нужно реализовывать, ее нужно развивать, она там трансформируется и все такое прочее. И, в общем-то, если говорить с обывательских позиций, не всегда позавидуешь человеку, который генерировал важную идею. От него потом требуется ее притворять в жизнь. Или хотя бы найти таких людей, которые будут это делать.
2: Угу.
3: Вот. Я просто могу поделиться какой-либо... Ну, для примера сказать вот мою последнюю идею.
2: Да, это было интересно.
3: Она уже пошла в жизнь, то есть есть люди, которые ее притворяют. Все знают, что оспа у нас побеждена.
2: Да.
3: Но, я думаю, у вас на теле есть такие вот точечки, которые выдают ваш возраст.
2: Нет, потому что это татуировка вот эта.
3: Ну, неважно. Я не имею в виду сейчас мужских особей, потому что это больше касается женщин. То есть всем известно, что с такого-то определенного года эти оспочки не делаются младенцам.
2: А, кстати, причина? Извините, вот это хотелось бы узнать. Может быть, делаются. Вот и тут, получается, ваша идея...
3: Нет, точно говорю, потому что в любой поликлинике вы придете и скажете: сделайте мне оспу.
2: Прививку.
3: Прививку, да. Вам скажут: извините, вы в каком году вообще живете? Давно это нет.
2: То есть как бы оспа тогда искорена вообще на земном шаре
3: получше? Да, да. Она только в пробирках наших ученых, которые...
2: Чтобы сохранить, на уровне зоопарка эти микробы.
3: Да, да, генофонд этих микробов, потому что в космос будут отсылаться, сами понимаете.
2: Коллекция целиком всех населения.
3: Коллекция, информация о нашей жизни. Так вот, возвращаясь к этим оспочкам. Так сказать, девушка, выходя, например, на пляж с обнаженными руками, невольно выдает свой возраст по этим оспинкам. Естественно, не всякой это понравится.
2: Здесь нужно-то, видимо, как бы сказать нашим радиослушателям как бы точную дату, хотелось бы точную дату отмены оспы. Потому что если, например, в раскладе с девушкой, то это 2 года влияет, согласитесь, в некоторых случаях.
3: Ну, я думаю, что нам стоит быть несколько галантнее и кавалеристей, чтобы...
2: Это смысл идеи тогда.
3: А смысл идеи, что мы ликвидируем эти следы. Девушка, которая уже не первой свежести, с этими оспинками, приходит к нам. Не к нам, а к нашим,
2: К подотделам, к медицинским вашим подразделениям.
3: Вот, к нашим как бы щупальцам нашего спрута, если можно так сказать. Бизнес-спрут этакий. И ей там делают пластическую операцию, ликвидирующую полностью, то есть вообще как будто их и не было. И ее возраст как бы в ваших глазах становится меньше. И ей на душе вот, светлее.
2: Ну, кстати, я хочу сказать, что вот если мне не изменяет, конечно, память, и как-то вот мой информационный источник, который до сих пор был весьма надежным, то на Западе, когда вот натягивали кожу, ну, вообще на всей тушке, вот ее же стягивали к пяткам. Ну, вот, например, приходит пожилая, да, какая-нибудь уже там, а хочет быть молодой. Это Мадонна такую операцию перенесла. То есть, если ей посмотреть на пятки, да, то на пятках уже как таковых пяток нет. Там два таких рубца, потому что ей все время вот на пятки натягивали кожу со всей тушки. И в результате этого и не нужно удалять оспины, потому что они, естественно, переместились куда-то там в район уже бедра, а там уже как бы они не играют такой роли.
3: Ну, вы тут коснулись несколько щепетильной темы, потому что одно дело пляж, а другое дело, куда переместились эти самые оспины. Ведь самый ненужный момент, самый, может быть, даже ответственный.
2: А может лопнуть и назад все вы имеете?
3: Нет, ну,
2: это
3: не дай бог,
2: зависит,
3: конечно,
2: от качества операции.
3: Нет, я просто вдруг ваш, так сказать, ее партнер обнаружит их и поймет, сколько ей лет. Самый ответственный момент. Я считаю, что то есть эта идея натягивания, она уже не идея. Потому что мы, так сказать, обрезаем и нашлепываем нечто новое, которое полностью ликвидирует след.
2: То есть, а вот это новое, оно следа не оставляет?
3: Конечно.
2: И даже шерсть там тоже как бы происходит, отрос шерсти.
3: Ну, у кого она еще растет? Все-таки, сами понимаете, с экологией неважно. Чернобыль, он влияет на всех.
2: И ну, кстати, вот эта ваша идея, как бы, она принадлежит, как бы вы скромно умолчали, принадлежит какому-то из, так сказать, работников вашего консорта идейного генезиса или лично вам?
3: Я уже сказал, это моя идея, как пример.
2: Ага, ну что?
3: Я могу еще привести.
2: То есть тоже вашу идею или у кого-то?
3: Да, конечно. Ну, я же пришел к вам в гости.
2: Ну, вообще, да. Просто мне и хотелось узнать также вот области, в которых работают ваши другие вот сотрудники.
3: Да, во всех областях.
2: Ну, понятно, давайте про вашу идею. Да.
3: Моя идея касается, кстати, вас, как автора и звукозаписывателя.
2: Угу.
3: Вот. Всем известно, что какой всплеск новых технологий звукозаписи в последнее время просто заполонил наши умы и наши, так сказать...
2: Души.
3: Да.
2: Ну, душ с буквы «Д». Не имею в виду оболочку.
3: Да. Так вот. Но встает вопрос, а что же дальше? Ведь технологии принципиально новые. Они же все равно появятся. И вот мы, вернее я, ну, с какими-то помощниками, они разрабатывают, делают какую-то черную работу. Я предвосхищаю появление новых технологий, принципиально новых. И я называю это аудиобионикой. Ну, то есть мы заимствуем все равно у природы.
2: Конечно.
3: Но что мы будем заимствовать у нее дальше? Это будет химическое синтезирование молекул звукозаписи. То есть вся информация о звуке будет запечатана не в двоичном коде вот этих цифр, который всем уже приелся,
2: да,
3: все
2: да,
3: уже
2: да.
3: знают это со школьной скамьи. А именно будут синтезированы как сложные органические молекулы химической структуры. Вся звукозапись будет там запечатлена.
2: Это... А, простите,
3: да,
2: а каким
3: да.
2: образом будет производиться инъекция?
3: Это будет соответствующими аппаратами, которые зовутся сейчас у космонавта масс-спектрометрами. То есть посылаются, вы знаете, там на далекие планеты эти штуки, они меряют химический состав по соответствующим там каким-то данным. Вот не об этом сейчас говорить. Такой же принцип будет и здесь. Будет считывание химического состава от этой молекулы, химика аудиосостава. Вот. И вы будете слышать запись.
2: То есть, в принципе, это получается как бы вот вариант композиторского шлема, который однажды был создан, но не нашел своего вот распространения. А я поясню, как бы один известный достаточно японский ученый, имя я его не помню, но фамилия у него по странному стечению обстоятельств была Хиросима, совершенно точно. Вот. Он изобрел как бы шлем, который можно было было одеть на голову, специальные щупы вводились сквозь кость туда, в мозг. Это, конечно, должны были добровольцы. И человек сидел, генерировал музыку или какие-то видения. Все это, соответственно, уже через там сложнейшие понятия системы интерфейсов передавалось либо на, так сказать, дисплей вот, телевизионный, компьютерный, либо подводилось к специальному такому медийному какому-нибудь устройству музыкальному, которое играло, и практически даже подставлялись те звуки, которые вот у человека в голове звучали.
3: Саш, в принципе...
2: Но они все мерли после этого. Прям вот как мухи мерли.
3: Вот это интереснее, потому что подробности вот, какие-то чисто технологические меня не интересуют. Они сушат.
2: Ну это да, это должно быть... Я с вами согласен.
3: Но я не закончил изложение своей
2: идеи.
3: Кстати,
2: прошу прощения, это же то же самое, как, например, если заставить дирижера точить палочки эти, да, или заставить скрипача починить скрипки. Нет, лучше заставить композитора, например, изготавливать нотную бумагу, расчерчивать.
3: Да, пока даже не надо заставлять. Его, если заставить подумать, как это делается, нотная бумага, его заклинит. Да.
2: Да.
3: Но как вы думаете, что будет дальше после этой химической аудиобионики? Вы вот никогда не догадаетесь, потому что идея у вас не генерируется так сразу.
2: Конечно,
3: а я ее генерировал. Это будет бионическая аудиогенетика. То есть она будет вытекать непосредственно из химической аудиобионики. Будет составляться молекула, но уже молекула подобна ДНК. Бесконечное сочетание вот этих как бы аудиогенов, которые будут нести всю информацию о богатстве тембров, стилей, манер исполнения и всего такого прочего.
2: А, кстати, это получается, что практически отпадет так называемое композиторское искусство.
3: Нет, я не говорю, вы опять путаете. Я имею в виду потребителя звукозаписи.
2: Да, ну потребитель, он же будет потреблять в основном то, что подходит ему по химическому составу. А мне кажется, что вот в определенных, так сказать, регионах этот химический состав будет вот очень прост.
3: Странный вы человек, потому что при слове «химия» сразу почему-то представляете употребление внутрь. Нет, это не будет химией. Вы же не представляете компакт-диск как дырочки и шишечки.
2: Почему? А что же так, это по-вашему?
3: Ну, тогда не знаю, как вы слушаете музыку, потому что это же еще более тонкий психофизический процесс.
2: То есть вот вы считаете, что прослушивание музыки — это тонкий процесс?
3: Конечно. Вот как будет впоследствии, в недавнем будущем, как это я сказал, в скором будущем определяться качество хай-эндовой аппаратуры. Делается будет это просто. Значит, записывается голос человека, владельца собаки, на соответствующий аппарат, высококачественный. Потому что если вы запишете вот на то, что у вас стоит здесь на радиостанции, и включите свои собаки или собаки... То есть у собаки включается голос хозяина. Если вы включите, она внимания не обратит. Почему? Ухо собаки более тонкое. И вот та аппаратура, которая воспроизведет голос хозяина так, что собака там ляжет или пойдет там гавкать, или начнет по команде делать свои собачьи принадлежности, то эта аппаратура будет проходить хай-эндовый тест.
2: Вы знаете, я, кстати, вот тут позволю себе с вами немножко поспорить, но исключительно, то есть сама идея очень хороша, но по поводу технических характеристик ушного аппарата животных, вот ведь известно, что, например, собака, если ее, предположим, зовут Шарик, да, крикнуть ей там типа «Галя» резко, то она как бы может отозваться, потому что Галя, Шарик, как ни странно, в ее сознании смешиваются. То есть даже...
3: А у вас есть собака, Саша?
2: Ну, вы знаете, у нас тут внизу огромное количество собак, я не имею в виду там тех людей, я очень уважаю их. А я имею в виду псарни. У нас мы же бега устраиваем постоянно, и поэтому эти эксперименты проводятся очень часто. Ну или кошка, если позвать, например, ее зовут Мурка, да, а крикнуть ей просто там, ну не Мурка, а там Лурка, Гурка, то она все равно отзовется, потому что вот это, так сказать, как ни странно, гласное, на которое приходится ударение, является доминирующей в ее восприятии голоса хозяина. Поэтому ваша идея может остаться так, без ботинок на пятках.
3: Ничего страшного. Вас это, я думаю,
2: Ну, конечно, это меня ни в коем мере.
3: Вы меня, кстати, как бы подтолкнули на определенную, так сказать, ветвь моей идеи, потому
2: так,
3: что
2: так, так.
3: Мы же берем, нам не нужно магнитофон, который будет собачке там говорить, это фас или все такое прочее. Нам нужен высококачественный, чтобы собачка отзывалась, а не важно на что. Mm-hmm. И вот дальше развитие этой идеи касается вашего композиторского искусства молодежно, так как я знаю, что вы пишете только на синтезаторе, вот, у вас живых звуков, в принципе, в ваших дисках, ну, не встретишь.
2: Ну, да.
3: Вот. Все сэмплируется. И вот когда, казалось бы, и пропущено через обработки, и вот, казалось бы, голос хозяина пропущен через обработки, там, замутненный всякими фленджерами, дисторшенами, и вот когда через этот гул всевозможных тембров красивейших молодежных собачка вдруг ляжет или там начнет...
2: То есть выполнит команду.
3: Да. Значит, это высококачественная обработка, высококачественный сэмплер, синтезатор, и на чем вы там еще пишете.
2: Вот это уже, в принципе, ближе.
3: Конечно, ближе. А вот видите, вы как...
2: Я бы предложил, может быть, даже другой вариант, как вот довести технику до совершенства. Ведь известно, что комары и прочие такие микромошки, они в момент, так сказать, брачных игрищ, когда у их самочек начинается обильная течка, и им нужно размножаться, они издают определенный писк. То есть не тот противный писк, который мы вот слышим все, когда они кусают нас, вот, а именно такая определенная частота, которую очень сложно, ну не то, что уже записать, а и уловить. Так вот, если создать звукозаписывающее устройство, способное записать эту частоту, и если при воспроизведении этой частоты у них начнется рефлекторное семяизвержение, значит, у мужчин, у комаровых, а у женщин, соответственно, тоже пойдет процесс, то вот, может быть, это и является хорошим, так сказать, тестом все-таки на насекомых. Потому что, как ни странно, чем организм сложнее устроен. Ну, вот человек, он же вообще, если так взять, он же по колено деревянный, он в лесу не ориентируется, птица может ориентироваться. Вот. А насекомые, это вообще очень, несмотря на примитивнейший мозг, они обладают очень такими точными механизмами выживания в естественных условиях. Вот одним из этих, так сказать, механизмов является, как ни странно, слух или то, что у них это является.
3: Да, но вы меня натолкнули на мысль поговорить еще об одном предмете деятельности нашего товарищества, но я просто немножко хочу отдохнуть. Очень напряженная для меня беседа.
2: Вот, ну да,
3: приходится
2: да.
3: Мозг. Он не предназначен у меня для вторичной сигнальной системы. Он больше, так
2: сказать... Это понятно, вы не тратите свою энергию, сейчас вам вытрут пот. Вы не пугайтесь, это салфетка чистая. Это просто уголок у нее такой. Да. И я предлагаю нашим радиослушателям все-таки звонить по телефону 203-19-22 и задавайте ваши вопросы руководителю ТОО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стембольскому. Ну а сейчас, как я понял, перерыв небольшой на музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы по телефону 203-19-22. Если вы не против, уважаемый Якуб Магометович, то вот первые вопросы начали поступать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте.
2: И просто случайно включил радиостанцию и наткнулся на такую фразу с вашей стороны о том, что комарики, в смысле сучки комара, набирают кровь для того, чтобы вот это. Дело в том, что с научной точки зрения они набирают кровь для того, чтобы как раз произвести течку. Ведь их организм не формирует свои внутренности кровь. И вот это вот покуска человека, собственно, и наступает для того, чтобы, так сказать, генерировать в своем теле своего рода менструацию. Вот, вот неточность я просил бы, поскольку человек я научный, для меня это просто было, знаете, как серпом.
0: Спасибо, спасибо. Ну что же, я действительно, Якуб Магомедович, небольшой специалист в области насекомых. Я как бы все больше по научным журналам, а поскольку все научные...

0: Скажите, поскольку у него он так колоритно именуется, немного его родословно.
1: О, вы знаете, очень, кстати, своевременно, потому что еще когда я встретился с ним внизу, с нашим гостем, то я как-то не решался спросить, так сказать, национальный вопрос поднять. Сейчас мы прямо и спросим. Спасибо вам, Ирина. Спасибо. Действительно, Якуб Магомедович, вот кто вы по национальности? И, кстати, у вас такой еще костюм, с одной стороны, вот эта вот шапочка, как у одного известного молодежного танцора, который везде сейчас появляется, где есть телекамеры. А вот...
2: Это вы имеете в виду Исамбаева?
1: Не знаю, к сожалению, имен и фамилий.
2: Я, правда, тоже не знаю, я в газете слышал, что такое есть.
1: Вот, ну, у вас, я вижу, папах вот как бы наличествует. А потом вот с другой стороны эти модные такие штаны, которые как бы у нас уже никто и не носит. Но это не в обиду вам, просто, видимо, вы консерватор в области одежды. Вот, а уже пиджак-то я не берусь описывать.
2: Ну что, мне можно уже, да, отвечать?
1: Да, конечно.
2: Родословная вот моей ветви Стембольских, в принципе, довольно-таки сложна. Потому что кого там только нет. Все это начинали, в общем-то, выходцы, конечно, с Кубани, переместившиеся на берега Каспийского моря, где находится замечательный, немножко ветреный, но такой живописный и жаркий наш город Баку. Если говорить точно о моей национальности, то я ее классифицирую как азербо-бакинский еврей.
1: Вот. А фамилия, как бы она...
2: А фамилия, вот она польско-еврейская, но в преломлении через вот этих самых казаческих выходцев, которые, видимо, где-то зацепили немножко польско-еврейской крови, которые потом, в общем-то, я думаю, так удачно расположилась в моих генах.
1: И трубах. А вот что касается вашего отчества, если не секрет, кем был ваш батюшка Магомед и как было отчество как бы уже вашего отца, то есть как звали вашего деда?
2: Вот дело в том, что когда был жив мой дед, то еще не было советской власти. И, в общем-то, никаких отчеств у азербайджанцев, которые являются частью моей ветви предков стембольских, у азербайджанцев, как и у прочих азиатов, не было отчеств. А так как своего дедушку я не застал, я родился несколько позже, чем он умер, у папы было отчество, как бы, ну, придумала секретарша, когда его регистрировала в ЗАГСе, когда он женился на моей маме. Она сказала так: Магомед. Кстати, не удивляйтесь, потому что у греков часто встречается имя Христос, родоначальника ихней вот греческой
1: диаспоры.
2: Да, да. Вот,
1: ну да.
2: Какой-то, да. Ну, короче, вы меня не сбивайте, пожалуйста.
1: Да,
2: Магомед,
1: да, о папе,
2: это вот наш, так сказать, пророк.
1: Нет, а...
2: Так вот, насчет отчества моего папы, подождите. Я
1: да. Просто... да, да, да.
2: Она сказала: Магомед, как в Стембольске, да, ты будешь Стемболыч.
1: И все.
2: Ну, а он, значит, человек южный, увлеченный, ему сейчас жениться. Ну, что он будет? Вот так он был: Магомед Стемболыч Стембольский.
1: Кстати, хорошая очень находка, я считаю. А скажите, а все-таки вот я, конечно, может быть, это не скромный вопрос, но вот ваш внешний вид, вот он как бы несколько не настораживает прохожих, как бы не соответствует. Вот вроде этим штаны, одновременно кроссовки, вот эта замечательная папаха. И одновременно такой пиджак модный, такого яркого цвета. Как бы, как...
2: Ну, вы знаете, так как вы уже упомянули в начале передачи о частой рекламе нашего ТОО, то я являюсь как бы собственной рекламой самого своего детища. Я часто ношу на себе всяческие щиты с рассказом о наших новых идеях и с приглашением людей делиться своими. Вот.
1: А, кстати,
2: и
1: прошу поэтому... прощения, да, это вот не представители вашего того консорта «Дейного генезиса» иногда сидят вот в каких-то там местах, там, ну, на улице, у них такие здоровые щитки, на которых написаны какие-то вот их идеи, там все подходят, читают, как правило, эти идеи связаны либо вот это... с религией, либо с, как бы, с проблемами беженцев, либо вот с, как,

0: какими-то такими с авиационной проблемой, с НЛО, например? Вот, или это как бы ваши конкурирующие какие-то вот организации?
1: Я вам просто,
0: как
1: вот,
0: сказал классик.
1: Сейчас у нас, если когда-нибудь будет еще музыкальная пауза, я просто покажу нас как бы логотип нашего ТО, и вы просто будете уже внимательнее смотреть. Если присутствует этот логотип, значит, эта идея, какая бы она ни была, касалась ли она там водостока на вот Манежной площади, или она какая-нибудь идея русского философского заимствования древних греческих, не будем. Да. Ну вот, то есть наличие логотипа говорит о том, что это наша идея, наша.
0: Генерировано в недрах вашего.
1: Да, нашего консорта. Вот. А прочие это, ну, люди, им надо делиться с людьми посредством плакатов. Ну что ж, мы же не можем им запретить и оставить только наши плакаты на улицах.
0: Правильно,
1: хотя город
0: правильно.
1: От этого только бы расцвел.
0: А скажите, насколько вообще мирно у вас уживаются в недрах вашего консорта идейного генезиса идеи противоположные? Ну, ведь бывает так, что кто-то, например, взял да сгенерировал идею о кошках, а кто-то о рыбках, кто-то о мышках, кто-то о свинках. И все эти идеи, скажем, интересны, но ведь бывают идеи, взаимоисключающие одну другую. Вот как вы, как руководитель ТО, понимаете, поступаете в таких спорных и очень сложных, я уверен, случаях.
1: Так все же у нас механизмы, в общем, проработаны. Я же говорил о, так сказать, прогнозах.
0: Так,
1: а тут
0: так.
1: Есть как бы служба наводки, что ли, если говорить вашим молодежным языком. То есть эти люди, наши наводчики, они просто ищут, куда применить. Вот. Там, где есть пустыни, например, очень хорошо вот, рыбная вот эта идея, которую вы упомянули. Ну, я абстрактно, конечно, говорю. А где, например, там... ну, и так далее. Просто я не хочу сейчас затруднять свой мозг вот оперированием ваших каких-то вот громоздких высказываний. Вы, я думаю, меня поняли.
0: Да. Да. Ну что же, я предлагаю еще обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Ваши вопросы Якубу Магомедовичу Стембольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Вот не получилось со звонком.
1: Может, кстати, человек, кстати, задумался в этот момент.
0: Вполне
1: вот вдруг
0: важно.
1: У него просто блеснуло. Вот он...
0: А скажите, пожалуйста, вот у вас огромный опыт, так сказать. Я знаю, у вас даже вышла книжка «Я и чужие идеи». А есть книжка, так сказать, «Я и мои идеи». Это вот часть вторая. И часто их можно встретить на лотках, вот в метро. Так и написано. Якуб Магомедович Стембольский и его идеи. Вот. Ну, это как бы так вы уже под новой редакцией, но не в этом суть. Не проводили ли вы такую статистику? Кто наиболее, вернее, какая возрастная категория граждан является наиболее активной в плане генерирования мыслей? И хотелось бы рассмотреть тут половой вопрос все-таки. Кто все-таки генерирует сильнее, женщины или мужчины?
1: Очень своевременный, кстати, вопрос.
0: Да, но я бы тут не стал затрагивать сейчас национальный вопрос, потому что, естественно, вы как представитель такой национальности, у вас все-таки доминирует мужское начало. Я бы вот попросил в данном случае не учитывать это.
1: Ну, это не важно. Короче,
0: да, в общем, почему вы говорите без акцента, милейший?
1: Ну, я живу в Москве несколько дольше, чем вы. Почему? Ну, потому что вы, кстати...
0: Но вы родились старше. Именно поэтому.
1: Нет,
0: ну, ладно,
1: поэтому.
0: Вернемся к статистике.
1: Хорошо. Статистика такова, что наиболее активными генераторами идей являются люди голодные. Я думаю, вы поймете, почему. А половая принадлежность здесь разграничивает этих голодных людей. Если мужчина голодный, наиболее активен в генерации идей, то голодная женщина наиболее активна в воздействии на голодного мужчину для генерации идей. И мало того, она его еще воздействует на него, чтобы он эту идею притворял. Вот. Ну, я думаю, это не новость для многих наших граждан, которые, я уверен, активно генерируют идеи.
0: А скажите, вот я сейчас листаю вашу книжку, и тут вот приведен график. График, где я вижу, вот на нем как бы на одном рисунке два даже графика цветных. Один график — это, значит, статистика и динамический рост, вернее, динамика, простите, роста, генерирование идей. А другая — это как бы воплощение. Вот эта кривая воплощения, она идет гораздо ниже и менее с крутыми такими, то есть явно не опережает вот динамику генерирования. А скажите, вот ваше мнение, все-таки положение должно когда-нибудь измениться? Вот так, причиной такого отставания воплощения от генерирования является ли это, прежде всего, материальная проблема? Или, может быть, как раз как бы вот творцы идеи, они просто не хотят пачкать руки ее воплощением и, может быть, даже начинают, но не доводят до конца. Это же часто бывает. А идея, не доведенная до конца в воплощении, она как и остается, в общем-то, выкидышем.
1: Ну, вы знаете, я просто плохо помню, что там говорится в этих книгах. Я давно их не перечитывал, и мне просто это не очень важно. Я должен сказать, что в своих книгах я в основном останавливаюсь на обстановке, которая толкала меня на генерирование моих идей или на восприятие чужих. И я хочу задать вам встречный вопрос.
0: Давайте.
1: Я слышал от молодых людей, что вы генерируйте свои идеи, я тут только не обижайтесь.
0: Да, ну что?
1: Это говорят молодые люди, многочисленные ваши поклонники.
0: Да.
1: Что вы генерируете идеи своих песен в туалете?
0: Собственно, большинство идей генерируется там.
1: Тогда, в общем-то, у меня такой, в общем, вывод напрашивается. Так как последний ваш альбом вышел в 92-м году, вы, наверное, редко заходите в вашу, так сказать, комнату с вашей аурой.
0: Нет, это как раз относится к вопросу, можно вернуться к вопросу вот к этим графикам, графика, так сказать, динамики роста генерирования и графики, так сказать, реализации. Вот как раз сложности с реализацией здесь, а это уже возрастное, понимаете? То есть заход в эту комнату, вот вы посмотрите, тут вот, например, каждый сотрудник, он отмечает галочкой, сколько раз он посещал это заветное место.
1: А вот. Зачем?
0: А потому что обязан посетить определенное число раз, ни больше, ни меньше. Ну как зачем? Вы что, не понимаете, зачем?
1: Я понимаю, дисциплина ну, вот должна быть. На...
0: Ну и дисциплина, да. Это во вторую очередь, а в первую очередь то, о чем не принято говорить.
1: Как... А что же тогда вы меня спрашиваете об этом? Мне как-то неудобно, кстати. Я должен
0: отвечать
1: на
0: какие-то...
1: А есть у нас звонки?
0: Да, кстати. И, кстати, в дверь тоже звонят, но я не советую вам открывать в это время суток.
1: У вас же оператор есть для этого.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Это опять Ирина.
0: Здравствуйте.
2: Я хотела спросить у Якуба Магомедовича, если он, так же, как известный танцор, никогда не снимает свою папаху, то какая она у него по счету в его жизни?
0: Спасибо.
2: Не кладите трубку, это еще не все.
0: Ага. Отвечайте, уважаемый Якуб Магомедович.
1: Ну, это несколько преувеличено, что я никогда не снимаю. Никогда не снимали лишь такие люди, которых сейчас, в принципе, нет даже и среди нашего народа. Это были настоящие, вы знаете слово, аксакалы. Вот, они никогда не снимали. Мне все-таки приходится, потому что...
0: Ну, есть двери, в которые сложно войти да в нет, таком сооружении. Во-первых, у нас здесь вот пришлось Якубу Магомедовичу, он человек пожилой, на корточках заходить.
1: Нет, просто я имел в виду больше экологическое состояние воздуха.
0: Да, это тоже. Да. Вот. Потому что баранья шерсть фильтрует, кстати.
1: Фильтрует, но она... Извините, пожалуйста, но она просто сильнее разрушается. Вот вы посмотрите на итальянские города, на все эти вот памятники Рима. Они от их экологии разрушаются. А если бы они стояли здесь, их давно бы не было.
0: А
1: вот
0: вполне возможно, что наоборот бы они законсервировались. Это тоже спорный вопрос.
1: Я
0: существовала идея, так сказать, по... вот. А зачем вы махаете палкой?
1: Ну, потому
0: вы
1: что
0: сидите спокойно.
1: Моя папаха
0: да.
1: Отвечает за мои слова.
0: А,
1: вот
0: простите.
1: Посмотрите, вот в этих вот местах, понятно. Вот я сегодня шел по вашей вот этой Новой Арбатской улице имени Вот, вот это пятнышко, вы посмотрите, это же будет через неделю. Вот,
0: да, видите, мне кажется, это как бы к орнитологам у вас претензии должны быть все-таки.
2: Я так от чего... хотела узнать, вот для чего это спрашиваю. Как вот такая усиленная регенерация идей влияет на моль? То ли она исчезает от этого, то ли наоборот очень сильно плодится, размножается. Поэтому вот сколько попахта в вашей жизни? Одна? Или, может быть, вам приходится почти весь свой бюджет тратить на их приобретение?
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос.
2: Пожалуйста. Угу.
1: Ну, тратить не приходится, потому что все-таки шлют с родины-то. Меня все-таки там помнят и ценят. Ведь джигит, я не побоюсь этого слова, я из такого места, джигит... уехавший в Москву и там расцветший, я бы сказал, он пользуется уважением землян своих или сородичей, как у вас принято этих называть людей.
0: Они мне шлют. Простите, Игорь Магомедович, у меня к вам появилось два вопроса. Все-таки вот как бы ваши такие национальные корни заинтересовали наших радиослушателей. Меня тоже в какой-то степени. Я, так сказать, находясь внутри, в вашем офисе, в консорте идейного генезиса от сотрудника одного, имя я его не буду называть по вполне понятным причинам, услышал, что вы якобы начинали, как и большинство ваших, так сказать, соотечественников, торговлей на рынке арбузами. Правда ли это? Все-таки подняться от, казалось бы, такой чисто торговой деятельности до такого масштаба. Это же масштаб. То КИГ, это, в общем-то... Серьезная, да, это... сейчас организация, Катер. Как это получилось? Это первый вопрос, если можно ответить. А потом я задам второй, касающийся уже... Вот, да.
1: Все очень просто. Я решил попасть в среду наиболее активных людей. Я туда попал. Вы можете представить, чего я там только не наслушался. Вот. Масса полезного было мною подчеркнуто. Вот. Ну, а чтобы не вызывать подозрений, вы сами понимаете, что любой милиционер, которого посылают разнюхать какую-нибудь мафиозную структурную сеть вот там на рынке, он же тоже кидает арбузики.
0: Конечно.
1: Он берет свою информацию. Я поступил подобным же образом, и я об этом не жалею. Вот. Опять же, если говорить о бюджете, тоже ведь не лишнее. На дороге не валяется. Вот там людям платят на рынке-то. Вот.
0: Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, это пошло вам на
1: пользу. Я, правда, не занимался, собственно, арбузами. Это вы так, к примеру, сказали. Я продавал насильные вещи. Вот.
0: Кеды вот детские.
1: Да, вот особенно, особенно ходовой вот этот товар, детские кеды. Потому что... Опять мы, кстати, наталкиваемся на тему, которую я хочу затронуть. Тему детей, тему... Ну, конечно, кеды тоже войдут вот в эту самую беседу, обсуждение. Ну,
0: кстати, насколько я знаю, зависит от количества дырок и цвета шнурков очень серьезно цена. Вот.
1: Тут цена — это раз. Потом тут есть, собственно, иерархия. Потому что если твой ребенок ходит с 5 дырочками, это не то, что если он ходит с 4.
0: Да, ну, 3 не может быть. Это что-то я ошибся.
1: Ну, по Москве, да, я еще не встречал.
0: Я все-таки извиняюсь, что перебиваю. Хочу второй вопрос. Это касается технологии изготовления папах. Дело в том, что среди наших радиослушателей бытует ошибочное мнение, что берется просто шкура барана и начинается там как бы кроить ее точь-в-точь, вот как, ну, как там ботинки шьют, маваши шьют эти чоботы, да, вот. А, собственно, я видел сам, когда был в одном из селений вашей родины, я не буду его называть, это первый в мире грузинский космонавт Туйчи Мамукевич Пёр провез меня по всему Кавказу.
1: Ну, я скажу только, что это уйгурское селение, потому что будет приятно землякам, которые здесь обосновали, что об их селении вот на вашей станции упомянули.
0: Да, конечно. Так вот, там я видел, что для особо, так сказать, почетных аксакалов папахи делают элементарно. Просто вот берется баран, вытаскивается из шкуры, середина тушки вот вырезается пополам, это готовый такой обруч из шкуры, потом сверху нашивается кусок красной ткани, ну, если там вы красный командир кавказский, или белый, если вы белый командир, или, поскольку сейчас уже таких нет, то просто кусок чего-нибудь, вот, и вот это одевается. То есть практически нет выкройки. Вот, но мне сказали, что это только для почетных, у меня такая есть, правда, если я ее одеваю, да, то она мне прям вообще спадает на плечи. У нашего барана тушь не бели рачи, там много потрохов, там
1: Да,
0: ну, вы, кстати, это я об анатомии.
1: Нет, все, вы, да, совершенно правы. Наиболее достойные наши старички пользуются таким способом. Для людей попроще, помоложе, другая. То есть эта шкурка берется куском, и никакой выкройки, она прямо вот берется голова, вокруг нее шкурка, и на месте соединения сшивается. Лишнее отрезается, сверху там вот пришивается то, о чем вы говорили.
0: То есть из серии, как делают вот молодежь сейчас, банданы, такая одежда на голову надевляется. Ну, банданы.
1: Да.
0: Ну, это типа...
1: Вы мне потом как-нибудь объясните, я просто действительно не знаю, что это такое.
0: Да, я тоже плохо ориентируюсь.
1: Ну, не стоит, да? Это,
0: ну, это очень прохладная одежда, да. А, кстати, скажите, вот ведь как бы должно быть в истории вашего великого народа сохранено имя того первого аксакала, который изобрел папаху. Ведь раньше, я, насколько знаю, одевали до такого, кстати, папаха, это все-таки красиво. Действительно, сложно тут сказать, что папаха некрасиво, только цикл. Человек целиком лишенный эстетики скажет, папаха — это некрасиво или это аппендицит какой-то моды. Ничего подобного. Раньше, скажем прямо, когда все это было давно, одевали целиком баранью голову себе, прям сверху на голову, потому что это было, во-первых, тепло, во-вторых, полезно для волос, вот, а во-вторых, не требовало особых усилий. Как бы вот потом уже решили, что нужно как-то это дело немножко... украсить. Кто тут первый?
1: Ну, а как вы думаете, вот вы, прикиньте, как его звали? Вот угадайте.
0: Папах?
1: Конечно. Ну, вот. Кстати, неплохая заявка на генерацию достойных идей. То есть уловить ход мысли целого народа, который присвоил имя вот этого самого папаха головному убору. Вот. Хотя были у нас, ведь вы вспомните, буденовки.
0: Буденовки,
1: да,
0: тоже.
1: Это же он первый, сами знаете, сшил из своего, так сказать, из, не своего, а вернее из галифе, снятого с первого убитого белого генерала.
0: Да, да. А вы знаете, кстати, что на самом деле буденый вообще, вот почему, как появилась вот буденовка, ему в то время подарили картину «Три богатыря». Вот, а он же до того не видел никогда, то есть как это выглядит. И именно с нее он решил пошить эту штуку. Ему очень приглянулся Илья Муромец, вот, со страшной силой. Ну, понимаете, в каком? В хорошем, да, смысле, да, приглянулся. Ну, вот, а то вы как-то так странно.
1: Я просто отрабили. Задумался о другом, ведь да. Правописание слова «буденный» искажено. Оно с двумя «д» должно писаться. Потому что его предки, несмотря на донское казачество, поклонялись вот ему, шестирукому Будде.
0: Ну вот, кстати, вот я знаю, что сейчас до сих пор идут какие-то вот там дележи этого. То есть кто-то говорит, что это там от Будды, кто-то говорит, что это все-таки вот фамилия совсем из другой области.
1: То есть это... Ну, я не знаю.
0: Ну, в смысле того, он как бы... Ведь известно, как командарм он выходил и не в рельс убилка, а нужно полк будить, а просто орал «Полк, подъем!». И, кстати, ему вот это «буденный» это принимало двойное значение. То есть он как бы всех будил одновременно. Вот. И даже вроде бы поговаривают, что настоящая его фамилия была, собственно, Смирнов.
1: Ну, не знаю.
0: Да, да, вам, я тоже вот не знаю.
1: Вам виднее.
0: Надо книжку почитать.
1: Я тут, кстати, придумал одно слово, пока вы тут говорили.
0: Так.
1: Ну, не знаю, можно ли сказать.
0: Конечно.
1: Ну,
0: но вы почтенный, как же вам отказать?
1: Буденать.
0: Замечательное слово. Но вы знаете, у нас же есть вот тут огромное количество фэн-клубов. Там фэн-клуб, например, певца Майкла Джексона, да, фэн-клуб ансамбля «Абба», ну и масса других. Вот, кстати, видимо, будет и фэн-клуб Буденного, потому что вообще жизнь замечательных людей нам очень интересна. И мы всегда-всегда готовы.
1: Да, «Усцы», кстати, вот вы вспомните.
0: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стымбольский. И вы можете задавать ему ваши вопросы, если таковые у вас имеются, по телефону 203-19-22. Но прежде позволю я себе задать вам вопрос. Вопрос, касающийся, так сказать, непосредственно возрастного фактора. Вот мы упоминали о детях. Сколь часто вообще вы используете генерированные детьми идеи вот в каталоге вашей организации? Ведь не секрет, что у вас есть каталог идей. И, кстати, поподробнее об этом каталоге тоже интересно.
2: Я начну с детей. Вы знаете, сейчас такое время, что дети нынче не те. И не имеет особого смысла генерировать идеи детей, которые слишком инфантильны в наше время. Вот. Ну, вы знаете, чем это вызвано, и не мне вам рассказывать. Каталог, ну, он существует, но он, так сказать, меня уже не интересует, потому что идеи, которые я высказал, они живут своей жизнью. Идеи, которые высказали другие, мною уже тестированы, заново обдуманы и тоже живут своей жизнью. Меня интересует то, чем мы занимаемся сейчас. А сейчас мы занимаемся именно проблемой детей.
1: Так, это очень, кстати, тема близкая теме нашей программы, потому что мы тоже всегда исследуем, вот, исследуем еще раз.
2: Кстати, отчасти я поэтому согласился сюда прийти вот столь поздний и непривычный для меня час.
1: Может быть, вы прочтете что-нибудь?
2: Ну, не стоит, потому что у меня просто есть как бы... затравочный вопрос к вам.
1: Нет, ну вы вроде сказали, что вы пришли как бы поэтом, и значит, мы ждем стихотворения.
2: Да, я так сказал.
1: Да, ну вы сказали, я пришел с поэтом.
2: Так с поэтом, так вы его...
1: Не хотите, не надо.
2: Вахтер, который...
1: Не будем сегодня о поэзии. Вопрос, пожалуйста.
2: Как вы считаете, сколько детей должно быть в семье?
1: Один.
2: Откуда вы знаете, что я тоже так считаю?
1: Понимаете, в чем дело? Вы как бы в длительном телефонном разговоре при собеседовании мне все это рассказали. Вообще вот этот кусок должны были вырезать и не давать в повторе. Ну да ладно.
2: Да, он очень жесткий, кстати, и застревает. А здесь вот никакая. Вот есть какая-нибудь у вас...
1: А я вам говорил, что это отвратительный ресторанчик, а вы все, да пойдемте туда, да пойдемте туда.
2: Ну там земляки работают, я же должен их был поддержать.
1: Вот. Ну вообще я вам говорю,
2: вам что все равно, вы все равно за счет радиостанции туда меня сводили.
1: Ну да, конечно. Как у это... нас это принято.
2: Да, я еще... хотел даму взять, но тут вы уж... Неважно.
1: Вообще, вы знаете, в последнее время в них очень повышается аппетит почему-то, и да совсем невыгодно их брать. То есть, как бы, по-моему, сейчас упала мода на соблюдение диеты резко.
2: Я знаю, почему, мы об этом тоже поговорим. Но сначала о детях.
1: О детях.
2: Ну, так как вы перехватили мою инициативу...
1: А мы будем говорить, что дети — это цветы жизни? Ну, просто я, как бы, личная просьба Генриетты Шерсти, она просила с этого начать. Ну, будем считать, что сказать. Вообще, все эти рабочие моменты всегда нужно вырезать из программы.
2: Это вы кому говорите?
1: Это оператору я.
2: Да. Значит, итак, Александр, почему вы считаете, что должен быть один ребенок в семье?
1: Я так не считаю, это вы так считаете.
2: А, да, я уже забыл, просто вы меня процитировали. А я считаю, что один ребенок в семье должен быть...
1: Простите, у вас еще, кстати, под пиджаком и на майке это написано. Вы пиджачок-то запахните.
2: Вот это он... рекламный пиджак, он должен быть на виду. Да. Так вот, почему? Ну, как вот вы думаете?
1: Почему должен быть один?
2: Да.
1: Ну, во-первых, ей рожать дважды вредно.
2: Да, кстати, вот это вот новое для меня.
1: А другой причины я не вижу.
2: Какие вы заботы. Вы, кстати, галантный кавалер.
1: У меня и шпоры есть.
2: О-хо-хо! Джигит. Буденыч. Так вот, я считаю, почему? Качество не то воспитание. Вот представляете, вот у вас один сынок. Ну, не надо представлять, неважно. Угу. Вот. Вы ему там и книжку купите, и видеокассету ему подарите. А у вас два сынка. Значит, этому кассету, этому кассету. Значит, ну, этому купил, а этому забыл. Значит, уже воспитание этого не такое качественное.
1: Как то есть, вот, как того... вы имеете в виду перераспределение внимания чисто вот выделяемого детей.
2: Распыление внимания.
1: Распыление, да, по-другому. Так, простите, а как же тогда утверждение, собственно, многочисленных вот ученых, в частности, вот, Павла Портнова, известного диетолога, который говорит, что наоборот, чем больше детей, тем лучше, объясняя это коллективизм, что лучший воспитатель — это коллективизм. Ну, вот если, например, воспитывать детеныша обезьяны одного и потом послать его к обезьянам, его порвут нас ластички на мелкие. Вот. А если его воспитывать как бы с тремя-четырьмя другими детенышами, то он спокойно приживется даже в совершенно чужом большом стаде, поскольку вырабатываются какие-то новые инстинкты, связанные с общением с себе подобными. Вот.
2: Опять я упираю все в качество. Значит, сколько людей...
1: Столько мнений.
2: Да. И сколько людей погибло в предыдущие войны.
1: Отстаиваю свои мнения, кстати.
2: Да. Сколько людей погибло в наши, так сказать, репрессивные годы?
1: В ваши?
2: Да, и нас тоже это коснулось.
1: Да,
2: в моей семье Стымбольских было как минимум 15 репрессированных особей. И, как известно, ну, не о присутствующих будет сказано, выживают не лучшие люди. То есть убиты на войне самые смелые, отважные, благородные. Убиты, погибли в лагерях самые те люди, которые меньше всего подвержены писать доносы и тому подобное делать вещи. Значит, от кого эти дети, с которыми будут общаться вот ваши дети? От низкого качества населения. Вот. Сами понимаете, по-моему. Вот. И еще. Опять же, квартирный вопрос. Вот вы нарожали кучу детей, у вас двухкомнатная квартира. И они все начинают жениться и приводить своих клав, извините, вот к вам на жилплощадь. Вот. И все дружно начинают, во-первых, мечтать, чтобы вы быстрее съехали с этой жилплощади, сами понимаете, куда.
1: Да, да.
2: Вот.
1: Да.
2: А потом между собой еще мебель делить. Вот. Опять же... Как сказал Булгаков что в своем знаменитом романе, что квартирный вопрос испортил москвичей. А если детей будет один, квартирный вопрос будет решен, как бы, и москвичи опять станут хорошими.
1: Нет, ну простите, а как тогда объяснить многочисленные такие цитаты из классиков, вернее, как бы тезисы, я бы даже сказал, из многочисленных классиков, это и Пушкин писал, и Тургенев писал. И он тоже писал, да, вот этот автор, которого с полочки взяли, то есть масса людей писала, и фраза была такая, он был единственным ребенком в своей семье, это как бы всегда пишется у классиков.
2: С умилением.
1: Нет, Саша. А я с вами тут не согласен, скорее с какой-то долей такой немножко презрительности, иронии,
2: это дескать, зависть.
1: Зависть.
2: Это зависть. Опять же, смотрите.
1: А простите, как? А мне кажется, опять же, что это связано, вот, опять же, с чисто вопросами, так сказать, вот вашей родины, потому что у вас, насколько я знаю, чем больше детей, тем достойнее джигит.
2: Я не навязываю свое мнение. Вот. И насчет того, что сколько у нас рождается азиатов по сравнению с вами европейцами, я отвечу так. Вы, европейцы, очень лихо и активно пытаетесь перенять нашу восточную, ближневосточную, дальневосточную, древнюю восточную культуру. Но когда речь заходит о том, что на Земле живет много азиатов рядом с вами, европейцами, вас почему-то это начинает, мягко говоря, смущать, и вы задаете вот такие вот вопросики.
1: Так, а как бы могли бы вы декларировать, скажем так, вот ваше заявление о необходимости иметь одного ребенка в семье у вас на родине? Я думаю, что вас бы и таганом зарезали.
2: Сейчас бы, может быть, и зарезали, поэтому я как бы роняю эту идею сначала на нашу диаспору здесь у вас. Потом это распространится, люди сами придут к этому. Потому что на Земле слишком много людей, а это стирает напрочь их индивидуальность. То есть становится большое количество неиндивидуальных людей. И если мы вспомним академика Сахарова, который пророчит что? опасность цивилизации от плохой экологии, что, собственно, есть, она портит люди, опять конечно, же, плохого конечно. Качества, они экологически пострадали и страдают каждую минуту. И оглупление. Вот, когда их много, и они не индивидуальность, они же глупеют.
1: Но с другой стороны, как бы вот глупление само, оно происходит как бы из-за отсутствия духа соперничества. А дух соперничества, опять же, возможно, если у отпрыска есть там сестренка или братишка, там отобрать машинку, или типа там какая-то даже ведь зависть, она тоже своего рода является вот таким фактором, развивающим детский разум, ну, как ни странно.
2: Вот смотрите, развивающий разум фактор. Сынку, ну, предположим, 5-6 годиков. Вот. А другому, или другой, например, дочке 2 годика. Вот. И, например, вот этот 6-летний начинает отбирать машинки у этой бедной девочки. Вот. Сами понимаете, что это разные весовые категории. Вот. Какой может она оказать соперничество 6-летнему маленькому дебилу, который уже, так сказать, довольно бодро прыгает там по квартире и лихо обходится со своей сестренкой?
1: Но простите, это понятно, вы судите как взрослый человек, понятное дело. Но с другой стороны, если он ее так обижает, то тем самым он как бы... уже воспитывает себя, опять же, не хочу обидеть вас, джигитский дух. Если же она терпеливо это сносит, и есть некоторые сестры, которые терпеливо, то есть это будущее хорошее, так сказать, будет мать семейства.
2: Их местами.
1: Нет, простите. Ведь функция матери, вот мать, да, когда у нее рождается маленький ребенок, ведь этот ребенок, он, в принципе, также после определенного возраста, не тогда, когда он еще связан пуповиной с высшим знанием, а когда эта пуповина перерезается этой же матерью, этот ребенок становится страшным диспутом. Нет, или диспутом. Нет, диспутом.
2: Дисконтом.
1: Да. Он начинает свою мать всячески да. тоже, как бы, в общем-то, да, попросту да. говоря,
2: мы знаем, мы читаем,
1: тиранировать. Да, если да, бы да. вполне возможно у этой матушки будущей или вот нынешней был бы братишка, который бы ее тогда всячески шмырял и там отбирал игрушки, то это была бы хорошая подготовка для общения вот с деспотом, который уже вылез из ее же собственного пузика. Что скажете на это?
2: Я скажу о том, что представьте такую ситуацию.
1: Да.
2: Есть же любимчики в семье.
1: А один ребенок это вообще любимчик. Ради Правильно. Него даже тумбу.
2: А когда их несколько, там, пяток, да, и среди них пяток... один любимчик, то, во-первых, это развивает зависть у других.
1: А вот,
2: не перебивайте,
1: нет, пожалуйста. Простите, а вот здесь я с вами не соглашусь. Если вот он любимчик, значит, у него есть какие-то качества, которые позволят ему быть индивидуальностью.
2: Правильно, и он получает по физиономии от своих четырех братьев за свое любимство и за свою индивидуальность. И становится дебилом, если доживает до
1: совершеннолетия. Ничего подобного, потому что потом он становится генеральным директором какой-нибудь фирмы, оставшиеся четыре грудничка ходят к нему и просят взаймы денег.
2: Да, они ходят
1: к нему содержит всю семью.
2: В виде рэкета и обирают его и его несчастных клиентов, которые, кстати, голодные люди.
1: Ну, он в данном случае все равно является более выдающимся, чем они, потому что научиться стрелять может и балетный танцор, а танцевать балет вряд ли сможет научиться здоровенные бритые тефтели.
2: Ну почему? У нас же есть, кстати, курсы в Москве. Вот это одна из наших идей. Обучать вот таких вот, как вы выразились, людей этому изящному искусству.
1: Простите, Якуб Магомедович, вы немножечко не в курсе. Эти курсы открыты у нас здесь при нашей программе, но обучают там работников ГАИ балетному искусству, с позволения сказать. Что вы показываете мне?
2: Пора мне.
1: Куда?
2: Немножко мне вот тут устало вот.
1: А, то есть вы хотите проверить состояние сантехнического оборудования в нашей комнате?
2: А у вас есть?
1: Не забудьте поставить галочку.
3: Молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Нет уж, вы сидите. Да, напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магомедович Стымбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». И я предлагаю, уважаемый Якуб Магомедович, вернуться все-таки к разговору о детях. Мы так завязали горячий достаточно спор о том, какое количество, какое качество. И, кстати, опять же, не учли вопрос различия полов. Не исключено, что если ребенок девочка, то дополнения никакого не нужно. Но в случае, если ребенок мальчик, то может... Хотя я и с тем не согласен. Что вы на это скажете?
2: Это не важно, потому что, я имею в виду, не важно не то, что я скажу, а не важно, мальчик это или девочка. Ребенок есть ребенок. Это понятие внеполовое, и, в общем-то, все эти как бы сексуальные, если можно так выразиться, трудности в основном надуманы, потому что само понятие ребенок уже ставит перед нами одну трудноразрешимую задачу. А так, когда так, у вас так, много так, этих трудноразрешимых задач, то у вас происходит, у родителей, я имею в виду, перегрузка всех жизненных сил. То есть и материальных, там достать покушать вот этим жадным, открывающим свои глазенки, да, птенцам, я бы сказал.
1: Ага.
2: Вот.
1: Ну да, я просто оговорился.
2: От такого изнеможения то происходит некое отупление родительских умов и, опять же, их умственная деградация. То есть, когда у вас голова забита детьми, пеленками, там, школьными тетрадками и прочей, в общем-то, гадостью, то вам не до умственного развития.
1: Простите, а как же вот вопрос тогда, предположим, вот он вырос, грудничок, да, вырос и уехал в Мурманск. Вот если он один, кто же будет помогать старичкам, родителям, вот уже ставшей совсем старенькой маменьке, ну, ходить в булочную, простите. Вот, вот он уехал в Мурманск, а вот если их двое, то вот один уехал, а другой тут сидит, а другой в булочную, понимаешь, сходит. Как вот вы считаете, как же страховка?
2: Значит, во-первых, мы должны смотреть не на отвлеченную вашу модель, а на реальность.
1: Давайте.
2: Обычно тот, кто остается с папенькой и с маменькой, не ходит в булочную, как бы вы о том не мечтали.
1: Логично.
2: А во-вторых, это не семейная, а социальная уже проблема. Должна быть служба типа тимуровцев, ну, конечно, за деньги, чтобы они бабушкам и дедушкам вот эти булочки покупали, вот, и тому подобные нововведения. Это, кстати, для наших идеологов, я их так называю, пища для размышлений.
1: Мы наверняка этот вопрос поднимем в Думе в ближайшее время на рассмотрение.
2: Хорошо. И за консультации, пожалуйста, в наше ТО. Мы вот при соответствующей поддержке разрешим многие ваши проблемы.
1: Кстати, я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки, приготовьте, потому что в конце нашей программы Якуб Магомедович Стымбольский даст несколько адресов и телефонов, которые, возможно, вам пригодятся. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы руководителю ТО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магомедовичу Стымбольскому. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Якуб Магомедович?
2: Да, это я. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Из налогового инспекции беспокоит вас. Ваше ТО, по моим... Это, кстати, у первополномоченной Италери. По моим сведениям, ваше ТО, которым вы сегодня неоднократно упоминали, задолжало, собственно, государству порядка 20 миллионов рублей. Каким образом мы с вами должны встретиться, чтобы разрешить этот конфликт?
2: Ну,
4: вы от нас просто бегаете, даже как-то неудобно.
1: Угу. Спасибо, спасибо вам за звонок.
4: Спасибо, понятно, но дело в том, что...
1: Ну, спасибо, шубу не сошьешь.
4: Не азербайджанское государство, а... Сами понимаете.
2: Ну, угу. Хорошо, да, я понял.
1: Можно я отвечу, потому что, как я уже сказал, что в конце Якуб Магомедович даст несколько адресов и телефонов, по которым, видимо, можно обращаться, а все-таки вот ситуацию бы нужно разъяснить.
2: Хотя это не обязательно. Налоговая полиция, это всеми нами уважаемая организация, которая не спрашивает, где с ней встретиться, она просто приходит и встречается. Я думаю, просто молодой человек
1: захотел разыграть немножко.
2: Нет, он захотел немножко артистично повыступать в прямом эфире. Я понимаю, это, в общем-то, такую простительную слабость.
1: А простите, не навещали ли вас, так сказать, конкурирующей с налоговой полицией организации, которая называется Пенсионный фонд? Сейчас я знаю, идут плановые проверки. Вот постоянно даже вот...
2: Это вы называете вот этих вот людей?
1: Да, в бегудях таких, с мушками на губах.
2: Да, с такими цепями золотыми.
1: Нет, это вы говорите о другом.
2: А я говорю о них. С ними мы уже давно наладили вынужденный контакт. Но мы с ними расплачиваемся не материальными средствами, а как
1: идеями.
2: Да. То есть, насчет 20 миллионов, да, это правда.
1: Цифра угаданная.
2: Это правда.
1: Но... Может быть, это кто-то из ваших сотрудников? У вас были в последнее время увольнения какие-то?
2: Нет,
1: из ваших...
2: Саш, извините, вы как-то по каким-то клише задаете вопросы.
1: Какие чисто, клише уже сейчас никто не носит? Журналистические... Сейчас уже в моде вот какие-то узкие, я знаю, брюки.
2: Какие?
1: Узкие. Вот так... Кстати, я вот вам тоже посоветовал бы ваши клише поменять на какие-нибудь шорцы там. Ну, это ладно,
2: сколько
1: сейчас уже холодно.
2: Сколько вообще-то рекламы вы можете разместить на шорцах?
1: Вообще, да, это, кстати, вопрос непродуманный.
2: Вот, насчет 20 миллионов. Неужели наше всеми уважаемое, любимое государство будет восполнять и, так сказать, штопать дыры в своих карманах за счет такой тонкой, я бы сказал, неповторимой организации, как наше ТОО?
1: Скажите,
2: источники более надежны и достойны того, чтобы из них черпали, а не у нас.
1: Кстати, вот сразу встает такой вопрос, возникает, поскольку ваше объединение идейного генезиса занимается генерированием каких-то идей, может быть, многие из этих идей могут быть полезны кому-то в правительстве, каким-то большим там финансовым кругам. Вот нет ли у вас клиентов, подписчиков на ваши идеи в этих кругах, и вполне возможно, что вы можете стать организацией, сравнимой по своей мощи только там с ФСК или там с ГАИ.
2: Ну, я понимаю, что вы хотите блеснуть своей журналистической смелостью.
1: И клише.
2: Нет, клише здесь нет, слова не подходит уже.
1: Я всегда вот страдал от отсутствия возможности умело пользоваться умными словами.
2: И от отсутствия...
1: Но это после того случая, вы знаете о нем, но говорить о нем мы не будем.
2: Потому что
1: это грустно.
2: Я думаю, что вы страдаете от отсутствия диплома журналиста Московского государственного университета.
1: Почему же? Вчера мне принесли.
2: Так это повод, я считаю.
1: Ну,
2: как вы думаете?
1: Ну, мы же сегодня не заходили в это заведение. Вы думаете, я вас вопрос так, что ли, повел? Зачем мне это надо, господи?
2: Ну, все ясно. Ладно, я все понял. Вот. Ну, что я думаю узнать, опять же, у наших слушателей, что они думают о детях. Мне все-таки... Это
1: нет,
2: наши,
1: а вы не ответили все-таки на вопрос о сотрудничестве.
2: Сотрудничестве?
1: Да, с могущественными какими-то организациями.
2: Ну, случайно.
1: Или идеи никому не нужны?
2: Идеи без спонсоров никому не нужны. По старой нашей российской традиции я должен сказать, что, дорогие друзья-спонсоры, вот, я бы сказал выше, доноры. Ведь спонсор — это донор. Давайте нам, вливайте свою свежую спонсорскую поддержку в наши истощенные товарищеские организмы.
1: Вообще, на самом деле, спонсор — это еще и вы имя. Ну, с хорошей стороны.
2: Тем более.
1: А адреса и телефоны мы обязательно дадим в конце программы.
2: Да можно прямо сейчас звонить, я считаю. Но обязательно высказать все-таки, когда слушатель будет предлагать свою поддержку, высказать мнение, сколько детей должно быть в семье.
1: Ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот у меня такой вопрос. А вот Якуб Магомедович, да, если не ошибаюсь?
1: Да.
5: А вот он единственный ребенок в семье?
1: Хороший, кстати, вопрос. Спасибо.
5: Пожалуйста.
1: Действительно, вот потому что, судя по, так сказать, вашему цветущему виду в ваши годы, вы как-то не были сильно обижены братишками или сестренками.
2: Ну, я отвечу односложно. Сейчас я единственный ребенок в семье.
1: Хорошо, вот что значит острый такой кавказский ум.
2: Я бы сказал, отточенный приливом свежей еврейско-казаческой крови.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что же отточенный ум скажет, вот, допустим, если там, после порывы похотливой страсти рождаются вдруг близнецы? Я уже не говорю там про такой тяжелый случай, если сиамские, просто близнецы.
1: Ну, может, и тройня появится, кстати.
6: Ну, даже и больше. Ну, когда они подерутся из одной машинки, которая предназначена будет заранее для одного персонажа, что будет делать ваш гость?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Действительно, кстати, это получается такой даже своего рода фатальный случай. Вот, дескать, раз, бабах, и вместо одного вышли, вывалились... Или как?
2: Я тут буквально, вот он закончил, наш уважаемый слушатель, свой вопрос, а я генерировал новую идею.
1: Так.
2: Этим можно этому помочь. Пригласить родителей еще одних. И тогда в вашей семье восстановится вот этот баланс между отцами и детьми.
1: В смысле пригласить, простите?
2: Ну вот у вас двое этих выскочило случайно, да?
1: Да, да.
2: Вот. По моей теории, вам лучше сосредоточиться на одном. Вот. Ну, второго, ну, не убивать же его, все-таки родился, там, старался, да, вылез. Вот. Позовите кого-нибудь, кому
1: и
2: делать нечего.
1: Просто.
2: Ну, отдать тоже, это проволочки вот эти бюрократические. Пока они там все будут преодолены, ребенок уже превратится в идиота, я думаю, из-за недостатка качественного воспитания.
1: Угу.
2: А вы их зовите просто к себе, вот, и живите вместе, может быть.
1: Угу.
2: Вот, вам же будет интереснее и веселей.
1: А скажите, таким образом, опять же, вот ваше утверждение о необходимости в любой нормальной семье иметь одного ребенка разрушает такой героический образ, как, понимаешь, там мать героиня, да, или там отец-одиночка, отцом-одиночки не назовут, у кого меньше пяти. Вот, значит, это же практически все равно, что уничтожить образ Гагарина или там Паустовского. Ну, как же, это получается, вы разрушаете целые символы, символы понятия добра, плюшевый мишка упал в грязь, этот, как его, Чиполлино порезали в плов, этого, как его, ну, и так далее, и так далее, там, и так далее, и туда-сюда, цыпленка там, этого, который Горкуша ведет этот, спать спокойные игрушки, вот, он тоже, получается... Как же получается так? А где же щадящий режим для неустоявшейся психики грудничка?
2: Ну, я думаю, вот вы сами и нашли ответ на свой вопрос.
1: Видите, кстати, я могу быть полноправным членом вашей организации.
2: Ну, приходите, и мы с вами поговорим уже как идеолог с идеологом.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: Вот, а вы знаете, вот такая интересная тема. Вот, но я считаю, что лучше, конечно, иметь двоих детей. Вот, потому что, ну, во-первых, ему будет весело и круто вдвоем. Вот, а потом на второго ребенка, в принципе, ему надо только покупать жратву. Вот, а одежду можно из первого снять, и если плохо себя будет вести, и одеть на второго. Поэтому я считаю, что второго-то иметь как раз экономически выгоднее, чем...
1: Чем одного, в принципе.
7: Да.
1: Потому что обычно то, что вот на единственном ребенке уже там вырос он из этой одежды, приходится отдавать соседям.
7: Естественно, не просто выбрасывать.
1: Логично. Что не является экономным никак.
7: Вот. А так, это, я считаю, неправильно, что надо иметь одного. И еще, ну, в принципе, очень много, так скажем, сейчас семей, в которых именно не по одному ребенку. Хотя экономическое положение у нас такое дебильное в стране, но вот как раз вот даже вот сколько опрос вот проводит общественное мнение там разное. Компании. Вот как раз люди вот говорят, что и по 49-му каналу вот тут передачи постоянно идут. Вот. И, в общем-то, люди хотят иметь по трое детей, это как минимум. Поэтому...
1: А некоторые, кстати, да, вот как и больше уж цифру даже страшно сказать. Правы. Ну что же, спасибо. Спасибо вам за звонок. Сейчас мы посмотрим, что ответит вам Якуб Магомедович Стамбульский. Якуб Магомедович, вам слово.
2: Ну, так что... если мыслить, так сказать, в в ключе нашего собеседника, то я считаю, что второй ребенок недостаточно сносит штанишки после первого. Значит, мы заводим третьего, чтобы он их доносил, потом четвертого. Ну, а пятого можно уже не заводить, я думаю, потому что штанишки на четвертом достаточно истлеют, чтобы нам не жалко было их выбросить. Вот. Ну, судите сами, нужна ли вам, как, насколько приглядная вот эта вот ситуация. А насчет множества детей в наших бедных и голодных семьях. Дело в том, что длительная жизнь при...
1: А давайте об этом вы услышите после музыкальной паузы.
2: А у вас есть...

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТОО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магометович Стембольский. И я хотел поднять вопрос, который, на мой взгляд, напрямую, собственно, соприкасается с тем, что мы обсуждали до этого, количество, значит, грудничков в семье. Каково, по-вашему, Якуб Магомедович, дошло, должно быть количество животных в семье? Я не имею в виду там две кошки или там две собаки, а разных видов. Ну, там, например, кто-то может держать хомячка, собаку, птицу и там рыбок. Вот, кто-то... О количестве каждого вида мы уже поговорим отдельно, если вы не против.
1: Ну, я прежде всего хочу вас, Саша, поблагодарить за вот эту композицию, которую вы сейчас воткнули. Дело в том, что я по обычаю своих, части своих предков, иногда люблю обратиться в сторону Мекки и совершить этакий намазец. Просветляет очень мозг для генерации новых идей, что, вы понимаете, немаловажно в моей вот деятельности. А да, под эту композицию было очень хорошо так.
0: Ну, просто вам не нужно было этим заниматься вот днем. То есть здесь-то это нормально. То, что вы вот сейчас делали, такие вот сложные гимнастические упражнения весьма для такого пожилого человека.

0: ведь сюда массу писем, и в них вкладывают не только фотографии своих грудничков, бабушек, дедушек, мам и пап, но и животных. Вот, например, постоянный наш восьмой радиослушатель Вячеслав Пантелеймонович Хобот прислал, ну, правда, фотографию двух соседних ребятишек. Ну, так написал, двух соседних, но они пишут, Вячеслав Пантелеймонович мне, как родные. Вот такая фраза.
1: Ну, он в качестве кого их прислал-то? В качестве животных?
0: Просто прислал.
1: Прислал.
0: Да.
1: Ну, захотелось, наверное. Потому что, ведь вы знаете, человек... Вот почему заводит кучу детей в разных семьях? Потому что люди долгое время жили при социализме. Вот. Они были лишены... у них были задавлены творческие позывы. Но задавлены-то они были задавлены. Они подспудно там бурлят, можно сказать. А чем человеку заняться, каким творчеством, если он, например, не может картину нарисовать или сыграть композицию? Вот они и оттягиваются.
0: Это творчество.
1: Это называется. Творчество, да.
0: Да. Вот. Ну, а все-таки, что касается животных.
1: А кто-то фотографирует вот этих, да, прекрасненьких, голеньких грудничков. Но, кстати, и на фотографии лучше смотрится все-таки один.
0: Потому что
1: два голеньких грудничка, если они тем более однополые, ну, что-то такое двусмысленное в этом есть на одной фотографии.
0: Ну, и как бы общепитовская даже.
1: Ну, да. Вот у меня нехорошие ассоциации вот вызывают.
0: Ну, а что касается вот наших двуногих, четырехлапых и хвостатых друзей?
1: Тут не будет никакого несоответствия. Вот вы, опять же, оттолкнемся от фотографии. Представьте, что вы сфотографировали хомячка, крокодильчика, кенгуру, тапира, галапагосскую черепаху. И,
0: ну, нет, вернее, лучше так, всех перечисленных вами сперва на галапагосской черепахе.
1: Ну, можно, да. Это, кстати, режиссерская, кстати, у вас есть жилка.
0: Да, ну я же закончил.
1: Закончили, да?
0: Да.
1: Хорошо. Ну вот представьте, нормально смотришь, никаких двусмысленностей.
0: А, кстати, вот искусство фотографии. Считаете ли вы, просто я знаю, что совершенно недавно на Манежной площади произошло огромное мордобитие. С одной стороны шла демонстрация художников, с другой стороны демонстрация фотографов. Вот, одни говорили «мы», другие говорили «нет, мы». Вот, а в результате нам пришлось их разнимать. Ну, нам, вы понимаете, кого я имею в виду. Вот как вы считаете, что есть настоящее все-таки искусство? Это искусство кисти
1: или кнопочки с пакетиков химикалиев?
0: Я уже понял, на чьей его стороне уже поэтому.
1: Нет, почему? Я вам сейчас объясню. Да. Дело в том, что развитие живописи...
0: А вы было... пьете кипяченое молоко?
1: А у вас есть?
0: Нет.
1: Ага. Ну, я думаю...
0: Ну, можно поставить, попросить, вскипятят.
1: Я, в общем-то, не против.
0: Так... Поставьте. Сейчас будет.
1: Да? Можно говорить?
0: Да, конечно.
1: Живопись развивалась неоднозначно. Когда-то у людей не было фотоаппаратов, но им хотелось запечатлеть своих прадедушков, невестов, можно сказать, любимых просто собачек. Вот. Как это сделать? Назывался живописец. И он в реалистичной, любимой нашем Глазуновом манере воспроизводил этих, так сказать, персонажей более-менее хорошо, с каким-то отношением себя. Вы возьмите парадный портрет, возьмите портрет, не приукрашенный никакой официозностью. С появлением фотографии эта надобность живописи такой как бы отпала. То есть вы можете собачку фотографировать хоть в 15 позах, если она их, в общем-то, выдержит. А если художник берется за кисть, то уже ему надо выразить себя. Вот. А выразить себя в этой собачке ему уже не обязательно. Придет фотограф, сделает это лучше, дешевле, и щелк готово, собачка сделана. Вот. Он выражает в черном квадрате. Вот. И в тому подобных, кстати, шедеврах. Очень люблю эту картину, она очень красивая.
0: А скажите, Якуб Магометович, ведь кому-то пришла идея создания такого вот фотоаппарата, как полироид? То есть что это значит? Это ежи практически секундное создание, фиксация определенного момента. Вот, видимо...
1: Эксклюзивное,
0: при том. Эксклюзивное, конечно, потому что второй такой нет. То есть это же... считаю, воплощение мечты человечества равносильной, может быть, вот мечте о том, чтобы вы выросли из рук там вместо волос под мышками перья и все летать стали. Ну, перья как у птицы, я имею в виду.
1: Правильно, но вот...

0: Эта эксклюзивность используется...
1: Кто, по вашим данным, первый изобрел?
0: Ну, опять же...
1: Ну, понятно.
0: Как его? Та же фамилия.
1: Угу.
0: Вот. Ну, я имею в виду не Папах, а, как вы сказали, да?
1: Да.
0: Вот. Эксклюзивность это используется нашими гражданами, которые получили сексуальную раскрепощенность и высылают друг другу откровенные фотографии по просьбе предполагаемых партнеров. Вот. То есть они не рискуют, что негатив будет выкран и размножен.
1: Размножен, да. Хотя, в общем-то, с появлением различных сканирующих приборов можно эту фотографию вообще... Ну, а как вы думаете, были вот рекламные щиты вот повсюду там перед выборами висело, чтобы фотографии было, вот они там руки друг другу пожимают на полироиде заснят.
0: Кстати, я припоминаю, вот там, где Жириновский бабульку обнимает, да? Это...
1: Но, на самом деле, это не бабулька.
0: Нет, извините, вот... Я лучше знаю, несмотря на вашу журналистскую прыть. Это откровенное фото Жириновского. То есть он, ну, баловался вот старушками. Вот. Ну, кто-то решил подать это в виде рекламной программы. Одобрил, кстати, сам, я знаю, он был не против. Вот. Там же просто, ну, не в той стадии было сфотографировано, еще все в одетые были. Вот.
1: Ну, вам, собственно, виднее.
0: Может быть, правда, я не должен в эфире этого говорить, но вы меня остановите, если я что-нибудь не то скажу.
1: Ну, вы человек старший по возрасту.
0: То есть можно
1: говорить. Да, то есть можно все что угодно. Ваш опыт, он не позволяет просто мне как бы делать вам какие-то замечания или как-то ограничивать вас в чем бы то ни было.
0: Да, кстати, вот насчет опыта я могу поделиться своими впечатлениями. Я изучал вот эту как бы таинственную жизнь Москвы. Вот. Она очень интересна. Вот. Вы думаете, что вот по субботам, да, вот показывают. Сейчас вот, если вы повернетесь к этому телевизору, к которому припал наш оператор, то увидите, да? Вы думаете, что вот этим ограничивается ночная жизнь Москвы?
1: Ну, простите, Никола Богометович, это аквариум с рыбками. Он просто как бы любит подводный мир.
0: А такое тоже есть.
1: А, понятно.
0: То есть вы можете найти через печатные издания. Многие из них созданы, кстати, по нашим идеям. Не будем афишировать их, но приносят пользу. Вот человек, в нем накапливается вот это желание. И вместо того, чтобы идти и где-нибудь в саду Сокольники придушить 9-летнего мальчика, он лучше позвонит вот этой партнерше, которая сделает ему все, что он хочет. Вот. Ну, вы знаете, какие бывают желания у наших москвичей.
1: Не, ну а в принципе, скажите, если, например, она же не всегда находится вот в таком состоянии, то есть у нее есть какие-то свои, скажем так, ответвления от мозговой структуры, вот ее ответвления мозговой структуры каковы они должны быть, если они, так сказать, в какой-то степени компенсируют какие-то резкие скачки, генерируемые мозговыми отростками неполноценных каких-то индивидуумов. То есть она как бы на себя принимает часть их агрессии.
0: Да, но...
1: При этом что же она будет делать? Может быть, как раз тут мы и пришли к тому, что именно не вот, так сказать,
0: ну, в нашем, Саша, в нашем многомиллионном городе можно найти кого угодно. А за такие деньги любые ответвления восстановятся, я думаю, в общем-то, сполна. Так что, я думаю, все в порядке, и наши идеи, притворенные вот в этих изданиях, оправдывают себя. Вы можете спокойно идти в Сокольники в любое время дня, и с вами там ничего не случится. Я имею в виду вот сексуальную сторону несчастий.
1: Угу. Ну, вы, в принципе, опять же, вполне возможно, что все познаете в сравнении, потому что если, например, залезть на какую-то высокую Кавказскую гору, в какое-то селение, то там... может случиться, особенно с человеком, так сказать, европейского типа, любая неприятность, не только сексуальная, вот, ну и как бы прибавится там шашлычка в ауле и так далее. Вот как бы вы когда в последний раз прогуливались по Сокольническому парку, скажем, ночью?
0: Ну, в общем-то, вы знаете, какой у меня костюм.
1: Да.
0: Я очень к нему привык. Ну, знаете, как Хаттабыч, он привык к своим туфлям и не менял их. Вот. У него мозольки были. Ну, читали вот эту книжку, да? Вы проходили, наверное, в школе. Вот. Так же и я. Я не могу снять этот костюм. Он... Ну, я просто другой. Если один, мне будет плохо. Мой мозг будет замутнен. А гулять в этом костюме небезопасно. Могут просто не понять. Ну, в Сокольничках по ночам, вот, я там и прогуливаюсь. Кстати, вот как порядок в принципе... я навел вот в этом парке. Вот. Я просто распугал всех этих, вот, которые, ну, о которых вы говорили.
1: Нет, это вы о них говорили.
0: Ну, я отвечал на ваш вопрос.
1: Поэтому... Мы какую-то прям затронули щепетильную тему и немножко отошли от непосредственной деятельности. А почему щепетильную?
0: Вашей... Я думаю, извините, Саша, я думаю, вот слушатели, они хотят поделиться своими мыслями по этому поводу. Щепетильность — это понятие устарелое. Щепетильно то, что тебя как бы щипит. А то, о чем говорят вслух, уже не так щепетильно.
1: Радио, знаю, я, кстати, вот, не удивляюсь, почему мы сегодня о Прохоре ничего не говорим, о нашей
0: телефонистке. Она слушает внимательно, потому что ее тоже касается.
1: Ну, давайте, давайте обратим свое ухо вглубь московской архитектуры ночной. 203-19-22, телефон нашей студии. Звоните и делитесь, я бы так даже сказал, вашими мыслями с Якубом Магомедовичем Стембольским. Доброй ночи, вы в прямом эфире, Якуб вас слушает.
2: Доброй ночи, а вот и нет, вот и нет. Весьма задела актуальная тема. Да, вот мало ли, сколько людей сейчас задумываются о том, заводиться ли вторым ребенком или нет. Согласны вы со мной, наверное?
1: Ну да, да.
2: Ну и вот, интересует меня, есть ли у Якуба дети вообще?
1: А, у самого Якуба?
2: Ну да, ну с вами, Саша, это все ясно.
1: Понятно. Спасибо.
2: Так нет, нет, это не все. Если нету, то, ну, интересно, банальность. Если один, то кто, мальчик или девочка?
1: Угу.
2: И как он будет выбирать все-таки? И даже еще, если же близнецы, если сиамские, то как это воспринимать все явление? Это один персонаж или два, если у него там четыре ручки, четыре ножки, две головы, две задницы?
1: А вы знаете, кстати, вот совершенно недавно, ведь вы, наверное, заметили достаточно длительное отсутствие в нашей программе Angel со Сторчным, да? Вот они наконец-то получили загранпаспорт. Вот, впервые такой человеческий. Обычно они ездили как груз. Ну, в багаж их сдавали и возили. Вот. И один паспорт на двоих. То есть они, кстати, сильно возмущались по количеству, извиняюсь, как вы сказали, задниц.
2: Ага,
1: не по головам, да.
2: Там же у них, похоже, одна, наверное.
1: Одна. Ну, и паспорт, и паспорт. А если две, вот. Ну, давайте узнаете, спросим у специалиста. У Якуба.
2: Ну, подождите, еще один вопрос, но он, правда, не в тему, видимо. Меня интересует, а как это происходит вообще, этот процесс? Это что, два сперматозоида на одной яйцеклетке или это две яйцеклетки на одного сперматозоида? Это...
1: То есть вот именно появление?
2: Ну да, это может быть не к вам, конечно, но тоже ваше мнение интересно.
1: Понятно, спасибо.
2: Ну, до свидания, пожалуйста.
1: Спасибо, до свидания. Ну, что вы скажете? Действительно, первый вопрос у нашего радиослушателя. Есть ли у вас вообще дети? И если нету, то кто тогда? Вот эта девочка почему-то с большим белым бантом и в балетном костюмчике, и в чешках, который вьется возле вас тут постоянно.
0: Ну, это по нашему кавказскому и восточному обычаю. У человека должен быть этакий талисман. Ну, человек, он может быть там в виде высушенной головы врага, там, например.
1: Или козы.
0: Или любимые, да, козы. Вы тоже знаете, о чем я говорю.
1: Но мне обычно всегда и дарят вот в ваших краях либо там козу, либо там барашка.
0: То есть любите, да?
1: Да нет.
0: Ну что же, засмущались. А так как я руковожу целой важной организацией, то и наш, так сказать, фетиш или тотем должен быть поглавнее, чем какая-то пробитая шальной пулей черепушка неизвестного чурека, абрека. Вот. И поэтому мы решили завести такую девочку, живого персонажа. Она у нас не первая, потому что мы придерживаемся как бы нимфеточной теории в фетишизме. Вернее, я бы назвал, как это, в талисманизме. Вот. При достижении определенного возраста мы ее, значит, снабжаем выходным пособием и увольняем там, пусть она продолжает свое детское образование в школке или где там их учат И берем новую, подбираем. И она как бы нас всегда сопровождает. Костюмчики мы подбираем разные, чтобы ребеночек не скучал.
1: Простите, вот, а вот у вашего зама, который тоже очень странный, у нее фамилия...
0: А у Карима?
1: Нет, у вас же вроде женщина замут, Тамара Прокофьевна.
0: Она есть, в принципе...
1: А, кличка у нее это?
0: Ну, кличка у нее Карима, потому что...
1: Нет, на самом деле полное имя, конечно, ее Тамара Прокофьевна за граница. То есть у нее, получается, как бы должен быть мальчик в плане вот талисмана какой-то подаренный.
0: Нет, ну я же говорю о целой организации.
1: У нас... А, то есть это как бы символ организации.
0: У нее есть мальчик, но он отнюдь не талисман, и я думаю, это не очень интересно.
1: Ну, я знаю, он тут шашлыками торгует, вот на Алтуфьевке где-то.
0: Это крыша, как бы.
1: А, понятно. А, собственно, скажите, какая крыша?
0: Ну...
1: А, ну ладно, вы не отвлекайтесь. К вопросу о детях, о ваших детях, как перерезана ли пуповина у господина Стымбольского?
0: Я скажу больше. Дело в том, что я уже говорил, что я азербайджанский еврей. И когда я родился, решили, так сказать, первую мою, ну, как бы, первую мою ходку в мир сделать по древнему иудейскому семитскому обычаю. И перерезали пуповину каменным ножом, как это свойственно у семитских племен, которые странствовали по Сахаре и издревле.
1: Я, насколько читал древние исторические книжки, то раньше ее даже не перерезали, а клали на другой камень и перебивали камнем сверху,
0: потому
1: что ножей еще не было. То есть это все-таки вы как бы уже жертва цивилизации в какой-то степени. Да, конечно, совсем древние.
0: Немножко, так сказать, упорядочу ваши знания. Совсем древние евреи делали именно вот так вот камушком, да. Потом, когда они обнаружили, что можно делать каменные топорики и ножики, они делали... Но ничего нового, в общем-то, не придумаешь. И все новое — это древнее. А все древнее нам помогает сейчас. Наиболее удобные и наиболее виртуозные хирургические операции выполняются кремниевыми каменными ножами. То есть срез более острый, менее тупится, более как бы гигиеничен он.
1: Совершенно четко. И нету коррозии никакой.
0: Так что недаром лучшие врачи, конечно, все-таки еврейской национальности, к кое я считаю себя принадлежным.
1: И, кстати, зуботехники тоже. Вот я вижу, у вас полон рот золотых слитков. Вот, судя по всему, кстати, правда ли, что я вот опять же услышал от одного из ваших сотрудников, что вы именно сами себе вставляли зубы, вот по примеру того замечательного врача, который сам себе вот вырезал аппендицит. И возможно ли это? То есть,
0: ну, вы знаете, приятно, конечно, слышать.
1: Да и видеть насколько... тоже, видеть тоже не совсем.
0: Я о другом. Насколько светлые легенды ходят среди моих подчиненных обо мне. Вот я прям даже вот удивлен. Очень приятно вот вашим пересказом фольклорным. Вот. Ну, что так. У нас? Какой у вас будет следующий вопрос ко мне?
1: Ну, все-таки вот насчет...
0: Усиков.
1: Ну, нет, вы знаете... Усики, кстати, вот ваши усики.
0: Это настоящие бабайские усики, вы мне не говорите. Это веками устоявшаяся модель, очень удобная. Вот, в быту вот, и в прочих делах.
1: И, кстати, насколько я знаю, помогает от простуды.
0: Ну, конечно.
1: Напомню.
0: Обычно вы, выдыхая холодный воздух на морозе из носа, морозите все губы, а там биологически активные точки, которые именно отвечают за стойкость организма к переохлаждению. А тут усцы, как вы изволите выражаться на своих концертных выступлениях. Я же знаю, все эти записи я слушаю. Мои люди мне доставляют регулярно вот записи ваших выступлений. Несмотря на то, что они как бы по репертуару не очень разнообразны, но они меня забавляют.
1: Ну как, ну я, в общем-то, достаточно хорошо владею ораторским искусством.
0: Ну не скромничайте.
1: На всех митингах являюсь. Кстати, как вы относитесь к митингам, особенно стихийным? Да? Вот мне кажется, что ваша такая одиозная достаточно фигура, она должна производить впечатление. То есть, ну, скажем, за ее появление на каком-то митинге одна из сторон, либо митингующая, либо та, которая митинг разгоняет, должна как бы достаточно платить серьезные деньги, ну, и стараться переманить вас на свою сторону.
0: Ну, митинги, особенно стихийные, появились недавно, потому что движение митьков, оно вышло наконец-то на международные, так сказать, рельсы. И появилось множество стихийных этих митингов, как их уже называют на Западе, которые хотят примазаться и получить свои дивиденды на международной арене.
1: Ну что же, я предлагаю отличную музыкальную паузу.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Якуб Магометович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса», сокращенно ТО КИГ, чью рекламу мы периодически видим на вот, боковинах фургонов, торгующих мясом, развозящих посуду, хлебобулочные изделия и так далее. Скажите, Якуб Магомедович, в силу, так сказать, наличия всех примет ближайшего апокалипсиса, генерирует ли ваш консорт какие-либо идеи, которые могут помочь человечеству избежать этого? Ну, как пример, вот, так сказать, нашествие огромного количества каких-то метеоритов, которые вот-вот, а может и не вот-вот, может там уже надысь?
1: Да, сложный вопрос, потому что метеориты — это только одно обстоятельство, которое угрожает нам вот этим, ну, такое слово, да? Вот оно, да?
0: Оно, да.
1: Да. Ну вот, а ведь множество других есть явлений. Кстати, вот обилие детей в семьях тоже грозит в какой-то степени нам апокалипсисом.
0: Ну да, это как бы все огромное количество каких-то таких мелочей, которые в совокупности и дают вот этот самый апокалипсис.
1: Да.
0: А еще хотелось ведь сказать, что, так сказать, перенаселение, оно вполне возможно, ведь, ну, как вот очень сейчас модные теории о том, что, дескать, космический ля-ля тополя разум, там, адаптивное нет. Какая-то, ну, неважно, ну, связь, да, с космосом,
1: да, да, да.
0: Вот, там все вот эти прибамбасы. Так вот, чем больше, сказать, на Земле живет людей, тем, соответственно, большее количество из них сходит с ума от плохой экологии, начинает верить в связь с космосом, а как бы таким образом создается огромное число отрицательной весьма энергии здесь, такой вакуум. И именно в этот вакуум летит, как бы все, извиняюсь, то, что там имеет крупные размеры и там лишнее. Это я процитировал отрывок из письма Вячеслава Пантелеймоновича Хобота. Ну, а этого у Хобота и спросите, он это не описал.
1: Дело в том, что вы вот изволили выразиться совершенно справедливо.
0: Это не я, это и изволил Вячеслав Пантелеймонович Хобот.
1: Ну, бог с ним. Ну, короче, он там написал свои книжонки, да?
0: Ну, как это письмо?
1: А, да. Неважно.
0: Ну, вот человеку вашему
1: просто возрасту. Просто я немножко позвоню. Так как бы...
0: Да я тоже немножко.
1: Да.
0: Да ну что же.
1: Вот. И я говорю вам, что, например, сошедшие с ума индивидуумы, так, они чем грозят нам? Имею в виду вот эти самые быдлистые, толпистые, стаднистые индивидуумы, сошедшие с ума. Сумасшедшие гении — это совсем другое, да не то, что я имею сейчас в виду. А именно вот эти вот серые людишки, которые рехнулись плохой экологией. У каждого из нас есть связь с общим космическим разумом. И каждый из нас, некоторые даже питаются оттуда. Вот. Но мы этого не знаем и не замечаем чисто вот физически. Сошедшие с ума люди вдруг это обнаруживают у себя. Это прибавляет им самомнение. Они считают, что они уже напрямую с ним связаны. Но они не только становятся как бы сенсорны этому влиянию, они еще трансформируют его на нас, на окружающих. А так как у него с головой, ну, в общем-то, не лады, он трансформирует искаженную, я бы сказал, как бы пропущенную через обработку дисторшн энергию космоса. То есть они дают нам вдобавок космической пищи свою, мягко говоря, пережеванную или даже переваренную космическую пищу, и мы ее потребляем вместе со свежей. И от этого нам лучше не становится.
0: Ну, то есть вы хотите сказать другими словами, что если, так сказать, в комнате, в которой сидят люди, пукнет кошка, то общий пук будет более зловонным.
1: Ну, очень образное это сравнение. Я просто пытаюсь сейчас прикинуть в своем воображении, как это произойдет, и дать какой-то свой ответ на это.
0: Ну, я имею в виду даже не так. Я, видимо, неправильно выразился. В данном случае просто кошка внесет свою серьезную коррекцию в общую атмосферу помещения, хотя оно, в общем-то, животное глупое, казалось бы.
1: Это, кстати, не самое плохое. Дело в том, что есть, собственно, пук. по нашим как бы последним размышлениям, данным и экспериментам, это своеобразное биохимико-психологическое восстановление собственной человеческой ауры. То есть не только то, что вы выбрасываете из организма что-то вредное, накопившееся там в результате вашей пищеварительной деятельности. Но вот вы знаете, вот это в движении восточного человека вот, вот такое, да?
0: Типа, дескать, не хочешь плова, переводится.
1: Да, если это рядом друг. Если наоборот, как бы представитель другого клана, то он как бы ограничивает свою ауру, чтобы туда не вошел, не вошла аура этого врага. Своим, так сказать, пуком, я просто говорю некоторым доходным таким термином, чтобы было понятно, человек вокруг себя, как осьминог в океане, создает некую вот свою атмосферу. Это прям это прям
0: микроклимат даже.
1: Микроклимат, да. Во-первых,
0: то есть, простите, что я немножко просто хочу для любителей рыболовства. То есть, вот есть такая в аквариуме рыба-сомик, у нас тут плавает. Вот своего рода пук это рыба-сомик. Она счищает подслизь со стены, как бы очищает атмосферу.
1: Да,
0: но поскольку аквариум не может сделать пук, то вот это делает за него рыба-сомик.
1: А происходит еще также некоторая автоингаляция. То есть вы воздействие собственными, как это мы скажем, ну, газы, подходит слово, да? Вот, по-моему, хорошо.
0: Да, газы.
1: Да, вот. Мы действуем на какие-то сенсорные центры нашего мозга посредством обоняния. И биологически, психобиологически мы успокаиваемся, во-первых. Ну... Чувствуем себя в своей тарелке. Если говорить русские пословицы вот этой.
0: То есть, в принципе, конечно, вот если этого не происходит даже непроизвольно, то как следствие это запор базы, а запор базы это уже как бы признак застоя. То есть происходит такое заболачивание организма, поскольку организм, он напрямую связан с головой. Ведь как бы известно, что мозги — это кишки головы. То есть это же... Вот, то происходит заболачивание. Отсюда, если верить, опять же, так сказать, сторонникам теории общения человека с космосом, какими-то там мыслительными каналами, то происходит засорение этого канала мышления.
1: Ну, с космосом у нас все ясно. Я хочу немножко продолжить о пуке. Дело в том, что существует как бы... Ну, во-первых, о базе. Даже если база затоварена очень полезными продуктами, это все равно не сладко. Вот. А масса полезных газов заложена в нас природой, чтобы именно нас успокаивать, нас ингалировать и тому подобное. Но существует два как бы вида пука. Возьмем немножко ближе к нашему времени европейскую, немецкую нацию, где у них, в принципе, в обществе считается хорошим тоном, значит, не сдерживать себе ничего.
0: Ну, не то, что хорошим тоном, просто ну, считается, как бы, что человек заботится о своем здоровье.
1: Да, то есть он, они этим подчеркивают.
0: Все равно, что занятие спортом, он горнолыжник, да. А он там, например, конькобежец.
1: А он пукнул.
0: А он пукнул, то же самое, это считается престижно, это кстати.
1: И престижно, и демократично, то есть человек... свою индивидуальность не скрывает, он занят сам собой, он себя любит. А как у вас сказано в вашей христианской литературе классической? Возлюби себя как ближнего, ну, что-то типа того.
0: Ну, вы да, вот так да. Как, какие-то познания имеете. Вот. А, кстати, я прошу, простите, вот все-таки я, будучи недавно...
1: А вторая часть моего
0: высказывания? Ну, она, я не думаю, что сильно интересна.
1: Нет, она еще сильнее.
0: Ну, тогда сейчас я расскажу про свое впечатление от недавней поездки в Германию, где как бы совершенно случайно я попал в компанию там немецких людей, германцев, да. И такой был, типа, странный разговор. Там, когда вышли перекурить на крылечко этого кабачка, где сидели, один там у другого спрашивает, слушай, говорит, Шнитке, ну, так того так звали, Шнитке, вот немецкое имя, говорит, слушай, Шнитке, как тебе понравилась сельза? Он говорит, ты знаешь, за сегодняшний вечер она ни разу, типа, не пукнула. Я, говорит, наверное, не буду с ней завязываться, потому что, значит, если она так сдерживается, значит, не бережет свое здоровье, какая из нее, говорит, получится будущая мать
1: моего
0: семейства.
1: В сексуальном, сами понимаете, смысле женщина, которая себя сдерживает, это...
0: Комплексно.
1: Конечно. А вторая часть моего высказывания. Обратимся к нашему кавказскому народу или более южному.
0: Вот тот, который уже там из там, Нижней Ламы в город, вот оттуда.
1: Ну, это не важно.
0: Ну да.
1: Вот. Дело не в том, какой город, а я беру более широкие географические понятия. Пук этих народов, он несет в себе агрессивную заряженность. Потому что этим народам живется трудно. У них не Германия, где гамбургеры на каждом, с пивом на каждом шагу, пожалуйста, там только рады будут, да? У них все-таки жизнь посложнее.
0: Постоянная борьба с природой.
1: Борьба с природой, со себе подобными.
0: Себе подобными, из соседних аулов.
1: Да,
0: дележ вот... бахчи, кстати, часто, вот сейчас я слышал, прям дележ бахчи происходит на каждом шагу.
1: Да, потому что освободилось много земель новых.
0: Да, а тем не менее возделывать их, значит, это нужно вложить больше труда. И тут даже не то, что дележ бахчи, а дележ, так сказать, уже плодоносящий бахчи.
1: Да, потому что каждый норовит отдать свой кусок этой бахчи, чтобы на ней просто,
0: бахчи.
1: Да, чтобы на ней просто не мучиться.
0: А тот, который уже бахчу сделал, он сделал бахчу, она уже зацвела. И тут приходит тот, говорит, слышь, верни бахчу. А тот говорит, ты что, ты мне отдал пустую бахчу, моя бахча вся в цветах, ну, предположим, там. Ну,
1: да.
0: не в цветах, там, неважно, что на бахче
1: ну,
0: растет.
1: Вот в этих завязях.
0: В завязях, да. А тот все равно говорит, слушай, по документам, документы там, как бы у вас, я знаю, не особо котируются еще.
1: Ну, в общем-то, мы постепенно тоже приходим к этому, что это надо.
0: Надо, конечно.
1: Это
0: конечно.
1: Тоже средство регулирования социальных отношений.
0: Исключительно.
1: Вот. А агрессивный пух, так сказать, определенного круга народов, он высказывает отношение к человеку агрессивное. То есть, если при тебе пукнул, значит, он хочет от тебя огородиться. Хочет вернуть себе свое аурическое «я» и вытолкнуть тебя из него. Вот. Значит, ты его недруг. Поэтому у нас не принято пукать, когда люди садятся кушать плов на свадьбе своей дочери молодой.
0: Это... Я вот, кстати, знаю, что в подмосковной Немчиновке, ну или это Москва считается, есть одна девочка, которая просто летом на расхват. Маленький ребенок, совсем лет 13. Так она вот это делает, ну имеется в виду пукает,
1: да-да.
0: Так громко, что, например, уходит хозяева. Там же Немчиновка состоит из таких сельского типа домиков, в общем-то, совсем. Вот, ее типа берут как бы на прокат. Мы там уходим на 2 часа, например, за водой к колодцу. Ну, или там едем на поезде куда-то там, неважно, за плодами с бахчи какой-то. Вот они. Вот. Девочку эту сажают, и она как бы вот сидит, и иногда у нее это происходит непроизвольно. И злоумышленники, когда они проходят мимо этого дома, они думают, каков мужик там здоровый, что он так дал. И обходят этот дом стороной. Вот. Но здорового-то мужика для него позорная должность, а девочка это кормит всю свою семью, и она уже вот в Немчиновке, там, у них особнячок там.
1: Ну, так. А это хорошее место, да, считается?
0: Ну, в общем, да, котируется.
1: То есть, если там появится человек...
0: Много таких людей, то спрос на них будет. То есть, если у вас...
1: Ну, вы не поняли, что я хотел сказать, но это не важно. Я еще хочу сказать, что, опять же, пуковость зависит от химического состава собственного тела. А это немаловажно. Химический состав тела зависит от пуковости тоже. А это еще более важно.
0: То есть это все завязано как на бахче. Вот.
1: Конечно. Сколько ты в нее, извини, вот этого вложишь?
0: Солнце.
1: Солнце, да.
0: Земля. И между ними бахча.
1: Бахча под бахчой и то, что ты туда накидал.
0: Да. Да.
1: Вот. Очень важна проблема похорон. Потому что дети, от которых мы говорили, это как бы потенциальные клиенты вот этих заведений с органами, с трубами. Вот.
0: Ну, их резвит это, прежде всего.
1: Да, они, кстати, очень забавляются, когда слышат...
0: Фуги, баха различные.
1: Да, да.
0: Кстати, хотел сказать, ведь действительно этому вопросу... Кстати, тема достаточно грустная, но тем не менее мы вынуждены ее затронуть. Гонориэта шерсть просто требует этого.
1: Ну, почему грустная, извините, Саша?
0: Не, ну, она, по крайней мере, жизненная.
1: Дело в том, что хорошая... эта тема ведет к Богу. А когда вы пришли к Богу, то вам не так грустно о ней говорить. Вы же знаете, что вас будет ждать.
0: Логично. Так вот, как бы тема действительно захоронений. Ведь одной, так сказать, из необходимых совершенно процедур будущего будет, видимо, сопоставление состава, так сказать, захоранивающего в
1: захоранивающую
0: землю.
1: Да.
0: С землей.
1: Ну, вы хорошо, кстати, запомнили нашу предварительную беседу по телефону.
0: А которую... я записал ее просто ручкой.
1: Ручкой?
0: Да.
1: А звуконосителя никакого?
0: Нет, я пользуюсь старыми еще способами.
1: Понятно. Очень хорошо, потому что, в принципе, это некое скрытое пиратство. Вот отписывать мои диалоги с собеседниками. Вот. Ну, в общем-то, лучше это делать с моего ведома.
0: Понятно.
1: Так вот. Проблемы. Представляете же, сколько мрет индивидуумов.
0: Да, как мухи.
1: Как... Да, их же куда-то надо девать. Вот. Это раньше, это патриархальное, тихое деревенское кладбище, где так хорошо растут грибки.
0: Нет, ну тут давайте просто вот так скажем. Ведь раньше, да, как бы люди, они были, ну, невыездные. То есть, например, жил человек, ну, возьмем там Смоленскую губернию. Вот он да, не да, жил, да. И иногда он съездит в Москву, если он там в Москве и помрет на рынке от солнечного удара, предположим, да, то его все равно везли хоронить на родное кладбище. И таким образом вот этот круговорот вещества в природе, то есть человек выходил из этой земли, пил молоко женщины, которая пила молоко коровы, которая ела траву, выращенную из этой же земли, его в эту же землю закапывают. В результате, кстати, обширной миграции населения. Вот вы тут у нас тут что-то приехали, да?
1: Ну, мне можно, мне просто, можно, у меня много уже... кровей разнообразных, да, да. Я подхожу.
0: Вот, а теперь представьте себе, что, например, захоронить европейца в вечных льдах Чукотки. То есть на этих льдах ни один этот самый...
1: Морж.
0: Морж там, или не, там не этот котик. Да, вообще он практически будет чуждый химический состав. А также и здесь, если, например, представитель вот вашей народности захоронить где-нибудь в районе Смоленской губернии, то на этом месте трава будет очень жухлая, там, а может быть, наоборот, буйная. Поэтому вот этот сертификат химического состава как бы индивидуума, который собирается...
1: вводится, кстати, экспериментально, я должен сказать, в некоторых узких географических объектах, ну, чтобы не особенно волновать население, просто действительно человеку выдается сертификат его химсостава в как бы в проекции. То есть во что он превратится по изложению?
0: Это дается после 60 лет, когда уже как бы заведомо известно, что состав организма не изменится. Потому что, например, если вам дать такой сертификат в 30 лет, то вы после 30 лет начнете, например, есть одну баранину, и ваш тогда состав будет больше приспособлен для совершенно другой области, нежели там среднерусская возвышенность, к примеру.
1: Конечно. Да. И чего требует современное положение дел вот с телами умерших наших соотечественников? И не только соотечественников.
0: Ну, вообще, соотечественников, землян.
1: Да. Перенаселение, ведь у них, у наших, так сказать, предков тоже чувствуется, им тоже тесно. Вот, поэтому крематорий выручает в какой-то степени. Вот, и я считаю, человек, который придумал этот самый аппарат, достоин какого-то увековечивания и, в общем-то, памяти. Но
0: с другой стороны, простите, да. Это же сильно меняет, достаточно сильно меняет состав воздуха, ведь как бы,
1: но
0: скажем,
1: не более...
0: если жечь шину автомобильную, то...
1: то вреда будет гораздо больше, ну, чем вообще, мы сожжем пару сотен трупов в крематории. Тем более, если их сжечь как бы в замкнутом пространстве, то выгорание происходит наиболее полно, а это уже экологически вполне совместимый пепелок, который можно прямо закапывать.
0: На бахчу можно
1: сыпать. Бахчу, да. Вот. А все-таки традиция кладбищ, она не умрет, потому что ну как же можно без них? Вот.
0: Ну, то есть, вот даже это, как бы, вот если посмотреть на, так сказать, грустную стенку крематорской вот этой с табличками.
1: Да, вот это вернисаж, так сказать.
0: Да, то одно дело, другое дело. Такое тихое кладбище, заросшее березкой, там птички всякие, там невелички, там скамеечки.
1: Грибцы, опять же.
0: Да.
1: Вот, ну, подосиновички.
0: То есть все это как бы является таким же атрибутом.
1: У нас, кстати, местности. Принято виноградники высаживать в этих местах. Они очень плодоносят круто. Вот, а насчет традиции, она трансформируется.
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Она станет как бы человеку, вот эта традиция закапывания в кладбище, как бы наградой за его достойную жизнь.
0: Ну, конечно.
1: Вот, поясняю вам, чтобы было, Саша, вам понятнее. кто может претендовать на вот это? Человек, подходящий по химическому составу к данной местности.
0: Правильно.
1: А в широком смысле, в историческом, я бы сказал, местности. Местности не только там.
0: А это значит, что человек, который ни разу не, так сказать, изменил своей природе, то есть своим природным, с позволения сказать, корням. То есть у него не было каких-то кровосмешений, и он, так сказать, если и ездил куда-то, ну, например, на экскурсию в город Хельсинки, то брал с собой бабушкины пирожки с капустой, а не ел там
1: чтобы
0: гамбургер.
1: Чтобы приехать обратно к бабушке,
0: в целом и здоровым.
1: А вдруг есть. Действительно он как бы даст дубаря у бабушки по приезде своих Хельсинок.
0: Да, и его что... вдруг пошлют, вот. Скажут, ты набрался там в Хельсинки, езжай да. туда захоранивание.
1: Нет, ну, в принципе, его можно и кремировать, но где мы найдем людей вот для элитного захоронения на кладбище? Потому что это будет захоронение, как я сказал, элитное. Мы, опять же, вернемся вот к этим... сертификатом химического состава тела по разложению. По ним будет как бы учитываться вся твоя прожитая перед этим жизнь.
0: Ну, ваша тоже.
1: Да, конечно. Я, в общем-то, довольно-таки смело и светло смотрю вот на это свое будущее.
0: Простите, но я, так сказать, из некоторых источников, заслуживающих доверия, знаю, что вот вас, ну, не конкретно вас, а вот у вас, как бы прям вот непосредственно в папахах и туда. Вот, а состав папахи, каким образом, неизвестно, на каких пастбищах ходило животное.
1: Знаете, по разложению человеческого тела происходит такое количество выделения и тепловой энергии, и воздействия на химический состав окружающего, то, что если захоронен достойный человек, проживший свою жизнь достойно, химически пришедший к ее завершению логическому свою жизнь.
0: Ну, понятно.
1: Вот,
0: понятно.
1: Да.
0: А то, простите, кстати, да. Я хотел спросить, а почему тогда вот закрыли весь кислород тому кооперативу, я не буду сейчас называть его имя, который вот недавно он существовал, шумный был кооператив, который, так сказать, на этой энергии, вырабатываемой при разложении естественном, так сказать, людей, он заряжал аккумулятор к автомобилем. Вот прямо стояла станция по зарядке аккумулятора. Вроде бы тратится в холостую энергию, а так...
1: Дело в том, что были злоупотребления, насколько я знаю, по нашей, так сказать, прессе, которая... Это же происходило... Ну, не будем уточнять.
0: Да, не будем.
1: Да. Происходили злоупотребления по расширению воспроизводства. То есть им надо было больше и больше. И
0: приходилось да, как бы...
1: Были злоупотребления вот
0: уже сырьем,
1: покойничками.
0: Сырьем, да.
1: Вот. А напрашивается как бы такой вывод, что люди более, мягко говоря, обеспеченные, чем мы с вами, захотят войти в эту похоронную кладбищенскую элиту уважаемых людей и будут питаться определенным, значит, продуктом,
0: подходящим, чтобы,
1: подходящим.
0: Под эту территорию, да.
1: А и тут природа нам как бы подготовила такой сюрприз, я бы даже сказал подарок. Вот как ты не кушай, какой диеты ты не придерживаешься, если ты прожил жизнь не трудясь, не развивая свой мозг, не делай добрых дел, вот. То твой химический состав никогда не совпадет. То есть искусственное вот это самое синтезирование химического состава, как синтезирование звука...
0: Даже не синтезирование, а культивирование.
1: Культивирование. Можно сравнить с синтезированием звука скрипки. Вы никогда не синтезируете звук скрипки Ойстраха.
0: А знаете, видимо, от чего это происходит? Потому что как бы... Есть такое понятие «песнь предков», но у вас это особо культивируется.
1: Да, я, то кстати, живя... у меня голос поставленный, я могу даже похвастаться.
0: Ну, я думаю, что вы нам сегодня что-то исполните.
1: Я был бы очень признателен вашему вниманию.
0: Но это немножко позже, а вот как бы ведь формирование вот этого внутреннего химического состава тушки будущего, так сказать, клиента, оно как бы зависит не только действительно от продуктов питания, от воздуха, а еще от, так скажем, какой-то такой моральной, генетической установки. То есть это формирует как бы... То есть если, например, не исключено, что привести человека, который, например, ну, скажем, чукчу, привести в Африку, но если этот чукча вдруг каким-то чудом с самых первых дней впитает устои и как бы целиком проникнется...
1: И в первую очередь он должен выучить язык.
0: Язык. Конечно, потому что от мимики зависит. То есть посмотрите, вот почему у немцев такие лица. Потому что у них все буквы «Р», у них поэтому челюстная система развита.
1: Да, кстати, и поэтому они
0: сейчас приходят, просят у нас,
1: чтобы пережевывать мы... вот эти...
0: Овсяные, вот хлопья вот эти.
1: Нет, ну вы немножко не знаете. Овсяные хлопья — это англичане.
0: Немцы... Нет, англичане едят кашку, а эти овес.
1: Ну, это всего лишь гарнир к пиву. Вот солоноватый маринованный овес. Да. Не самая жесткая пища. Престижно и как бы по-мужски у древних германцев считается, так, не затрудняясь, есть котлетки из конских сухожилий, которые как бы показывают твою мужскую силу. Вот, да, и прибавляют тебе мужской силы в нужных моментах.
0: Нет, ну я знаю, что у них еще устраиваются вот на пивных праздниках. Кстати, по-моему, скоро будет грандиозный пивной праздник там. Вот, это раскусить пополам копыта конское. Я не имею в виду подкову, конечно, а копыта. Берется копыта коня и раскусывается пополам. То есть зубы там очень-очень главные. Кстати, доказано, вот, что самые крепкие зубы – это вот у немцев и у женщин.
1: Я, в общем-то, могу подтвердить ваши слова и как бы даже трижды расписаться под ними, потому что все мои, весь мой жизненный опыт – общение с немцами и общение с женщинами подтверждает, насколько крепкие у них зубы.
0: Ну что же, и пока вы будете расписываться, я предлагаю послушать музыку.

0: Никакая совершенно песня, не будем мы ее слушать. Скажите, пожалуйста, Якуб Магомедович Стамбольский, а вот, собственно, мы говорили сейчас о экспертизе, которая должна как бы...
1: Определять, кто избранный.
0: Соответствует, да, соответствует. Вот ведь известно, что особенно в отдельных странах и регионах существует, так сказать, взятничество и все такое прочее. Если, например, какой-то человек, чей химический состав совершенно не соответствует составу почвы, которая будет в дальнейшем после смерти его убежищем, просто кинет деньжат, да, чтобы именно спать в том в пухе, в котором он хочет. Вот. Ну, а конкретнее быть привилегированным, так сказать, клиентом и быть не кремированным.
1: Чтобы его какой-нибудь оболтус внучок говорил... Да у меня дедушка похоронен там, короче.
0: Да, да.
1: Его прям похоронили, а твоего дедушку из него сделали порок.
0: Да.
1: Вот, я имею в виду такой, ну, пшик.
0: Да,
1: не
0: да.
1: Порок. Вот. Ну вот, это очень важный вопрос, но люди, которые будут определять наличие элитности в вашем организме после смерти...
0: И в вашем.
1: Ну, я думаю, у меня все в порядке. Вот. Они будут сверхэлита. То есть это будут неподкупнейшие люди, подобные египетским жрецам. Вот. Они будут, ну, я не знаю, последней опорой человеческой совести в наше вот такое вот криминальное и, в общем-то, нахальное время.
0: Ну, ведь не исключено, что однажды, проснувшись с утра, так сказать, и у них там что-то не в порядке в пищеварительном тракте, например, то все, он вдруг возьмет и скажет, нравится мне вот там тот-то, тот-то и тот-то, не совсем у него подходит, но дай-ка я там поставлю ему подпись. Может быть, имеет смысл, и может быть, так и будет делать это безымянным, то есть лишенным личностного какого-то начала, вот как, скажем, анализ на СПИД. То есть берется как-то химический состав тушки определенный.
1: Да, я понял вашу мысль. Дело в том, что будет многоступенчатая система проверки. То есть, прежде чем как человек, вот этот избранный эксперт, пойдет делать свой анализ, он пройдет сам анализ у надэкспертной комиссии. То есть те люди, которые проверяют годность эксперта к экспертированию.
0: Ага.
1: Вот, это очень мудро, потому что это работает почти наверняка. Вот, конечно, может быть, попадется какой-нибудь брак среди вот этих захороненных тел. Но, я думаю, к тому времени мы генерируем какие-либо идеи по созданию ликвидации этого брака. То есть опрыскиванию их могил каким-либо химическим составом, который...
0: Анализаторами какими-то.
1: Нет, он восстановит баланс между тем, что врыли в землю, и тем, какая она должна быть.
0: Ага, ну то есть это как бы...
1: Это санитарная очистка кладбищ будет. Угу. В хорошем смысле.
0: А прошу прощения, да-да. А как же быть в таком случае с животными? Ведь...
1: А животные, они, чем их не корми, они всегда соответствуют.
0: Интернационально как бы.
1: Да, потому что...
0: Ну нельзя же, например, похоронить крокодила на Ваганьковском кладбище, с позволения сказать.
1: Ну,
0: или там, скажем, кого, ну, скажем, обычную собаку, дворняжку где-нибудь в Африке.
1: В Африке?
0: Да.
1: Ну, а почему бы и нет?
0: Вообще, собственно, это и не важно. Давайте послушаем,
1: что хотят. В Африке, конечно, нельзя, это точно, потому что там их кушают.
0: Да, это, считай, все равно, что банан закопать здесь. Ну, да. Банан взять и закопать.
1: Вам здесь не дадут этого сделать.
0: Кстати, почему банановые корки здесь не разлагаются и лежат долго-долго?
1: Ну, потому что вот то, чем посыпают землю зимой, консервируют эти корки. И, в принципе, они могут принести очень много пользы, если их, соответственно, собирать, перерабатывать и утилизировать.
0: Кстати, вот то, чем посыпают зимой, при этом почему-то совершенно не консервирует дно автомобилей.
1: Опять же, природа борется нашими же руками с нашими же излишествами. То есть, значит, она нам подсказывает, что автомобиль — это излишество. Надо искать другие средства.
0: Да, мысль не лишенная разума. Я предлагаю обратить ваше внимание Ох, черт, это все еще с момента работы экскурсоводом осталась привычка. Обратиться к звонкам наших радиослушателей, я, конечно же, хотел сказать. Телефон 203-19-22, и ваши вопросы к гостю нашей сегодняшней программы, руководителю ТО «Консорт идейного генезиса» Якубу Магометовичу Стымбольскому. Что вы хотели сказать?
1: Я хотел сказать, что да, это я.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Якуб Магомедович, у меня к вам такой вопрос. Я, значит, на медне листал большую советскую энциклопедию и наткнулся на вашу фамилию случайно. Вот там, помимо того, что вы великий гуманист и мыслитель, конечно, написано, что вы родились непосредственно на скачущем коне по предгорьям Кавказа, вот. И все свое детство провели на спине этого животного. И даже, по-моему, участвовали в скачках где-то на ипподроме у себя в ауле. Вот это чьи-то досужие домыслы или это действительно так? Скажите, пожалуйста.
0: Спасибо, спасибо. Действительно, прокомментируйте, Якуб Магомедович, потому что еще я хочу, то есть не в обиду вам, я думаю, что это как бы наоборот только вам комплимент. То есть человек с такими кривыми ногами, как у вас, по-моему, с коня не слезает.
1: Ну, а почему бы и нет? Я считаю, что, опять же, это то в жизни, то отличие моих предков от ваших предков, которые еще меня поддерживают в состоянии мыслящего существа. Вот. А то, что там в советской энциклопедии, ну, молодой человек немножко мне польстил, потому что я не был в советской энциклопедии. Вот. Я был как бы... Ну, не буду я хвалиться, в каких изданиях. Они более местного значения, и на советскую энциклопедию я, в общем-то, не претендую.
0: Не, ну, это, видимо, может быть, без вашего ведома, потому что у нас очень образованные радиослушатели, много читающие, и я думаю,
1: хотя,
0: что...
1: Хотя, может быть, действительно. Мне уже сейчас кажется, что действительно мое имя фигурирует в советской
0: большой энциклопедии. Ну, ладно, а вас-то вы расскажите, как ваша маманька угораздила ее вот все-таки прямо на коне произвести столь сложную операцию?
1: А дело в том, что вы сами...

0: И папашка ее выкрал. Вот. И выкрал, в общем-то, вовремя, потому что уже точились, как вы...
1: Ятаганы,
0: да. Да, вот как я вижу по вашим глазам, знаете вы это слово. Но вы уже, кстати, его третий раз употребляете за сегодняшнюю беседу.
1: Просто я очень тщательно подготовился к нашей встрече, и у меня записан целый ряд терминов, которыми я должен сегодня вот перед вами еще
0: говорить. Кстати, хорошо, вы ими оперируете, я так с вами
1: просто
0: свободен.
1: Удачно попадает, да, иногда.
0: Вот, и папашка, короче, но его итаган был тоже отточен, и когда я появился на свет, значит, незамедлительно была перерезана им пуповина.
1: Потому То есть не камнем перебито, это важно.
0: Нет, но камнем перебивают, я не знаю, в Антарктиде, наверное, полярники друг друга, когда у них там кончились припасы.
1: Да, такое, видимо, случается. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте еще раз.
3: Здравствуйте.
2: Я Куб Магомедович. У меня тут возник ряд вопросов к вам. Принято считать, что всякое творчество – это сублимация половой активности. Так вот, в связи с этим, практикуете ли вы сексуальное воздержание для усиления вашей мозговой деятельности? Если да, то как вам это удается, когда в стране бушует сексуальная революция?
3: А если нет?
2: А если нет, может быть, у вас как раз наоборот. Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, так сказать, вот я могу просто ручаться, что вот за всю сегодняшнюю ночь ни по каким таким делам старина Якуб никуда не отлучался. Да, собственно, тут отлучиться некуда. То есть вы так достаточно стойко для представителя вашей народности пережили эту ночь.
0: Ну, я должен открыть некоторый секрет. Ведь вы, так сказать, сидите за таким высоким и мощным пультом.
1: И ничего не вижу.
0: Я вижу только вашу голову в наушниках, а вы, соответственно, мою в папахе. Так что не будем уточнять, как прошла сегодняшняя наша беседа в других ипостасях.
1: Угу. Ну, то есть вы этот вопрос, который... Вот...
0: Я считаю, что надо гармонически регулировать свою вот мозговитую деятельность и сочетать ее с сексовитой, потому что можно ведь переборщить, а можно и застояться. И ни то, ни другое. Это то же самое, тоже химический состав, соотношение верха и низа. Оно должно быть гармоничным.
1: Ну, это как самовар. Чем выше пар, тем больше напор.
0: Да. Это, кстати, наш традиционный, вот я бы сказал, традиционный первый шаг наших знаменитых чаеваров, потому что, как вы можете догадаться, восточное искусство заваривания чаем, оно имеет очень древние корни, и ему обучают с детством и в специальных для этого созданных аулах.
1: Да, сложно с этим не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и Якуб слушает ваш вопрос.
4: Здравствуйте, Якуб Магомедович, Саша. Вы знаете, вот у меня вопрос связан с количеством детей. Мне кажется, вот вы все-таки по глубине не прошлись. Вот на Востоке, там мужчина, он ее берет девочкой и полностью уверен, что она до конца жизни будет ходить в платье, которое длиннее, чем ее пятки. То есть его душенька спокойна. А здесь одного сделаешь, и всю жизнь будешь мучиться. Твое это, не твое это. И иногда даже думаешь, а на черта мне вот это... Понимаете, вот может быть здесь вот где-то глубина вот количество детей, вот как вот вы себя... Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, да, мысль действительно хорошая. Дело в том, что вот у вас по законам этого...
0: Шариата.
1: Да, у вас как бы неверность, она карается. Кинжаль жоп хочешь. Ну, это я так по-доброму пошутил. Здесь с этим как-то немножко проще. И, собственно, вполне возможно, что огромное количество, так сказать, представителей мужского пола действительно опасаются за то, его ли это плод. Он так иногда и бывал стоит под окном и орёт. Мама, а её ли это там? Прям вот.
0: Ну, здесь, конечно, можно утрировать и призывать к тому, что надо иметь детей только на азиатской части нашей страны. Потому что законы шариата будут охранять верность вашей жены. Вот. Но я могу посоветовать что-то среднее. Один ребенок – это волнение за одного плода. Если у вас двое, трое, а то и больше, представляете, значит, ваше нервное... Ну, представляете, у вас под окном стоит 5 автомобилей без сигнализации.
1: Тоже.

0: самое чувство, да. Да. Так скажите, а как вы относитесь вот к тому, что сейчас в огромном количестве коммерческих магазинов появились опять вот эти пояса верности, конечно, облегченные варианты, но очень многие вот сейчас их покупают, и даже у нас вот сейчас на службу приходят многие женщины в поясах, то есть замки висят сбоку такие кокетливые.
1: Но это не...
0: Некоторые, кстати, замки под пейджер сделаны, так думаешь, пейджер, а это у нее замок.
1: У вас некоторые наивные представления о вот и всей атрибутике. Вот, она не относится к верности или неверности. Это другое направление сексуальной деятельности наших современников. Вот. Вы часто, кстати, упоминаете эту тему у себя в эфире, но тут немножко не догадались, зачем эти пояса нужны.
0: А не могли бы вы пояснить?
1: Они обычно продаются в комплекте с другими атрибутическими принадлежностями, как то многохвостные плеточки и тому подобное.
0: Нет, вы совершенно не то имеете в виду.
1: Ну, не стесняйтесь.
0: Нет, вы имеете в виду, так сказать, поросячьи хвостики тоже. То есть все тут вместе.
1: А это что-то новенькое, кстати. Я об этом еще не знал.
0: Вот видите, нет, я имею в виду именно пояса верности, а не садомазохистские принадлежности ни в коем случае. А, кстати, если вас интересует вот последнее, то я рекомендую зайти в наш секс-шоп, который тут внизу. Я вам выпишу квитанцию, можете получить поросячий хвостик.
1: Но тогда, если это действительно пояса верности, то я вам дарю идею, что садомазохическое применение пояса верности порадует многих наших любителей. Это очень острое ощущение, я думаю.
0: Ну что же, я предлагаю послушать, может быть, как-то вот ваша вот эта речь, она кого-то натолкнула еще на рождение вопроса вам. Напоминаю вам, что в гостях у нас руководитель ТО «Консорт идейного генезиса» Якуб Магомедович Стембольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и Якуб вас внимательно слушает.
2: Доброй ночи, я вообще никак не могу успокоиться. У меня, Александр, уже к вам вопрос один созрел. Угу. Вот вы говорили, что Прохор в отпуске. Мне бы очень хотелось узнать, а где она отпуск, собственно, проводит?
0: Прохор в квартире в своей.
2: А, вот. Понятно.
0: Ну, понимаете, у нее некоторые сложности с перемещением.
2: Угу.
0: Вот, так что...
2: Вот, и еще вопрос к Якубу, значит, он... Вот мне интересно, у него бурка с карманами или без?
0: А у него пиджак. Красный.
2: Но бурка-то должна иметься такого солидного человека.
0: А, ну то есть, если там на вот осенний период.
2: Да.
0: Сейчас узнаем. И там должны быть еще всунуты патроны, да?
2: Да, и носовой платочек он должен носить, как интеллигентный человек.
0: Ага, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Да. Действительно, как бы вот прочие атрибуты, они присутствуют у вас в другое время года?
1: Ну, в принципе, бурка, она...
0: А еще есть песня про нее: «Сивка, урка, каурка». Ну, тоже ваша народная.
1: Хорошая, кстати, песня, да. Да, я так... помню, что мой дедушка, когда вот штопал свою заслуженную бурку, он, кстати, был горный рыболов. Вот, вы знаете наш способ ловли форели из-под камней.
0: Ну,
1: она обычно... Нет, папахой орудует подгоняющий, который стоит в верховьях у истоков.
0: На подробности я, конечно, не знаю.
1: Это очень интересно. Так. Вот он папахой, и это, значит, подгоняет. И вся бедная рыбешка начинает стекать в низовье реки. А там уже эти бурочники, значит, они всем селением выходят, расставляют эти бурки. Вот. Тут главное не перепутать, потому что они все обычно в каждом ауле бурки одного цвета. Вот. И только по таврам, выжженным на еще живых баранах, человек определяет, его это бурка или нет. Но иногда есть такие вот как бы жулики, которые пытаются умыкнуть чужую бурку, где рыба побольше поднабилась.
0: То есть такой вот. Же мешок с рыбой получается.
1: Да, а сушеная вот эта наша азербайджанская форель, это блюдо. Ну, я как-нибудь вас, Саша, позову к себе в офис. У меня там есть связочка. Я думаю, вы будете не против.
0: Да, конечно, я уж по рыбешке-то.
1: Вот, и извините, как раз насчет кармашков действительно правильно. Но это просто увеличение поверхностных плоскостей для ухвата рыбы, чтобы больше понабивалось-то.
0: Ну и, в принципе, вообще-то можно там запихнуть какой-то передвижной там
1: провиант. Есть любители, которые вот запихивают туда мелкую живность сухопутную.
0: Ну, вот. Это как бы родных и близких животных-то.
1: Да.
0: Например, ягненка.
1: Да, вот запихивание человеческих особей, в общем-то, отошло уже, потому что у нас не употребляется уже это в пищу, и это, в общем, не надо никого хитить. Вот, все готовы, наоборот, как бы...
0: Отдать.
1: Да.
0: Говорит, бери, не хочу.
1: Да.
0: Ну что же, а не споете ли вы нам, сударь?
1: А... Я...
0: Да ну, ну вы же не краснеете, ну да. Что вы, конечно.
1: Ну, я, может быть, немножко не в голосе сегодня, но я попробую, так сказать. Вот.
0: Песня исполняет Якуб Магомедович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса».
1: Как-то очень... Давно, лет 15 назад, вез я девушку трактом почтовым. Круглолица бела, словно тополь стройна и покрыта платом.

указал нам путь. Тройка борзая вкопанно встала. Кто-то выстрелил вдруг прямо в девичью грудь, и она, как цветочек, увяла.

открывалась мне. Я, говорит, от жандармов забежала. Но злодейка судьба тут настигла меня. И навеки она замолчала. Там вдали за рекой холм высокий стоит. Холм высокий.

0: А что взяла мою песню с собою? Дэн-ди-ди-ди-ди. О-е.
1: Ну что же, на этом мы, наверное, с вами и расшаркаемся, уважаемый Якуб Магометович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас был Якуб Магомедович Стамбольский, руководитель ТО «Консорт идейного генезиса». Я благодарю вас, уважаемый, что вы посетили нашу программу, нашли время. Ну и, конечно же, благодарю наших замечательных радиослушателей за их такое достаточно активное участие в программе и тот интерес, который они как бы поимели в хорошем смысле этого слова к вашему выступлению.
2: И я благодарю вас. Генетируйте ваши идеи.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
4: И, как я и обещал, поет у нас сегодня в прямом эфире Алексей Заев, но не один, а с товарищем. Товарища зовут Эдгар Герман, он играет на гитарке. Сегодня такой у нас дуэт гитаристов. Как знаете, в свое время был там Аль Демиолос, Пако де Люси объединялись. Также вот сегодня два замечательных у нас гитариста и музыканта. Я так понял, дорогой мой Алексей, ничего, что
5: дорогой
4: я так...
5: Дорогой мой Саша,
4: что композиции, которые предстанут перед ушными раковинами наших уважаемых, живущих в Москве и за ее пределами радиослушателей, совершенно, так сказать, девственно чисты, и пуповина только что перерезана. Как ну, я спросил, а?
5: Это, честно да. говоря, пиповина, она не совсем перерезана еще, пиповина-то, она такая... Ну, некоторые вещи есть тут ну, совсем не перерезанные, да. Остальные уже обрезаны, уже все...
4: Ну
5: уже,
4: что же,
5: уже настроен религиозно.
4: Как учили меня в школе саратовских диджеев, именно вот в этом месте и нужно говорить. А теперь предоставляем слово вам, Алексей.
5: Шнур очень неудобный сейчас. Я...
4: Главное, смотри, чтобы он не обмотался вокруг шеи, потому что...
5: Вот нет, тут... я тогда сделаю классический звук.
4: Адский дядька.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Лучше Монморанси в руках,

и чернота. От сказки до сказки высохло солнце, слезится луна, а между ними пропасть без дна, в который раз влипли, там же, туда же, но уже привыкли и не морщимся даже. Стиль жизни вселенной, похожий на шар, на месте стоять и вонять.

произошло. Если было второе пришествие, то ушло. Мы, очевидно, курить выходили в этот момент. А может быть, ад — это здесь, это вот, и нас уже нет.

0: А, я думал, это такая фальш-кода обычно.
1: Она и фальш была.
0: Напоминаю нашим геройским радиослушателям, которые обитают в самом чистом городе Европы, городе-герой Москва, что в гостях у нас певец, композитор и общий ваш любимец Алексей Заев со своим товарищем Эдгаром Германом. Они поют, как я понял, композиции относительно, относительно недавно перерезанной пуповиной. Назовем это так. И я думаю, скажи мне, Алексей, будем ли мы производить отслух телефонных позвонов? Или ты предпочитаешь все-таки песенный вечер?
1: Ну,
0: я понял, хорошо. Можно... Как пойдет, это называется, да. Как пойдет. Продолжаем слушать Алексея Саева. Я прям вот после этой школы духом воспрял. Там, видишь ли, Алексей, делают массаж КДК.
1: Где, в какой школе?
0: В саратовской школе диджеев.
1: А это когда надо туда?
0: Я вышлю тебе факсик.
1: Нет, факсик не надо мне, факсик. Мне факсик — это такая штука.
2: Больше там ничего не носили.
0: Но это за отдельные деньги. То, что ты имеешь в виду, за отдельные деньги. У меня таких денег нет.
1: Ну ладно, это вот песня с перерезанной уже 100 лет назад пуповиной все-таки. А, я ее так хотел на концовочку. Ну ладно.
0: Знаешь, я ее тоже хотел. Но у меня Медузу? Год назад это пропало. А, мы о разных совершенно вещах.
1: Нет, хижины дядя Тома не будет. Вот, ну ладно, раз уж я, ну, в принципе, конечно, тут голоса, ну ладно, «Медуза». Вообще «Медуза» — «Дуза». «Дуза» — это такое имя, ну, раз нам, я думал сначала назвать «Медуза», но дело в том, что Энни Леннокс, она тоже хитрая такая же.
0: Вообще голоса действительно повсюду тут.
1: У нас я похожие слышу, голоса да. с ней, да, только у нее еще грубее такой голосок, ничего так. Ну что ж, «Медуза» — «Дуза» такая классическая.

0: и быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор — Опоссум. Падла.

0: Плачет грудничок и краснеет густо, дай полы сине ему, все равно там пусто.
1: Половина настала третьего в нашем чудном городе, и телефонные звонки поступают по телефону 203-19-22. Также приходят, приносят вареную курицу, яишки, катышки, все это, все сюда. И я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы, если таковые у вас имеются. Кто там бормочет на заднем плане?
2: Ну-ка,
1: это Прохор опять. Да, и я предлагаю вам звонить и задавать вопросы Алексею Заеву. Телефон я уже говорил. Слушайте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот, у меня вопрос к Алексею. Алексей, скажите, концерты у вас бывают вообще-то?
2: Ой, бывают.
3: А как, то есть они бывают, вот такая вот акустическая программа или как-то, то есть что-то более такое?
2: Нет, ну обычно бывает что-то такое более, но очень редко.
3: А это, и все равно это умером уже не называется?
2: Нет, нет. Никак.
3: То есть так вот, а когда выйдет, так сказать, новый перерезанный пуповинка, альбом ваш, когда, так сказать, новый, порадуете наш?
2: Ну, уже вроде порадовали один раз так. То есть он еще вроде не вышел как бы такой с обложкой, но вроде уже вот гуляет такой, тонатология называется.
3: Да? Это просто новость открыли, это да? Ужасно. Вот. Ну, вообще, большое спасибо за творчество ваше. Вот.
2: Спасибо.
3: Еще хочется... Нет, Александр, такое предложение...
2: Алексей, вообще-то.
3: Да.
2: Александр, это Лаэрский.
3: Ну да, это Лаэрский.
2: Тогда к нему, тогда у меня спросите разрешение, спросите у него вопрос.
3: А, прошу прощения, я забыл. Меня не учили, я же не учился в этой школе. Там.
2: Какой?
3: Можно я задам вопрос Александру?
2: Ну... Только быстро.
3: Быстро, хорошо. Александр, у меня к вам не вопрос, а предложение.
1: То есть опять выпить?
3: Нет, это потом, это потом.
1: Ладно, я слушаю.
3: Вот, почему бы при вашей передачке не открыто, так сказать, магазин на диване? Это было бы хорошо, продавали бы факсы, пейджеры. И вообще, то есть...
1: Ну, вы знаете, учитывая, так сказать, программу, нашу программу социальной помощи, значит, вот...
3: Беременным
1: женщинам, дебилам и малообеспеченным, мы, собственно, не имеем права сейчас, иначе налог придется платить большой, торговать, скажем, реальными пейджерами. Мы можем как бы предлагать людей пейджеров. Ну, например, вы звоните по своему пейджеру по имени Жора, например, говорите: Жора, перезвони Феде и скажи, что я там тот-то-тот. То есть человек-пейджер, это сейчас все больше и больше находит распространение среди, вот, так сказать, людей состоятельных.
3: Понятно, понятно.
1: А как
3: хорошо,
1: бы торговать на диване...
2: Это вот очень они, состоятельные люди.
1: Очень,
2: должны,
1: очень, очень.
2: Она на диване только факсами и заниматься.
1: Да.
3: Ну, факс, пейджер, извините.
1: Потом это... человек комаробой, специально выпущенный из Китая, тоже он, значит, летом приходит к вам, специально потеет так, чтобы комары кусали только его, а не членов вашей семьи. Это все стоит больших денег.
3: Вот, ну хорошо. Да. Ну, в общем, если что, вы на пейджер там звоните.
1: Если что, конечно.
3: Тем,
1: конечно.
3: Кому надо. А, дяде привет, Александр, обязательно
1: конечно,
3: привет,
1: конечно.
3: Дяде.
1: Ну, да, а вы вот пока берите, а я, в общем, на рыбешке тогда.
3: Ну, хорошо.
1: Ну, все, все, ну, все, счастливо. Алексей, мы поговорили. Продолжайте.
2: Хорошо поговорили. Перерождение вообще-то.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну, это посвящается Олегу Гончарову, в общем, в хорошем смысле, чтоб кто чего не подумал. Очень мне его творчество нравится. Вот так вот.

0: Тихо, только не про психа.
1: Хорошая композиция. Я думаю, она сподвигнет жителей этого чудного города, который называется на букву М, как и все гениальное, позвонить нам по телефону 203-19-22 и задать вопросы присутствующему здесь в студию Алексею Заеву. Здравствуйте, мы в прямом эфире, вы тоже, и слово вам. Пауза. Пауза карается выкл. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Алло, гараж. Не пауза. Получилась пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброе утро.
1: Приветствую.
3: Это опять Дмитрий Невнимательный. Я, во-первых, хотел сказать, что я вот не успел договорить в прошлый раз. Если вдруг Андрей не запишет какой-нибудь из живых концертов, то это, в общем-то, не страшно. Вы потом сможете приобрести компакт-диск, который я выпущу. Так что... То есть все я запишу все равно, так что не волнуйтесь.
1: Спасибо,
3: да,
1: спасибо.
3: Ну и еще вопрос к Алексею все-таки.
0: Ух ты.
3: Если можно.
0: Можно, конечно.
3: Да. Вот... Интересует меня, не ваша ли эта песня вот там про мальчишек и бальчишек чего-то поется?
0: Это Аркадий Гайдар вообще.
3: А?
0: Нет, это Аркадий Гайдар,
3: нет,
0: песня
3: вот,
0: такая, поэма целая.
3: Нет, а вот есть еще какая-то песня какого-то коллектива, не знаю.
0: Ну это коллектива Аркадия Гайдара, я так думаю. Все.
3: Нет. Ну это... то есть не ваша, да?
0: Нет.
3: Ну
0: нет.
3: Ладно.
0: А что там, он умер что ли в конце? И что с ним произошло?
3: Ну, я не помню, что там в конце было, но, в общем...
1: Я думаю, что он расплодился.
3: Да, ну, в общем, это пересказанная была история, которая у Гайдара.
1: Ну, я думаю, что это интересное должно быть творение со всех точек зрения. Это, во-первых, ново, во-вторых...
3: Понятно, это не совсем ново, но все равно.
1: Да, ну ладно, спасибо. Действительно, это интересная ваша мысль. Алексей, почему бы тебе не спеть про Винни-Пуха? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте.
1: Приветствуем вас.
4: Вот, простите, ради бога, но получилось так, что это как бы я с важным вопросом.
1: Ну, вообще, на спасите шубу, нет, самое, не сошьешь. И на спасибо.
4: Ну, ладно, тогда я вас прорекламирую.
1: Ага.
4: А вопрос вот какой. Скажите, Саш, вот вы предоставляете такую услугу, как, например, человек, сторож холодильника?
1: Сторож холодильника.
0: Такая услуга есть.
1: Вы знаете, да. И причем вот вы как-то сами, так, может быть, того не подозревая, открыли глаза. Дело в том, что у нас есть человек, душ. Ну, вы знаете, что иногда отключают воду, а вот есть люди, у которых слюнная железа работает не бей лежачего. Но поскольку одной этой функции мало для принятия вот чисто, ну, как он дорого стоит, то он еще может сторожить холодильник, потом сделать, значит, полис оконных рам. Это очень важно, потому что, значит, мытьевые процессы, они там затруднены. Вот дамы обычно, они как, ну, происходит, значит, упирание выменными отростками в стекло, вот, в стекольную поверхность, в результате вылет рам, поэтому человек, вот, значит, душ, он же, соответственно, человек-лизун. Происходит вылез рам. И, соответственно, по ночам он производит охранные функции холодильных установок.
4: Замечательно. А вот скажите, вот сразу дарю идею. Вот, знаете, человек-диджей, и вот что уж там греха таить, человек-лаэртский. Вот такая вот услуга, как она пишет.
0: То есть человек лаэртский.
1: Но об этом...
4: Я бы просто парочку заказал бы лучше.
0: Парочку человек лаэртский.
1: Но вы знаете, увы, институт точки... К сожалению, сейчас на некоторое время по причинам, независимым от руководства института, от ректората,
0: от электората,
1: да, прекратил свое функционирование. Я думаю, что мы восстановим его работоспособность и постараемся каким-то образом вашу вот идею воплотить уже на техническом уровне.
4: Отлично. А про электорат это Егоршев сказал, да?
0: Да, да.
1: Да, это вообще говорят. Да, да, да.
4: Слушайте, вот такой еще вопрос к музыкантам. Вот вы используете такой инструмент, как гавайская гитара?
0: С удовольствием, только у нас ее нету.
4: А вот у меня, кстати, есть. Если хотите, могу исполнить что-нибудь.
0: Ой.
4: Такой найгаш в трубку.
1: Ну, попробуйте.
0: Ну, что ж. Трубка – это мертвая женщина вообще-то, да. Еще при этом плясать, кстати, да.
1: Ну, где саунд-то?
4: Ну, так уже.
1: Да, замечательный звук. Спасибо, спасибо вам, замечательный звук. Алексей, Алексей, да, слово теперь вам. Вам теперь слово. Я очень...
0: То есть теперь я должен звонить всяким слушателям, спрашивать.
1: Да, да, у нас кончается запас слушателей. Да, все, кому мы оплатили запись фонограммы вот этой, якобы слушатели уже устали.
0: Ну, как будто бы в прямом эфире.
1: Да, ну, пленкой.
0: А то правда сейчас...

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Ну, вот такая вот сонная сада солипсизма, а теперь еще и под цифрой 2 оказывается. Вот. Ой. С добрым утром, солнца нету, кофе, чай, вино, коньяк. Я пришел к тебе с приветом, я отъехал, я молчал.

0: крошку. Меня нет, я сон, я фи.
1: Теперь, я думаю, пришло время опять дать слово нашим геройским орлам. Телефон 203-19-22 обслуживается Прохором, нашей замечательной дамой, единственной сегодня среди нас, и вы можете звонить по нему смело. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
2: Алло, да, Александр?
1: Да.
2: И Алексей. Скажите, вот я слушаю, да, вот когда в рифму хорошо, а когда не в рифму...
0: Это плохо.
2: Это плохо.
0: Конечно.
2: А может быть что-нибудь матологическое? Все-таки более поконкретнее.
0: А как вы думаете, вот Гильем Аполлинер, он был плох, наверное, потому что он именно вот не в рифму писал. Гильем Аполлинер-то, он же был, наверное, плохой. Я его Гильемом...
2: Я понимаю, но тут как сравнение не в пользу...
0: Не в пользу Аполлинера. Я понимаю вас. Прекрасно. Да нет, дело в том, что, ну, есть разные же, не обязательно, а Маяковский тоже не всегда писал четко в рифму.
1: И пил, да, страшно,
2: нет,
1: говорят.
2: У него было, ну, по крайней мере, уж так отскакивало, как от молотка.
0: А, от кого? От кого отскакивал?
2: От наковальни.
0: От наковальни. А, нет, я про Маяковского, в смысле.
2: Я про Маяковского тоже.
1: То есть тоже отскакивало?
0: От Маяковского.
2: Там рифма такая была, четче, чеканит, шаг, там, тра-та-та-та.
1: То есть он шипел,
0: а,
1: шипящие
0: вот
1: такие, шипящие.
0: Хорошо.
2: Левый, левый, правый.
0: Ну, понятно. А...
2: Матологическое, можно заявочку?
3: Матологическое, это матом, да?
0: Это матом, наверное, матологическое.
2: Ну,
0: это...
2: ну как у тайм-аута, допустим.
0: Ну что вы, зачем? Ну это как у тайм-аута, пусть тайм-аут.
1: Правильно.
0: Тайм-аут.
2: Нам понятно.
1: А, спасибо. Нет, вам, тем все... не менее, за звонок. Нет, действительно.
0: Это все хорошо, но да, пусть тайм-аут, да, будет тайм-аут. А...
1: Да, Алексей Заев пусть будет Алексей.
0: Да, Маяковский пусть от него отскакивает, в конце концов. Все-таки.
1: Вообще, отскок — это вещь хорошая. Недаром на автомобиль Неву ставят вот эти дуги разные, чтобы морду ему не разнесло.
0: Буги-дуги.
1: Буги всякие. Дело в том, что действительно отскок — это то редкое качество, которым все больше и больше перестает обладать современный человек в силу
0: молодежь
1: своей
0: особенно,
1: мутации.
0: Да.
1: Бывало раньше, как идешь, тресь об кафель и прыгаешь полчаса. Сейчас уже не та упругость, не те, как это называется, Алексей, ты же специалист по анатомии эпителии, да?
0: Ну, примерно, да.
1: Уже не те, все одряхлело.
0: Ну, переход все тот же самый, то есть
1: да.
0: Такой парабиоз все-таки наступает.
1: Ну, следующий, я думаю, звоночек.
0: Да,
1: сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем. Алло? Гараж не отвечает.
0: Наверное, я должен
1: спросить. Здравствуйте. А, попробуй. Да-да-да.
4: Направленный вопрос музыкантам.
0: Что значит
4: направленный? От партии кислородной подушки.
0: Ой, ну.
4: В чем вы...
1: Мы договаривались не упоминать название этой партии в нашем эфире, Алексей.
0: Почему?
1: Извините. На это есть свои веские причины. Дело в том, что я уже говорил, что на прошедших выборах победила наша партия ЗОП. Что называется, за общественную безопасность. Зобы уже вшиты всем, так сказать,
0: ну,
1: победившим,
0: да,
1: по местным
0: хожу,
1: округам.
0: Поэтому я и пою,
1: да,
0: поэтому,
1: да,
0: здесь.
1: Да.
0: И
1: мы,
0: иначе что?
1: А тут какие-то конкуренты, непонятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: У меня пожелание Александру по поводу названия его нового альбома.
1: Да, вот это интересно.
5: Во-первых, оно дебильное.
1: Согласен, согласен.
5: А во-вторых...
1: Кстати, было, очень... извините, было такое мнение назвать альбом «Дебилятор». Как вы к этому относитесь?
5: Гораздо лучше. Uh-huh. А во-вторых, оно очень похоже на название нового альбома Михаила Шуфутинского.
1: Ну?
5: А поскольку население-то оно в основном состоит из дебилов, то они будут покупать ваш альбом.
1: Вы прям так категорично, то есть вот... Ну, тем не менее, это ваше право, да.
5: Кроме того, ну, в связи с путаницей.
1: Uh-huh.
5: Путаница — это очень плохо. Вот был один случай у моего знакомого. Тут не с альбомами, а с фамилиями.
1: Uh-huh.
5: Вот его жена попросила приобрести кассету Кая Метова Position No. 2. Он пошел в киоск и купил там кассету, но не ту. Uh-huh. Не ту, а другую.
0: Ну, No. 2, то есть.
5: Он купил кассету Егора Летова. Называлась она «Хуй через плечо». Николай редкости и красоты.
1: И отдал вот своей супруге.
5: Да, ну это и была, видимо, Position No. 2, в его понимании.
0: Но он же купил кассету не ту.
1: Ну, а ваше предложение мне вот интересно, я вас описываю.
5: Ну, название альбома поменять.
1: Ну, давайте.
5: Вашего, а не Михаила Шуфутинского.
1: А как, как?
5: Ну, хотя бы, как вы сказали.
0: Михаил Шуфутинский, то есть.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Ну что, композиции?
0: Да что-то как-то... Композиции-то серьезные такие. Что такие звонки такие все. Угу. Ну, композиции. Ну, это что-то такое вот... долго я думал.

0: произошла небольшая инъекция буржуазной музыки в организм нашей программы. Тем временем Алексей Заев и Эдгар Герман любезно согласились пойти вместе с нами разгрузить, встретиться вот с ними и переговорить. И как раз на это у нас ушло где-то минут 15. Я думаю, вы это время не скучали, отслушивая композиции западных коллективов. А сейчас продолжаем акустический концерт в прямом эфире радио «Эхо Москвы», программа «Монмаранси». Алексей Заев.
1: Здравствуй, дружок, какие проблемы? Не застрелили еще тебя? Ладно, не будем на эту тему. Вспомним о ней в конце сентября. Как поживаешь, что нового? Живы ли дети твои, жена? О, все не так ты считаешь хреново? Ладно, меняем тему. Она осенью нам пригодится нынче. Лето в разгаре, пыль да жара. Я тут в одной газетенке вычитал, впрочем, в газетах одна мура. Бог с ними, сам-то как, средств небось нету. Трудно небось и не хочется жить.

так разговор не получится. Что? Ты торопишься? Ну, по рукам. Если кто жив, передай наилучшее. Встретимся осенью. Пока. Вслед зачем? Вот именно вот такая в летней траве. Это вообще-то такая фаза чужих стихов. Матей Бор в переводе Ваксмахер. Ну, то в тему.

0: том, что очень плохие все-таки аналитики у ряда сейчас, вот, скажем так, партий и депутатов, и кандидатов, которые пытаются, например, сыграть на том, что, дескать, отнимем там служебные автомобили, отнимем у депутатов полномочия, наивно считая, что тем самым они поднимут рейтинг своих, вот, своих, да, скажем так, протеже. Ну, да. То есть реально, что это какой-то третий вектор, который занимает вообще минимальную часть вот в примитивном, вот в этом двухпердье, то есть хлеба и зрелищ.
1: На самом деле аналитики, как ты понимаешь, они вообще выходят за пределы наших рассуждений от слова аналитики. То есть они вообще вне нашей компетенции, потому что мы рассматриваем гастральную и церебральную области. Поэтому уравновесить две эти оси. А анальные вопросы уже как раз занимаются аналитики, то есть они занимаются уже мусором, то есть тем, что выходит за пределы потребности или за пределы потребления. То есть они, конечно, заполняют вот этот информационный вакуум, предложения формируют. Формируют там какие-то актуальные сентенции, там, например, что-то произойти должно, нагнетают, потом создают разрядку, потом зарядку, опять разрядку. Но все это, я говорю, опять же, вне наших рассуждений. То есть это, в общем-то, никак не затрагивает. Ведь всем известно, с тех пор, как директивное руководство исчезло из нашей жизни, вот, начиная с перестроечных времен, все же никогда человек не будет доволен. Если он даже и как-то где-то что-то взял, когда ему дали, и с этим должен бегать по всему свету, все равно он недоволен. Потому что у него и собачка может заболеть до полусмерти, и некуда внучат пристроить и так далее. То есть проблемы как бы возрастают как снежный ком.
0: Поэтому при этом вот действительно ты вот сказал насчет собачки, самый тревожный симптом, вот если приходит звонок, например, вы представляете, у Бобса Бог заболел. То есть ужас, который вот в этой фразе передается всей семье, и уже даже телефонистки, которые, в общем, у нас по штату должны, что стыдиться, да, подслушивать, передавать какую-то информацию, сбор информации происходит, они и то начинают в панике звонить и узнавать, как их Бобс, в результате теряют некоторую суть вот их разговоров и что-то более важное упускают. Мы, конечно, штрафуем, увольняем, набираем новых, но вот эта дежурная фраза «у Бобса Бог заболел», она, в общем-то, вполне возможно, что это такой психологический ход со стороны вот хорошо завизуализированных, законспирированных попросту агентов, потому что за этой фразой можно смело говорить открыто всю информацию, потому что все бегут проверять Бобсов, естественно, сразу в этот момент.
1: Бобса надо проверить.
0: Конечно. Ну, я предлагаю, может быть, обратиться к телефонным звонкам, может быть, кто-то хочет что-то добавить. У нас сегодня впереди очень много тем. Темы, которые вы с нами присылаете вот в ваших письмах, посланиях, просите устно передать их нам посредством главного редактора
1: общения. Записки приходят.
0: Да, также в большом количестве. И также выкрики в мегафон из под окон, тоже мы на них реагируем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Да-да-да. А говорите, вы как-то, по-моему, очень волнуетесь. Да-да. Вы точно волнуетесь. Может быть, вы перезвоните?
2: Это эхо?
0: Да-да-да.
2: Вот что за человека мы слушаем сейчас?
0: А вот вы, кстати, и не представились. Мы бы очень хотели это знать.
2: Меня зовут Владимир Федорович.
0: Спасибо. Итак, мы с вами только что слушали Владимира Федоровича. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Позвольте, я прочитаю вам стихи.
0: Конечно.
3: Я прочту два стиха. Один подлиннее первый, другой покороче.
0: Давайте.
3: Первый – это автор «Моя дрожайшая половина».
0: Угу.
3: А второй – это буду автор я.
0: Угу.
3: Но сначала первый. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если зубы, скажем, у меня повыпадали, к счастью, очевидцев, то мне по тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на вакаид, а через час и новый зуб в предыдущем.

0: задачу ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизором на тахте лежать, окошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
1: А это все стихотворение, да?
0: Да,
1: извините,
0: это первое
1: тогда, стих. Простите, тут просто дело в том, что я очень извиняюсь, но прошла в эфир только вот последняя часть его, по моей вине. Вы не могли бы прочесть его сначала и с выражением?
0: А, извините. Все?
1: Да, конечно.
0: Да, я могу.
1: Да, только с выражением.
0: У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать и не учить уж ей язык английский. Вот если бы зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне под тоске карман свой не щадя пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на локаин, а через час и новый зуб в придачу. Ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи. Кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни.
1: Вот, а что
0: потом,
1: там,
0: забывшись...
1: Извините, что там про кокаин было? Вот?
0: На локаин. Вам
1: а послушал. Не могли бы вот с того места еще раз и только медленнее, потому что дело в том, что вы как-то очень быстро говорите и некоторые слова проглатываете.
0: Александр, вот только потому, что попросили вы,
1: да.
0: И так
1: верно. Или давайте лучше с самого начала, только вот поразборчивее все-таки слова.
0: Пожалуйста,
1: да,
0: пожалуйста.
1: Конечно.
0: А, может быть, давайте я супругу приглашу, и мы вместе...
1: Ну, давайте, можете вот и его пригласить, вот он рядом с вами.
0: Ой, хотя она он говорит, что она не пойдет.
1: Ну, давайте тогда,
0: одному.
1: Да.
0: Так, ну...
1: Ну, прям сначала только разборчик.
0: Я думаю, ваши там, как бы, люди, которые все это записывают вручную готовы, стенографисты.
1: Да.
0: Так, ну, начали. У кошки стали зубы выпадать, а для нее не пригласить дантиста. Как без зубов ее нам в люди выпускать? И не учить уж ей язык английский. Вот если б зубы, скажем, у меня выпадали, к счастью, очевидцев, то мне бы, тоске карман свой не щадя, пришлось бы на больницу разориться. И получив лицо на локаин, а через час и новый зуб в придачу, ущерб с лихвой моральный возместить бутылкой пива, джина, водки, чачи, кутнув, гульнув, вернуться в отчий дом и долго жалость вызывать в семействе, чтоб муж утешил новеньким кольцом, сын не кричал, а попугай пел песни. Потом, забывшись спать, не мыть посуду, под телевизор на тахте лежать, окошку, дав пинка, согнать оттуда, чтоб зубы и не думала терять.
1: А вот теперь вполне хорошо.
0: Ага.
1: Да.
0: А вот второй стих есть.
1: Давайте, только тоже вот разборчивый, как
0: да.
1: Сейчас. Прям,
0: ну, второй было. Несколько покороче.
1: Ну, давайте, да.
0: Широко раздвинула ноги и сама предо мной легла. В глаза посмотрела, вздохнула, еще раз вздохнула и умерла. Овчарка, соседская псина, которую я пристрелил, за то, что меня укусила, мне денег никто не платил.
1: Спасибо, спасибо. В принципе, вот ты видишь, я очень все-таки поощряю сейчас проявление любого искусства в нашем эфире.
2: Да, жаль, что нам стихи не удалось услышать.
1: Да, вот дело в том, что какие-то
2: заедает
1: отрывочные фразы
2: здесь.
1: У нас. Ну, это такая техника. И к тому же снизу у нас тоже еще одна радиостанция, РБЖ. Раньше, это знаешь, мы с ними как-то дружили. Сейчас вот после этого обвинения, что я пополняю им кадры безмерно, у нас вот войны, они, в общем-то, глушат, судя по всему, попросту глушат. Но, с другой стороны, любая стихотворная форма, это что такое стихи, да? Это ритм, прежде всего. Вот. А что такое ритмическое звукоизвлечение? Это своего рода йога. Вот. Кстати, можно ведь не обязательно говорить что-то, можно попросту ритмично дышать. И мы сейчас планируем все-таки сделать такую радиостанцию.
2: Сейчас все, наверное, да. Дышат.
1: Да, все дышат. Где будут просто дышать? Ну, мы послушаем еще, наверное, телефонный звонок, если ты не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте, конечно, здравствуйте.
0: Вот буквально 20 минут назад подходил с мегафоном под ваши окна.
1: Ага, ну да, видел.
0: А в меня какой-то человек кинул что-то такое липкое, вот пришел, сейчас отмываюсь.
1: Ага.
0: Не отмывается как-то, примите какие-то меры. Там.
1: Хорошо, сейчас.
0: Спасибо.
1: Да. Ну вот, что касается, все-таки нужно же вернуться к рациону питания. Вот скажи, пожалуйста, насколько вот после...
2: Это же, опять же, да, про западные тенденции. Вся жевательная резинка, которая была здесь накоплена людьми, которые здесь участвовали, она, в общем-то, была выброшена одноразово на шум.
1: Ну, да, да. Вот,
2: но что... не нами.
1: Ну, безусловно.
2: А людьми, которые специально этим занимаются.
1: Я еще хочу сказать, что до сих пор работают пункты по приему от жевательной резинки. Секонд-хенды мы открываем по продаже вот жевательной резинки, презервативов, также ползунков и вот прочих прибамбасов, куда какают и писают дети. Поэтому нам просто нереально выкидывать эти вещи. Вещи могут приносить прибыль. А тут еще пришло вот на пейджер сообщение такое, я не знаю. Вот, расскажите, пожалуйста, о влиянии мамалыги на жизненные процессы человеков. Амалия Викторовна спрашивает. И второй вопрос. Саша, как вы поясните чрезмерный прирост за последние десятилетия популяции североамериканских трудолюбивых грудников с обезьяньей ловкостью, целующих своих неполовозрелых бабищ? То есть, ну, смысл в том, что они действительно начали плодиться, уже к нам приходят и 13-летние, и даже более юные. Это, конечно, не для эфира, но тем не менее. Но я могу сказать, что по глазам Андрея Орлова я вижу, что он совершенно не одобряет это. И это действительно так. Но теперь все-таки давай вернемся вот к градации тех, кто находится на пути, скажем так, к месту, где извергается и низвергается. И измена, не измена, простите, конечно, изменение их психотипа по мере приближения, отдаления вот, от точки низвержения и извержения. Ведь многие из них, да практически никто, не доходят до самой точки извержения. Почему? Потому что как только он туда дошел, он дважды герой. Вот те же самые, которые вот уже извергаются, резко отторгнут. Им конъюнктура не нужна, потому что они там вроде сидели, а этот еще и пришел.
2: Да. Вот. Мы, ученые, называем это фрустрацией. То есть, да. Вот ежели ты, скажем, бежишь на автобус, и перед тобой двери закрылись, или же ты хочешь что-нибудь такое продвинуть в парламенте, а тебя там отказали.
1: Да.
2: В общем, накапливается это все дело. И наши братья по разуму на североамериканском континенте, они уже приспособились разгружаться. То есть с утра аспирин, вечером...
1: виски.
2: Да, или наоборот. Ну, в общем, наоборот, бывает у нас, поскольку у нас более такой, в общем-то, гибкий ум и вообще душа. А здесь, в общем-то, в условиях голода процветает, в общем-то, рационализм. И вот это вот то, от чего, собственно, как раз происходит вот этот гормональный сдвиг. Сдвиг вот этого в сторону ожирения. То есть от голода люди просто пухнут. Пухнут, причем на глазах. Мы видим эти лица, эти тенденции модные, когда, в общем-то, вот постепенно унисекс, когда формировался, это, в общем, тоже желание как бы снивелировать вообще разницу половую и также антропологическую, то есть чтобы у тебя не существовало там, скажем, проблем в твоей деятельности там по зарабатыванию на пропитание, оно должно, в общем-то, проходить в более-менее нормальных условиях, чтобы тебе ничто не мешало. Для этого, в общем-то, создавался тип такого унисекс.
1: Ну, а вот их общение между собой, оно же ограничивается, ну, вернее, оно даже универсальное, потому что практически всегда присутствует взаимозамена. То есть, если, например, один партнер ушел, я не имею в виду полового партнера, вот один куда-то укатился, то любой другой, он вроде как и обязан вот, ну, и пообщаться, и принять, и дать, и также низвергнуть. То есть так, как будто бы они всю жизнь прожили вместе. Это же тоже сближает людей, вот определенное телосложение. Так вот, например, человек массивный, как правило, и тянется к людям массивным, да?
2: Да.
1: И наоборот. А у них это вообще ярко выражено вот из-за вот этого глобального голода, вот эта новая, ну, порода, плохо говорить, но, видимо, новая
2: генерация.
1: Формация, да, формация вот людей, она как-то составляет определенную общность с мощной взаимовыручкой, с полным доверием. И мы не исключаем наш аналитический центр, что в ближайшее время появится, скажем так, и вот партия опухших с голода.
2: Да. Оно уже давно появилось.
1: Есть уже, да?
2: Да. И за счет того, что контакты налаживаются, мы постепенно помогаем им. Помогаем, причем иной раз советом, иной раз приятием. Вот странные тенденции наблюдаются, что, например, приехавшие из Голодной Америки сюда, к нам, в неблагополучную Россию, они как-то очень душевно отзываются и тепло. Говорят, здесь дураки живут, нам здесь хорошо. А, значит, граждане отсюда, отправляющиеся туда, то есть, так скажем, со злаковых культурному малыжной, они как-то возвращаются очень нехорошо отзываются. Вот народная тенденция, она, в общем-то, все-таки имеет какой-то стержень. То есть, если уходить, я не хочу это как-то превращать в научную полемику, там, приводить факты, зачем? Это, в общем-то, все неубедительно.
1: Конечно.
2: Вот
1: конечно.
2: Достаточно сказать, что граждане, когда уезжают туда и приезжают обратно, они очень недовольны. Когда те сюда приезжают и отсюда уезжают, они очень много могут рассказать. Вот это, наверное, суть вот того, что в Голодной Америке все-таки чего-то не хватает, помимо голода этого всего прочего. Там, наверное, не хватает какого-то четвертого этого зерна.
1: Ну, может быть, мы сможем каким-то образом проследить вот путь к этому четвертому неизвестному, если составим, так сказать, общую картинку посещения вот ими, не обязательно ими, да, вот всеми, кто не мы, вот нас. То есть, к примеру, ведь когда приезжали вот сюда финские наши товарищи, да, румыны также в большом количестве, вот сейчас из Молдовы, вот с Украины, со всего мира.
2: Но у них почти у всех отчество есть.
1: Да, вот. Да, да.
2: А там же нет. Вот, это уже недостаток. Как бы можно постепенно дойти до каких-то X-ов и Y-ов, в общем-то, до хромосом и так далее, обозначать себя по белкам или по аминокислотам. И ты там F12, там C13 и так далее. Ну, то есть вот так вот.
1: Ну да, или можно там приплюсовать группу крови и вес.
2: Да.
1: То есть, например, резус положительный, там группа вторая, 89 кило.
2: Почти что.
1: Да. Вот тут пришло такое сообщение. Уважаемый Андрей и Саша, зачем вы меня обидели? Я никакая не извращенка. Просто хотела поддержать беседу. А зеленых великанов не я одна видела, к вашему счастью. Я больше не буду присылать сообщения. Спасибо, Таня. Ты зачем Таню обидел?
2: Я-то не хотел обижать. Про зеленых великанов у нас существует целая научная концепция, и она совершенно не обидная. По крайней мере, для тех, кто их видит не по средам и пятницам, да, а по вторникам, четвергам и субботам.
1: А для
2: они должны
1: великанов,
2: являться,
1: да,
2: явка обязательно, для того, чтобы им выдавали, и они чтобы принимали регулярно, чтобы это не мерещилось. потому что в наших условиях это невозможно.
1: Ну и также они должны, конечно, не просто там как бы принимать что-то, но должны что-то и давать. Вот. А это как раз происходит по воскресеньям, и многие приходят посмотреть, как происходит сдача ими вот всего, да, что при них есть. И вы знаете, я бы не сказал, что люди уходят травмированные или там как-то недовольные.
2: Наоборот, просто... мы им помогаем, конечно, отдавать. Конечно. То, что они отдают, мы все складываем, и будет все это возвращено.
1: Вы просто, Таня, вот в следующий раз приезжайте сюда к 6 утра, тут вот на втором этаже будет глобальная сдача, и вы посмотрите, может быть, найдете как-то единомышленников. Мы также тут будем, где-то это будет проходить до 8 утра, но поскольку народу много, лучше заранее приезжать, где-то к половине 6 утра, то и к 5, и я уверен, что вы получите... ну, скажем так, если не великое удовольствие, то успокоение, потому что у страха глаза велики. Знаете, такая модная наша таджикская пословица. Вот. Ну, вообще дело в том, что все люди, которые славятся с мелкостью определенных органов, говорят, ну, так, к примеру, люди с маленькими ногами, которые японцы, они говорят такую фразу: большая ступня да раздавит рыбу. Вот, люди, у которых маленькие глазки, говорят: у страха глаза велики. Ну, ты заметил, да, как правило, идут от обратного.
2: Да.
1: Да, вот.
2: Тем более, что вот забор того, что нам дают сейчас, то, что нам давали, у нас доведен до совершенства. То есть мы можем облегчить возможность этого взятия. Да, автоматизм, поэтому никаких хлопот не будет с тем, чтобы взять у вас то, что вы готовы нам дать.
1: Но многие все-таки приходят и боятся, и чувствуют какой-то такой, ну, не то, что комплекс. Мы даже изначально предлагали отдельные кабинки по той причине, что как-то, ну, вот ведь очень стыдно человеку как-то непривычно оказаться в таком месте, где все такие же, как он. Потому что вроде бы на улице он старается выглядеть обычно, а тут вот они все, как говорится, под колпаком у Мюллера. Но, как правило, ко второму посещению уже от отдельных кабинок все отказываются и просто идут в общий зал, где все это происходит открыто. Вот, под конец происходит такое чаепитие с выпечкой и даже танцы. Многие там знакомятся и, в общем-то, даже я знаю, у нас было несколько удачных браков. Люди благодарили. Одни вот из Анапы сейчас, у них девочка уже родилась, двойня. Вот. Так что никакого тут, в общем-то, кошмара нет. После сдачи вы все станете более здоровыми, чем до нее, кстати. Вот. А, ну что, может быть, послушаем еще телефонный звонок?
2: Да.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Я бы хотел почитать стих.
1: Давайте.
3: Сейчас, минуточку. Упражнения, экскременты, фекалии, они же по-научному кал, который из толстой кишки у нас вытекает, кодификация у нас наступает. Кал здоровых людей – это смесь. На третий из остатков принятой пищи, на третий из остатков желудочных соков, на третий из почти что подохших микробов. А изучение фекального состава поможет докторишкам знать болезни ваши, пока вы сидел параши, тщедушно будете из запора. Во время осмотра вашего кала врачи изучают его. Понемучить микробов и прочую гадость, а вирусов всяких, кусочки питания, чтобы съесть их на ужин, на завтрак. Но последнее делают только как тогда, когда ученым надо понять, да я на себе испытать, есть ли зараза в вашем говне, холера там, спид или вообще поливрит. И калий-анализ можно проделать. Всяких мучений больного. Ему надо только банку посрать, а после швырнуть в холодильник. В больницу потом принесите его, дадите врачихе, получите чек и станете ждать 2 недели. И к этому сроку вам станет понятно про ваше говно, насколько оно охуенно вредно. Анализом также кишки изучают. Мучить микробов, что говно поедают. И если микробов в кишках обнаружат, вас будут хуячить диеты паскудной. Чтоб стал после ней самый клевый анализ. Потом, через дня 3-4, ваш кал с кишечника докторша вынет и в банку, ругаясь, положит паскуда. А если с говном вашим что-то химичит, его собирают большую пробирку, кладут в холодильник на 8 часов, после исследуют мощно, ищут там всяких бактерий. А если испражнения хотят обнаружить простейших, то сразу, как только пошла дефекация, следуют кал врачи и врачихи в своих кабинетах вонючих. Если вам будет исследовать кал, то дня за 2-3 до такой процедуры лекарства вы есть не должны, а то кого вдруг цвет поменяет и станет другим. А если в ваших фекалиях будет еще кровь искать, то вы не должны мясо рыбы съедать. По тем же понятным причинам, написанных выше немного. Во время осмотра вашего кала определяют количество его, а также консистенцию, форму, а также запах, цвет и примеси. Но могут в нем еще искать остатки всякой пищи.
1: Женщина, кровь. Женщина, подождите, вы как-то очень нервничаете. Ну, вообще, да. Мы, да, спасибо вам. Замечательное стихотворение. Только что вот мы стали как раз свидетелями.
2: Да, вот проблема капромании, она да. вот сейчас по мере насыщения актуализируется постепенно. То есть как за проблемы берутся? Сначала проблема питания, потом проблема, в общем-то, решения проблем утилизации этого того, что надо. Правильно?
1: Да.
2: Вот. Ну, последовательность нарушена. Соответственно, кого-то пучит, рождается некая сентенция философская на эту тему.
1: Ну, я бы хотел сказать, что в данном случае мы все-таки женщине помогли. Потому что вот...
2: Нет, она не избавилась от того, что...
1: Ну, хотя бы частично ей стало легче. Это уже хорошо. Или ты считаешь, что мы продлили только?
2: Я...
1: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Судя по тем отзывам, которые приходят на наш пейджер, на телефон, и вообще просто приходят, эта тема действительно вас волнует. Мы даже не подозревали, что будет такой объем отзывов. К сожалению, всем мы, конечно, не сможем досконально ответить, как быть, но постараемся. И вот, ты знаешь, больше всего вопросов такого плана. Вот стоит ли идти по вот этой проторенной дорожке, которую они вот уже вытоптали? То есть, казалось бы, там тебя и ждут, там все уже в сборе. И вроде бы и примут, даже дадут какие-то, скажем так, подъемные, вполне возможно. Ты станешь одним из них, и уже, в общем, далее можешь, так сказать...
2: Ну, если идти да. по пути регресс, то, да, да, да, конечно, да. добро пожаловать. Но я хочу сказать, что вот на фоне вот этой экспансии вот моды такой, в общем-то, моды регресса, моды деградации, у нас существует еще куча проблем наших собственных, которые пора бы уж тоже решить. Вот как наш экономический отдел, в общем-то, уже решил и решил уже предоставить эту информацию. Существует актуальная монетарная система, которая находится вне каких-то существующих монетарных систем, то есть там зачеты, какие-то еще там, например, там...
1: Фейс-контрол, кстати,
2: да,
1: вот тоже.
2: Да, ну, какие-то, это... да. Вот. И эта актуальная монетарная система российская наша, она представлена тоже своего рода валютой. Не всякий, кстати, может ее распознать. Вот, скажем, иной раз листки, просто так подаваемые на улице, могут быть тоже монетарным некоторым воплощением. Или же, там, скажем, информационный блок какой-то, который подается вам там по масс-медиа, там, скажем, если вы в компьютере заграбили какой-нибудь экран, он тоже может быть разменной монетой.
1: И даже, например, запах изо рта собеседника случайного на улице, то есть даже до этого уже доходит.
2: Ну, это шутка. А эквиваленты, причем какие?
1: Извини, я
2: задал. Например, до 86-го года существовал актуальный монетарный эквивалент, например, один Борис равнялся там четырем Геннадиям. В дальнейшем Борис с Геннадием приблизительно в пропорции 1:1:8. Сейчас 1 В Путин и 1 8 Геннадий, 1:8 же КВ Путин. Да, да. Помимо этого, существует внешняя монетарная система, которая совершенно не вписывается в наши рамки. Например, один билл равен 9 Франсуа. Франсуа один намного больше, чем один Борис. И сейчас, в нынешних в актуальных условиях, один Франсуа, можно сказать, что это почти 12 путин.
1: Да, да, да.
2: Вот. Ну, 12 путин — это почти 100 кобзоноидов. А 100 кобзоноидов — это миллион нана. А миллион нана — это почти 10 полковников КГБ. И один полковник КГБ — это 12 задов. Один зад — это фактически твой эквивалент.
1: Ну, а полтора — это где-то такой эквивалент мелкого бизнесмена.
2: Нет, полтора — уровне. Это девичий зад.
1: Извини. Ну, просто, в принципе, они все в этой области находятся.
2: Просто зад или зад пенсионера — это половина вообще. Он вообще не учитывается. То есть можно сказать, что твоя задница, которую ты сегодня принес, это одна единица вот этого актуального монетарной системы. То есть один эквивалент, который равняется миллиону нана. А миллион нана, если его умножить там на 12, получается один кобзон. Один кобзон — это почти что один Франсуа.
1: Может быть, из-за этого и происходит такое стремление вот задница как-то к объединению, чтобы создать такой естественный противовес, скажем, одному кобзоноиду или вот одному майору.
2: Нет, ну, зад он всегда со стулом подается.
1: Ну, понятно, так...
2: Ну, а кобзон не может существовать без наны. Потому что нана — это всегда, в общем-то, поддержка кобзона. То есть монетарная система очень жесткое дерево существует. Борис, Геннадий, Путин, нана, Франсуа, Билл и так далее. То есть вплоть до зада.
1: А вот если там какие-нибудь такие ответвления, скажем так, порочные, такие бородавки дерева, то есть вот как быть с ними? Потому что к нам многие приходят, говорят, я, дескать, бородавка.
2: И, ну, существует.
1: И какой-то себе эквивалент человек присваивает. Что вот мне не нравится в этом, что человек присваивает себе эквивалент сам. То есть знаешь, как очень многие там присваивают себе имя, там я там великий МС, там, а я там модный диджей.
2: Они вот присваивают. ICQ еще.
1: Да, вот.
2: Нет, существует. Существует еще такое, в общем-то, фига одна, инжир, то есть инжир, персик и я, ну, например, пофигизм, то есть одна фига, один инжир, он совсем ничему не равен. А, например, с твоей задницей можно приобрести, например, два хлеба, одну колбасу и один фаллический продукт на выбор. То есть можешь взять водочную бутылку или бутылку из-под пепси-колы на твой выбор. Альтернатива всегда есть.
1: А вот как зависит тут вот возрастной определенный ценз? Ведь по ходу жизни он все-таки в себя вбирает, что-то у него на выходе меняется, он каким-то образом фильтрует окружающую среду. В какую сторону вот происходит динамика изменений его вот этого вот, ну, его эталонности, что ли, его уникальности вот в этой стройной системе исчислений, да?
2: Ну, например, как я уже сказал, один Борис...
1: Да.
2: В 86-м году был равен 4 Геннадиям. В дальнейшем один Борис стал равняться 1,8 Геннадия. Но в свою очередь ВБ Путин. Один тоже.
1: Один, да. Ну, давай послушаем мнение наших радиослушателей по всему выше изложенному.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Андрей Орлов, наш замечательный политолог. Это Хадис говорит.
1: Да, добрый день. Да.
5: Здравствуйте. Я совсем вами высказанным согласен, на самом деле. Очень рад, что наконец решились вы на такой поступок, то есть объявить об этом в прямом эфире. Вот. Но я бы хотел зачесть небольшое произведение Даниила Ивановича Хармса.
1: Ну, давайте все-таки, может быть, не будем сейчас заниматься вот такими... У нас программа сегодня серьезная, уважаемый Фарис.
5: Вы решили, что на сегодня хватит?
1: Ну, конечно, да. Вот если все-таки хотите, вы можете, например, спеть или прочитать свой стишок, да, или...
5: Дело в том, что я сейчас в данный момент времени слишком слабоумен, чтобы выдумывать что-то свое.
1: Так, ну, да, давайте, вы, может, наберете силенок и перезвоните.
2: Не стоит повторяться.
1: Да, спасибо. А следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемый. Я удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не в пень колоду.
2: Да.
6: Согласны, да?
2: Да.
1: А я вот не согласен.
6: Да ну,
1: а я просто не понял, о чем речь. Не могли бы вы повторить еще раз?
6: Не удивляюсь, как вы могли забыть, что 1 зот равен 5 ширек или 10 не в пень колоду.
1: А, да, да. Да, да, я понял теперь, да.
6: Это мне...
1: Да. Это даже об этом можно и не говорить.
6: Можно прочитать?
1: Ну.
6: Нет, ну ладно, не буду.
1: Да ладно, не надо. Просто мы сейчас тут все в себе, спасибо. И все-таки вот волнует такая тема, каким образом вот ему определиться. Ну вот представь себе, что он так достаточно разумен в плане каких-то выводов, да, уже взрослый, то есть его воспринимают как, так скажем, равноправного соперника во всех этих делах. Вот, но он, скажем так, не искушен, еще и не сведущ. То есть, предположим, вылез только что, вот, но уже вылез взрослый. И вот ты бы, если бы оказался рядом, у тебя вдруг пробило на добро, взял бы его за руку, и в какую бы ты его сторону повел все-таки, вот по какой из этих троп нами перечисленных?
2: Ведь главное не пытаться обратно его,
1: да,
2: потому
1: да,
2: что можно попасть вообще не в то место, как произошло с тем парнем. Вот помнишь? Вот, взялись вроде бы опять его... Захотели, ну, как бы повременить. Не время еще настало. То есть он лезет, мы его обратно. И не в то место. В общем, надо в этом случае быть более решительным, более рассудительным. То есть брать то, что пришло. И не пытаться назад это все запихнуть.
1: А вот ведь
2: или
1: такой,
2: попросту говоря, взад.
1: Да, вот такой ведь есть риск, что вот не одни же мы там ходим, да, и не одним нам попадаются вот такие там и сям, в общем-то, стоящие и, скажем так, ну, нельзя сказать, ну да, в общем, в какой-то смысле такие эмоциональные беспризорники. И ведь кто-то может воспользоваться вот этим организмом для своих личных целей, то есть использовать как буфер для вот проталкивания куда-то вот, скажем, в определенную из этих областей. То есть люди-то есть бессовестные многие, да?
2: Ну, как вот ты относишься к тому, что нагнетается больше страх, больше какого-то серьезного дают вот в области журналистики и масс-медиа? То есть вот, понимаешь, лезет и тебе говорит, что, ты понимаешь, завтра тебе плохо будет.
1: Да.
2: Как ты к этому относишься?
1: Ну, то есть, ну, ты имеешь вот в виду мой рецепт?
2: Да, да, вот, даже да. Не то, ну, что ты делаешь, да, а да. Просто вообще то, что происходит, это, говорят, очень плохо.
1: Ну, понятно, да.
2: Да.
1: Ну, я и сам всем так говорю.
2: Да.
1: Потому что, в принципе, так... То есть у них же сейчас новая игра, нельзя говорить, что вот, дескать, хорошо. Угу. Если ты скажешь хорошо, значит, ты вроде как уже, ну, как белая ворона, что ли, ты уже не прав. Вот. И, то есть, правило так устроено, что приходится играть в общую игру, иначе затопчут. Ну, ты посмотри на их лица, вот тут они сегодня стояли, вот приходили. Если ты им скажешь, это хорошо, да, что-либо хорошо, ты им же нанесешь, вот, потому что они ждут только, что ты им скажешь, что это плохо. Когда ты им говоришь, это хорошо, они, во-первых, тебя будут считать просто за не человека, за какого-то, не, ну, в общем, да.
2: Ну, в общем, ожидают подвоха.
1: Конечно, сразу ожидают. Это то же самое, что, например, как мы пробовали продавать вот автомобили в полцены, вот, нежели они стоят на рынке, никто не брал, все шли, ну, ты помнишь, да, вот это? Хотя да. Вот это проверка, то есть что дешево, то плохо, что хорошо, то еще хуже, вот. Поэтому вот это как бы формулировка, что, дескать, вот это плохо, да, а это ужасно, как говоришь, это ужасно. Вот в это, на этой фразе они наиболее заинтересованно приходят. Вот мы даже повсюду раскидывали вот куски такие, ставили плакатик, что, дескать, это здесь.
2: А как ты считаешь, вот некоторые этнические меньшинства, они, да, в общем-то, имеют свойство в крови торговать, и если они попадают в изолированные условия, какая компенсация будет психологической или же фактической вот этой деятельности? Вот он один оказался, угу, с пальмой там на бикрень,
1: да, да,
2: вот, как в мультфильме, и вот ему нужно, ну, деть свою сущность куда-то. Чем он займется? Давай викторину учиним.
1: Ну, а мы дадим какие-то хотя бы наводящие, или просто дай выслушаем мнение наших радиослушателей, что он будет делать.
2: Ну да.
1: Ну давай послушаем. Итак, мы хотим узнать от вас, что, по вашему мнению, вот он будет делать, оказавшись вот, да, один на один с древом, да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
7: Я думаю, если это дерево окажется банановым...
1: Нет, нет. Было сказано, что это будет, скорее всего, вот, не плодоносящее, да, дерево.
7: А то есть что-то типа дуба?
1: Ну да, или ольхи там. Да.
2: Это окаменелость.
7: Ну, да, я, да, думаю, займется вытачиванием деревянных поделок.
2: Так,
1: это же уже, извините, из области, скажем так, ремесленничества, а он изначально был сделан для торговли, понимаете? То есть уже какое-то, на мой взгляд, противоречие, я могу ошибаться, конечно.
7: Ну, возможно, возможно.
1: Ну, то есть все равно ваша версия принята, спасибо, спасибо.
7: Всего доброго.
1: Следующий сразу же звонок, доброй ночи, вы в прямом... Алло,
8: доброй ночи.
1: Да, а ваше каково мнение?
8: Это Михей Зеленоградский.
1: Да.
8: Мое мнение следующее, что он из этого дерева, скорее всего, начнет вытачивать какие-нибудь корабли, пироги, лодки, для того, чтобы посредством водного пространства наладить контрабандную торговлю чем-нибудь еще третьим с сопредельными странами. То есть используют это как...
1: Ну, вы поймите, что, опять же, вот вы ударились такой в область ремесленности.
2: Ну, тенденция понятна.
1: Ну, тенденция понятна, но я как-то со своей стороны все-таки сомневаюсь, что вот именно этим он займется.
2: Нет, он только этим и займется. Да, понимание этого человека.
1: Да.
8: Алло, вопросик можно задать?
1: Ну, давайте, конечно.
8: Значит, вопрос заключается в следующем. Мы вот как-то рассматриваем, тут говорим очень много про голод в Америке.
1: Да.
8: А ведь это именно с евразийских позиций там голод. А если смотреть с позиции атлантизма, то там все тип-топ. И надо рассмотреть следующую позицию. В связи с тем, что с точки зрения атлантизма у них переизбыток питания, они вот во всякие третьи страны, в том числе и в страны евразийского континента, посылают всевозможные продукты питания там в виде гуманитарной помощи или экспортируют их. А это, в свою очередь, так как по евразийским понятиям у них там голод, будет означать то, что экспорт их продуктов или добровольное получение их гуманитарной помощи может грозить голодом для России и для стран, подобных их ей, то есть для стран евразийского сообщества. Вот надо как-то предупредить, развить эту тему.
2: Да, я согласен.
1: Понятно, я тоже. Спасибо. Вы победитель, можете, в общем-то, куда-нибудь приехать,
2: получить
1: что-нибудь
2: приз,
1: взять, да. Вот, сказать, дескать, я тут выиграл. Кстати, могу сказать, что сейчас между нами, средствами массовой информации, существует негласный договор, что...
2: Ботва.
1: Да, любой выигравший на какой-нибудь радиостанции, что попало, может прийти куда попало, что, в общем-то, тоже является радиостанцией, и там потребует свое кровное. Ну, слушай, а скажи теперь насчет возрастаний. Вот сейчас уже происходит это, потихонечку начинает уже и запах, и даже вот эти вновь такие вот заморозки, которые только-только ударили, они все-таки уже не могут скорректировать психику, отвлечь ее от ростков, которые вот-вот полезут как ни попадя, а там ведь что, аллергия, пух и так далее. Вроде бы для многих праздник, а для многих и трагедия. Вот как там мы будем делить это общество, расколовшееся надвое? Одних трагедии в связи с ростками, у других в общем-то, радость. Животное, радость, вполне понятно. Все там молоко брыжет и прочие соки. А те вот в унынии будут находиться. Мы предлагали как-то собирать их вместе и сделать так, чтобы двое на трое. Вот такая пропорция. И какой-то кружок по интересам, например, в общем-то, как правило, это лепка или попросту изготовление свечей, в том числе вагинальных. Но получилось так, что вот в министерстве не подписали, ссылаясь на то, что проект очень дорог, но это обычно, ты знаешь. Вот. Может быть, есть, на твой взгляд, какой-то альтернативный метод примирения, такой вот остановки, вот, скажем так, поствесенней гражданской войны.
2: Да. Вообще, кстати, надо сказать, диалектические вот эти моменты, они всегда побуждают к принятию альтернативных решений, и я полагаю, что наиболее естественный и миролюбивый будет. Это вообще не обращает на это внимания. Ведь заметили, что сложности возникают, когда актуализируют проблему. То есть, когда ну, с одной стороны начинает выступать, с другой и так далее. Страсть накаляется. А когда это происходит все естественно, то не, ну, бывает все гладко и тихо проходит.
1: Ну, я думаю, что, вот как показывает статистика, ведь неспроста же, вот начали опять вот обсуждать это везде и так далее. То есть, видимо, по статистике есть определенная опасность от возрываний каких-то и всполохов, и всколыхов. То есть, может быть, уже не то время, когда стоит не замечать. Понятно, что не замечать — это лучшее лекарство. Это то же самое, что, например, антисемитизм был до конца изобретен, в общем-то, и полностью разработан сионистами, да?
2: Да.
1: Все это знают, всем известно. Также здесь. Но сейчас тоже не состыкуется, потому что одно дело, когда вот они идут от точки до точки, их, например, двое, да, вдруг появляется третий. Этот третий немножечко ушел в сторону, дал расперды, там еще двое. Информация искажается. В результате образуются так называемые худые ветви, образуется новое сообщество, целью которой является искажение вот этой информации, исходящей от первоисточника, вот туда к приемнику, да. Вот. Вполне возможно,
2: да,
1: что
2: вот
1: надо...
2: Ты, кстати, заметь, что по разные стороны Земли существуют разные отношения, в общем, к этим, в общем-то, как бы сказать, ну, к количественным формам существования. Вот, например, Бонни и Клайд, или же у нас троица. То есть у нас три человека примиряются, а у них, например, два только могут. То есть вот троица в их понимании тоже не совершенно не вписывающая в их понятие. Поэтому, ну и вообще, может быть, у них там... заметил, кстати, звезды Голливуда, они большей частью левши.
1: Да.
2: Это, в общем-то, такая вещь, которая бросается в глаза. И будь то сознательно или бессознательно, но, в общем, люди с разным развитием полушарий мозга, там, левого и правого. Очевидно. Вот. Поэтому как нам можно, в общем-то, сберечь то, что у нас на троих, и то, что у нас у них на двоих? Вот, собственно, стоит ли нам объединять это все? И каким образом?
1: Ты знаешь, тут есть еще одно. Есть такой эффект подражания звездам. То есть вполне возможно, что многие из них являются на самом деле правшами. Но это как бы является дурным тоном. Как же так? Вот он такой изысканный, там голубая кровь, улыбка такая белая, голливудская, и вдруг на тебе правша. Все равно, что пришел, в общем-то, в ботинки фабрики скороход, да? Вот. И мы проводили исследования, кидали им что-то, и вот в этот момент кидали резкое, горячее, ну, например, там бифстроганов, то есть какие-то предметы мелкие, явно опасные. Реакция у многих была все-таки зашититься правой рукой. То есть, исходя из этого, они пересиливают себя, и чтобы как-то удержаться вот в данном обществе. Поэтому я могу смело считать их агентами.
2: А мы выдавали туалетную бумагу, да, и да, снимали отпечатки, какими руками пользуются люди.
1: Подбирали.
2: И это наиболее эффективно. Надо сказать, что что с нашей стороны, вот на всех известных кинофестивалях, конечно, существовала определенная тенденция. С их же стороны существовала диаметрально противоположная. Так это значит, что, в общем, можно сказать, что это сознательное употребление каких-то специальных фармпрепаратов, или же настолько, в общем-то, запечатленное в мозгу с детства вот это стремление стать кинозвездой.
1: Ну, скорее всего. И ты знаешь, мы же, ты помнишь, делали момент, когда так называемая школа кавалеристов, когда брали девочек вполне нормальных, и, в общем-то, уже к их коллегам, которые... Вот девочки ни разу и не ездили. Мы их и не сажали на коней, и ничего такого не было. Практически через два месяца после вот этих лагерной подготовки они уже ходили, что вот поденщик. То есть практически ноги были колесом. Не потому, что было какое-то искривление костей, а потому, что они подражали старшим. Это не было даже насилием с их стороны. Ну, почему? Вот помнишь, была такая мода одно время в России, когда многие молодые люди ходили, одев два свитера, заправленные в штаны, и вот так бычились, то есть делали руки, кого-то им мешают битки, хотя сам он был худенький.
2: Да, это ну не ты было... два говоришь, это как бы унижаешь наше российское достоинство как-то,
1: нет,
2: как почему? Мой оппонент.
1: Нет, наоборот, я пытаюсь показать, что это не является уродством.
2: На самом деле по шесть свитеров носили.
1: Ну, некоторые по шесть, на его девочки особенно.
2: Да.
1: Вот. А, но это же является просто неосознанным подражанием чему-то мужественному, то есть как если, например, мудрый взгляд героя, который вот-вот, знаешь, прыг на амбразуру, да, вот этот мудрый взгляд у многих детей долгое время культивировался. И когда эти дети в дальнейшем смотрели, например, на таможне, на новых русских, провозящих не, скажем так, задекларированные баксы, то те просто кололись, что твой орех сразу. Разве это плохо? Это все-таки служба родине.
2: Да, но зато это не силиконовые сиськи.
1: Конечно, конечно. Кстати, помнишь вот историю замечательную с Анжеликой Цигель, которая сама себе сделала операцию по вживлению имплантантов силиконовых. Это был уникальный случай. Конечно, у нее это получилось смешно. И ей рекомендовали уже в дальнейшем не удалять, не исправлять вот эту ошибку, а как-то показывать людям. Это было, в общем-то, основным ее, даже, так скажем, средством заработка. Удачно ей повезло. У тебя есть что-то еще добавить по этой теме? Или мы послушаем телефонный звонок? Может быть, кто-то хочет у нас что-то
2: узнать? Два звонка.
1: Два, хорошо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
9: Ой, ну добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
9: Да. Ну вот хотела добавить, конечно, насчет кукурузы,
1: да.
9: Что существует такой очень полезный продукт, как кукурузные рыльца. Да, и это очень полезно для печени бывает. Также вот для детей употребляют очень часто. Вот. Ну, естественно, еще насчет употребления фаллических продуктов, может быть, вот можно не водку и пепси-колу, а кукурузу предлагать тоже в этом отношении. Угу. Вы как считаете?
2: Согласна.
1: Да, мы согласны.
2: Кстати, на эту тему речь была, в общем.
1: Да, да.
9: Да, ну вот как раз я к этому и добавляю.
1: Угу.
9: Угу. Ну, вот, спокойной ночи вам.
1: Спасибо, спасибо. Еще ты хотел два звонка, да, все-таки? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
10: Алло.
1: Да-да-да.
10: Добрый вечер, это радиостанция «Эхо Москвы».
1: Безусловно, безусловно.
10: Ответьте, пожалуйста, будьте добры, вас вызывает междугороднее.
1: Хорошо, конечно.
10: Спасибо вам большое.
1: Да не за что, да забудьте, конечно.
10: Сейчас будем говорить.
1: Да, давайте, конечно.
11: Да, алло, добрый день.
1: Добрый день, да. Здравствуйте.
11: Вы знаете, вас беспокоит из города Серпухова.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Максим, профессиональный переводчик. 8 лет работал в ООН.
1: Где работали? Извините.
11: Организация Объединенных Наций.
1: Понятно, да.
11: Меня интересует Монмаранс. Что это такое?
2: То есть... Французская провинция.
1: Да, это французская
11: провинция. Нет, подождите, без шуток.
1: Это собачка из романа «Джером Каджером».
11: Совершенно верно, я так и думал.
1: Вот, да, да, именно отсюда я пошел.
11: Джером Каджером,
1: да? Да, да, да, да, именно так.
11: Вы знаете, по-моему, комментарий излишний.
1: Спасибо. Спасибо.
12: Спасибо вам большое.
1: Вот замечательные такие звонки, полные радостных эмоций. Ну что же, наш долг дарить людям счастье, радость и какой-то определенный покой. Я напоминаю, что в гостях у нас базитолог Андрей Орлов. И мы, в общем-то, беседуем на тему кукуризации и такого глумления, что ли, на продуктом. Вот как, например, шпинат. Ведь изначально люди, которые только-только начинали, если бы они увидели вот это производное того, чем они питались, того святого блюда, да, скорее, возможно, они бы, может быть, убили бы данного повара.
2: Да, вот ты знаешь, вот, кстати, историческая справка такая. Вот наша лаборатория подвела такой итог, что заблуждение вот это существующее, что человек шел по, как бы, по вектору развития, он на самом деле обратно имеет значение. То есть он регрессирует. Ведь состояние ума, состояние души, состояние, в общем, человека определяется не тем, что он ест или как он ест, потому что нам пытались внушить, что мы там мамонтов забивали, ну, чушь всякую, да, что, да, что ты обезьяной был, вот, собственно, или еще что-нибудь такое. Ну, в конце концов, не... Дело сводится к тому, что ты, как бы, со временем развиваешься и каждый день употребляешь продукты или же вообще там развиваешься и развиваешься таким образом, что тебе с каждым днем все лучше и лучше и лучше. На самом деле происходит совершенно наоборот. То есть с каждым днем тебе все хуже, тяжелее, тебе приходится с помощью там ядерной физики, химии и прочих вещей, наркотиков, там, находить какие-то возможности, чтобы вызвать то давнишнее состояние, которое в тебе присутствовало, в том диком состоянии, когда ты обезьяной ел банан или кем-то еще, и вот отождествить себя с тем состоянием. Но ты его не можешь достичь.
1: А, знаешь почему? Потому что прервана вот эта связь, то есть кем-то, кстати, искусственным, но не хирургическим путем, я надеюсь, хотя мы же не знаем, что с нами делают вот те, кто нас вынимает в момент родов, потому что мама, в общем-то, в отключке. Стоят, да, чужие люди, да, вполне возможно.

0: как же вот быть, скажем так, с неопределившимися, которые вот мечутся оттуда сюда, оттуда туда? Ну ладно, они просто метались, да, а то они ведь, знаешь, придут туда, там что-то наслушаются, или как это вот у ученых принято говорить, наблатыкаются. Потом с этой информацией переходят в группу с кардинально противоположными устоями, с кардинально противоположным мышлением, намусорят там вот отрывками из того, что наслушались до того, внесут смуту и бегут куда-то в третий момент. То есть сами они организоваться не могут в какую-то определенную коалицию по причине просто вот, ну, может быть, какого-то недоверия друг к другу даже, либо к такому, к, ну, немножечко к такому, ну, издевательскому, что ли, отношению ко всем, кто не они. То есть такой своего рода индивидуализм. Вот. Но индивидуализм, однако, который не может жить и существовать без какого-то коллектива, на уровне, на фоне которого вот этот индивидуум выпирает, что вот твоя кукуруза.
1: Ну, я полагаю, что вообще наличие таких тенденций, вот, проявление индивидуализма или невозможность существовать независимо от общества, это, в общем-то, есть, конечно, чисто общественная тенденция, то есть желание примкнуть к чему-нибудь или отомкнуть. Одним словом, человек, который не занят этим проблемами, он никогда не будет работать в масс-медиа, или он же не будет там как полагаться на общественное мнение. Он будет просто делать свое дело. Он будет там строгать, копать или еще что-то такое производить. Одним словом, предметным чем-то заниматься. А гуманитарная деятельность предусматривает под собой обман. Вот. Опять же, он приехал туда на остров, он с пальмой с этой сотрудничает в надежде на то, что, хотя если ему обрисовать перспективу, что он никогда не увидит ничего такого, с чем он может торговать, вот чем он займется.
0: Но, тем не менее, хорошо, вот такой его, скажем так, труд, да, рано или поздно его может смутить или, как говорится, сбить с панталыку. Смешное, кстати, слово, мало кто знает вот историю этого, кто такой был, в общем-то, панталыка, да, но сейчас речь не об этом. Попросту прийти и попутать человека и сказать ему, например, ты достоин большего, нежели всю жизнь копаться вот в данной яме или стоять у этой пальмы. Ведь такие люди, они легко внушаемы. Вот, а к тому же у них на глазах происходит шикарная жизнь.
1: Вот. Нет, это не внушаемость называется. Они исключительно последователи конъюнктуры. То есть, если ты приблизительно перспектива будет связана с их образом мышления, то есть, если, например, будет продаваться или покупаться, то они, конечно, прислушаются к себе. В ином случае они будут, конечно, говорить совершенно посторонние вещи. Вот что ты.
0: Нет, ну, я, кстати, как раз особо и не говорю так ничего, да.
1: Вот именно.
0: Ну что, может быть, опять обратимся к звонкам? Или вот ты все-таки хотел рассказать вот об этой теории несовместимости двух перетертостей?
1: Ну, об этом позже.
0: Позже, да. Но это будет такой сюрприз. Очень многие, кстати, спрашивали нас об этом. И сегодня вы получите ответ. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Я прошу прощения.
0: Ничего, ничего.
2: Я понимаю, что такое беспредельно.
0: Да.
2: Но я не могу понять никак, почему пол в заднице равняется кобзону, и почему целая задница не равняется еще кому-то.
0: Угу. Сейчас спросим Андрея.
2: Полное впечатление, что вы не в своем уме.
0: Угу. А ничего, нормально. Спасибо, спасибо. Не волнуйтесь за нас. То, что вы что-то не понимаете, это прежде всего я обуславливаю, ну, достаточно поздним все-таки временем и отсутствием

0: то есть когда это было модно, или же там Алла там, или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, одним словом, вы эквиваленты просто немножко нарушили. Одна задница, это, конечно, это 1000 нана, а 1000 нана, если умножить на 10, это 1 кобзон. То есть это совершенно вы неправильную параллель провели, оскорбительную. То есть, ну уж не говоря там о том, что 1 Геннадий, это совершенно невероятная сумма. Это фактически 1/8 нашего национального...
1: Ну, вообще, багажа, что ли, человек, да. Человеческого, скажем так, да, человеческого, человеческих закормов.
0: Да.
1: Вот. А если, например, вдруг появляется вот еще и Иннокентий, то здесь вообще спорная ситуация, потому что это практически такая золотая статуэтка.
0: Нет, ты уводишь в сторону, это совершенно никакого к этой альтернативной монетарной системе не имеет отношения.
1: А именно поэтому он и будет этим ценен.
0: Ну,
1: вот да. Я только с этой точки. Ну, я думаю, наша радиослушательница поняла, конечно, и уже не будет столь критично относиться к себе. У вас совершенно все нормально с умом, поверьте. Просто действительно, вы несколько не подготовлены, конечно же, к восприятию такой серьезной информации. Вот, значит, ты считаешь, что вот корректировать их на пути куда бы то ни было не стоит. Пусть, значит, интуиция их ведет. Но генетически ведь эта коррекция так или иначе существует. То есть, если раньше он прыг, да, на налево, потому что слева нет озера. Вот, а только там бугор, да, и все. Это запало в память тысячам поколений. А потом он через там, через 5 поколений он родился, где кругом вода. Ему, значит, нужно вверх, а он прыг также туда, где якобы воды нет. И все, и погибает.
0: Да.
1: Ну, это же называется генетическая коррекция пути. То есть она уже существует. Может быть, как-то нужно все-таки создавать такие геноатласы, которые, в общем-то, давать родителям и всем давать. Вот.
0: Многим, нет, но да. Признак чистоты, да, социального, да, эксперимента заключается в том, что мы всегда работали с одними и теми же людьми. Они уже сейчас, в общем-то, потеряли рассудок, но по-прежнему они находятся на автономном вскармливании и под воздействием некоторых нейролептиков и физрастворов они способны давать нам кое-какие полезные результаты. Они, в общем-то, тянутся к нам руками и ногами. Вот вы видите.
1: Да, и вот, кстати,
0: на этих фотографиях очень хорошо заметно, что они продолжают голосовать.
1: При этом, заметьте, у некоторых голосование проводится в какой-то такой форме, что ли, уже, ну, издевательской, что ли. То есть мы, дескать, не просто отдаем там свой голос, да, вот, например, вот этот вот явно так пьющий мужчина, а, дескать, я участвую в ваших играх только потому, что я как-то вот умнее вас. Я, да, дескать, ну, вот есть эта тенденция, ты согласен, да?
0: Ну.
1: Ну вот, то есть, а хорошо ли это?
0: Это хорошо, потому что, видишь, сколько пластмассовых кружочков к этому времени уже наштамповано, и на каждом, в общем-то, существует своя определенная генетическая матрица. Она программирует наше сознание вот в ракурс того, что надо выступать именно вот так, как надо.
1: Угу.
0: Поэтому некоторые вещи, которые не охвачены пока что этими матрицами, они, в общем-то, является чистым раствором, а все остальное является пока что мутным. Мутным.
1: Ну вот, ведь согласись, что, так сказать, тем, кто уже прорвался, ну, не то, что прорвался, а кто перешел в стадию вот чистого раствора, ему нет вроде особо смысла как-то, чтобы в эту чистую струю поступали хотя бы микропротоки мутных.
0: Нет.
1: То есть, ну, происходит ведь, как это назвать, не побоюсь этого слова, такое коррумпирование определенное, коррумпирование чистой зоны. То есть, те, может быть, уже исправились, они, может, уже и потеряли и покров волосяной, и вот они готовы вступить. А эти, естественно, хотят расширить свою среду обитания, они, им просто невыгодны вот эти новые члены. То есть это мы тут сталкиваемся с такой проблемой в политике. Это, пожалуйста, присоединение Восточной Германии к Западной, разруха Великой Стены Китайской. Казалось бы, всем выгодно. А вот находятся, вполне возможно, кстати, тоже помутневшие верхушка вот из чистых, которые вот делают такую, это да.
0: Да.
1: Каковы методы борьбы? Или какие должны быть...
0: Дело в том, что дело науки совершенно не

0: связано вот с этими вещами, которые развиваются в масс-медиа. То есть научный эксперимент, частота его связана с частотой ученого. Вот. А как правило, все ученые стерильны. Всем известно, да, что да. После определенной защиты там, кандидатских там, и так далее, ну, происходит некоторый момент стерилизации. И я, в общем-то, согласен с этим. Потому что невозможно дальше жить, если тебе там коркой хлеба там, или же бутылкой водки будут угрожать. Поэтому частота эксперимента заключается в том, чтобы человек был абсолютно стерилен. Неформально, как сейчас, можно пойти в переходе, там, в общем-то, обеспечить себя каким-то, в общем, полиграфическим материалом, а именно вот по сущности, по своим... Ну, вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, ну, да. По половым, конечно, признакам тоже. Да. Да. Ну, давай сейчас ненадолго прервемся, потому что пришла фура, и ты не поможешь там с разгрузкой чуть. Хоть просто постоять даже. Не нужно ты поднимать ничего. Пойдем?
0: Как всегда.
1: Ага.

0: Но самое страшное во всем этом то, что люди вот на пути вот в это новое сообщество делают заложниками более слабых существ, то есть домашних животных, престарелых, с которых спрос вроде бы невелик, а смотрят на них уже вот в новом месте, как на полноценных членов вот приехавшей семьи. К примеру, а это собака Дональдов. То есть если Дональды там прославились, ну, скажем, педофилией или еще чем-то, то вот ничем невинное животное волей-поневоле чувствует на себе вот это прискорбное отношение. Как быть с этой ответственностью? Ведь не докажешь же этим, что вновь прибывшие безответственны. Правильно?
1: Да. Надо за основу брать, что вот, например, существовали в свое время конные разбойники. Они сейчас представлены в виде, так скажем, разбойников на автомобилях. Вот. Существовали там еще другие виды одиозных личностей. Опять же, в формате современного восприятия этого мира. Но я хочу сказать, что последним достижением нашего лаборатории исследования макроантропологии является проекция нашего общества на организм человека. То есть, попросту говоря, любое государство, в частности Россия, например, может проецироваться на проекцию, так скажем, человека.
0: Ну, да, безусловно.
1: Да.
0: И наиболее правильным будет то вот экономическое обустройство общества определенного правильнее, чем как-то люди, управляющие этим экономическим, политическим, географическим сообществом, будут проводить параллели между именно строением организма человека и строением...
1: Ну, если говорить об экономическом устройстве, то я хочу сказать, что это совершенно придуманная вещь, потому что насколько вы можете задумываться о ресурсах своего организма, когда вы делаете то или иное действие. То есть вот когда ваш организм там предпринимает какое-то действие, независимо от вашего социального статуса, то есть, скажем так, вашему организму по медицинским классификациям положено столько-то калорий. Но вы можете, например, неделю стоять, бдить, что-то делать, невзирая на эти классификации. Как это рассматривать? И вообще, что, собственно, есть экономика? Экономика – это вещь, приблизительно адекватная в макроантропологии тому, что вы себе придумываете, что вам нужно, например, там принять какой-то гормон, вступить в какой-то там шейпинг-клуб или еще что-нибудь. Ну, короче, свернуть себе мозги на бок в кукурузном смысле.
0: Да.
1: Поэтому надо разделять, в чем смысл. То есть необходимо ли вам это по сути, по своей, или же необходимо по жизни. То есть необходимость сущностная, как правило, определяется не рекламой, а тем, что организм требует. Все остальное является придуманным и как таковое там тенденциям моды там, или еще чем-то таким, что не можете являться, в общем-то, актуальной потребностью вашего организма.
0: Ну вот ты сказал, что, так скажем, не влияет там реклама и так далее, но с другой стороны тут же есть такой момент, что как же так, вот у него есть, у меня нет. То есть ведь, ну, есть же целая плеяда людей, которые вот именно идут на поводу у того, что им, попросту говоря, втюхивают. И вот если мы, так сказать, проведем аналогию с государствами, то как вот, что это будет за государство, если человек, с которым мы это государство сравним, падок на покупку всего, что ему предлагают. То есть потенциальный, в общем-то, вот покупатель любого товара.
1: Ну, это не государство, это вообще деградант какой-то. Мы говорим о государствах, которые, вернее, о каких-то действительно государствах, которые уже существуют. Мы не говорим там о каких-то вещах, которые проецируются на нас. И, ну вот, например, в обывательской жизни мы, например, модную жизнь воспринимаем как нечто актуальное. На самом деле это совершенно отбивка денег. Все это прекрасно понимают. Ну, вернее, не все. А кто это должен понимать? Например, благоустройство квартиры. То есть необходимое с желаемым, где оно, в общем, граничит. И, соответственно, можно принимать решение с этим.
0: Угу. Может быть, телефонные звонки все-таки сейчас отслушаем?
1: Да.
0: Вот. А вот, кстати, скажи еще такой момент. Вот прежде чем мы начнем слушать телефонный звонок, известно, что сейчас вот в последнее время ученые наконец немножко докопались до сущности селезенки вообще. Да, вот зачем нужна селезенка? То есть в сочетании с красным веществом костного мозга до определенного возраста она вырабатывает необходимые для правильного развития особи, в общем-то, вещества. Но после достижения...
1: Я тебе могу адаптированно сказать, что селезенка – это Чечня. То есть селезенка, как, ну, например, человек, который страдает там желчными кольками или еще что-нибудь, ему предлагают удалить. Но, как практика показывает, он через некоторое время умирает. Ну, там, через год, через два.
0: Панды, аденоиды, полипы все различные.
1: Да.
0: То же самое, в принципе. Ну, своего рода такие локальные горячие точки, которые нужно, вот, попросту говоря, удалять хирургически.
1: Нет, да. Я говорю по тенденции. То есть, на самом деле, что селезенка и Чечня, я, например, такую аналогию провел. Почему? Что селезенка, в общем-то, в хирургии, в терапии, можно сказать, что такой орган, к нему относится весьма пренебрежительно, вот, в плане в хирургическом. То есть можно убрать, если он очень мешает. Вот. Да. Но, с другой стороны, вот, убравший этот орган, почему-то я не встречал людей, которые бы долго и хорошо жили, счастливо. То есть надо бы решить эту проблему по-нормальному. То есть существует несколько методов, подходов, вернее, к решению этой проблемы. Один хирургический, один там терапевтический, а третий вообще не возбуждать ее. Вот. Некоторые живут без проблем с селезенки. У них там, может, как ты говоришь, гланды болят или еще что-нибудь, но не возникает проблем с селезенки. Поэтому вопрос не в том, чтобы ее ампутировать или же как-то избавиться от нее, а в том, как жить с ней. Если организм не задумывается над тем, как жить с этим воспалившимся аппендиксом, возможно. Но я, например, встречал, слухи были, что от перитонита умирают. И даже у кого-то прям на глазах разливались эти пузыри.
0: Да, да.
1: Вот. Но на самом деле наличие этого аппендикса, оно же, в общем-то, не является бессмысленным. То есть бессмысленным не может быть. Вот в таком идеальном, в идеальной субстанции организм не может быть ничего как бы вторичного или второстепенного, ненужного, оно когда-то начинает давать себе знать. То есть...
0: Ну, подожди, извини, а вот, к примеру, если вдруг появляется какая-то особь на свет, да, человеческая, с рудиментарным таким отростком в виде, ну, скажем, вот, хвостика. Да. То есть есть же такое понятие, как рудимент. То есть, на,
1: да.
0: мой взгляд...
1: Нет, я полагаю, что это знак, социальный знак. То есть это, в общем-то, если обладателю этого вторичного органа, этого рудимента, никак-то не беспокоит его, то, собственно, и нет проблем. То чисто социально, например, может возникнуть вопрос, что это и так далее, почему мы это не проходили в школе, что это такое, почему вам одежда специальная нужна. Также наличие каких-то там еще дополнительных парных органов.
0: Когтей, например, узких, да, и длинных, как у нас одна приходила, да. Я, говорит, хочу заниматься в бассейне. Тоже, ну, ты знаешь эту историю, я просто радиослушателям скажу, я говорю, ну, милая моя, ну, вы посмотрите, вы же с такими когтями, а стричь их нельзя обычным методом, то есть попробуйте кошки, например, растричь когти, они
1: их сдувают.
0: Да, попросту. Их либо нужно подпиливать под корень, она ни в какую, говорит, это моя красота. Вот, опусти я ее в бассейн, так она всех женщин там попросту попорит. Ну, зачем это нужно?
1: Ясный перец. Вот у них там ковролином дно выложено, поэтому она результат хороший такие дает, потому что у нее такие когти.
0: Ну и вообще, то есть по вот, скажем так, скалолазанию, опять же, скалопрыганию и вот таким подвижным видом спорта, явно вот где требуется зацеп.
1: Есть такое объединяющее понятие скалание.
0: Да, да, да, да. То есть куда входит, в общем-то, вот сразу все. Ну, естественно, человек с достоинствами, да, но самое главное ее достоинство то, что она не понимает, что это, конечно, перегиб определенный. Вот. И плюс, ну, я ей даже предложил, говорю, ну, давай мы тебе оденем какие-то там, типа, ну, ласты, что ли, какие-то приблуды, которые будут вот все-таки щадить организмы других купальщиков. Нет, ни в какую. Вот печальная история, но тем не менее. Так, сейчас послушаем, видимо, телефонные звонки, если у вас есть какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю. А в гостях у нас, напоминаю, базитолог Андрей Орлов. Он с радостью ответит. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро уже.
0: Вам также. Здравствуйте.
2: Так, значит что, я хочу критически относиться к вам. Угу. Во-первых, это самое, Саня, кончай это самое, издеваться над Лешей.
0: Хорошо.
2: Потому что он играет и пианино, а ты еще заставляешь его играть на трубе, не трубе, на какой-то.
0: Нет, ну был большой перерыв во время...
2: А что, не понял?
0: Был большой перерыв во время новостей, во-первых, во-вторых, во время вот там, вот весь день.
2: Потом, я не знаю, что ты все перебиваешь всех людей.
0: Ладно, извините, больше не буду.
2: Нет, подожди, говори громче.
0: И больше не буду, да.
2: Так, слушай, дорогой, и самое главное по нашему принципу. Значит, да. Смотри, если пойдешь налево, угу. Так, да, то вот там будет уже другой этот самый человек,
0: да.
2: Который будет говорить совершенно другие вообще слова.
0: Да, да.
2: Так, а вот тот, который рядом с тобою, я не знаю, он меня вообще просто раздражает. Раздражает своей слабостью, по-моему, он принял. Если принял, то надо принимать больше.
0: Понятно, понятно. Сейчас спросим, Андрей, а ты сегодня скольких принял уже? Где? Ну, я, кстати, тебе говорил, что ты можешь перетрудиться, потому что, конечно, служить на благо общества это достойно, но люди, видишь ли, не ценят. Я тебе сказал, что на 18-й хватит, ты уже перетрудился, и шов у тебя получился, скажу прямо неаккуратно, вот увидишь, она придет, что шлифовать будет.
1: Это целый поток.
0: Вот так вот. А я бы ввел все-таки определенные ограничения для людей твоей профессии. Я, например, сейчас принимаю не больше 3 вот за смену. Потому что уже к четвертому начинает отсутствовать такое понятие, как индивидуальный подход.
1: Но после 2 уже адекватность восприятия,
0: конечно,
1: снижается.
0: А ты 18 их. И с каждой поговори. Обласкай. Нельзя, конечно, так надо себя беречь. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Еще раз, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Это Харис говорит.
0: Привет.
3: Я вот хочу сказать, что вы вот все как-то на таком глобальном уровне, там, да. Общество, человечество. А я вот хотел вопрос задать о такой вот, о таком сообществе людей, как слушатели «Эхо Москвы» в данный момент. То есть вот обратите внимание, сколько вам уже таких вот гневных таких звонков поступило. То есть люди вот не понимают вас.
0: Ну, естественно.
3: Вот
0: естественно.
3: Я бы хотел вот узнать, как вот это вот... Ну, объясните мне вот это.
0: Понятно, понятно, Харис. Я просто со своей стороны вот что хочу. То есть, естественно, звонят те, кто чего-то недопонимает. То есть, у кого есть какие-то вопросы. Человеку, который, так сказать, в курсе и вот поднятой нами сегодняшней такой серьезной проблемы, которому и так все понятно, действительно, звонить сюда незачем. Он сидит с бумажкой... Ну и, в общем-то, конспектирует все, что ему говорят, все, что он услышит нового о данной проблеме. А на то наша программа и существует, чтобы люди... Мы действительно, мы отдаем себе отчет, что очень сложно разобраться вот не специалисту в том, о чем мы говорим, да, и, естественно, возникает определенная такая раздражительность, что ли, да, у людей. Некоторое такое даже агрессивное невосприятие, но это и хорошо, потому что люди звонят, мы с ними... беседуем, как-то пытаемся помочь. Кстати, у нас определяются все адреса, телефоны. По каждому будет выслана брошюра с рисунками, чертежами, автографами Андрея и моим. Так что вы сможете в дальнейшем продлить свой ликбез уже вот в одиночку, Харис. Это нас как раз не смущает. Хотя, конечно, спасибо вам за вот за такую заботу. Но сейчас давай ненадолго прервемся, потому что тут женщина. И я должен как-то с ней что-то там, хорошо? Да.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Орловым. Ты знаешь, очень много приходит вопросов. Все-таки люди пытаются как-то конкретизировать вот определенные органы, находящиеся в тушке человека, с определенными, скажем так, государственными какими-то органами. То есть, ну, вот, например, наша постоянная радиослушательница Т. Буланова интересуется, что же, по-вашему, является аналогом печени в государственном устройстве.
1: Поскольку печень является рудиментарным сердечным органом, то к печени относятся, как правило, структуры, связанные с предшествующим рождением, пренатальным кругом кровообращения. То есть это, так скажем, то, что было задействовано в формировании государства до его появления.
0: Ну, то есть это типа холмы, бугры, зеленые луга, вот видимо.
1: Да, приблизительно вот, то же самое.
0: Удобство обзора и так далее. Вот, а в дальнейшем, когда государство начинает уже существовать активно, да, на этой территории, происходит загрязнение собственной территории, именно то, что мы и называем, в общем-то, мощнейшей токсикацией вот, местности, а в данном случае той самой печени.
1: Ну, например, взять кожу. Кожа является границей нашего тела, то есть границей нашего государства. И, например, охрана ее рубежей и, в общем, является достоянием или, так скажем, вотчиной не только пограничных структур, но и всего организма в целом. Потому что мы говорим, когда страдает, в общем-то, кожный покров, мы можем говорить там гиперемия там, или еще что-нибудь. Мы можем говорить о том, что происходит какой-то конфликт между агрессивной внешней средой и защитными функциями организма. Такой конфликт, в общем-то. Вот. Который мы имеем часто, в общем-то, сейчас.
0: А вот что является, в общем-то, обычными ноздрями?
1: Ну, ноздрями является, в общем-то, вот вдохновение или, так скажем, поступление необходимых питательных веществ, которые необходимы просто для существования вот этого организма в виде тела или в виде государства, это, в общем-то, конечно, внутренние ресурсы. То есть существование, некое сублимационное существование, то есть существование на той почве, на котором находится государство. Например, для Уругвая или для Колумбии это, в общем-то, кокаин. Для, например, для Голландии это, в общем-то, ее среда, которую она создала искусственно. Или же там для Америки это кукуруза, ну и так далее.
0: Угу. Вот такое сообщение пришло на пейджер. Не совсем согласен с вашей системой монетаризма. Слишком однобоко. Предлагаю ввести комплексные числа, в частности, кроме зада, козлов из Нижнего.
1: Два.
0: Да, я тоже. Но я думаю, что можно где-то 2/3, чтобы какая-то была хотя бы немножко альтернатива в этом смысле. Ну, а хорошо. Вот человек, в принципе, если он как-то не болен, чувствует себя недискомфортно, то он ощущает определенную гармонию между своими внутренними органами. Как раз вот, скажем так, отсутствие дисгармонии в данном случае есть та самая гармония, которую многие не ценят. Да.
1: Да.
0: Как же это быть, например, с государством? Вот недавно совершенно, например, железные дороги у нас все сломались. Потом, в общем-то, нефтяные скважины поломались. Вот мы, конечно, предлагали, писали, куда ни попали, на чем попало, отсылали, как придется, чтобы, в общем-то, организовали курсы, чтобы мы там читали за мелкий прайс, дескать, вот, теорию, скажем так, наведения гармонии внутри государства именно по схеме тушки, да? Вот. Но все нас почему-то приняли но не совсем всерьез. Это свойственно людям слабоумным, людям, которые как-то недоверчивы. Им, кстати, выгодно быть недоверчивыми. Почему? Потому что они понимают, что как только приди мы, вот их функции на этом не кончатся. Ну, в общем-то, спишут их. Но тем не менее. Вот, например, по устранению энергетического кризиса. Какие бы ты посоветовал действия предпринять сейчас?
1: Ну, в первую очередь, я бы советовал, конечно, собрать вот те ресурсы, которые есть, и как бы перенести их на парламентские слушания.
0: Ага. Ну, тогда, может быть, опять же обратимся к телефонным звонкам. А вот что ты сейчас принес за чертежи? Можно я посмотрю? Позволишь?
1: Ну, это секретные чертежи. Я полагаю, что не всех в них разберется, но...
0: Ну, здесь я вижу вот эта красная линия, которая пересекает такую голубоватую полусферу, и тут написано «либидо».
1: Да.
0: Что это за...
1: Вы знаете, это основные, в общем, побудительные мотивы, которые, в общем-то, наши государственные, в общем, устройство сохраняет в том виде, в котором оно есть. И немного еще остается, в общем, таких моментов, когда можно уповать только вот на некоторые гормональные какие-то стимулы организма, сохранять вот эту подвижность государства, его способность к размножению.
0: Ну, где-то всё, что... к воспроизводству потомства, да. Просто новых воинов и РСов, то есть рабочей силы, так. Ну вот, а вот на другом рисунке я вижу у тебя вот уже вот эта линия, она более тусклая, направлена вниз, и либидо написано так, что вот первая буква L маленькая, остальные все большие. Что означает вот данная схема?
1: Но это означает, что подобная проекция, она уже не работает, потому что вот те, например, ну, то либидо, которое существовало до того, оно уже сейчас не работает.
0: Угу. А вот где та грань, когда индивидуум может уследить вот начало неработоспособности либидо? То есть я вижу здесь вот этот круг, который как бы вмонтирован в такой светящийся голубой неоновый круг, уже по всему радиусу идет такая надпись «либидо, либидо, либидо». То есть это может быть состояние такое, скорее, которое люди называют дежавю, то есть это состояние, когда истина, вот она, кажется, лежит, именно поэтому никто и не помнит, что с ним было. Вот. А оказалось, заставь себя помнить, и вот сохранишь либидо, и, в общем-то, прочее все тоже сохранишь.
1: Я полагаю, что это интервенция вот этих половых стимулов. То есть, опять же, импорт кукурузных побуждений. То есть, когда... В общем-то, замещаются традиционные принципы репродукции, замещаются на импортные. И поэтому возникают такие лозунги, призывы, там, стремление к своим продуктам, к сникерсам. И...
0: Ну, к чему-то, да, такому порционному и яркому, заметьте.
1: Да.
0: То есть мы же делали такой вот эксперимент, то есть сажали их в ряд, их было как раз 15, так, чтобы не было четного числа, потому что дебильный эксперимент, который проводится над четным числом, да, значит, перед одними клали, в общем-то, определенную груду расфасованных в красивой упаковке соевых, значит, продуктов, а перед другими аналогичную по весу, просто кучу, скажем так, стружки качественного шоколада, и отпускали вот эту загородку, смотрели, куда они как ринутся. Знаешь, самое интересное, что вот парадокс, меня это удивило, что все равно их к моменту добега все равно становилось четное, потому что один так метался туда-сюда, но делились пополам, то есть 7 там, 7 там, один мечется. Вот этого одного мы как раз брали и, в общем-то, делали пункцию, вот, ну, конечно, без занесения инъекций, всяческие исследования, Вот. И также анализ кала на яйца, ну, как положено, чтобы каким-то образом вот этот феномен все-таки донести до потомков. Это, знаешь, таких бегающихся, вот нечетных, большое количество, когда мы их сажаем всех вместе, вот между четными обычно происходят конфликты. То есть постоянно они что-то делят. Вот. А нечетные вот эти, они сидят себе спокойненько, помогают на постельку друг другу разложить там, да, или там наручники расслабить поудобнее. То есть какое-то спокойствие от них веет. Хотя вот при раздаче они гораздо суетливее, нежели четные. Вот чем ты это можешь объяснить?
1: Гельминтозом.
0: Ну, я, кстати, тоже так думал. Вот Света все-таки просит рассказать, что же такое панталыка.
1: Панталыка — это, да, в общем, разновидность гельминтоза.
0: Ну, также звали женщину, рижскую правозащитницу Эльза Панталыка, вот, которая, в общем-то, в знак протеста постоянно кончала, ну, с собой, в смысле, и у нее это не очень хорошо получалось. И, ну, то есть вы знаете, что вот эти люди, вот, рижане, они такие несколько, ну, интересные люди, и когда они говорили, надо сбить панталыку, то есть панталыка, значит, опять залезла на Рижский собор, вот, затем это переросло, в общем-то, ну, чтобы, дескать, оттуда прыгнуть в знак очередного протеста, произошло, типа, сбить с панталыку, то есть это такой филологический оборот. Сейчас им уже, в общем, достаточно престарелая лауреатка всяких премий и проживает где-то в Лос-Анджелесе, пишет статьи антисоветские, антирижские, в общем-то, проживает недурственно. Ну, это я так ответил, как Света просила. Ну, я думаю, пришло время послушать, видимо, телефонный звонок все-таки, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Саша, прежде всего, спасибо большое за книгу «Жизнь водолаза». Это
0: да,
2: замечательно.
0: Да. И я, да, извините, что перебиваю, хотел поблагодарить всех, так сказать, отзывчивых москвичей, которые прислали вот этому живущему уже 8-й год под водой человеку, водолазу, вот всякие теплые вещи. Хотя, конечно, они ему не понадобятся. Еду и порно-журналы.
2: Так, у меня такой вопрос. Значит, вот Андрей, вы не можете развить тему атавизма в поступках людей? Ну, к примеру, атавизм в поступках и действиях. Ну, к примеру, в центре города долгое время двое вооруженных людей охраняли дедушку мертвого. Ну и так далее.
0: Угу, понятно, спасибо.
1: Да,
0: ну, кстати, охрана мертвого тела, в общем-то, это...
1: Это, кстати, не проблема, это проблема кучности. То есть есть такая тенденция, в общем, гормональная. Существует еще одна железа, которая вырабатывает проблему кучности. То есть, вот, например, большинство нынешних людей, которые в здравии существуют, они... пользуются вот, например, плодами маскультуры, да, это, в общем-то, нельзя сказать, что их недостаток. Это, в общем-то, некая эксклюзивная вычка из определенного поколения. То есть, вот, например, родилось определенное поколение, которое имеет некоторый гормональный фон, который требует вождя, требует, например, каких-то идолов, которые будут сопровождать их по жизни. Они поэтому примыкают вот к подобным масс-медиа.
0: Да, исчерпывающий ответ. Вот тут пришел вопрос к тебе следующий, тоже, кстати, который мучает многих наших радиослушателей. Что означает выражение «жили-поживали, добра наживали»?
1: Добран вообще был очень плохой человек, и поэтому ритуально всегда существовалось, когда хочешь покончить с прошлым, то нужно как-то жестоко покончить. То, ну,
0: то есть, как
1: в языческом
0: узел
1: смысле,
0: оборвать Гордиев.
1: Да почти что так.
0: Да.
1: То есть они пытались физически как-то унизить, например, этого героя мифологического, и они, конечно, его жевали. Они его раскладывали и жевали.
0: А при этом еще ведь и отсасывали. ну, с тем, чтобы как-то он был не просто покусанный, а, в общем-то, в таких в подсосах, поскольку потом они, когда отпускали его, естественно, в своем селении он не мог объяснить толком, что с ним произошло. Ну, как можно сказать, так сказать, покусали можно, а что еще вот обсосали, нельзя. Вот только потом, уже когда вот общественное мнение достигло определенного такого уровня развития, вот покусанные, отсосанные, так стали, что ли, ну, уже, ну, своего рода героями. Где-то года два, по-моему, да, это было. Вот, пока их не стали уже убивать на пути, в общем-то, в родное село. Да. Ну что, еще, видимо, один телефонный звонок примем, да? Здравствуйте, вы... Ой, как шумно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Очень приятно.
0: Здравствуйте, да.
3: Доброй ночи.
0: Вам также.
3: Скажите, пожалуйста, а вы, в принципе, занимаетесь только кукуризацией?
0: Это весь вопрос, да?
3: Вы знаете, в русле кукуризации мне бы очень хотелось кое-что порекомендовать. Дело в том, что великолепная есть вещь, называется кукурузные рыльца. Прекраснейшее средство от аденомы простаты. Вы не находите, что это тоже сакральная связь, вот так сказать, с географией человеческого организма?
0: Понятно, понятно. Спасибо. Да,
3: есть, а также есть, еще да. Тыквенные семечки.
0: Не совсем правильно. Тыквенные семя, мы ученые говорим.
3: Да, тыквенные семя, разумеется.
0: Да, да.
3: Вот очень рекомендую всем женщинам в нашей стране вот как бы вносить это в рацион своих мужчин.
0: Да, да. Мы уже, кстати, в посылках наших, которые вот посылаем всем, кому не попадя от их в Москву, вкладываем по стакану семя.
1: Надо сказать, что вообще поголовно тыквенное семя, поэтому...
0: Оно культовое, попросту говоря.
1: Да.
0: Слушай, воткни вот эту назад ей свечку, видишь, у нее выпало. А ей вот сейчас как раз сколько у нас тут, то есть по часам она принимает. Я говорю, да ничего страшного, вот нормально. Все, ступай. Все. Да, спасибо. А вот насчет...
1: Забрали, да?
0: Насчет семя, да, ты...
1: Я полагаю, что с семенем как раз дело обстоит проще, потому что дело в его качестве. А с качеством всегда связаны какие-то трудности. То есть, например, качеством можно всегда придраться. То есть лет через 100, через 200, встряхнувшись, так сказать. А вот обузы прошлого можно посмотреть и сказать, не то было семя.
0: Или, например, сказать по-другому, вот раньше было семя.
1: Да.
0: Вот, ведь изначально такое и было написано, не то, что нынешнее семя. Вот это уже потом был адаптированный перевод как-то. А реально, конечно, конечно, все было наоборот. Ну, я предлагаю, опять же, обратиться к телефонным звонкам, если ты не против. К тому же они все более... Я, кстати, вижу, я предупреждал тебя, Андрей, что нельзя так сразу вот выдавать такое количество информации, потому что вот только сейчас, по прошествии практически 3 часов, да, наши радиослушатели начинают осознавать начало нашей беседы. То есть мы уже давно отошли от кукурузы, от початков, только сейчас. Поэтому я не удивлюсь, если где-то эфира через 2 кто-нибудь позвонит насчет селезенки. И это правильно, Андрей, потому что ты сразу выдаешь массу информации. Так, поднимаем телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Алло. Да, здравствуйте.
4: Минуту, пожалуйста, мне позвонили.
0: Да, здравствуйте.

0: все-таки. Алло. Ну как-то связь-то не происходит. Алло. Ну что, будем ждать?
1: Да.
0: Да, вот, наконец-то вы прорезались. Говорите, пожалуйста, Даша, что вы хотели узнать или сказать?
1: Знаете, нет, я хочу...
0: Алло. Алло, говорите.
1: Потрясающий ведущий.
0: Нас тут сегодня двое, и, в общем-то...
1: Нет. Дело в том, что вы так потрясающе парируете. И вы знаете, немецкий философ Лихтенберг сказал как-то... Сколько есть терпения?
0: Ну да, вообще. Многие...
1: Которые не рвет на себе волосы. Вам приходится выслушивать каждого приходящего. Каждого выслушивать. Но это сколько вам терпения хватает?
0: Ну вы понимаете, во-первых, это...
1: Вы знаете, да Господь Бог вам дарует вечную жизнь.
0: Спасибо вам, спасибо. Действительно, порой бывает очень сложно, особенно ведь многие люди действительно не понимают, что им делается что-то во благо. Вот, к примеру, приходит к нам женщина, да, мы им говорим, для того, чтобы тебе сейчас вот стало легче, чтобы ты не чувствовал себя такой, как сейчас, тебе нужно, в общем-то, это был такой необходимый процесс, в общем, провести глобальную эпиляцию всего. Она, да как вы смеете, да вы издеваетесь. Помнишь, да, эту пациентку, Лариса ее звали? В дальнейшем пришлось сделать насильственно это все. И пришла через сколько она, по-моему, через 2 недели с цветами, принесла шоколадку, говорит, спасибо, родные, что выжили. То есть очень поздно люди начинают осознавать, когда вот, что им действительно делают добро.
2: Добро.
0: Да. Сейчас я предлагаю немножечко отвлечься на музыку, а затем мы продолжим нашу беседу с базитологом Андреем Орловым.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Здравствуйте, Альберт Борисович.
1: Добрый вечер, друзья.
0: И вы знаете, в последнее время ваш комитет, который занимается вопросами общественно-этических проблем современности, я знаю, без работы не сидит. Огромное количество проблем, связанных действительно с этой областью, в частности, например, проблема Густава Малера, которая так остро сейчас стоит в нашей стране, восприятие этого великого композитора и дирижера, то есть практически поделилось население на две части. Одна любит творчество и саму личность Густава, другая не любит. Это можно сравнить, кстати, с тем же вопросом, который вы совместно с комитетом по компьютеризации страны решаете. Это вопрос, касающийся деления всех компьютерщиков нашей страны на любителей Макинтоша и IBM, да? Также с Малером, то есть люди делятся четко туда и туда. А что касается песни «Странствующего подмастерья», дескать, там и советские музыканты.
1: Конечно, Александр, вы верно сказали, проблем масса. Да чего далеко ходить? Вы посмотрите в зеркало и повнимательнее.
0: Да.
1: И я думаю, что после этого вам понадобится несколько правильных советов. А что касается Малера, то меня взволновало его творчество тогда, когда весной 11-го года нашего столетия пришло известие о смерти великого дирижера, композитора, человека и дворянина.
0: Кстати, творчество этого дворянина близко нам своим гуманизмом, своей народностью. Кстати, я хочу сказать, что на фоне нашего с вами разговора, может быть, вы не знаете, я вижу по вашим удивленным глазам, что вы не узнаете это произведение. Это шестая симфония Густава, которая идет вслед за пятой, а вслед за шестой идет седьмая, и я надеюсь, скоро выйдет восьмая.
1: Ну, я немножечко не классифицирую нумерацию, поскольку для меня Малер — это одна большая симфония, глубочайшая, насыщена широчайшими, проникновеннейшими смысловыми пластами звука.
0: Вы знаете, я наблюдал в вашем кабинете в Государственной Думе огромный портрет маслом 6x4 лежащего почему-то Гуга Вольфа. Вот хотелось бы знать, кстати, точно такой же портрет я видел, когда, в общем-то, брал уроки фортепианной игры, вернее, смотрел на постановку руку Евгения Федоровича Светланова. У него маленький портретик стоит Гуга Вольфа. Вот чем Гуга так мил вам, таким разным, понимаете, людям, да?
1: Дело в том, что мы с Евгением Федоровичем пытаемся делать нашу биографию по Малеру. А известно, что Хьюго Вольф находился в глубочайшей конфронтации с Густавом. И Вольф со своих портретов как бы строго контролирует нашу биографию.
0: Кстати, вот насчет разногласий между господином Вольфом и господином Малером. Действительно ли, что в свое время Гуго Вольф просто-таки своровал нынче здесь, завтра там? Кстати, видимо, отсюда и взял.
1: Да, много, кстати, советских авторов паслось на широкой ниве Малера.
0: А вот ваш комитет общественно-этических проблем современности, я знаю, также недавно ставил на обсуждение тему плагиата у классических авторов. То есть, ну, например, известно, что вот эта песенка там «Теперь я Чебурашка», вы, в общем-то, нашли сходство с одним из произведений Рихарда Штрауса.
1: Да, это один из антрактов к его юношеской опере «Рогнеда». Я просто изучал глубоко этот вопрос и знаю, что многие советские авторы, не обладая как бы мелодической гибкостью, все-таки имеют глубокую эрудицию и доступ к партитурам неизданным. И поэтому черпают и пасутся на Ниве.
0: Как, на ваш взгляд, как руководитель все-таки вот этого комитета, этого совета, что, в общем-то, это, вот эта проблема пасьбы на Ниве, так и называется ПНВ, пасьба на Ниве. Я знаю, она проходит у вас под этим названием.
1: Притом она нынче 98, потому что 98, Нива, да. Сами знаете, приносит урожай 2, ну, от силы 3 раза в год. И перманентно она не может взращивать даже российские таланты.
0: А если речь идет о многоярусных полях, ну, там, седьмое поле, восьмое, сейчас, я знаю, третье закрыто поле, вот седьмое поле...
1: На гидропонике.
0: Вроде... Да-да-да, именно это я имею в виду.
1: Но гидропоника чревата нитратностью и разжижением поливитаминного состава.
0: А вот скажите, вы, так сказать, на коротке с президентом, с мэром, вот какие ходят слухи вот сейчас по Москве, чем они оправданы, что восьмое поле отдали жителям Вьетнама, чтобы они там выращивали свои субпродукты моря, распространяли их потом. Это же тоже своего рода современная проблема общественно-этическая.
1: Это этический имперский интерес.
0: Так,
1: очень трудно говорить в широком эфире о нем, потому что многие наши граждане в душе патриоты, и имперские притязания до сих пор греют им душу. У них, может быть, нет подчас отопления дома, а душа согрета российской проникновенностью по всему земному шару.
0: Но все-таки тут двояко получается некоторые такой... конфликтные ситуации. С одной стороны, значит, им отдали восьмое, то есть вроде бы имперский интерес, как бы, дескать, отдали, вот им восьмое, вот плохо, да? С другой стороны, это восьмое наиболее нитратно, то есть, значит, с точки зрения проблем гуманизма отдать восьмое плохо, с точки зрения имперских интересов хорошо, с точки зрения общественного мнения это тоже плохо, но только потому, что отдали все-таки. То есть, а если бы отдали, например, девятое, да, к примеру,
1: нет,
0: это...
1: просто тут как бы общественное мнение управляется другим порядком. Ведь нейтратизация наших вьетнамских братьев влечет за собой медицинскую гуманитарную помощь врачей, уволенных по сокращению штатов государственных учреждений медицинских. И этот акт гуманизации, он как бы играет на руку трудоустройству и, опять же, отработке сложных медицинских технологий.
0: Я, кстати, хочу сейчас обратиться к нашим радиослушателям. Дело в том, что наш гость, академик Альберт Борисович Пагер, вообще-то глухой на оба своих уха, вот. Но он, как вы видите, достаточно хорошо говорит, поэтому он воспринимать на слух ваше послание не может, как вы понимаете. Поэтому вы можете задавать ему вопросы посредством нашего пейджера 956-32-32, сообщение для абонента 109-279. Ну а те вопросы, которые все-таки вдруг по телефону вы захотите задать, я буду специальными знаками и бумагами с помощью референтов передавать Альберту Борисовичу Пагеру. И вот все-таки вопрос, касающийся нитратизации. Вот дело в том, что ведь нитраты — это продукт цивилизации своего рода. Таким образом, можно ли сказать, что нитраты несут, играют такую роль при внедрении их в какие-то слои, там, Вьетнам, пигмейство и так далее, несут своего рода такую роль химических миссионеров, то есть приближают людей к цивилизации. Если мы, например, птице поставим нитроклизму, то птица будет современной, попросту говоря, цивилизованной.
1: Это вы, Александр, замахнетесь и на интергенную инженерию. Вы клоните к тому, что состав тельца вьетнамца изменяется химически, это влечет за собой нравственные изменения. Я правильно вас понял?
0: Ну, в принципе, я так вижу, что человек, который за моей спиной вам переводит, он вносит какие-то коррективы. Я попрошу тебя, милая, немножко переводить поточнее.
1: Нет,
0: ну,
1: делает, потому что интеллектуальный уровень у вас скорее бытовой, чем даже застольный. Ведь за столом человек, придя на нашу постсоветскую кухню, должен все-таки ярко блеснуть хоть чем-то. А бытовой уровень, свойственный вам, Александр, носит графически выровненный характер, как на хорошей аудиоленте.
0: А я знаю, что, кстати, качество аудиолент тоже входит в ведомство, в общем-то, вашего комитета. То есть практически все, что вызывает в обществе какие-то трения и противоречия, является непосредственно вашей работой. Вот. И насколько я знаю, что основная цель работы вашего совета — это устранение всяческих противоречий. То есть совет вы даете президенту, через президента этот совет идет промышленникам, так сказать, виднейшим издателям, да, дабы те производили ту продукцию, которая не вступает в конфликт с другими вещами.
1: Верно, верно.
0: Да.
1: Самое главное — не лишать потребителя, пусть даже такого зачаточного, как наш отечественный, выбора. Ведь он был лишен выбора все, так сказать, 900 лет существования Российской империи.
0: Не, ну, судя по вашему костюмчику, вас это не касалось.
1: А костюмчик... Я возвращусь к ленте.
0: Да.
1: Вы все помните, как практически еще 15-17 лет назад выборы не было. Была пленка Асафота, Свема и Тасма.
0: Четыре.
1: Которые делались на одном конвейере и только фасовались на разных заводах.
0: А сейчас, ну, как пиво практически.
1: Да, да, да, конечно. Сейчас же обилие, так сказать, как бы выбора импортной продукции удивляет и ошеломляет, но выбора нет, потому что продукция как бы только безукоризненного качества. А вы помните, какой особенный звук, ностальгический, аналогово душевный, теплый, я бы сказал, был у этих скрипучих, разваливающихся, осыпающихся аудиолент.
0: А скажите, каковы звуконосители в апартаментах президента?
1: Президент, в принципе, перегружен звуками. Но дабы экологически поправлять его нервное состояние, ему передаются те же симфонии Малера, но в виде как бы ультразвукового звучания. Он их не слышит, но чувствует и поправляется.
0: Это весьма гуманный метод. Вот как вы относитесь к высказыванию, я так незаметно перехожу к теме, которая, несомненно, всех волнует, к теме пива. Опять же, огромное количество сортов пива у нас сейчас на рынке волей-поневоле влечет своего рода такую эклектику с эклектикой.
1: Вот как раз пиво – это наиболее гуманно решенная проблема нравственности и этики в современности.
0: Нет, но все-таки мы же знаем, что люди сейчас делятся на любителей бочкового пива и бутылочного, на любителей, скажем, клинского пива и Хейнекен и так далее. Вот ваш, кстати, коллега, академик Геннадий Федорович Брамс, такой однофамилец известного, в общем-то, танцора, он утверждал, что на этой почве может начаться революция.
1: Фамилия, да, произносится Брахамс.
0: А, простите, Брахамс, да. Причем там, по-моему, через апостроф.
1: Да, Брахмс.
0: Как бы МС в конце.
1: Да.
0: Брах МС.
1: Многие считают его потомком внучатого племянника Хармса, но это не так. Просто созвучие.
0: Безусловно, и достаточно посмотреть на его профиль, чтобы понять, что...
1: Это не Хармс, конечно.
0: Ваш, далеко не Хармс. А так что касается его утверждения насчет возможности возникновения конфликтных ситуаций в масштабе общества из-за того, что кто-то считает, что, скажем, это клинское лучше, чем там Балтик и так далее.
1: Вы знаете, людей лучше делить по-крупному, потому что если всех заставить пить «Жигули», то они будут делиться на любителей «Жигулей» с этикеточками, вы помните? Или с крышечками, да, да, да, с этаким тиснением по металлу.

0: ощупывалось больше всего в так называемые газы, в застой, когда пиво было, как вы сказали, там Жигулевское, там и Жигулевское с этикеткой такой, то есть два сорта, да, вот, а что касается автомобилей, то тоже выбор был невелик, это Жигуль, Москвич, Волга, еще Запорожец, да, вот, и, в общем-то, самолеты тоже были Ил там и Ту, два типа, да, вот сейчас мы насчитаем, по Москве ездит приблизительно разновидности больше 30 уже автомобилей, пива столько же, и, пожалуйста, что мы видим, значит, сплошные мордобои, самые всякие катастрофы и так далее. Вот, опять же, Геннадий Федорович Брамхамсм, он же вот как раз к тому и говорил, что чем меньше разновидностей окружающих нас предметов, тем меньше вероятность каких-то конфликтов.
1: Ну, это известное брахамсианство. Дело в том, что мордобой, как вы изволили выразиться, мордобой рознь. Одно дело мордобой жидопатриотический. Это жестокая кровавая резня.
0: Которую мы одобряем.
1: Нет, мы ее не одобряем.
0: А, понятно. Я
1: почему?
0: Просто...
1: Вы не в ту посмотрели книжицу.
0: Нет, видимо, просто вы такое подняли приветственную руку, что я подумал, что, дескать, это хорошо.
1: Нет, не очень.
0: А, понятно,
1: а
0: да.
1: Пивной мордобой совершенно иного свойства. Ведь какой может быть конфликт национальный между любителями германского и голландского пива? Это же арийские продукты. Между арийцами такой драки не может быть.
0: Но, тем не менее, скажем, тесная личная связь, эмоциональная возбужденность, тяга к программности. От этих-то факторов нельзя отделаться. Опять же, ощущали себя все-таки.
1: Программности? Я думаю, об этом преждевременно говорить на базе нашего потребителя. Какая может быть программность, если он на вкус не отличит Тубек от Хельстена?
0: Ну хорошо, вот представьте себе другую ситуацию. Значит, один упорно шел своим, совершенно самостоятельным путем, да? Вот, из его точки зрения, в общем, созерцательное восприятие мира и тяга к живописи, понимаете? А другой стремился проникать вглубь, практически как Равель.
1: Правильно.
0: Памятник Равелю, кстати, установлен, только почему-то у нее изо рта брыжет фонтан. Как вы, кстати, считаете, вот скульптор, который установил памятник Мишелю Равелю, вот здесь вот у нас, вот и почему изо рта у Равеля бьет фонтан?
1: Это просто противник анальной эстетики. Это контр-анальная эстетика в искусстве.
0: С другой стороны, вот он же, этот противник, бесстрашно выступал на их защиту, вот даже портил отношения с актерами, с нашими нанятыми, наживал себе могущественных врагов, рискал потерять работу, лишился ее, кстати, в конце концов.
1: Вот я думаю, чтобы ответить на этот вопрос, нам лучше вернуться к рассуждению об одном со своим путем, и тот, который вглубь.
0: Вот да.
1: Кончилось-то чем? Который вглубь-то повешен был, а тот пошел своим путем. И куда он пришел? Его пожрал тот же зверь, которого он выпустил наружу.
0: Так называемая
1: шизофрения.
0: Фанатическая одержимость, попросту говоря, обуревавший его самого. Он же, кстати, требовал
1: другой. Она его и поглотила.
0: Да, он же требовал постоянно.
1: Да, а вы что думаете, Мавзолей? Это что, компенсация за страдания шизофреника? Никак нет, батенька.
0: А вот, кстати, если на пути к, так сказать, вернее, в самых терниях страдания, сокращенно ТС, ему уже поставить.
1: ТС-10. У меня внучок балуется.
0: Да, я знаю. Хорошая игра. Да, так вот, уже ему поставить и сказать, это твое, сгладит ли это его страдания? Вот он, например, идет, он по пути, его обуревает, бесцеремонные поступки, саркастические высказывания, как говорится, ни в театре, ни в работе. Отношения можно определить как, собственно, фанатическое служение художественной правде, то, о чем, дескать, создается музыка, это то же самое, только человек во всех его проявлениях, способный выполнить эту задачу. То есть у него достаточно силы и страсти, собственно говоря, но всегда с болью и состраданием.
1: Я вас понял, да. Но вы берете этого персонажа, он уже в прошлом, а в музыке он смыслил, не дали, сам же говорил, ничего не знаю, кроме апассионаты. Какая же тут музыка?
0: Так, может быть, он скромничал, понимаете? Он говорил, но в то же время он же мучительно вел внутреннюю жизнь.
1: Неправда. В пассионате он знал только один.

0: мотивчик. Вот так. А вы его ставите как кумиры культуры.
1: Ну хорошо, а хорошо. Вот я-то сам ничему не в силах радоваться до конца. Самую веселую мою, кстати, улыбку сопровождают слезы. Вот видите?
0: Это конъюнктивит, Сашенька.
1: Ага, понятно.
0: Примочки из турецкого чая, и все пройдет.
1: Кстати, говорят, еще помогает такая жишка, называемая бодяга.
0: Да, но сейчас состояние водоемов не то.
1: Ага, вот, кстати, вопрос пришел нам на пейджер. Как относится такой видный политический деятель? Я догадываюсь, что поскольку к политике только вы из нас двоих это отношение имеете, это к вам, видимо, вопрос. К такому явлению, как инцест.
0: Он искоренен во властных структурах, и напрасно вы пытаетесь меня подковырнуть здесь.
1: Это не я, это седой некто.
0: Я знаю, что это не вы. Я видел эту игрушку у многих в карманах. Они все кичатся приобретением дурацкой коробки.
1: Ну, потому что тут же происходит полная отдача своего «я». То есть
0: вот именно, это... никуда, в никуда.
1: Да. Нет, ну как, иступленное творческое горение, страшное желание нести свое искусство людям, потому что он всегда парализуется горьким сознанием того, что эти гигантские усилия никому не нужны, никем не поняты. И тогда, в общем-то, во всей силе встает образ, опять же, того же Падуанского, святого, понимаешь? Падуанский 1, Падуанский 2, Падуанский 3. Обратившегося к рыбам, кстати, с проповедью. Вот как вы относитесь к рыбам с проповедью человек обратился?
0: Ну, это просто сцена из «Дельфинария». В общем, она граничит, конечно, с плагиатом, потому что уголок Дурова, сами понимаете, существует порядочно уже времени. Вон в Диснейленде открывают свой уголок Дурова со своим дирижером волосатеньким.
1: То есть, в смысле, вся тушка у него покрыта?
0: Да, практически, особенно кудри.
1: А... да, тут сквозит. Кстати, как вы относитесь к исполнению Давыдовым «Тангейзера»? Вот я знаю, что это потрясло практически. Вот
0: да
1: вы...
0: нет, не Давыдов. Давыдов не пел никакого «Тангейзера». У него же... баритональная тремолянда.
1: Так, трема...
0: Давыдыч, это вот, Давыдыч, да, в домашних концертах он исполняет из «Тангейзера».
1: Так он еще исполняет эту самую тремолянду, да, он ее написал, но да. Он тогда учился в школе. Кстати, выдающийся музыкант его времени, это услышав в Будапеште как раз вот его эту самую тремолянду, они, вот, например, еще Петр Ильич сам посетил Гамбургскую оперу, там должны были ставить, вы помните, его «Онегина». Он просто поразился громадным талантом автора тремолянди.
0: Ну... Евгений Онегин вообще пострадал от этих новоделов симфонических. Вот возьмем. Нет, все-таки вот Давыдыч-то, Йосик, вот да, молодец. Да. Вот, он не вдыряется в дебри аутентизма, а поет чисто багдеровским, высоким, арийским, так сказать, камертоном, что ли.
1: Кстати, вот его мама рассказывала в таких кулуарах, собственно, что когда он брал скрипку аутентичную, начинал на ней делать так называемый струнный поскреб, струнно-смычковый поскреб. Это такой прием игры у аутентичных музыкантов.
0: Да,
1: например.
0: Я, кстати, могу напеть. И вот таким тембром это исполняется. Многим нравится.
1: Да, но вот маме его не нравилось. Хотя, в чем, кстати, он же в Лондоне успешно с оперой моего Вагнера, кстати, с Фиделио тоже, вот эта аутентичная скрипка, это же было нововведение практически. Изначально у них все было покой, так сказать, тщетность труда художника, полная отдача своего «я», иступленное творческое горение.
0: Об этом
1: горение.
0: Мы уже говорили, да.
1: А, да, так вот. А тут он раз и с аутентичной скрипкой. 80-е и 90-е годы, ведь большинство музыкантов еще видели в нем всего лишь выдающегося исполнителя. Вот.
0: А он, а, да, да, да.
1: Вот.
0: Да.
1: А между тем, истоки его творчества восходят к Вене. А Вена, по Вене всякую дрянь уже не принято пускать.
0: Ну, в общем-то, кстати, Я тут был на Щелковской.
1: Да. Вот. Ой, а когда?
0: Ну,
1: я тоже сегодня там проходил.
0: Нет, я по вторникам туда хожу.
1: А.
0: Короче, там есть магазин «Венец» называется. Там обручальные кольца продают и фату. Вот.
1: Хорош.
0: Не знаю, почему «Венец». Наверное, у них крыша оттуда.
1: А, вот видимо, видимо. А скажите, пожалуйста, я знаю, что член тоже вашего совета, ваш подчиненный Илья Ильич Салертинский, вот считает первую прологом к следующим трем. По-моему, только дурак может считать по-иному, потому что, естественно, первая, она всегда за ней следует вторая, третья. Тогда мы можем, ведь, исходя из этого, считать, что пятая, это, в общем, вернее, третья, пролог пятый, пятая, пролог восьмой. Сейчас мы слушаем шестую его. Восьмая, значит,
0: шестая,
1: является...
0: Шестая, кстати, да. Это общепризнанный пролог пролога.
1: А, то есть в разные стороны это получается такая сеть
0: конечно.
1: Идет, да? А скажите, а как-то документально вы все вот эти сведения оформляете? То есть вот на стол президенту вы же должны как-то это класть все-таки. Вот, и хотелось бы немножко поподробнее узнать о самой системе, о работе вот координационного совета. Вот вы, я знаю, в последний раз вы скоординировали симфонию «Дидур». Вот, которую, кстати, вот он задумал, еще находясь в Касселе, с роженицей как раз он познакомился с первой, а закончил ее в 1888 году в Лейпциге, вы знаете. Вы как-то это хитро скоординировали, что в официальных вот нотных изданиях практически роженица, она отсутствует. Хотя это было, я помню, 13 января по официальным документам, по раскопам. Вот там любовный эпизод, который, вы знаете,
0: вот
1: Жан-Поль.
0: Вот с этим соло тромбона, да.
1: Да-да-да-да.
0: Но, Саша, я должен заметить, что зная вас как владельца мощного компьютерного издательства, этакой модемной многопрофильной типографии, я думаю, вы сами понимаете, почему роженица не фигурирует в партитуре. Они должны фигурировать в воспоминаниях. Их можно припечатывать в маленьких брошюрках, посвященных симфонии. Но в партитуре никогда не надо этого делать.
1: Нет, ну хорошо. Вот он же сделал вступление к первой части симфонии с таким необыкновенным размахом. Там с величием нарисовал утреннее пробуждение природы, кстати. Возникающие, собственно, тишины и такого предрассветного оцепенения звуки, там, голоса птиц всякие, фанфары, там, охотничьего рога, кличи. Кстати, отдельная тема о кличах. Вот кличи. Сейчас ведь огромное количество кличей разных. Отовсюду кого-то не сунется, вот, например, по коридору проходишь, там клич, да? То есть, например, мимо туалета проходишь, а тут тоже клич. Эх, как хорошо, там, мама родная, к примеру, да? Там заходишь в пивную, там клич, там, еще одну. То есть, кличей очень много. А тогда, ведь, смотрите, у него же было там охотничий рог, клич, да, которые, в общем, они сливались, такой неясный нарастающий гул, и потом раз, и появлялся человек с большой буквы человек, на понимаете, самом, а вы говорите, роженицы
0: на
1: нет.
0: На самом деле, Саша, многие видят в этих перекличках так называемых птиц и кличей, видят предвосхищение чернобыльской беды, потому что таких птиц, которые у Малера чирикают, нет в природе. Видите?
1: Есть...
0: Вот такой звук. Где вы найдете?
1: То есть вы прям сейчас выдумали это название объяснения?
0: Я всегда мыслю, когда говорю, и говорю, когда мыслю. Поэтому координационный совет поручил мне свое руководство.
1: Угу. Ну а что касается удаления из всех партитур пантеизмов, вот чем это было вызвано? Ведь пантеизмы никому особо не мешали. Там кто пропускал, мимо то пропускал, и еще такое нововведение. Сейчас огромное количество стихотворцев, то есть поэтов, творящих, так сказать, на доминантовом органном пульте, собственно говоря, звенящим фоном, как птицы, пятна, звуки гениальные такие. Они, в общем-то, используют особую форму написания стиха, в форме зверюшек. То есть, ну, он там, например, пишет: «Я вчера вчера, после вчера, там, например, идет, то есть, ну, у него получается я маленькая, это как шапочка, там, вчера ниже, и получается, например, когда смотришь издалека, черепашка, или там зайчик, к примеру, издалека, как картинка, а начинаешь вчитываться и видишь, что это, в общем-то, готово.
0: На самом деле...
1: Доканотную грамоту. Вы же как раз, я знаю, ваш комитет «Сюжетная близость» с Романом Жан-Поле, в общем-то, все разрушил.
0: Да, потому что вот эти пантеизмы вели к пентаграммам. А пентаграмма — это каббалистика, а каббалистика не должна присутствовать. Это не морально, не этически, это грязь.
1: А с другой стороны, ведь любая каббалистика — это своего рода индустриальная ветвь. А индустриальная ветвь покачкана не общество, подброс вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, потом бук зафиксировался, уже выросла, и вот он здесь. Он уже здесь, он сидит, понимаете, и смотрит вокруг. То есть это скерца, буйно жизнерадостно, понимаете, так брызущая грубоватой силой, но без него скучно.
0: Да, но вы знаете, чем отличается наше время, например, от 17-го столетия, да тем, что... установки, которые тогда, по словам, знаете, Спинозы,
1: да-да-да,
0: обыкновенно считались достойными ненависти, а теперь они рассматриваются как весьма похвальные. Это патология нормы.
1: А с другой стороны, мы так придем к раздвоению этой личности, то есть свое второе «я». То есть вот так-то он его дает через природу, да, а с другой стороны, такой юноша-герой. Предположим, да, он частица такой всеобъемлющей, пробуждающейся природы, предположим, да, он вроде начинает свой путь по ветке, поэтому раз вниз, уже раздвояется он, уже утверждение своего «я» находит лишь возвращение к матери природе, понимаете, а если он уже там наверху, то есть уже задним числом получается, что он облегчает понимание пятен звуков.
0: Вот, кстати, послушайте, вот оно, лоно матери природы, да, куда вот стремится Малер, обуреваемый фрейдистскими комплексами.
1: Кстати, у меня напоминает этот кусочек траурный марш в манере Кало. Узнаете?
0: Да, это другой полюс его комплексов. Это, вот видите, вот он, контраст тяги к власти и стремлению к материнскому лону, где ему было хорошо.
1: То есть таким образом он вот этими огромными такими он делал, уменьшал свой собственный комплекс, вы хотите сказать. Это тренажерный зал, собственно,
0: он его
1: получается.
0: Размещал на тех людях, которые свистели и пилили перед ним.
1: А вот как вы думаете, Альма была четырежды беременна?
0: А Альма была беременна гораздо более раз, но доктор Алоиз, который ее наблюдал, не советовал делать это так часто, и приходилось прерывать. И только по счастливой случайности беременность Малером, тем Малером, которого мы знаем, не была прервана. Почему? Да потому что доктор был поклонник буддийских праздников. И в ту субботу, когда мама Малер пошла делать это с Малером, доктор был занят медитацией.
1: И, кстати, вот, ведь он первый, он стал коллекционировать книги по медитации. Они произвели на него, вот, если, ну, верить его дневникам, я помню, такое неизгладимое впечатление вызвали, потому что он перелом в его мировоззрении и жизнеощущении. То есть он практически ускорил свое развитие. Это было для него неожиданно, этот прорыв такой из темного в светлое, что вот... практически так, похороны состоялись его самого. То есть крах такой идиллии человека и природы он как раз и отразил. Вот,
0: Ну, это, опять же, расшифровывается как тривиальное некрофилистическое стремление к разрушению, свойственно таким большим художникам, как, собственно, Малер.
1: А я сейчас, собственно, не о Малере же говорил. Ну, это, в общем-то, и не важно. Да, так вот, вопрос к нам пришел на пейджер. Профессор, видите ли вы в музыке...
0: Это кто такой невоспитанный невежа?
1: Да, а просто это у меня кличка профессор, это, видимо, ко мне вопрос. Видите ли вы в музыке Вагнера оккультные мотивы? Спрашивает нас Василий Деревьев. Вот академик.
0: Вагнера?
1: Нет, ну если вы как-то можете, например, рассказать нам, к примеру, ну о Малере бы не хотелось тут слышать, к примеру, Гренга.
0: Нет, дело в том, что он просил про Вагнера, А я не буду говорить про Вагнера, потому что я не желаю слышать Вагнера.
1: Ну тогда расскажите, пожалуйста, то же самое, только про Бруно Вальтера.
0: А, Бруно. Ну что ж, никакого оккультизма он не достиг своими изысками вот этими потусторонними. Зато он попал в точку, оставшись на пленках со своими произведениями. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, безусловно. Это, кстати, проблема тоже, я знаю, обсуждалась на последнем заседании вашего совета. А вот скажите, что касается каких-то вот распри, там, вот, ну, например, ведь всегда они пытаются каким-то образом вот избавиться от тирана, диктатора. Вот даже в свое время я помню, вот венскую оперу, вот он принес мировую славу, то есть до того никто не знал, что такое венская опера, и думали, что это сорт птицы. Вот, а затем он...
0: Да, и постройка, кстати, пустовала и сдавалась в наем под танцульки.
1: Практически, да, под духовой оркестр там плясали кадеты.
0: Да, австрияки.
1: Австрияки, кадеты,
0: и барышни.
1: И прусаки плясали. Вот. А и вот в 1907 году только вот к венской опере пришла слава. Так как у вас обстоит дело с интригами? Вот, опять же, я знаю, вы все-таки не ладите с Геннадием Федоровичем Брахмсом.
0: Да почему не ладим? Он регулярно бывает у меня на даче.
1: Нет, а почему-то вот, например, вы приехали, и когда я пригласил, говорю, Геннадий Федорович, заходите, дескать, тоже, вы ему сказали, постой здесь. Вот он мерзнет, мы видим, как он топчется, нарезает тут это цифры по девственному насту.
0: На самом деле он без этого не может. То есть это, если его пригласить по-человечески, для него это, как у вас говорится, облом. Он должен ворваться непрошенным. И он скоро придет. Почему? Потому что его выставили за дверь. И он должен прийти незваным.
1: Вот исходя из этого, возник такой вопрос. То есть известно, что он, в общем-то, был женат. Я не имею в виду Брахмсомса. Про него Брахмсомса уже мы... Это, кстати, дым, это кальяна, тут можете вот подсосать кальянчика немножко, да. Так вот, что касается все-таки вот его судьбы дальнейшей, то есть он был женат вторым браком на Альме Шиндлер. Вот. А ведь художник Эмиль Шиндлер неплохо, скажем так, малевал маслицем. Вот, так как вы думаете, если бы, например, всех их перенести, то есть вот из той виллы в Майеринге, которая, в общем-то, была первой покупкой, когда у него возросло материальное, ну, там, отсюда бах, сюда там. И вот он оформлял бы именно Эмиль-то ему это бы все. Ну, вот это. Или, к примеру, он бы сам рисовал, или тесть бы задействовал.
0: Это, какое, кстати, отношение с тестем? Это не так интересно, как судьба собственной виллы.
1: Да-да-да, вот это.
0: Она же существует сейчас.
1: Безусловно.
0: Но эта вилла вывезена была... союзническими, вернее, была вывезена после падения фашистской Германии целиком.
1: Она пала? Да, извините.
0: Да, та, которую вы имели в виду. А вилла была вывезена...
1: Нет, я слышал, что она разделилась.
0: На бронепоездах Красной Армии заново отстроена на одной из дач в Кунцево.
1: То есть
0: хотя, по другим сведениям, она находится в Серебряном Бору. Но не исключено, что была она перенесена несколько раз. То есть ее продавали как недвижимость, но движимую.
1: Ну, это совершенно верно. То есть и двигали. Это, кстати, парадокс. Потому что обычно продажа недвижимости, она подразумевает под собой застолбля. Вот. А тут вроде застолбли нет. То есть вроде она перемещается постоянно. Кстати, я знаю, что постоянно вот вместе с этой виллой перевозятся две достопримечательности, которых вот он любовно называл Пуцци и Гуки. Вот нельзя ли поподробнее, вот как Пуцци и Гуки изменились сейчас, ведь столько веков прошло, плюс этот переезд. Я знаю, что с Гукой были какие-то проблемы. Вот,
0: а проблемы такие. Да. Дело в том, что наши советские офицерюги, передавая друг другу эту виллу, пытались все время сбрасывать цену. Говорили, что ж у тебя все полки мухами засижены. И им было невдомек, что Малет, он был небогат. И творил он подчас на досках виллы, где он ночевал. И поэтому, а чернила-то были совсем другие, это ж не фломастер вам какой-нибудь. Все это оставалось на века. И вот эти дурачки в погонах-то.
1: Вы имеете в виду Гуку и Пуца?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, два, так сказать, бравых. Они-то невдомёк им было, что надо доски-то отдирать, да на аукцион сотбежки бесценный.
1: А ведь это практически вот эта вилла, она сейчас может играть роль сворованного автомобиля, которого целиком продать труднее, вот как мы обычно их разбираем на запчасти и продаём.
0: Здесь несколько другое. Да. Вилла сама по себе паршивенькая. Ну вот досочки вот эти бесценные, это майерские.
1: На которых
0: Ого-го.
1: Он... Да, да, кстати, я знаю, что растаскивают. И даже ходили слухи, что вот 7 песен последних лет, которые он написал за отсутствием нотной бумаги именно на скамье вот этой, была, в общем-то, вывезена, она продана где-то на аукционе, а туда была поставлена какая-то подделка. Насколько это правда,
0: кстати, я... с опечатками, с очень серьезными.
1: С нотными опечатками, потому что потом, когда пытались сыграть с этого оригинала, то, в общем-то, даже строя не было. Окончилась, как говорится, борьба за мировоззрение средством музыки. Пошутил, кстати, Бруно Вальтер,
0: да,
1: тогда.
0: Да, но дело в том, что родилось упадническое направление. Вот вследствие этих опечаток подумали, что Малер тут новаторствовал в гармонии. Ничего подобного. Но это направление быстро себя изжило и справедливость восторжествовала. Майер жив, а плагиат умирает.
1: Ну, кстати, если уж мы так заговорили о Малере, собственно, вот, хотя я, в общем, не его имел в виду, но, видимо, как-то на вас действует... А, да, как на вас может действовать? Да, ну не важно. Так вот, собственно говоря, он же своего рода был первым Аланом Парсонсоном от той эпохи, потому что, к примеру, он работал не просто над симфонией, да, и вот над четвертой особенно, а как он работал над четвертой, он иссыхал, просто человек сох на корню, ну не важно. Вот он приходил, значит, в какой-то зал, где собиралось до 300 человек, оркестрантов, вот, он изучал акустические возможности данного зала, данного места.
0: Именно в наполнении данными оркестрантами.
1: Да, безусловно. И затем, учитывая уже акустические параметры этого зала, переписывал специально партитуры именно под этот зал. То есть, таким образом, он в партитуру включал элементарную звукорежиссуру, касающуюся данного помещения. Поэтому, когда он, например, писал и одиноко свистел на пиколе, вот сидя на вилле на этой лавке, то он учитывал, видимо, акустику данного помещения. А если, например, мы бы это исполняли с вами в Венской опере, так это... то, видимо...
0: Другая была бы тембровая окраска.
1: И окраска, да, и партитура, да. И так далее. Поэтому мы можем смело считать его одним из первых звуковых продюсеров.
0: На самом деле, Саша, я чувствую, что вы глубоко изучили прочтение Малера разными дирижерами в разных залах. И вот анализируя партитуру вашего последнего альбома, я должен сказать, что полифония все-таки пошла в горы у вас.
1: Да, но дело в том, что я, наконец, размял мизинцы. Это так мы, в общем-то, исполнители фортепианной музыки называем рост. То есть первая ступень — это разомни мизинцы. То есть это пока мизинцы...
0: А
1: да.
0: Мне говорил Якубка-то Стымбольский.
1: А.
0: Говорит, успехи Сашок делает.
1: А, кстати, вы вот зря не посещали концерты нашего ансамбля «Голоса родных» академического. Хотя, конечно, понятно, что вам трудно выбраться. Все-таки старческое здоровье уже сдает. Но, тем не менее, говорит, как эликсир действует. Кстати, на последнем концерте присутствовала сама Анна Мильденбург. Она мне подарила вот это ожерелье, видите.
0: Знаете, Саша, да. Я все-таки старый консерватор. Для меня Малер гений. А быть на концерте нового гения, который является продолжателем Малера, мне пока немножечко неловко. Я привык к старому Малеру.
1: Ну что же, и на этой ноте мы немножечко отвлечемся на прослушивание композиции, которая, кстати, принадлежит вашему перу. Я знаю, что вы тоже
0: балуетесь. Я набрасываю композиторское
1: искусство. Слушай.

0: И я напоминаю вам еще раз, что в гостях у нас сегодня секретарь Координационного совета при президенте Российской Федерации по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер. Скажите, пожалуйста, Альберт Борисович, вот что касается консерватизма, который я допустил в первой части нашей проблемы, утверждая, что, в общем-то, отсутствие трудолюбия и недостаток ответственности являются негативными качествами. В наши дни это, на мой взгляд, все-таки, тем не менее, одна из главных проблем молодежного радикализма. То есть одно дело, например, когда человека
1: Саша,
0: не
1: интересует... Саша, подождите, да. Я хочу сказать, что прекрасное исполнение моих пьесок было осуществлено замечательным аутентическим флейтистом Александром Васильевичем Корнеевым. Это первая флейта 1/6 суши Земли. Золотая флейта России. Кстати, вы, кстати, приглашали его к себе на эфир? Или вот всяких бездельников в основном зовете?
0: Ну, дело в том, что я небольшой любитель кухни суши. Поэтому я как-то избегаю вот общения вообще с поварами.
1: Ну почему?
0: Так нет, ну все-таки
1: все,
0: давайте.
1: Вот все говорят, повороте это попса. Нам да. бы такую попсу.
0: А, вы имеете в виду повороте вот этого нашего замечательного.
1: Да, бородатенький. Нет, у нас, кстати, есть советский эстрадный повороте, шифутинский. Правда похож?
0: А это не советский. Это иммигрант из Америки.
1: Значит, советский. Советский — это историческая общность людей. Всех.
0: Ну вот подождите, давайте к этому подойдем. То есть, смотрите, одно дело, да, к примеру, когда человека не интересуют какие-то предметы, он, например, предпочитает другие предметы, там, решает бросить школу. Но вот если он вообще избегает ответственности, там, ни к чему не прикладывает усилий, то это уже серьезное нарушение процесса взросления. Кстати, от него нельзя уже абстрагироваться. То есть можно, конечно, сложить всю вину за эти пироги на общество, дескать, там, общество, вот. Но это, как правило, такая вещь, которая не срабатывает. И, кстати, серьезно заблуждается тот. И мне кажется, вот вы тоже немножечко заблуждаетесь, потому что думаете, что лень — это качество революционера. Вот я, например, считаю, что решительность, твердость намерений, там, сосредоточенность — это как раз вот черто, образующее ядро развития личности. То есть, например, Гребенка, Валерий Гребенка, замечательный наш забойщик скота.
1: Вы знаете, если оглянуться на прошедшую жизнь русского народа, мы увидим, что наши предки издавна стремились куда? В Византию.
0: Ну, а если смотреть с точки зрения исторической, вот расстелили, значит, мы карты, скажем так, спрятаны в планшеты космические карты, и штурман назначает 10-й раз полет. Смотрите, комсомольцы, отважные ребята, тра-та-та-та-та-та-та.
1: И песенку поет.
0: Да, вот,

0: но все-таки, если перейти вот к теме нашей сегодняшней беседы, ведь, например, Кубичек горел желанием тоже поехать. То есть вот у отца его было гораздо сложнее уговорить, он смертельно не хотел, чтобы, дескать, там сын там, и дочь также, вот, чтобы вообще дети его, да, пробовали себя на Неве искусства. Вот, а он уговорил, понимаете, такая нешуточная, дескать, победа, вот, и является одним из, ну, на взгляд, историков, опять же, если мы зашли уже в такие исторические дебри, то является, в общем-то, одним из первых свидетельств его суггестивных способностей. Вот, потому что, значит, Кубичек, как, в общем-то, и вот он, его товарищ, был достаточно пылким поклонником, между прочим, музыки Вагнера, это вот к вопросу, который приходил на пейджер.
1: Ну, что с него спрашивать? Он, ну, талантливый, да, чешский хоккеист, но не более того, это же не дирижер. Дирижер — приверженец Вагнера однобок.
0: С этим сложно вообще спорить. А вот, кстати, такой парадокс. Региональный вопрос очень остро перед нами сейчас стоит. Это насчет вообще Чехии. Дело в том, что ведь Чехия, она дает миру в последнее время не только хорошее пиво, раз, но и... Сейчас, секунду. Да. Но и хорошую... Хлопнул по попке секретаршу. Да. Ну и хорошую... В общем-то, сборную по хоккею СССР, да? Также вот, значит, собственно, сюда же входят уже и классические музыканты. Например, это Карл Збышек, Сметана чешская, опять же, котируется и так далее. Вот, кстати, именно за это Гитлер так их и не любил. То есть он упражнялся на них, свои способности воздействовать на людей. То есть прям выстраивал, они как это, суслики стояли, то есть специальные стульчики были. Он так раз, они скок, и прям стоят как суслики. Вот. И, кстати, приехав в Вену, он наведался в Академию художеств, записался на ежегодный экзамен. То есть думал, что его там примут, дескать, а провалился. Вот. Это был, кстати, 1971 год, совсем недавно. Вот он писал, что, дескать, то, что меня не приняли, говорит, это для меня было прям-таки крахом каким-то. А к чему привело это все? Давайте посмотрим.
1: Это привело к нарциссизму.
0: Правильно. Что такое нарциссизм?
1: Нарциссизм — это оборотная сторона... некрофилии, потому что нарциссизм способен лишь разрушать окружающее. А любое разрешение, технетизация, в частности компьютерная, это урбанистическая некрофилия. Значит, нарциссирующий программист занимается некрофилией. Все, к чему он прикасается, превращается в файлы. А файлы — это фекалии. Это отработанная информация, оторванная от творчества.
0: То есть практически файл — это и есть, в общем-то, утилизация даже своего рода отход. То есть это своего рода аппендикс. Это
1: а вы вспомните песенку «Into the File». Там сказано, еще задолго до возникновения компьютера, что такое файл.
0: Угу. А как вы относитесь к цензуризации нецензурных выражений в современных пьесах, спрашивает нас Юра. Вас, Юра, и нас, Юра.
1: Ну, пьесы...
0: Наш Юра спрашивает нас.
1: А, да. Юра Голубев, знаю, прекрасный альтист.
0: Да, причем он...
1: Соратник Башмета. И, кстати, когда у Башмета отказывает правая рука, я знаю, что Юра помогает ему в тремолянда. Ну, в данном случае в струнном, конечно.
0: Послушайте, а как же так вот смотреть, если тремолянда у них вот вроде она вообще одна, а то есть вот в тремолянде помогают. Тремолянда там. Как они вообще делятся? То есть получается, что с точки зрения, значит, тремолянды, кто-то из них так окажется в подчиненной роли. Отсюда что? Отсюда зависть. Там последние годы в лицее. Там одним восхищаются, он чувствует себя лидером. Другой, значит, приехал в Вену, ему отказали. Вот, то есть...
1: Не, ну вы не путаете лицей и Вена. Вы вспомните, где был лицей? Под Ленинградом. А Вена где?
0: На Неве.
1: Неправильно.
0: Я имею в виду Неве культуры.
1: На шпрее западной культуры, конечно.
0: Ну хорошо, а что касается Кубичка, ведь Кубичек, он же всегда был в каком-то таком ну, немножко униженно-обиженном положении относительно вот предмета нашего разговора. То есть вот они как... Вот вспомните эту, этот момент, шутливая дуэль, так она и вошла в историю вообще. Так, шутливая дуэль в опере Линца, когда они, значит, встретились там. Вот, сначала вроде как бы... То есть вот после этого они крепко подружились, потому что Кубичек, он служил, я помню, вот, помню, учеником в обивочной мастерской своего папы, да, Кубичека-старшего.
1: Да, да,
0: вот,
1: правильно.
0: И он же как раз укололся шилом, что привело к его трагической гибели. По-моему, если мне не изменяет.
1: Это многих подвело. Скрябин тоже порезался и умер. Просто не было пенициллина. Это чудодейственное средство. Многих спасло. Ну, я знаю, Саша, вы имеете элементарные навыки в медицине. Не мне вам рассказывать про современную вакцинацию.
0: Ну, забудьте, ну, мало ли, ну, сделал я вам тогда укол, да, то есть я надеюсь, что больше такая ситуация не повторится, и про вас всегда будет доктор, вот, к тому же...
1: Нет, ну, я понимаю, да. Может быть, у вас принято на радиостанции при входе колоть. Может быть, грипп у вас в Москве. Но должны же быть факторы релаксации.
0: То есть гуманизм, массаж.
1: Конечно, в любом стоматологическом кабинете вам... прокрутит последний шлягер, чтобы легче переносить звук бэр-машины. А здесь укол и пошел в эфир. Ну как же так?
0: Ну зато как вы себя сейчас хорошо чувствуете, я вижу, да. Так нет, я все-таки к Кубичеку бы хотел. Кубичек, вот давайте, мне не дает сейчас покоя Кубичек и его личность.
1: Кубичек и Любичек.
0: Блямбышек это. Да. Так вот, Кубичек, он же когда служил там, он же был явно такой более, ну, что ли, ответственный, трудолюбивый, чем, скажем, тот же Гитлер.
1: Да Гитлер вообще, в принципе, неуч. Вот возьмем Иосиф Виссарионович.
0: Подождите, говорят, нет, подождите, что он маршировал мощно.
1: А Иосиф Виссарионович...
0: Он пяточками ритмично. Дело в том, что, извините, а вот такой ансамбль, вы знаете? Название я забыл.
1: Миша Турецкого.
0: Вот там они засэмплировали топот, задумчивый топот Гитлера по пустым коридорам Рейха. Так и называется. Засэмплировали это. Так. На этом фоне сделали мощный луп. Вот на что читают рэп о негритянских женщинах?
1: Это символично. Потому что фашизм более обнажен перед разящим пером правосудия, чем коммунизм. Где вы достанете, например, сэмплы шуршания Софьяновых подштанников Иосифа Виссарионовича?
0: Но они в личном архиве, в личном
1: никак
0: архиве...
1: Нет, ну, они почему? Не существуют. Вы что думаете, наш координационный комитет так ушами хлопает, что ли?
0: А, кстати, ходят слухи, что ваш координационный комитет по проблемам общественно-этических проблем современности, по вопросам, он обладает своим мощным архивом.
1: Конечно.
0: Вот самая последняя новинка вашего архива, это какое? Ну, как предметную указать. То есть я не имею в виду цитату. То есть, например, это «я не хотел стать архитектором», «препятствия существуют не для того, чтобы им подчиняться, а для того, чтобы их преодолевать». Подпись «Майер». Неважно, это к делу не относится. Так что?
1: Это ксерокопия последнего визита певца вот это Филиппка, который к своему психоаналитику. Я, конечно, не могу обнародовать даже малые цитаты оттуда, но у нас есть материал.
0: Ну, хорошо. А вот что касается предыдущего, не будем называть имя, то есть известно, что он был таким запутавшимся юным снобом, так себя долго он, значит, потворствовал, что уже не мог выполнять какую-то неприятную работу, да и не любую работу, там, не считался ни с кем, кроме себя, того образ жизни, к которому привык. Вот, а когда его, кстати... тоже не приняли в лицей. Кстати, вы были...
1: Да, опять вы про лицей забудьте. Нет, лицей. Все, что называется сейчас лицей, не более как общеобразовательная районка.
0: Ладно, назовем его как колледж.
1: Ну, пусть будет так.
0: А вот его, значит, не приняли в колледж, он решил отправиться назад тогда в свою квартиру. У него квартира располагалась на Шумпергассе. Продолжал жить, кого-то, дескать, ничего не случилось,
1: на
0: вроде бы.
1: Штум. Штумперг ин Панштурцен.
0: Найбауцен.
1: Всех вокруг.
0: Да, так вот, вернулся к тому, что назвал своим занятием. То есть, а что значит для него свои занятия? Вот представьте, он, значит, окунулся туда, вот практически на глубине. Там, да. Значит, кругом они рыбы, у них же глубоководные все.
1: Рыбы — это суть.
0: Нет, он
1: архетипы.
0: Же вы...
1: Архетипы, да, но, бессознательного.
0: Да, безусловно. И он, значит, в этом мире существует. Это как с ГАИ. То есть, если, например, ты не настроился на одну волну с его мышлением, то ты для него невидимый. Так же и здесь. Вот он у рыб, он, значит, с ними общается на глубине. Но это как пример. Это как пример. То есть это кубичек, все через это прошли. Кубичек, да. Так вот. И...
1: Это, кстати, да. Называется стадия рыбы.
0: Безусловно.
1: Это эмбриональная стадия. Она существует и в интеллектуальном общении индивидуумов.
0: Но, кстати, не факт, что вот стадия рыбы, она как-то вредна и ущемляет какие-то достоинства интеллектуальные.
1: Нет, это данность.
0: Да, но существование в стадии рыбы вполне возможно дать старт новой тушке. Вот он выплывает. Хорошо, он выплывает, значит, поток пузырей. И что он здесь видит? Он пришел оттуда со свежими мыслями. Там его не приняли. Его пугнули назад. Он, значит, вернулся туда к рыбам. Первый попавшийся схватил, отодрал плавник и засунул в рот самым вульгарным образом. То есть получается, что он... Оттуда пришел с хорошим туда, тут не приняли, он нырнул, там всех опозорил. Так и происходит, в общем-то, утилизация. Вот вы же сказали про файл. Что есть файл? Это возврат к рыбам практически.
1: Но на самом деле это трагическая судьба любого художника, да, да, в современном мире. Вот наш комитет и призван решать некоторые этические проблемы, в частности, и в общении с художниками.
0: Вот это интересно, вот поподробнее.
1: Какого художника в прошлом не возьми, трагедия. Но зачем же так? Ведь можно продлить его функциональную деятельность. Ну, конечно, страдания художника только являются импульсом творчества. Но страдания можно воссоздать безвредные для здоровья. Например, плеточкой его постигать. Или кушать не дать сладенького. Вот он и страдает. Ведь страдание — это что? Это опускание вашего существования ниже привычного бытового уровня. Если вы ездите на 600-м, то пересадить вас на Ауди западло. Поэтому вы страдаете. Так же и художник. Посели его в пятикомнатную на Арбате. Пусть недельку поживет, а потом ну-ка его в отрадное. Вот вам и страдания, вот вам и произведение. Но зачем же кушать-то не давать совсем?
0: Ну, а послушайте, а вот сейчас так, поскольку у нас разговор об автомобилях, пошла инициатива господина Немцова, касающаяся автомобильного обеспечения правительственных чиновников. Это, в общем-то, директива... От вашего поступило с секретариата, что ли?
1: Да нет, это просто молодой бюрократический романтик. Он, видимо, наслушался песен молодежных. Все клерки — бывшие поэты. Он хочет, чтобы все клерки у них поэтами были. И давай. А, конечно, он услышал где-то в кулуарах мою мысль о страдании и вульгарно ее перевел на 4 колеса.
0: Ага, ну то есть вы все-таки считаете, что для создания произведения искусства, во-первых, нужен объект создающий, сокращенно ОО. Вот. А для создания объекта создающего прежде всего нужна какая-то самодисциплина. Если эта самодисциплина отсутствует, то нужны какие-то внешние признаки узды, сокращенно ПУ.
1: ПУ. ПУ. Дело в том, что самодисциплины, признаки узды нужны не для суть самодисциплины, а для порывания самодисциплины. Вот, например, поэт вышел из запоя. Это самодисциплина. Ну, ему надо ее преодолеть, разорвать путы бытового как вы...
0: Неоконформизма.
1: Ну, да-да-да. И получается конфликт. Но зачем конфликтовать с соседями? С трамвайными пассажирами.
0: Или с трамвайными путями, как пыталась делать это Каренина.
1: Да, Каренина, да. Так вот, кстати, Каримка звонил недавно.
0: О, это сын нашего замечательного Стамбольского. Ну, нет, внебрачный сын.
1: Ну, да, да.
0: Внучатый племянник Малиновского.
1: Зигмантовича.
0: Ну и как он на поправку пошел?
1: Поправляется по утрам частенько. Опять же преодолевает комплекс...
0: Челмы, сокращенно КЧ. Ну это симптоматика у него была. Психиатр его говорил об этом. Конечно, может быть грустно об этом сейчас упоминать здесь. В этом, ну, кстати, салоне,
1: хорошо,
0: но... Да.
1: Хорошо, что психиатры научились прямо говорить о национальных комплексах.
0: Ну, кстати, попробуйте сардинку вот эту вот. Вот эту, да. Ну, вы втянули там же косточки. Ну, ладно, да. Так вот, хорошо. Ему ничего не оставалось, как винить профессоров, общество и весь мир, когда он назад нырнул. То есть у него началась...
1: Каримка, что ли?
0: Нет.
1: Да он плавать не умел, он же степной.
0: У него фрустрация началась. То есть практически вот этот нарциссизм его, он развился даже не во время школьных неудач, вот, который постоянно уводил его так прочь от реальности, угрожавшего самооценке. Мы же всегда им советуем, говорит, вы... То есть он говорит, например, сколько, да? Сколько? Тебе говорят, ну, 600 за ночь, к примеру. Мы говорим,
1: да
0: нет, ну,
1: не
0: 600
1: правда.
0: Дорого, дорого, говорим, никак. То есть, и говорим, вам нужно поехать, собственно, в Новосибирск, вот, и устроиться работать на завод по производству обручей для циркачей. Вот. И таким образом вы вернетесь в реальность. Это такое не самобичевание, а бичевание на уровне отношений, значит, земля, деньги, люди, космос.
1: Опять же, эллиптическая ограниченность по периферии. Потому что вот этот хула-хуп, он как бы вашу ауру концентрирует вокруг вас. Она же распыляется в современном нашем мире. Она высасывается вампирами в трамвае, в такси. Не думайте, что так думаете, в такси сел, и там вампиров?
0: Нет. А, хорошо, ну а если он, например, маньяк, то есть перевод своей вампирической энергии в сексуальную, таким образом, вполне возможно, сэкономит нервишки. Опять же, ПЗ, то есть позвоночный столб.
1: Вы знаете... Давно замечено, что персонажи, не имеющие компьютера, называют компьютер компьютером. А когда вы покупаете компьютер, начинаете на нем работать, как вам кажется. На самом деле создавать некрофилистические экскременты в виде файлов. Так вот, вы начинаете называть компьютер машиной. Это женский род.
0: Вот-вот-вот, а я к этому и клонил, что получается.
1: Вообще, обратите внимание на конфигурацию компьютера. Это же фалло-вагинальная символика. Кейборд — это, собственно, яичники генитальные. Собственно, монитор является эякулирующей головкой фаллоса компьютерного, конечно.
0: Многие считают, что это сиська.
1: Многие и в бытовом сексе считают, что фаллос — это сиська.
0: А что касается Винчестера, вот хотелось бы узнать.
1: Винчестер...
0: Это, видимо, матка.
1: Да, но матка, как я уже выше сказал, для файлов. Файлы — это некрофилистические экскременты.
0: В таком случае Винчестер у нас автоматически представляется, в общем-то,
1: это
0: виртуальным
1: гроб.
0: Унитазом или гробом.
1: Виртуальный гробовой унитаз, если точнее.
0: Uh-huh.
1: А обратили ли вы внимание, как ощущает себя компьютерный график. Он пытается найти на дисплее эрогенные, как ему кажется, зоны его партнера электронного. Эти эрогенные зоны существуют только в его воображении, потому что известно, что компьютер железный. Он не реагирует на импульсы, в отличие от женщины и даже от мужчины.
0: Что касается, скажем, джойстика, то есть известно, что сейчас выпускаются определенные компьютерные программы, где на джойстике там все у них практически это поражение, собственно говоря, не только художник, но и гордого, хорошо одетого буржуа, всегда с презрением усиравшего на представителей низких классов. Теперь он сам стал изгоем, парень, присоединился к отребью общества, и все это джойстик. Откуда это взялось? То есть благотворительным обществом дано для бездомных, или там молодой человек, приехавший в Вену, или там у него деньги кончились к осени 1909-го.
1: Правильно, правильно. Джойстик — это фаллический суррогат с кнопкой. А что является суррогатом в сексе? Скажите мне, Александр.
0: Анаболики.
1: Ананелиболики, правильно? Так вот, джойстик...
0: Лёлики с боликами.
1: Джойстик равняет всех буржуа и бомжа. Анонирующий буржуа ничем не отличается от деклассированного люмпина. Разве что представляет себе бабу почище.
0: Вы открываете такие прям глубокие, уже прям это подкрышные такие. А хорошо, хорошо, хорошо. Ведь можно согласиться со Смитом, когда он пишет, что, к примеру, вступление в дом для бездомных было с его стороны признанием полного и окончательного поражения.
1: Ну вы знаете, чем кончил Смит? Ведь «Титаник», сопровождаемый его капитанством, погрузился в лоно матери моря, матери природы. То есть Смит достиг разрешения фрейдистского комплекса, унеся с собой тысячи жизней богатейших пассажиров «Титаника».
0: А что касается пассажиров третьего класса, ведь, например, известно, что там такие люди плыли, как это пан Гольцер, Мазер, мама Мазера, мама Мазера, то есть бабушка Мазера, Мазерхи старший, да? Вот, и то есть, если так посмотреть, то самого Б.Ф. Смита, кстати, интересно, фамилия Б.Ф. Смитом, это какое-то странное подозрение, что это связано с Ханишем. Потому что вот вы помните, что как Ханиш отреагировал на известие о беременности мамы Б.Ф. Смита. То есть он же, в принципе, они жили совершенно полярно. То есть, значит, Ханиш, он жил, ну, если так смотреть, опять же, значит, там с рыбами, да, а Б.Ф. Смит как раз по амплитуде вскочил туда, ближе на ветку, которая брук. Вот, и они не знали о существовании друг друга, но постоянно чувствовали. То есть, значит, Ханиш почувствовал, что мама Б.Ф. Смита беременна Б.Ф. Смитом. И это... что произошло? То есть довольно сносное такое мужское общежитие в результате.
1: Это подтверждает теорию романтическую, на мой взгляд, двух половинок в мире. Ведь каждый ищет свою половинку. Может быть, он ее находит не совсем такую, какую надо. Но все-таки он чувствует, когда его настоящая половинка беременеет.
0: Ну, кстати, ведь в свое время, то есть это привело к тому, то есть изначально у него была вилла, у него все вроде было, то есть я имею в виду Б.Ф. Смита, да? После того, как Ханиш все это прочувствовал, то есть, видимо, какая-то у них наладилась связь такая, ну, я не люблю слово «медитативное», но, тем не менее, непонятная и пока что не наукой не анализируемая связь. И в результате, что именно закончилось, что Б.Ф. там рисовал, продавал работу вот в основном двум евреям, которые живопись торговали практически посредником. Теперь, кстати, он снова стал человеком, деловым человеком средней руки. Вот же он работает более регулярно, но живет, кстати, скромно, скопил немножко денежек. Вот, и то есть сейчас-то его нельзя назвать там живописцем, художником, потому что в основном он рисует фотографии, там сюжеты, как Глазунов, то есть через эту...
1: Или Шиллер.
0: Да, да. Ну, в общем-то, то есть то, что пользуется спросом. Кошек, там, копилки, знаешь, век кошек, копилки, сейчас год тигра, значит, тигров он будет рисовать.
1: Копилка — это вагинальный символ.
0: Безусловно. Ну, этот-то он продолжает жить в Маннингайме. Приобрел там новый статус и стал постоянным жильцом. То есть у него грин-карта Маннингаймера. То есть практически вошел в группу, которая в данном доме составляет элиту. И к временному...

0: думают, местные думают, а какова, в общем-то, реальность-то здесь? То есть, ну, кто дескать?
1: Саша, да. Реальность-то расшифровывается просто. Возьмите аббревиатуру BF Смит.
0: Да-да-да, вот интересно это.
1: Это же Big File. А что такое Big File? Большая какашка. То есть я имею в виду, конечно, иносказательный смысл.
0: Ну, безусловно. Хотя, в общем-то, и в прямом смысле это тоже достаточно мощное.
1: Это прозвище, символ, да. А прозвище не дается с потолка, даже значит, в тюрьме.
0: Неспроста так, да. Вот к нам на пейдж, еще раз напомню, его номер 956-32-32, абонент 109-279. Вы можете задавать нашему сегодняшнему гостю Альберту Борисовичу Пагеру, академику, ваши вопросы. Следующий вопрос. Альберт Борисович, у вас очень редкая фамилия, кличка, да? Расскажите, пожалуйста, о своих корнях. Видимо, так молодежь сейчас называет родителей. То есть, дескать, как у тебя корень поживает и корниха? С уважением... А, у нас есть общие родственники. С уважением, Евгений Пагерман. Но Пагерман — это, видимо, опечатка операторов. Это имеется в виду Дуберман. Ну, животное такое. Хотя, с другой стороны, действительно, ваша кличка такая, то есть, на самом деле, она молодежная такая весьма. Как вы относитесь, кстати, к дисгармонии авангардного искусства и музыки в целом? Амброзий Субга вас спрашивает. Это вопрос достаточно интересный, то есть, поскольку дисгармония авангардного искусства и музыки у нас создает, скажем так, новые, на мой взгляд. Да, безусловно.
1: Не затрудняйтесь.
0: Что, опять протекло?
1: Нет.
0: Сейчас поменяем, сейчас. Вот, все удобно так?
1: Хорошо. Дисгармония, она является дисгармонией относительно жанра или стиля. Ну, в крайнем случае, манеры. Так что дисгармония современного искусства для современного искусства не является дисгармонией. А что касается моих корней, приезжаю я с лекциями в какую-либо страну.
0: Ну, кстати, недавно практически вы, я знаю, в Мюнхене были. И, в общем, о ситуации в Мюнхене вы к этому ехали, ничего не знали. И даже почему-то не удосужились выяснить, будет ли там такой же спрос на ваши, в общем-то, лекции, какой был в Вене. И вы просто снялись так с места, поехали. При себе денег у вас было немного. Вы там практически могли протянуть на них несколько месяцев. Я знаю, что это решение оказалось ошибочным.
1: Да, но... То, что является обычно помехой на лекциях, то есть люди присылают записки и говорят, я тоже Пагер, Пагерман, Пагерштейн, Пагерблюм.
0: Да, Блюма я знаю.
1: Вот, так да. Обычно они очень досаждают, но в данном случае в мюнхенской ситуации безденежья мы его, так как гонорар оказался более чем символический. Вот эти Пагер «Все, что можно» мне, в принципе, очень сильно подсобили.
0: Ну, кстати, вот как раз эти Пайгеры, они же выпустили такую книжку посредством интернета. Вы возьмите ручки и бумажки, кстати, все. Мы в конце программы дадим вам адрес странички интернета, где информация о академике.
1: Извините, Саша, да, но я, кстати, методом зеркального анализа открыл следующую вещь, что W не что иное, как перевернутое МММ. Отсюда ведь следует, что...
0: Три раза метро или три раза писсуара?
1: Просто те же люди делают интернет, что делали наше благосостояние несколько лет назад.
0: Тогда не будем называть адрес, отложите ручки и бумажки в сторону. Вот хотелось поговорить немножко вообще о революции. Дело в том, что огромное количество наших радиослушателей просто тут пейджер оборвали, тут почему-то все спрашивают о революции. Например, Аня спрашивает, Жанна, почему-то одни женщины спрашивают
1: а
0: о революции.
1: А что за Аня такая? С Лубянки?
0: Нет, с Шереметьевской улицы.
1: Да. Угу.
0: Победа революции, в общем-то, такой, ну, вот само слово «победа революции». То есть это некое солнце, ради которого они все кладут.
1: Кладут, и при том иногда себе на голову.
0: Да, так в принципе, вот возьмем лидера, да, революции. Ну, назовем его, к примеру, Фома. Пусть он будет Фома. Лидер революции ЛР. ЛР Фома.
1: Фома.
0: Да, Фома.
1: Да, да.
0: Вот.

0: Так вот, представляю себе, что, знаешь, победа революции, предположим, да? Вот, вот она пришла.
1: Феминистическая революция.
0: Она, в общем-то, практически тут наступила. То есть он, значит, стремился, там, в общем-то, делал это раз, она пришла. Что дальше? То есть победу революции, естественно, он будет воспринимать как покушение на него лично. На его там ценности, надежды. Ценности и надежды Фомы, это понятно, как-то абсурдно звучит, но тем не менее, я думаю, что у него это есть, да? То есть как покушение на величие, то есть вот в котором Фома, скажем, и поддерживающие его вот, революционеры были едины. Вот. И плюс, в общем-то, все это еще унизительно, потому что среди лидеров революции обязательно будут евреи. Так? А он, Фома, как любой Фома, всегда считает их своими заклятыми врагами. Вот представляете, такая ситуация. Значит, он благодаря всем им оказался беспомощным свидетелем, предположим, крушения своих таких...
1: Я слезу за вашими рассуждениями.
0: Да, да, то есть, и как он мог смыть это унижение? То есть, он вроде и победил, вот, то есть, значит, что он сделал? Он, значит, это унижение может смыть либо уничтожив тех, кто был, по его мнению, в этом унижении виноват, вот, либо сделать такой ход, дескать, ну, аналог известному Версальскому договору, вот, хотя Версальский договор, опять же, не самая удачная находка, то есть это такой компромисс, который вызывает у него ненависть и жажду мести. Но в гораздо меньшей степени, чем, в общем-то, революционеры, в особенности...
1: Чем Нюрнбергский процесс.
0: Безусловно. Да, спасибо. Да, это мне принесли, в общем-то, маленькую белую мышку для опытов. Да, ну так вот. И он, в общем-то, имеет полную возможность превратить свое поражение и унижение в поражение и унижение всех этих... Упала мышка. Всех этих революционеров.
1: Она не кусается?
0: И у нее выбиты зубы. Да, так вот. Получается ситуация следующая, что он практически, как он будет, то есть он тянет их как шлейф. Это то же самое, что, например, революционер, который имеет зеленую карту, например, вид на жительство в США. То есть у него эта карта
1: носит
0: есть.
1: Очки и телохранители, которые любят кушать огурцы на банкетах.
0: Ну, к примеру, да, где-то да. Вот теперь представляем, что вся революционная масса молодежи поднимается вслед за ним, вот, начинает ломиться.
1: А грин-карты-то у них нет.
0: А грин-карты у них нет. И здесь получается так, что, значит, за ним приезжают зеленые береты и вывозят его тушку, значит, как уже американскую практически гражданина,
1: кстати,
0: туда, да?
1: А поддельная грин-карта никогда не будет того же колера, что и зеленый берет Командос.
0: Ну, безусловно.
1: Они сравнивают методом спектрального анализа истинность грин-карты.
0: Ну, мы, кстати, в общем-то, мало что знаем об этом. Вот. Но, с другой стороны, мы можем только догадываться. Только догадываться. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам. Я вижу, что поднятая нами сегодня тема, в общем-то, взволновала многих. Сейчас я послушаю телефонный звонок. 203-19-22.
1: Я сейчас вас постучу по спине. Вот, теперь вы не будете икать.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично, говорите.
1: Угу. Угу. Музыку слушает.
2: Угу. Алло.
0: Да.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: А грин-карт какой имеет отношение к передаче?
0: Угу, спасибо. Значит, наш радиослушатель, я просто перевожу нашему, я, как уже говорил, академик, он у нас несколько глух. Угу. Он спрашивает, вот... вот это превращение своего собственного поражения и унижение в унижение и поражение единомышленников. Вот. Позволяет ли это, скажем, Фоме забыть о личных неудачах?
1: Ну, как же забудешь, когда грин-карта греет сердце в карманчике-то?
0: А, то есть практически это как бы грелка такая, да?
1: Здравствуйте, грел-карта.
0: Да. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Говорите. Угу. Вот. Понятно. Вот дело в том, что спрашивают нас наши радиослушатели. Вот великий демагог и великий художник. Одно и то же это или нет? Поскольку ведь создание любой палитры — это своего рода искусство. Например, мы создаем палитру, вот когда было 850 лет Сарату, мы высадили около 1500 деревьев, выкопав их в городе, высадив за кольцевую дорогу. Вот, то есть создав таким образом палитру, замаскировали очень...
1: На самом деле, я вас перебью.
0: Да, безусловно.
1: Это экологическая демагогия. Сколько зверьков подохло благодаря вырванным корням. Норки разрушены, детеныши затоптаны. А ваши ростки я знаю. Мы координировали эти события. Они уже давно сметены бульдозерами при постройке гаража.
0: Кстати, тема гаража весьма интересная, но я думаю, что не у всех это есть. Вот скажите, как вы думаете, некрофилия Фомы, все вышесказано, является, так скажем, доказательством вот разрушительности всей его фигуры? То есть каким образом мы можем согласиться с утверждением, что спланированная нами, но несуществующая деятельность Фомы, да, была бы в высшей степени разрушительна?
1: Конечно.
0: Потому что, кстати, тут еще такой момент, согласитесь, что разрушительные действия не всегда являются, на самом деле, проявлением разрушительного, такого некрофильского характера. То есть, вот, например, был ли Наполеон некрофилом?
1: Конечно, он же умер, в конце концов.
0: Не, но он же без тени сомнения жертвовал, скажем, жизнью солдат для удовлетворения своего тщеславия. Или там множество других политиков, там, полководцев,
1: это
0: да?
1: Это только пишется, тщеславие. Это был прямой некрофилизм. Вы вспомните отступление по Смоленской дороге. Ни женщин, ни коз, ничего. Мертвые солдаты. Сколько полководцев стали некрофилами? Благодаря врожденному нарциссизму и брошенным лицеям.
0: Ну хорошо, давайте возьмем другую ситуацию. Представим себе, что Гитлер бы умер бы в 1933 году, да? И не совершил бы множество там известных действий, как построение Берлинской стены. Ну и прочее стены, да? Вот. То есть, по всей видимости, уже тогда, скажем, до 1933 года его можно, скажем, диагностировать как некрофила, да, на основе такого детального изучения личности и характера. Вот, ну, как только он начал, там, например, напал на Польшу, да, приказал там разрушить большую часть Германии, истребить ее население, да, тогда уже это, в общем-то, для многих стало подтверждением его, в общем, диагноза. Вот, но, с другой стороны, он уже был государственным деятелем, и все это списалось на, так скажем, политическую тактику ведения определенного рода каких-то действий, направленных в конечном итоге на усовершенствование благосостояния. Да. То есть, это... А Фома, он как модель у нас. Он остается Фома,
1: да.
0: Там, значит, Малер, Альберт.
1: Еще я могу рассмотреть как модель вас, воспринимающего инсинуации политиков. Вы наивный человек. Вы считаете, что они что-то делают для вашего блага? Нет. Забудьте, молодой человек. Это сплошное тешение своих... в лучшем случае фрейдистских комплексов, в частности, распространенного комплекса некрофилистического анального нарциссизма. А звонят ли нам слушатели?
0: А, безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вы полны внимания к нам, вы к вам и так далее. Говорите, пожалуйста.
1: Это мой друг Морзе.
0: Да, к сожалению, места, где он находится, не обслуживаются долго. Так вот, кстати, ярким проявлением всей этой такой формы безжизненности, я имею в виду некрофилию анальную, были застольные беседы. Вот, например, опять же, вернемся, ну, давайте возьмем тему, ну, кого вот возьмем, кого вам удобнее, Фомы или Гитлера там?
1: Я бы взял Фомы, поскольку он был связан с германской волтерновой школой. Ведь если брать фалло-вагинальную символику музыкальных инструментов, то именно волтерна очищена от пытиво-речивого комплекса. Ведь возьмите виолончель. Это же вагина, помещенная между ног исполнителя. Однако же это же фаллос. Фаллос, ощупываемый... Саша, поменяйте пластинку, пожалуйста. Фаллос, ощупываемый беглыми пальчиками виолончелиста. А волторна имеет дважды вагинальную функцию. Туда суют рукой и играют губами. Ни один инструмент не таков.

0: Спасибо, Саша. Вот любимая ария моя последние 15 лет я слушаю ее часто.
1: А, да, я, кстати, не требую, чтобы вы переменили свое воззрение перед слушателями, так сказать, но представляю на их свободный выбор. Или, в общем-то, не преподавать то, что они считают серьезным, или, если что, они желают продолжать преподавание, должны, прежде всего, с собственным примером убедить слушателей, что, скажем, неважно, любой нагэ, там, Гомер, Гесиод, Гестапо и другие, которых они толкуют, в общем-то, обвиняют в нечести и заблуждении по отношению, значит, к себе самим, на самом деле не таковы. То есть если они держатся и получают выгоду от тех сочинений, которые принадлежат, вот, скажем, писателям, поэтам, да, композиторам, то ясно, что этим показывают себя такими жадными до прибыли, готовы на все из-за нескольких драхм или брахм. В общем-то, раньше это одно и то же было. А до сих пор... Да, да. Кстати, до сих пор ведь многие более уважительные причины не посещать. Вот есть этот страх, который над ними всеми так висит. Он оправдывается, с одной стороны, скрытность по отношению к инстинктам. Вот, а с другой стороны, по елику же они, в общем, предоставили нам свободу.
0: Ну, свобода — это чревато бездействием, потому что при существовании древнего мировоззрения вы были как бы в менее конфликтных отношениях со своими соплеменниками. Ныне же любое несоответствие во мнениях чревато мордобоем. Например, вам не нравится сорт пива, который любит ваш коллега. И кончается это не совместным распитием и как бы предложением. Попробуй вот этот новый сорт моей любимой пивной фирмы. А как раз хрящ бутылкой ему. Вот тебе Хайнекен-то.
1: А, ну, кстати, вот то, о чем вы сейчас говорите, это уже у готов-язычников такие отношения были к решению конфликтных споров. А если взять, например, готов-арианов, то у них было по-другому. Ну, к примеру, то есть, вот, скажем, представим себе, что Феодосий, он, скажем, спорится с Фритигерном. Ну, к примеру, да?
0: Да, он бывало.
1: Говорит, о Феодосии, Фритигерн ему втирает, дескать, да. О Феодосии, ты не прав, дескать, пиво сие, оно лучше, попробуй же блага Фракии на берегах, скажем, римской политической системы, и пропел он песню. Тот, дескать, говорит ему, например, в высшей степени интересно, о, великий Фритигерн, попробовать мне там, скажем, северо-восточную Европу. Вот. И диалог этот был на уровне, скажем, каких-то мирных таких. Причем это не потому, что агрессии не было, а потому что агрессия в их случаях, там, еще ведь Арбагаст сказал, что агрессия — это есть проявление высшего животного инстинкта. А, например, не Фритигер, значит, не Феодосий Великий в Константинополе, который был наполнен просто германцами, то есть животными по тем меркам. Они, в общем-то, никто из них не хотел, чтобы их считали животными. То есть, когда, например, правильно, Стилихон первый раз гавкнул, как раз он выяснял с Рихомером и Сауэлом проблему там каких-то философских написаний, вот, ему, то есть, и сказали животные. С тех пор с Стилихоном так закрепился. Вот, поэтому, опять же, это было такой вот на уровне самообороны. То есть,
0: нет, я должен сказать по-другому. Эти люди были мудры. Животный инстинкт агрессии нельзя вытравливать из себя. Это чревато комплексами. Но его можно вычеловечить. То есть обречь в какую-то цивилизованную форму. То есть агрессия не бутылкой по голове его и войска на Константинополь, а агрессия в шахматы. Его.
1: Вы имеете в виду
0: шах,
1: перевод на какие-то спортивные состязания?
0: Хотя бы. Или на сексуальные забавы. То есть, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, древний
1: здесь
0: мир был...
1: Если вы имеете в виду, например, отношение Нестория с Иоанном, епископом антиохонистом...
0: Почему бы и нет? А почему бы и нет?
1: Так тут несколько непонятно, потому что, к примеру, вот Афанасий Великий в борьбе с Арием явился самым ревностным защитником учения, в общем-то, о божественной природе перехода, скажем так, агрессии в форму соития, да? Но с другой стороны, там тебе, пожалуйста, там, с одной стороны, значит, Дева Мария, Ирис, другая, значит, ефасская дева, да, или там дева халкидонская. Вот
0: он, значит, ефасская еще.
1: Да, то есть он с трех дев, то есть, значит, халкидонская, ефасская. Вот. А с другой стороны, вот, скажем, не истории с Иоанном, только по их перепискам. Потом уже в дальнейшем, в общем, когда вот там в Ефесе, да, это было, в 1943 году.
0: В июне.
1: В июне, да, именно в июне, когда они подняли эти документы, то есть они просто посмотрели, то есть, а вроде бы не столь он был такой красноречивый оратор, там уже все, он приобрек, знаешь, в Антихонии такую славу сподвижника, защитника, дескать, православия, а тут раз, ты письмо ты читаешь, а что, оказывается, Несторий с Иоанном, чем они занимались? В таком случае получается, что вот эта связь, она их опорочила, хотя, в принципе...
0: Ну, в результате-то они... были опорочены в наших глазах. Я хочу вернуться к тому, что древний мир был изощрен в выдумках всяческих забав. Я имею в виду то, что вы понимаете, Саша. И, с другой стороны, опорочив себя в наших глазах, они утихомирили бурлящий плебс, который ждал расправы над инакомыслием. Уж плебс-то не пытался придать агрессии человеческого лица.
1: Ну хорошо, тогда чем же вы объясните все-таки крах вот этой Римской империи? То есть, например, появление таких личностей, как это Хасруй. И их брата Хасрова. Да, Хасрак, вот это вот. Почему они все там... Почему, например, была изнасилована Юстиниана? То есть вроде бы уже там... Почему вымогатель Цивы, первый рэкетир, который он в Петре поставил такой мощнейший персидский гарнизон, вот, и вроде бы так мог считать свою задачу оконченной. Тем более, что, в общем, до него еще, взятие этой самой Петры имело результат, что два других этих укрепления, которые отходили, помните, со стороны Севастополя, раньше, кстати, Севастополь назывался Диаскориада, если вы помните, да? Вот, и Пицунда, где, кстати, хорошее пиво сейчас продают, такие мощные прибалтийки ходят с лошадиными челюстями.
0: С птицами.
1: И с птицами ходят тоже.
0: Пицунда.
1: Ну вот, как же вы это объясните? То есть Хасруй.
0: И Хасрак. Это Триангелий. Вот, в принципе, и расшатал древнеримские устои, но они были до этого обветшалы, потому что...
1: Нет, они стали обветшалы в тот момент, когда там начались какие-то месопотамские расклады, вот там они вблизи вообще к Тисифону, там всякие с Лазикой, они там из Армении занимались лазами, там, лезами, лизами, полизами, там, в результате лазики эти все там появились. А до этого это была мощная такая штука, то есть, например, по словам Прокопия, такой византийский, вы помните, начальник гарнизона? То есть,
0: он из первых историков несчастья.
1: Безусловно, так он просто их грабил, лазов, как щенков просто. То есть уже не было там дозволено там купцам привозить в Халкиду соль, другие товары. То есть это была мощная достаточно империя.
0: Поэтому, кстати, лазы расслоились на два племени, верхних и нижних.
1: ВЛ и НЛ.
0: Да, верхолазы и низолазы. И это повлекло... цепочку за собой таких расслоений народности на остготов и вестготов.
1: Безусловно.
0: На гуннов и вандалов. Вы что думаете? А западные и восточные славяне так дружили, что ли? Это вы советских учебников не считались по истории. Так и поясни.
1: Но все-таки крушение любой империи, прежде всего его исток, это в характере самого вот главного в этой империи.
0: Главного, правильно. Вот, когда вот, главный вот, да. заикается, он как бы сродни обывателю. А когда он начинает нос задирать, да на дачах отсиживаться, отрыв от народа никогда не приводил к добру. Революция-то почему случилась? Николаюшка-то второй. Все сынком занят был. Тут уж не по своей воле. Но оторвался от народца-то.
1: Так, а вот, кстати, парадокс. То есть, знаешь, Николашка-то он от народа оторвался, но в гуманную сторону он был очень мягкий сам по себе.
0: Сынка любил.
1: Да, сынка
0: любил. А средств не было медицинских.
1: Медицинских. Да, так вот, а что касается, например, возьмем, да, вот целиком, скажем так, другую крайность, это вот знаменитый Константинопольский бунт, его прозвали ученый Ник, он происходил в начале 532 года, был там император Юстиниан такой, да, вот, вот, а это как раз наоборот, то есть дело в том, что Юстиниан был, скажем так, ну, достаточно отпетым подонком с точки зрения своего народа, вот, потому что он создал финансовую систему достаточно такую жесткую, да, и опирался главным образом на национальное такое духовенство, дескать, однопартийная вера в Бога у него была и наемное войско, вот, а, и практически он заслужил не любовь народа, не своей любовью там к сыну, как Николаша, а своим жестким отношением, в общем-то, ко всем окружающим. Вот, в общем, 13 января они как раз выражали в ипподроме жалобу на притеснение, которое испытывали от правительства, назвали царского Спафиря и Кавелария. Как раз Колоподия, да, наиболее, как наиболее жестким человеком. То есть вообще Колоподий, вот сейчас, например, вот пойдите и скажите таксисту на улице. Колоподий, да. То есть он
0: не, вас не посадит, не знаю.
1: Не посадит, а тем не менее, это самый жестокий человек. Ну, как раз у них началось вот это.
0: Раньше,
1: вот,
0: кстати, боялись, скажешь, Колоподий.
1: Безусловно.
0: Все. Все куда вот хочешь, довезет.
1: Как Малюта Скуратов.
0: Да, был такой.
1: Вот так.
0: Но он, правда, перегнул. Вот, перегнул.
1: А в чем, нет, так, в чем же парадокс? То есть, получается, значит, мы злой, революция. Мы добрый, революция. Значит, нужно, видимо, найти все-таки вот, скажем так, причину, почему бунтовщики сделались хозяинами положения. Да? Прогласили, к примеру, другого императора. Выпустили из темницы содержавшихся там преступников. Да? Это что же все? Это пункт, все... захватили телеграф, в конце концов.
0: Это легко объяснимо, потому
1: возбудили,
0: что...
1: Возбудили, кстати, мирное население, да, своими насильственными действиями. Ведь как это же, как чахотка. То есть, например, сегодня ты выбил стекло там в витрине, да?
0: А завтра...
1: Из идеи. Завтра стекло во всех витринах выбили уже не из идеи, а просто из желания устроить, скажем, погром, поскольку масса в своей, в общем-то,
0: и
1: мастер,
0: желание, да, полезть в витрину, да, и внести факс.
1: Безусловно, хотя непонятно, что с ним, собственно, делать. Так что,
0: а вот
1: много
0: я могу сказать, что это все из-за отсутствия, в принципе, виртуальных реальностей. Ведь сейчас все можно перевести туда. Посадил императоров, да сколько хочешь там своих. Можно бунтов учинить немедленно. Это, да,
1: ну,
0: что
1: с,
0: вы хотите
1: с этой
0: сказать?
1: Точки зрения получается, что всякие вот эти компьютерные игры, дескать, цивилизация, тамагочи, да, и же с ними, например, хоккей, футбол, вот это все рождено для того, чтобы каким-то образом нейтрализовать агрессию, возникающую в обществе, да, то есть между тем, ведь в городе события шли своим чередом-то.
0: Своим чередом.
1: Вот так вот. С великими усилиями и не без больших опасностей все это происходило. Вот, так что Велесарий вступил в ристалище, на дристалище. Ну, вот видите, вам нечего ответить. То есть получается, что все это, собственно говоря, в связи с вышеизложенными фактами нужно уже рассматривать как явное такое выступление против философских школ, относящихся ко второму году их царствования. Попросту
0: я
1: говоря,
0: должен обратиться к компьютеризации.
1: Так.
0: Интернет буквально еще 8 месяцев назад вызывал буйное неприятие православных структур. Эти увлеченные, убежденные представители культурного слоя нашей страны ходили по компьютерным выставкам и крестили аппараты. Машины, как принято говорить.
1: А может, наоборот, изгоняли, собственно.
0: Да, в целях, чтобы демонический интерфейс завис. Сейчас же, если вы посмотрите в интернет, там есть виртуальная православная церковь, сервер православный. 3W Orthodoxal Church.ru. Можете нажать. Так. Вы увидите виртуальную вот эту церковь. И
1: тут
0: там можете...
1: какие-то кошечки. Видать, рекламная распродажа у кого-то.
0: Ну, вы просто, наверное, подустали к утру.
1: А, да, так вот. Я все-таки хочу еще раз понять, вот ваш секретариат, он как-то получается функциональный из серии какого-то такого хартулария с точки зрения вот... Ну, то есть он вроде как
0: ну,
1: бы...
0: Ну ладно, прям хартулария-то.
1: Ну хорошо, давайте назовем это Друнгарием или там...
0: Мальдарием.
1: Доместик Фема, к примеру, ну неважно.
0: Вот это ближе.
1: А вот, кстати, многие, например, Константин Порфирфородный Константин, да?
0: Он... Порфирфородний. Да.
1: Да, не Константин его зовут, кстати, извиняюсь.
0: Ну, это не очень.
1: Николай, да. Ну, это, в общем, не очень важно. Вот он в своей статье недавно в «Аргументах и фактах» написал, прям дословно, академик Альберт Борисович Пагер и его совет при президенте по вопросам общественно-этических проблем современности является своего рода современным воплощением комитштаба. По отношению к этому мы действительно не нашли ни одного места, которое указывало бы на подчинение ему команды военных и веренных ему людей. То есть, напротив, все, кто говорит, что главное назначение ваше, вот, как академика, было стоять, в общем-то, на стратегии, исполняя в ФИМе роль начальника штаба военного округа, к примеру, или другого. Ну, это я как на карту масштаба, к примеру, крупье вы будете, да, у нас крупье. Вот вы как крупье стоите, вот, а, скажем...
0: А военные вокруг...
1: Да, да, то есть получается, что вроде как это самое, как комитштаба или... А тут, кстати, от комитштаба у нас недалеко до халтураря, то есть, по идее. Ну, если так его сравнить,
0: как
1: градация.
0: Как они собирают сведения для своих статей? Если я не ору с телеэкрана ежедневно, что я, блин, военными ворочаю, они решают, что я им не ворочаю.
1: А, то есть, кстати... Ага, то есть еще один раздражающий фактор происходит, вот касающийся саморекламы. То есть, скажем, как происходит реклама каких-то товаров, я знаю, что вы относитесь, вот ваш совет достаточно снисходительно к этому. Ну, как, дескать, как к отмывке, это как макароны. Вот мы же их обычно фильтруем здесь, то есть, чтобы, значит, мелкие, они, значит, падают туда, вот, которые крупнее остаются. Значит, потом эти мелкие мы продаем задорого, которые крупные мы, значит, просто так раздаем. То есть, получается обратный процесс от относительно, скажем, свеклу фильтровать, или там это картофель, да, иногда, значит, мы клюквы.
0: Деньги.
1: Да, обычные деньги. Скажи, там клюквы, например, фильтровать. То есть
0: дыньки.
1: Да, перекидка дынек. То есть тоже так. Из этой серии здесь же все наоборот происходит. Потом из этих, значит, штампуются звездочки, узорные изделия, происходит перемолка, штамповка снова. И, в принципе, вот она выгода. То есть палка о двух концах. Посредине, как говорится, точка. Вот она крутится, крутится, крутится. Раз, то есть, знаешь, мы... В принципе, находимся на двух противоположностях. То есть, где тут правда, знаешь, если мы фильтруем, скажем, вишню, то крупная дороже, а если макароны, то, знаешь, крупная...
0: Крупная дешевле.
1: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Ну, это так, такая мода.
1: Это же нонсенс вроде бы.
0: Это европейский подход. Вы переместитесь на 3000 километров к Японии поближе.
1: Я там... бы с радостью, да.
0: А-а-а. Да вот, а я был там 4 раза. Там все наоборот. Мелкая вишенка лучше настаивается на саке. А макароны не едят там вообще в Японии. Потому что макароны считаются деликатесом итальянского свойства и раздаются на Новый год. Копченые.
1: Кстати, вот говорят, что победа Японии в японо-итальянской войне, в общем-то, как раз была обусловлена крепостью в основном желудков и туловища японских воинов. То есть, несмотря на постоянную суженность, в общем-то, глазных отверстий, вызванную постоянными запорами, связанными с принятием вот такой пищи, явно, ну, которая перистальтику каким-то образом провоцирует на...
0: На медитацию.
1: Ну, да, на такую медитацию длительную. То есть, ну, кстати, это доказано, что, например, в Мадрине, когда они собирали воска и брали хрисополь, то тоже они ели постоянный рис. И постоянное желание, значит, как-то опорожниться как можно быстрее после долгого воздержания и привело к тому, что, в общем-то, практически они даже не снимая осады, просто прошли через него так насквозь. То есть там что-то взяли, кого-то там раз, там детей. И получилась такая штука, что, в общем, даже войны особой не было, осады. Все это было связано именно с этой мощной работой практически организма. То есть тут нельзя сказать, что была организация, было организовано войско. И да также нет, здесь, да. Вот вы говорите, что он себя рекламирует. Говорит, я ворочаю военными, да, к примеру. Ну, кстати, в царствовании Льва ведь арабы несколько раз это делали тоже. И...
0: Они ворочали военными, ворочали, а теперь не в приворот там военных-то.
1: Вот, пожалуйста, пожалуйста. Ну, хорошо. А как же, то есть вы считаете, что теперь саму рекламу любого свойства, например, если художник приходит и рассказывает о своих картинах, там, музыкант о своей музыке, да, то они тоже должны это, в принципе, видимо, оплачивать. И каким-то образом эта реклама должна считаться, ну, по уровню такой же,
0: кстати,
1: как реклама
0: вот
1: порошка.
0: Вы хорошо тут заметили. Да. Реклама вот эти как представители служб, размещающих рекламу, берут рекламу не за то. Вот захотел ли вы, Саша, прикрутить свой клип на НТВ? Пожалуйста, денег.
1: Правильно.
0: А это неправильно.
1: Неправильно.
0: Потому что денег с вас не должны брать за клип. А вот если вы захотите рассказать, какой у меня хороший клип, вот тут с вас должны взять денег. Понимаете, к чему я?
1: Хорошо, если, например, я хочу прокрутить стиральный порошок.
0: Если вы хотите постирать, с вас не должны брать денег. Если вы хотите сказать... То есть вот приходите с порошком, да? Вот
1: да,
0: вы,
1: да.
0: Вы
1: это интересно.
0: Господин Ариэль.
1: Да,
0: или господин Тайт.
1: Да.
0: Приходите с порошком. Если вы хотите постирать носочки вот этой многодетной семье, то с вас не должны брать денег. А если вы хотите сказать, какой у меня хороший порошок, то, конечно, с вас немедленно должны взять денег.
1: Ну, я думаю, что у наших радиослушателей появились какие-то вопросы. 203-19-22 – это прямой телефон эфирной студии. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современной нейтрализации академик Альберт Борисович Пагер. А также, кстати, вопросы нашему гостю вы можете задать посредством пейджера 956-32-32, и на том конце провода вас спросят, что вам, дескать, угодно. Вы передаете сообщение для абонента 109-279. Ну, сейчас мы попробуем узнать, что хотите вы спросить у нашего гостя в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Не слышно?
1: Ну, относительно.
2: Это,
1: вот, но нашему Альберт, академику, вот, нашему можно, академику вас не слышно, это точно, я переведу.
2: Можно узнать?
1: Да-да.
2: Это, у них в столовой там растягай, какие разные, пусть расскажут. Какие выпекают с разной растягай. А к Саше вопрос, какая самая мелкая монета в Англии называется?
1: Спасибо. Спасибо. Вообще, все самые мелкие монеты всех стран называются хуюани, собственно, вот в Монголии и повсюду, потому что они не учитываются никаким образом, и ну, вся валюта любой страны, куда мы приезжаем, у нас называется именно этим словом. То есть, когда эту кучку монет нужно отсыпать, например, за гамбургер. Хотя таким людям, как я, в общем-то, когда видят лицо такое, приближающееся к окошку, где выдают гамбургер, то, как правило, мне дают их бесплатно. Вот, что касается вашего вопроса нашему гостю, речь идет о... Я просто перевожу, поскольку академик глух, но глухо. Вопрос с просьбой уточнить, что же случилось на 7-м заседании вашей комиссии, имевшем место 13 октября. Там, говорит, было прочитано вами, так сказать, определение какое-то. Вот.
0: Там была презентована моя книга о судебном процессе между двумя высокопоставленными персонажами наших властных структур.
1: Так, так.
0: Я наблюдал за реакцией присутствующих. Конечно, это были в основном мелкие людишки, пытающиеся прилепиться, как рыбы прилипалы прилипают к акулам. Я имею в виду акулы не шоу-бизнеса, а властных структур.
1: Так вот, ГАИ.
0: Нет, Саша, ну вы бытовой, конечно, паренек, вы там вас не пускают, я... Вот, послушайте меня старого. Реакция была сумрачная. Но наиболее живыми гостями были девушки, которые пришли с каждым из персонажей. Они начали хихикать, и в конце концов образовалось хорошее застолье, где все читали мою книжку.
1: Кстати, хочу напомнить вам, уважаемый Альберт Борисович, что вы должны мне $500, потому что я открою нашим радиослушателям маленькую тайну. Мы сейчас находились с академиком в сортире, и за окошко наблюдали за группой проституток, стоявших на Новом Арбате, и спорили, вот та в беленькой шубке, на каком по счете автомобиле уедет, на четном или на нечетном. Уехал на четном, так что этот спор выиграл я. Вот, кстати, этим объясняется такое отсутствие наше длительное в эфире. Мы даже открыли окно.
0: Потому что долго никто не подъезжал.
1: Безусловно, все скользили боком и юзом. Да, ну хорошо. Вот также наши радиослушатели просят, наконец, ответить вас на всех волнующий вопрос. Это, наверное, главный вопрос прошедшего года, касающийся родства Феодоры. Кто это, не буду объяснять, так это всем известно. Дело в том, что, значит, многие думают, что все-таки Мануил ее дядя был. Кто-то говорит, что ее дядя был Друнгарий Марин, в общем, который был женат на Феоктисте. Вот, на самом деле, тут нужно немножко пояснить, потому что все мы в конце концов уперлись в конец.
0: Это у вас лексика-то убоговата.
1: Так просто называют сейчас Стефана Варду, известного претендента снова вот на пост.
0: А, это ясновидец этот?
1: Нет, это тот, кто, в общем-то, планирует в своей карьере заменить вас на посту вот секретаря.
0: Да ладно, это батарейки, которые выпускает. Варда Алкалин.
1: Нет, его зовут Стефан, фамилия Варда.
0: Вот, говорю, Варда Алкалин. Ну, вы не пользуетесь, видимо, плеером-то. Вы вообще музыки не разбираетесь.
1: Ну, хорошо, тогда давайте вернемся к Пульхерии. Знакомо вам это имя? Пульхерия.
0: Хирулька. Да. Помню.
1: Вот давайте вспомним, хорошо, какая у нас следующая. Пульхерия, дальше Анастасия. Михаил. Михаил на ком женился? На Евдокии? Помните Евдокии?
0: Саша, я не стыжусь того, что было. Мне немножко грустно, что это было уже давно.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Задавайте ваш вопрос нашему гостю.
3: Доброго вам утречка.
1: Вам
3: вот
1: также.
3: У меня такой вопрос возник.
1: Да,
3: вот, если мне память не изменяет, когда исследовали структуру вот общества, вы там вот переходили со вчера на сегодня, со позавчера на завтра, вы сказали, что или это мне так показалось, что вот было перенесено та структура, которая была тогда, она была перенесена на сейчас. И вот музыка, которая у вас звучала, она якобы поддерживает эту структуру. Вот не могли бы вы более развернуто это все сказать?
1: Ага, спасибо. Действительно, мы как-то очень вкратце остановились на... То есть, ну, действительно, не развернули основную тему. Я, кстати, пытался, скажем так, таким образом достаточно гуманным. Вот почему я говорил о родстве Феодоры, чтобы вернуться нам к рассуждениям как раз о вчера, сегодня и завтра. Потому что, кстати, самым таким ярким доказательством того, что мы правы, и чтобы было это все деликатно, как, например, положение нынешнего правительства, это, в общем, та странная роль, нам ее предстоит обсудить, которую, в общем-то, вы должны были играть в политике после смерти Феодора Студина.
0: Ну, роль это, конечно, больше теневая. Потому что я политик второго порядка. Как вы изволили уже, наверное, пронаблюдать, я не лезу на экраны и в диффузоры. То, что я сегодня здесь, это в принципе недоразумение. Меня-то везли на презентацию, не скажу чего, потому что все равно вы, Саша, не понимаете современных этнических проблемах. Быт вас заел. Вы послушайте свой альбом последний. Бытовщина изо всех щелей. Я ждал другого. Я ждал возмужавшего Пита. А что вышло? Коммуналка. И нечего улыбаться в ответ.
1: Хорошо,
0: я вижу, что вам Грустно.
1: Мне просто стыдно. Поднимем следующую тему. Вы выступали на судебном процессе в качестве главного обвинителя против свиньи. Однако, в общем-то, были выставлены возражения, направленные к утверждению теории, против которой он ратовал. Эти возражения вами основываются на новых данных о термине «игум», который вы заимствовали так называемого сирийского законника, кстати, изданного в первый раз в последней четверти прошедшего века. Вот, а временем происхождения вот этого документа, сейчас уже памятника старины, можно сказать, что первое его издание сделано из единственной рукописи, которую, кстати, мы нашли в Британском музее после уборки генеральной. Вот, выяснил, что сирийский перевод первоначально греческого оригинала сделан в первой четверти VI века. Вот. И по отношению к составителю, которым являлся Савиний, он был достаточно искажен. Вот вы в данном случае выступали, говорили, я допишу. Мы, во-первых, видим сейчас, что значит Савиньи нет уже.
0: Нет уже Савиньи.
1: И первого издания тоже нету. То есть практически нет ничего. То есть смысл, значит, вот этого судебного процесса, если он вроде хотя бы что-то издал, то есть он каким-то образом это облагородил, сделал там все вчера, сегодня, завтра. Вот сейчас раз. Нет ни того, ни другого. Значит, то изъято. Там, между прочим, благодаря вашему другу в Думе Брунсу.
0: Ну, Брунс как бы делал свою этим первую услугу более могучим друзьям. Я не берусь судить о моральных сторонах происшедшего, потому что современная ситуация изменчива. То, что было аморально по отношению к Брунсу сегодня, завтра его просто уничтожит. И от Брунса не останется и конца.
1: А сколько вообще на данный момент активно действующих сотрудников в вашем секретариате? Я не беру в виду Валентину Сергеевну Посадскую, которая вот является вашей секретаршей, женой бессменной, так скажем, продолжая род Пагеров. Вот, кстати, объясните, почему, вот если исходить с фамилией, почему вы, наверное, первый человек, мужчина, который взял фамилию жены себе вот так смело? Хотя...
0: Ничего подобного.
1: А нет, ну мы, конечно, не берем Макварда там или Брунса того же, или там Генриха Падве там.
0: Нет, ну просто предложили по незнанию-то. На самом деле... недаром был упомянут инцест в одном из анонимных посланий на вашу коробку.
1: Да.
0: Ну, опять же, инцест — это некоторые преувеличения. Не столь близки родственные связи между теми, кто носит одну и ту же фамилию. Просто выяснилось, что она тоже Пагер, но с двумя «г».
1: Хорошо, я знаю, что у вас одним из пунктов обсуждения вот различных проблем общественно-этических современности были также проблемы фамилий. То есть как раз вот эта попытка людей сблизиться на уровне созвучия каких-то, там, скажем, гласных или согласных фамилий. Ну, к примеру, там Гаммер, Пилиграммер, или там Альдина, Картина, или там Весна, Красна.
0: Пекер-шмекер.
1: Да, то же самое. Ну, вот. Вы каким-то образом пытались наоборот, вот на уровне, так сказать, давя на общественное сознание посредством телевидения, там, радиовещания, реклам, вы пытались наоборот этих людей каким-то образом раздвинуть. То есть, например, там Пакер и Шмакер, они должны были воспринимать друг друга как враги, к примеру, вот, ни в коем случае не тянуться друг к другу. Вот, это была так достаточно, скажем так, такая диверсантская своего рода политика, которая, видимо, основывалась на чем-то более серьезном, нежели просто эксперимент.
0: На самом деле, это было в целях увеличения реальной деторождаемости, потому что не всегда люди, которые сближались по фамилии, имели сходные фамилии. Это был своего рода акт. Вот ты, например, Лаэрский. А давай я Света Синтюкова буду Шмаерская. Это своего рода секс. Я меняю фамилию, и это такое отдавание такой девушке виртуально бескомпьютерным образом. Я немножко путанно говорю, но это так.
1: Безусловно, с этим никто не спорит. Ну, хорошо, тогда получается, что, в общем-то, фамилии вообще нужно отменить. Сейчас вот, например, отменяют, вот, по-моему, с послезавтра графу о национальностях паспортных. Вот, и должны отменить фамилию. Ведь, например, зачем сделана фамилия? Это для, скажем так, распознавания, да, какого-то...
0: Извините, да, Саша, графу не отменяют. Ее просто делают объектом самореализации. То есть
1: там будут ставить профессию.
0: Нет. Не, ну, какой вы прямо недальновидный. Вы профессию можете себе отграфить на другой графе. А вот национальность... Вот кто вы были раньше? Ну, плевать, кто вы там были. Но вы должны были написать. Я, типа, вот он. А теперь вы можете написать, чего хотите. И организовать сообщество соумышленников. Вот вы все будете по национальности, например, лаерские. И у вас будет, например, пару сотен человек. И они выберут вас председателем. И вы будете себя хорошо чувствовать. Председатель лаерских всех. Это не хухры-мухры. А так вы были там хохол. Ну и что? Хохлов немерено. Они друг друга ненавидят и так далее.
1: А что касается зависимости важности персоны от шрифта, которым будет написано вот в графе фамилия, то новое, что будет там написано.
0: На самом деле со шрифтом надо поосторожнее.
1: Это очень важно.
0: Потому
1: да.
0: что это ну все равно, что анализ фекалий. Я не преувеличиваю. То есть вас посмотрят на ваш шрифт. Сявка мелкая. Ну что делать? Ну почерк у вас такой. А уже имя все-таки сложился. Паспорт ты не заменишь? Не заменишь. Хотя
1: уважение,
0: он будет пластиковый.
1: Уважение тоже не вернешь.
0: Не вернешь.
1: Да, ну хорошо. А в таком случае, то есть, а ведь, может быть, имеет смысл либо оставить одну фамилию, без имен. Ну вот и телефон один на всех. Ну, исходя из этого, потому что, например, вот зачем придуманы числа?
0: Случайно произошло. На самом деле, наука очень предусмотрительно не занималась этим вопросом, потому что...
1: Ну, вернее, старалась так мягко обойти.
0: Обойти,
1: его, да.
0: Потому что это, опять же, слишком символично. Изучать, откуда произошли. Ведь никто всерьез не изучает проблему курицы и ее яйца. Или яйца и его курицы.
1: Ага.
0: Можно дойти далеко. Так же и с цифрами. То они есть, то их нет. То они...
1: Простите, а хорошо ли это, что, например, путем такого тактичного обхождения различных проблем и их обсуждения люди тем самым оставляют так и не раскрытыми многие какие-то вещи, которые помогли им, например, запустить в космос кассету или спахать девятое поле, например. То есть, потому что восьмое уже у вьетнамцев. Вот как, то есть, может быть, стоит все-таки в эту дверь войти, то есть победа-то над болгарами возбудила в Константинополе чувство удовлетворения, простите за цитату из оперы «Кармен».
0: Дело в том, что существует мнение среди молодежи, что надо все попробовать. Может быть, и надо. Но совсем
1: какой
0: не...
1: ценой?
0: Какой ценой и совсем...
1: А какова цена?
0: А каждый определяет сам. Вот один мавзолей лежит. А за что? Непонятно. Он-то, может, и знает, но не скажет. Потому что, ну, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Все мы достигнем того предела, после которого мы не скажем, какой ценой и стоило ли. И вас это тоже ждет. И можете обратиться к астрологу, чтобы хоть как-то рассчитать время, когда ждать.

0: И в гостях у нашей программы секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности академик Альберт Борисович Пагер, сокращенно СКС, ППРФ, ПВ, ОЭПС. Вот. И, собственно, хотел сейчас поговорить все-таки на основную тему нашей сегодняшней беседы. Это тема палитры. Я знаю, что вы сейчас в своем совете разрабатываете вот такой грандиозный проект, который называется «Палитра». Вот хотелось бы вкратце о нем узнать, что он в себя включает и каких, собственно, красок там больше, потому что я вижу, что лацканы ваших генеральских штанцов запачканы почему-то такой темно чем-то зеленым, похожим, ну-ка, на тину. Нет, это... Ну, извините, да.
1: Саша, ну вы просто меня уже начинаете забавлять. Настолько вы как бы далеки от современного дизайна одежды. От кутюр. Вот вы от этого самого кутюр очень далеки. Потому что имидж политработника, а мы ведь участники, так сказать, участвующие в политике,
0: являемся... Или каких-то событий. Ну, ничего, продолжайте.
1: Да, мы являемся политработниками. Мы же работаем, получаем зарплату по поводу политики. Это вы там на станках болванки точуете, а мы политикой работаем. Так вот, дизайн штанцов, как вы изволите выразиться, является неотменным атрибутом спецодежды политработника. Так вот, палитра. Палитра – это всеобъемлющее, так сказать, символичное название эротики наших дней. Почему эротики? Эротика – движущая сила всего. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так вот, согласитесь, Саша? Так вот, палитра охватывает не только зрительные рецепторы индивидуума, воспринимающего наш труд политический. Само созвучие слова «палитра» и, как вы уже догадались, «политика», оно навевает массу ассоциаций. Мы, так сказать, рисуем по обществу, посредством общества. Яркие краски национальных конфликтов режут глаз. Полутона сиреневых разводов репинского заката успокаивают в районах стабильной экологической обстановки. Черный цвет, конечно, есть, но большая капля дегтя в этом черном цвете принадлежит вам, журналистам. Вы же поганите сознание масс. Каждый хочет это сделать своим способом. Извращенцы. Почему я так говорю? Потому что журналистика – это такой большой справочный пункт при вокзале. Согласны, Саша? Если вы спрашиваете, каким мне поездом ехать лучше, вам в справочном бюро должны ответить, каким. Но если вам там начинают говорить, что вы питаетесь неправильно, что у вашей жены брюшко, а грудничок наложил в памперс, это уже не справочное бюро, а мозготряханье. Вот вы этим, журналюги, и занимаетесь, продажные. Что касается скрытых полутонов нашей палитры, то Я имею в виду наш проект общественно-социальный.
0: А, ну минуточку, я просто хотел немножечко уточнить. То есть, значит, это все-таки не слухи, что, так скажем, наиболее свежую и яркую, как говорят, свежие и яркие впечатления о положении в стране президенту кладут на стол в форме палитры. То есть вы даете ему, скажем так, какой-то сгусток цветовых каких-то гамм, смесек, да, по которой он уже определяет, так что все в стране спокойно. Или если какой-то сектор этой палитры, скажем так, затемнен, то он на это реагирует.
1: На самом деле вы...
0: Потому что документы всякие читать, дескать, печать там, что
1: вы
0: дескать...
1: Вы глубоко это... правы, Саша. Если вы когда-нибудь в детстве смотрели на карту нашей страны, то она по форме напоминает изогнутость палитры. Вспомните, этакий загогул, как в руках художника.
0: Он называется Китай, этот загогул.
1: Китай? Ну, это к Жириновскому. Это там он сапоги-то моет. А здесь...

0: розовеньким, если найдете средства, потому что, конечно, только реально мыслящий политик в этом случае закрасит красное розовым.
1: То есть практически корректировка происходит тоже цветовой гаммы. То есть не отдается распространение, просто президенту на час кладут палитру в форме территории, он вносит кисточкой исправление, вы смотрите, оцениваете и даете ему, так скажем, уже вот...
0: А дальше это вербализируется для твердолобых чиновников и журналистов с телевидения.
1: А скажите, пожалуйста, а вот эта палитра, вот ее, скажем так, размер, географическая форма, она как-то изменилась? Видимо, это, кстати, тактика вот подачи палитры для оценки положения в стране, она, так думаю, свойственна не только России, там, и бывшему Советскому Союзу, но и другим странам, да? Вот, значит, у нас где-то с расколом Советского Союза эта палитра должна была измениться,
0: Саша,
1: то есть, значит...
0: Это больная тема.
1: Да, вот интересно.
0: Скорее,
1: да.
0: Я бы назвал это шагреневая кожа, если бы это не было так грустно.
1: Еще вот, поскольку это непосредственно связанные друг с другом темы, вот скажите, например, говорит, вице-премьер сегодня выступил по поводу...
0: Чего это вице, но ваш премьер?
1: А с другой стороны, например, говорит, вот, скажем, Вицин идет на поводу у жены. То есть и тут по поводу, и тут на поводу. То есть почему слово «выступил по поводу» важно, а, скажем, идет на поводу...
0: А это... жена у Вицина идет по поводу. Так вот... Обычно...
1: Да, кстати, еще ведь идут и поводу. Третий
0: и
1: сейчас.
0: И подводу еще идут. Вот мы с вами идем подводу не потому, что в стране деньги обезнуляются, а потому что этика хромает. Ведь как вы меня сегодня приглашали на эфир? Вы каких-то там вызубрили с десяток моих регалий и пытались их глумливым образом мне впарить. Якобы я прибегу на эти лестные посулы. Не так это делается. Сказали бы прямо, что принесете Малера в исполнение Евгения Федоровича. И никаких разговоров. Да я здесь сутки могу присидеть под Малера.
1: Скажите, вы, я знаю, в вашем совете разрабатываете методические пособия для, скажем так, всяческих
0: менеджментов.
1: Да, школ. То есть, каким образом, например, правильно торговать Гербалайфом? Торговать ли им вообще? И почему им торговать или не торговать?
0: Гербалайфом торговать неправильно нельзя.
1: Вот эту тему очень нужно затронуть, потому что многие из трех наших радиослушателей собираются вступить на этот путь истинно твердой коммерции, несения блага на службы обществу, как Константин с блестящей добычей и пленниками возвратился.
0: Но проблема Гербалайфа, я думаю, умрет сама собой. Потому что на самом деле... Сырье, из которого производят этот продукт, оно производится у нас, в стране. Сами вы знаете, что любая хай-эндовская аудиоаппаратура, выпущенная на Западе, собрана из наших составляющих.
1: Из ламп.
0: И из ламп. Тумблеров.
1: Из ламп. И тумблеров.
0: Так вот.
1: Кстати, тумблеры и лампы в больших количествах до сих пор скупаются здесь, и я знаю, что вы пытаетесь препятствовать этому. То есть я вижу, вы даже с собой принесли...
0: Когда мы обнаруживаем на таможне контейнер контрабандных ламп, мы устраиваем побив их, дабы не просочить их за границу. То же самое, Herbalife – это диетический хай-энд, но со знаком «минус».
1: А что касается женщин, вот?
0: В нашем комитете?
1: Нет, вообще.
0: Вообще, пусть будут.

0: Кому надо, пусть у того и есть.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы со всем вниманием выслушаем ваш вопрос к нашему гостю. Спасибо, спасибо. Говорят, что когда ищут сближение с Константинополем, но Константинополь — это часть, в общем-то, тоже...
0: Это часть нашего менталитета.
1: В общем, да, да. То, чтобы найти опору в Византии против каких-то туземных партий, кстати, смешное слово «туземных партий», да, часто пользуются средствами для ублажения этих партий. То есть, как ни странно, чтобы найти опору против, находят способы ублажения. Например, там дарят им огненную воду, там патроны, пуговицу флотскую, с бляхой, с такой, с якорем, да, вот, а потом находят опору и отбирают у них все бивни. Вот спрашивают, таким образом, неужели до сих пор у туземных партий, так называемых ТП, не выработался иммунитет на какие-то подарки от, скажем, Константинополя и Византии?
0: На самом деле, партия — это очень текучая проблема, вот эти туземные. После того, как у них отбирают бивни и насыщают их рацион шайтан водой и гербалайфом, они вымирают. На их смену из приматского класса млекопитающих подрастают новые туземные партии. И процесс повторяется детально. Хватило бы блях на ремнях.
1: Да, ну а что касается вот все-таки нетротизации и мессианства?
0: Ну, этот замечательный автор и птицелов, я имею в виду мессиана, к концу жизни пришел к выводу, что все-таки было бы более правильным заниматься рептилиями. Тогда и в музыке он достиг бы больших высот. Конечно, Малер не светит ему, но на черепашках и ящерках он бы достиг большей популярности у нашего радиослушателя.
1: А правда ли говорят, я просто не решусь вас тут обнажить и раздеть, но вот и пришли тут люди в студию, может быть, все-таки вы пойдете на это, что у вас на брюшке сделана татуировка пятерни чешского композитора Сметаны?
0: А почему вы думаете, что это именно его пятерня?
1: А ходят слухи,
0: а ничего подобного. У него, во-первых, было 6 пальцев и 4. У него не может быть пятерни. На ноге разве что. Ну кто делает татуировку брюшка на ноге? Ноги на брюшке. Это не Сметана. Это татуировка, слепка с руки Майера 24 лет, когда он писал 5-ю симфонию, песни об умерших детях.
1: Скажите, вот, например, у, скажем, 5-го отделения спецподразделения ГАИ города Москвы, например, выходила на берег «Катюша» маршевая песня. Они под нее выходят из автомобилей после дежурства, и когда идут делить, в общем-то, деньги, они маршируют под «Катюшу», поют хором. Вот говорят, что вроде бы ваш секретариат, он марширует как раз под 5-ю симфонию Малера.
0: Нет, не под 5-ю. Да. Под 1-ю. Я могу спеть, кстати.
1: Пожалуйста.
0: Я запевала у них. Прибейте там. Артишоки, артишоки. Подпевайте, Сашоки. И миндаль,
2: и миндаль.
0: Не

0: Жаль.
1: Правильно.
0: Замечательно. То есть вы запевала там, да? Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Скрипяточка Ванякина. Меня, как человека пожилого, очень интересуют вопросы геронтологии. Расскажите, пожалуйста, как они решаются в вашем координационном совете?
0: Ну, спасибо. Ну, и тут даже я могу сказать, не обязательно привлекать академика. То есть на прыщи нужно сажать мух. Это старое, в общем-то, такое средство. И посадить муху, говорить, муха, муха, муха, выгони это самое, прыщ из брюха, если на брюхе, да, значит, если на значит, репе, значит, муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ. Муха, муха, муха, из рыльца выгони прыщ.
1: Это если мы стихи, Саша, сочинили.
0: Это заговор, то есть, чтобы муха... То есть, если муха садится, высасывает как бы... Ну, в смысле, не буквальном, конечно, а в смысле таком. Понимаете, на уровне...
1: Отсасывает, на самом деле это.
0: Да, практически. А что, прыщ, это что? Это тоже сгусток энергии. Это, скажем так, вулкан тушки.
1: Это вулкан тушки неблагоприятный. Есть благоприятные вулканы тушки, но они как бы всегда растут на ней. Я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду.
0: Нет, не совсем, нужно уточнить ведь.
1: Ну, мы же с вами уже обсуждали фаллическую символику. Какой вы, Саша, инертный.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. А вот меня интересует такой вопрос. Почему профессор так тщательно скрывает, что, во-первых, палитра, политика и пол-литра происходят от одного? И, во-вторых, почему вот палитра, он говорит, что президенту палитру дают раскрашенную. Нет, ему дают только белую пол-литру. А все остальное уже он сам туда накладывает. Нельзя скрывать такие вещи. Ну... Будьте добры, вот объясните ему это. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Ну, я сейчас профессору объясню. У нас же как придут. Я академик, а Лаевский сегодня профессор. Это я ему сегодня кличку такую придумал. Так вот, в принципе, зачем объяснять то, что и так ясно? Человек явно не голосовал и лезет с вопросами. Сначала надо исполнить, батенька, долг гражданский, а потом уже спрашивать с академиков.
0: Сразу чувствуется, что да, что действительно человек не в курсе политических событий.
1: Не в курсе.
0: За рубежом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично.
4: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос к Альберту Борисовичу.
0: Да.
4: Альберт Борисович, скажите, пожалуйста, когда вы вымете два ореха изо рта? Спасибо.
0: Это намек, в общем-то, на строение вашей нижней челюсти.
1: Саша, я думаю, что если прозвучит еще подобный звонок, и я это расценю как глумление над стариком. Вот попробовал бы он позвонить Леониду Ильичу с теми же хохмами или Евгению Федоровичу на дачу. Наглец.
0: Ну, простим его, к тому же действительно у вас такие пухлые щечки. Может, он вас где-то видел по телевидению, как говорится, закатал это шары под щеку. Какое выражение. Это очень хорошее выражение. Ну, говорит о пышущем здоровье. Вот посмотрите, какие наперщеки у всех трубачей, да? Вот, кстати, вы же тоже, я вижу, принесли трубу сюда.
1: Да. Труба.
0: Но играть на ней сегодня не нужно. Не нужно.
1: Я ее принес не для этого.
0: А может быть...
1: Может быть, вы, кстати, возьмете ее, используете в своем новом альбоме, поддержите старичка.
0: То есть вас нужно поддержать, что ли?
1: Нет, я имею в виду материально. Труба-то мне не нужна, собственно, но...
0: Вы $500-то это...
1: Придется, видимо, так трубу отдать. а жаль.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Это и ослепя, то сегодня кино снова вас беспокоит.
0: Угу.
2: Вот тут меня интересуют такие вопросы о геронтологии. Это уже экскаваторов не хватает, чтобы
0: Что же делать-то? Спасибо. Вот как бы Саша, о нехватке экскаваторов идет речь.
1: Я думаю, что не стоит отвечать на такой вопрос. Это дружеская шутка на самом-то деле. Это раскрою секрет. Я люблю иногда позабавиться. Даже у нас в координационном комитете. Иногда на политике что-нибудь профиль нарисуешь для президентства. Это, в принципе, мой последний ролик.
0: Ого. И ваш, кстати, ролик тоже хороший, я их подберу. Все долго, да. Так вот, рассматриваю известие о внутренней деятельности Совета Координационного при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности, в общем, переданные в таком в достаточно неблагоприятном освещении современной хроники, я вынужден прийти к выводу, что в ваших мероприятиях не видно случайности и страстности, которая может быть отмечена вот еще какими-то периодами, которые упоминались лет 20 назад. Вот. А вот в вашей политике заметна такая нерешительность, кстати, которая, может быть, является причиной так долго волновавшего умы спора как раз о законности притязаний на вас пост, например, там Михаила Рангави и же с ним. Что, по моему крайнему разумению, все вот приведенные места относятся к начаткам системы обращения обширных владений на государственную службу, уважаемый.
1: Ну, вы, наверное, вот неужели вы хотите сказать, что выступаете за шоковую терапию?
0: За ЭШТ?
1: За ЭШТ.
0: Ну, а если применять к исключительно некоторым личностям, например, доказано, что Маргарита Промысел после применения к ней данной терапии, в общем-то, сумела воспользоваться находящейся у нее властью, потому что смещение, скажем, Промысла в тот момент, оно привело бы к какому-то буйству, там папа бы возмутился, сказал, там что-то не то пошло. То есть ее нужно было как можно дольше тут продержать под часами, и уже грело, то есть беспокойство. У них было постоянно, где промысел. Они туда-сюда шастали, где промысел. Вот, поэтому нам пришлось каким-то образом срочно реанимировать ее. То есть, прямо мы думали выставить это в виде какой-то такой, ну, скажем, даже мумии с проигрывающим устройством, чтобы она просто перед народом каким-то образом отчиталась. Дескать, я ваша Маргарита Промысел, я тут, я все в порядке, просто там много работаю. Вот, потом была применена шоковая терапия, но исключительно в целях, скажем так, реанимация. Она сразу стала хорошо ходить регулярно. Вот, в общем-то, сошло это оволошение мощно. Ну, вы знаете эту историю грустную. То есть вы же тоже лежали там в соседней палате вот, да, с похожим диагнозом.
1: Только я-то вот бодр. А там грустно кончилось.
0: А как грустно? Ведь не было же каких-то революционных поворотов. То есть с точки зрения, если, как скажем, мы же все это слуги народа. В том числе, кстати, изгнанный вами Иосиф Крум. Кстати, зачем изгнали Крума из Думы?
1: Крум превысил какие-то ограничения, я имею в виду моральные. Известно, что в любом коллективе важнее не то, как ты орудуешь своим инструментом, ну, в данном случае политическим, а взаимоотношения. Например, к шефу. Это главное. Он же главный. Значит, к главному надо относиться особенно внимательно и умело. А уж потом ворочить финансами.
0: А какова судьба вашего предшественника на этом важном посту? Это просто на наш пейджер. Я, кстати, напоминаю его номер 956-32-32, абонент 109-279. Какова, спрашивают, судьба вашего предшественника на посту секретаря Координационного совета Константина Амартага? То есть как-то он...
1: А кто спрашивает? Там есть подпись на коробочке.
0: Подпись Константин о мартах.
1: И что это, он сам себя что ли спрашивает? Наверное, выпал из действительности. Типа, Альбертик, где я? Где, где? Сам знаешь.
0: Да, как же вы, политики, не любите друг друга. Хорошо, расскажите немножечко о человеке по кличке Болгарин. Вот какую он роль играет сейчас при вашем комитете? Ходят слухи, что он оказывает на вас такое большое личностное влияние. Даже ходят слухи, что вот Болгарин – это баба.
1: Нет, на самом деле Болгарин – это не более как прозвище. А более полное прозвище звучит «Тобольский болгарин». Но это он сам себе придумал, потому что кость-то он под вот этого высокого бородатого, который на всех влиял. Помните, да, Саша? Медитировал, ага. Там, кровь заговаривал.
0: Чертулин фамилия его была.
1: Ну да.
0: Чертулин, вот. Да, девичья фамилия. Имя было такое смешное. Сперва его назвали Димой, вот, потом его назвали педофилом, потом из этого все скрепили, получился Димофил.
1: Да, но на самом деле-то он не болгарин, а болтгарин. То есть по фамилии Гарин. А вот почему так прозвали?
0: А вот интересно.
1: Всем известно, что политики ходят в сауну. И не одни. Если ты пошел в сауну, ты уже как бы причислен к политикам. Вот. И там все увидели, что этот Гарин имеет вот этот самый, за что его так и прозвали. Притом, как обычно, политики, они же все дипломатичные, они помалкивали.
0: Просто нельзя, конечно, сказать, да.
1: А прозвали-то подружки. Подружкам можно болтать. Они сказали, Болтгарин. Так он и стал. А потом, я Тобольский. Какой ты Тобольский ты.
0: А ты какое же влияние он на вас оказывает? То есть я знаю о заседании вашего совета в городе Лавриаке, вот в прошлый четверг. Вот, вот в этом Лавриаке, я знаю, было принято важное решение не без участия Болта.
1: Он используется мной как лишенный стереотипом объект. Единственное, что... Ну, я умолчу об этом физиологическом факте. Но влияние его чисто... почему вы морщитесь, Саша?
0: Это не морщусь, это просто ветер подул из вентилятора. И такой мощный поток, что у меня оттянуло всю кожицу лица назад.
1: Так вот, Болгарин, Болтгарин, он, ну не влияет он на меня, ну не влияет. Ну что вы все, как влияет, как влияет? Вот куда ни пойдешь, все время про болта спрашивают.
0: Нет, ну ведь хорошо, вы виднейший политический деятель.
1: Ну как виднейший? Скрытнейший я. Я виднейший, то есть выдающийся, это да. Ваша убогая лексика не точна. Я выдающийся политический деятель. Вот. По крайней мере, я себя так оцениваю. А я не виднейший, потому что я, во-первых, не высок, а во-вторых, на телевизор не лезу.
0: Ну что же, и все-таки хотелось бы, так сказать, самый главный вывод сделать, то есть касающийся палитры и вот... попытки вашей такой, видимо, последней предпенсионной конвульсии это ввести вот эти палитры в роль обыденных, скажем так, людей, обывателей. То есть, к примеру, вывести вот эту палитрочку из ведения только, скажем, высших слоев общества так, чтобы у каждого дома была палитрочка. То есть, например, человеку не нужно объяснять, как он себя чувствует или что он сегодня ел, а он приходит в общественное место куда-то или просыпается и сразу вешает себе на шею вместо талисмана палитрочку. И другой человек, проходя мимо, прекрасно видит, что сейчас эта палитрочка темная. Лучше, например, к нему не подходить, потому что может и покусать. Или, например, она светлая. То есть отпадает необходимость задавания таких это вопросов, как, к примеру, как здоровье, как животик.
1: Правильно. И, кстати, отпадает надобность иногда поправить вывеску человеку.
0: Да.
1: Поправил ему палитру. И он тебе поправил. Так и разошлись без мордобоя.
0: Ну вот, и как продвигается у вас это внедрение? Потому что мы пока наблюдаем, вот они тут ходят с палитрами, но их как-то все право отлавливают.
1: Везде пиратский бизнес идет с опережением хотя бы на шаг. Но качество их палитры, сами понимаете, заставляет желать лучшего. А лучше это наши палитры. СКС.
0: Вот. А это что значит?
1: Ну вот, запишу. Соединенный комитет координационного совета и так далее. Вот аббревиатура.
0: СКС, ППРФ, ПО, да. ЭПС.
1: Вот. Покупайте палитры СКС, ППРО, ППС, версия АЛИК.
0: А, вот, кстати, эта версия, я знаю, ваша семейная разработка.
1: Да, мы с...
0: С Эльвирой, жену вашу зовут Эльвира, а то да, вдруг что-то нам...
1: Да, какой вы шутник, Саша. Я же... Да, я тоже был молодой. Так вот, эти палитры... можно будет приобрести, конечно, добровольно. Но скоро настанет время, что без палитры вас никуда не подпустят на порог. Потому что...
0: Хорошо.
1: Ну, как вот без штанов ходить?
0: Нормально, я же сейчас, так, в общем-то, и тут
1: ну,
0: жарко.
1: Ну, вы же не ходите, вы сидите.
0: А, ну, в общем, да. Хорошо, а возможность подделать палитры? И с какой целью? То есть, вот, в общем, паспортный режим, там, это нарушение по гостиницам, мы сейчас ходим, проверяем, и, в общем-то, отлавливаем их чрезмерно. Вот, очень много их уже повсюду. Знаете, ну, у нас, кстати, склады уже поддельных палитр и чистых палитр, как сказал наш вот не совсем осведомленный радиослушатель, который почему-то решил, что палитру каждый создает сам.
1: Палитра...
0: Изначальную болванку ему выдают.
1: Палитра создает человека подчас.
0: Да, вот в том-то и дело, что бывает, что, например, навесишь ему палитру определенную, он был до того такой, скажем, веселый, танго прям танцевал сам с собой, потом раз, так навесли, уже сидит в уголке, сидит тихо, плачет.
1: Да, вы совершенно верно заметили. Так вот, можно подделать форму милиционера, но сколь неприятно потом попасться. То же самое с палитрой. Подделайте себе. Хоть ее и свастиками всю и зарисуйте. Но когда вас уличат, вам будет не по себе. Поэтому не стоит подделывать то, что вам и так дадут.
0: Но ведь раньше, вот, например, боты. Боты являлись признаком какого-то богатства, достижимости, вернее, даже принадлежности к какой-то правящей касте. То есть, например, даже было там «он с боты, я без боты». Там «она с боты, она без боты». Вот те, кто с ботах, а если еще бота была...
1: А еще говорят «по фене ботаешь».
0: Да, вот именно, да, оттуда типа этот «по фене ботает», да, к примеру. Вот оттуда все, видимо, и пошло.
1: А еще есть «безработный».
0: Вот, безработный, безботный. Вот, так же и здесь, получается, беспалитренный
1: Да, без палитры ты...
0: И политрук. Что да-то?
1: Вы спрашиваете, в принципе, очень сложные вещи. Я же не могу, например... сказать, как завтра поведет себя ваша модема. Она ведь может себя выкинуть.
0: Если я ее покормлю, то поведет себя нормально. Если не покормлю, то может на это наделать в ботинок, собственно.
1: Верно. Тоже и палитра. Более престижную, дорогую версию палитры надо обслуживать. Есть палит-реставраторы.
0: Так, вот я это запишу сейчас телефон.
1: Можно найти кустаря. Ну, хорошо.
0: Вы знаете, уже нельзя. Дело в том, что я услышал, что, по-моему, чуть ли не в прошлую среду кустарь как раз почил в Бозе.
1: Это не... Да.
0: Да, вот поэтому, кстати, видите, теряем кадров постепенно. То есть, вообще, это раньше была такая, как бы сказать, панацея. То есть, что делать? Найти кустаря. То есть,
1: для озеленения.
0: Да, практически, чтобы засадить кустарю.
1: Кстати... очень сейчас выгодная профессия кожухарь. Потому что требуется дубленок немерено. А где? Кожухарям. Поэтому на смену этим псевдопрестижным профессиям секретарь, менеджер, проститутка, компьютерный программист. Идет здоровая. Да.
0: Идет кожухарь.
1: Кожухарь, здоровая. Кстати, профессия.
0: Вот тут нужно немножко пояснить нашим радиослушателям. Дело в том, что на конце 20 века очень модно, так сказать, иметь кожухи. То есть кожуха это то же самое, что, например, крестьянин.
1: Что слон без хобота.
0: Да, что слон без хобота, или что, например, твой вертолет без винта. Ну, вот.
1: Без винта.
0: Да, так вот, каждый должен иметь свой хоть небольшой, но кожух. Вот, кожухи делаются, причем, из разных материалов. То есть это может быть металл, дерево там. Но про дерево немножко унизительно, потому что, типа, у него кожух деревянный, как-то не так. Вот, а по идее, знатных кожухарей у нас в России, это, по-моему, кожухарь Ставропольский, да? Потом вот этот Никитка кожухарь Рязанский. И отсюда с Петровки кожухарь. Эвес, фамилия его кожухарь.
1: Ну, он и есть Эвес.
0: Вот Эвес, да. Так вот тут вот самые такие три кожухаря, которые делают кожухи по спецзаказу.
1: Это всем кожухарям кожухари.
0: Вот, ну а каким образом сейчас происходит обучение этой профессии? Я знаю, что они тоже, дабы не было искры, то есть своего рода кожухарь, это, скажем так, изолента между слоями общества, потому что у одного есть бота, у другого нет боты. Вот, значит, у одного есть кожух, у другого нет кожуха, да. То есть понятие... они же и бесплатно. Вот, например, Эфес, он и бесплатно кое-что делал, я
1: да,
0: знаю.
1: Да,
0: вот,
1: есть
0: тут,
1: вообще.
0: Многим нашим сделал, да,
1: вашим. Сформировалось
0: понятие и им тоже, и труд, и этим
1: семейный
0: тоже.
1: Кожухарь.
0: Да, вот, но это же хорошо, это как семейный врач. Типа наш семейный врач, он говорит, а другая говорит, а я вот в поликлинике очередь выставил и подхватил там насморка. Получается опять искра общественная.
1: Распри, конечно,
0: семейные
1: могут...
0: вот трусы, и то тоже плохо, потому что неправильно. Семейные трусы, что это означает?
1: Это трусы человека, обремененного семьей.
0: Нет, совершенно, по-моему, неправильно. Тогда было бы мужнины трусы.
1: Мужнины трусы – это склад вонючих тряпок возле стиральной машины по субботам.
0: А, тоже правильно, да. Так вот, насчет семейных кожухарей, семейных докторов и вообще семейственности в политике. Я знаю, что, например, вы тоже, так сказать, потомственный у нас.
1: Да.
0: Как Бобик.
1: Потому что, да, тоже мне подковырнул. Между прочим, семейная преемственность политики дает возможность хоть когда-то на высоком посту появиться приличному человеку. Подумайте над этим, Саша.
0: А за что вы награждены орденом Красной Звездой?
1: Кем?
0: А, это я понял, это у вас это...
1: Это голограмма.
0: Все, я понял, да. Ну что же, я думаю, что насчет палитр мы разобрались. Насчет этих разобрались. Возьмите, пожалуйста, вот это. Вот. Вот вам вот это. Пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, вот. Ну и что же? Ваше поздравление народу. Или не поздравление, в общем, пожелание, как им сегодня вот себя вести, собственно, Ларина-то наш.
1: Дорогие народы нашей страны, прежде чем себя как-то вести, изучите свою историю. Потому что каждый народ должен вести себя, соответственно, своей национальности. Это немаловажно. Не надо смешивать многонациональные наши палитры. От этого наша общая палитра становится запутанной и бессмысленной.
0: И у нас в гостях был академик Альберт Борисович Пагер, пока что еще секретарь Координационного совета при президенте РФ по вопросам общественно-этических проблем современности. Я думаю, что все эти проблемы мы сегодня обсудили. Спасибо вам всем за участие, за те продукты, которые вы сюда занесли в течение вот прошедшей недели. Вот. И, соответственно, за елку, за эту большую елку, которую почему-то вы поставили корнями вверх.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: Я рад вас видеть и слышать.
3: Добрый вечер, добрый вечер.
2: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин, даже
4: удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией
2: на попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрошает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так как говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
3: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
2: Кстати,
3: до возникновения икоты вообще и прочих.
2: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем, у вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
3: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум. И
2: что, дескать, я могу так же,
3: сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
2: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
3: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
2: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон, вы расскажите сейчас.
3: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но пепси и кока-колу очень любят наши дети. Вот мой ребенок, дети моих знакомых, просто относится к этому напитку как к культу.
2: Да, причем вот если еще сейчас вернуться к вкусовым ощущениям, скажем, если человек перепил молока, то у него тоже какая-то тяжесть наблюдается во рту, такие неприятные ощущения. Про квас мы уже сказали. Вот, и что касается, вот, скажем, выпитой пепси-колы, все наверняка замечали, что после этого наступает, так сказать, весь рот идет такими катышками, и наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
3: Более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
2: А, да, замечательно.
3: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепси-колы являются величайшей тайной.
2: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
3: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепси-коле пишут целый
2: состав, типа,
3: да,
2: что-то,
3: ну, попсовые такие. Конечно, там, в общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие, как бы, неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
2: эту привязанность к нему.
3: Все свойства основные пепси-колы.
2: Угу. А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса, как бы, пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный и такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
3: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
2: А, хорошо, хорошо.
3: Процессе обсуждения.
2: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, на... Я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: и
1: больше.
2: И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям может быть приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и вот салоподобность такая вот, я не знаю, какой употребить термин такой общепонятный, вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: То есть Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной, потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охрана там здоровья, и Greenpeace, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживы и чистоганы, конечно, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш эфир
2: прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев. И правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков, но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за большой сухости воздуха, в общем-то.
1: Даже наоборот,
2: выделение влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-калы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати, ведь
2: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, чтобы...
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода, ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает
2: и,
1: практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
2: С дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секрецией.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки, как наиболее активные и заинтересованные в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, есть, всецело как бы... привязывает к себе психику вот, млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает
2: совершенно. Ну и для,
1: ну,
2: нас,
1: так, в легкую,
2: для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, да, и человека.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оспич, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой как бы итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему как бы строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно

0: субпродукта такого физиологического.
1: Вот с какой целью ему дают чистую? Вот,
0: нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
0: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
0: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
0: Здесь не генетически, здесь через плаценту.
1: Все понятно.
0: В общем-то, плод, конечно,
1: проникает серьезно.
0: Безусловно, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали, вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловила или кто-то из сотрудников, чтобы...
0: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой группе напитков охлаждающих, синтетической, да, как-то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь.
0: Тут безусловно.
1: Хотя, может быть, это разгонка идет
0: здесь
1: от...
0: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
0: Вот.
1: В чане, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет. Может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
0: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
0: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат. Опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально. Как это может выглядеть?
0: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
0: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас. Хе-хе-хе.

0: Эй, Карлос Мич, и хотелось бы все-таки как-то немножко конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых инъекций.
1: И кока-колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Кола вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этими секретами.
1: Безусловно, в общем, это взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железо какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии. Тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, чтобы можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких... продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, как что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много... дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
3: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи, И вот Зубка и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды,
0: конечно.
1: Прокалывание соска...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Более безобидно, чем вот наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест, через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: китайцы
0: системы.
1: Китайцы бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не увижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. В Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот дело как... в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом, таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть а с нормальный... тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человеку уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Оспич, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество. Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках, вот, естественного, да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, да, вот как с ним? Вот.
1: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилующее вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те... кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, в этой серии. Ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсиколы это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, и многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
5: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
5: Ну, ничего страшного. Да. У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
5: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка ихнего, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал – это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий,
1: исследователь сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец он не чуждый, никакие, в общем, человеческие такие.
0: Ну уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошные наблюдатели.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Сигизмунд звонит, Вермонт.
0: Здравствуйте.
6: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермо, да, Вермонт,
0: да,
6: он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличие ДУС есть. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
7: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
7: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность. Мне показалось, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования и необычайный тембр его голоса. С свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с нами.
0: Ну, кстати, жертвой эксперимента, да, в данном случае, он, наверное, влетит от
1: начальства. Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствует там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи, вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца. Выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие. Как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, это даже нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно, все это в одну кучу. Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще, хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
9: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
9: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, он, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
9: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Uh-huh. Но, насколько я понимаю, там... так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
9: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Угу. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.

0: Как вести себя в туалете, чтобы остаться целым и невредимым? Как сохранить нашу землю плоской? Исторические викторины и этнические танцы. Неопубликованное обращение Ленина к инопланетянам, сочиненное им в горках во время чумки у кошечки, которую он держал на руках и на всякий случай не сделал ей прививку. Неизвестные нам жидкости и выделения организма. Как легко и просто выйти замуж и наоборот, как с трудом развестись. Рецепты кухни древних викингов и о вреде еды вообще. В ком находится стрелец и близнецы. И многое другое в программе «Поршень».
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Теперь вот я все-таки спустился с крыши. Вот так как... Ну, почему с крыши? Потому что сейчас мы решили поменять крышу, которая у нас тут наверху, так как она немножко протекает. И то, что заболела Катя Половинкина, это все неправда, потому что она главный инженер по покрытию крыши, потому что она закончила строительный институт. Вот, и теперь вот я дождался того времени, когда наступит халява, можно сесть в теплой студии и говорить там что-нибудь, пока все остальные там что-то делают. Ну, там Катя Половинкина просто командует, ей больше повезло, а мне приходилось таскать шифер. Вот, ну как, лифт сломался, как ножом.
2: Еще вот эту, то есть ты очень хорошо сегодня нес вот этот тюк, как у рубероида, и вот прям женщину зацепило, она так вот и лежит. Ты же очень невнимательный. Ну, правда, может быть, ты не куском рубероида, а другим чем-то, там каким-то своим этим торшином цепанул.
1: Не, ну, судя по тому, что у нее остался такой черный след на лице, то это был именно рубероид, и... А то, что она лежит, я сказал всем, что просто женщина спит, и никто ее поэтому не трогает. Может, она и действительно спит. Вот. А так, вроде, покрытие крыши идет к завершению. Вот я замучился таскать эти шиферы всякие. Вот. Они, правда, немножко дебильны, они идут волной, как стиральная доска. Вот. И таскать ее очень неудобно. Вот, ну и так как две головы, они более-менее спасают, остальным вообще грузчикам очень тяжело. Вот, ну а сегодня вот с нами опять Марти Фридман со своей гитарой и с альбомом 92-го года. Вот, почему опять он? Потому что его музыка вдохновляет так более всего и несет такой волнистый, такой положительный заряд. Вот, ну она как шифер музыка, волнами. Вот. Ну, а сегодня еще вот добавить, вот кроме того, что к нам приехал Марти Фридман, к нам приехали в студию «Пингвина», о которых, в принципе, сегодня и пойдет речь. Вот рядом со мной сидит «Пингвин». Его имя довольно-таки сложное. Его зовут Адели.
2: Ну, ты знаешь, надо сразу сказать, то есть, да, то есть, во-первых, этот пингвин действительно долгое время воспитывался в Тбилиси на частной квартире, вот, и, да, потом его хозяин эмигрировал в Израиль, поскольку, как бы, это дружественное достаточно государство, а пингвин, ты несколько неправильно выразился, это рядом с тобой сидит наш вот... референт новенький.
1: А что же он выразился как пингвин?
2: Нет, он просто так родился такой. Он ничего вообще не понимает и полностью бесполезен. Ну, просто это часть нашей благотворительной деятельности. А пингвин вот рядышком с тобой стоит. Ты очень невнимательный. Вот ты сконцентрируйся.
1: Да, извините меня, Адели, пожалуйста. Я вас немножко перепутал с этим чудотворцем, скажем так. Вот, ну, а в принципе, вот пингвины, вот мне вот друг сказал один, его Сережа Хризали зовут, что пингвинов стали ловить на улице Москвы и продавать на птичьем рынке. Вот. Ну, Greenpeace, конечно, пробовал вмешаться, но влиятельные круги птиц бизнеса повлияли на то, чтобы это дело не прикрывали, временно откупились. Вот, так что будет все хорошо. Можно вот сейчас прям, ну не сейчас, а завтра утром. Ну, сейчас можно пойти очередь за занятия, а утром, вот, ну, совсем утром, когда уже 7 утра, не 4, а 7, вот можно поехать на птичий рынок и урвать себе либо самца, либо самку, либо пару. Вот, один пингвин сейчас стоит до $3000.
2: Кстати, тут нужно сказать еще, дело в том, что частенько вместо пингвина вам, ну, просто могут подсунуть рыбу. Вертикально поставленную рыбу, к которой эпоксидкой приклеены ноги, самую вот обычную банальную
1: перекрашенную
2: рыбу.
1: Перекрашенную немножко.
2: Да, да. Вот.
1: Или хотя бы нашего референта, который сидит у меня с правой стороны. Вот, вообще у торгов, ну, надо обязательно смотреть, чтобы не было никакой лажи, там, чтобы все там было нормально, не подсунули ничего. И главное там требовать памятку об уходе за пингвином. Дело в том, что пингвин — это не только птица, это еще и рыба. И так как она совмещает в себе две такие животные отрасли, и за ними надо ухаживать очень серьезно. Вот вам продавцы пингвинов могут предложить специальный замораживатель воды ван, вот, который, ну, создает пингвинам более близкую
2: микроклимат,
1: да,
2: среду.
1: Вот, наверное, такое слово действительно. Ну, так как у меня словарный запас слишком маленький, чтобы там говорить хотя бы микроклимат, вот, тем более двухсложное слово. Вот, ну и с чего бы начать? История вообще началась давно, еще в 1562 году. Дело было во Франкфуртском зоопарке. Один мальчик...
2: Да, кстати, как раз в тот же период получилось так, что вот во Франкфуртском институте полиграфическом разработался первый проект вот той 100-долларовой бумажки, которая сейчас, ну, просто у каждого из вас лежит либо в карманах брюк, либо под стеклом, либо просто где-нибудь лежит. И вот эти события очень плотно пересеклись. Да, ну, ты продолжай.
1: Да, почему плотно? Потому что на лапах у пингвина изображена именно эта 100-долларовая бумажка. Ну, природа так сделала. То есть это, ну, не то, что природа, а природа вместе с учеными Франкфуртского исследовательского института отпечатков следов пингвинов и других млекопитающихся птиц. Вот, ну я продолжу. Той истории, которая была в 1563 году, вот, был зоопарк во Франкфурте, вот, тусовались там дети, родители, и один мальчик, вот, тусовался рядом с клеткой или бассейн, я не знаю точно, у меня не сохранилось ни фотографий, ни зарисовок.
2: Не, ну, сохранилась видеозапись тех дней, и мы все смотрим, вспоминая эти печальные события. О, слушай, это я не о том, что-то.
1: Да, это из другой радиопередачи.
2: Из другой.
1: Да, вот, и, в общем, мальчик так крикнул на всю: да смотрите, в Антарктике они работают официантами. Вот, и после этого, ну, как говорится, уже с 1565 года пошла такая фенька, ну, в самых крутых и дорогих ресторанах официантами выставлять именно пингвинов. Их дрессировали, и они довольно-таки удачно приносили пищу. Вот. Ну и опять же, сейчас в современном мире те, кто не в силах делать такие затраты на таких официантов, вот, хоть им зарплату не надо платить, но стоят они слишком дорого, стали вот обыкновенных официантов одевать по имиджу пингвинов. Черный фраг, белая рубашка там и все остальные прибамбасы, ну, как у пингвинов. Вот, даже разработали специальные ботинки, следы которых оставляют 100-долларовые следы на полу, там, на грязи, на снегу, там, ну, где-нибудь, вот, в краску, если наступить, особенно зеленую, то прям как раз будет гринец лежать. Ну, 100-долларовый гринец, прям вот так, нормально.
2: Кстати, тут еще вот нужно сказать, как хитроумно вышли таки из щекотливого положения вот те люди, которые впервые нашли применение пингвинам как официантам. Вот, ведь, ну, вот представьте себе, что вот вы сидите в ресторане, идет официант с блюдом аппетитным, вы голодны, с вами дамы, и вдруг этот официант, извиняюсь, прям на ходу делает большую нужду. Или малую. А пингвин, он на рыбу, ему же не объяснишь, что вот это нельзя. Вот. И, ну, ты расскажи, как хитроумно все-таки действительно они вышли из этого положения, чтобы просто официант-пингвин не испортил посетителям настроение. А в то время ведь очень об этом заботились в службе социального обеспечения.
1: Дело в том, что, ну, тогда-то, в 1565 году, где-то уже в мае, владельцы ресторанов поняли, что достаточно трудно общаться с пингвинами, что нужно что-то делать, чтобы они не гадили чуть ли не на стол клиентам и не отбивали аппетит и охоты приходить в этот ресторан. Вот. Ну, так как пингвины-официанты придавали шарму вот ресторану, то многие туда ходили не только, ну, не ради того, чтобы поесть, а хотя бы увидеть. Вот. Ну и поначалу это более-менее пользовалось популярностью. И когда все уже насмотрелись на это, рестораны стали терпеть убыток и решили что-то делать. И вот новое... Вот и новое внес в это дело. Я сейчас прочитаю его имя, потому что оно, ну, трудно его сказать так, особенно мне. Допустим, Саша бы, наверное, бы сказал, а я не могу. Вот, его звали... Как же его звали-то? И куда его звали вообще? Да, его звали Хардалайн... Нет, не этот, это другой... А, Свен Конгвест. Вот, и Свен Конгвест разработал специальный подгузничек для пингвинов. Вот, ну, это была довольно-таки простая вещь. Они напоминают сегодняшние памперсы. Вот, ну, весьма известная вещь. Особенно у мам. Вот у кого родились дети, прекрасно знают, что памперсы, ну, они недорогие, сейчас до 1500 рублей. Вот, памперсы. Вот, ну, нет, конечно, это были не памперсы, но что-то подобное.
2: Кстати, извини, что я вот несколько так увожу в сторону. Мысль просто у меня такая, что вот сейчас очень пошла мода у многих так называемых новых русских. Они нашли применение памперсам новые, они их вместо носков применяют.
1: Ну, правильно, ведь это самое. Сейчас стала погода теплая, плюс один вот даже объявляют. И ноги промокают. Луж полно же, у нас же не принято убирать их с дорог. То есть отсасывать, как это называется на Западе. И вот ноги мокнут. А носки, в системе, сделанные в системе памперс, вот они не пропускают влагу. И все, нога, только пришел домой, вот эти носки-памперсы снял. Ну, кто побогаче, тот их выкидывает, кто не побогаче, тот сушит. Вот, и даже памперсы на ботинке есть, они сделаны прям как раз под вид ботинков.
2: А вот ты помнишь, раньше древние, ну, еще до революции носили вот поверх ботинок калоши специальные. Но сейчас как бы в калошах нельзя, поскольку разъедает резину вот то обилие соль, масло. Да. Да, раньше-то не посыпали соль, ее жрали, соль просто, ее же всего мало, а сейчас посыпали. И вот, кстати, действительно, им, давай уж назовем имя изобретателя вот носков, памперсов, которые, кстати, действительно еще есть на ботиночнике. На ботиночнике тоже памперсные системы, изобретенные Дэвидом Фриманом. Замечательный. Да, вот вы удивитесь, что Дэвид и Фриман, ну да, он наш соотечественник, живет в городе, да, в Клине, в Клину живет, город Клин. Кстати, город Клин тоже вот название ему придумал дедушка, придумал. Я имею в виду не мой дедушка, не твой, у тебя никогда не было дедушки, а у тебя твой дедушка пробирка, а Дэвид...
1: Две пробирки.
2: Да, две. Дэвид Фриман.
1: Знаешь, такие сообщающиеся сосуды. То есть вот... В эти сосуды залили, и все пошло. Процесс. Кстати, и Маша, Даша оттуда. Вот, я даже обещал им стихи посвятить. Я как-нибудь вот соберусь и стихи посвящу. Да, так ты говорил про Клин.
2: Так вот,
1: да,
2: вот дело как в том, что почему на... Клин? Вот Клин.
1: Ну, я знаю. Ну. Я знаю эту загадку из кроссворда. Значит, когда дедушка, ну, не мой, конечно, не твой... Вот, так как у меня не может быть дедушки, у тебя тем более. Вот, вбивал первый клин, ну, закладывали строительство, вот, ну и сказали, как город назовем. Да давай просто Клин, и все, и Клином обозвали.
2: Нет, было совершенно не так, я тебе могу объяснить. На самом деле просто... Знаешь, вот как поется в песне, в древней, очень русской песне, «Летит журавлиный клин». Вот, и вот он там очень любил пролетать, и не только пролетать, а бывал
1: чипресить
2: клин журавлиный над тем местом, где сейчас стоит город Клин. По той же причине я же все-таки перевожу к проблеме пингвинов. То есть, что вот, нет, подожди, подожди. Так ну, вот, этот клин, он периодически, садясь на землю, производил обильное калое извержение, поскольку птицы, они же как рыбы, ну, глупые, собственно.
1: Где попало.
2: Да, вот и там, понимаешь, а как бы там то ли место такое, вот точка такая была на месте эйдемистическая, что вот она прям это привлекала животных.
1: Ну, там вообще энергетическое поле очень сильно, поэтому вот, они там и дебилов видимо, очень много выросло.
2: Вот типа Фримана
1: да,
2: вот нашего.
1: Да, ну, кстати, если знаешь, вот эти птица... изобретения рассмотреть с другой позиции, то очень
2: сложно. Кстати, тут знаешь, как еще я это чем объясняю? То есть вот это обилие птичьего помета создало там утверждение почв, которое позволило построить город. Назвали этот город Клин в честь журавлиного клина. А вот что касается конкретно Фримана, то его мысль о том, что вот там памперсы эти изготавливать, они, в общем-то, вызваны тем, что птицы эти не только вот летали из одного места, они собирали на своих лапках и на клювах вот все вообще, ну, даже не исключено, что они где-нибудь там потусоваться успели на урановых рудниках, вот, и все это в почву туда вот падало. На том месте, где сейчас стоит Клин. Потому там вот сейчас такие великие изобретатели есть. И, то есть, как бы ведь мутация-то она происходит
1: не только отрицательная,
2: да, как у тебя, например, да. Бывает положительная, конечно.
1: Не совсем же так плохо.
2: Нет, ну ты, конечно, очень милый, если к тебе привыкнуть. А так, да.
1: Ну ты же, наверное, привык.
2: Да, мы уж все тут. Это первое время нам было очень трудно.
1: Я знаю. Поэтому я и ходил с перископом. Так просто было легче общаться. А вот отгадай загадку. О какой птице говорится? Нет другой птицы, которая вызывала бы столько любопытства и добрых чувств, как...
2: Ну, как, наверное, грудилапчатый хватун.
1: Нет. Это заурядная птица, ее можно везде встретить. Ну, чуть ли не в каждом доме.
2: Вымяк?
1: Нет, это тоже на любой ферме... В любом колхозе.
2: То есть даже так?
1: Да.
2: А чего ж тогда ей восхищаться-то, если ее везде можно встретить?
1: Не, я говорю о птице, которая вот...
2: Ну, я понял, что о птице...
1: Вызвала бы столько любопытных чувств.
2: Наверное, глазовик?
1: Нет. Ну, это просто пингвин. Его, наверное,
2: ну, так это же мы же договорились, что это не птица, а рыба. Ты же сам вот выше сказал.
1: Ну, а как, а что же, если бы я сказал птицы, то есть если бы я сказал рыба, ты сразу понял, что это пингвин. Загадка.
2: Понял.
1: Ну, ты в таких загадках вообще, наверное, вот, ну, типа такой, что стоят под кроватью коричневые, большие, на «П» начинаются. Ты знаешь, что это такое?
2: Птицы.
1: Нет, это ботинки.
2: А.
1: Вот, это такая, ну, я просто привел в пример, я не то, что там проявил эрудицию, как это говорится у вас.
2: Ага.
1: Ну, в одиноких людях, у людей. Вот, это нам вдвоем весело там. Ну, если что, там взяли, там потусовались между собой. А ты вот сидишь один дома, тебе, наверное, хреново как. Вот, и музыку начинаешь писать. А я почему не поэт и не писатель? Потому что мне скучно не бывает. Я вот развлекаюсь со своим младшеньким и нормально.
2: А, кстати, он у тебя выучил уже вот это слово, которому ты так долго его учил?
1: Ну, это какое? Он знает три слова. Какое из них?
2: Вот самое длинное.
1: Пошел?
2: Нет, ну это он давно, я знаю. Это он как только сюда пришел, сразу начал именно его кричать. Вернее, как только ты пришел.
1: А я не помню.
2: Да, ну ладно, давай, не
1: да,
2: будем о грустном.
1: Да. Неважно. Ну что, я думаю, пора перейти бы к пингвинам.
2: Да, вплотную вот заняться темой сегодняшней нашей беседы.
1: Да.
2: А как вы уже поняли, да, я скажу как диктор, да, как вы уже поняли, дорогие радиослушатели, друзья, да, сегодня речь
1: даже
2: у нас...
1: товарищи.
2: Речь сегодня у нас пойдет о животных очень интересных, очень всеми нами любимых, но мало нам известных. О рыбах по названию пингвин.
1: Сразу же я хочу, ну, как бы сделать небольшую популяризацию пингвина. Почему он стал появляться в семьях Москвы?
2: Где?
1: В семьях Москвы.
2: Да. Да-да-да.
1: Вот почему же наши вот москвичи стали себе покупать пингвинов? Только по одной причине. С ними легче перенести зиму. Ну, легче. Дело в том...
2: Ты понимаешь, конечно, я не могу утверждать обратное.
1: Ну да, потому что тут трудно что-либо утвердить обратное. Так как пингвины живут на севере и все время тусуются во льдах, у них очень большая практика. Вот. И, соответственно, очень многим они помогают. Ну, нашим согражданам, которым...
2: Да, ну, даже вот личным примером.
1: Ну да, как бы вот я, видите, я тусуюсь, мне холодно, мне все нормально. Они там даже вот в ванне сидят со льдом почти весь день. И вот так и моржи появились. Ну, те, кто не то, что моржи животные, а моржи люди, которые в проруби купались. То есть на 100% факт тот, что те, кто моржи, у тех дома пингвины. Вот, и так вот как бы, ну, вот так вот. То есть все поняли, я думаю.
2: Да, ну ты знаешь, что, кстати, самое интересное, что вот пингвин, наверное, единственная рыба-птица, которая населяет вот те холодные края, а больше там никого нет, кроме индюков и глухарей.
1: Не, на самом деле там очень много птиц, но это микроптицы, которые просто мы не можем увидеть. Ну, как бы в жарких странах это комары и мухи, а там это совсем другие животные. Ну, названия совсем другие, то есть морозоустойкие насекомые, но их называют птицами. Ну, там слишком сложный организм, и даже есть мозг. Вот, и сейчас идет активное исследование одного из видов, вот который называется мерзляк.
2: А, птица-мерзляк?
1: Да, да, вот очень интересная птица. И, ну, чем-то напоминает колибри. Вот только она...
2: А вот тут такой возникает вопрос. Хорошо, вот, ну, колибри, как известно, кстати, по отношению к колибри этот вопрос возникает. Птичка, собственно, маленькая. Как мы ее, любя между собой, орнитологи, называем? Птичка-невеличка.
1: Да,
2: Да.
1: За застольем.
2: Так вот... По идее, птичка колибри, летая в жарком климате, должна наглухо голимо иссыхать под жарким солнцем, буквально вот в течение каких-то минут 15. А птица мерзляк, она должна промерзать.
1: Да, если она промерзает, то идет ее нормальный жизненный. Ну, то есть ей все нормально. То есть, она не промерзает, то, соответственно, происходит процесс умерщвления тела, потому что температура тела ее составляет минус 40 градусов. Это птица обратная.
2: Обратная?
1: Так, ну, такая научная терминология, обратная птица.
2: Кстати, тут нужно сказать еще, что птица колибри, ну, я так все-таки к югу туда, птица колибри...
1: Тепло это любишь, наверное.
2: Ну да, я теплолюбивый. Mm-hmm. Она вот единственная вообще в истории орнитологии птица, которая, извиняюсь, гадит больше, чем сама размером. Да, ты зря так вот скептически принимаешь, это действительно факт.
1: Но это еще так слабо сказано.
2: Ну да, я потому что щадю наших радиослушателей, но, в общем, могу сказать так, что у нас в институте Гуски содержится ряд птиц колибри, и вот люди, которые должны ухаживать за животными, вот они прям увольняются, текучесть кадров конкретно вот у обслуги колибри, потому что вот не могут в людском сознании уложиться такие вещи, как... Такая маленькая, а вот результат такой большой. И получается очень нервный стресс, нервный срыв у людей. Они не понимают этого.
1: Но сейчас там происходит реформа, и повышается очень резко зарплата, и туда идут работать бандиты. Чем они выгодны? Тем, что здоровые и бестолковые. То есть они не понимают...
2: У них нет эмоций.
1: Фонарю сюда, и они таскают и таскают.
2: Ну, после новостей мы продолжим нашу тему сегодняшней беседы. Я вам уже говорил неоднократно сегодня, тема нашей беседы — птица-пингвин. И мы посвящаем птице-пингвину вот сегодняшние часы. А сейчас новости. Ну и, соответственно, как бы мы несколько ушли в сторону от основной темы нашей беседы. Конечно, пингвинизация вот страны, она как бы вызвана, ну, многими причинами. Конечно, скорее всего, первый пингвин... Ты, кстати, расскажи, как появился в Москве первый пингвин?
1: Ну, я, кстати, сейчас об этом и хотел рассказать. Дело в том, что пингвины Адели — это, так сказать... рыба, которая никогда не боялась человеку, человека. Вот. И дело...
2: Тут надо сказать, что она вообще ничего не боялась, потому что она была очень глупая вначале. И вообще, то есть ей вот
1: даже... И она, по-моему, не поумнела даже.
2: Ну, немножко у нее появились, но у нее скорее приобретенные рефлексы.
1: Приносить.
2: Да, она даже были случаи, когда они не отходили от ледокола. Вот он идет, а они не боятся. Они просто не понимают, что это там вот может задавить. Вот проводились исследования. У них, кстати, мозг размер с глаз размером.
1: Ну, с чей глаз?
2: Ну, с их же. Вот там, а так как у них глазенки свинские, маленькие, вот единственное, что у них страшно, это глаза. Они действительно вот такие рыбьи. Не, ну сейчас научились, потому что такого, конечно, дома держать неприятно. Сейчас научились, им делают
1: расширение.
2: Ну, темные
1: очки,
2: да,
1: в основном.
2: Да, вот. Они, кстати, сразу засыпают. Они, да, прикалываются, и... что ночь.
1: Вот, а вообще первый раз пингвинов Адели увидели советские. Именно советские эти, которые ходят в экспедиции. Экспедисты, вот. Они первые в 1955 году высадились в Антарктиде на одной из льдин. Вот, и
2: причем, надо сказать, они высадились, бухнули хорошо, и сперва им подумал, что померещилось.
1: А пингвины пришли на это чудо посмотреть. Вот как люди сидят, выпивают, даже парочка пингвинов было, схватились за рюмашечки, дернули по маленькой, но как-то... Опыт их.
2: Ну, ты прямо скажи,
1: другим,
2: что ну сдохли они сразу.
1: Не,
2: кинули.
1: Не сдохли.
2: Сдохли, сдохли. Да, ты нет, просто не знаешь.
1: Они опьянели для начала.
2: А потом сдохли.
1: Да не сдохли они. Они просто пошли.
2: И там уже сдохли.
1: Да, и там уже сдохли. Но это все не то. Почему пингвины ходят вот так, как это рыба, с плавниками врознь? Ну, то есть... Как бы расставив руки, ну вот если популярно объяснить, почему? Потому что у них, ну как бы, я все буду на примере человека, чтобы доходчиво, вот у них тоже есть как бы подмышки, вот, и в этих подмышках стоит перепончатая кость, которая не дает им опустить свои эти плавники, и они все время ходят, и в принципе обдувание ветра создает... свои там прибамбасы, и пингвин удерживается стоя.
2: Вот, тут надо сказать,
1: рыбы
2: так,
1: же стоя никогда не плавают,
2: не
1: правильно?
2: Не плавают и не ходят даже.
1: Да.
2: А у него-то получается, что он просто как бы, он, это у него вот эти плавники, они выполняют также роль таких, ну, грубо говоря, парусков. То есть, ловя потоки воздуха, он как бы воздух в данном случае ему служит опорой, костыльками. Так, вот, да, так и называют исследователи пингвинов. Вот эти потоки воздушные, которые под крылья пингвинам задувают, так называют костыльки пингвини. Даже вот у нас у северянинов, которые на северах работают, зимуют, там кучкуются в лабораториях, которые потом погоду вам рассказывают. Так и называется. О, костыльки пингвини. Это значит такие низкие, но очень пронзительные ветерочки.
1: Да, ну почему? У нас в Москве гидрометцентр не сообщает о таких ветрах. Ну, у нас климат не тот, просто их не бывает. Поэтому и рыбы это там тусуются, а не в Москве. И даже сейчас лаборатория по высшей электронике изобрела специальный вентилятор, который создает костыльковый ветер. Вот, ну, чтобы пингвину дома было конкретно вообще хорошо, иначе...
2: Да, чтобы посподручнее было, да.
1: Да, иначе произойдет какой-нибудь дефект, и неизвестно, к чему приведет этот маленький мозг. Может быть, из добродушного пингвина, ну, он как бы переродится в злого монстра, который будет ходить с костылями по всей Москве и убивать там малолетних.
2: подростков.
1: Да, в лучшем случае.
2: Не, ну что касается вот на самом деле хранения пингвина дома, то ему дома особо и ходить-то некуда. То есть, в принципе, вот те пингвины, которых, то есть мы как привыкли называть, вернее, как, мы-то орнитологи знаем, что это не так. А вот простые люди, вот они увидят на севере птицу любую, для них это уже пингвин. А на самом деле пингвин, вот маленькие, которые ходят, это плотва. Вот, которые...
1: Ну, это кличка, как бы.
2: Да, там, кличка, да. Плотва. То есть мы их даже всерьез не воспринимаем. Они и глупые.
1: Ну да, да. О, да, плотва пошла.

0: упасть, потому что в комнату его пускать нельзя, ну, в силу причин, как бы вот он очень неряшливый, а он обычно у людей живет в коридоре, и если он даже захочет куда-то упасть, ему некуда, поэтому ему костыльковые ветерки не нужны, а вот, единственное, только чтобы привычку, то есть у него же есть привычка, у него от отсутствия самого факта наличия костыльковых ветерков, он в депрессуху впадает. И вот просто вот эти вентиляторы, они, конечно, создают какую-то иллюзию. Ну, по крайней мере, облегчают пингвину как бы жизнь.
1: А вот передо мной письмо нашей радиослушательницы, которая спрашивает, а почему же глаза у пингвинов по боку? Ну, то есть не по одному по боку, а по двум. Вот. Я это сейчас объясню. Дело в том, что во всем виноват, опять же, все тот же костыльковый ветер. Вот. Так как сила его очень сильна, 100 метров в секунду, вот, то глаза, может, если они будут стоять, ну, как бы вперед на лице, то ветер будет их заминать в череп. Вот, и если вы когда-нибудь видели замятые глаза, это ужасное зрелище. Ну, и пингвин, соответственно, теряет зрение.
0: Ну, в общем, тут еще нужно сказать так, что он теряет зрение боковое. Ведь у них же пингвины, в силу того, что у них постоянный мороз там, у них это... Короче, глаза, они не вертятся. Они... Подожди, мы что-то заговорились. Так у них глаза по бокам или спереди?
1: У них по бокам, если бы...
0: Я уже начал рассказывать, что кого-то бы спереди.
1: Нет, у них по бокам. И ходят они все время против ветра. Дело в том, что если они будут идти как-то по-другому, то у них будет происходить задув глаза. Вот, а когда происходит задув глаза, он краснеет, он увеличивается в размерах, получается такая рожа конкретная. Вот у нас, ну, если вот вентилятор неправильно в комнате расположить, такая картина получится.
0: Кстати, вот еще мы потом ответим на письмо тоже радиослушательницы, совсем старушки, которая уже держит пингвины, и ее пингвину столько же лет, сколько ей самой. Она пишет, как лечить пингвиновый ячмень. Да, вот есть такая болезнь, такая глазная, в принципе, для людей.
1: У пингвинов или людей?
0: Ну, вот пингвиновый ячмень у людей, да.
1: А, у людей. Ну, да. Тут средство-то очень простое. Надо взять просто желток пингвинового яйца и на ночь мазать ячмень.
0: Да,
1: и ставить,
0: да,
1: вентилятор обязательно. Чтобы, ну, конечно, не на самую высокую скорость, так на малых оборотах, чтобы происходил поддув такой небольшой.
0: Под желток этот.
1: Да, чтобы этот желточек, он подсыхал немножечко. Даже, можно сказать, подмерзал, потому что костыльковый ветер — это холодный ветер. И происходит небольшое обмораживание этой части тела, и ткань умерщвляется, и за счет сильного воздействия желтка обморожение происходит гораздо быстрее, но в течение там 3 минут.
0: Кстати, вот еще можно ответить, что действительно вот ячмени — это такая болезнь, которую принято всегда лечить какими-то глупыми мерами. Ну вот мы их перечислим, такие стандартные глупые меры. Первое — плюнуть в глаз неожиданно, самое глупое.
1: Еще такая примета есть, что если зайти на самую середину ячменного поля и простоять там 3 часа, то за это время ячмень сойдет.
0: Да, вот, пожалуйста, тоже известное очень средство. Потом положить на вот эту больную глаз, значит, положите мешочек с просом горячим, или там яйцо вареное, или пузырек с какой-нибудь там ерундой. То есть заметьте, что все так или иначе связано либо с поверьями и суевериями, либо с теплом. А вот наш институт...
1: Научный факт просто.
0: Да, да. А наш институт Гуски, он разработал другой метод замораживания ячменя. Да, то есть мы пошли от обратного, и результаты, они, вот опыты дали самые положительные результаты. Вот как раз с помощью пингвиньего желтка, вот этого яйца, с помощью вентилятора, еще сверху было бы, конечно, неплохо положить на всю переносицу, на всю носово-лобную часть здоровый такой пакет со льдом, чтобы его еще обдувало. И так вот, если вы поспите пару ночей, ячмень слезет, ну, как рукой снимет.
1: Ну вот, как бы дополнение вообще к Сашиным речам. Вот, могу

0: заметить то, что на основе научного факта, ну, то есть методом обратного, да, мы решили эту проблему, пингвинчатый ячмень, вот, на этом факте научном был основан институт обратных фактов науки и так далее. То есть теперь есть специальный институт, который занимается обратными явлениями. То есть, допустим, если есть там что-то, то и не может никто это решить, то можно прийти в этот институт, и он с обратной стороны все это дело рассмотрит по-научному и вперед. То есть проблемы будут как бы... Ой, как же это слово-то, а? Забыл я. Но неважно. То есть проблемы будут решаться в два раза быстрее. Если нет такого способа, то найдется обратный. Вот. А, про пингвинов же мы рассказывали. А ты мне про какой-то институт тут втираешь. Значит, пингвины под названием Адели, про которых мы сейчас рассказываем, они, самка у них несет только одно яйцо.
1: Нет, ты несколько перепутал. Пингвины, это вот конкретно которого сегодня привел, вот его зовут Адели. Причем это женщина ихняя, да. У пингвинов, кстати, ошибочно многие наши радиослушатели присылают нам письма, где просто уверяют нас, а потом прям приезжают сюда и рыдают, и благодарят за то, что мы им открыли правду. Многие думают, что пингвины — это гермафродитные существа. Ничего подобного. У них тоже есть и мужички, и бабцы свои. Вот сегодня тут бабца.
0: И птенцы тоже есть.
1: Птенцы есть, да. Но тут с птенцами очень странные у них происходят вещи.
0: Там
1: то есть они
0: не знают, как их назвать, мальками или птенцами. Вот это что ли?
1: Да, то есть вот как бы в связи с этим в мире науки очень даже споры были достаточно серьезные. Ну, среди светилами, так скажем, Нуно Бетто, он как раз был за то, чтобы их называть, ну, его полностью звали Нудо Бетенкоут.
0: Ну, я имею так сокращенно себе позволяешь, да? Вы, наверное, с ним на одной ноге стояли, да?
1: Ты знаешь, близок к истине у него, да, у него второй нету.
0: А, вот в общем. А ты, чтобы парня не обидеть, с ним рядом стоял на одной ноге, да?
1: Да, как будто вот он очень так это...
0: Но он очень злится, я знаю, мы с ним общались. Вот, мне тоже пришлось стоять на одной ноге, и он говорит, что иногда может и морду набить. Если вот кто-то мимо него идет на двух ногах, а не прыгает на одной ноге, то...
1: То он прям очень напрягается. И он, кстати, вот был за то, чтобы вот грудничков пингвина называть щенками.
0: Ну да, возразить-то никто не хотел ему, и поэтому так и называли щенки. Вот. Ну а вообще, когда он в люди выходит, ему там стараются, вот люди из общества защиты человека, стараются повязать повязку на глаза, чтобы он это самое, ну, не придирался. Ну вот видит он на улицу, там же все прыгать на одной ноге не смогут.
1: Ради него, конечно.
0: Да. Ну а он парень, правда, крутой, но...
1: Не, ну кстати, вот сейчас так это и повелось, то есть всех, например, рождает там птица, щенок, там вот, например, ну... Ну, как вот там вы назовете человеческого грудничка, который вам, например, на штанину написал, вы скажете, а ну иди сюда, щенок, и за ухо его. Это все вот произошло, да, именно вот от огульное название. На самом деле, конечно, правильней называть либо птенец, либо малек.
0: Малек, да.
1: Да, то вот этот спор пока мы между собой не решили.
0: Ну, малек это как-то более ласкательно, больше подходит. Вот. Ну, а вот самка вот эта, Адели, нам рассказала, что они несут только одно яйцо. Вот. И при том в самое лютое зимнее время, что свидетельствует о том, что птица-то зимняя. Вот. И, в общем, яйцо немедленно отдается папаше при этом. Вот. Он прячет его на лапах у себя, вот, под складкой теплого живота. То есть, ну, там пиво, эти папы как пиво обожрутся, у них сразу складки появляются на животах. И вот под эту складку они вот, ну, если взять очень толстого человека...
1: Ну, ты перепутал, ты сейчас не в этом, не в белом же доме находишься. Мы же о пингвинах говорим.
0: Я и говорю, что когда самка, вот, яйцо...
1: Не, ну, пингвины, они пиво не пьют.
0: Не, ну это да, раньше они его не пили. Ну, как бы тебе это сказать, такого человеческого пива они не пьют. Ну, ты понимаешь, что у животных тоже свои прибамбасы есть. Отчего там живот нарастает. И у них есть специальное лакомство. Вот.
1: А, кстати, вот тут надо еще сказать. Вот, скажем, если мы видим беременную кошку или беременную женщину или собаку, ну, вот любое земноводное, то есть просто земное, да, то мы сразу можем определить, о, беременная. А про птицу такого сказать
0: сразу
1: нельзя.
0: Место в трамвае вступать иногда.
1: Да. А про птицу такого сказать нельзя, поскольку, как бы, яйцо оно ее не раздувает. У нее там же специальный яйцевой отсек внутри, который прям вот размером уже предусмотрен в тушке. Кроме пингвина. Вот у пингвина, да, действительно, в момент возревания яйца вот живот очень сильно набухает. И вы можете заметить, например, в толпе пингвинов пару-тройку тусующихся беременных дам пингвиних. Там они ходят с брюхами. Им уступают тоже, кстати. Они очень там, у них вот уступают они, короче, всем. А вот что касается отцовства, то тут ситуация такая, что у них ведь ты неправильно рассказываешь. Ты вот долго наблюдал за ними, но так ничего и не понял. В общем, что ты вообще можешь понимать? У них нету как такового отца. Вот, а они там непонятно. У них настолько все это свободно. А закатывает она вот под брюхо яйцо, как снесет любому, который первый ну, попался. Они поэтому и разбегаются все. Как вот она видит беременная самка. То есть откуда это пошло? Они разбегаются не потому, что боятся ей там что-то повредить, а потому что боятся, что она им сейчас яйцо закатит. Сидит, а все думают, что это вежливость. Понимаешь, и люди взяли от них эту традицию.
0: Уступать вот только... место, да, беременным
1: да,
0: женщинам?
1: Да, да.
0: Вот, а если вот еще есть такой факт, что если сильно ногой ударить по беременной самке, по животу, то яйцо там расколется внутри. Вот, ну, конечно, самка не погибнет, но как у нас у людей, то есть у вас.
1: Подожди, тут надо сказать так, что этот метод, это поверье, оно тоже подтверждено реальными вещами. Ведь известно, что в Антарктиде периодически наступает сильный голод. И самка, вот ей надо жрать, все остальные уже прям они подыхают. Вот. А она прям разбегается и пузом бьется о скалу, разбивается внутри это яйцо, и как бы она носит все уже питание резервное.
0: Не, еще когда резервное питание, когда она так накушается, у нее происходит выкидыш. И вот все остальные пингвины, ну, как бы ишенки. Ну, то есть такой небольшой завтрак как бы на снегу. Вот, а вообще, вот когда птенец уже или малек появился... Вот, пингвины им пищу носят, вот, аж за 15 километров ходят к морю, и это достаточно большое для них расстояние, ведь они же не летают и не плавают, ну, по снегу плыть не могут, а так как жирные слишком, то излететь они не могут, но и опять же вот эти подпорковидные кости не дают им махать крыльями, вот, и так что не получается у них. Вот, к концу лета птенцы обычно сбрасывают свои свитера. Ну, понятное дело, что когда птенец рождается, ему достаточно холодно. И заботливые мамаши шьют свитерочки и одевают. Ну, а летом они сбрасывают. Лето у них, правда, в декабре.
1: Не, ну ты, опять же, неправильно говоришь. Не то, что шьют. Не то, что шьют. Просто они своих грудничков утепляют следующим образом. Они берут грудничка за шкибон своего пингвинева и прямо так его измазывают в собственном помете. Самка прям берет, делает, извините, кучу, измазывает грудничка своего пингвиненка в этой куче. Потом подходит к первому, опять же, попавшемуся пингвину. Это вот, опять же, а люди взяли традицию дурацкую, типа думают, что это там вот из вежливости нельзя беспокоить мать, ничего подобного. А она, знаешь, подходит к первому попавшемуся взрослому пингвину мужской особи и просто его ощипывает. И потом налепляет вот эту ощупь, образовавшуюся на густой слой помета на грудничке. Вот это и называется свитер. То есть как бы у него получается искусственное оперение. Ну, естественно, его достаточно потом помыть, и вот это называется снять свитер.
0: Ну вот когда, если вы видите, там по телевизору показывают пастбище пингвинов, и вы видите такого самого общипанного пингвина, ну это у них как бы козел отпущения. То есть никому же не хочется там отдавать свой пух там на какого-то заморож, который, может, сдохнет завтра просто от чего-нибудь просто так. Вот, и, соответственно, вот такие тоже у них происходят. Вот, на льдины они выбираются с приходом зимы, пингвины. Вот, к моменту свадьбы, выведения потомства. Вот, а так они в море тусуются тоже у них. Ну, вообще им классно. Вот они на льдине туда-сюда плавают, мир глядят. Ведь известно же, что с Антарктиды все материки видны. Ну, вот если просто стоять, смотреть без подзорной трубы даже, то вот просто стоишь, смотришь, все видно. То есть вот пальмы вот так вот даже. Ну, там как бы происходит переломление воздушных масс, и расстояние очень сокращается.
1: Слушай, ты об этом же на другом радио обычно. Ты это... Ты сейчас о птицах.
0: А, да, это я на другом радио, которое, кстати, называется «Географический монстр». Вот, а так здесь-то я про птиц. Всего пингвинов 17 видов, оказывается. Но это ошибочно. Это...
1: То есть их гораздо меньше, поскольку, как мы уже сказали, вот всю эту ботву их мы не считаем за пингвинов.
0: Вот зато весной возле Мирного появляются небольшие, суетливые, как подростки, пингвины Адели.
1: А все это потому, что Мирный, он очень такой, это фамилия парня, он очень клевый, он их очень любит и вскармливает. Даже половину от их грудничков он скормил собственной грудью.
0: Ну да. Ну, как-то так. Скормил. Вообще, да, вот Адели хорошая мама, у нее много детей, и они вот к Мирному постоянно ходят. Зиму они проводят где-то в водных пространствах, а летом к нему.
1: А он им как вторая мама, прямо скажем.
0: Мирный-то?
1: Да.
0: Да он им папа, какой он мама. Ну, не, второй мама и первый папа. Вот, даже сериал вот этот «Моя вторая мама» был снят по сюжету, так сказать, вот этой книги, которую Мирный написал после того, как общался с пингвинами. Он даже научился понимать... то, что они говорят друг другу. Ну, то есть он даже начал с ними общаться, как глухонемые друг с другом. Вот, так как пингвины все-таки могут немного помахивать крыльями и делать какие-то выражения лицом, вот, то он очень быстро научился понимать, и даже это самое, они его понимали.
1: Тут, кстати, еще следует объяснить то, что вот из-за мух все происходит. То есть почему нет вот мимики у птиц, живущих в тропических лесах?
0: Потому что там мухи.
1: А почему у пингвинов есть мимика?
0: Потому что нет мух.
1: Ты очень догадливый. Ты, вот, я теперь...
0: Зато есть мерзляк, который создает всю эту мимику. Вот. Ну, то есть, когда мерзляк мимо пингвина глаз-то пролетает, так пингвин так, о! Мерзляк пролетел. Ну, то есть, ну, это он, конечно, это я перевожу, как бы. Вот,
1: не, так. Ну, он думает так, естественно, да. У него мысль такая мелькает. Да у кого бы не мелькнула мысль, вот представьте, вот вы сейчас сидите, слушаете радио, да, и у вас, оп, мерзляк перед глазами пролетит. Вы что скажете? Оп, мерзляк пролетел.
0: Ну, то есть, удивитесь при этом, сделайте лицо такое удивленное, расширите глаза. У пингвина они тоже расширяются, они от 3 сантиметров до 15 где-то расширяются. То есть, ну, такое ощущение, что это просто вот такие две линзы по бокам у парня. Вот, и вообще просто картина. Я никогда ее не забуду. То есть, такая картина.
1: Да, ну, конечно, я представляю, то есть, когда ты появился там вот со своим младшеньким, то есть, это, конечно, вызвало расширение их очей.
0: Вот обычно, могу я еще добавить, самка сидит в лунке из мелких камней. Ну вот, лунка...
1: А зачем же она это делает?
0: А у нее там это самое, пара яиц приложено к лунке. Ну, то есть, когда самки выдают лунку...
1: Нет, ты очень ты ошибаешься. Ты только что, вот, мы недавно говорили, что самка несет одно яйцо. Значит, это может самец в лунке?
0: Но самка может нести и два яйца... Если оно одно может,
1: самка может и пять нести, нормальная самка.
0: А что ты думаешь, у пингвинов не бывает близнецов сиамских, что ли? Я вот ради только этого ездил в Антарктиду, чтобы своими глазами повидать. Я не то, что там что-то тебе рассказываю, я видел это своими глазами. Такое спаренное яйцо двойное. Вот когда оно растрескивается, вылупляется оттуда сиамский пингвин. Вот есть же кошки сиамские, там, вороны. А пингвин еще не бывает, что ли? Я вот тебе точно говорю. Сам видел. Вот. А... Ну, я сейчас еще что-нибудь скажу. А что мы все про пингвинов и про пингвинов?
1: Ну как, сегодня тема нашей беседы — пингвины.
0: Мы же... кто ее предложил-то?
1: Ну вот постановление, видишь, на стенке висит.
0: А, мы же теперь работаем по плану, да?
1: Да.
0: На нас спустили план. Ну, мы не курим. Нет. Вообще, я тут где-то видел. Они, у них эти, есть зубы. И они в них носят еду. Ну, от этого и пошло то, что пингвины стали работать в ресторанах. То, что они умеют носить пищу. Вот. Ну, сейчас есть даже в одном из московских ресторанов. Он так и называется — «Пингвин». Вот кто знает этот ресторан, может сходить и посмотреть на пингвинов. Там же вы можете приобрести пингвина, корм для него. Вот, мужская половина Адели, вот она сейчас мне так нашептала на ухо, что она, отдыхая от демонстрации преданности к любимой, вот, бродит вдоль побережья. Ну, вообще, пингвины — поэтические натуры, они очень часто посвящают своим возлюбленным там поэмы, баллады, вот, всякие другие там романы любовные пишут, вот. Особо забавно наблюдать, вот когда темные силуэты пингвинов на белом снегу. Вот такое ощущение, что вот как клавиши у пианино. Ну вот пианино видел когда-нибудь, особенно белое? Вот эти маленькие черные клавиши, вот как будто пингвины в Антарктике лежат.
1: Да, ну, кстати, такое бывало, когда случался мор пингвинов, они дохлые повсюду, вот прям разбросаны. Потому что если смотреть вообще на них сверху, когда они ходят, то это похоже скорее, вот знаете, на кожу свиньи, гладко обритую, увеличенную под микроскопом.
0: Вообще пингвины идут тихо.
1: Да, ну, в общем...
0: Слегка покачиваясь.
1: Кстати, можно сказать такую вещь, что вот снежный покров сам, он же имеет, как правило, привычку скрипеть. А у пингвинов так устроены их лапы, что вот он не скрипит. Почему? Потому что лапы слишком пористые. И ну, туда... Да, да. И да, единственное место, ну, как мы уже говорили, следы у них вот эти такие своеобразные очень. Это единственное место, лапы у них, в которой очень высокая температура. И когда пингвин ставит лапу, то снег даже хрустнуть не успевает, он тает. Прям...
0: И поэтому пингвину приходится перебирать лапками быстро по снегу. Когда он идет, ну... чтобы не растопить Антарктиду. Вообще они никогда не стоят, они все время двигаются. Вот так вот образовываются,
1: акула, да.
0: Да, образовываются льдины. Снег тает, и лапа поднимается и резко замерзает. 40 градусов, все это происходит очень быстро. Вот, а когда пингвину нужно куда-либо быстро перебраться, он прямо на брюхо ложится и покатил. И вот только сам своими плавниками перебирает. Ну, довольно-таки быстро, они так 50 км в час где-то развивают. Ну, даже вот этот мирный товарищ нас, наш, который занимался пингвинами, он прям катался на них, он садился и... Даже как бы, ну, у него упряжка целая была. Но если надо что-то перевезти, у него были специальные транспортные пингвины, как он их называл. Ну, они очень слушались его, но он же кормил их грудью. То есть вот с малолетства, как вот взял их к себе, так и...
1: А ты знаешь, давай сейчас прервемся, отслушаем композицию.
0: А, вот мы о музыке-то и забыли.
1: Да, то есть отвлечемся от основной темы нашей беседы на композицию. После прослушивания композиции продолжим наш рассказ вам о замечательных двуногих друзьях.
2: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина.

Векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода. Орнитология, позитивизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23.00 в программе Александра Лаэртского «Монморанси».

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят в себя впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенить. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей. Правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова. Ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается, матрицы, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным, вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами, и именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом и каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, с ошибками, он называется, например, «В Москве и области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас и ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, ему тяжело уговорить что-то, не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование, вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Это просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ, говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 дней весны», и говорит, поражен до глубины души, стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал, так сказать,
2: молча. Ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле выступать.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
1: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну то и есть, сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой,
3: мыслей да. появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи. Это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки? Дело в истоках? Да простит меня, Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам выходцам из советского светлого прошлого известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиком из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону — промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире 3-й год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС сокращенно, Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальное эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Вы все в камерах.
1: Приходится.
0: И так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычные, средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи выпять, кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все эти... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Ну, вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский ротбатальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не,
0: да,
2: было,
0: да,
2: не было оказано никакой помощи, вот, девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышала, она
2: и
0: была.
2: И когтями, понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больнице в полном вообще забытии.
0: Да,
1: а тут даже скафандр
2: не сняли. Да,
1: это безобразие,
2: да,
1: просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде. Как даже.
2: Да,
0: то есть,
2: да,
0: лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Понимаете, сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие, я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
0: Да.
1: И еще не забудьте, что к тому же нам приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
1: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самая разная, за которую вы беретесь. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде... как, в общем-то, женского пола, как вас туда пропустили, причем вы же там достаточно интимные подробности описывали, то есть реально ли это было, вот эти связи все с ними, и если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют, в общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать, и, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось, то есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся так понебратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я в шоке,
1: сквозняки, птицы пролетают мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. эротика, обнаженные тела, крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то security определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы бы объяснили, что мы в процессе. И вообще у нас есть трансформация.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: применять. Анализы брать.
0: А до ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
0: Случается. Ну, да, а вот скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводной лодкой.
3: Ну, вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Я спросил этот вопрос, поскольку рюкзачки здесь такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно другое.
0: И у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться.
0: Прыгать.
3: Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом, например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается таким образом вот сохранить свою
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самый запомнившийся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу, у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ориентируете.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Бутырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что вот торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот, да, петушатник, вот, да, вот немножко он, да, налево, да, вот.
0: Есть, там гребешок почему-то смешной, но так, да, вы так, я видимо, пошутили,
1: да.
0: Да,
1: золотой гребешок, да.
0: А вот, а что бы вы там сделали в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме, я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно.
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится, угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера, и я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении. И мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались. Вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование. И вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать. Ну, вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается. То есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так. Но, тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, ну, стоят косяками. В общем, проблема на самом деле жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию. Правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной действительно под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Крена, уходящих, да. Да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. А у вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен?
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем, завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста. Да.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию и психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже. Кстати, даже я
3: не
0: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, каких-то сбоев функционирования женского организма?
0: Или, например, это отсутствие овлашенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие овлашенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович, знаменитый вот судебный медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: Все мужчины на тренажерах это вот,
0: вот эти вот
3: препараты.
2: Но вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, там уже вот эти вот... Ну, начать, конечно,
0: мы просто с чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты,
0: знаю,
2: да. Ну, вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны. Я, в общем, не побоюсь этого слова. И, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимуляторы, и глют-машины. То есть все там было. И вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала, вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так, мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились, и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда
2: мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей
0: уже
2: точки зрения, агрессивен,
0: знаю,
2: жесток,
0: да,
2: тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывал, чем перлечу, да. И говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась-шась, я говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких
2: да,
0: конфет.
2: Да, вот бывает,
0: бывало,
2: что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: нет,
2: бред
0: нет,
2: какой-то.
0: Бред полный,
2: да.
0: И выводит из себя попросту вроде. Как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда и, ну, грудничковые игры. Далее, существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот. При этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас, в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, вот такая межоконная, такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Вы знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Вы знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже били дверь.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографией ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это же самое слово, просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после, вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили, приходя сюда вчера.
3: я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да, и плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они, сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе. И,
0: замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи какие-то, вот, интересную статью.

0: вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
1: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
2: Ну да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
1: Я была выше на полметра всегда.
2: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере... На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременный, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот, и неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
0: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
1: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый, он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобола, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискоболом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции. Вот...
3: Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы...
0: Ну что же, я, да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов? На это уже нет.
1: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
2: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. И это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей,
0: успехов,
2: как, допустим, Чарли Чаплин, да, вот к успеху.
1: Да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
0: В смысле свинцом?
1: С каким
0: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да?

0: послушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы ими затрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми и в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
0: Угу.
1: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот, я хотел вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово».
0: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями финансирования, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, а просто таким монтажом, буквально сделанным ножницами центральных изданий, как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а наши центральные...
0: От наркотиков, это, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот. Насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны, то есть насколько тушка подвергается такому, то есть что это, может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось, бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
2: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот такое маленькое, детское, беспомощное, что-то мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без...
3: У меня тогда просто белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
4: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, Еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот,
0: и... Извините,
3: а если
0: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то,
0: сейчас
3: можно?
0: Я просто хочу простить себя, Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза, она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, только извините, продолжайте.
4: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот глаз закапывается атропиной, и из-за этого вот создается этот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте
0: да.
3: все-таки поговорим о поэтических образах.
2: А хорошо, пожалуйста.
3: Слышал,
2: да,
3: как
2: да.
3: Татьяна воспользовалась горячо мною нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это... универсальный прием обращения к классикам поэзии?
2: Ну, вполне. Ну, что к вопросу о выражении глаз звездных, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, крутотехнологичные. Все должно быть главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении с, в последних интервью с кем, интервью с кем произвело на вас как на автора.
2: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронуть дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? Другой вроде взрослый поет «Ты моя, это самое, Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть третий одевается, трясет какими-то старыми телесами, откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе, то есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда, или все-таки народ заблуждается?
2: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать, и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
4: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию.
4: Да,
0: я
4: да,
0: сам,
4: да.
0: То есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
4: Ну вот,
0: да. Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
4: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди, это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, которая в разные годы, да, в разные эпохи считалась красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да. Ну, вот, с другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
2: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, последнее совершенно трудно поверить, потому что это чувство сентиментальности как таковое изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Но сидят в пледах, качаются в качалках.
0: Получают пенсию, видимо, да?
2: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя нерегулярно.
4: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей. И вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
2: А что самое любопытное, то, что выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительные положения.
0: Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90-60-90, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие таз, узкие плечи, на севере Москвы широкие. Ведь известно, что московские улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной красе,
0: Уйгурская улица, в другом Люблинская,
3: Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
0: Логично.
3: Если ты хочешь женщину. Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать и раствором хлорированным рассудки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
0: То есть искусственно его останавливают. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что он элитарный, дорогостоящий.
3: Вот вы знаете, что вот есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
0: Да,
3: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
0: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны...
3: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их, можно сказать, кыш, так, кыш.
0: А они-то живущие, это... они живущие. Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там «Я тебя люблю» плакат. Мы сейчас плакаты кыши, козю-базю вешаем.
3: Вас интересует это правильно, Александр?
0: Естественно, я занимаюсь оформлением улицы сейчас. Давайте послушаем, в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
5: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? имеете ли аккредитацию в Беларуси, как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехов Борисова Северной» под названием «Внутри муниципалитета», которую очень придавливает глава управы Фролов?
0: Спасибо. Спасибо. Не Стас его зовут, Фролов? Значит, Стас. Просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
2: К вопросу о помощи, возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вашей указанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
4: Изворачиваться.
0: Хамить.
2: Хамить.
4: Дурить.
2: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные, они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
0: Юные, в смысле, душой.
2: Да. Острое пером, юной душой, да.
0: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всячески мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
3: там
0: устроиться.
3: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
0: Хы вы жестокий, право.
3: «Ах, Петрак!»
0: На театр наехали.
3: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачиваете и мните, а откройте.
0: Вредно ее даже открывать.
3: Да.
0: Все пальцы в свинцах.
3: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики. Тест при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
0: Возьмите все ручки, бумажки. Мы обязательно сейчас все это скажем.
2: Да, пожалуйста. Школа юных журналистов. Вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
3: Единственное, что... круглосуточный.
2: Это круглосуточный этого. Телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
0: То есть вместо «здравствуйте».
2: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
3: Слоган, да, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
2: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот
0: подойдет,
2: продемонстрировал себя достойно.
0: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
6: Добрый ночи.
0: Здравствуйте.
6: Добрый
0: день. Здравствуйте.
6: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
0: Безусловно, конечно.
6: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию?
0: Извините, первое. Говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
6: К универсальному знанию.
0: Угу.
6: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
0: угу,
6: тушка,
0: тушка,
6: памперс,
0: угу, Базитизм еще, базитизм.
6: Ливер.
0: Угу, базитизм и ливер.
6: Ливер.
0: Так. Угу.
6: Можно?
2: Это внешний портрет требуется.
6: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
0: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Сравним, да. Спасибо.
2: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек готовый искать, но не готовый терять.
0: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
2: И догнать.
0: Догнать.
2: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
0: А есть что вот на Ксении добавить?
4: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
3: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
0: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бодуна. Вот. Но при этом такой умеренно стареющий. Вот. И постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм. И постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты. То есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это вопрос...
0: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках вот, на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
3: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала вот. Причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию,
0: сворачиванию, сворачиванию также,
3: да.
0: В общем-то.
3: Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
0: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
3: Это же сублимация такой недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
0: Выпечку.
3: Журнал кладут. Обязательно должен быть блестящим, тяжелым. и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов с вот с этими с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий который...
0: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
4: Как, отчество Кивович, вы что-то...
3: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
0: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот, мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там, большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставка, например, скульптур, бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, вот свой визуальный образ и так далее. Вот как у вас с этим дело?
2: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
3: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом, вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
4: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
2: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
0: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать, там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Вот, как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорной прессы, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
4: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас, вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом. Они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
2: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещают нам будущие.
3: И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так. Ну, это...
0: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич». лебедка. Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
4: Как да, это, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там, Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
2: Вот это тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
0: Мячей тоже немерено он забил.
2: Да, но, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана, и, безусловно, я, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
0: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера. Кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей, наверняка, в силу того, что всего 2 линии, трое не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
7: Я убил президента.
4: Поздравляю.
2: Поздравляю.
0: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Ну, говорите, пожалуйста.
5: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спаксеркса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
2: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна есть шанс, что появится ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
0: У кого?
2: Консервов.
0: Судейна, да?
2: Нет, у Минкина. У Минкина.
0: Ага, понял.
2: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует, но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не полетим, мы будем должным образом реагировать.
0: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, ваша.
9: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
0: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да? Да, единственное тут...
9: А там, наверное, насекомые ползают?
0: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковырял, а попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
9: А что вы пьете?
0: Мы ничего не пьем, у нас ноги в тазиках. Нет, у нас ноги в тазиках находятся. Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
9: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
0: А вы нажмите,
9: мне
0: пожалуйста.
9: Мне интересно рецепт узнать.
0: Нет, вы нажмите вот...
9: Чтобы хорошо разговаривать в такое время.
0: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы, да, и увидите, что все тут...
9: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
2: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
4: Да, коктейль Елена Глинская.
0: А рецепт можно, да?
2: Да, конечно.
4: Так, да, нет проблем.
2: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
0: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
4: Ну, это не так уж плохо.
0: Да.
2: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
0: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная система.
3: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
0: с Балтикой смешивать.
3: Балтикой, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер. Миша.
8: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
8: Угу.
10: Значит, известно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
3: джинса.
10: Нейролингвистическое программирование.
3: Это джинса называется.
10: Вот.
2: Да, NLP.
10: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
8: Спасибо.
10: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
8: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
2: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир» статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы на каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью, искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
8: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабочен, вот, ковыряет уже так рассредоточенно.
4: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
3: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вы представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
8: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной, все-таки вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
4: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому у нас статьи очень тоскливые получаются. А когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец». Вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, и Татьяна написала оптимистическую часть. Но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
0: А вот скажите, ведь раньше, вот до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там омерзительное и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что в общем-то вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть это наверняка вот, нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь их там принц или еще кто-то, да? Вот, но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да? Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
4: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами. Вот, то есть, например, там вместо слова «безобразный» мы там писали слово там «не очень плохой», например. Вот, или что-то в этом роде. Но вы знаете, вот тут еще один интересный момент. Вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин. Потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин. А там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних — это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот.
0: Козелик, да?
4: Козелик, да.
0: Была такая песня: козелики, козелики. Хорошая песня народная такая.
4: Да, вот так.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали женский журнал, да? А существует еще такое понятие дамский журнал. Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальные презентации выходят. Это, к примеру, ведущий и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы — это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
4: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был читал, вот первый. Смотрел, да. Да, да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала, но вот потом нам стали подражать, вот все там журналы «Космополит», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
0: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такое квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. То есть вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
3: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке. Это малобюджетный теперь жанр.
2: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий.
0: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
4: Вынос вот, Аристарха, да.
0: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
11: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и сразу слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относитесь к этой проблеме?
8: Спасибо, спасибо.
3: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
0: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
3: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
0: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
3: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустно уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими без квитанционными. Я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать. Рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
0: Согласен, согласен с вами.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
4: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
0: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся, у нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим, вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли. Вот, женщин привезли, которые кальку делают вам. Вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая. Все, что связано с техникой, мы не любим. Дальше.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, и я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала. Его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило. Вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели. Мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа. Кажется, даже благодаря моим статьям была каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас,
0: знаете,
2: мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, да. И вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда вам прописывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченно, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучный. Вот. То сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил, а в результате, зайдя в магазин, часто видишь, что к чему пришли эти самые. То, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые
3: вот
0: новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже. Что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный. То есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет. Скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая вот, надо сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе она сидит.
3: Глаза разинутые делают? Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпученные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить на время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шек-штопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай

0: Русскую тишину гнилую там.
1: Ну, это памятник уже. Нет, оставить. Ну, стены, пусть будет. Оставить. Имеется, да, просто ну, да, стены, переселить, да, всех переселить, более комфортабельно. Да.
0: Сделать именно память. Рестораны там открыть, матросы.
1: Ну, тут есть один момент. Вы знаете, если, например, бросить такой клич, да, то они, конечно, принесут эти деньги, но они их принесут куда-то, в какой-то фонд, из которого эти деньги благополучно расхитят. Вот. И мы увидим опять пополнение мерседесов.
0: Я
1: модных,
0: думаю, что
1: да.
0: Нет. Я думаю, что дать, кто дает деньги, пусть они контролируют. А они проконтролируют. Вот они проконтролируют, потому что у них все есть, и у них есть как. Они, я многих знаю таких людей из такой среды, новых русских, так скажем, которые, как Ленин, доверяй, но проверяй по этой системе. А у нас зачастую государство, наши чиновники, они и не доверяют, и не проверяют тем более. Вот любой контракт может заключить лишь бы в своих интересах. Как бы.
1: Ну, то есть он приносит, да, видео двойку, шар, говорит, подмахни, ну, Петрова, он раз, он подает.
0: Да, он подмахивает.
1: Я вот несколько раз был свидетелем.
0: А вот что касается, да, судов, вот того, что Западу ты сказал, сейчас вот идет волна такая, вот особенно по телевидению, волна вот псевдосудов, вот так называемых, вот эти игры, такие судебные игры. Ну, понятно, в традициях западной такой, западного кино.
1: Вот где... то же самое, кстати, и милиция играет. Вот, заметили вы?
0: Да, да.
1: То есть вот там вот они так вот даже ходят валежно. Вот эти появились такие киношные понты.
0: Да, да,
1: нереальность,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: это,
0: ну,
1: гадкое.
0: Те же менты,
1: да,
0: и сериалы. Те вот, же самые, вот, не знаю, там всякие по Фридриху Незнанскому вот этот фильм.
1: Но все вот, это так немножко сдобрано такой русской калошкой. Вот, типа все-таки, да, самобытность-то, да, дескать, дабы, да, сохранить.
0: И вот очень ярко это все видно, что это все...
2: Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции НИВСМХ. Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» известный московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Сергей Валентинович, ну все-таки хотелось бы вернуться к обсуждению вот этой темы, касающейся вот выборов в Соединенных Штатах Америки. Не хотелось бы думать, что вот кроме нас с вами никто больше не понимает сложившейся ситуации и ее чрезвычайного удобства для вот внесения небольшого корректив с целью, скажем так, разделения Америки на два совершенно враждебных лагеря. Как помните, была война англосаксов с бурами, вот. Они друг в друга стреляли из кукурузы. В принципе, этой ситуации при умелом манипулировании вот тамошними избирателями можно добиться сейчас. Может быть, все-таки кто-нибудь, кто нас сейчас слышит, там это, зажгите спичку уже, сделайте что-нибудь, наконец. Да.
0: Ну, наверное, да. Я бы, как гражданин России, как русский адвокат, я считаю, что это просто ошибка невмешательства нашей страны, наших руководителей государства в дела, вот, казалось бы, сугубо личные дела Америки по выборам президента. И ведь американцы воспользовались бы данной ситуацией, случись она в России или в Азербайджане, или вот в Югославии, пожалуйста.
1: Причем самым радикальным,
0: да,
1: образом.
0: Самым радикальным, да, образом вмешались бы, устроили эмбарго. Ну, мы не можем эмбарго устроить, но мы можем выдвинуть подводные лодки, оставшиеся у нас, еще атомные.
1: Или, например, накидать в водопровод чего-нибудь.
0: Выдвинуть их, да, нейтральные воды, что-то такое. Непонятно, правда, за кого мы должны там выступать, но мы должны как бы за справедливость.
1: Да, да.
0: Зато за справедливость. А они пускай между собой выясняют 50 на 50. Это в интересах геополитики нашей, конечно, страны, геополитические интересы. Мы должны вмешиваться в их внутренние дела. Ну, корректно вмешиваться. Ну, может быть, несколько более активно, чем они даже вмешивались в дела Югославии. Вот если слушающие нас поймут, как более активно вмешиваться в дела Америки по сравнению с вмешательством США внутренние дела Югославии, то, я думаю, они нас поймут правильно.
1: Я думаю, поддержат.
0: Да, я думаю, поддержат. Потому что мы, Россия, кстати, можем... всегда была такой державой, которая диктовала свои условия. И по России сверяли вообще все страны.
1: Свои, так сказать, будильники, безусловно. А мы со своей стороны можем устроить внутри нашей

0: нашей страны, так сказать, благородный тотализатор вот на тему вот этого вида спорта, который теперь будет называться перетягивание американского каната. То есть кто... Ну, да. Да,
1: ну
0: вот.
1: Мы вообще, у нас ведь много наших людей живут во Флориде. Это же в Майами очень много наших, не то что иммигрантов, а наших граждан, которые имеют там недвижимость. Они грамотные люди, я думаю, они правильно. Кто из них стал гражданами США, из них, кто стал их дети, я думаю, они люди грамотные, они учились в Советском Союзе, в России, в отличие от американских граждан. Они грамотные, они правильно заполняли бюллетени. Перфокарты там нажимали все четко, и поэтому я думаю, что их интересы в данном случае пострадают, если вдруг пересчет голосов будет против них, как бы против их интересов. Надо выяснить просто, за кого голосовали наши граждане, российские, ну, заодно да. украинские.
0: И корректировать, вот,
1: да,
0: конечно.
1: И как-то принять адекватные меры. Я думаю, что ну, это политики, пусть решают политики, мы... Мы, с своей стороны, как нам граждане, должны поддержать.
0: И сгенерировать идею. То
1: да,
0: есть,
1: да,
0: что мы
1: потому что,
0: а потом,
1: ведь это же опасно. Это же опасно. Мы же должны... Наша страна должна вмешиваться во все внутренние конфликты, во все. Пусть даже незначительные, не обязательно вооруженные, а вот конфликт, связанный с выборами, или конфликт, связанный там, с проведением рок-концерта, где там убили двух или трех негров. Но мы должны обязательно прореагировать, есть... потому что они же реагируют, когда там русский парень избил негра здесь.
0: Конечно,
1: в
0: да.
1: Москве.
0: Причем
1: они реагируют сильные. Активно. Мы должны тоже реагировать. Почему так? Потом у них неграмотное население, в общем-то, достаточно. Они же признают.
0: И равнодушные, там... кстати.
1: Да, равнодушные. Всему, да. Едят бутерброды, эти гамбургеры. Все это, конечно, их надо учить многому.
0: Кухню, и взбодрить
1: допустим,
0: немножечко.
1: Взбодрить, да. Дать им... это они же теряют много, люди. Просто много не знают. Они не знают, допустим, украинской кухни, русской, узбекской, восточной. Это много.
0: Они даже не умеют танцевать польку.
1: Да, вот, ну, да. Масса вещей, которые проходят мимо них, и поэтому мы должны вмешиваться. Как бы,
0: чтобы
1: вмешиваться.
0: Сделать их счастливыми по-настоящему.
1: Безусловно.
0: Чтобы они, так сказать,
1: так
0: повернулись
1: ведь,
0: лицом
1: да.
0: к
1: а
0: солнцу.
1: А так ведь да. это же проблема с выборами. Это же очень, вроде так, думают, а, Татьяна Миткова, там, я не знаю, кто там, комментатор, так как-то
0: дикторы,
1: спокойно,
0: да, вот.
1: Дикторы, да, так, комментируют, комментатор, диктор зачитывает тексты какие-то, так спокойно, равнодушно, что
0: как
1: вот
0: будто
1: у них...
0: там в соседской
1: да,
0: квартире
1: да,
0: у нее происходит.
1: Что-то там случилось, как будто не относится непосредственно. Нет, я здесь могу сказать, что и Татьяна Миткова это коснется потом, и...
0: И даже их, ее баллонки.
1: Да, да, да. Всех коснется, потому что это проблема глобальная, если они сейчас не могут поделить, кто у них будет президентом, в силу неграмотности, равнодушия, в силу там несовершенной системы избирательной. Мы должны обязательно вмешаться и не допустить у них развязанной гражданской войны без нашего участия. Это что должно быть все как бы в струю, и должно быть в струю такую, в нашу интересы.
0: Да. Да. Так сказать, струи должны быть в нашем джакузи.
1: Да, у меня один знакомый судья по фамилии Орестов такой был. У него судебная фамилия была Орестов. Но он жив, я надеюсь, здоров. Я его давно не видел. Он все время говорил... Когда судил кого-нибудь, он говорил подсудимому, вот ты пустил негативную струю в коллектив, вот совершив то иное преступление. Ну, такой он, негативную струю пустил. Вот чтобы негативную струю не пускать, вот мы должны пустить позитивную струю и вообще и воздействовать. Пусть и американцы... Здесь никакого не может быть антиамериканизма.
0: Напористая должна быть струя.
1: Да, это должно быть активное, напористое вмешательство. И... Да, да, да. И чтобы нас уважали, ценили.
0: Да.
1: Мы вот во всех областях знаний человечества мы разбираемся не хуже, чем американцы. И космос, и искусство. Ну, где Финляндии, допустим, вот взять Финляндию рядом. В Финляндии какие там знаменитые, у них есть художники, ученые, писатели.
0: Каламакио.
1: Ну да, или там в Швейцарии. Швейцарский сыр и швейцарские часы там. Что у них там еще в Швейцарии есть?
0: Банки,
1: группа.
0: Банки. А, нет, АБ это в Швеции. Ну, это одно и то же Швейцария.
1: Нет, ну да,
0: Швеция,
1: вот банки,
0: сути.
1: Часы
0: банки.
1: И сыр.
0: И сыр, козий,
1: а у нас
0: да.
1: Достоевский, Толстой, у нас там, я не знаю, Алла Пугачева, в конце концов.
0: Да,
1: вот. Пусть Алла Пугачева у них будет транслироваться на всех FM-частотах. Это тоже интересно в Швейцарии, в Европе. Филипп Киркоров. Вот он будет у них там, то тогда, может быть, они признают нашу страну. когда очень часто мы будем звонить.
0: А вот скажите, ведь вообще ситуация действительно с выборами, не только вот там в Америке, да, вообще с выборами в отдельно взятой стране, она весьма смешна, когда в этих выборах не участвуют граждане другой страны. Поскольку живем мы все на одном земном шаре, да, то вот мне, например, как гражданину Земли, как гражданину планеты Земля, сокращенно ГПЗ, собственно, не безразлично, какое правительство будет, например, в какой-нибудь там Южной Корее, да, или там в Алжире, или, ну, неважно где, где бы это ни было, да, и я, как ГПЗ, имею полное, как мне кажется, право, сокращенно ПП, принимать участие в выборах любого президента любой страны. Пусть это будет виртуальное голосование, пусть мне присылают его фотографии, все там в анфас, в профиль и обязательно в бикини. Я выберу. Но мой голос тоже должен учитываться. Пусть он, например, составляет в весовой категории 1/10, скажем, голоса гражданина этой страны, но тем не менее. Я считаю, что так должно быть. И при этом мы можем, соответственно, сделать выборы во всех официально зарегистрированных странах нашего земного шара как-то приблизительно в одно и то же время.
1: Экономия средств, ну, конечно.
0: Да, то есть, скажем, какой-нибудь человек из Намибии, да, например, вот сейчас пишет, и я там предпочитаю, мне больше нравится нос, например, там Гора, там, чем Буша, да, и учитывается 1/10, это справедливо.
1: Ну, наверное, да. В принципе, ведь Хлебников был председателем земного шара, это было еще в 20-х годах, так что это ничего удивительного и странного тут нет в таком пожелании или предположении. Вот так, да, решать вопросы глобального характера. Вот я футурист в душе, в общем-то, и я считаю, что Хлебников, он опередил свое время, вот то, что ты сейчас говоришь, это, в принципе, в традициях наших русских футуристов, это можно это вынести вообще на ассамблею ЕС, и такое предложение. Пусть наши политики, у нас же политики сидят, они в Государственной Думе, я вот работаю с многими из них и консультирую их, и у них нет идей. Вот им почаще бы слушать вот твою передачу, еще вот ряд людей, кто предлагают какие-то, ну, аккумулируют, может быть, какие-то идеи, мысли, выдают их на гора. То есть это процесс такой интересный, творческий, и наши политики, может быть, действительно взяли бы это за основу, предложение вынесли бы в ЕС, там, в Страсбурге рассмотрели. Почему, собственно, не может гражданин России участвовать в выборах в Намибии? Может, может. Почему? Виртуально, не виртуально.
0: Захочу, приеду.
1: Да. А, собственно, а что здесь плохого? А что плохого?
0: Вот абсолютно.
1: Пусть,
0: то есть...
1: Да, пусть правительство Намибии высылает, интернет есть, в конце концов, мировая сеть. Это не надо почтовые марки. Вот наши суды, они, у них нехватка денег, они марки даже почтовые, у них нет. И человек приходит с жалобой, пишет и своим конвертом, своей бумагой, своими почтовыми марками. А иначе ему не пришлют повестку просто. Вот. А если пусть правительство Намибии. А это плохого-то нет ничего.
0: Абсолютно. Да, это только польза для,
1: да,
0: всех.
1: Это права человека, они еще более расширяются. А вот интересно, вы действительно проголосовали бы, вот как вот наши граждане, за кого? Вот за Буш или за Гору?
0: Ну, я думаю, вот я их так слабо различаю, но мне почему-то кажется. Вот, и, кстати, вы не заметили, что вот СМИ, так называемые, да, они дико усердно вот выступали против техасца почему-то. То есть есть такое мнение, потому что тот, который не техасец, он как-то, ну, деньги, что ли, сюда присылал, или что-то такое, как-то вот лицо у него добрей. А вот против техасца очень много настроено.
1: Он такой, у него лицо примитивнее, так
0: примитивное.
1: Скажем.
0: Да, и вот он считает, что какой-то... талибаны — это рок-группа.
1: Да, да, он не знает, да, он не знает, где там Пакистане, кто там правитель, я это слышал, да. Это, конечно, ужасно, это такая безграмотность.
0: А с другой стороны, это умиляет.
1: Да, и многих наших дикторов, особенно дикторов, это почему-то возмущает, они везде выступают.
0: И потеют при этом.
1: Да, прям мучаются и мучаются.
0: Он прям чуть из экрана не выскочил, усатый.
1: Вызывает отвращение у них, это прям чувствуется, да. Я вот тоже иногда телевизор смотрю, потом прям выключаю, мне прям начинаю переживать. Я бы как адвокат, может быть, за Техас-то и выступил бы в защиту. Мало ли, что он не очень там респектабелен, может быть, и не знает, что такое талибан, и кто там у них сейчас и вообще, и с чем его едят. Он-то как бы талибан. Ну и пускай мы тоже не знаем. Я, например, вот с трудом вот усвоил, что отправляют космические корабли в США, там где-то в районе какого-то да, какого-то там полуострова, что ли, там, на полуострове. Просто нас ругают, что мы из Казахстана какого-то посылаем корабли. Они, оказывается, какого-то там полуострова, которого вообще там на карте не найти. Я вот с сыном мы искали.
0: Нашли.
1: Нашли, да. Но это просто, опять же, благодаря нашему образованию российскому. Мы все-таки нашли по карте, где это находится, вот где это, откуда запуск идет ракет. Но это маленькое вообще место такое захудалое, я не знаю.
0: А мне вот нечего скрывать, я совершенно искренне признаюсь, что до сих пор с трудом могу понять, вот кто хороший, вот дяденька Иран или дяденька Ирак. И, кстати, не чувствую себя от этого плохо. Вот что самое интересное, от этого у меня живот не болит, пельмени в холодильнике не уменьшаются.
1: Ну, знаешь, да, я с одним товарищем ходил в прошлом году в президент-отеле был большой банкет с фуршетом, там Иран проводил, посольство Ирана в Москве по случаю какой-то годовщины там иранской революции, очередной юбилей. Было много наших, я там встретил просто, к своему удивлению, адвокатов мало встретил, а вот встретил много...
0: Прокуроров.
1: Прокуроров, да, ты правильно сказал, упредил меня. Прокуроров и вот политиков. И политики как голодные бросались там от стола к столу. И...
0: Вот на такие маленькие штучки, на которых типа зубочистки с хлебцами маленькими.
1: Ну, они там, я не знаю, набрасывались на все, там, начиная от орешков, кишью там.
0: Как зебровые амадины на кормушку.
1: Да, и кончая, все искали почему-то сало, вот это, свинину. Я одному объяснял, что тут не едят свинину.
0: Дескать, просто. Да, это
1: баранина.
0: Религии,
1: он там свинину, он почему-то говорит свинину. Но вот, а в итоге так один объелся, что, понимаешь, там получилось как, они еду-то выкатили и выкатывали волнами такими, там уже сладости пошли, а человек ел, ну, один из политиков, который со мной там рядышком был, и я наблюдал за ним, потом разговорились, он говорит, ты знаешь, вот у меня уже так живот схватило, у меня сейчас он лопнет, наверное, или такой, как камень стал твердый. Я говорю, понимаешь, ты ел баранину, а баранину запивают чаем на Востоке, чаем зеленым, горячим, а ты запивал чем? Он запивал Кока-Колу. Это меня второй момент поразил, что иранская революция, юбилей был, и там стояли бутылочки Кока-Колы. Ну и плюс он водички какой-то запивал, холодный. И вот это вот несварение, может быть.
0: Вот, кстати, до чего необразованность даже в плане потребления еды. Вот раньше, при том же вот Иосифе Виссарионовиче, насколько я знаю, например, все эти банкеты и пиры, да, обжирались. Но, тем не менее, была культура питья, культура еды. Ну, все-таки, ну, как-то какие-то определенные традиции, что ли, да, там, после гусика, там, подайте виноград, там, к примеру.
1: Ну, ты знаешь, я вот в Испании однажды в одном ресторане, дорогой достаточно ресторан, не буду называть его название, такая, чтобы не рекламировать его, ну, дорогой очень ресторан, и встретил, мы пришли туда, встретил нас владелец этого ресторана, он итальянец сам по происхождению, и он, обслуживая нас, там официанты обслуживали, и он подошел, долго с нами разговаривал и говорит, вы русские, вот, ну, узнал, что русские, мы по-русски говорим, он, вот, понимаете, вот меня русские вообще поражают отсутствием вот культуры еды. Вот о чем что ты сейчас говоришь как раз вот на эту тему. Я говорю, а в чем это выражается? Он говорит, а вот представляете, они приходят, ваши, приходят соотечественники. И вот у нас дорогой очень ресторан, там с серебряным ковшиком, скребком со скатерти убирают крошки официант серебряными такими скребками, серебряный подносик. Вот. А он говорит, приходит, заказывает бутылку коньяка большую, да, допустим, вдвоем приходят, и блюдце икры черной. Это все съедают, выпивают, а после этого уже заказывают там первый, второй, третий. Хотя коньяк, он говорит, вообще-то пьется-то в конце, как бы, для того, чтобы лучше переваривалась пища. А вначале аперитивы. Они не знают, что такое аперитивы. Вот он все удивляет. Я говорю, ну, вы удивляетесь, а вообще-то русские-то как клиент, это довольны вы ими? Ну, конечно, довольны, раз они коньяк с икрой покупают вначале, значит, у них денег много. То есть, ну, я считаю, вот, кстати, вот в связи с этим отсутствие культуры, может быть, но я вот много раз сталкивался с тем, что мне мои коллеги или там прокуроры, или там политики говорили, что вот, вот позорят нашу страну, едут за границу, вот русские, вот новые русские, вот не умеют кушать, вот плюются в неположенных местах, там матом ругаются. Я считаю, что пусть едут. Вот я как-то отношусь к этому так философски, так спокойно. Пусть едут, пусть как катило заполонят всю Европу, пусть Европа содрогнется. Содрогнется, ничего, оклемается.
0: Но вот. Это своего рода тоже ведь как это завоевание, такое, да, да, метод, ну, туризма.
1: Да, да, да, если наши предки привнесли в Европу сапоги, стремя, там, кирпич и прочее, прочее, телегу, колеса, там, то они же, у них не было колес, они же на телегах и на лошадях-то ездили только очень богато. Они же не знали, что такое тысячное войско придет все на лошадях. Они же не видели этого. Они думали, что рыцарь только ездит один на лошади, а все остальные по дорожкам бегали, там, по тропинкам. И вдруг приехало тысячное войско на колесах, в сапогах, в кожаных, тогда кожаные, да, ну, такие. И вот поэтому ничего, пусть наши русские, новые украинские, там, я не знаю, новые белорусские люди, ну, определения какие-то, русские, украинские, белорусские, но пусть они заставят содрогнуться Европу, и в конце концов я просто верю, что мы и защитим Европу в итоге. Мы защитим Европу в целом от ну, какой-то интервенции, я не скажу, не интервенции, наверное, от какого-то, ну, как сказать, даже это выразить-то трудно, от, может быть, и надо объединяться, может быть, и должно быть вот космополитичное такое общество в целом, может быть, к этому все и придет, но в то же время Европа показывает при том, всем том, что они объединяются. Каждая республика, каждое государство, они имеют свои особенности национальные, развивают их. Вот. И, может быть, мы как раз и защитим в итоге вот наши политики, которые, может быть, и не умеют кушать, и бросаются там, плюются и бросаются землей.
0: И выпечкой тоже,
1: да. В аборигенов европейских, да. Выпечками, да, там.
0: Но это даже, скорее, будет, вернее, не защита, а скорее вот их страх, вернее, бублики их страха и растерянности будут нанизаны на штырек, так сказать, нашей, да, русской российской, вот этой, да, да, да, на наш русский, да, российский,
1: ну,
0: штырек.
1: Быть, да, мы защитим их национальный суверенитет, защитим их национальные особенности, их защитим песни даже национальные, защитим от всеобщего такого англосаксонского влияния, американского.
0: Да, да, да. Кстати, помните, вот у Чехова замечательный рассказ «Глупый француз», где вот он пытался спасти русского ятака, да, в трактире. Да, да, вот, да, да. В результате, посмотрев вокруг, понял, что, да, был дико растерян и ушел оттуда.
1: Да, да.
0: А вот хотелось немножко вернуться, Сергей Валентинович, так сказать, к делам вот, судебным. Вот, предположим, я, да, как гражданин России, да, захочу сейчас каким-то образом срубить немножко денег, ну, предположим, с какого-то видного иностранного политика. Ну, в общем, такой большой величины. К примеру, вот захочу срубить денег с Билла Клинтона за травмирующую мою нежную психику, да, бомбардировки Югославии. Насколько это реально вообще? Вот? Вот подам в суд на Билла Клинтона за то, что он бомбил Югославию, за то, что еще приезжал к нам в страну с визитом, улыбался, вот, и даже вот имел наглость прийти вот на радиостанцию, где мы с вами сидим, и не был тут избит. Представьте себе.
1: Насколько реально подать в суд на Клинтона, это так же реально, как позвонить на «Эхо Москвы» и сказать, что, знаете, вот вы должны мне, допустим, там, миллион долларов или миллион рублей за то, что вы сейчас, вот этот полив у вас идет часовой, и вот я на вас подам в суд, вы травмируете мою психику. Ну, кто не понимает, того травмирует. Клинтон, я думаю, если я бы у него был адвокатом, не побоюсь этого. Вот, я бы так сказал, что это мы поливали просто. Это был полив с Югославии, допустим. Это был просто наш полив. Вот мы так действовали. Ну, а в конце концов, мы действовали, и мы добились своего. Может быть, не добились, но нам кажется, что добились. Если вы считаете, что мы неправильно действовали, ну, для этого у вас есть свои правители умные, президенты большие. Вот вы должны были действовать. Действуйте, мы же вам не запрещаем. Действуйте.
0: То есть практически я, так сказать, остаюсь без прав?
1: Ну, практически, да, наверное, ты остаешься без прав. Пожаловаться можно хоть Папе Римскому, хоть в ООН. И многие жалуются. И меня всегда веселит вообще. Я просто хохочу, когда какой-нибудь серьезный адвокат, обычно это адвокаты грешат этим, прокуроры, конечно, не грешат. Они просто, мы будем протестовать, и уходят после какого-нибудь решения. А иногда адвокат говорит, мы проиграл все процессы, допустим, адвокат, все инстанции, говорит, мы будем жаловаться, я верю, что мы правы, или там мой клиент невиновен, или невиновна, и мы дойдем до там Гаагского, там суда, да, какого-то, да, международного. Еще куда-то. Я как адвокат просто, я смеюсь просто, меня это веселит, потому что я понимаю, что никакой Гаагский суд и никакой там другой суд международный не примет даже заявление этого адвоката. Более того, этот адвокат, он просто бездарность, он проиграл все процессы. У нас, к сожалению, я вот однажды по телевидению говорил, не знаю, слышал ты или нет, я говорил, что когда люди винят судей, вот, допустим, в судебных ошибках или следователей, тех же ментов. Вот менты посадили, там, скрутили, связали. Прокурор такой негодяй, подлец, и там судья такая сякая. Я всегда говорю, а у вас адвокат был? Был. А что же адвокат молчал? Вы проиграли все, что можно проиграть, все инстанции. А теперь вините судей. А потому что адвокат винит.
0: А вот как вы считаете, если, например, вот, ну, в принципе, действительно достойных адвокатов у нас так совсем немного, да, если их взять вот с их, так сказать, мозгом, с их опытом практическим, да, как-то растиражировать в большом количестве, то насколько меньше бы сейчас народу в процентном соотношении вот сидело, чем вот реально сейчас сидит все-таки?
1: Ну, понимаешь, это как...
0: Статистики такой не было?
1: Нет, статистики, я думаю, нет и не будет, потому что с адвокатами работы надо вести, конечно, ограничивать доступ в адвокатуру, проверять более тщательно. Все-таки адвокаты должны обладать и чувством юмора, и чувством реальности, и чувством возможного. В своих сил, по крайней мере, чувство меры должно быть. Чем страдают не только адвокаты. У нас очень многие артисты страдают отсутствием чувства меры. И чувством вкуса, что ли. Ну, я не знаю.
0: Это, может быть, даже можно назвать завышенной самооценкой.
1: Да, с адвокатами. Это точно так же, говорю, как с артистами, с другими людьми, любыми людьми. Поэтому тут адвокатов не исправить, это сама жизнь, это срез, так скажем, нашего общества. А насколько, ты говоришь, уменьшилось бы там количество, может быть? Ну, ты знаешь, я считаю, что я здесь согласен с учеными, вот, которые высказывали еще в мою бытность, когда я был студентом в пору, в 70-х годах я учился. И один такой профессор с удивительным именем, Иосиф Соломонович Ной, такой советский юрист, профессор. Вот. Он один из немногих в советской стране высказывал мысль такую, что преступность все-таки это биосоциальные носит корни, причины биосоциальные. Многие ученые советские, большинство, говорили, что преступность социальна. И вот помнишь, они говорили, вот добьемся коммунизма, Хрущев говорил, там коммунизм победит, и преступность исчезнет.
0: Искореним. Еще
1: да,
0: слово
1: искореним,
0: было такое, да.
1: Искореним. Преступность, да, при победе коммунизма. И вот Ной, Иосиф Соломонович, вот он служил, кстати, во время войны был. Я посмотрел, там стенд у нас был, там было написано фотографии, подписано, он в военной форме написано, ветеран Великой Отечественной войны, боец санитарного поезда. Боец санитарного поезда. Вот он. И он отставил другую теорию, что все-таки эта преступность носит причины биосоциальные. То есть в каждом из нас заложена на генном уровне склонность к тому или иному правонарушению, преступлению. То есть, допустим, дочь проститутки все-таки будет проституткой. Все-таки будет проституткой. И, ну, при определенных социальных условиях. Если, допустим, близнецов вот, проводились опыты, ну, не специальные опыты, а, допустим, погибала мама, проститутка, забирали двух дочерей у нее, однояйцевые, да, близнецы, и их отдавали в разные семьи, воспитывали. Это у нас в стране проводилось, это и за рубежом много таких исследований подобных было. И, допустим, дочь этой проститутки, выросшая в семье, обеспеченной, для номенклатурной советской семье, в итоге становилась валютной проституткой. она, ей уже не знала, что хотеть уже, там переизбыток был, перенасыщение. А дочь, воспитавшаяся в семье рабочих, тоже становилась проституткой, ну, вокзальной. То есть при определенных условиях. То есть иногда это не проявляется. Если, допустим, сын вора или сын убийцы, он вполне может стать вором и убийцей при определенных условиях.
0: С другой стороны, говорят, что на детях природа отдыхает. Вот.
1: Ну, отдыхает на гене. Мы говорим, это говорят о гениях. Ну, а мы говорим вообще о преступности. Поэтому роль адвокатов или роль милиции, и вообще мне это тоже смешно.
0: Извините, Сергей Валентинович, тогда получается такая ситуация. Опять вот хотелось перепрыгнуть вот в Карачковую Америку, учитывая, что практически все, кто там живет, это так и так
1: преступники,
0: колонисты.
1: Так же, как Австралия.
0: Вот англосаксонских вот этих демонов, которых выслали. То это должна быть сейчас вообще какая-то просто...
1: А это так и есть.
0: Просто она узаконена.
1: Это так и есть. Никто с этим не спорит. И ведь это наши там доморощенные борцы за права человека, они вот пытаются сейчас... Ну, как бы доказать нам, что вот мы в России, мы щи лаптем хлебаем до сих пор, вот, что Америка там ушла далеко вперед. На самом деле, юристы США, я знаю Европы, вот знаю адвокатов вот в Европе, адвокатов, они признают, что, допустим, в той же Испании, в Мадриде сумасшедшее количество наркоманов, преступность очень огромная, просто ну, перехлестывает. Это в Европе. А в Америке творится вообще бог знает что. Ну, и это все местные юристы, кто не политически не ангажирован для нашей страны, кто не дает нам информацию ленту Интерфакс или там ТАСС и ТАРТАСС, кто просто вот занимается правоведением, там, криминалистикой, они понимают, что там ужасная ситуация, ужасная, взрывоопасная. И вот о чем ты говоришь сейчас, выборы, где 50 на 50, это ведь опасно еще. Почему? Что если у них разделилась нация по такому вопросу, как выборы президента, это действительно многие же говорят, что это предвестник будущей гражданской войны. А мы видели в Лос-Анджелесе, что творилось там, когда избили или там убили двух или трех негров, белые полицейские, и весь Лос-Анджелес был там захвачен драками и погромами. То есть это преступность там и не только латиносы, не только негры, или там как называют, афроамериканцы, да? Ну, негры по-русски, конечно. И вот, безусловно, там они у белой расы, там у белых людей, у белой нации, представители белой нации, там еще будут проблемы. И это говорят серьезные люди. Вот я не расист, не антисемит, и я говорю, что я русский адвокат. У меня даже альбом выходит музыкальный, он будет называться «Эротические галлюцинации русского адвоката». Я записываю с питерскими музыкантами сейчас. Вот. В конце года русского адвоката, я подчеркиваю. Но я еще говорю, не антисемит. И я согласен с этими аналитиками, серьезными людьми, кто живет не сегодняшним днем или там вот прям завтрашним, а кто видит немножко дальше, послезавтра, послепослезавтра. Также наши политики есть такие, кто видит это, понимает, и наши, и западные политики. И у Америки будущее не такое благополучное, как нам рисуют порой средства массовой информации.
0: Безусловно.
1: Америка там...
0: Нельзя бесконечно печатать
1: сюда,
0: деньги вот фальшивые.
1: Будут жить у нас в Сибири.
0: И вот, проситься будут.
1: Да, проситься
0: в очередь
1: будут.
0: И будут.
1: И европейцы, и американцы будут проситься.
0: Придется релашку им запасать, чтобы как-то утихомиривать попросту.
1: Так что тогда вот этот вот опыт, что ты говоришь, выборы, участвовать в Намибии, наш русский человек, это пригодится. Мы будем участвовать, мы их примем, мы как граждане мира будем тогда.
0: А давайте послушаем, может быть, все-таки телефон, да?
1: Давайте, да.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
3: Как приятно. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте.
3: Два вопроса можно?
0: Да, безусловно. Только погромче говорите.
3: Ага. Вот, понимаете, доллар, да? Обычная бумажка, то есть это не деньги. То есть их деньгами назвать нельзя, но почему-то весь мир сидит вот на этой бумажке. А вот я беру эту бумажку, прихожу в Нью-Йорк и говорю, дайте мне золото, если это деньги. А мне золото не дадут.
0: Ну, это понятно,
4: Значит, это бумага.
0: Это то, о чем я вот выше сказал, что бесконечно печатать фальшивые деньги, не обеспеченные так ничем, да, золотым фондом, это уже тоже безумие приведет к кризису. Понятно, понятно.
4: Вот, да. И такой, можно второй еще вопрос?
0: Конечно.
4: Ну, он такой будет риторический. Почему вот если человек украл миллион, да, его взяли за одно место сажать в тюрьму, он полмиллиона отдал, вышел, а человек буханку украл, его сажают. Потому что, ну, пол буханки неудобно отдать-то, да? Вот где наши все эти правозащитники и так далее?
0: Понятно.
4: Вот такой, знаете, риторический вопрос. Спасибо,
0: да.
4: Александр.
0: Да не за что.
4: И за гостей, и за передачи.
0: Да не за что, да что, да забудьте. Да. Я имел в виду, когда говорят, типа, спасибо искренне, надо всегда сказать, да забудь. Ну, да.
1: Да. Ну что, сказать, ответить?
0: Ну, видимо.
1: Ну, правильно, так и всегда было в России. Кто украл поросенка, тот будет сидеть, или мешок овса. А кто украл целый пояс, тот будет жить припеваючи. Так было всегда, и не только в России, кстати.
0: А потому что мозг требуется. Знаете, как единственная фраза умная, которая в западных видеофильмах, которая мне нравится, а это потому что я умный.
1: Да, ну, умный, умный.
0: Поросята,
1: да,
0: чужого увести ума много не надо. Самогона дюзнул.
1: Да, у меня один знакомый был следователь в свое время. Я стажировался после, или во время даже, во время учебы в институте. Это было давно, в Советской ССР был. Еще Олимпиада, что ли, даже была. До Олимпиады даже, помню. Москву закрыли. Точно, Олимпиада. И я стажировался... Мне надо было пройти стажировку и в органах милиции, и прокуратуре. Нас заставляли тогда студентов дневных институтов, вузов. И попал я на стажировку к одному майору. И вот этот майор, он любил такие у него прибаутки, шутки. Ну, это чисто ментовские такие. Они любят это. Припугнуть людей, там, насмешить. Его почувствовать страх, увидеть в глазах у пришедшего на допрос, там, или свидетеля, или потерпевшего, уж тем более подозреваемого или обвиняемого. И вот он говорил так вот: ну что ж вы, что ж ты там опоздал-то? Я тебя вызывал на 12 часов, ты пришел в час. Да я вот дорогу тут не нашел там как-то. Ну что ж, к нам дорога широкая, от нас она узкая. Или говорил там: ну что ж ты украл там одному, говорит, ну ты украл там 2 чайника. А там похитил личное имущество граждан, тогда 144-я была статья Уголовного кодекса, кража личного имущества граждан. И какой-то бомжующий совершенно человек, молодой, украл пару чайников, какой-то матрас, какое-то одеяло, завернул все это в простынь, которая висела во дворе, сохла, там какой-то барак был. И он все это завернул, и там все это рублей на 40, что ли, посчитали. А, коробку мыла какую-то там, ну что-то такое. И этот следователь говорит... Тот вошел в кабинет, стул стоит рядом с столом следователя. Этот человек пожелал сесть. Ну так, долго стоял, переминался, потом начинает садиться. Он ему: не садись, чего ты садишься? Чего ты садишься? Вот если бы ты украл там, ну хотя бы там 10 тысяч рублей, ну по тем временам, я бы тебе и стул сам бы принес бы. Он туда еще в дверях. А ты стой, да мне с тобой противно разговаривать. Смотри, губы повесил, губошлеп, украл на 50 рублей. А теперь мне делом занимаюсь. У меня 40 дел тут. Я в столах, он не могу, прячу эти пачки с делами, чтобы меня проверка
0: и правильно
1: не наказала. Да, так что это всегда так было.
0: Ну, давайте снова чуть-чуть прервемся. И мы продолжаем беседу с московским адвокатом Сергеем Валентиновичем Беляком. Я предлагаю, опять же, если вы не против, обратиться к прослушиванию телефонного звонка. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Сергей Валентинович.
1: Здравствуйте.
5: Хотелось бы поделиться таким наблюдением. Вот, присутствовал не раз на судах. И это касается профессиональной подготовленности адвокатов. Вообще человеку, наверное, который адвокат, не стоит быть адвокатом. Вот тут, например, судят Васю, Петю и Колю, да? Вот они залезли с крыши по веревке, ну, украли там, например, да? Встает адвокат Васи и задает вопрос Пете. Ну, как там обычно, Петю допросили, да? И спрашивают, нет ли к нему вопросов. Она встает и спрашивает.
0: А кто как... она, извините?
5: Ну, адвокат. Адвокат Петя. Mm-hmm. Спрашивает у Васи, например. А какой была крыша? Железной, либо рубероидной? Я глаза выпучил и не пойму. Как это может помочь подсудимому? Вот. Потом она начала нести какой-то бред, что он хотел создать семью. Но у нее 4 судимости, какая там может быть семья? Угу. Вот, например, если собрать вот бригаду плотников, ну, там, с каждого ЖЭКа по плотнику, и сказать, сделайте по Буратино, они каждый сделают. А адвокат, я считаю, там процентов 95 надо гнать в шею.
1: Да.
5: Вот, извините, да, пожалуйста, я не закончил. Вот по телевизору вот наблюдаешь людей, вот на человека смотришь и видно... опытный. Ну, просто опытный. Не то, что там опытный адвокат или опытный, там кто-то опытный.
0: Человек.
5: Да, человек. Вот, например, смотришь Генри Резник, сразу говоришь опытный. Вот, например, патриарх опытный. Там один взгляд чего стоит. Вот. А эти люди, я не понимаю вообще, что они там делают. Вот так же, как те люди, которые дремлют рядом с судьей. Их вообще надо загнать в шею. Ну, тоже наблюдал, которые засыпают. Вот они же засыпают.
0: Ну, вы знаете, это может быть как раз проявление верха мудрости, чтобы, так сказать, отрешиться от всего, от шумов. Они вот все сосредоточены, так сказать, на устах говорящего ныне. Да. Может быть, это, ну, такая тактика, знаете. Они уже, у них же медуза не капает на бумаге из уголка, так сказать, расслабленного рта, правильно? То есть...
5: Бывало, бывало, я замечал. И еще вот такая ситуация насчет суда присяжных. Суд присяжных. Здесь у меня один знакомый, но у него судимости 4, наверное. Вот. И ему пришла здесь бумажка, не хотите ли поприсутствовать вот на процессе. Такая она нарядная, вся в конверте пришла.
1: Угу.
5: То есть шлют людям, ну, не зная там, куда чего.
1: Присяжного вызывают.
5: Да, мне, конечно, там все равно, там, может быть, он и хороший парень, но как-то надо хоть посмотреть, кому ты шлешь эту бумажку там вот в Мособл там.
0: Нет, а, кстати, извините, тут есть один момент такой, я вот, ну, если позволите, да, скажу. Дело в том, что если его уже так в тюрьму 4-шды звали и отпускали ровно столько же, он считается перед законом чистый, но, мне кажется, имеет право быть и присяжным, а почему нет?
5: Ну,
0: понятно, да, спасибо за звонок.
1: Ну, наверное, тут надо сказать следующее, что относительно присяжных, безусловно, отбор должен быть. И, безусловно, это люди имеют все права, те, кто освобожден и отбыл свое наказание, имеют все права, как избирать, быть избранными, также, наверное, все-таки быть в составе присяжного суда. Но здесь опять работа адвоката. Если вас защищает адвокат, и вы, и вас судят, ну, условно, не тот, я не к тому человеку обращаюсь, который звонил, а так вас, говорю, как бы условно, что если судят суд присяжных, и у вас есть адвокат, то это работа адвоката отвести тех присяжных, которые на, с точки зрения адвоката и подсудимого могут вынести необъективное какое-то там решение.
0: А это... вот, извините, такой момент, вот, какое количество раз это можно отводить кандидатуры? Ну, там есть
1: это как-то... долгая процедура, может быть, долго продолжаться, можно отводить смело. Адвокат должен действовать смело, напористо.
0: Нет, а в том случае, если, отводить... например, подзащитный уже, вот, так сказать, выпущен там из следственного изолятора, понятно, если он там сидит, то это не, ну, как бы не в интересах ведь адвоката,
1: ну,
0: тоже.
1: У нас, ну, понятно, что у нас люди сидят, и тут как бы адвокат тоже должен учитывать. Сидит человек под стражей или находится на свободе под подпиской о невыезде, и затягивать процесс отводами, безусловно, долго это, наверное, если будет продолжаться, может быть, это принесет ущерб какой-то подзащитному. Но в любом случае здесь же ведь главное все-таки приговор, о котором думает и подзащитный, и адвокат. Если исходить все-таки из главной цели добиться справедливого приговора, то, наверное, нужно суд, ну, скамью присяжных, поверенных обязательно нужно шерстить очень сильно, чтобы состав женщины были или пенсионеры. Ну, то есть проверять, чтобы нацмены или там меньшинства национальные, или русские люди, если, допустим, подсудимый армянин, то, может быть, чтобы в составе суда присяжных присутствовали армяне, там обязательно, чтобы кто-то был.
0: Или азербайджанцы.
1: Или азербайджанцы, да, ну или наоборот. Так что здесь это работа как раз адвоката. Вот, и что еще?
0: Вот еще там было затронуто вот позвонившим такая тема, как вот женщина-адвокат. Я вот к своему стыду, так сказать, ну, не особо сведущ вот в этих вопросах, ну, и, может быть, к счастью, да, но, тем не менее, я не знаю вот в нашей стране ни одного женского имени видного в этой области. И вот, ну, такая сложившаяся ситуация, да, она, может быть, как-то и отталкивает вот людей, которых в тюрьму позвали, когда им говорят, вот тебя будет защищать женщина. Он начинает сразу отмахиваться руками, хотя, может быть, она нормальная тетка и защитит, так сказать, как положено.
1: Да,
0: есть
1: много,
0: вообще женщин хорошие?
1: Очень многие, да. Очень много женщин, хорошие адвокаты. Но я вот, мое, как бы, это мое отношение к вообще женщинам-юристам. Я, как бы, всегда говорил и не скрываю этого. Я, будучи еще студентом, давно-давно, я всегда даже девушкам своим, которые со мной учились, я говорил, я не люблю девушек-юристов. То есть мне не нравятся девушки-юристы, я как бы с ними...
0: А я вот девушек-следователей не люблю.
1: Старался никогда... Хотя жизнь меня сводила и с женщинами-юристами, и близко сводила. Но, в принципе, я как бы не очень это люблю женщину в образе там следователя или адвоката.
0: А вот,
1: но есть, да, и, да, есть и судьи женщины замечательные, работают честные, добросовестные. Я понимаю, что им очень сложно, потому что они женщины, им,
0: вот,
1: у них,
0: да,
1: семьи.
0: Беспристрастность какая-то, да, должна быть. Потом женщина, она более ведь падка, скажем так, на выражение симпатии или антипатии.
1: Да, да, да. Это присутствует. И есть адвокаты женщины, очень толковые. Но вот это присущим адвокатам женщинам, на мой взгляд, присущ вот снобизм, такой высокомерие, что она адвокат, она вот такая вот крутая. Вот это не очень мне нравится.
0: А извините, я вот еще, то есть хотел продолжить мысль. Вот не кажется ли вам, что имеет смысл...
1: Зачастую, это как раз не очень обоснован. Вот этот снобизм, вот этот...
0: Но самооценка завышенная.
1: Да, вот, завышенная самооценка, да.
0: Вот я о чем хотел сказать, не имеет ли смысл проводить суды так, ну, как сказать, вслепую. То есть я, например, недавно совершенно такую идею загенерировал, что критические статьи, да, вот журналисты музыкальные, которых я очень не люблю, поскольку считаю тунеядцами, неудачниками их всех, да, в основном, они должны писать на фонограмму, без голоса артиста, чтобы они не знали имени того, на кого они пишут рецензию. Также и в судах, может быть, имеет смысл судить вслепую, чтобы судьи не видели лица человека. Это будет более беспристрастно, опираться только на голые факты. Ну, потому что кому-то там нравится, там, например, там, лысенький с короткими ножками. Понимаете, визуальный образ может расположить к себе это или оттолкнуть. Это уже коррекция.
1: Да, ну и в основном падки на это, конечно, женщины.
0: Да.
1: Безусловно. Женщина, она воспринимает визуально и слухом, ну, как бы такое...
0: Женщина любит глазами.
1: Да. Ну, глазами и ушами. Ой, тоже. Да. Ушами, ушами все-таки. Глазами, наверное, мужчина любит. А...
0: Да,
1: ну,
0: что-то я перепутал.
1: Да, ну, ладно. И женщины, ну, я еще раз говорю, что мое личное отношение, я отрицательно отношусь к засилью просто женщин в судах, в адвокатуре, в прокуратуре, в следственных органах. И говорю это из того, что, ну, мне жалко этих женщин. Они должны заниматься другими, другой профессией, другими делами. Хотя они умницы, есть очень порядочные, толковые люди. Но засилие женщин, это показывает слабость нашего государства, что у нас нет денег, чтобы мужчины шли на эти должности, работали. Не хватает денег. Опять мы возвращаемся к финансам. И вот женщины... А то, что там женщина-адвокат говорила про шифер там или...
0: Может быть,
1: да,
0: хотела узнать подробности.
1: Может быть, она подробности. Да. Может быть, просто вот слушатель не понял. Она так, может быть, сложно это все вопрос задавала. У меня были такие случаи, когда со мной работал коллега один, и у нас был один с ним обвиняемый, ну, подзащитный. И этот мой коллега мне сказал, при допросе очередного свидетеля в суде, он сказал, говорит, я буду допрашивать его, это наш свидетель, так что я в основном как бы нес основную нагрузку по делу, лично я, а он как бы второстепенный, и поэтому наш свидетель, так скажем, свидетель защиты, он попроще. И вот этот коллега стал допрашивать этого свидетеля, и так его запутал, что тот бедный вспотел и не знал даже, хотя я договаривался, заранее объяснял, что все вопросы, исходящие со стороны защиты, это вопросы в нашу пользу, это простые вопросы, доступные, на них надо просто отвечать, не боясь. Напрягайтесь, когда будет прокурор спрашивать. И тут мой коллега стал задавать такие вопросы, просто мудреные.
0: То что пробил ему банки
1: тот, в какой-то тот момент. Тот испугался, он просто не знал. Вопросы, причем такие, манера такая задавания вопросов, ну, типа, вот он пользовался телефоном каким, и пауза. И свидетель начинает путать. Он не понимает, каким телефоном он пользовался. Тот, ну, допустим, обвиняет.
0: В замешательстве, короче.
1: Каким?
0: Да.
1: Белым, синим, городским, местным, ворованным, не ворованным. Тысяча ответов, как в ребусе. Или там, он открывал дверь. Как? Он подсказывает ему, и тоже его запутывает. Ну как открывал? Ну скажи, можно же вопрос проще задать, что он подошел и дверь открыл ногой. Тот скажет, нет, он ногой не открывал.
0: Или там, да, или там, понятно.
1: Потому что ногой подразумевает, что дверь открыта, не на запоре. Значит, тогда без проникновения. Ногой только ударил, она без замка. Вот. Значит, уже другая, немножко другая статья. Может быть, адвокат там не так вопрос задавал просто.
0: Давайте сейчас на секунду тут прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, фуру сейчас я разгружу быстренько.
1: Хорошо.

0: И для тех, кто только что подключился, напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» московский адвокат Сергей Валентинович Беляк. Соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону, номер которого я вот сейчас вам напомню.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Но я хотел, прежде чем мы послушаем звонки, вот затронуть такую тему. Тут недавно я, значит, наблюдал одного человека, тоже не буду называть его имени, он, ну, достаточно известен, в общем-то, и в кругах, так скажем, деловых, в совершенно двух противоположных ситуациях. Значит, это даже было, вот первая ситуация, не в рабочем кабинете, а просто, так сказать, на улице, да, он, значит, сопровождение охраны, в модном, так сказать, пальто, ну, как положено, перемещался по Арбату с таким вот лицом, как будто это знамя, попросту говоря, да. И я так понял, то есть мы так рядом шли, что навстречу по... к нам шел какой-то его сослуживец, может быть, подчиненный, который ему там «здравствуйте» и по имени-отчеству. Так он так, ну, посмотрел, в общем, испепелил взглядом, дескать, как ты можешь ко мне, кают с охраной по улице, с дипломатом иду вообще обращаться, там ты, там просто попросту какой-то мой банковский мелкий, может быть, клерк, и ты, то есть прям вот, вот когда мы, значит, пришли домой к нему, у него там живут голуби. Да, дома голуби живут на террасе. Вот, он там уже переоделся, совершенно трезвый, мы еще не сели там за стол даже. Он, значит, внедрился к этим голубям, и началось вот сюсюканье. Причем так-то, ах ты моя Марфушка, там, подставление пальца, вот эти птицы к нему, значит, там садятся на палец. То есть совершенно другой человек. И я вот тут задумался, а таких людей ведь много, да, вокруг нас. А вот где же вот он настоящий? Вот когда он с голубями или когда он на Арбате? Или это что-то среднее? Вот.
2: Я думаю, что это вообще-то это драма такая, скажем. Таких людей много, действительно. Но это также таких людей, как ведь много людей, которые занимаются не своим делом. Ходят на завод с утра и до вечера. И завидуют тому, допустим, той же вот упомянутой Алле Борисовне Пугачевой, для которой концерт – это и работа. И всегда она в платье, и всегда красиво. Так, завидуют космонавтам каким-то там. Ну, кто хотел бы в детстве быть космонавтом, а работает на заводе. Вот нереализованность. Раз. Здесь, если человек даже реализован, но что-то у него внутри другое, и вот ситуация с работы или там положение в обществе обязывает его быть другим, так скажем, другим, вот другим, нежели он сам внутри. Это драма, в общем-то. Идеально, конечно, это не все достигают, так как любовь, чувство. Не все же испытывают чувство любви. И также не каждому дано по жизни вот добиться или найти свое место в жизни, работу такую. Может быть, он творческий человек. Ему хорошо ходить в свитере, в какой-то рубашке такой разгильдяйской. А вот он работает, допустим, условно говоря, человек там прокурором. А вот, ну, претит ему эта прокурорская одежда. Вот он в душе, допустим, вот художник. И вот этот вот разлом, вот этот внутри такая трещина у людей, у многих, но это, я считаю, что это драма.
0: А как вот с ней справляться? Вот, к примеру, многие вот из таких людей жаловались мне прям совершенно серьезно, что, вот, дескать, я чувствую себя вот в своем министерстве не на своем месте. То есть вот попробуй там немножко не то, что себя повести неформально, а повести вот в несоответствии с какими-то нормами весьма сухими и жесткими, принятыми в этом заведении. И ты уже как бы вне его. Вот. Хотя изначально я вот так, то есть хотел бы там выстричь ирокез и быть панком. Но с другой стороны, при этом, заметьте, ни один из них не уйдет из своего банка, из своего там министерства. То есть вот так в раз не плюнет на этот извините, я волнуюсь.
2: Но...
0: Да, вот. А хотя единственный совет, который может дать, да приди ты в трусах в министерство просто вот как-нибудь в трусах, на которых нарисован, например, аисты. ходи по коридорам и говори просто: у меня на трусах аист. Вот одну фразу. И посмотри, как там вот люди к тебе отнесутся.
2: Ну, уволят его из министерства.
0: Уволят.
3: Но зато какая память о нем будет в министерстве.
2: Отвезут в Кащенко, но потом уволят. Память будет, да, память будет, но уволят. И работы у него не будет. И, вероятно, кроме трусов и кроме вот того, что он панк, и вот прическу он может сделать, видимо, у него нет ничего другого, в чем он реально, серьезно выразил. Вот добился замминистра, допустим, или там управляющий банком. И вроде бы все толково идет, и все классно получается, деньги текут рекой, вроде бы все. А вот в душе вот голубями хочется вот быть. Вот на голубятне сидеть там.
0: Ну, а вот у вас не было вот такого, да? То есть это, в принципе, момент, который, ну, имеется у всех людей, обладающих там, ну, скажем, даже минимальной известностью, да? К примеру, минимально известный человек, по идее, вот просто не имеет права, например, ответить как-то достаточно резко на хамство на дороге. То есть, если, к примеру, тебя подрезают, нормальный человек что делает? Догоняет, открывает окно и говорит: ты скотина! И, ну, или там вообще прижимает, бьет морду, отнимает ключи. Да? Также, например, ну, там, на бензоколонке, да где угодно. Да? Человек, который, так сказать, где-то на виду, он всегда обязан играть вот в эту игру, то есть поддерживать свой имидж, именно тот, который устраивает публику. И если кто-то его подрезает, он, несмотря на то, что дико пучит, он бы сейчас там оторвал бы все, что торчит у этого человека, он вынужден, так сказать, улыбаться и вести себя корректно. Ведь с вами наверняка тоже такое, ну, было. Думать, а вдруг, да, узнают и скажут: а вот тут беляк-то взбесился, набил морду там вот нам,
2: да,
0: всем.
2: Да, ну,
0: вот.
2: Бывает. Но это мы опять говорим о другой ситуации, когда агрессия идет со стороны других людей на тебя. То есть агрессия идет. И ты порой не находишь слов в защиту собственного.
0: Но агрессия — это животное, в принципе, чувство, по большому счету, оно, ну, присуще животному миру.
2: Ну да, и человек, да, известный, на эту агрессию отвечать агрессией, именно, да, действительно, здесь вот такая ломка есть. Ну, может быть, если бы никто не знал, может быть, и ответил бы как-то там, дал бы по уху, а тут вроде бы как бы... Но это немножко другое, нежели то, что заниматься голубями или в трусах ходить по министерству.
0: А мне кажется, это вот, ну, голуби, да, сегодня не относятся, а в трусах по министерству это все-таки вещи, ну, так сказать, трусы с аистами в министерстве — это несколько такая утрированная форма вот этой вот постоянного, ну, самоконтроля.
2: Да, да, ну, нет, ну, понимаешь, еще раз говорю, вот я говорил прошлое, вот, несколько минут назад, что когда еще только вот собирался стать юристом, адвокатом, я уже тогда понимал, что мне тесны эти рамки, тесны. Я хотел добиться известности, популярности, я добился ее. Я добился, еще раз говорю, но мне всегда было это тесно. Я всегда занимался творчеством, писал стихи, я публиковал рассказы, прозу еще в толстых советских журналах. Я писал стихи, мне всегда было. На меня смотрели косо, как в институте, когда я писал статьи и подпольные антисоветские какие-то там в поддержку солидарности листовки. И также сейчас многие косо смотрели, особенно вот в первый начальный период вот после краха страны, вот СССР, я имею в виду. Меня вызывали часто на ковер, и начальство здесь, в адвокатуре, в смысле уже, когда я защищал ту или иную одиозную такую личность, вот как Жириновского, и вот меня вызывали под предлогом, что там вовремя не перечислил деньги какие-то в кассу, но вот, а на самом деле причина была, вот почему ты защищаешь Жириновского, он же шут, он же фашист, вот это говорили адвокаты, которые защищают сами убийц, я-то защищаю Жириновского по гражданским делам. Жириновский творческий человек.
0: И вообще, в принципе, это непонятный подход. Адвокат, он, да, такими, да, категориями, ну, даже рассуждать,
2: да,
0: не,
2: ну,
0: не,
2: тем более,
0: не,
2: да,
0: должен.
2: И такой, как клиент, как Жириновский, такому клиенту позавидуют, мне, как адвокату, могут позавидовать многие другие адвокаты, что у меня такой клиент интересный, как Жириновский. У меня масса известных клиентов, вот хоккеисты наши. Я горжусь этим, что у меня клиент Жириновский. И много лет, не один год и не одно дело я провел с Жириновским, как адвокат проводит дело с Чубайсом. Вот и всю жизнь гордится. Он одно дело вел Чубайса. И то, что он проиграл, его при этом не говорит. Или там еще кого-то. Там. А я говорю, что я 10 лет работаю с Жириновским. Сотни дел, которые я выиграл. И Жириновский мне симпатичен, интересен. Я не член ЛДПР, я не разделяю его взгляды. Это не касается моей работы, но он интересная личность. Он
0: безусловно,
2: намного интереснее, чем тот же министр, который в душе, может быть, и голубятник, но вот он, значит, в министерстве работает.
0: Но при этом Жириновский еще постоянен. Вот,
2: да, и он просто...
0: В своей позиции, да, какая бы она ни была.
2: Он просто еще интересная личность. У меня вот есть клиенты, там, директора предприятий крупных, генералы, есть работники министерств, артисты у меня, допустим. Но это есть, он директор завода или там фабрики, но он серая личность по сравнению с Жириновским. Есть у меня клиенты, генералы милиции, есть такие, так скажем, теневые какие-то авторитеты, лидеры.
0: Вот, вот тут сразу у наших радиослушателей, да, естественно, встает вопрос, а вот неужели вот в адвок...

0: Когда ему говорят, что ну как же это адвокат Жириновского, он говорит, да что Жириновского, вот он мой адвокат. Вот тот же самый хоккеист, знаменитый наш звезда хоккея Борис Петрович Михайлов или Владимир Владимирович Петров. Я с гордостью могу сказать, констатировать, что и Михайлов, и Петров это мои клиенты. И я горжусь этим, что я вместе с ними сижу, могу выпить. И как бы я жалею, что нет Харламова. Я не спортсмен, я просто любитель. Но мне, сын мой это видит, что я на равных, и они меня ценят, я надеюсь, ценят именно за мой профессионализм. Как, то есть они во мне видят не просто какого-то там случайного попутчика, а то, что я могу профессионально защитить их интересы. И бывали такие ситуации, вот суд был большой, судебная тяжба Петрова против Сыча, против Федерации хоккея России, вот Сыч покойный, Валентин Лукич. И мы выиграли тогда, и Петрова восстановили, и потом он просто отказался от этой должности. Слава богу, наверное, его Тарпищев уговорил. После этого Сыча и убили вскоре. Там какие-то дела были, видимо, Федерация хоккея России. Петров отказался добровольно. Но я горжусь, что я Петрову помог, что Петров относится ко мне с уважением, Владимир Петров. Звезда хоккея, вот это тот флаг, который вот, российский, советский флаг, который поднимала наша держава, благодаря вот вверх, и гордилась собой, своими детьми, но, к сожалению, своими сыновьями, но, к сожалению, государство, наша страна не ценила ни тогда и не ценит сейчас своих героев. И тот же Михайлов, вот он главный тренер сейчас сборной страны по хоккею, я знаю, он очень тяжелый у него труд, и он уже, ну, хотя он не больной, не сказать больной, там, в смысле, а много травм было. Ну, то есть я вижу, как ему тяжело, видел это, как тяжело у него, там, ноги побиты. Ну, это как у всех спортсменов. Вот, и все равно он работает, и что он там получал? Копейки. Но я горжусь, что у меня такие клиенты. Вот я вот выделяю и того же Лимонова Эдуарда. Конечно, это уникальный человек, удивительный человек. Я не беру его политические взгляды, но как клиент и как товарищ, я опять же с гордостью могу сказать, что Лимонов мой товарищ, друг, и я его друг. Пусть там многие фыркают, услышав это, или там как же пренебрежительно там относятся к этому, но Эдуард Лимонов — это замечательный русский писатель, лирик замечательный. То, что он занимается политикой, или не будет заниматься, или будет ей заниматься, это его личное дело. Но как клиент, как товарищ, я горжусь, что у меня жизнь свела и с Лимоновым, и с Михайловым, и с Петровым, и с многими-многими другими людьми. Включая Жириновского, конечно. Включая Клементьева, кстати. Включая мэра Ленинско-Кузнецкого города, такого в Сибири, Коняхина. Геннадия Коняхина. Вот он недавно приезжал. Слава богу, он сейчас на свободе. Так же, как... Ну, когда я занимался
1: Клементьевым... А Клементьев, сейчас освободили его?
0: Андрей Клементьев, он, да, он сейчас освобожден. Но я занимался в 97-м году делом Клементьева, и тогда его освободили из-под стражи. Но потом он пошел в мэры, помните эту историю, его снова закрыли, арестовали. Я уже не вел это дело, я уже занимался тогда Геннадием Коняхиным. И уже просто не мог. Я полтора года до этого занимался делом Клементьева.
1: А вы, кстати, вот возвращаясь к этой ситуации, да, то есть напрашивается естественный вывод. И может, вот в этом и есть, ну, определенный такой путь для вот развития адвокатской деятельности грамотной у нас в стране. Вот вы один, да, вот не справляетесь, вот, скажем, с несколькими такими мощными делами. Может быть, тут и имеет смысл вот высококвалифицированному адвокату собрать вокруг себя такую же грамотную команду, создать адвокатское грамотное бюро, и чтобы, например, все эти люди были клиентами, вот, скажем, вот не Сергея Белика, к примеру, да, вот клиентами этого адвокатского бюро, ну, которое хорошо... Нет, да, вот.
0: Так и это, да, и существует, так и делают. Многие адвокаты собирают очень много хороших адвокатов, очень много, и в провинции очень много хороших адвокатов, и в Москве очень много хороших адвокатов. Показывают, к сожалению, у нас одних и тех же. Это, ну, это страдает, это вот корпоративность. Это не беда этого адвоката. Это беда, так скажем, просто того, что владельцы тех или иных средств массовой информации, они работают с этим адвокатом, естественно, его показывают. По всем поводам и без поводов. Там дерево упало, кто-то, извиняюсь, пукнул, и сразу интервью. А вот что скажет адвокат по этому вопросу? Это вызывает в итоге отвращение, вот, кстати, у самих обывателей.
1: Такая публичность, она даже вредит.
0: Я знаю многих адвокатов, вот, питерских. Вот, и многих провинциальных адвокатов вот, в городах других Вот, многих это раздражает, адвокатов. И это не чувство зависти. Это чувство неудовлетворенности, что, к сожалению, неотлаженная система объективного освещения вот того процесса, который происходит сейчас в адвокатуре, допустим, или в судопроизводстве. Ведь масса интересных дел. И вот никто не знает этих адвокатов, которые защищают сложные дела, ведут. Вот

0: Тлековскому кладбищу, там, я не знаю, по Холодову, никто не берет у них интервью. Почему так происходит? Ведь это же интересно. В России раньше существовала традиция публикаций речей адвокатов.
1: Да,
0: и тогда граждане сами могли, сами могли в газете прочитать речь и посмотреть, дурак он или нет. Говорит он там про какие-то крыши непонятными словами, там, железные крыши или там шиферные, или ни к селу, ни к городу, или он толковый человек и полемист прекрасный. Вот я могу сказать, что вот в Государственной Думе один из моих вот друзей и тоже клиентов, такой депутат Соломатин, он Егор Юрьевич, он попытался издать несколько книг. Вот две книги вышло. Я рад, что я участвовал в работе над этими книгами. Эти две книги были посвящены как раз двум вот моим делам. Клементьева и Коняхина. Это две книги уже были, вышли. И они подарочные. Они были разосланы практически всем губернаторам, мэрам, работникам прокуратуры, судов. Там Соломатин туда, как составитель, он включил туда речи адвокатов. Не только мои, а там кто участвовал. И я написал там предисловие к этим двум книгам. То есть это книги, как бы дающие читателю, ну, кто интересуется, посмотреть, как происходил процесс с самого начала зарождения этого дела, инициации вот этого возбуждения дела, и кончая тем, как в суде это все закончилось.
1: Там еще, по-моему, вот над книгой о Клементьеве Жариков принимал участие.
0: Жариков, да, принимал, да, вот Сергей Жариков. Но он полемист прекрасный, он принимал, да. То есть, вот, еще раз говорю, мне как бы повезло, я могу сказать, на сегодняшний момент повезло. Я себя реализовал как адвокат. Мне хочется еще чем-то заняться. Вот, чтобы не ходить в трусах, хотя это по адвокатуре, это отпугнет моих как бы клиентов, я понимаю. Или,
1: ну, вот в Госдуме был же перец какой-то, который то в бандане придет, то в каске такой. Да, дико меня раздражал,
0: да,
1: кстати.
0: Но я все-таки, вот я чувствую, из меня прет вот творчество. Я вот говорю, занимаюсь вот музыкой, там, литературой, кино. Там,
1: но
0: ну,
1: не повредит это вот. А? То есть не потеряем ли мы хорошего адвоката?
0: Я думаю, нет. Да, я думаю, нет, потому что просиживать на скамье, адвокатской скамье в зале судов, протирать штаны, для меня это скучно, как бы. Для меня это ну, не очень это хорошо. Я думаю, что это помогает. И если я занимаюсь с музыкой... У меня среди моих клиентов масса музыкантов же, эти московские, питерские. И вот тот альбом, который мы сейчас пишем, он называется вот «Эротические галлюцинации русского адвоката». Его записывают питерские музыканты практически бесплатно. Практически. На дружеской вот такой вот основе. И я их защищаю, этих ребят. И я вижу, как они бедно живут. И это как раз с моей стороны, для моих коллег, и есть те трусы с аистами.
1: Да, я понял.
0: Это как раз и
1: понял.
0: Есть.
1: Да.
0: Кстати, есть, вот, это такая более приемлемая форма.
1: То есть коллеги, они все-таки косят глазом, наверное.
0: Ну, косят. Ну, это косят по-хорошему, потому что кто завидует...
1: Завидует.
0: Ну, завидует,
1: да.
0: Зависть, она присуща не только адвокатам.
1: Это, наверное, белая зависть, в принципе.
0: Ну, она, ну, не знаю, белая, не белая, но она присуща, наверное, и артистам. Адвокат, конечно, как артист, он должен маячить, он где-то должен светиться постоянно. Ведь вот кого мы знаем из артистов? Ну, там, вот постоянно на виду у нас, кто в Москве вот артисты. И вот их вся страна знает. Абдулов, да. Збруев, там парочка сладкая. Там кто еще там? Яковлев. Ну, какие-то перечислили.
1: Вот это такая вот, которая в секс все витает. Как ее? Ну, вот, белая. Да. Да ладно.
0: Ну, ладно.
1: Да.
0: Вот, вот.
1: Регата Литвинкина.
0: Ну, наверное, да. Может быть, и она. Ее, может быть, знают. Но не уверен, что очень часто ее показывают так совсем уж, чтобы провинция ее знала.
1: Они, кстати, специальные имена себе берут такие, чтобы все вот на имена, да, цеплялись. Типа, да, как иголка на свитере.
0: Ну, вот адвокаты вот то же самое. Конечно, адвокату нужно маячить, чтобы узнали. Но, к сожалению, не хватит средств массовой информации. Не хватит каналов, чтобы показывать всех адвокатов. А политику, которая занимается средствами массовой информации, они показывают только в основном своих консультантов. Это, безусловно, вредит общему имиджу российской адвокатуры в целом. У нас в Америке такого нет, и во Франции нет. Чтобы там один канал, только штатный был какой-то штатный адвокат, его только показывали. Я за то, чтобы поменялись лица, за то, чтобы были молодые. Сейчас появляются там адвокаты молодые, начинают появляться. Вот 40-летние, 30-летние уже всплывают, слава богу. Потому что, конечно, уже оскомину наели вот все старые имена. И я маячу порой, ну, не так часто, у меня процессы. Просто я адвокат процессуальный, я люблю интриги плести, закручивать следствие. следствие в обратном направлении раскручивать. Мне это нравится. Я не носильщик адвоката. Это знают, кстати, следователи и судьи. Я не ношу никому. Я интриган-адвокат. Я могу договариваться. Я могу договариваться. Я как бы считаю, что вот один из моих принципов, такой вот серьезный принцип, это я считаю, что адвокат, для адвоката неприемлем принцип олимпийского участия. Вот олимпийское участие, которое вот приемлемо для артиста даже. Вот Смоктуновский, вот он играл в массе фильмах, причем плохих фильмах, но играл великолепно. Или тот же Абдулов, вот пример с Абдуловым, с Александром. Он снимался во всех фильмах, лишь бы только засветиться. Его запомнили, его знает зритель. Для адвоката принцип участия олимпийского, просто лишь бы участвовать, неприемлем. К сожалению, наши многие известные, так скажем, адвокаты страдают тем, что они просто участвуют. Вот засветиться по этому делу, засветиться по тому делу. Но дела-то проиграны. Дела-то проиграны. То же самое,
1: но
0: что...
1: обыватель-то этого не понимает.
0: Да понимает обыватель, конечно.
1: Нет.
0: Не понимает.
1: Нет.
0: Ну, все равно ничего не остается. Все равно ничего не остается. Я знаю, на моей памяти были адвокаты известные. Лившицы там, Хейфицы. Вот сейчас они на кладбище все. И никто не вспоминает, что были такие адвокаты вот в 70-х, 80-х годах. Никто не вспоминает. Так же здесь. Не будет выигранных процессов, никто не вспомнит. Не будет речей ярких. От таких речей, которые, когда хлопают... Не то, что зрители, а прокурор. У меня был случай, я хвалюсь, не хвалюсь, но это факт. Когда я выступал по делу Геннадия Коняхина, и с речью 5 часов, и 5-часовая речь была, и после этого мне аплодировал не только там зал, а аплодировал прокурор. Там их два было. И я вначале воспринял это как шутка.
1: Дескать, издеваются.
0: Он мне показывает, нет, это не шутка. То есть, действительно, человек реально подходил.
1: Вот что надо, записывать и издавать речи эти.
0: Ну, может быть, издавать, может быть, что-то.
1: Ну, публиковать, действительно, реально публиковать. Какой-нибудь адвокатский вестник журнала реально создать.
0: Ну, издают, опять, те, кто издают, они, опять же, себя и печатают. Я посмотрел журнал один, называется «Российский адвокат» или «Адвокат России». И там вот кто издатели, они вот себя и на обложку, и... Ну, там ужасные работают опять бездарные журналисты. Там вот статья, допустим, фотография адвоката, и написано: «Мы покончим с вымогательством». Ну, так и в советском стиле, в советском таком старом таком. Да. Вот, искореним, там, взяточничество.
1: Беда,
0: и адвокат
1: беда,
0: сидит,
1: беда.
0: И у него берут интервью. Ну, такая подача дешевая.
1: Это называется базитизм.
0: Да. И поэтому здесь, ну, еще раз говорю, адвокатов много, и адвокат должен выигрывать. Олимпийское участие здесь принцип неприемлем. Адвокат должен выигрывать. Все остальное ерунда. Когда адвокат мне говорит, что он крутой, что он известный, а я знаю, что он вел процесс, и по этому процессу, известный шумный процесс, и по этому процессу человек, его подзащитный, получил 15 лет из 15 возможных, для меня не существует этой звезды.
1: Давайте сейчас снова чуть-чуть прервемся. Да. И, соответственно, вы можете звонить и задавать ваши вопросы Сергею Валентиновичу Беляку, московскому адвокату. Я поднимаю трубку, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны, говорите.
2: Ой, добрый вечер, доброй ночи.
1: Здравствуйте. Только меня Саша зовут. Ой, это имя я уже сменил. Ну, это первое такое девичье мое.
2: Вы знаете, я не часто вас слушаю и больше слышу о том, что требует вас закрыть. Вот сегодня так получилось, что я вас слушаю. И, честно сказать, к ведущему, у меня прям даже вопрос. А что же они требуют вас закрыть? У вас же очень интересная передача.
1: А кто требует? Имена?
2: Ну, вы знаете, вот в передаче «Без посредников» я ее все время слушаю. И, честно сказать, вот мне интересно было, думаю, как-то вот не получалось послушать, что там они все вопят. Вот закрыть эту воскресную передачу. И вот сегодня так получилось, попало. Может, это нетипичная передача? Но мне очень нравится. Сколько сейчас? 3 часа?
1: Да, около
2: я
1: того.
2: Я вас слушаю. Спасибо.
1: Спасибо.
2: А вопрос к вашему гостю. Даже не вопрос, а, знаете, будет в ближайшее время, прям в ближайшее время, сенатор Дэвид Дюк. Наверное, вы слышали, из Луизианы. У него будет презентация книги на предмет того, что ждет Америку. Я вот объявляю, приглашаю и вас, Саша. Я думаю, вам будет интересно.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания. Следующий телефонный звонок. Я сейчас еще вот, тут номер тетка напомнит. Ну, давай.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуй, здравствуй, да.
2: Это я хриплю, потому что болею.
1: Ну, это нормально, да.
2: Очень люблю ваши передачи. Хорошая передачка у вас.
1: Ну, в принципе, у нас, наверное, все-таки программа.
2: Да, что... но, к сожалению, действительно какие-то звонят.
1: Ну, ваш вопрос формулируйте, да, пожалуйста.
2: Так, а у меня, знаете, две вещи. Сначала хочу сказать вашему гостю, Сергею Валентиновичу, вопрос. Угу. А потом уже к вам. Можно?
1: Безусловно.
2: Сергей Валентинович.
0: Да, слушай.
2: Скажите, пожалуйста, вот если будет какое-то очень интересное дело, но вот тот человек, которого надо защитить, он деньгами не обладает. Хватит у вас азарта его защитить?
0: Очень часто так бывает, очень часто.
2: Приятно услышать.
0: Очень часто.
2: А теперь другая вещь. Знаете, вот интересная вещь происходит, что в свое время, когда началось вот нам навешивание лапши на уши по поводу американского образа жизни, а я с американцами знаком, ну, общаюсь с детства и на по работе и так далее... Меня это привело в какой-то ужас.
1: Это что же за работа, прошу прощения, распространение Кока-Колы, а?
2: Я математик.
1: А.
2: По работе.
1: Понятно.
2: Знаете, понимаете, вот они такие узколобые, это вот, простите, наверное, американцы меня не слышат, но вот вроде нации ПТУшников.
1: Кстати, слушают нас в Лос-Анджелесе, еще там...
2: Ну, там они пускай слушают.
1: Ну, в общем, да.
2: Около вас не слушают.
1: Да-да.
2: Костей не обижу. Вот, понимаете, когда человек что-то такое вот знает узкое, а вот если он видит глобус, не дай бог.
0: Он думает, что это глобус Украины.
2: Он и Америку не найдет.
1: Да.
2: Да, и не умеет, например,
1: ну, понятно, да.
2: Двузначное число на двузначное умножить, это совершенно невозможно.
1: Да, каков вопрос все-таки будет, да.
2: А я вам хочу сказать, понимаете... Я думаю, мы вот сами по себе, со всякой лапшой на уши, которую нам вешали раньше, очень хорошо справлялись. И с этой лапшой справимся. Потому что у меня вот есть такой особый метод соцопроса. Я имею собаку. Да? А вот с собакой выходишь...
1: В смысле, содержите собаку?
2: Да, всегда у меня есть собака. Я человек не очень общительный, но иногда вот когда что-нибудь такое происходит, я выхожу и просто слушаю, что говорят люди. А люди имеют собак разных сословий.
1: Содержат.
2: Да. Ну и вот самые разумные такие вот вещи. Говорят люди попроще, а не мы, интеллигенты. Шапочек вверх они никогда не бросают. У них какой-то здравый смысл. И я думаю, ну ничего, все в порядке, значит.
1: Это называется смекалка.
2: Да, разумный смысл.
1: Да, понятно.
2: Вот. Вот не кажется вам, что вот такая вот вещь есть, которая наблюдается в Америке? Ведь с Америкой кое-что произошло с послевоенных времен.
1: Ну, понятно,
2: вот
1: понятно.
2: Вот, понимаете, у них там черт что творится, ты приезжаешь, вызываешь скорую помощь, а к тебе одновременно и даже раньше приезжает спасательная служба спасения и пожарная команда, а потом приезжает скорая помощь, которая обязательно тебя увозит.
1: И понятен, вот, суть вопроса ясна,
2: вот,
1: да, да.
2: Да, ну вот абсурд, нет, нет. А да. Нация горячится, что у нас все самое лучшее. Ну, самое лучшее. Вот они со своей лапшой справиться уже не могут.
1: Понятно, понятно.
2: Но у них,
1: да,
2: есть одно уникальное, да, явление в Америке. Знаете, функциональная неграмотность. Слышали такую вещь?
1: Да, да, да.
2: Да, да. Но она вот в этом году у них было обследование, охватило какую-то большую часть населения. И поэтому им, у них встает, в общем, проблема с людьми, которым надо работать с текстом. А это появилось в какой-то еще скандинавской стране. Там небольшой процент.
1: Вы знаете, тут
2: а
1: есть...
2: я увидела, да, в нашей стране.
1: Тут дело в том, что... чем
2: это болезнь,
1: чем, извините, чем меньше людей, которым нужно работать с текстом, тем больше продуктов питания в данной стране все-таки. Вот.
2: Вы знаете, у них там даже, я думаю, с продуктами будет плохо. Я думаю, что это заразное.
1: Понятно, спасибо.
2: Вот не боитесь, да, ли вы...
1: Спасибо. Извините, просто у нас время немножко ограничено. Сейчас мы попросим, да, вот Сергея Валентиновича прокомментировать. Да, понятно. Понятно.
2: Сложность такого интересного.
1: Выздоравливайте. Спасибо, да, Сергей Валентинович. Вот, правда.
0: Нас пытаются заразить этой болезнью. Это точно.
1: Безграмотности, совершенно. Да, вот это?
0: Безграмотности. Дети наши бегают уже по улицам, нищие, это факт, и не учатся.
1: А зато другие дети уже, например, могут легко залезть там в реестр Windows.
0: Да, ого, да, как? Да. Ну, пытаются нас заразить, но я думаю, что то, что они нация не самая передовая, и не все у них хорошо, это очевидно, это все понимают, и мы, и скандинавы, и французы, и испанцы, и греки, все.
1: Даже японцы.
0: Даже японцы это, да, понимают. Вот. И даже те, кто ориентированы на США были традиционно, эти страны тоже понимают, что не все хорошо в этой стране, и далеко не все хорошо. Нам учиться есть чему, но и им всем есть чему поучиться у нас. Всем абсолютно. И многие европейцы здравомыслящие учатся у нас.
1: И при этом потом пишут труды, там, как я жил в России, такие мемуары, причем написанные таким каким-то диким, совершенно рациональным языком. То есть вроде они прониклись духовностью вот российской, при этом там сквозит такая какая-то кощунственная исследовательская нотка. То есть как будто бы они вот делали вскрытие лягушки какой-то, а вот не русской души.
0: Они не понимают, не поймут никогда русскую душу, безусловно, этого не надо добиваться, мы не навязываем их понимание, мы понимаем.
1: А, кстати, у них вот такой подход вообще ко всему. То есть, если, например, какой-нибудь там датчанин внедряется в тибетский буддизм, то вот этот рационализм, он сквозит, в общем-то, в его отношении к буддизму, хотя он считает себя просветленным. Если он пишет о России, то чувствуется, что вот он так неврубастый, в общем-то, совершенно персонаж в России. В Якутию пошли там же. То есть как-то вот они на самом деле вот могут существовать только вот на своей территории.
0: Не знаю, ну, наверное. Ну, вот наши, взять наших людей, которые внедряются там в буддизм, они, насколько эффективно их внедрение, ну, тоже
1: эффективнее. Эффективнее. Совершенно, да, ну, совершенно вот, точно. Все-таки ближе вот это.
0: Бог Гребенщиков, он там внедряется.
1: Ну, вот, так почему-то вот его берут за самого яркого такого.
0: Ну, потому что он, а так же, как и адвокаты известные.
1: Вот я совершенно согласен.
0: Крутят его везде постоянно, об этом говорят.
1: Хотя я, например, знаю, что вот, действительно это реальная история в российском посольстве в Непале рассказанная. То есть к ним пришла девонька, наша русская, которая 3 года попросту там ходила, вот просто путешествовала. Без денег, без всего. То есть конкретно просветлилась. Вот. А пришла в посольство, то есть там ей нужно было туда там перевести какую-то там свою сестру, вот эту, там, только с этой целью. Ничего даже не просить, собственно говоря. Вот. О таких людях мы тоже ничего не знаем, но они там
0: не
1: есть.
0: Знаем, да.
1: Но они есть.
0: Ну да.
1: Следующий звонок.
0: Да.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
4: Алло.
1: Да, рассказывай.
4: Доброй ночи.
1: И вам аналогично.
4: Саш, я хотел бы у вас спросить, вот почему раньше Монмаранси выходила в субботу на воскресенье, как-то лучше было потом в выходные?
1: Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
4: Алло, Саш, да. И у меня еще это самое, к гостю тоже вопрос.
1: А вот давайте, да.
4: Так, значит, вот я хотел спросить у Сергея Валентиновича такую вещь. Вот я сам инвалид по зрению. Тотально слепой человек. Вот мне 32 года. Вот как у адвоката, как у человека. Вот спросить такую вещь. Почему за меня решает государство, или папа с мамой, или еще кто-то? Я имею в виду легализацию проституции, публичных домов. Вот ваши отношения. И заодно, как бы, вот... Вот мы говорим, низкие пенсии, низкие зарплаты, а ведь можно же было с этого снимать налоги, допустим, так?
0: Я понял.
4: То есть взять всех уличных, как бы убрать, все это дело взять под контроль.
1: Понятно, понятно, понятно. Спасибо.
4: Алло, Саш, да, да. Я буквально еще вот 3 секунды, и когда я опережаю, когда мне говорят, что это аморально, вот переходишь дорогу, почему-то водители не пропускают ни один, ну, из 100, если один остановится, хорошо.
1: Это буду я. Значит, знаете, я всегда, всегда на переходе.
4: Вот хотел бы мнение ваше послушать.
1: Спасибо.
4: И как у адвоката спросить, где я могу обжаловать это дело? Что за меня решают? Как мне быть? Что мне делать? Можно мне женщина или нельзя? Вообще, вот...
1: Понятно, спасибо.
0: Понятно. Ну, безусловно, тут надо, можно посочувствовать вот, людям, лишенным зрения или какие-то другие физические недостатки есть тут врожденные. И общение женщины и биология, она дает себя знать все равно. И мужчине нужна женщина, женщине мужчина. Поэтому здесь можно только посочувствовать. А как действовать и как быть здесь вам или кому бы то ни было, это надо обращаться к законодателям нашим. Требовать, писать. Вы избиратели, вы избираете законодателей. Законодатели принимают законы. Законы эти подписывает, потом утверждает президент. Законы вступают в силу. В суд подавать сейчас бессмысленно, потому что нет закона, запрещающего проституцию официально. Нет закона. То есть надо требовать, чтобы была легализована проституция, если вы придерживаетесь этого мнения. Но, наверное, нужна эта легализация. Я участвовал однажды в Государственной Думе, был круглый стол, такое совещание, и я был там одним из участников, там были представители МВД, институтов НИИ различных, в том числе по психологии, там специалисты психологии, социологи. Обсуждали эту проблему. Я, например, придерживаюсь той точки зрения и высказывал ее, что легализовывать проституцию, вероятно, надо, и в нашей стране в том числе. Но когда это делать, для этого должно определить государство, то есть государственные органы. Потому что там, где проституция легализована, это, как правило, достаточно стабильные, ну, в социальном плане, так скажем, государства, когда не очень значительное количество безработных, когда преступность, с преступностью ведется такая эффективная борьба, потому что проституция – это пограничная, так скажем, профессия, пограничная, она находится на границе с законной деятельностью и незаконной. И рядом, вы знаете, с проститутками постоянно, кроме сутенеров, еще и наркоторговцы, и воры. И,
1: так это что, потому что вот она как раз и нелегализована, видимо.
0: Да, ну это не только поэтому. Но чтобы ее легализовать, все-таки для этого надо, чтобы государство навело порядок в своей стране, ну то есть правительство навело порядок в своей стране, чтобы люди получили работу, чтобы малообеспеченные были, получали больше какое-то, ну, пособие.
1: Что-то слабо мне в это верится.
0: Нет, нет, но для этого надо. Нельзя, нет,
1: то,
0: сейчас.
1: То, что надо, безусловно, но
0: что,
1: да,
0: это будет,
1: да,
0: вот, ну, я не знаю. Ну, сейчас
1: смутные сомнения.
0: Сейчас,
1: да,
0: все-таки говорить о легализации проституции в стране, я думаю, законодатели
1: не приоритетно.
0: Не будут, да, это не приоритетно. Не будут,
1: да,
0: они
1: правильно
0: этот вопрос решать. Потому что масса проблем, вы знаете, Чечня и прочие, экономические проблемы. Но когда только, как только государство будет стабилизировано, ну, какая ситуация в государстве, я думаю, что к этому вопросу законодатели вернутся, благодаря, опять же, вам, избирателям, вернутся и рассмотрят этот вопрос. Я думаю, что легализация проституции возможна, в том числе в России. Я думаю, можно утрясти все вопросы и с церковью, и все вопросы решаемые. Можно это сделать. Но у меня на этот счет свой взгляд. Я считаю...
1: А можно, извините, извините, что перебиваем, можно ли это сделать, скажем так, вот на основе, скажем, ну вот внутри городского какого-то устава? Потому что, к примеру, вот у нас вот во Фрязино там нету такого вообще даже явления. Вот. Ну, вообще в Смоленской области, например, в Самсонове там нет вот никаких проституток, и даже никто не знает у нас, что это такое. То есть, в принципе, это явление больших городов. И, может быть, вот выход этих...
0: Так, как это по всему миру. Нет проституции в маленьких городах, в Германии.
1: Вот. Вот тогда это...
0: Понятно.
1: Тогда же проще ввести в Москве, например, нет, узаконить нет проституцию в Москве.
0: Ну,
1: о,
0: я опять, опять
1: круто
0: же...
1: Круто. В одном это, отдельно взятом. Ну, и в Питере, например.
0: Не, ну, Саратов вот пробовал, Аяцков там, узаконить, легализировать проституцию. Но здесь еще масса всяких вопросов возникает. Масса всяких вопросов возникает по легализации. Сейчас вот сторонники легализации проституток, они выходят, проституции, они выходят на улицы, здесь в Москве, раздают презервативы бесплатно, там выступают в защиту больных СПИДом, там как бы проводят агитацию, что надо предохраняться, и выступают как в виде вот эти вот организации общественные, они выступают в виде каких-то профсоюзов, ну, как бы профсоюзов, между проститутками, которые не легализированы у нас, и государством. Я вот считаю, что при легализации проституции надо будет решать ряд проблем. Одна из проблем – это защищенность, безусловно, проституток. И в этом случае профсоюзы этих жриц любви должны стоять не между государством и проститутками, а между проститутками и работодателями, то есть сутенерами. Государство должно решить вопрос, как с церковью. Вот отделило государство церковь от себя. Вот и все. Церковь, занимайся своими делами само. Сама церковь занимается, мы не вмешиваемся. Также и здесь. Если государство легализировало бы проституцию как деятельность, все, государство умыло руки. Все, ввело бы законодательным актом вот, легализацию, и дальше проститутки должны были создавать свои профсоюзы и защищать своих членов профсоюза от сутенеров, чтобы сутенеры вовремя платили зарплату, чтобы не было задержек, чтобы лечили там или проверяли.
1: Может быть, и надобность бы в них отпала.
0: Это раз, да. Ну, наверное, это можно сделать. Опять же, это вопрос к законодателям. Но тут еще есть такой вопрос. Вот я, например, сторонник этого, что ну, вот это крайне радикальный, конечно, взгляд на проблему, но я придерживаюсь ее. Я считаю, что разделяю, точнее, этот взгляд, что тогда, если будет легализация, то не мешало бы, допустим, и провести поражение законодательным актом, сделать поражение в правах, оформить проституток. Это что значит? Это, допустим, проститутка, женщина, которая собирается стать проституткой, она уведомляется о том, что она будет поражена в правах гражданских. Что это может быть? Это может быть полное поражение в правах, она не, допустим, или частичное. Что это может быть? Это такое может быть, что она лишена будет избирать и быть избранным права. Избирать и быть избранным. Вот, допустим, заключенные, которые находятся в местах лишения свободы, они же не голосуют за президента. А так бы они выбрали Чикатило там или еще кого-нибудь там. Ну, они не голосуют.
1: А почему?
0: По закону.
1: Если это будет легализовано, они будут просто... Ну,
0: нет,
1: как,
0: тут я говорю, это как предложение, что государство может пойти на легализацию проституции в Москве, в Питере, в каких-то крупных городах, Екатеринбург, Саратов, я не знаю, где много жриц любви, может пойти.
1: Ну, может быть, просто для того, чтобы им создать вот такое искусное препятствие к этой профессии.
0: Ну, да,
1: вот,
0: ну, видимо, может быть, и может и объявить, что девушки,
1: потому что они попади
0: лезет уже. Да, вы сами идете сюда.
1: Да,
0: в эту, на эту стезю, так
1: должность.
0: Скажем. Да. И вы здесь уже должны выбирать. Вы заноситесь в компьютер, вам выдают там желтый билет или какой угодно, но вы будете поражены в правах. Вы не будете избирать и быть избраны. Вы не имеете права работать в медицинских учреждениях, школьных учреждениях, учебных заведениях. Да. В столовых, ресторанах, общепита там, да. И не может быть даже в милиции, в судах, в адвокатуре.
1: А это однозначно.
0: Да, нигде. В местных советах или законодательных собраниях, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Вы будете поражены в этом отношении, в правах своих. А также, может быть, в отношении этих лиц, женщин, провести какой-то законодательно ускоренный порядок лишения их родительских прав. В случае, если она совершает преступление. Ребенка изымают.
1: Из этой среды надо изымать.
0: Ну, как-то
1: ну,
0: более
1: то,
0: ускоренно.
1: Да,
0: процедура. Судья решает это единолично. Но тут огромные проблемы возникают. В связи с этим. Но это может быть такое, может быть.
1: Понятно. Ну, сейчас мы снова ненадолго. Да. Надо мне тут выйти. У нас остается совсем немного времени до окончания нашей встречи с Сергеем Валентиновичем Беляком, адвокатом. Мы хотим это время посвятить ответам на ваши телефонные звонки. Вот напоминаем номер программы.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Доброй ночи. У меня вопрос. Вот, насколько я знаю, в Америке там по достижению 18 лет все дела уголовные, они убираются, ну, ликвидируются, уничтожаются. Вот в России-то есть такое?
1: Спасибо.
0: В России существует тоже сдача в архив, так скажем, дел. Это изымаются, все материалы дела уничтожаются по прошествии определенного времени. И остаются только все равно в архив сдаются приговоры судов.
1: А вот ведь можно в каком-то электронном виде это все хранить, к примеру, там, можно, в ужатом.
0: Но у нас нет техники. У нас, мы начали с этого. У нас у следователей, и также в судах, это авторучка и телефон. Вот все следственные, так скажем, или там судебная техника.
1: Сколько, наверное, интересных
0: печатают фрагментов машинками потерян. Еще. Машинками, вот печатными, старыми, с западающими буквами. Вот я приезжаю, ну, раз в какой-то город, и постановление или определение суда отпечатано на машинке через копирку, вот, бумагу такую, до сих пор.
1: Оно еще продается?
0: Значит, продается. Значит, продается. Куда деньги, я не знаю, девают эти губернаторы. Вот у меня рассказывал тут знакомый один был в Орле недавно и приехал на телевидение Орловское. И там это телевидение находится, станция, ну, студия телевидения Орла находится на удалении от города, на значительном удалении от города, в какой-то избе. Он говорит, мы подъехали, просто изба вдали от города, и там деревянный дом, там находится студия. Это город Орел, где губернатор Строев, спикер Совета Федерации. И сравнить телестудию какую-нибудь, телестудию. Мы говорили о судах, но я просто пример привожу. Телестудия в той же городе, в той же Туле, допустим. Там огромное здание. И во всех уважающих себя городах, уважающих себя и уважаемых и уважающих себя губернаторов, нормальное место для работы журналистов и судов. А где не уважают свое население, губернаторы или мэры, и не, естественно, они не уважают и судьи, естественно, не уважают журналисты. Вот в избах и суды, и телестанции, телестудии.
1: А вот этот вот, который губернатор, он в Москве сейчас тусуется?
0: А ну, Строев, он в Москве же в основном.
1: Вот это вот для меня все было непонятно, если ты губернатор там.
0: А ему не нужно. Вот, я
1: это просто... же абсурд. Как, что значит ему не нужно? Значит, его нужно взять за губу и привести его в округ. А сказать, не вылезай из него на все время своего губернаторского правления. Не в отпуск. И он, как слуга народу, он должен жить в избе. В общем, весьма аскетично жить. Без жены, без детей. У него государственная служба. Трехразовая кормежка с утра, гимнастика, обливание холодной водой. И на службу. Без денег. Зарплаты получать.
0: К сожалению, у нас, вот, может быть, Путин этим начал заниматься сейчас, чтобы Совет Федерации в том виде, в каком он существует, разогнать и сделать другой состав. Сформировать другой состав Совета Федерации. Может быть, это и правильно. Хотя вот там возражают и президенты. Президенты, так называемые. У нас много президентов. Президент тут чуваши особенно выступают.
1: Потому что они все корешки с губернаторами.
0: Да, они здесь все в Москве, да. А там зачем им делать суды нормальные? Зачем людям деньги давать? Зачем содержать независимые средства массовой информации? Содержать, давать деньги. А вдруг этот независимый журналист начнет критиковать этого губернатора или президента?
1: Хотя вот разумный человек, он бы рассудил иначе. Что если, значит, мне кто-то говорит, что я идиот, вероятно, это так. Мне надо подумать, почему это происходит. И, может быть, даже сказать человеку спасибо вот этому.
0: Да, ну, понимаешь, это люди без стыда и совести. А такие говорят, плюй в глаза или там хуже. И божья роса ему. Это вот то же самое. Вот тот же вот президент Чувашии Федоров. Я его с ним сталкивался, не лично я, а сталкивался по делам, когда он был здесь министром юстиции в Москве. В ельцинском правительстве вот в первые годы после путча вот там Густовского возглавлял Министерство юстиции. И что, чем прославился этот знаменитый министр юстиции, будущий президент Чувашии? И он запретил еще не зарегистрированный фонд национального спасения, такой был ФНС. Его создавали Бабурин, там, так скажем, патриоты. Вот. Они провозгласили создание этого фонда, собрались, я не помню, в парламентском центре, кажется, провозгласили создание, декларировали просто создание. Но Ельцин или там администрация президента дали приказ не допустить создания фронта национального спасения. И вот этот неродившийся еще ребенок уже был запрещен министром юстиции Николаем Федоровым. Великий юрист, как он себя называет, считает, наверное, и говорит постоянно, что он юрист, постоянно юрист, юрист, я юрист, везде с экранов не сходит, сопротивляется сейчас роспуску губернаторов, изгнанию губернаторов, скажем, из Совета Федерации, он главный противник в данном случае.
6: этого вопроса, решение этого вопроса таким образом, как Путин предлагает. Он постоянно рядится и рядился всегда в демократические шкуры. На самом деле был просто волком. Он, как же ты юрист, министр юстиции, идешь на поводу у президента? Ну, президент не понимает в юридических вопросах. Он может пожелать запрета фронта национального спасения, не допустить его до политической, так скажем, в политическую борьбу, не допустить его вхождения.
1: Ну, тактично это
6: ну, надо. Ну, надо сделать было по закону. Надо было, конечно, объяснить президенту, что, уважаемый Борис Николаевич, фронт национального спасения еще не зарегистрирован. Ребенок еще не родился. Мы не можем его посадить или запретить, или там лишить его прав каких-то. И он же прославился еще тем, что он, будучи министром юстиции, ликвидировал устав Либерально-демократической партии, тогда назывался ЛДПСС, Либерально-демократическая партия Советского Союза. Жириновский зарегистрировал эту партию в Министерстве юстиции СССР до Федорова. И когда Советский Союз рухнул, развалился, Министерство юстиции России не являлось правопреемником и не является правопреемником Министерства юстиции Союза. Оно, Министерство юстиции Союза, было расчленено на 15 министерств. То есть имущество забрали 15 министерств, 15 республик. Бывших республик Союза. Никаких прав министр юстиции Федоров не имел ликвидировать устав партии союзной, зарегистрированной союзным министерством. Просто по закону не имел прав. Несмотря на это, этот устав был признан недействительным. Произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации, лето 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд, вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаю, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал. Он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
1: Кстати, правильный выход.
6: Да, да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится вот, демократические шкуры, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору ни одного слова теперь вот после этого. Вот столкнулся с ним вот так. И я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
1: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Лени, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёб.
1: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, о массовых всяких сборищах. А вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
7: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
6: Сергею Валентиновичу.
7: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
6: Угу. А я был вот старостой кружка теории государства и права.
7: А очень вы, простите, любил. Не в МГУ?
6: Нет. Ну, я очень любил этот предмет.
7: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя совершенно. Бы потому, что там не бывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
1: Да ладно, извините, там... я вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
7: типа... Вот.
1: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе Рашка опередила конкретно Америку. Да.
7: В том-то и дело. И мне кажется, что...

0: стороны, Конституцию же ведь писали люди, и мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
1: И с какой целью?
0: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
1: да
0: взрывают.
1: И тут взрывают.
0: Тут дома взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
1: Будут они кормить, будут, кстати, мучным.
0: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
1: А поэтому, может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Там. Ну вот все может быть проще.
0: Нет, даже деньги огромные идут из Европы.
1: Но это я утрирован, так назвал.
0: Да, огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются огромные суммы денег, через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот, решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в том направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
0: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Ну, но он же не может все сразу. Он же
0: Также, это я к чему пример привожу. Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
0: Ну, вот, да, ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки.
0: Да. Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И мы начинаем нашу беседу с гостями программы. Поскольку сегодня, без сомнения, день религий, праздничный день, который бывает один только раз в году, и мало кто из нас, и из вас тоже, в общем-то, а из них вообще даже, думаю, никто и не догадывается. Никто и не догадывается о так называемом закулисье. Закулисье того, что, в общем-то, мы, в общем-то, и не видим, находясь в белоснежном лебеде по кличке Воздушный лайнер, перемещаясь, в общем-то, на Майорку, продать виллу или купить виллу, или в другое место. Мы не видим тех, в общем-то, морщин в желтых пальцев с маникюром, которые укладывают, в общем-то, пищу в контейнеры, которые затем кормят вот именно нас, и их тоже, вот и этих тоже кормят. Мы не видим летчиков, которые вскакивают в семейных трусах, бегут к окну и говорят: «Маня, опаздываю», прыгают и едут, чтобы вести вас, и, в общем-то, нас и их тоже куда-то. Всего этого мы не видим. Хотя возможность такая есть. И цель нашей сегодняшней программы – показать вот это самое закулисье. Закулисье глазами профессионалов, глазами людей, которые, так скажем, непосредственно в нем были. Сегодня у нас в гостях стюард Филипп Воротный.
1: Добрый вечер.
0: И внук полярного летчика Павел Катеринчик.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Соответственно, в дальнейшем ВПЛ будет. Вот. А вы, естественно, все, и они тоже спрашивают, дескать, а почему внук полярного летчика? Что такое, дескать, за династийность? На что я отвечу? Это современные летчики склонны, в общем-то, бросить жену, ребенка и, в общем-то, скрыться и сказать, я, дескать, до свидания сказать. Вот. Те люди старой закалки, которые, в общем-то, еще летали на кукурузниках над моржами, над полями заснеженными, были людьми совершенно иной закалки. Достаточно было, например, нам, детям полярных летчиков, сказать в школе, что там, у меня отец полярный летчик, как со всех концов тебе несли деньги, несли, и, в общем-то, другие какие-то ценности, которые простым людям не доставались. Это была культовая профессия, да? Учитывая, что в те тяжелые времена, сами знаете...
1: Редко кто из них учился в обычных школах, как правило, это были спецшколы.
0: Да, безусловно. И даже я помню, как хоронили инженеров, то на могильной плите было написано «инженер», например, «Сидоров», то есть инженер котировался, а уже не говоря о летчике, плюс, если речь шла о полярном летчике.
1: Совершенно верно. И, как правило, это было как минимум Ваганькова. Как минимум.
0: Да, конечно же. Ну и прежде всего я бы хотел, конечно, задать вопрос вам, Павел. Каковы сейчас ваши чувства в связи вот с изменением, скажем так, общественного мнения касаемого летного состава? Ведь мы же, например, были свидетелями неоднократных сцен, когда так называемые НР, а то их, в общем-то, и жены, то есть ЖНР, и жены новых русских, они, в общем-то, дико в пьяном виде вламывались к летчикам и говорили: не можешь быстрей, я опаздываю туда-сюда. Никакого уважения. Нет ли у вас горечи, какой-то обиды, что ли, за вот тот монумент, пусть монумент прошлого, но монумент, которым являлся ваш дед?
2: Ну, что сказать? В общем-то, совершенно вы правы, Александр, я с вами согласен, потому что, как и все прочее, что сейчас происходит в стране, такую почтенную профессию, как профессию летчика, принизили до самой крайней степени. То есть это такой некий какой-то человек, который, как всем известно, получает мало денег, приходит на работу с похмелья и, в общем-то, каким-то образом, чудом довозит, можно сказать, пассажиров до той же Майорки с той целью, чтобы они там покупали себе виллы. Конечно, во времена моего деда, в общем-то, как вы совершенно справедливо заметили, даже в школе можно было сказать, что ты, в общем-то, сын или внук летчика, и школы-то были, в общем-то, особые, с совершенно соответствующим уклоном. Поэтому отсюда и пошла некая династийность профессии, потому что, в общем-то, готовили с молодых лет к этому. Конечно, сейчас изменилось все не в лучшую сторону, это не очень радует.
0: А вот почему вы, Павел, не пошли по, скажем так, стопам, лыжням, проложенным вашими, скажем так, боевыми?
2: Да. Ну, здесь вопрос, во-первых, вопрос как бы заключается в том, что я не очень подхожу по внешним параметрам, поскольку я настолько крупен, что не каждый вот авиалайнер, в общем-то, способен взять меня на борт.
0: Вот. Кстати, это немножечко, так сказать, меня снимает вопросы, касаемые следующих. Вот почему некоторые люди, обладающие, большой комплекции, избегают летать в самолетах. Дело в том, что большинство современных самолетов, если они только не импортного производства, да, они имеют, как ни странно, достаточно маленькое помещение, вот куда можно протиснуться такому человеку между сиденьями. То есть ему попросту неудобно. И люди вот в вашей комплекции, они вынуждены, попросту говоря, перемещаться на поездах.
2: Ну да, я, в общем-то, сам пользуюсь авиатранспортом с большим риском для здоровья, потому что, во-первых, моментально и совершенно безвозвратно нарушается центровка. Авиалайнер — это довольно хрупкий организм, который, в общем-то, должен, в котором четко должно быть рассчитано распределение, веса тушек пассажиров, находящихся внутри.
1: Да, кстати, вот я тоже заметил такую тенденцию, что люди крупных габаритов испытывают определенный комплекс при посадке в самолет. Дело все в том, что, представляя ситуацию какую-нибудь аварийную, когда стюардесса или стюард входит и говорит всем нагнуться и зажать голову между колен, эти люди просто не в состоянии вот в силу своей комплекции принять это положение и просто немножечко вот наклонившись вперед, застывают в позиции в такой, и такое впечатление, что он внимательно слушает, что скажут ему дальше, а на самом деле это просто максимальный угол, на котором он может согнуться.
0: Я это вполне понимаю, плюс какой-то что ли боязнь показаться другим пассажиром, недисциплинированным и так далее. Но это, в принципе, не относится, конечно, к пассажирской кабине и так далее. Хотя я знаю, что, так сказать, зов предков, сокращенно ЗП, присутствовал, и вы, хотя, так сказать, и не брали в свои руки бразды, вот, и прочие предметы не брали, а вы все-таки каким-то образом соприкасались, к сожалению, я вынужден применить, Павел, вы же меня понимаете, да, это слово, с этим бизнесом. Это раньше, понимаете, полярный летчик — это романтика. Сейчас это, к сожалению, уже бизнес. Так же, как, собственно, и балет.
2: Да.
0: Да.
2: Ну, в общем, да.
0: Не могли бы вы рассказать, каким образом происходило вот ваше соприкосновение с авиацией все-таки?
2: Ну, поскольку мы уже здесь, так сказать, коснулись такого понятия, как бизнес, то я могу честно сказать, что, не попав за штурвал самолета, я был вынужден устроиться по блату в некую контору, которая торгует авиабилетами, причем торгует ими совершенно безбожно, достаточно злобно, но это, в общем-то, приносит неплохой барыш как нам, так и ее хозяев.
0: Ну, извините, что вас перебиваю, это было сделано все-таки, с какими-то такими корыстными целями, ведь заработать, как говорится, денег можно и другим путем, например, вот открыть радиостанцию, да, там, в конце концов, там, открыть автомойку или другие мирные профессии, киллер, там, а вот все-таки я чувствую, что какой-то зов, вот.
2: Я с вами согласен, Александр, я все понимаю, но чтобы я авиацию бросил, да, никогда в жизни.
0: Вот, благо уже у нас такой зашел разговор о именно торговле авиабилетами, вы курсе, как никто иной, теневой стороны, за кулисы торговли, сокращенно ЗТ, а сейчас, как вы сами знаете, пора отпусков, многие вот уже прилетели, а это тоже, в общем, билеты, многие вот только-только улетают, эти, например, никуда не собираются, но билеты поедут сдавать, вот которые группа у нас сейчас, видите, стоит, не смогли мы их отправить. Не могли бы вы поведать нам о всех тех и других, которые, в общем, там встречались?
2: Все, что касается торговли АБ, так сказать.
0: Да.
2: Вот. В общем-то, достаточно дело грязное и неблагодарное. Дело в том, что в связи, как вы справедливо заметили, с периодом летних отпусков и хронической нехваткой посадочных мест в самолетах, то есть, ну, вплоть до того, что приходится ставить табуретки в салон просто, продаются по 2-3 билета на одно место. И вот несчастные граждане с баулами, детьми, бабушками и там всем прочим, они бегают по аэропорту, и от них беспрерывно скрываются сотрудники международного аэропорта Шереметьево, которые вместо того, чтобы обслуживать этих несчастных, просто глухо напиваются в своих каморках. Вот, дабы не быть, и запираются там на ключ, дабы не быть растерзанным, озлобленными пассажирами.
0: А вот скажите, Павел, то есть получается, что все вот эти мелкие неприятные накладки, которые мы все на себе испытывали, когда ты приходишь, а уже чья-то тушка помещена, и вот начинается бедная стюардесса бегает, это создано все-таки искусственно, да, дилерами, торгующими билетами, то есть, по сути, да? Или бывают вот действительно технические какие-то накладки, потому что, по сути, вот то, о чем вы сейчас рассказываете, это же ЭП, то есть экономическое преступление. То есть, по сути, с человека сдирают деньги, плюс конкретно же страдает тот же летчик, его семья, мы потом удивляемся, тетрадки нет у детей, дитя летчика, он вынужден покупать с Хартаняном, с каким-то тетрадку на обложке, или там ГП, гуманитарная помощь, а, в общем, денег нет, бабок нет, на нулях, конкретно. Извините, я очень волнуюсь, все из-за того, что, в общем-то, какой-то дилер, видите ли, продал, а летчик не получил. То есть мне кажется, что в связи с этим мы должны в ближайшее время ожидать, в общем-то, мощной второй ночи вот этой вот, которая была, как и в Варфоломеевской, в общем-то, да простит меня Володя. А вот летчики должны, в общем, дико лупить тогда дилеров. Или они не догадываются об этом? Если нет, давайте откроем, давайте обратитесь к летчикам. Встаньте вот только на этот табурет, вот у нас для обращения, да. Вот. Удобно так, да?
1: Да, вполне.
0: Давайте,
1: вполне.
0: Ваша. Спасибо. Так, сейчас я. Моцарт и потише. Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас вы в прямом эфире прослушаете официальное обращение внука полярного летчика Павла Катеринича, в общем-то, к летчикам и дилерам.
2: Дорогие товарищи летчики и товарищи дилеры, прослушайте мое официальное обращение. Я призываю вас нещадно лупить администрацию нашего поганого национального перевозчика, которая довела до такого состояния и вас, и нас, которая вынуждает нас, в общем-то, у вас, несчастных, воровать деньги, тем самым, что позволяет нам заниматься вот таким вот неблагородным делом. Я призываю вас еще раз, давайте сменим, давайте устроим революцию в Аэрофлоте, наконец-таки. Это давно уже пора сделать. Сбросим руководство к чертовой матери. Ну сколько ж можно-то уже?
1: Кстати, я одному вот такому...
0: Это было сильно.
1: Вот одному такому я всю ночь носил гамбургеры, потому что через черный ход, потому что для официальных посетителей была соответствующая дверь инкрустированная дорогими породами дерева. А для меня был специальный черный вход, и, естественно, он там отсиживался где-то в течение недели. Вот, его атаковали, соответственно, и пассажиры, и борт-инженеры. А я вот... Ну, это было на самой заре моей деятельности. Я тогда еще работал в здании аэропорта.
0: Это мы, кстати, услышали голос Филиппа Воротный. Кстати, извините, склоняется ваша фамилия?
1: Вот как вам удобнее, на самом деле?
0: Хорошо, тогда Филиппа Воротного, стюарда. А скажите, пожалуйста, Филипп, вы все-таки как сотрудник, да, как сотрудник, который изнутри знает эту кухню, не только знает, а даже пробовал. И я знаю, и домой носил. Ну, что поделать?
1: Ну, вечером, когда остается,
0: конечно, я себе разберем. А вот как вы относитесь к официальному заявлению Павла Катеринича?
1: Нет, ну а я понимаю коллегу вполне. В общем-то, я никак не могу осудить. И это возмущение, оно настолько искренне и абсолютно объяснимо. То есть, на самом деле, я бы встал даже сейчас
0: На табуреты?
1: Да, если бы было бы... Ну вот один, к сожалению, здесь у нас.
0: Ну, мы можем...
1: Ну,
0: давайте, конечно. А Моцарт и тише. Уважаемые радиослушатели, сейчас вы прослушаете официально заявление стюарда Филиппа Воротного, касающееся летчиков и дилеров. Пожалуйста.
1: Значит, я считаю своим долгом обратиться с призывом ко всем коллегам, те, которые в данный момент выполняют свой долг, как в зданиях аэропорта, так и на бортах которые сейчас в воздухе, в общем-то, не поддаваться на угрозы об увольнении или об уменьшении жалований, и хотя бы вот каждый на своем месте по возможности это пресекать. Как-то, я не знаю, может быть, один разочек накормить, например, вчерашним биг-бургером. Есть у нас вот, кстати, в меню есть такое кулинарное изделие.
0: Сейчас, называется... секунду, извините, Филипп, да. А Моцарта начинать? Наша официальная часть закончилась?
1: Да, да. Конечно. Да. А оно называется биг-бургер. Дело все в том, что Макдональдс не продает нам вот этот бренд под названием Big Mac. И мы вынуждены, в общем-то, занимаясь практически плагиатом, изготовляя те же самые булки, сыры, кетчупы, салаты, унд, майонезы в одном флаконе, называть это все Big Burger. Вот. И они, конечно, хранятся недолго. Через два дня это может вызвать сильнейшую задержку в клозете у любого употребившего.
0: Скажите, пожалуйста, Филипп, вот мы, они тоже часто, в общем-то, летали и обращали внимание на то, что вот стюардессы, стюарты, действительно народ вежливый. Я даже знаю, что был период, когда в стране становился вот этот, эта сфера обслуживания, а вот вас можно все-таки причислить, да, к этой сфере. И если помните, раньше, да, в принципе, был индивидуальный подход, то есть подходишь, говоришь, по 2,70 мне, пожалуйста, без жира. Она, в общем-то, отрезает и заворачивает в индивидуальную серую бумагу. Ну, это индивидуальный подход, да, но тем не менее, как она смотрит? Как она смотрит? Она смотрит на скота, смотрит.
1: И она же писала карандашом цену на бумаге корябал. Совершенно неразборчиво. То есть на кассе-то они понимали этот почерк, а ты идешь, несешь и не понимаешь, сколько ты должен отдать.
0: Кстати, я согласитесь, мне сейчас пришла в голову печальная мысль, что вот мы с вами люди старшего поколения, то есть на деды уже конкретно, да, мы это помним. А вот эти вот груднички, которые по диско, дансеры и в дискотекам, вон кислота с марками, кокаин и прочее, они же даже не знают, о чем мы сейчас говорим. Представляете? Мало того, они еще ведь пойдут и будут крушить. Так вот, а что потом, следующий этап переходный? То есть тоже свинство, только упаковка в целлофане, да? Затем следующий этап в сфере обслуживания. Это, так скажем, навязчивый сервис, когда пришли новые, скажем так, хозяева, новые люди в эту сферу, и тупо совершенно содрали всю вот эту модель у Запада. А поскольку Запад никогда нам не был товарищем, это, да, в общем-то, вражина, это надо признать, то ничего хорошего он нам так в открытую не предложит. То есть он нам предложит и выставит на показ модель с такими сиськами, которые, ну, в лучшем случае, выклят нам глаза. Вот наши купили, значит, и глаза им выклали, они сделали так называемый вежливый сервис. Но этот вежливый сервис был слишком навязчив. А вот, кстати, согласитесь, Павел, что вот Аэрофлот это не коснулось. Ведь никогда не было такого. Ну, момент был, когда они проводят тележки, говорят там товары там Аэрофлота и так далее. Но это простительно. Но вот навязчивого сервиса, вот этого перегиба, все-таки не было.
2: Нет, не было. Я совершенно с вами согласен. Просто дело в том, что вот... Спайн Воротный меня подтвердит мои слова. В общем-то, работа стюардов и стюардесс, она не располагает к предложению навязчивого сервиса. В общем-то, работа достаточно тяжелая, и, в общем-то, достаточно много самых разных причин.
0: Неожиданности.
2: Это работа с больными практически.
1: Постоянно пассажиры, особенно престарелые, умоляют вскрытием вот эту упаковочку с сахарной пудрой, которую мы выдаем в составе комплексного обеда, потому что если занявшись этим самостоятельно, они, в общем-то, как правило, оказываются...
0: Облиты.
1: Облиты, обсыпаны, да. В общем, гораздо больше энергии затрачивают на вскрытие вот этого прочнейшего целлофана, чем удовольствие.
0: Понятно. А Филипп, ну все-таки, вот если вернуться к теме, которую я все пытаюсь вот так поднять, да, тема сервис. Так вот, когда наши, скажем так, граждане почувствовали, что единственный действительно хороший и вежливый сервис, это сервис в самолете, где навязчивость. Ну, вот я тут недавно захожу, да, всего лишь нужно было мебелишку купить. Мебелишку в коттедж. Так за мной 5 человек бегали. Я говорю, ну дайте мне одному походить. Они 5 отстают, следующие 5 подбегают. Ой, ёшка. Когда у меня сопля моя зазвонила, да браслет упал с руки. Вот этот, вот видите, тяжелый, вот золотой. Так там все сбежались. Да, да. Прям говорят, уважаемый, да давайте вам каталог. Говорит, да дайте посмотреть. То есть навязчивый сервис. В самолетах этого не было. А многие граждане стали летать не для того, чтобы куда-то прилететь, а чтобы почувствовать себя в полном смысле слова хозяевами жизни, которых обслуживают ненавязчиво, обслуживают, скажем так, очень вежливо. Вот вы, старый стюард СС, сокращенно, вы застали этот момент. Вот что вы ощущали тогда? Не было ли у вас желания, вот у вас именно, да? Потому что я-то знаю, что Машка, она пыталась из-под полы и водку продавать по старой привычке, вот, пассажирам, ну, которые едут в самолете, вот. А вот что вы чувствовали в этот момент? Ведь это же, ну, по идее, Аэрофлот в этом плане шел на 5.5 шагов вперед.
1: Да, нет, ну, конечно, испытывал какое-то определенное чувство гордости и, хвастался, помню, возвращаясь домой в семью, что вот у нас уже вот так вот, то есть мы как-то ближе к цивилизации, когда особенно меня уже поставили на международную линию.
0: Да, да, вот.
1: Здесь, конечно, все это открылось для меня с новой силой и, естественно, радовало. Что я могу сказать? Естественно. А, кстати, вот мой коллега, он...
0: Маша, да, вот вы имеете в виду?
1: Да, да. Угу. Вот сообщал мне, что вот на дальних линиях, например, Москва, Куала-Лумпур.
0: Да-да-да, вот.
1: Вот. И, да, или Хельсинки, Майами. Совершенно потрясающий сервис существует на сегодня. И вот вы просто затронули тему хозяев жизни. Вот это как раз тот момент, когда человек действительно может ощутить себя на высоте. То есть единственное, что, как я понял, там отсутствует, это откровенные такие вот сексуальные услуги. Все остальное...
0: То есть вот вы имеете в виду в самолетах?
1: Да, да. Это непосредственно...
0: Извините, кстати, тут сейчас наверняка все они, вот эти другие, которые тут вы тоже созерцаете, они слушают, вы видите в наушниках, что твои рэперы, наверняка у них встает вопрос. Ничего плохого я не сказал. Почему-то как-то они на меня посмотрели, пока я сказал, встает вопрос, ВВС. Да, вот на тему того, а как же обстоят дела с тем помещением в самолете, куда нас не пускают? Ну, это так, между собой пассажиры, мы простые пассажиры, уволенные летчики, сокращенно УЛы, называем, в общем-то, бизнес, какой-то прочий класс. То есть загадочное помещение, откуда пахнет дорогими носками, одеколоном, мунт-сигарой. Вполне возможно, что там производятся какие-то секс-услуги, поскольку мы часто слышим вздохи и выдохи.
1: Да, возможно. Дело все в том, что существует вот среди моих коллег-стюардов тоже определенные касты. То есть есть люди, те, которые стажируются, недавно начали работать, а есть достаточные уже такие доки в своем деле, которые работают не первый десяток лет.
0: Да, и да. Вот их, я вот встречал таких.
1: Да, и вот их, как правило, заказывают еще на земле, как индивидуального стюарта перед полетом.
0: А, вот этой серии как индивидуальный гид.
1: Да, ну, да, наверное. Да, совершенно верно. То есть, если летит какой-нибудь VIP, летит, у него не только свои телохранители сидят слева-справа, спереди, сзади, а также свой стюард, медсестра и непосредственно лечащий врач. Все это загружается в самолет непосредственно на земле. То есть я не хочу сказать, что стюард тоже подъезжает в аэропорт с ним на джипе, а он просто сидит в комнате и ждет сигнала, когда ему выходит. Он знает, с кем он полетит, он обслуживает только одного человека. Это индивидуальный клиент.
0: Угу. У вас есть что добавить, Павел?
1: Нет, просто...
0: Кстати, извините, вот насчет того, каким образом реализуются билеты для этого пассажира. То есть входит ли, скажем так, персональный стюард, он ли стюардесс, извините, я болею, в билет? Или это отдельная услуга?
2: Совершенно, совершенно верно. Нет, это не отдельная услуга. В билете есть специальная графа, где как бы прописывается, что данному VIP-клиенту заказан стюард. Я даже могу сказать, что там есть специальный квадратик в этой графе, в котором проставляется секс или ноу-секс. То есть в зависимости от того, нужны ли ему сексуальные услуги.
0: То есть печатка, печать стоит.
2: Да, то есть если у него оплачены еще и сексуальные услуги, то, в общем-то, он может их преспокойно получить на борту самолета.
0: Ну, а скажите, пожалуйста, вот насколько верока, я просто знаю, что бывали дикие садомии, угары, как говорит классик, в чартерных рейсах, вот в Турцию, когда люди летают, особенно они приедут, туда покупки совершат, ну, вот в те еще времена, да, и летят назад, и вот у них начинается дикая оргия, попойка и, в общем-то, групповой секс. Исходя из этого, да, а факты эти были и засвидетельствованы, мы можем смело утверждать, что самолету не вредно, в общем-то, если люди в нем активно все вместе занимаются сексом. А с этой стороны придраться нельзя. С точки зрения гигиены, значит, можно натянуть мощные чехлы, унт поливать их водой. А в чем же та причина? Почему не предлагать эти... А, дети. Я забыл о детях.
2: В самолетах летают дети. Во-вторых, да. Вот, Филипп по скромности замалчивает, а с ним была довольно смешная ситуация, когда не на чартерном рейсе, то есть который, как само собой известно, в общем-то, гнездо разврата, а именно на регулярном перелете в одну безалкогольную арабскую страну, соотечественники просто умудрились даже при скромности, при ненавязчивости аэрофлотовского сервиса вылокать все спиртное, не устраивая совершенно никаких оргий. Вот. И то есть, как вы заметили, вот по поводу чартерного рейса, они же на обратной дороге все это
0: конечно,
2: делают. Что
0: они потому
2: уже
0: что они победили. Они
2: а
0: победители.
2: Вот в такой ситуации с регулярным рейсом, когда соотечественники выпивают все спиртное, а страна безалкогольная, на обратную дорогу просто ничего не остается.
0: А там затариться нельзя.
2: А там нельзя, там продают.
1: Понятно. А вот, тяжело. Кстати, еще на страшная совершенно была, помню, ситуация, наверное, на протяжении 2 месяцев, когда я курсировал на Ту-154 по маршруту Конакри-Москва. Конакри — это столица Гвинеи. Вот командировочные, возвращающиеся в Москву, постоянно выпускали каких-то гадких экзотических птиц прямо в салон самолета, потому что, как правило, проносили они их в рукавах детских курточек, свитерочков. Так как
0: и душегреек.
1: Они, да, так как все они, естественно, не прошли соответствующий карантин. Да. Да. Вот, и они, собственно, летали по салону.
0: И дико гадили. Сокращенно ДГ. Филипп, давайте, и, Павел, давайте прорвемся на буквально недолго, а затем продолжим нашу увлекательную беседу. Ну, напоминаю, конечно, что сегодня у нас речь в программе о Дне воздушного флота. Продолжаем нашу программу, посвященную Дню воздушного флота, сокращенно ДВФ. И по этому поводу в гостях у нас граждане, которые, так скажем, непосредственно пребывали и пребывают в закулисье. То есть люди, обеспечивающие, так сказать, безопасность перелетов и комфортность в каком-то степени перелетов, да? Соответственно, это стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катеринич. А вот такой вопрос. Тут Маруся спрашивает, пенсионерка Маруся, так она себя называет, фамилия. Где вы вообще познакомились и какая связь между вот внуком полярного летчика и стюардом? Да?
1: Мы познакомились как раз вот в помещении в здании аэровокзального комплекса на входе к начальнику. То есть как раз вот тот случай, про который я рассказывал, когда я круглосуточно снабжал его горячей жратвой, а Павел в это время подъехал как раз разбираться с очередным инцидентом на билетную тему.
0: То есть все-таки, Павел, приходилось вам как-то сглаживать эти конфликты, да?
2: Нет, ну, безусловно, когда, так сказать, доходило до того, что взорвавшийся наглый дилер, толстомордый, значит, пытался, собственно говоря, выписать справку о смерти пассажира, чтобы незаконно вернуть его билет авиакомпании и получить за это там свои $500, допустим. поделить их со своим начальником. В общем-то, неплохо себя
0: чувствовать. И дико провести ночь в стрип-баре.
2: Ну, в общем-то, да, такие случаи тоже были описаны.
1: Как минимум, я считаю.
2: Ну, это как минимум, да. То есть, конечно. Как максимум могу сказать, что менеджер, сидящий непосредственно в Аэрофлоте и бронирующий билеты, сшибает за день гораздо больше, чем гаишник. В принципе, на одних взятках получает где-то $400-450 в день.
0: То есть попросту практически это то есть делает деньги на несчастье и проблемах людей.
2: Ну, естественно, если человеку надо лететь, а ему говорят, хорошо, ты полетишь, родной, но заплати $20, и мы тебя посадим в самолет. Вот и все. Причем у него нет гарантии, что он туда сядет, потому что если он на 20 минут опоздает на регистрацию, то его потом просто могут сказать, что...
0: Дескать, до свидания, дескать, товарищ.
2: Да, ваше место занято. Все.
0: А скажите, Павел, ну а вот вы, поскольку, вот, так сказать, человек, который изнутри знает всю эту кухню, вот, к примеру, представьте себе, что сейчас тут у нас к квартету присоединился президент. Не будем называть какой, присоединился, сидит, потягивает пивко и спрашивает так, дескать, скажите, Павел, а вот что я могу сделать, чтобы вот прекратить это? Какие три кардинальные меры могу я как президент принять, дабы, в общем-то, надрать задницу, попросту говоря, данным лихоборцам? Доколь, спрашивает президент.
2: Ну, это очень просто. Нужно увеличить парк самолетов, это во-первых, как я считаю.
0: Первая мера. Для чего нужно продать, видимо, часть правительственных коттеджей новым русским, а потом у них национализировать это в пользу детей?
2: Безусловно. То есть, в принципе, на эти деньги можно будет, я думаю, вдвое увеличить самолетный парк российский.
0: Согласен с вами, да.
2: Вот.
1: Значит... Площадь одного посадочного места, я считаю, можно сократить, за счет чего увеличить общее количество сажаемых в самолет.
2: Ну да, то есть просто...
1: Для будет... детей можно же делать детские места.
2: Количество будет за счет, как бы, качества пассажиров. То есть пассажиры будут мелкоразмерные, но их будет гораздо больше, и проще их будет перевозить. Вот. Это, как бы, вот, в общем-то...
0: Первая мера,
2: так скажем.
0: Мера номер два какова?
2: Мера номер два – запретить продавать воздушные суда налево для их использования в качестве чартеров самыми разными туристическими недобросовестными конторами. Просто запретить такую практику.
0: Как... То есть запретить, то есть монополизировать.
2: Да, монополизировать обратно, в общем-то, все это дело. Потому что если мы посмотрим, например, так сказать, большинство крупных богатых государств, то у них авиаперевозчик существует, как правило, один, который, в общем-то, контролирует весь этот рынок в стране.
0: А вот, извините, Павел, вот принято считать у большинства наших радиослушателей, видимо, не без основания, да, что вот такая печальная ситуация, ну, взятничество, коррупция, наиболее, так сказать, своего пика, да, максимального достигли уже в эпоху, так скажем, вот демократии в России, да, появления. Да. Вот какова была ситуация еще в те времена, когда вот был индивидуальный подход и заворачивали по 2,70 с карандашом?
2: Не, ну когда заворачивали по 2,70 с карандашом, ситуация была простая. То есть за границу выпускали немногих, поэтому с этим проблем не было вообще никаких. Да, то есть летели там на весь самолет, огромные три дипломата, и все хорошо было. Что касается внутренних рейсов, то там ситуация, в общем-то, была абсолютно такой же. Абсолютно такой же. Была, и там вам так же, как по 2,70 в магазине, вам там с таким же лицом выдавали билет.
0: А, так, простите, а тогда я, ну, извините, не вижу особого смысла вот в этом действии. Ведь тогда не было частных турфирм. То есть, может быть, имеет причину, например, ввести смертную казнь вот за, скажем так, взимание мзды. Ну, просто вот, скажем, подходит, делает человек контрольную закупку, как только с него взимают $20, прям на месте производится выстрел с пистолета в голову, чтобы мозги, в общем-то, дико разлетелись.
2: Нет,
0: ну,
2: это,
0: ну, это я, конечно, утрирую, просто такой вопрос пришел от Аркадия, нашего радиослушателя.
2: Это очень радикальная мера, я считаю, что просто нужно подвергать сексуальному надругательству прилюдному, как бы, таких товарищей. Я думаю, что это решит все проблемы и позволит, не уничтожив профессионалов, как-то вот поправить ситуацию в авиатранспорте.
0: А вот такой вопрос к вам, скажем так, обоим. Как вы считаете, может быть, имеет смысл продавать билеты непосредственно самому летчику на свой самолет? Ну, вот он стоит и продает.
1: Нет, можно хотя бы элементарно завести самолетного кондуктора.
0: Да, или что-то вот...
1: То есть прямо на входе вы имеете в виду?
0: Конечно. Ну и, естественно, то есть изначально хочет человек попасть на самолет, он, соответственно, проходит контроль, все такое. То есть, а затем уже непосредственно билеты получает на руках у летчика.
1: В принципе, можно было бы так сделать, но дело все в том, что мы можем поиметь на эту тему рецидив такого явления жуткого, которое иногда происходит с туристами, передвигающимися на автобусах, например, из Москвы в Европу. Я слышал о нескольких таких случаях, когда кондуктор этого автобуса, который принимал деньги непосредственно на входе, просто запирал одного из пассажиров, ну, тот, который был просто мельче, не способного сопротивляться этому здоровому мордовороту, в туалете этого автобуса, и тем самым выгораживал лишнее место. Лишнее место. А тот, то есть, как бы так и ехал до Берлина в туалете, на который снаружи была повешена табличка «Туалет не работает».
0: Понятно. Вот если вы не против, я бы тут зачел пару сообщений, которые пришли к нам на пейджер все-таки. Во-первых, такое сообщение. Александр, как вы относитесь к тому, что на последнем конгрессе тариологов было принято решение считать гепарда представителем семейства псовых, а не кошачьих, интересуется Владимир. Владимир, это очень больная для меня тема. Я скажу почему. Поскольку я, как ученый, не приемлю, скажем так, никаких форумов, кворумов и там конгрессов, на которых я не участвую. Меня на этот конгресс не позвали. Это решение было принято без меня. Естественно, это весомая, согласитесь, причина, чтобы данное решение конгресса не считать действительным. Да? То есть мы обязательно пересмотрим это. В принципе, так внутри, давайте я буду честен, да, я согласен. Гепард, собака.
1: Дело в том, что, возможно, это предложение было инициировано информацией о том, что в некоторых центральноафриканских странах проводятся гепарди бега.
0: Конечно.
1: Вот, и делаются ставки. И, в общем-то, сейчас этот вид спорта становится все более популярным. Может быть, из-за этого радиослушателю пришла такая мысль в голову.
0: Вот еще тут, видимо, обращение к вам, Филипп. Я не знаю, откуда эта информация.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, я зачитаю, если вы позволите. Предлагаю, но тут, кстати, на ты к вам. Не знаю, значит, предлагаю национализировать пельменную, хозяином которой ты являешься. Может, но некоторые запчасти для самолетов хватит. По крайней мере, можно будет отремонтировать простаивающий самолет, пишет Аркадий. Прокомментируйте, пожалуйста, Филипп, что за пельменные у вас и... Я, кстати, хочу сказать, что какой-то несколько такой грубый, может быть, и...
1: Фамильярно как-то, да?
0: Фамильярно.
1: Не в духе времени.
0: А во-вторых, ну, если бы, например, Филипп держал казино для трех новых русских, это можно было понять. А в пельмены, или как мы ее между собой владельцы называем, Берловая, и вы же, Аркадий, часто заходите. И я даже знаю, что вот, глядя на ваши потрепанные штанишки, Маруся часто выдает вам слив, так называемый, но он качественный. Вы кушаете и не отказываетесь, если ее национализировать. Где же вы, Аркадий, будете питаться?
1: Да,
0: хотя, извините, я все-таки, Филипп, вам, видимо, слово, может быть, у вас иное мнение на сложившуюся ситуацию.
1: Я просто хочу сказать, что если в наших в условиях нашего государства национализировать пельменную, то, соответственно, все деньги будут уходить в бюджет, а финансироваться самолетные стройки, видимо, все-таки не будут. А...
0: В смысле, самолетные стройки, это что вы имеете в виду?
1: Ну, я так понял, что человек предлагает пустить деньги на запчасти и так далее, да?
0: Ну, от пельменной, то есть национализировать ее.
1: Да.
0: Но, опять же, тут, извините, что я так просто встает вопрос, а кто будет новым директором данного заведения?
1: А директором данного заведения будет обыкновенный чиновник, сидящий на зарплате, не имеющий никаких...
0: Ни опыта, ни квалификации.
1: Собственно, прав абсолютно, то есть в финансовом движении.
0: Да,
1: своей
0: да.
1: прибыли. И поэтому я думаю, что это будет только минус. Я же в счет аренды отчисляю огромные суммы непосредственно в организацию, где я этим и занимаюсь, а это Аэрофлот, прости господи.
0: Конечно, конечно. Ну, сейчас я все-таки думаю, нужно снова вернуться вот к этим темам, то есть не совсем, может быть, приятным, но тем не менее мы вынуждены с этим мириться. Когда подрастали мы, наши папы и мамы были уверены, что их, скажем так, старость будет обеспечена. Мы хорошие внуки. Да я все вот эти золотые перстни поснимаю и продам, чтобы мои мама с папой жили хорошо. Ежу, ясно, да?
1: Да, да.
0: Конкретно. Кто сомневается? Нет?
1: Нет. Никто? Да нет,
0: конечно. Да и ладно, дадите.
1: И я сниму.
0: Вот это вот.
1: Вот это сниму.
2: Не, ну я тоже цепь сниму, вопрос.
0: Конечно. Какой-то. То есть, что же мы видим сейчас? Подрастает поколение. Все на марках сидит. На трип-хоп, да. Бит, англокультуре, утпопе. Куда деваться мамам и папам? Все меньше и меньше становится гарантий, что чадо снимет с себя что-то ради своих родителей. Скорее всего, чадо придет, плюс не одно, а с друзьями-наркоманами, стриженными под Роберта Смита и с такими большими задницами, насквозь проткнутыми друзьями, и скажет, типа, это мои друзья, накормите. Печально, согласно тенденции, печально. Но как обстоит сейчас дело в связи с этим, с подготовкой кадров, молодых кадров, в плане стюардессирования, в общем-то.
1: Я понял ваш вопрос.
0: Да, извините, что я просто очень волнуюсь.
1: Я понимаю, да. Нет, ничего страшного. Дело все в том, что я бы посоветовал пожилым родителям надеяться только на себя.
0: Да, извините.
1: Ничего, потому что, в общем-то, в нашей школе стюардесс, к сожалению, еще не настолько высоко стоит предмет духовного воспитания молодежи. К сожалению, просто не хватает ни времени, ни сил, ни элементарных финансов. Поэтому надеяться, конечно, вот в этом плане на молодежь, в том плане, что вот мы как-то воздействием перевоспитаем, я думаю, не стоит.
0: Ну, а приходят молодые, то есть приходят ли молодые, что молодые говорят, что они хотят, как они себя показывают. Вот я знаю, что прежде чем, в общем-то, стать стюардом, там, или стюардессой, нужно, так сказать, пройти и прописку, то есть и в так называемом тренажере специальном, который дико трясет, сохранять спокойствие и разносить. Вот.
1: Да, ну, вы знаете, самое первое, что мы требуем, самый важный документ, который мы требуем при поступлении, это элементарная санитарная книжка, вот, которая, в общем-то, по внешнему виду и содержимому ничем не отличается от санитарной книжки, которая выдаются любым продавцам вот на сегодняшний день в нашем государстве. Да, этот закон принят. И вот когда они приходят, единственное, что я слышу в рекреации, это крики: а вот я купил вот там за десятку грена вот книжку, а ты, лошара, дескать, за пятнашку. Вот такие рассуждения.
0: Коррупция прокралась и в данные эшелоны.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно. И главное, что подростки радуются какой-то вот такой своей мелкой удачи вот в том плане, что вот обманули и здесь обманули, и вот сэкономили там какие-то $5.
0: Печально. Скажите, пожалуйста, Филипп, а как же вот вы, то есть старший состав, люди старшего поколения, не устраиваете ли вы какой-то темный? Потому что у нас бывало, приходили молодые сюда, пытались там устроиться на работу журналистами, мы их гнали, дико лупили, вы можете их сейчас созерцать по кустам, они все разбросаны. Вы думаете, что это пьяницы, да, вот валяются, и почему, удивляетесь, их милиция не забирает? Наверное, думаете вы, что милиция всех их знает, все равно отпускать придется, что таскать, еще наблюют в машине. Ничего подобного, это отлупленные нами журналисты, да, которые наглые.
1: Я понял. Дело все в том, что когда мы выезжаем в летние лагеря, это обязательный элемент обучения,
0: да, вот,
1: четырехлетнего в нашем училище, этому посвящается, как правило, целый семестр. Вы знаете, да, в общем-то, были случаи дедовщины, но они...
0: Нет, извините, тут я немножечко не согласен, это, видимо, не дедовщина все-таки, а я бы назвал это, воспитательной, что ли, мерой, или даже, может быть, по-другому, может быть, это, скажем так, внутренняя служба безопасности, ведь...
1: Ну, в общем, это имеет свое название, в принципе, называется воспитание через коллектив.
0: Да,
1: назовем так. Это вообще... в общем-то, часть бытия, та которая присутствует не только, естественно, в нашем заведении. Все же пошло вообще с вооруженных сил.
0: Конечно.
1: Все пошло оттуда. И вот, как правило, второкурсники, они начинают издеваться над совсем молодыми желторотиками, особенно когда вот идет разбитие летнего лагеря, mm-hmm. они заставляют отдавать им спальные мешки свои. Вот. И через неделю, как правило, один из молодых отправляется на постир носок.
0: То есть постиралово у него.
1: Да, да.
0: Угу. Енот Полоскун у него кличка, я знаю, вот между вами летчиками.
1: Да, совершенно верно. Были, конечно, жалобы, но...
0: Женщины тоже были енотки.
1: Да, ну, сложно поймать за руку в этом деле.
0: Даже я бы сказал, невозможно, потому что в любом случае, если, значит, енот скажет, что, дескать, вот меня заставили, его отлупят. Соответственно, он говорит, да я добровольно. А если, в общем-то, это еще еноча, да, полоскунья, то сам Бог, в общем-то, велел ей полоскать дико. Но не будет же, скажем так, опытный стюард сам себе стирать носки.
1: Совершенно верно.
0: Никуда не годится.
1: Совершенно. В общем-то, может быть, это где-то и порочено, но бороться с этим бесполезно. Полезно, это такое же устоявшееся правило. Вот. Соляви.
0: Это кажется по-французски.
1: Да, ну я имею в виду, что... А что поделать?
2: Ну, как всякий стюард, Филипп, уже полиглот.
0: А вот скажите, бывали ли какие-то, может быть, у вас люди по обмену опытом, к примеру, к нам вот часто, например, радио Ханой приезжают люди, потом вот еще приезжают из, например, ну, как стажироваться, вот. И как у вас? Может быть, у вас отправляли кого-нибудь на стажировку, там, чтобы посмотреть, как работают ваши коллеги там?
1: Вы знаете, есть эта программа, но, к сожалению...
0: Да, тут, естественно, сразу вопрос у всех наших уважаемых встает. Это каким образом происходит отбор туда? То есть может ли простой, скажем так, ну, человек, который находится на стадии еще енота-полоскуна, туда попасть? Если он стирает хорошо, если он...
1: Я понял ваш вопрос. Я как раз об этом хотел сказать. Есть эта программа, она утверждена... в общем-то, Министерство высшего образования, но, к сожалению, не финансируется она.
0: Ну, это же... извините.
1: Да, и поэтому, в общем-то, желающие, если есть у нас таковые, вынуждены осуществлять это за свой счет. За свой счет, да.
0: Поэтому, в этих программах? То есть я знаю, что вот вы, Филипп, неоднократно, в общем-то, ездили, и вам разносили, и вы тоже разносили, и раздавали тоже. А вот что у вас больше всего и на каких авиалиниях мира впечатлило в работе стюардов? То есть где, скажем так, пассажир чувствует себя более комфортно? Да еще такой вопрос пришел от пенсионерки Маруси. Она спрашивает, а в какой стране мира у стюардесс самые короткие юбочки в официальной форме?
1: Как правило, это на тайских авиалиниях. Это правда, это вы не подумайте. Ну, дело все в том, что это менталитет.
0: Конечно.
1: И, вы знаете, наверное, сложно ответить однозначно, потому что для чопорного англичанина, видимо, это будет каким-то раздражающим откровением, и не факт, что он почувствует себя комфортно в этом полете. Когда, взяв этого же тайца, за пример, он вообще даже и не удивится, то есть для него это обыденность, такая вот ежедневность. Может быть, он даже как-то более интересно ощутил бы себя в более таком аскетическом варианте, как вот, например, внутренние авиалинии среди стран Европы.
0: Ну, кстати, я хочу сказать, что европеизация вот доходит и, к сожалению, туда, вот в эти, скажем так, диковинные страны, мы видим, что они стремятся одевать белые рубашки, хотя нам, в общем-то, было бы гораздо приятнее видеть, в общем-то, голых женщин Непала, разносящих соки.
1: Да.
0: Извините, да. Соки из фруктов, в общем-то, манго. Это было бы более экзотично, согласитесь, да. А во-вторых, безусловно, придавало бы колорит местный. Когда вот она, знаешь, эта женщина непальская, одета в форму европейской стюардессы, вон черные колготки, это смотрится. Ну ладно, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, потому что мне тут надо.
1: Да, конечно.
0: продолжаем нашу программу, которая сегодня посвящена Дню Воздушного Флота. Сегодня у нас в гостях люди, имеющие, скажем так, не то что прямое, но тем не менее одно из прямых отношений именно к закулисью данного явления. Напоминаю, что это внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Скажите, Павел, а вот поскольку все-таки полярные летчики, народ был сильный, с таким сильным, нешуточным генетическим стволом. Не было ли у вас во время ваших многочисленных перелетов, именно в качестве пассажира, да, неосознанного вдруг желания обучить чему-нибудь пилота или показать, то есть сделать стюарту замечание какое-то? То есть вот, ну знаете, как бравый офицер, в общем-то, завидя солдата.
2: Нет, желание такое, безусловно, было. Особенно было с ним тяжело справляться в молодости. Меня даже несколько раз били.
0: Били, да?
2: Признаюсь честно, да, потому что я ломился в кабину и кричал громко, нецензурно выражаясь, куда
1: поворачиваешь. Сынок, хлопая по плечу бортмеханик.
2: Пытался так сделать, пытался учить стюардов, как правильно наливать, разносить, заворачивать, в общем-то. Был бит, но потом это прекратилось, в общем-то, как бы немножко все-таки просто стали давать транквилизаторы перед полетом, и, собственно, все как-то вот сошло на нет. А вот здесь вот от одного из молодых дилеров поступило такое предложение, на самом деле, касающееся улучшения финансирования нашей авиакомпании. Просто пишут, что не надо продавать пельменную, это лишнее совершенно, а лучше просто ввести контрольно-компостерную систему в самолетах, поскольку проверять билеты на входе это не совсем выгодно, то есть ни с кого нельзя будет просто взять штраф, но человека не посадят в самолет и все.
0: Согласен, согласен. То есть
2: вот предлагается ввести компостер и штрафовать или высаживать, собственно, как в электричке. И таким образом мы, в общем-то, сможем брать иногда двойной тариф, особенно на первых порах, когда человек будет просто забывать компостировать билеты.
1: Благо там из вагона в вагон не побегаешь.
2: Не побегаешь,
0: А вот скажите, пожалуйста, вот о птицах вы уже говорили, об экзотических, которые летают там, где не попадя. Вот вообще какова сейчас в самолетах ситуация с домашними животными? Потому что я знаю, что ведь везут многие в связи с такой новой волной российской эмиграции, когда все, в общем-то, бегут, как ни попадя. Естественно, стараются вывести кошатницы любимых кошек, собачники любимых собак и так далее. Порой у людей не остается времени, там, ну, они только-только успели продать иконы, в общем-то, золото, и нет времени сделать все эти справки. Вот учитывая вот такую, ну, скажем так, всеобщую, что ли, халатность, да, вот эту неразбериху, в какой-то степени коррупцию, да, ведь наверняка можно как-то с кем-то договориться, притащить любимую, в общем-то, кошечку или ловнобнора, в общем-то, в кабину самолета. Как на это смотрят, вот смотрите вы, стюарды? Обязаны ли вы как-то, например, проверять справку? Ну, то есть, вот какие были...
1: Я понял, да. Нет, ну, справки проверять непосредственно в наши обязанности не входит. Этим занимается специально отобранный и поставленный на соответствующую должность таможенный офицер. Вот. А с трудностями, связанные вот с этим явлением, конечно, мы сталкиваемся и очень часто. Вы не зря и очень правильно упомянули о кошатницах. Это, как правило...
0: Пожилые,
1: да,
0: уже леди.
1: Совершенно вы правы. Совершенно вы правы. Это вообще, я считаю, какая-то страшная массовая зараза, когда пожилые, как правило, незамужные леди заводят себе кошек. Так вот, да, действительно.
2: Да, кошмарная ситуация. Часто... На самом деле, просто при мне загадили салон весь просто по-черному.
1: Нет, дело все
2: кошек, что ли?
1: Больше всего
2: невозможно.
1: Больше всего мешает это вот как они хватают за шнурки, если...
0: Вы имеете в виду леди, да? Вот?
1: Нет, вот ее кошка.
0: А, кошка.
1: Она, извините, спускает ее под кресло. Как правило, вначале на взлете их тошнит всех.
0: Да, да.
1: То есть вначале убери,
2: то
1: потому что на вираже, когда мы входим в крен, все вытекает в проход центральный. Вот. А потом они через час-полтора, конечно, оклемались, и начинаются вот эти глупые игры. Вот меня регулярно хватали за шнурки. За шнурки, и то есть пока я от головы пройду к хвосту, как правило, ботинки слетают с ног, превращаются в шлепанцы.
0: Хорошо.
1: Заминаются задники.
0: А вот, скажем так... Ну, я не говорю о других пассажирах. Они, конечно же, рады, что вообще им предоставлена возможность куда-то улететь. Но вот как ваши коллеги, то есть смотрят на это, ведь по идее воздушный лайнер ВЛ сокращенно превращается, попросту говоря, в какую-то скотобазу. Мы тогда идем до того, у нас была вот недавно целая программа, посвященная, в общем-то, новому постановлению о том, чтобы запретить брать с собой в поезда дальнего следования, в пригородные электрички провиант, еду, куру, шкунт, яичко, чтобы покупали все это с целью гигиены в специальных вагонах, которых будет больше. Кстати, мы, так сказать, этим самым

0: никому это не нравится.
1: Никому не нравится.
0: Никому не нравится.
1: Кроме владельцев животных, тут надо согласиться.
0: Да, конечно. Но вот эти вот индивидуальные стюарды, те, которые нанимаются к VIP-ам в первый класс, о которых мы сами говорили ранее, они, в общем-то, все снабжены штатными электрошокерами, и они, в общем, отстреливают животных, те, которые иногда умудряются сжать из...
2: Ну, из вип-салона, скажем.
0: Нет, наоборот, вип-салон.
2: Наоборот, вип-салон из вот... Да,
0: вот из того места, где сидят остальные, которых я обслуживаю.
1: Из общего, да.
2: Из общего вагона, да.
0: Вот. А остальные мои коллеги, те, которые еще не... отработали столько, сколько вот эти вот опытные граждане, они вынуждены все это терпеть и не имеют права даже наступить ей на хвост, потому что если будет жалоба какая-то, то... кто там будет разбираться, как оно на самом деле было получше? Один выговор, второй, четвертый, просто пинком под зад с международной линии.
1: Вот еще тут такой момент. Сейчас все больше каким-то образом происходит жалоб и растет, в общем-то, в кругах определенных недоверие к нашим отечественным самолетам, да. Как чувствуете вы себя, вот, так сказать, старый стюард со стажем, сокращенный СССС, вот в этих новых обширных салонах? То есть вы же привыкли, так сказать, вальяжно планировать между, соответственно, ну, не, в небольших пространствах, где вот до пассажира рукой подать, а тут, значит, мощный лайнер, тыр-пыр. Доплачивают ли вам какие-то деньги, прайс, дескать, за увеличение пространства, или все-таки как-то приходится вот мириться? Насколько там комфортнее для вас?
0: Да. Не, ну, знаете, просто открою вам маленький профессиональный секрет. После определенного наработанного стажа мне разрешили брать на борт мой парашют, мини-парашют. То, что раньше было, конечно, строжайше запрещено. Вот. То есть никаких доплат официальных нет, их обосновать практически невозможно. Вот с такой официальной точки зрения. А вот какие-то индивидуальные средства защиты разрешаются. Но это после определенного стажа. Сколько непосредственно лет, я сказать не могу, потому что это...
1: Служебная информация.
0: Совершенно верно, служебная информация для пользования служебного. Вот, это, пожалуй, вот одно из немногого, что мне стало позволено с годами. А в принципе, конечно, когда обширный, в смысле, я хотел сказать, что широкий проход между креслами и светлый просторный салон, конечно, это облегчает работу.
1: Насколько вообще чисты браки между стюардами, стюардессами? Вот ведь существует, например, у нас вот такое понятие, как сын радиостанции или дочь радиостанции. Бывает, что и непонятно, чей он живет тут, прижился, ходит. И знаем только, что вот, ну, что, так сказать, сотрудничьих дело, не только дело, а тело, я бы сказал, дело. А вот кто он, ну, как-то и не выясняем. Насколько дитя самолета, дитя экипажа, дитя полка, вот как
0: это
1: оно...
0: Это случается, конечно, случается, как в любом плотно замкнутом коллективе, но, как правило, получаются браки не между стюардами непосредственно, а, как правило, командир корабля, борт-инженер, в крайнем случае, борт-механик и стюардесса. Вот, то есть... Стюардам, конечно, такие сливки не достаются. Мы люди более скромного удела, да. То есть у нас как-то эти проблемы решаются иначе. Мы можем завязать дружбу с какой-нибудь служащей аэровокзального комплекса, когда идем затариваться на склад перед вылетом. Вот где-нибудь там, вот так.
1: Ну, а вот скажите тогда все-таки... Например, Новый год или какой-то другой праздник, там, к примеру, 8-й, да, вот отмечаете ли вы экипажем всем? То есть, ну, к примеру, там летчик одевается там в Деда Мороза, там, да, все стюардессы в Снегурку, второй помощник, типа там, в Ослика ИА, ну, та, и все такое. Или это как бы абсурдная ситуация, о которой даже и как-то и говорить не стоит.
0: Нет, ну почему? Дело все в том, что это не есть правило. Здесь

0: определенные демократические рамки имеют место mm-hmm. быть. И здесь, в общем-то, выкорячивается кто как может. И это было, было. Но, вы знаете, закончилось, как началось, так и закончилось вот в перестроечные годы. То есть сейчас это людям как-то уже неинтересно. А тогда, когда развязали руки, разрешили практически все, сказали, что вот берите все, что возьмете. Тогда такие случаи были. То есть они сидели действительно вот в шапках в красных за штурвалами. Смешно. А это тогда было смешно.
1: Нет, это вот как раз...
0: А сейчас бы это просто было бы глупо, возмутило бы сейчас.
2: В один из тех разов, когда меня побили, вот я вломился в кабину, они там сидели такие в бородах, с ушами, со слинами.
0: То есть вы видели тоже, да?
2: Я просто...
3: То есть резвились сами для себя. Но я, в принципе, хочу сказать вам, что я не вижу так ничего в этом плохого. То есть люди веселятся, и в конце концов это же их дело, согласитесь.
2: Нет, это небезопасно, Александр.
3: Почему небезопасно?
2: Что просто борода, она может намотаться на штурвал, например, и каким образом тогда он будет управлять самолетом.
3: А ну, хорошо.
2: Безопасности.
0: И вот на бровях, стекая по переносице, может выщипить глаза.
3: А хорошо. Или вот такие варианты, например, шоу для пассажиров, то есть когда стюардессы, вот, ну, они же делают вот эту гимнастику, то есть пляшут, показывают, где, дескать, пристегнуться, где отстегнуться, да, где подушки и прочее. Мы вот выходили с предложением, что, дескать, не просто они должны озвучивать там под фонограмму, а петь это в стихотворной форме, дескать, маску достаем, там одеваем, он кладем. Ну, то есть в песенной форме, да, при этом, скажем, второй пом, он может выйти с какими-то бонгами или с чем-то и выбивать несложный ритм. Это а, создаст пассажирам хорошее настроение, б, не лишнюю в условиях полета, может быть, даже фамильярность между пассажирами и обслуживающим персоналом, потому что им же вместе и падать иногда может прийтись, а лучше падать одной семьей.
2: Да,
3: на
2: да.
3: этот случай. То есть да. с точки зрения психолога, извините, я волнуюсь, а гораздо лучше, когда они все как семья.
0: Все правильно, все это очень...
3: Как бы вот вы это смотрели, вы бы согласились, вот Филипп, например, исполнить что-нибудь, сплясать, ну, то
0: все. Вы знаете, дело все в том, что экипажи, они дерутся за выходные, вот как раз на эти праздники.
3: В смысле за выходные?
0: За выходные в том плане, чтобы не быть в рейсе в данный момент. То есть если Новый год... стараются взять выходной, либо больничный, если не дают выходной. Mm-hmm. А если либо не дают ни выходной, ни больничный, приходится лететь. И настрой у них настолько не игривый, они понимают, что их выбрали козлами отпущения. Ну, это часто так происходит, хотя, может быть, я сужу по себе, вот меня неоднократно пихали в рейс на Новый год, и я просто помню, что у меня было настроение абсолютно упадническое. Угу. Хотя, может быть, у других людей как-то иначе все это. Ну, честно говоря, я особо не расспрашивал своих коллег, как они это переносили. Я вообще-то был всегда уверен, что всем плохо в Новый год обслуживать других
3: кого
0: людей.
3: Бы ты ни был,
0: да, все время хочешь, чтобы тебя обслужили.
3: Вот, кстати, исходя из этого, вот психологический настрой официантов в каких-то клубах, ресторанах, особенно которые целиком заказаны, скажем, на Новый год под корпоративную вечеринку, а Новый год уже, кстати, вот не за горами. То есть он уже показался, как макушка девки-грибницы из-за холма, собственно. То есть ты идешь, думаешь, в лесу один, глядь, макушка. Думаешь, что за чертовщина? Это холм, а она там, типа, либо, значит, присела, либо вот срезать, и, в общем-то, либо бредет. То же самое и здесь. Ты думаешь, далеко уйду в сторону. Раз там другая, пошел влево, там третья. Глядишь, тут уже село, да, за село вышел, там пруд эти купаются, дачники съехались, отстой полный. Да. А также и здесь. Сейчас все там вроде как лето-лето, а завтра где Новый год? Сходя из этого, значит, что делают? Снимают, и, в общем, корпоративная вечеринка. И шутят ведь они же сидят шутят, да, то есть, дескать, там Маруська, Дуська, Путуська. А Маруська это бедная, она вместо того, чтобы с мужем там, или с мамой отмечать там в коттедже да. нет, она, в общем, вынуждена этого лопуха, то есть, жлоба дико обслуживать. И представьте себе, да, вот, к примеру, повар. Повар, он не видит, он там еще в поварской и готовит. Конечно, у него тоже не особо позитивные, скажем так, реакции на посетителей, да, но все-таки не настолько, как у Маруськи разнообразно. чаще, сокращенно МР. Вот, то есть повар готовит. Когда от рук повара исходит хоть какой-то негатив, а он исходит на Новый год, да, то блюдо уже получается так себе. А представьте себе, какой негатив приносят руки Маруськи, да, вот несущие это блюдо, пока она из поварской донесет его до клиента. Если это еще жабол, то еще что-то шутит. Да. Поэтому после Нового года отмечаем его вот не в семье, как это принято, а принято это именно и по той причине, вот, о которой я выше сказал, да. А если именно в каком-то кабаке, как правило, тяжелое похмелье, так оно туда и плюнуть может.
0: Да,
3: и
0: зуб очистку
3: положить. Это неудивительно.
0: Действительно, из Европы исходит настолько черная энергия, конечно, и настолько мощная волна, что вот были случаи, когда буквально по пути от кухни до столика у нее скисало молоко в стакане. То есть это было, да?
3: Ну, молоко. Хотя не знаю, как молоко в Новый год. Ну, я понимаю вашу аллегорию.
0: Нет, конечно. это не аллегория. Действительно, молоко просто была достаточно большая семья, отмечающая этот праздник. И там были дети. Им родители заказали молоко.
3: Молочка,
0: хотя
3: да,
0: они умоляли налить им этот пепси-колу.
3: Угу.
0: Налили молоко им.
3: Ну, а вот тут, соответственно, встает вопрос к Павлу. Павел, а как обстоят дела вот с корпоративными праздниками вот у этих, ну, назовем их так, рвачей, что ли? Вот, то есть они хотя бы иногда переживают за своих подопечных, за пассажиров? Или все-таки это...
0: Им наплевать.
3: Как бы считают удачи, да, что, дескать, надули оболтус.
2: Не, ну на самом деле среди этих людей тоже есть, в общем-то, люди достаточно порядочные, поэтому они...
3: Ну, я не сомневаюсь.
2: У них просто, в общем-то, вся жизнь практически один сплошной праздник, поскольку при такой работе, кстати, в любой момент могут вырвать ноги злые пассажиры, да, приходится с утра уже выпивать, и то есть к вечеру...
3: То есть, в принципе, алкоголизм — это второе их имя,
2: это профессиональная,
3: да,
2: болезнь. То есть к вечеру этот человек уже сидит, в принципе, он уже не отдупляется совершенно, он способен только чисто механически давить на клавиши системы бронирования.
0: И какой с него спрос? С него спроса уже никакого.
2: Протягивать руку за деньгами.
3: А вот тут такой-то вопрос, а зачем же им эти деньги тогда, если, к примеру, вот так дико спится, можно и, ну...
2: Ну, ну деньги есть... остаются семьям, деньги остаются.
3: Практически люди камикадзе, то есть они, ну, без, да, без всякого контроля отдают.
0: На рефлекторном уровне, я думаю,
2: профессия, это происходит. Профессия непростая, действительно, сродни летчикам-смертникам. Потому что, в общем-то, действительно бывали случаи, когда вырывали ноги, а бывали случаи инфарктов.
3: А вот скажите, тут такой вопрос несколько, может быть, если не захотите, можете не отвечать. Получают ли летчики процент какой-то от продажи билетов, либо все-таки они сидят на твердом окладе?
2: Летчики сидят на твердом окладе, который платят за налет часов. То есть вот чем больше он набегает, да, тем больше он получит.
0: А я просто не хочу отвечать на этот вопрос. Ну, вы, наверное, правы. Я просто, лично я не хочу отвечать.
2: Не, ну, видимо, просто Филиппу, как почетному председателю профсоюза стюардов, виднее.
0: Нет, я просто не знаю ответ на этот вопрос.
3: А вот...
0: Не хочу отвечать.
2: Не хочешь, не надо еще.
3: Ну, ладно, давайте сейчас ненадолго прервемся.
0: Я сейчас выведу его ненадолго.

0: И мы продолжаем нашу неторопливую беседу. Сегодня тема этой беседы, скажем так, закулисье воздушного флота, сокращенно ВВФ. И в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катединич и стюард Филипп Воротный. Павел, я вот, пока были все вот эти записи, шли и все такое прочее, рассматривал ваш семейный альбом, все вот эти вот фотографии черно-белые старые. Скажите, ну вот как вы считаете, ведь кто вот ваш дед с моржом, на кукурузнике вывести из Заполярья целого моржа, в то время это было нормально? Ну вот.
1: Не, ну в то время, как, в общем-то...
0: У меня немножко не укладывается, извините.
1: На самом деле, такие экстремальные поступки, они считались нормой, в общем-то. Люди просто были настолько нацелены на подвиг в своей жизни, что были готовы возить моржей, слонов, кого угодно. То есть, лишь бы доказать только как бы партии и правительству то, что мы способны на все, что угодно, не имея практически никакой технической базы для этого.
0: А вот дальнейшая судьба животного интересует всех наших радиослушателей.
1: Да, в общем-то, ничего страшного здесь с ним не произошло, просто его попытались потом переправить дальше, так сказать, туда, где тепло, чтобы выяснить вопрос о приживаемости моржей в африканских странах с целью дальнейшего их использования в качестве мясных животных. К сожалению.
2: Справедливости ради надо все-таки отметить, что некоторых моржей, особенно крупных самцов, которые сопротивлялись при поимке, забивали винтами кукурузника. Все-таки это было.
1: Ну, в общем, да. На самом деле, как это не прискорбно, стоит отметить, что действительно приходилось.
2: Моржовая кость, опять же.
1: Приходилось моржовая. Просто пикировать, повторяя подвиг знаменитого летчика Гастелло, и вот передней частью винта кукурузника приходилось просто отрубать клыки, чтобы не сопротивлялся.
2: И продавать, кстати, их потом в третьи страны.
1: Тяжелые времена, неужели тяжелые условия, было, в общем-то, достаточно жесткие нравы, а что делать?
0: Я как-то даже немножко в это и не верю.
2: Многое скрывалось от нас в те годы.
0: Вот такой вопрос волнует всех наших радиослушателей, не только наших и не только радиослушателей, а всех вообще. Какие льготы существуют вот у стюардов и вот у внуков полярных летчиков в плане переместить тушку куда-нибудь на самолете? И да, сперва вот этот вопрос, да.
2: Ну, у стюардов все просто. Они постоянно перемещаются, просто потому что такая работа. Они перемещаются даже часто в те места, куда они хотят перемещаться, просто туда летит самолет.
0: Да.
2: Вот. А в плане льгот существует одна бесплатная поездка в два конца, в пределах СНГ на поезде. На поезде, к сожалению.
0: Понятно.
1: Касается нас, то здесь как бы все гораздо сложнее. То есть, в принципе, имея отношение к некоторым дилерским сетям, так сказать, мы можем просто договариваться со своими коллегами, чтобы не давать взятки за билеты и получать гарантированное размещение в фюзеляже самолета. Вот, то есть не на престижных местах, на крыльях, как это иногда бывает с пассажирами, а именно внутри.
2: И несколько лишних килограмм для багажа, видимо.
1: Ну, безусловно, да, просто для того самого спиртного, которые упиваются отечественники, но все зависит от направления полета. В общем-то, если страна алкогольно разрешенная, то там проблем нет никаких. А если запрещено, соответственно.
0: Понятно. А вот это вопрос к Филиппу Воротному тоже. Вот вы, Филипп, какие изъяны замечаете, когда, будучи летя, в общем-то, в отпуск, вот в работе своих коллег, вы же не говорите им, дескать, там, дескать, я тоже стюард и все понимаю, да? Вот. И, ну, как говорим мы, журналисты, шутя, мотаете ли вы на ус? Да, вот, ну, имеется в виду, вы понимаете. Какие недостатки вы видите?
2: Я понимаю.
0: Да, вот это ничего не
2: интересно. Дело все в том, что, вы знаете, со мной обходятся как-то особо аккуратно, и чаще всего это является причиной того, что я встречаю в воздухе многих своих выпускников.
0: То есть, они, смысле, конечно, вы как выпускников?
2: Вы не сказали, видимо?
0: Нет, я даже и сам не знал, как я мог сказать того, что я не знаю.
2: Нет, ну, мы говорили, конечно, на эту тему, что я являюсь заместителем декана одного из факультетов высшего. стюардом.
0: А я вот, кстати, хотел спросить, вот ну, такой для мужчины вопрос, это не постыдный, сколько вам лет? А потому что как-то, насколько я вижу, вот ну, эти усы и так далее, то есть доколь, в общем-то, работа стюарда позволяет вот... Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Это, то есть... Ну, вы знаете, я не думаю еще пока о пенсии.
0: Ну, понятно,
2: хотя,
0: это же.
2: Конечно, давно я уже вылетал все положенные мне.
0: То есть от лета часы уже кончились, да.
2: Да, конечно. Но это моя жизнь, это поддерживает меня на ногах. Я просто боюсь, что я сломаюсь, если уйду на пенсию. Как-то случилось со многими моими коллегами, есть печальный опыт.
0: Да, да. А так вот, извините, а вот что касается вот ваших вот, вот, ну, вот выпускников, вот когда они узнают
2: том,
0: вас, они...
2: Мы же фотографируемся. А как,
0: ну,
2: как
0: понятно, про... что это же...
2: Выпускной год, моя фотография, значит, в центре, да. В центре. Вокруг, причем она чуть больше, чем...
0: Других.
2: Чем, да, чем фотографии бывших учеников.
0: Да, да.
2: Вот, опять же, я там в форме, то есть вот это моя пилотка, вот, в которой я сейчас пришел, она вот практически... Да, каждый год выпуска отмечен
0: он вообще
2: на моем
0: отмечен
2: изображении.
0: Попросту, понятно.
2: Конечно.
0: Так, ну и как они все начинают вести, вот видя вас, в общем-то, летящего?
2: Они начинают, вот даже, знаете, да, вот. Смешит, раздражает. Я же всегда им... говорил, импровизируйте. Импровизируйте, относитесь творчески к своей работе. Угу. А они вот, может быть, как-то пугаются, зажимаются. Начинают вспоминать штампы, вот те, которые они черпнули из учебников.
0: Да, да, согласен.
2: Вот, и я вижу, что прям...
0: То есть, дескать, вы говорите, подходите творчески и все такое.
2: Да, если, угу. если надо, шутите с клиентом, поинтересуйтесь каким-то образом его...
0: Не болят ли у него зубы?
2: Хотя бы, да. И не обязательно вот гнать ему вот этот перечень каких-то рекомендуемых вопросов из учебника.
0: Конечно, конечно. То есть стандартные вопросы, касающиеся, то есть там ничего ли
2: зарплаты,
0: вы не желаете,
2: да.
0: Зарплаты, да. Откуда взяли с часы?
2: Да.
0: Я видел такие
2: или
0: же
2: или какой у вас роуминг у мобильного телефона? Вот,
0: то есть чувствуете себя художником, говорите вы.
2: Да, старался многих в этом убедить. И, видимо, они это отрабатывают. И неплохо с людьми, то есть как бы с настоящими клиентами, с обычными пассажирами. А вот увидев меня, вот почему-то зажимаются, начинается...
0: То есть вот все-таки...
2: Вот это цитирование глупого учебника.
0: Цитатник пошел, да. Ну, я предлагаю, вот, может быть, у наших уважаемых радиослушателей появились какие-то вопросы к вам.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня стюард Филипп Воротный и внук полярного летчика Павел Катединич.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Тёзка ваш.
0: Очень приятно. Вы имеете в виду тёзка Павла?
4: Александра.
0: Да. А, понятно, хорошо.
4: Тёзка ведущего.
0: Это радует меня очень, да.
4: Да, хочу поздравить Дедала и Кара, Лена Давинча, братьев Рад, Харламова. Кто-то там упомянул маленький компактный парашют, да?
0: Да, конечно.
2: Да.
4: Да. Также Лепедевского. Поскольку, постольку.
0: Ну, просто можно даже поздравить и Сережу, поскольку он тоже как-то вот летал. Я думаю, это будет уместно, да.
4: Ну, я думаю, всех.
0: Ну, Александр, какой у вас, может быть, вопрос к нашим, да?
4: Всех, которых летают, я хочу очень поздравить ВВП.
0: Да, вот это будет.
4: Виртуально-визуально. Путеуказательного нашего товарища.
0: Угу, да.
4: Почему же при взрыве 2 тонн как минимум тротила, как говорится, объявили, что разворот на локе квадратный метр?
0: Ну, понятно, понятен. Вопрос понятен. Дело в том, что мы все-таки, конечно, не эксперты здесь. Мы больше по самолетам специалисты. Вот если бы самолет там как-то развернуло, может быть, наши гости бы ответили. А здесь давайте дождемся все-таки заключения экспертов, специалистов, потому что фантазии...
2: Самолет
0: любые...
2: бы развернуло в обратную сторону.
0: Конечно, конечно. А здесь просто нет смысла фантазировать. Это совершенно не та тема. Все покажет, как говорится, экспертиза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите,
3: добрый день. У меня вот к Филиппу вопрос. Это великий медитатор.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня вопрос. Бывает же такое, что женщина рожает в воздухе?
0: Да. Извините, я просто при мне это был. Я так...
2: Очень часто, особенно во время взлета.
3: А вот когда во время полета это происходит, я насчет того говорю, что обычно дети рожаются в роддомах. Они чувствуют под собой какую-то почву, там, фундамент. А здесь он просто в прострации какой-то. Он грудничок рождается и просто не знает ни камня преткновения, ничего. То есть в воздухе.
0: Ну, так вы знаете, тут есть такой момент, что если этот грудничок, то есть над какой территорией он родился, то есть если он пролетал там над Казахстаном, он считается гражданином Казахстана. Знаете это?
3: Ну, это конечно.
0: Вот, поэтому здесь, в данном случае, люди нашли такое применение вот своим вопросом, да, то есть не оставили данные вопросы без ответа, то есть нашли, как выкрутиться. Поэтому я могу сказать, что

0: мальчик. Ну, в смысле, расплылся вот от...
1: Да нет, ну я действительно до сих пор получаю письма уже от ихних детей. Да. Вот, то есть можно сказать, что я уже крестный дед, можно так сказать. Да. Ну, я, конечно, не могу сказать, что прям я так четко отслеживаю судьбу.
0: Ну, понятно, как все деды.
1: Да, но ну, я знаю, что живы-здоровы сейчас живут все в Австралии.
0: Живы-здоровы, тыр-пыр, богато. А мама как?
1: Вы знаете, мама, вот вы будете...
0: Нет,
1: смеяться,
0: я имею в виду это самое, Сергея, мама. Не вашу маму, а Сергея, маму, однокашника вашу.
1: Нет, я понимаю. Но, вот,
0: а вы о своей маме? Давайте сперва о своей
1: она
0: маме.
1: Мне, нет, вот она как раз мне и не пишет. Как раз.
0: Ну, это я знаю, поэтому я говорю, что о вашей маме. Я вот о Сергее, мама.
1: Нет, мама Сергея мне не пишет. Я про нее сейчас говорю.
0: Нет, я про него. А, мама Сергея. Мама, понял, мама Сергея вам не пишет.
1: Мама Сергея мне не пишет.
0: А потому что он подлец. Я вам всегда говорил, подлец.
1: Он в этом виноват.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте,
2: Димон. Кстати, тут вы сказали по поводу компостеров.
0: Да.
2: Хорошая, кстати, очень идея. Угу. Я даже не думал, почему я до этого никогда не мог бы додуматься. Кстати, очень хорошо. А еще...
1: Работал профессионал.
2: Да, это очень заметно.
3: Это очень приятно.
2: Да. А вот хотел спросить, а что будет с пассажирами, которые вот с собой везут радиотелефоны? Я слышал, это мешает как-то связи пилотов.
3: Очень просто.
2: Пилотов.
3: Мы будем штрафовать. Спасибо. Их, и если они будут отказываться уплатить, мы будем их высаживать. Все.
1: Это влияет на работу инжекторов.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Да-да.
4: Вот у меня вопрос такой.
0: Слушаем вас.
4: Вы же вот, насколько я понимаю, хорошо знакомы с различными друзьями вашего деда.
3: Честно, а вы ко мне вопрос?
0: Да-да, к вам.
4: Да-да, ну естественно, да.
0: Хотя у каждого из нас есть дед.
1: Хотя надо признать, что многие из различных друзей деда уже, видимо,
0: в бой, в общем.
3: Да. Ну, в общем, да, конечно.
4: Да, но, соответственно, есть какая-то потомственная преемственность.
0: Да.
4: И многие наверняка из них служат в воздушном флоте.
3: Безусловно. Да почитай все.
4: Вот, так вопрос вот какой. Значит, по инициативе, значит, одного из летчиков-дальнобойщиков... Среди московских фермеров некоторых произошла мода разводить страус. То есть у страуса шкура наподобие крокодилии, очень удобно. Вот, можно чемоданы делать, портфели разные.
0: Ну, простите, вы не как бы сами не торгуете, а то вы так хвалите, так что
4: нет,
0: да.
4: Нет, нет. Да. А дело-то вот в чем. Значит, фермеры, которые разводят уток, они очень сильно на это злятся. Потому что дело ведь вот в чем. Утки, когда летают, они в полете могут, как это у летчиков говорится, влететь в турбину.
0: Ну, да,
4: вот, отчего есть, на самолете есть. Может произойти авария, ну, с соответствующими последствиями, не будем говорить.
0: Да.
1: Но я вынужден уточнить, что это только на посадке.
4: Да, правильно.
1: Утка не может настолько высоко взлететь, насколько высоко находится самолет в середине полета.
4: О, правильно. Вот.
1: Спасибо.
4: Но тем не менее, это, значит, дает фермерам, разводящим страусов, некоторое такое рекламное преимущество.
0: Да.
4: В том смысле, что страусы не летают, как известно.
0: Ну,
4: естественно, это распространено только, значит, в Подмосковье, поскольку в российской глубинке все гондолы.
0: Извините, пожалуйста, а суть вопроса-то как-то...
4: А, суть вопроса.
0: Да, уже ближе.
4: Значит, насколько я знаю, разводящие уток фермеры, значит, хотят каким-то образом найти и, в общем-то, некоторым образом... отомстить, значит, тому, значит, человеку, который все это дело придумал.
3: Угу. Ну, я понимаю, о ком вы
0: вопрос
3: говорите.
0: Понятен. Вопрос понятен. Уже с полуслова Павел сейчас ответит на него. Да?
3: Я понимаю, о ком вы говорите. Дело в том, что этот человек, в принципе, достаточно давно скрывается, потому что, в общем-то, уже нападки эти продолжаются не один десяток лет на него.
0: Да,
3: он уже практически еле жив, но, тем не менее, он настолько хорошо заблиндажировался в своем особняке, который он построил на деньги, нажитые от торговли страусами, что, в общем-то,

0: Я думаю, что ему мало что грозит, вы можете быть спокойны.
1: Да и самого судьбу. Его страусы не жалуют. Все мы видели этот телевизионный
0: да,
1: репортаж.
0: В общем, да, за переселение из Африки они тоже его не очень любят, поэтому... На самом деле у него не такая легкая жизнь, хотя и достаточно богатая.
2: Я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься, потому что нам тут нужно, в общем-то, спуститься вниз, нас ждут. А затем мы продолжим, если гости не будут возражать, нашу неторопливую беседу. Напоминаю, что она посвящена сегодня Дню Воздушного Флота. Сегодня 21 августа, день это был вчера, но, в общем-то, никто вчера о нем не думал, кроме нас.

0: И, соответственно, на наш пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них я зачитаю. Поскольку я не специалист в этой области, в общем-то, редкие области существуют, в которых я не специалист, а это вот одна из них из трех областей, в которых я не специалист. Да. Вот автобусы. Ну, так написано. Вот автобусы, я знаю, сдвоенные есть, и карусы, например. А чем же закончилась все-таки история попытки создания сдвоенного самолета Ту-157А? Спрашивает Белани. Что вы можете, дорогие гости, на это ответить, сказать?
1: Дело все в том, что так и не смогли научить их правильно сажать.
0: Да, вот... Извините.
1: Не смогли научить их правильно сажать. Дело все в том, что если бы была такая возможность, чтобы все самолеты заходили на посадку с прямой, с длинной, прямой, то было бы все гораздо проще. А поскольку самолет, как правило, делает несколько, ну, от одного до нескольких кругов над аэродромом перед тем, как ему разрешат сесть и полосу освободят, вот, стало быть, он кружит, и при выравнивании корпуса вот эту вот вторичную часть, та, которая болтается как автобус на мягкой связке, сцепке, ее постоянно носит. И выровнять ее, как правило, пилоты просто не успевали. Им не хватало расстояния. То есть, если бы самолет, согнутый углом, соприкоснулся с полосой, конечно, была бы авария.
0: Ну, а что же думали создатели, вот, конструкторы и прочие? Может быть, и был расчет на это, чтобы, в общем-то, создать такую иллюзию устройства будущего, сокращенно УБ, взять на разработку,
1: конечно,
0: а потом сослаться на неудачу.
1: Да, я думаю, что это просто склока вот таких мелких честолюбий в КБ.
0: Да, я понимаю, что...
1: Скорее всего, это следствие вот этого. Угу. Потому что с практической стороны, я думаю, это вряд ли найдет свое отражение в ближайшие годы. Или нужно кардинально менять систему работы диспетчеров.
0: Да,
1: вот,
0: согласен.
1: Строить дополнительные взлетно-посадочные полосы и так далее. То есть это огромные вложения финансовые, практически, по крайней мере, для нашей страны на сегодняшний день нереально. Есть более важные задачи.
0: Еще хотелось бы все-таки немножко поговорить непосредственно о вашей работе, о тонкостях. Да? Вот скажите, пожалуйста, Филипп, а сами стюарды, вот находясь в полете, да, питаются ли какой-то особой пищей домашней или, в общем-то, поедают алчно то, что вот едят и пассажиры? Ведь, в принципе, у нас была такая идея одно время. То есть ведь самолет — это что? По сути, микромодель мира, да?
1: Конечно.
0: Вот представьте себе, если все люди на планете, да, или в каком-то отдельно взятом регионе будут питаться совершенно одинаково, то есть рацион, да? Ну, как, скажем, в совковые времена. То есть, значит, да. 2,70 она стоила, вот в бумажке, которая унт макароны, да?
1: Да.
0: И помните, что общественные туалеты, они хоть и были загажены визуально, но не так пахло. Вот сейчас, чем разнообразнее еда, тем, соответственно, разнообразнее продукция дефекации, то есть разброты.
1: Совершенно верно.
0: Исходя из этого, может быть, для контроля вот за экологической обстановкой имеет, прежде всего, да, обратить серьезное внимание на рацион питания, а не на проблему утилизации, в общем-то, продуктов дефекации. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, чем меньше, меньше. Да,
1: да. Да, конечно, да. Я понимаю.
0: Да, конечно, да.
1: Нет, ну, в принципе, это проблема отчасти решена, поскольку многие авиакомпании мира давно уже несколько десятилетий как перешли на стандартные комплексные обеды. Это то, что входит в стоимость непосредственно авиабилета. А, ну, к сожалению, не удается вот полностью решить ту проблему.
0: А борща?
1: Кстати, это один из элементов, по-моему, по четвергам, если не ошибаюсь.
0: Кстати, бывает ли в самолете рыбный день? Ну, четверг все-таки.
1: Вот на второе, можно так сказать.
0: А что, куда девается, вот спрашивают наши радиослушатели, вот то, что недоедено. Ведь многие отказываются. Ну, только не говорите, что вот вы домой забираете, хотя это так. Я имею в виду инструкции. По инструкциям, куда утилизируют продукты эти?
1: В принципе, по инструкции мы, конечно, обязаны все это дело слить.
0: То есть, в смысле?
1: В смысле, нет, не продать, я имел в виду, а в контейнер. В контейнер с отбросами, где поддерживается очень низкая температура. Так. Он общий, там два патрубка.
0: Вот это интересно, интересно. Два. Можно поподробнее?
1: Да, конечно. Два патрубка. Один идет непосредственно с кухни, а второй идет вот из клозетов. То есть это можно как-то, знаете, сравнить с выходным коллектором на автомобиле. То есть, например, из четырех цилиндров, да, грубо говоря, в нашем случае из четырех туалетов идут четыре пути, которые потом соединяются в один большего диаметра.
0: Да,
1: тот, который открывается непосредственно в этот резервуар.
0: То есть это, кстати, можно еще сравнить с лошадью тоже.
1: Можно это сравнить, да. И там очень активно на полную мощность работают специальные резервуарные кондиционеры.
0: Мы-то их называем летчики между собой вентиля.
1: Можно использовать сленг, конечно, это да. Вот. И все содержимое резервуара замораживается.
0: Так. Уже в смешанном виде.
1: Совершенно.
0: Называешь смешанный состав. То есть мы, летчики, называем ее мешанинка. А научное название, насколько я знаю, смесь.
1: Да, ну мы так шутим иногда.
0: Да, мы летчики вообще веселый народ.
1: Да, и после посадки специальный автомобиль сгружает с лайнера этот сосуд. Меняет его на новый.
0: А вы имеете в виду сосуд?
1: Сосуд, да.
0: Просто я подумал, мало ли что там происходит.
1: Нет.
0: И что дальше происходит со смесью?
1: Вот, и дальше, да. Дело все в том, что утилизацией занимается вообще совершенно другое министерство. Кстати, вот много возникает различных неувязок и конфликтов из-за несработанности наших ведомств. Это же, в общем-то, смежниками можно нас назвать.
0: Да, конечно.
1: Вот. И, к сожалению, иногда бывает, что не успевают подвести свежий пустой контейнер, да, или по ошибке подвозят полный. Вот. Вот это, конечно, неприятно.
0: А кто отвечает вот за такие неувязки?
1: Вы знаете, я думаю, что если вообще у нас очень сложно найти виноватого в нашей...
0: Да, да, да. У нас у летчиков кордовая порука.
1: Да, да и вообще в нашей постсоветской системе сложно. Я считаю, что это, видимо, как-то орган, который заменяет бывший Совмин, должен этим заниматься. Если здесь стык министерств, значит, нужно решать это вот именно на таком уровне.
0: Ну, а вот скажите, вот забор пустого контейнера, он-то привоз полного, то есть, ну, взамен его, то есть неожиданно, не может ли это быть все-таки результатом, попросту говоря, хищения летным составом недоеденного? И ведь были, я знаю, случаи путаницы, когда вот как раз вот эта смесь не успела, так сказать, стать смесью, то есть один из патрубков, он, в общем-то, дико засорялся, а другой и...
1: Ну, рыбные кости, как правило, забивают всё один подряд, из протоков, да, конечно, вот этого выпускного коллектора. Да, и иногда смесь не становится до конца однородной. Ну, в мутной воде, конечно, могут ловить рыбу.
0: И раков.
1: Да, в общем, и рак.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. Вы исчерпывающе ответили на мой вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, чуть громче, вас не очень хорошо.
2: Я хотел бы вот сказать такую вещь. По-моему, вы, Александр, как-то сильно волнуетесь.
0: Спасибо.
1: А мы ему сейчас с нашей воздушной валерьянки.
0: Да. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
3: Доброй ночи, Федор.
0: Здравствуйте.
3: Александр и Федор, если не ошибаюсь.
0: Да, какая
1: как
0: разница.
1: Как вам удобно.
0: Как вам удобно.
3: Хорошо.
0: Да, говорите, пожалуйста.
3: Я насчет уток. Угу. Если они попадают в воздухозаборники, да, то попадают и в прожекторы, а также в элероны и прочие затылки, да?
0: Да, да.
3: Лучше всего, если в форсажную камеру сразу, но ее там выкинет.
1: Гриль.
3: Нет. Насчет этого надежнее всего наши винтокрылые машины были.
0: Конечно, рубали.
3: Сразу фарш.
0: Это паштет. Рубали, как пеликан, треску. Ну,
4: там даже стояли специальные уловители, которые...
3: Намного надежнее.
0: Конечно.
3: Сетки же стояли.
4: Ну, гибли самолеты все-таки. Потому что иногда они угаживали в лобовое стекло.
0: Конкретно.
3: На такой скорости... Когда вышибало лоб, это и в истребителях.
0: Да.
4: Вышибало лоб не в том, что истребителях. У летчиков лбы вышибало. Клюв на такой скорости имеет страшную силу.
0: А тут ведь еще подумайте сами, что в это же время бои-то шли и на суше, там внизу тоже Т-танки, Курское побоище. Естественно, пернатые
3: Александр,
0: там, да.
3: Даже если, как говорится в вашей присказке, один птиц снес...
0: Что-то массу яиц. Да. Понятно, да.
3: Оно провалилось, что да. триплекс.
0: Понятен, вы знаете, намек понятен. Это был очень хороший звонок. И я бы сказал, он наверняка заставил наших радиослушателей задуматься серьезно над чем-то новым в их жизни. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Меня зовут Григорий.
0: Здравствуйте, Григорий.
5: Я хочу поздравить всех летчиков и бортпроводниц, и штурманов,
0: да.
5: И заправщиков.
0: Вот это очень важно.
5: Тех, кто имеет отношение к этому...
0: Великому празднику, да.
4: Заправщики у нас называются ГСМщики.
5: А вот я сам бывший ГСМщик. У меня, правда, вопрос такой вот... Может быть, это не вопрос, а замечание к работе стюардов. Вот иной раз летишь так вот на самолете, откинулся в кресло, солнышко светит вот в...
4: Иллюминатор.
5: В иллюминатор, да. И вдруг стюардесса обычно это делает, там уже засыпаешь, и вдруг она говорит всем, где он летит.
4: Кто еще хочет?
5: Потом температура такая-то, очень низкая, причем там обычно минус 80, что ли. И полет проходит на высоте 10 тысяч метров. И вот вы знаете, сразу сон вот как рукой снимает, сразу вот руки тянутся к,
4: парашюту.
5: К ручкам кресла, вот цепляешься в них, так аж белые пальцы становятся, думаешь, ну вот зачем она все это говорит? Я не понимаю. И каждый раз вот эта стюардесса, ну или другая стюардесса, вот
0: или стюард, кстати, тоже, да.
5: Спящим пассажирам вот начинает вдалбливать вот эту информацию ужасную, от которой сразу и сон проходит. И
0: Григорий,
5: больше летать не хочет.
0: Григорий, вопрос понятен. И я, если позволите, к вашему вопросу еще сделаю маленькое добавление, хорошо?
5: Хорошо, конечно. Вот...
0: Спасибо.
5: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания, Григорий, до свидания. Вот в связи с этим еще такой вопрос. То есть только, значит, особенно если, знаю, после тяжелого дня, то есть неделю там в Риге, с деловыми партнерами оттягивался, воля поневоле, бангет, то есть летишь. Только чуть-чуть прикорнул, а тебе сообщают, через несколько там 10 минуток вам будет подана еда. Только опять прикорнул, сейчас вам будет подана еда. Может быть, действительно, вот не нервировать пассажиров вот так по мелочам. Зачем эти объявления, это шумное включение? Или опять же, возвращаясь к теме, вот, которую мы поднимали в нашей программе уже, да, как-то делать это на мелодической основе. Пусть она это не скажет, дескать, мы пролетаем, температура такая-то, как это строго. А пусть споет это, например, калинку-малинку, или пройдется, например, коленцем между рядов.
4: Я понял. Дело в том, что все это идет из служебных инструкций.
0: Да, конечно.
4: Дело все в том, что это просто обязанность стюардессы или стюарда оповестить пассажирский состав, пассажирский личный состав, я бы так назвал, эту группу людей, о том, что в данный момент с ними происходит. Дело все в том, что на заре авиации, когда самолеты стали использовать в качестве пассажирских средств, это исторический факт.
0: То есть, извините, я еще немножечко перебью вас. Дело в том, что были вообще такие попытки, я вспоминаю на заре, когда все хотелось людям переделывать, да, и, ну, то есть пассажирам не объявляли ни высоту, то есть, да, тогда поступали претензии такого плана, что, дескать, мы имеем право знать, где находятся наши тушки.
4: Совершенно верно.
0: Почему с нами никто не хочет общаться, в конце концов?
4: Совершенно верно. Да. Именно вот из-за этих пассажирских
1: претензий, которые идут бог знает с каких времен, и были разработаны вот эти вот служебные инструкции.
0: Да.
1: То
0: да.
1: есть, ну да, действительно, я понимаю, что становится кому-то не по себе, если он узнает, что за бортом минус 50 градусов. Но тем не менее, в древние времена, когда самолеты только начинали брать на борт пассажиров, можно было, как в автомобиле в современном, просто опустить форточку вниз и выкинуть туда бычок. Вот. А если соответствующие погодные условия не позволяют этого сделать, так просто святая обязанность стюардессы была предупреждать. Сейчас, конечно, иллюминатор не откроешь, не опустишь, но это история.
0: А вот в связи с этим мне, да и не только мне, а многим нашим радиослушателям хотелось, конечно же, задать вопрос внуку полярного летчика Павлу Катериничу. А что вот ваш дед Павел не рассказывал ли вам, как боролись вот с ну, данной проблемой, проблемой, ну, попросту то, что мы называем проблемой комфорта, да, или его отсутствие, да, вот в те годы. Ведь ходили такие легенды, мы-то люди простые, мало что знаем, нам не говорят, что, например, вот ребята, которые перелетели там Атлантику или что-то такое, в общем, перелетели на самолете, что они были вынуждены, попросту говоря, ну, свои естественные надобности справлять попросту вот. Ну, вы понимаете, ну, прямо есть, в штаб.
6: Можно сказать, прямой эфир.
0: Да, да. Практически вот это же, в принципе, двойное мужество. То есть ты летишь, и ты вот... Какие были, да, реальные ситуации?
6: Значит, реальные условия были такие. Дело в том, что на заре авиастроения в самолетах, в принципе, было очень холодно.
0: Конечно.
6: Поскольку тепло от двигателя еще не научились отводить в салон, дабы его обогревать.
0: И тогда он именно назывался, извините, пожалуйста, Павел, салон. Это сейчас принято говорить салон.
6: Тогда он назывался именно салон.
0: Да.
6: И, в общем-то, проблема решалась достаточно просто. Дело в том, что совершенно не обязательно было справлять естественную надобность, так сказать, собственные брюки. Можно было это сделать просто элементарно в специально отведенном углу салона. Из-за низкой температуры продукты дефекации просто замерзали и не доставляли, как бы, никаких неприятностей своими ароматами. Вот. А впоследствии специально обученными людьми уже при посадке они вычищались.
1: Отбивались ломами,
6: да, собственно, ну и выносились. Так что... А, конечно, проблема комфорта существовала тогда остро, в общем-то. Хотя, как я уже говорю, трудности были нормой жизни. Так что, в общем-то, люди как-то стоически и спокойно к этому относились.
0: А вот не думали вы ли о том, что вот эти трудности жизни, да, они, ну, в какой-то степени искусственно создавались вот тогда правящей партией, правящими кругами. Ну, как говорится, у нас тыр-пыр, а мы крепчаем, да, дескать, чтобы народ каким-то образом не обрюхатил, что ли, да, не покрылся жировой складкой.
6: Да.
0: То, что, кстати, сейчас происходит, видите, они же орут, раньше загружаются в кукурузник, тут и куры, и утки, да, их вот через Тбилиси прут, и песня, да, «Милая моя, мимино», вот. А сейчас что мы видим? Мы видим сейчас, где мой багаж? Да я вам сейчас весь сотру там в гараж. Жировая складка появилась у людей.
6: Не, вы совершенно да. правы, Александр. На самом деле просто люди как-то были чище, что
0: да.
1: Не а было, вот летчики-испытатели, да, ведь и сейчас, ведь они испытывают такие страшные перегрузки на форсаже.
6: Да.
1: Многие мне рассказывали, что ты бы видел, как мы писаем и как им в воздухе. Ну, то есть, я говорю, вот романтика,
6: не, ну, а там
1: дескать, тебя
6: просто,
1: девушки любят. Он говорит, да, любят.
6: Буквально просто вводится катетер, то есть, чтобы
0: проще это делать. Да.
6: То есть, непосредственно в мочевой пузырь и непосредственно в прямую кишку вводится специальная эта труба отвода, которые соединены вот с тем самым сосудом, о котором уже вот нам Филипп рассказывал здесь.
1: Угу. Ну, лицо-то когда по маске размазывает внутри, тут никакая тебе труба не поможет.
6: Между прочим, зато у них очень эластичные, очень пластичные лица. Очень
1: у них, кстати, носы, как у боксеров, вот я обратил внимание, у испытателей.
0: Или как, например, у бурят. Ну, да. Потому что все зависит от того, каким углом вот это все.
1: Да, но глаза у них раскошены, как правило, не симметрично.
0: Это
1: один
0: уже...
1: вверх раскошен, другой раскошен вниз.
6: Но оба раскошены.
0: Или по бокам. Вот даже я помню, так и звали у нас одну летчицу Бокоглазка, потому что или птица у нее была. Кличка вторая, потому что, ну, у нее глаза по бокам, как у птицы, она поперек вот только клюва могла смотреть. И когда ей говорили «Лиза», она так смешно поворачивала голову, и еще нос у нее был здоровый, она постоянно билась об косяки, поэтому у нее еще вторая кличка была «Косяк». Лизка Косяк, помните?
4: Да, конечно. Да.
6: Известная личность, очень известная.
0: Ну, я предлагаю сейчас опять ненадолго отвлечься и затем продолжить. После непродолжительной паузы.

0: продолжаем общаться с гостями нашей сегодняшней программы. Напоминаю вам, что программа посвящена Дню Воздушного Флота, который день этот был 20 августа. И, соответственно, в гостях у нас внук полярного летчика Павел Катеринич и стюард Филипп Воротный. Филипп, скажите, вот технический прогресс, он, в общем-то, движется вперед постоянно, да, и постоянно изобретается что-то новое, да, так, к примеру, у нас в поездах всем бортпроводницам выдаются, да, там какие-то новые вещи, там, да, вот. А какие-то есть усовершенствования в плане вот у вас? Или так же, вот, как и 1000 лет назад, разносится все это на пластмассовых стаканчиках? Ну, вот эти жуткие тележки, в принципе, они же жуткие, страшные, вот куда потом мы складываем грязную посуду. Добрался ли технический прогресс именно до сферы обслуживания вот вашей области?
1: Ну, в общем-то, конечно, в основном все по-старому. Единственное, что сейчас все чаще встречаешь встроенные в ручки кресел рвотные мешки. Если раньше нужно было кому-то из соседей, если, например, стошнило кого-то из пассажиров, кто-то из соседей, как правило, звал стюардессу, вопрошал ее как-то огородить.
0: Да, дескать, зашити, говорил.
1: Да, то теперь у каждого индивидуально одноразовый рвотный мешок встроен в ручку кресла.
2: Это удобно. Выстреливается как подушка безопасности.
1: Да, да.
0: Просто... В случае, если какой-то, да, пары.
2: Позывов.
0: Ну, это по сути уже не очень плохо, я считаю. Ну, а все-таки, что касается вот каких-то... Ну, понятно, что это тоже вам помощь, да? А, ну, может быть, какой-то специальный пояс, куда можно поставить много стаканчиков. Или там более, например, красивая тележка, обтекающая вот для грязной посуды. Что-нибудь... из, ну, этой области.
1: Насчет стаканов действительно, да, была такая разработка. Они навешивались на ремень как пейджеры.
0: Да, вот интересно.
1: Но они могли служить только вот в качестве пустого сосуда. То есть разливать сухое вино и разносить вот так вот на поясе было очень неудобно, потому что, опять же, постоянное движение локтевыми, плечевыми и лучезапястными суставами осуществляет,
0: да,
1: стюард.
0: Да,
1: он просто задел бы, расплескал бы все это дело. Ну, а так, в принципе, опять же, как вот я уже вам говорил, что я в свое время людей учил подходить к этому творчески, к своему делу, и поэтому здесь открыта свобода действий. Если кто-то введет интересное новшество, то это не запрещается, если, конечно, не конфликтует с основными должностными инструкциями.
0: А вот вопрос от наших радиослушателей на пейджер, причем очень много вопросов. Летчики гражданской авиации, структура подчиненности аналогична армейской, то есть обязаны ли они отдавать честь? И если да, то каким образом в эту структуру входите вы и стюарды, собственно?
1: Ну, вы знаете, честь отдавать стюарды не обязаны, если, да, командир корабля идет мимо, находясь в пассажирском салоне.
0: Нет, ну, а имеется в виду, тут речь даже не о том, что честь, это я так спросил, сформулировал.
1: Нет, дело все в том, что когда он заходит на кухню, то команда смирно, она подается первым, кто его увидит, и все встают.
0: Ну, а его приказы должны выполняться беспрекословно всеми членами.
1: Да, да, это железное правило, в общем, дисциплина, все равно, хоть как и не говорят многие, что где начинается авиация, там, в общем-то, полный беспорядок. В этом плане все-таки субординация есть.
2: Ничего подобного, я должен согласиться с коллегой, потому что только вот не даю, как сегодня, я находился в служебной части аэропорта Домодедово, и проходящий мимо летчик, находящийся не при исполнении, а как бы, в общем-то, он нес форму наперевес, скажем так, находился в спортивном костюме обычно, тем не менее, проходя мимо, чисто механически сказал: «Здравия желаю», это было как-то даже приятно, я сразу почувствовал гордость за предков.
1: А может, он пошутил?
2: Нет, он сделал...
1: Может, он украл эту форму?
2: С очень серьезным видом. Может быть, конечно, кто знает.
0: Но все равно приятно.
2: Вроде бы охраняемая зона. Как...
0: А скажите, вот что касается подбора кадров, да, к примеру, вот я помню раньше, когда мы закончивали училище духовых инструментов, и нас распределяли на работу в ВИА, то есть, например, говорят, ты пойдешь в самоцвет, а ты пойдешь туда-то, да, и это было, ну, скажем так, силовое достаточно направление, то есть это называлось попасть на работу по распределению, да, на первые годы. Да. А, музыкальный руководитель коллектива не имел никакого права отказать, так сказать, начинающему трубачу, духовику вот в работе. Другое дело, мог там сказать, ну, ты имитируй, не брать его на студийные записи и так далее. Как обстоят дела с контактом, скажем так, между стюардом и капитаном лайнера? То есть проводится какое-то собеседование. Ну, может быть, например, антипатия возникнет между командиром корабля и, в общем-то, стюардом.
1: Да,
0: как это, например, лично вы, Филипп, проходили это?
1: Эти явления, да. Они, в общем-то, предупреждаются при приеме на работу и обязательно проводятся очные ставки.
0: И какие вопросы обычно задает командир корабля? Вот, опять же, если говорить о вас.
1: Вы знаете, а обычно командир корабля вопросов не задает, а просто моделируются какие-то служебные внештатные ситуации. То есть, все это, конечно, не в салоне корабля происходит, а где-нибудь в кабинете, где сдается непосредственно экзамен. Там просто выстраиваются стулья рядами и оставляется между ними свободное пространство, ну, проход. Вот. И я должен был вот пройти взад, вперед, ну, естественно, сделать все необходимые объявления. И кто-нибудь мог, например, мне шарахнуть вот с подноса, например, под ноги или на брюки. Я работаю в белых брюках.
0: Понятно. Ну, я вижу, и ходите в них же, да?
1: Да. А я должен был как-то отреагировать, чтобы понравиться им, не раздражаясь, я должен был успокоить.
0: А, то есть это такой психологический тест?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы знали о том, что испытание будет именно такого плана, или для вас это было неожиданностью? Потому что если знали, то несложно потерпеть 20 минут, вот это забрызгивание и так далее.
1: Нет, дело все в том, что внештатных ситуаций, на самом деле, за всю историю авиации существовало масса. Конечно, молодому студенту невдомёк, что там было и как, хотя какие-то слухи ходят, и, конечно, что-то в нашу среду просачивалось и проникало, но, конечно, опытные пилоты, они-то больше знают. И сложно было что-то предвидеть реально, что вот именно с тобой они выкинут.
0: Я понимаю.
1: Это вот было со мной, а кого-то другого, возможно, загружали просто чисто техническими вопросами. То есть масса вариантов и способов поставить студента в тупик.
2: Не, ну просто даже была такая нештатная ситуация с моей мамой, которая тоже летала в должности стюардесса в свое время. Там просто хитрые летчики в Ту-114 забыли закрыть багажный люк. Вот, и когда на высоте порядка 7 тысяч метров они услышали вот эти жуткие совершенно хлопки, то есть было такое ощущение, что кто-то ломится снаружи, хочет зайти.
0: Судно, я бы сказал, в космическое.
2: Кого-то забыли посадить.
0: Да, да.
2: Вышли и увидели вот это вот дело, открытый люк, свистящий ветер, в общем-то. Ну, они, конечно, справились с ситуацией, но им было, мягко говоря, не по себе. То есть это вот к тому, что самые разные бывают подколы со стороны опытных экипажей, в общем.
1: То есть и чемоданы тоже там все полетело?
0: Или пока порожняком шел?
2: Нет, чемоданы были зафиксированы достаточно плотно, поэтому улететь они не могли.
1: Нет, я просто почему? Я просто не имею... доступа в багажный отсек. У меня карточка.
0: Я, кстати, тоже.
1: У нас же
0: вот
1: у всех карточки электронные с степенью доступа. Да. Вот у меня есть доступ в туалет, на кухню и непосредственно пассажирский
2: салон. Просто в те времена было все гораздо проще. Как бы не было еще электронной системы, закрывающих кодов доступа. И, то есть, в принципе, практически каждый, кто знал как, мог попасть в любое помещение самолета.
0: Как интересно.
1: Видимо, вот угоны раньше были достаточно частым явлением, может быть, и поэтому...
0: Даже, может быть, из шалости, вот угоны, а не с какой-нибудь целью. То есть то, что, в общем-то, доступно, но элемент такой безопасной опасности, как ни странно, присутствует, то и соблазнительная сливка для детских зубок шалунишки.
2: Ну да, то есть...
0: Да. Извините, я болею.
2: Просто человек, который выпил лишнего, мог вот так вот показать свою плодетскую удаль. Так
0: сказать. Хватанул лишка, так можно.
2: Хватанул лишка и решил угнать самолет, допустим, не в Улан-Удэ его посадить, а в Кызыл-Орде.
0: Понятно.
2: Ради прикола.
0: Я предлагаю, у нас не так много времени уже остается, отдать это время нашим радиослушателям. Может быть, у них появились какие-то вопросы к вам.
2: Да, пожалуйста.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да-да-да, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, а вот...
0: Да-да, не волнуйтесь.
4: Мне как бы интересно, а вот вы не думали никогда изменить форму самолета? Ну, то есть вы, конечно, не конструкторы.
0: Да.
4: Но как просто интересно.
2: Ну, предложите какой-нибудь вариант.
0: Не, ну я думаю, что я могу думать.
4: Там, в форме каких-нибудь, я не знаю.
0: В форме куба.
4: Куба, например.
0: Думали. Вот и, только что,
4: и,
0: да.
4: Или в форме тарелок. Вот, ведь есть такие, как бы, неопознанные летающие объекты.
0: Понятно. Вопрос.
1: Мне вот, например, когда я отдыхаю у себя в комнате отдыха, мне ноги вытянуть нет возможности. Я бы хотел, чтобы самолет имел выпуклость вот в этом месте, куда я протягиваю ноги. Угу. Единственное, может быть, какое-то желание. А так, не знаю.
2: Ну,
1: может быть, как-то попросторнее санузлы.
2: Ходят же
0: тут
2: слухи,
0: вот, кстати,
2: что...
0: приходит много вопросов на тему именно санузлов.
2: Ходят же слухи, что НЛО это не НЛО, а экспериментальные модели. То есть, как бы, видимо, за секретные КБ уже как-то вот решают.
0: Да,
2: это.
0: Да, это действительно так, это было. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, вопрос есть такой.
0: Рассказывайте.
5: Вот я заметил... Значит, много раз летал, и вот у стюартов такой, ну, малообещающий лоб обычно.
0: Uh-huh.
5: Вот. Но, ну, happen, где reason там, это еще там бывает.
0: Вопрос понятен. Отвечайте, Филипп, это вот ваш адрес. Common ваш адрес.
1: Я просто немножко теряюсь. Я не знаю, что есть малообещающий лоб, да. Многообещающий лоб. Что может лоб обещать? Я не понимаю. Может быть, он имеет в виду надбровные дуги увеличенных размеров? Так это, извините, это относится к профболезням. Нам просто жмуриться так проще.
0: Ну, понятно. В общем, да, вопрос такой он сложный, и, скорее всего, его нужно адресовать к...
1: Медикам.
0: Медикам, да, людям. Физиономистам. Да, аэрофлотским физиономистам. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Громче, если можно.
6: Алло.
0: Да-да-да, вот так хорошо.
6: Вы знаете, вопрос такой. Вы все говорите, вот, командир корабля, штурман, там, А как стрелки-радисты? Это как лицо заинтересовано.
0: Понятен. Вопрос дело в том, что оба наших гостя имеют отношение к гражданской авиации, поэтому этот вопрос не в их компетенции. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Это запрашивает Миша Рыцарев из Новосибирска, Советский район.
0: Здравствуйте.
7: Вы знаете, какой вопрос я хотел бы вынести на обсуждение? Вот не могу разобраться, почему по всем инструкциям на борту самолета пассажирам приемники слушать запрещается, только плеер и под угрозой их изъятия на время полета. Вот сам нарывался. Ну, мой товарищ там тайком в FM-диапазон слушал, там же с высоты там намного больше городов будет слышно. Говорит, было довольно интересно. И причем, что интересно, на одних рейсах там на это внимание не обращают, а на других вообще к этому подходят строгие. То ли боятся, что их там переговоры слышат, но они действительно довольно сильно вылазят. Хотя там ничего конфиденциального нет.
0: Вопрос понятен. То есть у вас, нашего радиослушателя, спасибо за звонок. Видимо, волнует, скажем так, серьезные проблемы непостоянства защиты, непостоянства, скажем так, службы безопасности. То есть если требования на разных рейсах предъявляются совершенно разные, то это лучше их и не предъявлять.
1: Дело в том, что здесь просто замешаны чисто коммерческие интересы отдельных рекламодателей, так как FM-диапазон, он изобилует рекламой, как известно. Вот, соответственно, человек, вылетающий из одного региона, являющийся плательщиком налогов где-то в одном месте и услышавший рекламу в воздухе, да еще приземляющийся в третьем регионе, он вообще просто выпадает из вот этих вот потенциальных расчетов рекламодателей. То есть это, получаются деньги, выброшенные на ветер. Он прослушал рекламу и улетел. Чего от него толку?
0: Конечно, конечно. Это во-первых. А во-вторых, конечно же, любое принимающее устройство, так же, как и передающее, наносит непоправимую коррекцию, в общем-то, для работы навигационных приборов. Конечно, профессиональный летчик может сесть и вслепую, или подняться вслепую, но ему-то, может, это даже в удовольствие, но не забывайте, что там летите и вы, и ваша бесценная тушка, то есть для
1: него.
0: Поэтому лучше выполнять инструкции экипажа, да.
1: Гораздо.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Просто. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Два вопроса пожелания.
0: Говорят.
8: Первое. Пассажирам пассажирских рейсов, как известно, не выдаются парашюты. Почему бы в чисто психологическом моменте не выдавать им воздушные шарики, чтобы было за что держаться? И повышать, так сказать, устойчивость самолета, что ли? Хорошо, первое.
0: Да.
8: И второе. Запрещено с собой брать любые навигационные приборы, кроме очков, естественно. Почему бы не сделать линзы иллюминатора или тогда кривые зеркала?
0: Вопрос понятен, но я просто хочу сказать, что так без всяких обид, мне кажется, вы не очень серьезно, так сказать, относитесь к теме нашей сегодняшней программы, поэтому я предлагаю оставить. Ну, какие шарики, о чем вы право говорите? То есть речь идет о безопасности людей, а вы говорите о шариках. Несерьезно, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
9: Скажите, пожалуйста, когда появилась на Аэрофлоте традиция красить стоп-кран в голубой цвет?
0: Вот это я понимаю, это хороший вопрос. Спасибо. Филипп.
1: Ну, дело все в том, что надо. Это все идет вообще в принципе идет из истории железной дороги,
0: да, вот.
1: И метро. Если там стоп-краны красного цвета, то нужно было как-то отличаться, знаете, как «Спартак» и «Динамо». Разные команды, разные цвета. Воздух, если мы смотрим на него снизу, вверх, когда небо чистое от облаков, он как бы голубого цвета. Авиация
0: ассоциируется,
1: да. Это элементарно.
0: Все, в общем-то, на самом деле просто вопрос дизайна.
1: Конечно,
0: прежде всего, да.
1: Никакого практического значения в этом нет.
0: У вас есть что-нибудь добавить, Павел, по нами всему сказанному?
2: Ну, в общем-то, хочется, конечно, сказать о результативности данной беседы и о том, что наших радиослушателей, как я сегодня убедился, очень и очень волнует проблема авиации. Будем надеяться, что с всенародной поддержкой мы сможем максимально быстро их решить.
1: И я, как понял, их не обманешь.
2: Да, вообще люди-то знающие попадаются, в основном достаточно профессионально подкованные, хорошо.
0: И я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас за шлем, он наушник. Правда, он как-то так выдран, вот. Но тем не менее.
1: Ну, это традиция. вы понимаете, мы не могли прийти с пустыми руками. Это мой личный, я вам по секрету скажу, я пролетал в нем 20 лет.
2: Это когда он был еще четвертым на истребителе.
0: Спасибо. Спасибо вам, Филипп. Спасибо вам, Павел. Удачи вам в вашем нелегком труде на благе поприще. Вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо, Александр.
0: Пока.
2: Счастливо.

0: по аналогии, она вроде называлась как бы «Волк и журавль», но я не знаю, как она там может еще называться по-другому и у кого, потому что он ее буквально представил следующим образом, говорит... Это история, рассказанная им одной женщиной в горах. Называется «Волк и журавль». Однажды хищный, очень хищный животный кушал бедный маленький млекопитающий. Алчно кушал. И один большой куст застрял у него в горле. Сказал господа волк. Мимо проходил господа журавль. Господа журав, помоги, слушай, у меня косточка застрял, не могу достать, винь, пожалуйста. Господа журав посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направ. Говорит, а ты меня скушаешь? Господа волк говорит, нет, не скушаешь, слушай, я косточка подавился, достань, я не могу дышать, я сейчас помру, не видишь, какой я слабый. Он жрал маленький, бедный, млекопитающий, и такой большой куст стал у него поперек горла. Господа жираф посмотрел свой тонкий щей, длинный голова налев, посмотрел направо и засунул к волку в пасть свой длинный клюв. От этого косточка ушел еще дальше. «О-о-о!» — сказал господа волк. «Что ты наделал? Ты своим длинным клювом проткнул мне пасть! От этого косточку ушел еще дальше! Доставай быстрее! Не могу дышать! Делай что-нибудь!» Господа жираф посмотрел свой тонкий щей и длинный голова на лев, посмотрел направо. «Слушай, господа волк, не могу ничего поделать! Не имею технических возможностей! Клюв не достает! Он, что ты наделал? Я же сейчас помру! Ты же знал, что ты меня погубишь! Сделай что-нибудь!» «Ладно, господа волк, существует один метод. Надо вынимать косточку из другого места». «Что? Ты что, с ума сошел? Как из другого места? Ну ладно, быстрее доставай. Видишь, помираю, не могу дышать». Журов посмотрел свой тонкий щей, голова налев, посмотрел на пол. «Ладно, господа волк, пишите резолюцию, будем доставать косточку из другого места». Да, волк подписал свою резолюцию. Журав достал косточки из другого места и пошел своя дорога. Господа волк очнулся. Господа журав, подожди, я тебя кушать должен. Кушать, я же вам косточки вынимал. А слушай, не вынимал. И волк сожрал бедный животный. Ну, там еще подводится мораль какая-то под эту. Дескать, коли имеешь длинный клюв, несу его куда попал. Но это как бы не имеет уже конкретно вот к этому изложенному случаю отношения. Вот просто вот это некоторая иллюстрация вот собирательного вот этого фольклора, блоков этих фольклорных.
1: А почему вас заинтересовал именно Андижанский зоопарк?
0: Ну, на самом деле, из всех агентов, которые у нас рассеяны по всему глобулярному нашему геофизическому, вот геодезическому этому образованию, остался вот только один, с которым у нас непрерывная связь.
1: Хорошо, спасибо. Может быть, дадим возможность отдохнуть слушателям? Сейчас прервемся на музыку. Знаешь, какой у меня в связи с этим созрел вопрос во время этой дурацкой песни? Скажи, пожалуйста, а почему, как ты думаешь, человек вообще, ну, если абстрагироваться на время от темы костюмированного шоу, почему человек вообще начинает интересоваться фольклором? Что им движет?
0: Это, кстати, интересное явление. Мы изучали его. Вот насколько это очевидно, то вот бывшие вот хиппи, например, они часто, в общем-то, не заканчивают, а продолжают свою жизнь, вот как бы изучая фольклор и всякие такие девообразные, в общем-то, формы. Ну и вообще-то вот... культуры или бытия. Ну, а что побуждает? Ну, на самом деле, если попытаться философски это объяснить, то, скорее всего, это все-таки стремление изучать, я не знаю, в общем-то, это более сложно, а само какое-то причастность или пристрастие к фольклору, это все-таки, мне кажется, какой-то устойчивый
2: такой забор, комплекс ограничений, который создает симпатию к довольно-таки структурированным, примитивным, но отработанным формам. Ну и в то же время там человек как бы кайфует, находясь вот в среде фалка. Потом он чувствует себя как бы более защищенным, поскольку вот этнические или так клановые какие-то моменты в этом случае, они как бы всегда бесспорно выигрывают там в альтернативных решениях. То есть заниматься там, например, фольклором или андерграундом. Ну, фольклор это принято считать как бы более примитивным, но более надежным. Ну, это так все равно, что выпускать, например, там какой-нибудь стандартный информационный листок или там какую-нибудь похабщину. Такую рискованную.
1: А как вот ты относишься к тому, что многие наши теперешние, не побоюсь этого слова, музыкальные критики, они считают, что у отечественных команд вот есть, ну, чуть ли не единственный выход из такой полукризисной ситуации, это двигаться по пути возвращения к корням и к развитию, к эксплуатированию активному вот этой вот русской традиции национальной.
2: Ну, если критики так считают, они, наверное, должны и объяснять.
1: Нет, не объясняли. Нет, но, в принципе, ну, это... как может заинтересовать, там, то есть то, развивать нужно, дескать, то, что близко, а близко нам вот русские корни.
2: Что-то я здесь не совсем все понимаю. Вот что развивать, где и что за корни? Ну, про корни ясно.
3: Нет, уже доразвивались. Вот как было сказано выше, уже вот он конкретно все это из-за ошибок вот развития. Вот появилась там маловолосатая парагвайская тыква. Поэтому я думаю, что не стоит заниматься выведением чего-либо искусственно. Это, в общем-то, не привело ни к чему. Природу не обманешь.
2: А, ну, так
3: я просто не слышал, о чем вы выше говорили. Ну, вот, да.
2: Да, я тоже, в общем-то, не слышал.
1: Кстати, а вот того человека, его и вывели вы, собственно, уже?
2: Нет, двух вывели. Сначала одного отправили по одному маршруту, а другого по другому.
1: А другой звонит. Третий за варежками пошел, сортировать будет.
2: За рукавицами, ты ошибаешься. Рукавицы для сортировки публикаций. Очень удобная вещь. И еще есть, опять же, тапочки на липучках. Они предназначены для ходьбы по коврам и полосам.
3: Особенно это важно для мягкошерстных, иначе путаются пальцы. Вот если ходить в пальцах по коврам, к любому нормальному длинношерстному ковру должна быть приложена инструкция, где написано, что не ходить по ним босыми пальцами, поскольку ворс имеет тенденцию запутываться в межпалечном пространстве, человек может упасть и получить ушиб. А специальные тапочки, они имеют свойство рассекателя. Там установлен рассекатель запатентованный, который рассекает. Рассекает.
2: Да, но изначально это предназначалось, все-таки разработано было на заводе «Бубльгум» для прохода, так сказать, по этим липким средам, чтобы не прилипал рабочий, иначе спад производства у нас наблюдался. Вот, считай, с 14-го года, в общем-то, и не выпускалось на нормальных жевательных резинок. У всех просто как бы и страсть была такая ненормальная к иностранной. Поскольку у нас с тапочками тоже завязали.
1: А сейчас вы слышали, сколько пропадает зря добра? Там же просто вот... Вы зайдите на этот бубльгум-комбинат. Там же весь пол просто буквально устлан этой, как казалось бы, никому не нужной жевательной резинкой. Люди ходят, прилипают к полу и даже ничего не могут отнести детям, потому что они просто не могут выносить с завода жевательную резинку бесплатно. Там стоят вот эти датчики, проверяющие на содержание резины в организме. И, собственно, ты ничего не вынесешь. А дети же дома сидят, знают, что папа на заводе бубльгум работает.
3: Да, они иногда приводят своих грудничков туда, прям
2: они не
3: запускают в цех.
2: Они сидят,
3: и они прям лижут. Это лижут, ползают, лижут.
2: В цеху они сидят.
3: И лижут. Они там находятся, там лижут.
2: Поскольку резину нельзя ни туда, ни обратно проносить, соответственно, там они
3: лижут.
2: Пользуются презервативами, значит, и нельзя, соответственно, им никак уберечься.
3: И там происходит вот неконтролируемо это все, процесс рождаемости. Они там только этим и питаются. Это специальная, это даже целая такая получилась генетическая ветвь. Называются бубльгумные груднички, которые там родились, там живут, там и умрут. живут, они питаются только баблигумом, вот этим, лижут сахар. У них очень сахар там, а и для них специально был изобретен Орбит. Вы думаете, Орбит изобрели для зубных докторов? Нет. Которые там щерятся во всю свою оскал.
2: Ой, нет, это вообще на самом деле проекции плаценты. Во время родов вы знаете, как это все происходит? Это же просто жуть. Это не да подражаемо.
3: Да, роды это вообще жуть.
2: Нет, ну...
3: А, ты не это имел в виду?
2: Я имею в виду именно это, но не все знают, что на самом деле вот что происходит, вот эта имитация вот этой бубльгумного вот этого надувания и взрыва, это и появление грудничка. В принципе, он орать и так может, находясь в плаценте, он там находится как в бубльгумном пузыре, поэтому не слышно его. Вы попробуйте покричать, надуть жвачку и что-нибудь сказать, ничего же не слышно.
3: Ничего не будет слышно, кстати.
2: Вот, так, поэтому мы и не слышим. Приходится вот, на самом деле, вот это искусственное оплодотворение, которое под вывеской ультразвуковой диагностики проводится в подземных переходах, оно на самом деле сейчас очень интенсивно вот как раз занимается вопросом бубльгумной плаценты и ее, в общем-то, симуляции вот с помощью латекса. То есть вот на самом деле из всех женщин, поступающих и находящихся в очереди там вот в эту ультразвуковую диагностику, они почти что все уже обеспечены.
1: Неужели до сих пор идут?
2: Да. Ну,
3: а куда денешься? Вот кто на службу, Кать, куда денешься?
2: С утра и вечером домой на работу и с работы, то они могут видеть, что...
1: Так
3: хорошо, хорошо еще, что хоть вот изобрели эти ручки для хлеба, а то вообще было очень трудно. Очень было бы трудно. Ну, представляешь, если там вот в такой очереди, вот в этот пункт, и без ручки для хлеба, значит, под мышкой, значит, еще яйца должны быть.
2: Ну, на самом деле, они... За ручки-то не всегда помогают. Ну, вернее, это, конечно, помощь. Но когда в двух руках сумки, ножки еще есть, но они их редко достать. В общем, ножки для хлеба, они тоже полезны.
3: Но это очень дефицитно.
1: А вы ничего не слышали вот о последнем изобретении? На лето тут предложили для домохозяек вот